0: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Россияне никогда не жили лучше, чем сейчас, считает Алексей Зубец, директор Российского центра исследований социальной экономики. Впрочем, социологи с ним едва ли согласятся. Свежий индекс потребительских настроений россиян, по версии Левада-центра, впервые с октября 2022 года опустился ниже отметки в 100 пунктов. К макроэкономическим проблемам страны, пятый год, ведущий полномасштабную войну, добавляется топливный кризис. В Кремле, впрочем, уверены. Макроэкономические проблемы, но они у всех, ведь помимо войны в Украине идет война в Иране, которая из-за событий в Армузском проливе касается гораздо большей страны-участницы. Поэтому можно чуть меньше опасаться инфляции, пойти навстречу крупному бизнесу и снизить ключевую ставку. По крайней мере, второй месяц подряд из Кремля именно такие сигналы и поступают. Об этом сегодня и поговорим. Начнем с реалий на земле. Как топливный кризис сказывается на российской экономике, расскажем в нашем сюжете.
1: Уверенно заявлял на форуме Общероссийского народного фронта президент Владимир Путин. Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Спустя несколько дней продолжал успокаивающую риторику пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На фоне таких заявлений властей экономист Сергей Алексашенко в своем новом докладе приходит к выводу: россияне начинают осознавать экономические последствия вторжения в Украину, и они нерадостные. 77% из 1610 опрошенных в июне респондентов напрямую связывают ухудшение экономической ситуации в стране с военными действиями. Каждый второй считает это влияние критическим. Лишь 12% опрошенных жителей России уверены, что война тем или иным образом положительно влияет на экономику.
2: Бензина нет, людей нет, прибыли нет.
1: Левада-центр также фиксирует падение индекса потребительских настроений россиян. Каждый третий респондент заявил об ухудшении своего материального положения за год. Впервые с апреля 2022 года в оценках россиян на будущий год негативные ожидания преобладают над позитивными. Директора Центра исследований социальной экономики Алексея Зубца эти данные не испугали. Он хоть и отметил, что россияне на текущие зарплаты могут позволить себе меньше мяса, хлеба и подсолнечного масла, но по остальным позициям, цитата, «покупательная способность выросла».
3: Жаловаться на то, что мы обеднели, довольно странно, потому что, в общем, живем мы сейчас лучше. То есть россияне в нашей стране никогда не жили лучше, чем они живут сейчас.
1: Зубцом не согласился лидер фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов.
4: Заявление о том, что наши люди никогда не жили так хорошо, как сейчас, даже у меня вызывает острое желание притащить такого экономиста на рынок какого-нибудь провинциального города, где люди редко получают зарплаты выше минималки, и заставить его повторить сказанное слово в слово.
1: Миронов, которому в сентябре переизбираться в Госдуму, добавил, что это опасные заявления, которые злят людей. И обвинил экономистов в том, что многие из них стали жертвами Росстата, который всячески оправдывает неудачи финансово-экономического блока правительства. Удары украинских беспилотников по российским НПЗ спровоцировали масштабный топливный кризис. По данным оптимистичного, по мнению Миронова, Росстата, за неделю уже в 5 российских регионах плюс аннексированные Крым и Севастополь цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей за литр. Из-за дефицита топлива в России также подорожали грузоперевозки, в среднем на 20%. Издержки бизнеса в дальнейшем отражаются на финальной цене для покупателя. Но пока, уверяет Росстат, общая инфляция в России с 7 по 13 июля замедлилась до 0,17% против 0,30%. 1/100 недели ранее. Мэр Магнитогорска Сергей Берников осудил россиян, жалующихся на рост цен.
3: Там люди отдают здоровье, гибнут, а мы тут готовы разорвать власть из-за того, что сегодня украинцы дотянулись до НПЗ, из-за того, что нам стало жить не так комфортно. Великую Отечественную не ели, не пили, бесплатно работали ради победы.
1: Берников поправился, что сегодня работать ради победы, цитата, конечно, никто не призывает, и призвал вести себя корректно.
0: А количество новых дел о банкротстве компаний в первом полугодии выросло на 21%, пишет «Коммерсант». И эта тенденция, по ожиданиям юристов, опрошенных изданием, сохранится как минимум до конца года. Среди пострадавших – IT-компании, ритейл, инфраструктурные компании и около ВПК-шные предприятия, вот даже их это коснулось. Количественно по регионам в лидерах Москва, Подмосковье и Петербург. Но допускаю, там не то чтобы хуже бизнес-климат, просто компаний там побольше, и в пропорциональном соотношении получается, возможно, одинаковая картина, но именно вот количественным. Там компаний больше, которые пострадали из-за текущей экономической ситуации. А с нами в прямом эфире экономист Владислав Жуковский. Владислав, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
0: Хочется с вами обсудить эти все последние новости, которые накопились на фоне и войны, и топливного кризиса. На ваш взгляд, вот те проблемы, с которыми сталкиваются и потребители, и бизнес, это уже последствия топливного кризиса? Здесь хочется просто понять, отделить вот этот общий военный фон, уже 4 лет как тянущийся, от последних новостей.
5: Я бы все-таки начал с этого товарища, господина Зубца, который рассказал, что россияне так никогда хорошо не жили, как во время войны. То есть 5 лет развала экономики, развала промышленности, рекордных дефицитов бюджета, наращивания госдолга, всплеска цен, запредельно высокой ключевой ставки, которая выжигает любую инвестиционную деловую активность, погром малого бизнеса через повышение налогов, НДСов, утильсборов, акцизов, налогов на прибыль, там, отмена льгот для малого бизнеса. Но для Зубца это, видимо, действительно замечательная эпоха, потому что вот такие, как он, присосавшиеся к кормушке, к бюджету чиновники, обслуга чиновников там, в всяких институтах, вот он как раз работает в институте при Министерстве финансов, да, все эти депутаты, сенаторы, министры, у них все хорошо абсолютно, они на войне еще и хорошо подобогатились, приподнялись. Поэтому, ну вот видите, для кого война, для кого мать родна, и люди, которые стоят в очередях километровых по 10-15 часов за бензином, там 3-километровой очереди в Забайкале, в Иркутской области, ну я думаю, что Зубцу лучше было бы к ним не выходить из служебного автомобиля, не говорить им, как им повезло с этой замечательной жизнью. Вот, ну если говорить на полном серьезе, то обратите внимание, что вот эта топливная катастрофа, топливный кризис уже, ну, не получается никак его замолчать, не получается его никаким образом скрыть. Уже, значит, вот в Центробанке мы видели заявление, что это очень жесткий удар, скачок цен на бензин, на дизель по инфляции, по инфляционным ожиданиям. Современная экономика – это всегда экономика ожиданий, потребительских настроений. Если бизнес не ждет ничего хорошего, ждет удары беспилотниками, повышение налогов, ждет повышение там поборов, высокую ключевую ставку, падение уровня жизни населения, падение спроса, то не будет никаких у вас инвестиций, рабочих мест, модернизации, ну и, соответственно, люди тоже будут меньше тратить, больше сберегать, покупать валюту, снимать деньги с депозитов, ну, тем самым ведя, соответственно, там, к банковскому кризису, неплатежам и всему остальному. Значит, и вот поэтому в ЦБ уже нам сказали, что они обеспокоены этой ситуацией, что инфляционные ожидания остаются крайне высокими. По оценке Центробанка, наблюдаемая инфляция в диапазоне 12,5-13% процентов у населения, а ожидания на год около 15-16%. И что вот они сейчас будут готовиться к тому, что ставку снижать, видимо, они не смогут 24 июля, и в лучшем случае будет пауза, хотя все понимают, что при таком инфляционном шоке ставку ключевую нужно поднимать, но это неизбежно усилит неплатежи, банкротство компаний, дефолты, соответственно, вот поэтому тот самый Герман Греф засуетился, запаниковал и сказал, что все, у нас все кредитные комитеты, инвестиционные комитеты проходят не потому, как выдавать кредиты, а как их реструктурировать, как их рефинансировать, как идти навстречу заемщикам, которые не могут платить по кредитам, чтобы как-то им пролонгировать, реструктуризацию долго провести, сдвинуть платежи дальше. Ну и, соответственно, что все инвестиции остановились, 2 года в России вообще нет инвестиций, инвестиционный кризис, падают капитальные вложения, экономика деградирует, качество товаров падает, рабочих мест меньше, ну и, соответственно, вот говорит, надо ставку снижать. Ставку надо срочно снижать, бог с ним с инфляцией, что она подскочит, что будет у нас инфляция, там, ну, понятно, официально 6%, реальная инфляция там 26%. Греф говорит, надо с этим смириться, главное сейчас дать больше денег, чтобы как раз-таки не допустить до банковского кризиса, до набега вкладчиков на банки и до, там, условно говоря, вот этого дефицита ликвидности, когда все меньше платежей по кредитам, все меньше денег притекает в банки по ликвидности, все больше оттуда денег изымают вкладчики. Вот эти там 1 900 000 000 рублей, которые сняли только за февраль-июнь текущего года, по 400-500 миллиардов рублей в месяц снимают россияне с банков. Вот Греф очень этим обеспокоен и говорит, что как бы, ну вот мы уже переохладили экономику, уже, по сути дела, стагфляция, падение, главное так...
0: Вячеслав, простите, я вас перебью, просто о ключевой ставке, об инфляции мне хочется немножко позже нам с вами поговорить, поскольку там сложилась любопытная, амбивалентная такая ситуация, которую хочется чуть шире нашим зрителям рассказать и показать по этому поводу сюжет, а сперва вернуться вот к текущим показателям, которые мы вот проговорили в сюжете. У меня такой вопрос возник. Если расходы на логистику растут, как вполне себе очевидно и логично, исходя из текущей ситуации, то каким образом снизилась общая инфляция по версии Росстата, как вы думаете? Ну, по крайней мере, такие данные они привели вот за эту неделю.
5: Ну, смотрите, мы понимаем, что Россия – это очень большая протяженная страна, это десятки тысяч, тысячи километров плечо от производства там, до сбыта логистики, там, продажи на прилавке. Холодная страна, соответственно, логистика всегда играет большую роль. В среднем в структуре себестоимости и издержках около 15-20% в цене товара – это логистика, транспортное плечо, а это все дизель, бензин и прочее, прочее. Поэтому, когда мы видим цифры, что только за последние полтора месяца грузовые перевозки подорожали на 18-20%, а год-году уже около 28-30%, ну, понятно, что это безумная инфляция издержек, которая будет переложена на плечи простых россиян, и, соответственно, либо у вас не будет на прилавке товаров, у вас будут пустые прилавки и дефицит, либо, соответственно, цены взлетят в небо, бизнес боится поднимать цены, потому что к ним приезжает антимонопольная служба, приезжает прокуратура, силовики, объясняют, что ни в коем случае нельзя подрывать стабильность, надо торговать себе в убыток, как хотите, крутитесь, да, вот, но, соответственно, по этой причине уже многие аграрии заявили, что они будут забивать скот, что не будет кормов для, там, для животноводства, для там, кур, для свинины, для там, крупного рогатого скота, что зерно непонятно куда теперь вывозить, как его вывозить, оно будет гнить в полях, потому что солярку купить невозможно, и продавать себе в убыток просто невыгодно. Вот, поэтому вот инфляцию, которую рисует Росстат, они пытаются сразу на всех стульях усидеть. То есть главный фактор, почему инфляция якобы затормозилась с 0,3% за предыдущую неделю там, до 0,17-0,18 за последнюю неделю, это прежде всего там, какое-то якобы удешевление поездок в Юго-Восточную Азию. Как вы понимаете, вся Россия, вся страна стоит не в очередях на заправках, а в Юго-Восточную Азию поехала отдыхать в Таиланд и в Вьетнам, если верить Росстату. Да? Причем они убрали из этого индекса инфляции потребительской корзины перелеты по России. И там, где краски безумный рост цен, они как раз в том году исключили этот показатель из авиационного керосинового удорожания. Вот. И плюс, отчасти, вроде как первая неделя пошло некоторое снижение сезона цен на продовольствие. Вот вообще в России должна была быть уже дефляция традиционная сезонная, она обычно в августе, в сентябре, начинается в июле, но уже, в принципе, на юге России, Краснодар, Ставрополь, Ростов уже идет сбор урожая, и по логике цены должны были падать, начать уже в начале июля месяца, да, продовольственная должна быть дефляция, но на самом деле многие товары дорожают. Посмотрите, например, на красное мясо, на говядину, на свинину, да даже на курятину, цены на нее растут, причем растут быстрее, чем официальная инфляция, там по говядине выше 16%, даже Росстат фиксирует, реально гораздо больше. Вот, поэтому цифры эти, конечно, приписаны, цифры это вранье. Я думаю, что вот как по бензину рост официально год-году 23-25%, а реально больше там, 50% по многим регионам, а в Крыму там вообще по 200 рублей за литр, по 250. Ну, вот, соответственно, у вас и по инфляции тоже цифра официально 6% последняя, которую Росстат показал, но реально, думаю, что около там, 20%.
0: Ну, давайте как раз перейдем вот к теме обсуждения такого, пока что заочного обсуждения ключевой ставки. Тут два лагеря такие сформировались, и есть ощущение, что у Кремля начался некоторый крен в противоположную сторону. Как-то они оптимистично весьма настроены в прогнозе инфляции, по крайней мере, если анализировать некоторые публичные заявления. Напомню, традиционно ставится за ориентир в российской экономике 4%, но прогнозы по самым разным критериям довольно-таки иногда очень сильно превышают эти самые 4%, и Центробанк не торопится снижать ключевую ставку, хотя крупный бизнес воет, бьет копытом. Временами к нему присоединяются даже региональные власти, отдельные конкретные чиновники. И вот любопытные диалоги происходят с Владимиром Путиным заочно, без присутствия Набиуллиной. Но упоминается она там, в этом кремлевском кабинете, в одном из, мы не знаем в каком именно. Все подробности расскажем в нашем сюжете.
6: У нас жулики не выживают, я так скажу.
7: Глава Якутии Айсен Николаев 14 июля рассказал Владимиру Путину о проблемах, с которыми сталкиваются бизнес региона.
6: Угольщики идут вперед, несмотря на проблемы с мировым рынком, несмотря на, конечно, нашу достаточно серьезную ситуацию внутри страны, где вот и сильный рубль мешает, честно скажу так, мы же экспортно ориентированная республика, и, конечно, высокая процентная ключевая ставка. вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться, достаточно уверенно. Да, это очень важно, это нам очень нужно.
8: Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей.
7: Это можно считать очередным намеком главе Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Пора увереннее снижать ключевую ставку. Об этом не раз просил бизнес. 10 июня на совещании с правительством Путин уже говорил о снижении ставки. Примечательно, что тогда Набиуллиной на совещании не было. Она болела.
9: Принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция-то падает, особенно уже 5 с небольшим процентов, поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров.
7: Глава ЦБ выступает против резкого снижения ставки. Это, уверена Набиуллина, неминуемо ускорит рост цен. На последнем заседании регулятор снизил ставку, но всего на 25 базисных пунктов. В день встречи Путина с главой Якутии зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что ЦБ не может закрыть глаза на цены на топливо и инфляционные ожидания. Заботкин, впрочем, высказался с осторожным оптимизмом.
3: Закрыть глаза на цены топлива и инфляционные ожидания Центральный банк не вправе. Но мы исходим из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке. При выверенной денежно-кредитной политике Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 году.
7: Годовой прогноз инфляции аналитики Центробанка повысили до 6,2%. 13 июля глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что рост цен на топливо не должен стать основанием для повышения ключевой ставки. Заочную борьбу с политикой Центробанка продолжают и госкорпорации. Глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным посетовал. Чистая прибыль Ростеха упала на 42%.
10: К сожалению, у нас снижается чистая прибыль. Несмотря на то, что выручка у нас растет, и по сравнению с 2025-2024 году выручка выросла на 25%, а чистая прибыль снизилась на 42% и составила всего 76,4 миллиарда. То есть денег своих, к сожалению, у нас не так много для того, чтобы запускать какие-то инвестиционные проекты.
7: Все из-за высоких процентных ставок по кредитам. Чемезов неоднократно публично критиковал руководство ЦБ, обвиняя его в игнорировании интересов бизнеса.
11: Где нет вообще топлива. Потом ты в очереди стоишь, можешь час отстоять, два, можешь 30 минут отстоять, как повезет.
7: Топливный кризис уронил деловую активность на дно, начиная с первых месяцев войны. Центробанк по итогам опроса 12 тысяч предприятий опустил индекс бизнес-климата до минус 6,3 пункта. Еще в мае было 0,9. Страдают и малый, и средний бизнес. Так, например, пишут ведомости, из-за экономии россиян компании производителя одежды массово погружаются в убытки. По итогам 2025 года 34% масс-маркета не досчитались прибыли, а среди продавцов премиальных марок таких уже 40%.
12: Легкая промышленность совсем не легкая промышленность, как может показаться, дамы и господа. Ну, давайте начнем с того, что первое, средний сегмент, он всегда попадает под удар первым. То есть в любой экономическом кризисе средний сегмент всегда летит под откос, потому что ты и не там, и не там.
7: Тем временем уже несколько миллиардеров из числа богатейших людей России, в том числе и близкие к Владимиру Путину, по данным Bloomberg, за последний год вывели миллиарды долларов за границу. Они опасаются за судьбу российской экономики и изъятия активов и теперь инвестируют в криптовалюты, зарубежную недвижимость и частные инвестфонды.
0: Тему продолжим с экономистом Владиславом Жуковским. Я немножечко издалека хочу начать, вот дабы разобраться в природе вот этого вот декларируемого такого оптимизма со стороны Кремля. Раз за разом российские власти говорят, ну, на макроуровне у всех проблемы, гляньте, что там опять происходит в Армузском проливе. Вот господин Песков об этом 16 июля говорил в очередной раз, сказал, трудности эти вот с российской экономикой не носят критического характера, у всех все плохо. А мне попадался на глаза материал Forbes о том, что нефть по 150 баксов за бочку мир уже не увидит, и действительно возобновление войны в Иране, оно приподняло ценник на нефть, но не очень сильно и высоко, как это было в начале конфликта именно в Иране. Почему так? Вот хочется узнать, поскольку все-таки какую-то дополнительную прибыль российский бюджет как будто бы ожидал и в прошлый раз, и наверняка не исключает и в этот.
5: На самом деле уже никто ничего хорошего там не ждет, это больше для такого внешнего потребления, для пользования, чтобы развешивать населению лапшу, что все мы контролируем, какие-то деньги будут. Нет, никаких денег там не будет. Если вы посмотрите на исполнение бюджета за там, март, апрель, май, июнь, и посмотрите, какие были получены нефтегазовые доходы вот за эти 4 месяца, пока шло перекрытие Армузского пролива, то окажется, что дополнительные доходы составили меньше триллиона рублей. То есть в среднем в феврале, в январе доходы были 400-450 миллиардов, ну а там в моменте подскочили 650-700. Ну то есть триллион рублей при дефиците за январь-июнь в 5,7 триллионов рублей, при дефиците российских регионов, только запланированном Минфином, в 2 триллиона, а реально с учетом падения малого бизнеса, закрытия предприятий, ИПшников банкротства рекордные сейчас идут, соответственно, падение деловой активности, инвестиций, там регионы не доберутся гораздо больше денег, там дефицит будет около 3 триллионов плюсом. Плюс у них еще огромные расходы там на эти беспилотники, РЭБы, там НПЗ, на выплаты по контракту и прочее. Плюс пенсионный социальный фонд тоже будет, там дефицит в том году 1,2 триллиона, в этом больше. То есть там на самом деле в бюджетной системе дефицит может быть там 12-15 триллионов, и никакой, и даже за один месяц дополнительный нефтегазовый доход в 250-300 миллиардов, а это капля в море, ничего не спасает. Важный момент, что практически вот сейчас все больше объем нефтегазовых доходов, которые Россия могла бы получать, будет уходить на снижение цен на топливо. То есть вот это все топливо, которое Путин дал команду завозить там из Беларуси, из Казахстана, когда в Казахстане у самих там нет избытка топлива, все там по контрактам долгосрочным продано, и у самих периодически бывает даже дефицит топлива, они закрывают границу, закупали в России на Омском НПЗ бензин и дизель. Но тем не менее, например, индийское топливо, индийский бензин в Россию, значит, с учетом всех налогов, транспортировки, логистики, перевозки сначала дешевой нефти в Индию по обросовой цене в 45 долларов за бочку, оттуда обратно другими уже нефтепродуктовозами нужно везти будет бензин и дизель, страховки, все вот это будет приводить к тому, что бензин будет стоить из Индии там под 200 рублей. Соответственно, чтобы цены сбить, бюджет должен будет выплачивать компенсации нефтяникам и компаниям под санкциями. Это примерно там, вот 350 миллиардов рублей в месяц оплачивает бюджет по демпферу, так называемый по акцизу нефтяникам, чтобы они перерабатывали нефть, нефтепродукт и продавали его по цене не по мировой там 150 рублей, а вот по когда-то российским 80 рублей условно. И на это уходил каждый третий рубль нефтегазовых доходов. Триллион заработали, 350 отдали нефтяникам. Сейчас нефтегазовые доходы сами по себе проседают, потому что нефть подешевела. Brent уже не 115 долларов, а 70-75. Urals, российская бочка, уже опять 45-50 долларов. То есть и доходы упали, и расходы на выплаты по индийским нефтепродуктам тоже они подскочат. То есть уже будет больше половины, а может быть там две трети нефтегазовых доходов будут уходить на субсидии, чтобы цены как-то сбить, чтобы они не улетели в космос. Вот, а это если еще удастся привезти это топливо. Поэтому нет, тут денег не будет. Обратите внимание, что счетная палата уже насчитала, что дефицит бюджета будет на 2 триллиона рублей больше, чем изначально планировал Минфин. Они об этом заявили еще до ударов по московскому НПЗ, по омскому НПЗ, по Салават-нефтеорг-синтезу газпромовскому, вот недавно, который был. То есть они уже тогда признали, что минус 2 триллиона. Я думаю, что реально, то есть триллион по нефтегазу, триллион по ненефтегазу. Реально цифры будут гораздо больше и по нефтегазу, и по ненефтегазу выпадение доходов. И расходы будут расти, особенно военные расходы, мы это видим по бюджету, что в среднем расходы растут на 17%, а особенно госзакупки. Госзакупки, по данным Минфина, за январь-июнь выросли на 47%, почти что в полтора раза, это все, что связано с войной.
0: Ну и учитывая, вот, что поэтому этот оптимизм Кремля совершенно не подтверждается на практике, с чем вы связываете вот этот явный перекос позиции Путина в сторону бизнеса? Как будто Набиуллина в этой заочной битве с бизнесом между ключевой ставкой в одну сторону и в другую, она, ее позиция начала очень сильно как-то вот выступать, как-то проваливаться, что ли?
5: Ну, потому что когда у вас есть вероятность цунами банкротств, череды верных дефолтов, таких кросс-дефолтов, которые друг за другом тянутся, да, и завала банковской системы, я же не случайно сказал вам про дефицит структурной ликвидности в российской бюджетной банковской системе. О нем говорят уже глава ВТБ Костин и глава Сбера Греф, и зампред Сбербанка Тарас Скворцов, известный макроэкономист, который прямо сказал, что набег вкладчиков на банки – это уже макроэкономическая угроза и удар по финансовой устойчивости, надо что-то с этим делать. Надо перестать пугать россиян заморозкой вкладов, нужно перестать повышать налоги, давить на малый бизнес, чтобы люди не снимали деньги, не прятали их под подушкой и не шли покупать товары там за кэш, условно говоря, за наличные. Вот. Но тем не менее 2,5 триллиона рублей дефицит банковской ликвидности, в начале года было 500 миллиардов, в 5 раз выросла дыра потоку денег, соответственно, вот считайте, что она сейчас будет дальше нарастать. Поэтому Путин понимает, что ему уже вой на болотах, все требуют девальвации рубля хотя бы 90-100 рублей за доллар, чтобы хоть как-то мог могли российские товары, сырье конкурировать, соответственно, на мировом рынке, хоть какие-то доходы приносили, чтобы китайский импорт не добил, не загасил до конца остатки внутреннего какого-то производства, хоть и менее конкурентоспособного. Но это всплеск инфляции, поэтому Путин пока выступает сторонником более крепкого рубля, рассказывает, что якобы такой вот в России валютный рынок сложился, спроса якобы на валюту нет. Вот. Но что касается ключевой ставки, да, вы правы, это абсолютное вмешательство в ЦБ, в политику Центробанка. Путин прямо дает понять, что ему плевать на то, что в России где-то там де юре написано в Конституции про независимость Центрального банка, что он сам самостоятельно проводит монетарную денежно-кредитную политику, там таргетирует инфляцию, устойчивость рубля обеспечивает. Он дает четко понять, что ему глубоко начихать на то, что там топливные кризисы, что бензин и дизель подорожали только официально там с начала года на 16%, а реально там на десятки процентов, что инфляция взлетает, что все говорят про стагфляцию, обрушение производства и растущие издержки, налоги. Но он говорит, снижайте ставку. То есть как бы вот в этой ситуации Набиуллина должна была бы 24 июля ставку поднимать, хотя бы краткосрочно, шоково, чтобы удержать деньги вкладчиков на депозитах, чтобы остановить отток денег с вкладов, чтобы хоть как-то сделать российские рублевые активы более привлекательными, чем там скупку бензина, дизеля, там тушенки и там покупки валюты, крипты. Вот. Но она понимает, что этого сделать не может, потому что вся гражданка сыпется. Если сейчас ставку поднять, то мы увидим безумный просто скачок банкротств, неплатежей, банковский кризис. То есть сейчас уже 10% активов банков токсичные, неплатежи превышают 10% по кредитам. И еще огромное количество реструктуризаций. Я думаю, что вот на эти 11 триллионов просрочки, еще триллионов 20 реструктуризации идет. То есть там реально плохих активов уже
0: Владислав, каждый... Владислав, вот, простите, я вас перебил снова, но хочется успеть задать вам этот вопрос. Тем любопытнее узнать, как вы думаете, что же повлияло на Путина. Дефицит знаний об экономике, дефицит адекватных советников по экономике, учитывая его тотальнейшее доверие к Набиуллиной, как показала практика последних лет. Или это скорее политический вопрос. Возможно, это лобби со стороны крупного бизнеса, но я сомневаюсь, что уж малые и средние могли бы на него повлиять.
5: Я думаю, что, во-первых, он, правда, ничего не понимает толком в экономике, хоть и целый кандидат экономических наук, но мы видим до какой разрухи, да, они довели ситуацию в стране с повышением налогов, санкциями совсем. Вот. Но вторая история, он понимает, что все очень плохо, что война продолжается, что удары по НПЗ и топливный кризис это очень большой макроэкономический фактор неопределенности и кризиса, то есть это дальше может быть топливный коллапс, транспортный коллапс, гуманитарный кризис, пустые прилавки, провал сбора зерновых, удар по животноводству, растениеводству, ну и, соответственно, пустые прилавки и скачок цен на продовольствие, а уже продовольство ускорило рост. А в-третьих, он понимает, что, ну, действительно, скажем так, если зашатается банковская система, если пойдут вал неплатежей по кредитам, а вкладчики будут снимать деньги с банков, то банки в какой-то момент скажут, простите, ребята, в кассе денег нету, у нас тут не подвезли, поэтому это уже может спровоцировать тогда полноценную банковскую панику, набег вкладчиков на банки. Поэтому уже мы видим, что в Крыму лимиты там на 15 тысяч рублей в сутки, 50 тысяч в месяц лимиты на снятие денег. МВД заявило недавно на какой-то конференции замминистра внутренних дел, что надо вводить лимиты на снятие денег населением, там не больше 50 тысяч рублей в месяц, потому что больше россиянам и не надо. Как бы, да, держите в банках, чтобы банки покупали на ваши депозиты, либо кредитовали военные предприятия, либо покупали облигации госзайма и кредитовали военные расходы, дефицит бюджета. Вот, поэтому я думаю, что он понимает, что ситуация очень плохая. И вот Чемизов, тот же самый лоббист, главный производитель вооружений, он уже 2 года кричит, что они там в убытках, что у них производство нерентабельное, что они уже работают в минус себе с такой ставкой, с такими налогами, со всем остальным. Ну, то есть, представьте, это говорит Чемизов, в которого вливают триллион рублей гособоронзаказа. А что говорить о промышленных предприятиях, малом бизнесе, фермерах,
0: аграриях? Ну, да, несмотря на все эти миллиарды, получается, что он
5: поэтому выбирая узол, они выбирают гиперинфляцию, если коротко. Они выбирают гиперинфляцию.
0: Владислав, спасибо. У нас заканчивается время эфира, но я благодарю вас за этот разговор. Владислав Жуковский, экономист, о том, вот что вообще происходит с российской экономикой прямо сейчас и как топливный кризис накладывается на военный кризис продолжающейся войны. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью украинского правозащитника и журналиста Максима Буткевича, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Максим Буткевич – украинский журналист и правозащитник. В 2022 году он пошел добровольцем на фронт и был взят российскими военными в плен. Больше 2 лет провел в России в неволе. Российские государственные СМИ называли его нацистом и командиром карательного отряда. С 2008 года Буткевич помогал беженцам и мигрантам, оказавшимся в Украине, и вел мониторинг проявления ксенофобии и расизма, а затем стал работать в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Восточной Европе. В 2012 году он основал правозащитный центр ЗМИНА, а в 2013 стал соучредителем Громадского радио. После российского вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году Буткевич координировал ресурсный центр помощи вынужденным переселенцам. В июне 2022 года стало известно о том, что Буткевич попал в плен. Его впоследствии приговорили к 13 годам колонии. Это произошло в марте 2023. Суд в самопровозглашенной Луганской Народной Республике признал журналиста виновным в стрельбе из гранатомета по жилому дому в Северодонецке. СМИ, однако, сообщали, что Буткевич в момент обстрела находился в Киеве. Сам он заявил, что оговорил себя под пытками. Правозащитная организация Amnesty International сочла, что обвинения против Буткевича были сфабрикованы в связи с желанием российских властей отомстить ему за гражданскую позицию и правозащитную деятельность. Журналист был освобожден в октябре 2024 года в ходе очередного обмена военнопленными между Украиной и Россией. После освобождения Буткевич рассказал о пыточных условиях содержания в российском плену и прямом насилии, которое применяли как к нему лично, так и к другим украинским пленным. В 2025-м Буткевичу вручили премию Вацлава Гавела. Ее присуждают ежегодно Парламентская ассамблея Совета Европы за заслуги в сфере борьбы за права человека. Во второй части интервью журналистке «Настоящего времени» Ирине Ромалийской Максим Буткевич рассказывает о пытках и насилии в российском плену, а также о политике Владимира Зеленского.
4: Я видела видео, когда тебя водили на следственный эксперимент. И потом ты тоже рассказывала, как с тобой записывали интервью. Потому что мы часто, журналисты, мы видим только картинку, которую нам показывают пропагандисты. Конечно, мы не можем ей доверять или как-либо. Расскажи со своей стороны, как это происходит.
5: Когда так называемые следственные действия на месте происходили, все было очень просто. Нас привезли на место, где я вроде бы совершил вменяющееся мне преступление. В уголовном деле было указано, что 4 июня 2022 года я увидел в городе Северодонецк 2 местных жительниц, и потому что они жительницы Донбасса, я решил убить их из гранатомета. Но я оказался таким плохим стрелком из гранатомета, что я промазал, их я только ранил и повредил оконную раму. 4 июня я был в Киеве, тому есть множество доказательств. Наше подразделение во время полномасштабной войны никогда не было в Северодонецке вообще. И, соответственно, этого я совершить не мог. Хотя эти женщины, они, судя по всему, реально существуют. Они действительно получили ранения. Они получили ранения, даже это очевидно из самых материалов уголовного дела. Вследствие минометного обстрела этого их района россиянами, российскими войсками. То есть россияне их ранили.
4: Они твоим гранатами.
5: Потом, когда они заняли Северодонецк, они их нашли и вменили мне в вину то, что они были ранены. таким вот образом.
4: И вот следственный эксперимент, тебя приводят к этому дому.
5: Меня привозят туда, пристегивают наручником к военному полицейскому российскому, подводят к дому, говорят, подними руку, покажи на вот то окно. Потом переводят через дорогу, опусти руку, покажи на вот эту яму. Все.
4: А интервью, которое потом вышло на НТВ?
5: Это уже после осуждения в СИЗО. Приехало двое представителей Следственного комитета. Один для картинки в камуфляже в балаклаве с надписью «Следственный комитет» на спине, второй в гражданском. Они дали мне листочек с вопросами и ответами, сказали выучить ответы и положить листочек перед собой и, по возможности, не заглядывая в него, давать заранее записанные ответы на заранее записанные вопросы. На вопрос мой, когда и где это будут показывать, они снимали это на телефон. Они ответили, что это для их архива. Конечно, через несколько дней я увидел это по НТВ.
6: Трое украинских боевиков, признанные виновными в жестоких преступлениях против мирного населения Донбасса.
7: Я занял одну из жилых квартир на втором этаже жилого многоквартирного дома. Увидев в окне дома напротив мирных граждан, я решил их убить и повредить жилой дом. С этой целью я произвел выстрел из противотанкового гранатомета в подъезд этого жилого дома напротив.
6: Все обвиняемые в ходе следствия дали признательные показания.
4: Макс, что было для тебя самое сложное в моральном плане за все эти 2,5 года заключения?
5: Ну, во-первых, когда я все-таки согласился подписать свидетельство против себя, это было очень некомфортное решение.

0: к заключенным, которые сотрудничают с администрацией, и дадут им указание издеваться надо мной. И это будет происходить так, что я каждое утро и каждый вечер буду проклинать свое решение не сотрудничать, что я не буду обменен, и что если я когда-нибудь выберусь оттуда, я буду сломлен и физически, и морально. Вот это были угрозы. Ну, или иной вариант был предложен. Ты подписываешь, мы тебя осуждаем как военного преступника и за очень короткое время меняем тебя, и ты на свободе.
1: Ты выбрал второе.
0: Я выбрал второе, потому что я понимал, что среди прочего, как я сказал, вреда эти люди могут причинить очень много. Задача выйти живым и по возможности целым из плена – это одна из главных задач, которые стоят перед любым пленным. И кроме этого я верил и понимал, надеялся, что я правильно понимаю, что любым моим признанием в плену в Украине не поверят, что им грош цена. И тем не менее это решение было некомфортным. И, в общем, довольно долгое время я мучил себя вопросом, насколько правильно я поступил. А кроме этого, конечно, особенно первый период пребывания в плену, в той части СИЗО Луганска, где содержались военнопленные, самым тяжелым было чувство страха. Не боли даже, а вот именно страха, как ожидание боли. Оно было общим для нас всех, кто содержались там. И столько оттенков страха, сколько я там испытывал, я, наверное, не испытывал никогда за всю свою предыдущую жизнь. Вот это опасение, что в какой-то момент не я буду контролировать мой страх, а он будет контролировать меня, это опасение оставалось. Да, к счастью, этого не произошло.
1: Получал ли ты информацию, в частности, как ты узнавал о том, что происходит?
0: Первые 8,5-9 месяцев я не знал ничего о том, что происходит. Нас содержали инкоммуникадо. До фактически моего осуждения, а потом уже, когда осудили, перевели в другую часть тюрьмы, где сидели обвиненные по уголовным статьям, у них был телевизор, который работал круглосуточно, каждый день. И из этого потока пропагандистского шлака иногда можно было получить какие-то крупицы информации. Ну, иногда, например, в выпуске новостей бравурно рапортовали о том, как продвигаются российские победоносные войска под тем или иным населенным пунктом, нанося ущерб подразделениям украинских нацистов, как говорили российские пропагандисты. И из этого было понятно, что этот населенный пункт еще под нашим контролем, например. Или когда случился путч Пригожина, то вдруг внезапно посреди фильма внизу пошла бегущая строка по экрану, где призывали всех бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы. И мы поняли, что что-то происходит. Но приходилось о многом догадываться, конечно.
1: Хочу, чтобы ты рассказал, как ты держался, как ты учил при этом людей.
0: Да, было такое, что какие-то ментальные практики, составление текста в голове на разных языках, чтобы не забыть язык, составление молитв.
1: Английский.
0: Да, в том числе англоязычных текстов. И в одной из камер мы начали учить английский. Я никогда раньше не преподавал его. Тут у меня были студенты, и один из них, самый старательный, по-моему, сделал неплохие успехи. Он описывал воображаемую ситуацию уже в конце на английском языке, как он проходит экскурсии по средневековому европейскому городу, потом заходит, естественно, в паб и заказывает виски. При том всем, что у нас не было ни текстов, которые можно было читать, ни ручки бумаги, которыми можно было писать, тем не менее это работало.
1: А он кто?
0: Он старший офицер национальной полиции Украины на пенсии. Он находился там под превентивным арестом.
1: Сейчас освобожден, не знаешь?
0: Я не знаю.
1: Какое было твое желание первое, такое бытовое, после плена?
0: Я помню, что первое меня поразило после плена – это душ. Принятие душа, где ты можешь регулировать напор, регулировать температуру, где это не струя воды на голову, а распылитель, ну, то есть лейка. И то, что за тобой нет очереди голых мужиков, которые ждут, пока ты слегка намокнешь и потом намылишься, а ты можешь просто стоять и чувствовать, как струи воды стекают по коже. Если при этом ты еще и можешь поставить музыку, которая звучит не в твоей голове, а звучит извне, то это меня приводило в почти по-хорошему шоковое состояние.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
1: Ты участвовал в трех больших протестных процессах, которые в стране называются революция. Революция на граните, революция оранжевая, революция достоинства. Каждый раз люди выходили. за право жить в демократической стране.

0: с европейскими, если так можно выразиться, или с либеральными, или с ценностями за демократию, за свободу слова, за свободу человека, за реформы различные, антикоррупционные в том числе. И вот ты выходишь, и здесь президент и парламент ограничивают в один день полномочия или власть антикоррупционных органов, система, которая выстраивалась годами. Здесь существует единый марафон уже скоро 4 года, как существует оппозиция. Например, в лице бывшего президента Петра Порошенко обвиняет команду Зеленского в узурпации власти. Ты видишь признаки узурпации власти Владимиром Зеленским или его командой?
1: Ну, то, что произошла определенная централизация принятия решений, это очевидно, конечно же, но я не вижу ничего, что подпадает под термин узурпация, потому что узурпация – это незаконное присвоение и концентрация власти. У нас, по-моему, только сторонники российских нарративов могут сейчас говорить об этом, поскольку как раз все законно и легитимно, а то, что выборов в условиях военного времени, военного положения и оккупации части страны быть не может, но это факт, это прекрасно. Это просто прекрасно, потому что когда ты живешь в информационном поле российского телевизора, где все время мы побеждаем, мы идем вперед, у нас великий лидер, который нас безошибочно и непогрешимо ведет. Ну, конечно, есть коррупционеры кое-где там, но он вне критики, а с коррупционерами разбираются наши доблестные правоохранительные органы. Мы в кольце врагов, которые хотят нас уничтожить, но мы им не дадим, а мы им всем покажем, и все у нас прекрасно, а будет еще лучше. Собянин открывает очередное кольцо, и у нас потрясающие успехи на фронте. И это круглосуточно, и это каждый день, и это всегда. А потом ты выходишь, и тут заголовки о том, что ужас и кошмар, в стране коррупция, в общем, там зажимаются права и свободы, прокуроры покупают себе непригодность, и ты понимаешь, что это свобода слова. Вот, ура!
0: Ну, про свободу собраний тут, наверное, уж, мне кажется, нечего ставить вопрос, задавать, да, потому что мы видели все эти многотысячные митинги молодежи с картонками.
1: И не было, что интересно, даже поползновений со стороны власти, как-то их там разогнать, запретить и не пустить или еще что-то.
0: Тут у меня нет вопросов, но... А можем ли мы, можешь ли ты говорить о свободе слова в стране, где существует единый марафон, то есть телевидение, которое принадлежало различным олигархам и фактически создавали вот эту экосистему телевидения как такового во всей стране, объединены в единое вещание, куда по свидетельствам и уволенных журналистов, и оппозиции, и различных мониторинговых организаций не допускают фактически оппозицию с иной точкой зрения или кого-либо критикующей власть. Можем ли мы говорить в таких условиях о свободе слова полной?
1: Ну, полной свободы слова у нас, конечно, нет и быть не может в условиях военного времени прежде всего, потому что у нас есть запрет на разглашение определенных данных, и даже те, кто хотели бы их для своей работы просто иметь, у них часто нет доступа, и это оправдано в условиях военного времени, что поделать. В условиях централизации системы принятия решений неизбежно, что есть определенное влияние на медиаполе, да, конечно. Но у нас как-то нет ни одной, наверное, сферы, где у нас все идеально. Но у нас все неплохо, а точно есть к чему стремиться. У нас при этом всем те площадки медийные, которые не зависят от вот, единого марафона, они достаточно свободны. Я сейчас не буду говорить о финансовой составляющей, это отдельная тема, довольно болезненная. Но они свободно достаточно развиваются. И в целом у нас все-таки в стране, насколько я могу понять сейчас, телевизор играет роль совершенно не ту, которую он играет в Российской Федерации. Вот там контроль над телевизором – это контроль над умами. Интернет вторичен. Интернет, как ни странно, это больше про развлечение, если речь идет о там, подавляющем большинстве населения. У нас же все-таки нет. У нас интернет, в первую очередь, включая такие очень рискованные медиа, как телеграм-каналы, это источник информации.
0: YouTube, Telegram,
1: да. Телевизор важен, но он не является вот монополистом или главным формирующим сознание. Поэтому у нас, даже если бы захотелось с помощью единого марафона вот совсем прикрутить гайки в головах, этого бы просто не получилось.
0: Ну, а по твоему мнению, ты человек, который в медиа... много-много лет. Нужно останавливать историю с единым марафоном?
1: Ну, то есть, как это, дорога ложка к обеду, да? В общем, или если более мне нравящуюся цитату приводить из американской поэтки и певицы Ани Ди Франко, каждый инструмент – это оружие, если его держать правильно. Вот в свое время, в начале полномасштабного вторжения, была такая потребность, чтобы действительно как-то вот гармонизировать между собой подачу информации и помогать друг другу в условиях того, что многие редакции оказались не способны в полный рост работать. Надо ли это сейчас, через уже более чем 3,5 года полномасштабной войны? Я, честно говоря, такой потребности не вижу. Я не вижу. Если от этого вред, ну вот тут вопрос, собственно, контролируемости контента единого марафона со стороны власти.
0: Ну, это главный вопрос.
1: Да.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
0: Последний вопрос по делам нынешним. Есть большая проблема, которая, как по мне, поляризует украинское общество, и об этом постоянно говорится. Работа ТЦК – это военкоматы в других постсоветских пространствах, это называется в постсоветских странах. Множество видео, особенно оно разгоняется российскими пропагандистскими ресурсами, но тем не менее оно имеет место быть, когда сотрудники ТЦК приходят, подходят к мужчинам на улице, применяют физическую силу, явно превышая свои полномочия, свои компетенции. И это постоянно обсуждается в обществе. У меня есть знакомые, которые уже несколько лет сидят дома, не выходят, мужчины, имею в виду, боясь попасть под ТЦК. Видишь ли ты в этом проблему и понимаешь ли, если видишь, как ее можно решить?
1: Честно говоря, в этой сфере я не считаю себя экспертом, поэтому, наверное, если бы я знал, как решить, это либо значило бы, что я очень крутой эксперт, либо это бы значило, что я вообще об этом не думал, и поэтому с кондачка беру какие-то решения. Это проблема. Тут, точнее, несколько проблем взаимопереплетенных. Тут есть проблемы в коммуникации. Вообще, то, что у нас появилось слово «бутификация», которое я не люблю.
0: Бусики, да, куда их, да. Куда мужчин грузят, собственно.
1: Грузят, да. То, что будто бы вот это сплошь и рядом везде у нас происходит в Украине. Я, честно говоря, не был свидетелем ни одного случая бутификации за этот год. Ну, допустим, вычтем время, которое я не в Украине, но живу-то я в Украине. Да, у меня есть знакомые, которые таким образом оказались в силах обороны. Они были к этому готовы, в общем и целом. Да, они просто там как-то решали свои вопросы, которые либо не успели решить, либо как раз успели и попали под вот это. Но это скорее исключение. Более того, мои иностранные коллеги, когда приезжают в Киев, неоднократно уже было, что одно из первых сообщений, которые я получаю от них – откуда у вас на улицах столько мужчин? Ну, потому что действительно те мои друзья и подруги, которые воюют с 22-23 года, ну, они очень часто тоже мне пишут, что я не люблю приезжать в Киев, потому что по улицам ходит очень много мобилизационного ресурса. А я, мол, никогда не знаю, кто эти люди. И насколько они могут быть на самом деле очень обоснованы и оправданы тут. А может быть и нет, и ты никогда не знаешь. Во всяком случае, с одной стороны, мне кажется, что проблема в коммуникации. Того, что происходит, и ставка на применение силовых методов в мобилизации, я не думаю, что она достаточно продумана, как минимум, в части, собственно, не превышения своих полномочий сотрудниками ТЦК. То, что недавно начали использовать бодикамы в работе и фиксировать действия сотрудников ТЦК, камеры, установленные на них же, ну, по-моему, это неплохой шаг вперед в том плане, что доходит критика все-таки хотя бы в таком виде до кого-то. Но является ли это решением проблемы? Нет.
0: Потому что есть другая проблема – отсутствие людей, нехватка людей в армии.
1: Да, конечно. Конечно, это происходит, потому что, опять же, ну, простите, человеческим ресурсом, тоже не люблю это словосочетание, но война на выживание с Россией – это война с несопоставимо более ресурсным противником. Да. Поэтому, конечно, вопрос нехватки, он есть. Но, опять же, почему я говорю о недостаточности коммуникации? Тут и речь и о мотивации тех, кто идет все еще в силы обороны. И о том, как это происходит. И о том, что все-таки Мы не знаем, какие у нас потери, точные цифры засекречены, но тоже создаваемая российскими пропагандистскими ресурсами картинка, что пойти в силы обороны Украины – это почти наверняка быть убитым или раненым, да, конечно, совершенно не соответствует действительности, это вранье. Но почему-то у людей закрепляется, конечно, более пессимистический сценарий в голове. Так что да, эту проблему надо решать. Возможно, надо менять сам подход к мобилизации. Но я буду излишне самонадеян, если я скажу вот сейчас, что я знаю как.
0: Ты был, кстати, уже за этот год успел побывать? Было ли у тебя такое желание, успел ли ты побывать у россиян, которые находятся в Украине в плену?
1: Да, не буду делать из этого секрета. Я посещал один из центров содержания российских военнопленных в Украине. Ну, конечно же, хотел сравнить условия, в которых находятся они, с теми условиями, в которых находились мы. И, ну, сказать, что разница очевидна, это не сказать ничего. Контраст разительный.
0: В чем заключается эта разница?
1: В общем и целом, все нынешние или бывшие колонии для отбывания наказаний похожи друг на друга. А центры эти, они на основании бывших учреждений исполнения наказаний. Но начиная с питания, с возможности приобретения продуктов и предметов первой необходимости, приобретения за деньги, которые выплачиваются за работу. Люди работают и получают зарплату за это.
0: Российские военнопленные.
1: Российские военнопленные в Украине. Конечно, у нас этого не было. Мы работать, в колонии мы работали. О зарплате речи, конечно же, не шло.
0: Из того, что ты видел сам, или знаешь, или слышишь, издеваются ли украинцы над российскими военнопленными?
1: Я не слышал о таких ситуациях. Во всяком случае, если речь идет о местах содержания российских военнопленных. Тем более, что все эти институции, они постоянно посещаются Международным комитетом Красного Креста, представителями миссии по правам человека, других правозащитных организаций, представителями посольств. Там содержатся не только российские граждане, там содержатся и граждане других государств, которые, находясь в России, пошли воевать против Украины. И представители посольств этих государств имеют туда доступ. Поэтому я думаю, что даже если бы у кого-то и появилось желание проявить свою неприязнь из сотрудников этого центра к содержащимся там людям, у них просто не было бы такой возможности. Мы знаем, что были отчеты международные о случаях жесткого обращения с российскими военнопленными. Обычно речь идет о ситуациях сразу после взятия в плен. И все-таки, насколько я знаю, подобные сигналы, подобные сообщения, на них есть реакция украинского государства. То есть проводятся расследования служебные или открываются уголовные производства.
0: А почему?
1: Потому что это правило. Потому что мы, в отличие от государства-агрессора, для нас международное гуманитарное право и там Женевская конвенция, третья, об обращении с военнопленными, это не пустой звук.
0: Ну, каждый военный на условно поле битвы. Вот на него только что вышли, его хотели убить, его жену изнасиловали, его город оккупировали. И он такой: пожалуйста, заведите руки за спину, вы военнопленные, я вам зачитаю ваши права.
1: Мы понимаем, что, конечно же, вот там и происходят подобные эксцессы, если они происходят. Но жестокое обращение с сдавшимися в плен солдатами противника, оно уже ничему не поможет. Оно ничего не исправит. Это несправедливость, это месть. Это другое.
0: А ты хочешь мстить?
1: Я нет.
0: Почему?
1: Но я хочу справедливости.
0: А что для тебя будет справедливостью в этой войне?
1: Ну, это очень многослойное понятие. Есть юридический компонент. Для меня важно, чтобы те, кто принимали в ней участие на стороне государства-агрессора, те, кто отдавали преступные приказы, те, кто производили без преувеличения геноцидные действия по отношению к украинцам и украинкам, чтобы они были привлечены к уголовной ответственности, к юридической ответственности, чтобы был трибунал. Трибунал за по факту агрессии. Вот тот специальный трибунал, который сейчас создается в рамках Совета Европы. Для меня это важно. И для меня важно, чтобы все-таки была дана соответствующая оценка международная тому, что происходит. Что это не просто какая-то локальная война между двумя государствами, что это агрессивная, империалистическая, геноцидная война России против Украины.
0: Я задам тебе тот вопрос, который, мне кажется, у тебя нет ответа на него. Мне кажется, ни у кого нет ответа на него. Но нам его постоянно задают зрители. Когда закончится война?
1: Я не знаю. Я не знаю, потому что пока не будет гарантий безопасности для Украины, война не будет закончена. В лучшем случае будут перемирия, после которых она будет продолжаться. Должны быть реальные механизмы обеспечения безопасности Украины. Ну, а в идеале, конечно, это я скажу, я так думаю, пусть простят меня те, кто со мной не согласны, распадом России в ее нынешней форме. Вот тогда это будет гарантия безопасности. Но это явно не на повестке дня сейчас.
2: Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич во второй части интервью ведущей «Настоящего времени» Ирине Ромалийской отвечал на вопросы о плене и о том, как он оценивает политику украинских властей во время войны. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
5: Будущее России лучше, чем в Америке.
6: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
7: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
8: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио «Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио «Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
10: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
11: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
12: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
13: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
14: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
15: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
16: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио «Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня четверг, 16 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Киеве прошла акция протеста против увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. Верховная Рада Украины утвердила на посту премьер-министра страны главу компании «Нафтогаз» Сергея Корецкого. Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам продолжает получать государственные награды. Также сегодня.
1: Прогресс не всегда выглядит как появление совершенно новой машины. Иногда он выглядит как одна новая, но очень важная деталь внутри машины старой, давно существующей.
0: Что объединяет томограф, солнечные панели и дизельный двигатель. Несмотря на очередной российский ракетный удар по Киеву минувшей ночью, в результате которого, по данным местных властей, не менее 2 человек погибли и 6 получили ранения, в центре украинской столицы сегодня состоялась массовая акция с требованием сохранить за Михаилом Федоровым пост министра обороны Украины. Акция, которая относится к известному в стране формату картонных протестов, началась довольно рано, в 9 часов утра, хотя сегодня рабочий день. Ее участники, пришедшие к зданию офиса президента с картонками, с написанными на них вручную лозунгами, хотели провести эту акцию до голосования в Верховной Раде по кандидатуре нового премьер-министра вместо отправленной в отставку после года работы Юлии Свириденко. Вот что утром с места события передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» в Киеве Алексей Продай-Вода.
2: «Мы все видим, мы за всем следим». Таким лозунгом начали акцию протеста протестующие на площади Ивана Франка неподалеку от офиса президента. Сама акция началась в 9 утра по Киеву. Организаторы говорят, собрались сейчас, а не вечером, чтобы успеть выразить свою позицию до голосования в Верховной Раде за отставку министра обороны Михаила Федорова. Собственно, против этого кадрового решения здесь все и собрались. С собой принесли картонки, на которых написали разные лозунги. Простые и сложные, ироничные и жесткие, шутливые и нецензурные. Но все они сводятся приблизительно к одному. Работой министра обороны Михаила Федорова гражданское общество удовлетворено и увольнять его нельзя. Давайте послушаем, что здесь говорят люди.
3: Я думаю, что большое количество отставок и кадровых решений президента на самом деле страх появления сильного преемника. На мой взгляд, именно этим во многом и объясняются такие решения. Федоров хорошо показал себя сначала как министр цифровизации, да и на посту министра обороны, несмотря на очень короткий срок, он тоже успел проявить себя с хорошей стороны. Поэтому его отставка для нас это действительно критично.
4: Для нас это критично.
5: Мне кажется, что, к сожалению, парламент сегодня полностью управляемый. Мы знаем, что президент инициировал отставку правительства, и парламент это решение просто поддержал. Но, на мой взгляд, такие вещи не должны происходить настолько легко. Тем более, что совсем недавно тот же парламент аплодировал этому правительству и поддерживал его работу. Поэтому выглядит странно, когда буквально в один момент все меняется. Еще больше вопросов вызывает то, что необходимое большинство нередко формируется за счет голосов бывших представителей партии регионов. И именно этими голосами принимаются решения о таких резонансных отставках. Мне кажется, это совершенно неправильная практика.
2: Перед началом митинга мне удалось пообщаться с ветераном российско-украинской войны Дмитрием Казатинским, который первым кинул клич в Фейсбуке, чтобы все сегодня утром собрались здесь. Он сам говорит, что не ожидал, что придет аж такое количество людей. Давайте его послушаем.
0: Почему я написал? Да потому что происходит какая-то совершенно непонятная фигня с перестановками правительства. Эффективного министра обороны хотят сменить на совершенно неэффективного, не имеющего вопроса. Вообще, на мой взгляд, компетенции. Он может только заправлять кровати и заниматься армейщиной вместо необходимых вооруженных сил и реформ. И я не хочу этого допустить. Я хочу, чтобы по стране-агрессору продолжались и мидл-страйки, и дип-страйки, чтобы мы уничтожали их логистику. Голосование будет в 10:30. Соответственно, мы хотим до голосования продемонстрировать свою позицию и надеемся, что нас услышат.
2: Стоит отметить, что год назад именно здесь состоялся так называемый митинг с картонками. Тогда люди вышли на защиту антикоррупционных органов, которые власти хотели подчинить офису генпрокурора. Тогда протестующим удалось отстоять свою позицию. И стоит сказать, что по ощущениям сегодня здесь, в первый день протестов, людей с картонками пришло значительно больше, чем в первый день тех протестов прошлогодних. Но прислушается ли власть к ним на этот раз, пока не ясно.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» в Киеве Алексея «Продай воды». Голосование по кандидатуре премьера в Верховной Раде, несмотря на акцию в поддержку Михаила Федорова, прошло в назначенное время. Президент Владимир Зеленский выдвинул на эту должность главу управления компании «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого, отметив его вклад в ликвидацию последствий российских ударов по украинской энергетике минувшей зимой и в обеспечение газоснабжением городов и сел Украины. Вчера после встречи Зеленского с депутатами пропрезидентской фракции «Слуга народа» глава этой фракции Давид Арахамия опубликовал в социальных сетях пост в поддержку кандидатуры Корецкого.
6: Сергей Корецкий имеет значительный опыт в корпоративном и государственном секторе. Хорошо зарекомендовал себя в «Укрнафте» и «Нафтогазе». Прошлый отопительный сезон газ, по факту, был единственным энергоресурсом, стабильно поставляемым потребителям, несмотря на атаки на мощности добычи и хранения. Считаем такой опыт очень полезным, особенно сейчас, когда Украина готовится к, вероятно, самой тяжелой зиме в нашей истории.
0: Как ожидалось, Корецкий сегодня был утвержден главой Кабинета министров Украины. В своем выступлении перед Верховной Радой он продемонстрировал лояльность президенту и парламентскому большинству и предупредил о том, что Украину может ждать еще более тяжелая зима, чем прошлая.
7: Первое, что я хочу сказать...
8: Прежде всего, хочу искренне поблагодарить силы обороны Украины за возможность сегодня выступать с этой трибуны. Благодарю всех государственных служащих и чиновников, которые самоотверженно работали на протяжении 4,5 лет с начала полномасштабного вторжения, а также весь состав Верховной Рады Украины. Отдельные слова благодарности президенту Украины за лидерство, стойкость и ответственность в это непростое для государства время. Подводя итоги своей работы в «Нафтогазе», хочу искренне поблагодарить весь коллектив компаний и работников энергетической отрасли. Прошлую зиму мы прошли благодаря их мужеству, преданности своему делу и высокому профессионализму. Я хорошо понимаю, что предстоящая зима может стать еще более сложным испытанием. Именно поэтому мы должны оставаться сплоченными, действовать решительно и делать все возможное, чтобы защитить людей и обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения государства. Враг безуспешно пытается сломить нас, как физически, так и морально. Наш ответ — сохранять единство, силу духа, веру в себя и оптимизм, которые помогают нам продолжать борьбу и приближают нашу победу.
0: Это был новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Одновременно с голосованием в Раде по кандидатуре премьера Михаил Федоров, которому, напомню, всего 35 лет, и который до того, как стать министром обороны, возглавлял Министерство цифровизации Украины, собрал брифинг для журналистов и подвел итоги своей работы главой оборонного ведомства. Федоров рассказал, чего удалось добиться и что он не успел сделать, подчеркнув при этом, что не пытался строить политическую карьеру.
9: Я хотел бы сегодня кратко
0: подвести итоги своей работы на посту министра обороны. На самом деле, моя работа в сфере обороны началась еще раньше, с первых дней полномасштабного вторжения в 2022 году. Вы помните историю со Starlink и Илоном Маском, затем проект «Армия дронов» и многие другие инициативы. Однако моя работа в команде президента и в правительстве началась еще в 2019 году. Если оглянуться назад, то я оказался последним министром из состава первого правительства, тогда сформированного. Скажу честно, все эти 7 лет, как и коллеги из фракции «Слуга народа», мы последовательно служили идеям президента и работали одной командой. Я никогда не строил политическую карьеру, я не создавал собственных политических проектов, не занимался бизнесом. Всегда был сосредоточен исключительно на выполнении поставленных задач. Уверен, что за все годы работы я ни разу не подвел президента. Надеюсь, что не подвел и вас. За это время не было коррупционных скандалов, не было построения каких-либо схем. Вместе мы создали цифровое государство, и если судить по результатам социологических исследований, именно эта реформа гражданами Украины признается как одна из самых успешных.
9: Реформа, яка вдалася.
0: Теперь уже бывший министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал, что, придя в министерство, он предложил Зеленскому уволить главкома ВСУ Александра Сырского и начальника генерального штаба Андрея Гнатова. Когда Зеленский отказался, Федоров сказал президенту, что будет учиться работать с Сырским, но сотрудничество так и не получилось. Сырский, по словам Федорова, плетет интриги. Михаил Федоров признал, что, цитата, «Сырский в 2022 году спас страну», Но еще одна цитата: «Война изменилась, и мы должны меняться». Экс-министр также сообщил, что Владимир Зеленский предлагал ему стать своим советником, но он отказался. Голосование по кандидатуре нового министра обороны в Верховной Раде Украины сегодня не проводилось. Издание «The Bell» отмечает, что отставку Михаила Федорова с недоумением встретили в Европейском Союзе. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубелюс назвал ее большой неожиданностью и сказал, что замена такого человека вызывает вопрос, зачем это делается. Кубелюс, который курирует распределение европейского оборонного финансирования для Украины, подчеркнул, что тесно работал с Федоровым над программой кредита на 60 миллиардов евро, а также над списками вооружений. Он выразил надежду, что уже согласованные планы сохранятся. Как пишет сегодня издание «Украинская правда» со ссылкой на свидетелей встречи Зеленского с депутатами фракции «Слуга народа», увольнение Федорова далось президенту Украины нелегко. Они живут в двух разных мирах. Миша хочет все оцифровать, построить систему вокруг технологий. Военные же хотят, чтобы их просто слышали. Они просят закупить одну номенклатуру вооружения, а он отказывается и финансирует другие направления. Они просто перестали слышать друг друга. Так, со слов одного из депутатов, Зеленский описал конфликт Федорова и Сырского, подчеркнув, что с одной стороны не может допустить конфликта Министерства обороны и Генерального штаба, а с другой не может уволить сразу обоих. Сегодня Зеленский заявил, что Федоров останется в его команде, но в каком статусе, он сообщит позже. Федоров же на своем брифинге сказал: «Сегодня мы видим, что народ Украины вышел протестовать, но не за конкретного министра Федорова, а за себя. Мы перехватили инициативу и на поле боя, и в небе, а сейчас эта траектория ломается. Вот почему народ протестует». В свою очередь, Александр Сырский совсем недавно призывал не недооценивать противника и говорил о сохраняющемся огромном военном потенциале России. А его предшественник на посту главкома ВСУ Валерий Залужный высказывался еще более пессимистично. Он призывал не думать, что Россия уже проиграла, подчеркивая, что тактические успехи украинской армии не позволяют одержать полную победу. Вот как эти высказывания комментирует военный аналитик немецкого издания «Bild» Юлиан Рёбке.
10: Думаю, это один из тех редких случаев, когда я согласен и с генералом Сырским, и с господином Залужным. Украина наносит множество ударов по логистике. Это происходит за линией фронта. Мы говорим о расстоянии примерно от 50 до 100 километров. И, конечно, каждый такой удар, как мне кажется, влияет на возможности российских войск на передовой. Разумеется, чем меньше у них оружия, топлива и личного состава, тем медленнее они могут продвигаться. Однако пока мы не наблюдаем переломного момента непосредственно на линии фронта. Мы не видим общей тенденции, при которой Украина возвращала бы себе или освобождала территории, как это происходило, например, осенью и зимой 2022 года. Потому что вижу я, этого сейчас нет. Мы наблюдаем очень-очень медленное продвижение российских войск. Оно значительно медленнее, чем в прошлом году, когда Россия захватывала от 400 до 550 квадратных километров в месяц. Сейчас этот показатель снизился примерно до 50-100 квадратных километров в месяц. Даже в прошлом году продвижение было медленным, и на захват всего Донбасса потребовались бы годы. А в этом году оно стало еще медленнее. С высокой вероятностью в этом году Константиновка перейдет под российский контроль. Вероятно, мы также увидим, как часть Лимана превратится в настоящую серую зону. До сих пор мы видели российских военнослужащих или командиров в разных районах Лимана. Но, насколько я понимаю, карта Deep State все еще отмечает большую часть города синим цветом. Это означает, что российских военнослужащих убивали после того, как они поднимали там свои флаги. Думаю, в течение года город может превратиться в серую зону, в том смысле, который я только что описал. Сейчас передовые российские позиции все еще находятся примерно в 11-12 километрах к востоку от Славянска и Краматорска. Считаю, что Украина по-прежнему сталкивается там именно с нехваткой военнослужащих. Россия, судя по всему, все чаще сталкивается с той же проблемой. Мы больше не видим крупных наступлений, подобных тем, которые наблюдались раньше, как, например, в Угледаре. Сначала мы видели танки и пехоту, затем остались только так называемые «людские волны». Я помню Очеретина и Селидово, например, где сотни и сотни российских военнослужащих одновременно наступали со стороны Авдеевки и других направлений. Сейчас мы этого больше не видим. Теперь российские войска также используют очень небольшие штурмовые группы, возможно, от 2 до 5 человек. иногда 10 человек. Это максимум. Думаю, за последние 6 месяцев максимальный размер группы, которую можно увидеть при атаке на определенный участок, составлял примерно 10 военнослужащих. И ситуация почти выравнивается. Многие говорят, что мобилизация может состояться этой осенью. Я также слышал от российских блогеров, что ситуация должна каким-то образом измениться. Либо необходимо о чем-то договориться, например, о замороженном конфликте или прекращении огня, либо необходимо проводить мобилизацию. В прошлом году цифры были достаточно ясными. Кажется, и господин Буданов с украинской стороны, и российское Министерство обороны говорили, что за год было набрано 409 тысяч военнослужащих. Вся эта мобилизация была добровольной, то есть людям платили деньги за то, чтобы они отправлялись в Украину, где могли бы быть убитыми или сами убивать других людей. В этом году, судя по всему, Россия уже не набирает таких объемов. Для достижения прошлогоднего показателя необходимо было бы набирать примерно по 33 тысячи человек в месяц. Если сейчас Россия уже не достигает таких цифр, это может привести к изменению тактики. Она может попытаться использовать украинский подход – больше беспилотников и меньше личного состава. Может быть, создано больше ударных узлов, может применяться больше ракет «Искандер». Мы уже видим, что Россия обладает абсолютным превосходством в баллистических ракетах. Но если все это не сработает, или Россия выберет другой путь, тогда, конечно, возможна мобилизация еще 250 или 500 тысяч россиян. И это уже будет принудительная мобилизация. Для России она может стать выходом из ситуации. Однако не следует забывать, что этих людей невозможно мобилизовать и отправить на фронт за одну неделю. Вероятно, потребуется около 6 месяцев, чтобы все они оказались на линии фронта. И думаю, их мотивация будет очень низкой. Но если человек не хочет быть мобилизованным, а его насильно отправляют на фронт, Россия может столкнуться с теми же проблемами, с которыми Украина сталкивается сейчас.
0: Это был военный аналитик немецкого издания «Bild» Юлиан Рёбке. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время».
11: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 16 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. 18-летний сын главы Чечни Адам Кадыров получил очередную награду. К десяткам уже имеющихся медалей и орденов прибавилась еще одна – 90 лет ГИБДД МВД России. Ее Кадырову-младшему вручили спустя несколько дней после того, как он выложил в социальных сетях видео с ездой на машине по встречной полосе со значительным превышением скорости и с телефоном в руке. При этом, насколько можно судить, по записанному Кадыровым видео дорогу для него не перекрывали. Спецмашин сопровождения на кадрах не видно, но зато есть другие водители, которые пытаются уклониться от опасных маневров отпрыска главы Чечни. Опасная езда не первое публичное нарушение закона, которое совершил Кадыров-младший. В 2023 году тогда еще 15-летний Адам Кадыров избил в СИЗО Грозного, арестованного за сожжение Корана, волгоградца Никиту Журавеля, за что получил массу наград. В январе этого года в инстаграме Адама Кадырова было опубликовано видео, на котором он и его охрана танцуют лезгинку и стреляют в воздух из разных видов оружия. В России стрельба в воздух запрещена, за это привлекают как к административной, так и к уголовной ответственности. Историк и социолог Дмитрий Дубровский называет поведение Кадырова открытой демонстрацией совершенной исключительности.
12: Демонстративное нарушение правил там, где никому другому этого бы сделать в принципе невозможно. То есть его, естественно, никто не останавливает, его, естественно, никто не штрафует. Это вот демонстрация совершенной исключительности. И даже, я так понимаю, тот факт, что он как будто бы выпал из наследников, мало его заботит. Так понимаемый, так сказать, комплекс джигита, который, значит, должен, да, на красный свет, по встречке, значит, через двойную сплошную. То есть нарушает все, что можно. По-хорошему, за такое вождение должны лишать прав совсем. Нет такого субъекта, который мог бы лишить прав. Только папа. Поэтому это создает удивительный эффект существования людей за пределами каких-либо, не то что даже законов, каких-либо, вообще говоря, регуляций. Потому что правила дорожного движения — это даже не то, что закон. Это просто базовая штука, которая, вообще-то говоря, и самому человеку позволяет оставаться невредимым.
0: Это было мнение социолога Дмитрия Дубровского. Подробнее о подвигах, в кавычках, конечно, представителей клана Кадыровых можно прочитать в публикации проекта «Кавказ Реалии» на нашем сайте. Публикация называется «Демонстрация исключительности. Как Адам Кадыров нарушает российские законы». А в Саратове, где, как и в большинстве российских регионов, испытывается острая нехватка бензина, автомобилисты теперь жалуются на то, что им выписывают штрафы за стояние в очередях за топливом. Очереди оказываются настолько длинными, что захватывают участки дороги, на которых установлены знаки «Остановка запрещена».
13: В России снова прилетело, откуда не ждали. Автомобилистам массово стали приходить штрафы за стояние в очереди за бензином в зоне действия знака «Остановка запрещена». От ГИБДД уже поступили разъяснения о том, что аннулировать эти штрафы они не собираются, так как к этому нет законных оснований. И формально все вроде бы чисто. Знак есть, остановка в зоне запрещена, факт остановки есть, он зафиксирован. Но с точки зрения справедливости вроде как-то не очень. Если есть идеи, как защитить себя в такой ситуации, давайте обсудим, делитесь в комментариях.
0: Этот ролик стал вирусным, а Федеральное министерство внутренних дел России, видимо, опасаясь вспышек массового недовольства, уже сегодня пообещало, что выписанные штрафы будут отменять при обжаловании, цитата, «с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости». Конец цитаты. Что касается того, как защититься от таких ситуаций, этим вопросом, как вы слышали, задается автор ролика, то лучшим способом видится остановка войны против Украины. «Время свободы», четверг, рубрика «Новости высоких технологий». Что может объединять аппарат МРТ, солнечные панели и дизельный двигатель? Слово директору по продукту корпорации «Радио Свободна Европа», «Радио Свобода» Аркадию Пильдесу.
1: Наверное, многие проходили МРТ, магнитно-резонансную томографию, или хотя бы видели, как ее делают. Человека помещают внутрь большого магнита, а на выходе получают подробные изображения органов и тканей. Исследование безопасно в том смысле, что в нем не используется рентгеновское излучение. Но приятной эту процедуру тоже не назовешь. Нужно лежать неподвижно, аппарат громко стучит и гудит, а само обследование может продлиться от нескольких десятков минут до часа и дольше, в зависимости от того, что именно исследуют. Ученые из берлинского центра Макса Дельбрюка предложили способ улучшить некоторые виды МРТ, не перестраивая весь томограф. Они изменили всего одну важную деталь – радиочастотную катушку. По сути, это специальная антенна, которая принимает очень слабые сигналы от ткани человеческого тела. Именно из этих сигналов компьютер потом собирает изображение. Проблема в том, что небольшие или анатомически сложные области бывает трудно рассмотреть с достаточной детализацией. Сигнал может быть слабым или неравномерным, поэтому изображению не хватает четкости. Тогда данные приходится собирать дольше, а иногда исследования даже нужно повторять. Новую катушку создали с использованием так называемого метаматериала. Это специально спроектированная структура из множества небольших элементов. Благодаря их форме и расположению она особым образом взаимодействует с радиоволнами и помогает лучше передавать и принимать сигнал. В экспериментах такая конструкция позволила получить более подробные изображения глаза, глазницы, затылочной области мозга. Важно, однако, понимать, на каком этапе находится эта технология. Испытания проводились на сверхмощном томографе. Такие аппараты используются в основном в исследовательских центрах. Так что ученым еще предстоит проверить, как эта конструкция будет работать с более распространенными аппаратами, разными частями тела и большим количеством пациентов. Но сама идея выглядит многообещающе. В будущем больницы, возможно, смогут улучшить отдельные виды исследований, добавляя специальную катушку, а не заменяя весь томограф. Для пациента это потенциально означает более короткое обследование, более удобное положение тела и меньшую вероятность того, что процедуру придется повторять. Похожий подход используют, например, в солнечной энергетике. Большинство современных солнечных панелей сделаны на основе кремния. Это давно освоенная и надежная технология. Но у кремния есть физический предел. Он не может одинаково эффективно использовать все части солнечного спектра. Поэтому инженеры создают так называемые тандемные элементы. При производстве поверх кремниевой основы добавляют тонкий слой перивоксидного материала. Два слоя работают с разными частями солнечного света. В результате с той же площади потенциально можно получить больше электричества. И это не значит, что новый слой можно просто нанести на старую панель, которая уже много лет стоит на крыше. Речь идет о производстве нового типа панелей, но их создают не вместо кремниевой технологии, а на ее основе. То есть новая разработка не отменяет все, что было создано раньше, а использует это как фундамент. Похожая логика и в двигателях. Например, исследователи уже много лет изучают вододизельные эмульсии – топливо, в котором небольшое количество воды специальным образом смешано с дизелем. Просто налить воду в топливный бак нельзя. Вода и дизель разделятся и могут повредить двигатель. Нужна стабильная эмульсия, специальные добавки или оборудование, которое смешивает компоненты перед подачей топлива. Но при правильной технологии микроскопические капли воды могут изменять процесс горения. В отдельных экспериментах это позволяло значительно сократить выбросы оксидов азота и сажи, иногда более чем на 60%. Во всех трех историях – МРТ, солнечных панелях и дизельном топливе – мы видим, что прогресс не всегда выглядит как появление совершенно новой машины. Иногда он выглядит как одна новая, но очень важная деталь внутри машины старой, давно существующей. И именно эта деталь – может сделать привычную технологию быстрее, точнее, эффективнее или чище.
0: Рубрику «Новости высоких технологий» в подкасте «Время свободы» ведет директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Ну и последняя тема. В швейцарском курортном местечке Вербье сегодня открывается 33-й международный музыкальный фестиваль. Один из самых престижных в мире. Фестиваль Вербье — это 19 дней концертов высочайшего уровня, мастер-классов, лекций и даже театральных постановок. В этом году ожидается участие Евгения Кисина, Андреша Шифа, Миши Майского, Джошуа Белла, Лахава Шани и многих других звезд классической музыки. Гордость фестиваля Вербье — собственный молодежный оркестр. В нем играют более 100 музыкантов из самых разных стран. В честь дня рождения музыкального фестиваля в Вербье сегодня в выпуске заключительная часть вариации Питера Гейдриха на тему песни «Happy Birthday to You». Эта вариация в венгерском стиле исполняют участники фестиваля.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Настоящее время на «Радио Свобода».
3: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
4: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко. Вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютуба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. Среди прочего, это взломанная переписка Собчак и давление силовиков на российского политика Бориса Надеждина. На прошлой неделе хакерская группировка Black Mirror и телеграм-канал ВЧК ОГПУ опубликовали скриншоты предполагаемых приватных переписок нескольких известных людей. Среди них, как утверждается, оказалась и переписка журналистки Ксении Собчак. Позже всплыли голосовые сообщения, которыми она обменивалась с пропагандисткой Маргаритой Симоньян.
1: Марго, тебе спасибо, спасибо, что была с нами. Вот, я, честно говоря, ничего так и не поняла, что ты мне там в конце сказала про Алексея Алексеевича, кроме того, что он пока не хочет меня видеть. Но, надеюсь, это как-то исправится. Вот, а тебе спасибо за разговор чудесный, за вечер. Ну и давайте встречаться. Мы теперь тебя ждем в театре. Так что, может, если ты уже начала куда-то выходить, можем там как-то так в ложу, чтобы ты тебя никто не видел и не трогал, с твоей службой безопасности обсудить. Вот, обнимаю.
2: Про Алексеевича я же сказала, что он пока не готов, потому что он сказал, что он тебе не верит. Я тебе сказала, что я попробую его переубедить. Он вменяемый совершенно человек, просто ты же сама понимаешь, после такой долгой истории отношений и всяких таких не самых приятных вещей, вот, ну, я тебе дословно передаю, что он сказал. Но я знаю, что это может измениться, и это можно изменить. Я, кстати, вспомнила, не могла вспомнить весь вечер, вспомнила фразу, в которой мы с тобой обе сделали неправильное ударение. Это было из огня да в полымя.
0: Вот что на эту тему пишет у себя в Фейсбуке журналист Сергей Пархоменко.
3: Ну что можно сказать, слушая очередные порции переговоров Собчак с самыми грязными шлюхами и самыми гнусными халуями, самых подлых убийц. По делам ей, заслужила. Шла к этому успеху, шаг за шагом. Последний разговор с ней состоялся в августе 2019 года, когда она пришла в студию «Эхо Москвы» вместе со своим мальчиком-говном Богомоловым ассистировать ему во время дебатов со мной в прямом эфире. И весь эфир что-то ему истошно ММСило, а он за нею повторял. Тогда уже было ей сказано: «Ваш мальчик — говно, и вы вместе с ним двинулись в сторону большого позора и краха». Перед этим была трагикомическая сцена летом 2018 года, когда она меня уговаривала работать у нее в штабе на подставных ее выборах в президенты. Никуда я не пошел, конечно, послал ее вежливо. Тогда еще казалось, что она заслуживает вежливости. Но решительно. А теперь вот достойный конец. Заискивание перед грязными шлюхами в мольбах познакомить с Громовым в Кремле, обещание посадить шлюху в театре где-нибудь в ложе, чтобы там ее никто не трогал. А параллельно еще перед какими-то тараканами из администрации и из мэрии ползает, вымаливает какие-то мелкие прощения и снисхождения. В перерывах матом орет на редакционных крепостных своих. Хлебайте, Ксения, полной ложкой, что сами себе наварили. Ни одной секунды сочувствия к вашему позору во мне не найдете.
0: Высказался и Илья Яшин у себя в Фейсбуке.
4: В опубликованных прослушках Ксении Собчак фигурирует чиновник столичной мэрии Алексей Немирюк, который отвечает у Собянина за внутреннюю политику. Он выступает фактическим куратором Ксении, определяет цензурные рамки, дает инструкции и отчитывает за нарушение договоренностей. Мы знакомы с Немирюком, потому что именно с ним приходилось согласовывать мемориальные мероприятия в Москве в годовщину убийства Немцова. По этому поводу мы и лично общались, и приходили к нему на совещание в компании с Вадимом Прохоровым и Владимиром Карамурзой. И надо сказать, что вплоть до начала войны и наших арестов согласовывать все удавалось. Чиновники мэрии вообще старательно создавали себе имидж либералов. А когда в Москве происходила какая-нибудь жесть, вроде массового снятия независимых кандидатов на выборах в городскую думу или жестоких разгонов протестных акций, всегда перекладывали ответственность на федеральные власти. Хотя понятно, что разница между москвичами и федералами скорее стилистическая, и что они часть одной людоедской системы. Но речь не об этом. Хочу поделиться одним любопытным эпизодом. Последний раз про Немирюка я слышал летом 2022 года, когда меня арестовали за антивоенные выступления и везли в изолятор на Петровке 38. После допроса в здании Следственного комитета меня посадили в автозак, а следом завели высокого мужчину с военной выправкой. Он оказался действующим генералом и заместителем министра МЧС Андреем Гуровичем, которого арестовали в тот же день за превышение полномочий. Так вот, Гурович и Немирюк жили в соседних квартирах. И когда спецназ пришел за генералом, полицейские перепутали квартиры. Вместо федерального чиновника вломились домой к московскому. Опера положили Немирюка на пол и начали хозяйничать у него дома, пока не разобрались, что к чему. После этого извинились за доставленные неудобства, отряхнули помятого собянинского зама и отправились в соседнюю квартиру за опальным генералом. У Немирюка в тот день, наверное, вся жизнь перед глазами пронеслась. А я слушал Гуровича и вспоминал рассказы про 30-е годы в СССР, когда чиновники тряслись от ужаса, услышав шаги за дверью, а министры могли легко оказаться в одном воронке с диссидентами.
0: О методах работы Ксении Собчак рассуждает журналистка Юлия Архипова у себя в Фейсбуке.
5: Хот-тейк по поводу переписок Собчак, которые стыдливо лезут со всех сторон. Не удивляет обилие мата и разнообразие собеседников по уровню людоедства. Поражает своей чистотой самопроизводимая структура насилия, в которой все это происходит. Все эти «когда пи***ут» хотелось бы понимать за что, и общение с шеф-редактором издания как с использованным одноразовым изделием, ее нахуй вертел эпэшечный.

0: совершенно не обязательно. Перестаньте, пожалуйста, жрать кактус. На это смотреть больно».
1: В какой-то мере художник Марат Гельман сочувствует Собчак у себя на странице в Фейсбуке.
2: Собчак, вне зависимости от того, верите вы в достоверность скриншотов или нет, я верю, несчастный человек. Пытается остаться журналистом в ситуации, в которой это невозможно. В этом смысле и нам хорошо здесь, и зетникам хорошо там. Что думаешь, что и говоришь. Общаешься с единомышленниками. А Собчак свой среди чужих и чужой среди своих. Антивоенная среда презирает за лояльность, провоенная подозревает из-за взглядов. Плюс, конечно, контакты с Ермаком – серьезный риск доноса Крестнику. Может в этот раз и не простить.
1: Политик Виктор Шендерович у себя в Фейсбуке намекает, что это все секрет Полишинеля.
3: О, сенсация! Прямая связь Ксении Собчак с Кремлем доказана сливом прослушек. Дорогая редакция, я офигеваю. Оказывается, участие этой дамы в разводке демократической общественности в 2018 году, легитимизация очередного президентского срока дяди Вовы после того, как тот не допустил к выборам Алексея Навального, что этого, как и многого другого в дивной биографии Ксении Анатольевны, нам было недостаточно для установления причинно-следственных связей. Ну хорошо, давайте послушаем прослушки, ага, а потом опять все нафиг забудем и начнем снова считать эту служивую либеральной журналисткой. Привет, кстати, всем участникам того президентского забега Ксении Собчак. Ух и наелся я тогда вашего дерьма за то, что посмел отвернуться от белых одежд этой либералки.
1: Блогер Дмитрий Михайловер у себя в Фейсбуке в какой-то степени даже сочувствует Ксении.
4: Прочитал пост Виктора Шендеровича о том, что мразь Собчак согласовывает контент с аппаратом президента и вообще давно продалась системе. А потом полез слушать, читать и смотреть сливы, которые опубликовали хакеры, взломавшие телегу Анатольевны. Ознакомился со всем выложенным. Думаю, ну, может, Собчак и мразь, претензии к ней точно предъявить можно, но вообще-то человек она неплохой. Что видно из этих сливов? А видно, что она увлечена своей работой, изо всех сил отбивает и защищает острые и опасные темы, пытается вытащить из тюрьмы сотрудника, прикрывает редакцию, предлагает помощь Моргенштерну, даже участвует в расследованиях команды Навального, старается поддерживать связь со всеми. Ее коммуникационным качествам можно только позавидовать. У Шендеровича, понимаю, после столкновения с матрасом немного сбилась оптика, но мог бы и подкрутить резкость. В стране пятый год идет война, людей пачками сажают за лайки и репосты. Государственные СМИ превратились, чего ж греха таить, в самые настоящие фашистские СМИ. Даже одуванчики Малахов и Роза Сибитова участвуют в дезинформации и сеют правильные нарративы. И на всем этом фоне продолжают существовать «Осторожно, медиа». Разве это плохо? Ну, потанцевала она под Леонтьева с каким-то кириенковским хреном. Ну, отправила ему пару постов перед публикацией. Ну что теперь, крокодила резать? Был бы я, Собчак, сам бы все это слил. Тоже мне нашли компромат.
1: Режиссер, сценарист и писатель Арсений Гончуков предполагает, что очень скоро Собчак дадут плашку иноагента.
2: «Ксюха, Собчак, обнимемся. Сестра, ахаха». Да нет, просто все обсуждают слитые переписки Собчак, и я вдруг понял, что виражи наших судеб с Ксенией за последние годы очень схожи. После начала войны Ксения тоже же метнулась в Израиль, хотела туда перевести свой медиахолдинг, в корне изменить судьбу. Но быстро все поняла там, резко вернулась и сделала выбор – остаться в России, жить и работать здесь. Ровно то же самое произошло в прошлом году со мной, и я тоже уехал в Израиль, и там полгода прожил. И звали меня в эфир Ксении Ларины, я не пошел. И предлагали даже работу на «Дожде», я не пошел. Ну и израильские журналисты, журналисты в кавычках, буквально требовали у меня дать интервью и от родины отречься, и наговорить запрещенки про страну и власти. Этого делать я тоже не стал, и отказался. А потом я вернулся в Москву, и тоже сделал выбор остаться в России. Ну что ж, вообще так бывает. Жизнь шире всех лекал. Что до Ксении Собчак, которая боец и зверь-баба, мой прогноз, что влепят ей скоро иноагента. Так что не будем зарекаться, Ксюша, сестра. Встретимся еще на заводе на работе под Тель-Авивом. Будем микросхемы паять за соседними столиками.
1: Журналистка Татьяна Никина у себя в Фейсбуке отмечает реакцию на сливы переписок.
0: Вскрытие переписки Ксении Собчак лично мне показалось любопытным только одним. Своей реакцией на нее вскрылась еще порция считавшихся оппозиционными товарищей. Одни так праведно возмутились, это же личное, как можно-с? Как будто сами никогда ради красного журналистского словца не влезали в личное. Другие признались в старой неизменной дружбе на зло и вопреки. Мол, как я могу Ксюше, именно Ксюше, не Ксении или госпоже Собчак,

0: иначе, если мы с ней. То есть не в чести у них моральная, политическая, гражданская брезгливость и негативное отношение к служителям преступной власти. Поищут и всегда найдут, чем оправдать их, а заодно и себя.
1: Блогер Дайни Нашев намекает на то, что с администрацией президента дело имели все.
2: Что такого в переписке Собчак? Ну, переписывается она с АП. Всегда и все с АП переписывались. Это властный орган, ты не можешь его игнорировать. Пытается лавировать и усидеть на двух стульях? То же самое делало «Эхо», и вопросов особо не было. Да и как сейчас иначе? Я при всем моем ироничном отношении к Собчак, когда раньше читал ее канал, видел там и освещение случаев домашнего насилия, и преступлений силовиков, и много других важных историй, которые больше никто не освещал. А сейчас на нее набросился Соловьев, который ее люто ненавидит, и пытается выкрутить ситуацию, чтобы Собчак потопить. Это так отвратительно, но ей приходится с этим иметь дело постоянно. Вот я тоже блогер, и, наблюдая за ней раньше, даже завидовал охватам и умению использовать свой бренд. Но когда я увидел всю эту отвратительную кухню, в которой ей приходится вариться, мне стало ее жалко. Это ведь унижение, которое тебе приходится терпеть каждый день, оправдывая все миссией, деньгами и известностью. Одно только заискивание перед Симонян, этой людоедкой, заставило бы любого проблеваться. А она терпит и заискивает, и лавирует, и глотает, и делает вид, что ей это нравится, и это какой-то бесконечный ад.
1: Журналистка Ксения Лученко в своем Фейсбуке удивлена, что уровень контактов с Собчак такой низкий.
0: Во-первых, честно говоря, первая эмоция – сочувствие. Она все-таки живой человек, и это кошмарный кошмар, когда скрины твоих чатов и твои войсы читают и слушают тысячи людей. Ты спишь, а кто-то слушает твои личные войсы. Ты ешь, а в этот момент люди ржут над скринами твоих сообщений. Ужас. Мы же видим только кусочки, а она-то знает, сколько там всего еще у этих хакеров, и будет у любого, кто выкупит архив. Даже если не брать политические, репутационные, бизнес, личные и прочие последствия, а они будут. Не знаю, как тут не ужасаться и не сочувствовать. Никому не пожелаешь такого, кроме, может, 2-3 человек, а они и телегой поди не пользуются. Во-вторых, что меня удивило, низкий уровень ее контактов. Вся эта тема с крестницей Путина – такой же булшит, как с Шевкуновым духовником. Его, кстати, ломали несколько лет назад, те же Black Mirror, и он признал подлинность слитой переписки. Она лебезит и заискивает перед какими-то Табаком и Немирюком. Ну, разве человек с прямым ходом к деду будет так унижаться? Причем очевидно, что они ей нужны больше, чем она им. Им все равно, существует медиахолдинг Собчак или нет. Это ей нужны их договоренности. Она пытается объясниться и добивается встреч. Она вздрючивает сотрудников после разговоров с ними, хотя сама понимает, что сотрудники правы и от этого сильнее злится. Наверное, какие-то контакты с Путиным еще остаются, и это ей помогло как-то выскочить из ситуации с Чемизовым и дает какую-то все-таки защиту, но очень сложные и негарантированные, типа через мать. В-третьих, это, конечно, важный инсайт о том, как выживают медиа в России. Вот, например, ремесло оказался, если не двойной, то одинарный сплошной для Собчак. Методичек и гайдов нет, есть какие-то плавающие договоренности, даже зафиксированные на бумаге, но трактовать их должна твоя ж чуйка. Туда ходи, сюда не ходи. Сегодня этого гостя можно, а завтра уже нельзя. Прозевал, вот тебе красная карточка. А чтобы обсудить, что не так и как дальше, ты еще побегаешь за своим куратором, ведь это он тебе нужен, а не ты ему. У него таких, как ты, даже если ты Собчак, полна авоська. Быть независимыми можно, если ты лежишь ниже радаров и соблюдаешь формальные законы. Ну, там, запикиваешь войну и помечаешь иноагентов, условно говоря. Но только если ты маленький и до поры до времени. В-четвертых, там, конечно, очень примечательный скрин диалога с Ермаком в 22-м году. Она пыталась свалить. Ну, это инстинкт блондинки в шоколаде. Даже если не брать какие-то принципы, хотя, думаю, амбиция быть нормальной журналисткой у Собчак еще осталась, иначе она не держала бы голову в драма «Квинс» как адресат. Свобода-то в человеке и все-таки дочке Собчака заложена. Извинения за вечеринки Ивлеевой можно было предвидеть, но не смогла. Кажется, за этим какая-то очень личная драма. Богомолов, мать, заложники-сотрудники, все три, вернулась явно не по своей воле. А то была где-нибудь рядом с Галкиным, а то и вовсе на антивоенных комитетах. Может, я, конечно, преувеличиваю из любви к сюжетам, но кажется, с ней все-таки не так все просто. Спойлер, проект АП, да все бабло и так далее. Хотя интервью с Хасис развидеть трудно.
1: О том, что Собчак – проект Кремля, пишет журналистка Наталья Барабаш на своей странице в Facebook.
3: Почему-то все упускают самое главное, на мой взгляд, в расшифровке переписки Собчак, если уж вернуться к теме. В том, что Собчак – проект Кремля, мало кто сомневался. А с проектами не церемонится. Тем более, что термин «крестница Путина», очевидно, спасает только от личной посадки. Пока. Так что уровень трепета перед малоизвестным нам табаком, отвечающим за госинформполитику, не удивляет. Зато стало все понятно про Илью Ремесло, и думаю, заодно и про Боню, что это было. Собчак, ну если серьезно, я и правда виновата, и понимаю это. Я искренне считаю, что такой мудак с этими тезисами выгоден сейчас Сергею Владленовичу Кириенко. Но, конечно, могу ошибиться, потому что прямо никто это не признает. То есть Собчак фактически подтверждает, что это была борьба башни Кириенко с башней силовиков. Эта башня по башковитии и не хочет эскалации войны, на которой бизнес теряет невшибенные деньги. Что еще любопытно, табак пробный выпад насчет СВК никак не комментирует, а переходит к прямым бандитским угрозам. «Хочу, чтобы ты жила в ощущении, что я могу тебя не простить». Значит, умная Ксюша попала в точку, а, скорее всего, сразу решила посидеть на двух стульях в каждой из башен. Ведь неизвестно, кто победит, крокодил или бегемот. В любом случае, ясно, в штабе промахнувшегося вождя штормит. Он это видит, все больше лютует. Но даже звери в стае всегда чуют, какая злоба от силы, а какая от слабости. И слабого сжирают. Подождем.
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». 10 июля Минюст России в очередной раз пополнил реестр иностранных агентов. Среди новых фигурантов оказался бывший депутат Госдумы Борис Надеждин. В 2024 году его выдвижение на президентские выборы вызвало большой общественный интерес. У пунктов сбора подписей выстраивались многочасовые очереди. Надеждин был единственным кандидатом, открыто выступавшим против войны. Однако Центр избирком отказал ему в регистрации, сославшись на большое количество якобы недействительных подписей. Спустя 3 дня после внесения в реестр иноагентов Надеждина задержали в Москве. Уже вечером его отпустили, составив административный протокол по статье о демонстрации экстремистской символики. Формальным поводом стала ссылка на опубликованное еще в ноябре 2023 года видео с фотографией Алексея Навального. Однако задержание произошло вскоре после того, как 17 июня Надеждин объявил о намерении баллотироваться в Госдуму. Журналист и блогер Леонид Соколов так отреагировал на преследование политика.
2: 10 июля Минюст России в очередной раз пополнил реестр иностранных агентов. Среди новых фигурантов оказался бывший депутат Госдумы Борис Надеждин. В 2024 году его выдвижение на президентские выборы вызвало большой общественный интерес. У пунктов сбора подписей выстраивались многочасовые очереди. Надеждин был единственным кандидатом, открыто выступившим против войны. Однако Центр избирком отказал ему в регистрации, сославшись на большое количество якобы недействительных подписей. Спустя 3 дня после внесения в реестр иноагентов Надеждина задержали в Москве. Уже вечером его отпустили, составив административный протокол по статье о демонстрации экстремистской символики. Формальным поводом стала ссылка на опубликованное еще в ноябре 2023 года видео с фотографией Алексея Навального. Однако задержание произошло вскоре после того, как 17 июня Надеждин объявил о намерении баллотироваться в Госдуму по Мытищинскому одномандатному округу. Одновременно он начал сбор подписей под лозунгом «Мир, развитие, честные выборы, сильные города».
1: Художник Марат Гельман у себя в Facebook намекает, что плашка иноагента – это ни разу не привилегия.
4: Надеждин – иноагент. Даже мне, живущему больше 10 лет в Европе, не имеющему в РФ уже 5 лет ни дел, ни собственности, этот статус принес немало проблем. Отчасти людей пришлось дистанцироваться из-за опасения проблем с государством, так как бывает в России. А теперь представьте человека, пытающегося делать политику в России. Welcome, конечно, старинный товарищ в клуб, но и лучи поддержки.
1: Политик Виктор Шендерович считает, что Борис Надеждин остался в прошлом на позициях умеренного системного либерализма.
5: Какой выразительный сюжет с Борисом Надеждиным. Какого прилюдного труса празднует воровская власть. И как бесстыдно она это делает. Сам-то Борис Надеждин в политическом смысле остался там же, где был многие годы. На позициях умеренного системного либерализма. Сдвинулась за время войны, отъехала мозгами политическая система. И системный, тихий Надеждин, в роли мальчика для битья, многие годы прекрасно вписывавшийся в картину симуляционной путинской демократии, вдруг оказался по-настоящему опасен в предвыборном темном пейзаже времен горящей капотни и перспективы ракетных ударов ВСУ. Еще бы! На Старой площади помнят километровые очереди за Надеждина в 2024 году. И эти очереди им страшнее самого Надеждина. А ведь это было еще до всякой Капотни. Война и ее последствия крепко достали россиян. Степень осознания причин различна, но достала-то всех. Она не нужна никому, кроме Путина, которого за поражение съедят свои же зетники и кучки воров, бенефициаров кровопролития. Любой политик, который выйдет сегодня на выборы под ясными антивоенными лозунгами, с требованием мира и возвращения России к нормальной жизни, без страха перед ВСУ и репрессиями, выиграет любые нормальные выборы в одну калитку. И иди потом, фальсифицируй, напрягай учительские комитеты. Ну, то есть, сфальсифицируют, конечно, помнят руки-то, но зачем эти хлопоты, если можно просто запугать репрессиями и поснимать с выборов всех этих либералов с жидкими бороденками? Яблоко, Надеждина. У воров подгорает, и они боятся. Правильно делают.
1: Политолог Иван Преображенский у себя в Фейсбуке пишет, что заигрывание даже системной оппозиции, какой бы она ни была в России, прекращается.
2: На Бориса Надеждина российские власти навесили ярлычок иностранного агента. Борису, видимо, передает привет реальный куратор российских псевдовыборов в Госдуму 2026 года, то есть ФСБ. Поигрались кириенковские политтехнологи, все эти дяди Саши Харичевы и ежи с ними, и хватит. Надеждина выносят с политического поля вслед за Яблоком. Зачистка по полной, нельзя даже намека на человеченку допускать.
1: Художница Ольга Гражданкина у себя в Фейсбуке пишет, что Надеждина, скорее всего, придется уехать.
0: Я переживаю за Надеждина и не понимаю, почему некоторые мои фейсбучные друзья веселятся по поводу его ареста и того, что он уже не исключает эмиграции. Очереди за Надеждина были глотком свежего воздуха. Как сказала мне одна юная барышня, с февраля 22 года я чувствовала себя просто говном, а тут появилась какая-то надежда, появился нормальный человек, который не бросил нас. Мы стояли в этих многочасовых очередях и видели много хороших лиц, антивоенных и честных людей, и молодых, и пожилых. Мы понимали, что его не допустят к выборам, но сбор подписей – это был законный протест против СВО, за который не закроют в тюрьму. Надеждин – простой русский мужик, который любит свою страну и не хочет, чтобы гибли люди с обеих сторон. Он не призывает к насилию, только лишь к миру. И честно говорит то, что многие думают, но сказать не могут по разным причинам. Он все время твердил, что из России не уедет, но вот… Арест, а ему 63 года, и здоровья для тюрьмы нет. Он сказал, что не сможет и 15 суток прожить в заточении. Значит, скоро уедет, как и сотни тысяч людей, любящих Россию.
1: Журналистка Елена Зелинская у себя в Фейсбуке пишет, что силовики таким образом намекают Надеждину, мол, пора уезжать.
3: Очевидно, власти видят перспективу, что люди из очередей за бензином переместятся в очередь, где собираются подписи за кандидата Надеждина. Борис на правах давнего знакомства и на правах избирателя, готового отдать за вас свой голос, очень прошу вас не подвергать свою жизнь опасности и пока есть возможность уехать. Вы не первый будете кандидат в президенты, которые живут, пользуясь правом политического убежища. Достаточно уже сидит ваших коллег из Яблока, 7, как и многих других. Добрались и до вас. Я понимаю, что вы остаетесь не ради героизма, это ваше чувство ответственности и самоуважения. Но вы еще пригодитесь стране живым и свободным. Ведь именно таких, как вы, очень мало. В стране крайностей политик-центрист – это как раз последняя надежда. Вот такая еще и игра слов получилась. Мне только новость сказали, что с вас не взяли подписку о невыезде. Намекают. Вот тут я впервые с ним согласна. Борис, жизнь не такая долгая, как кажется. Не пополняйте своей обнадеживающей фамилией, мартиролог героев и просто список заключенных на перекличке. Жизнь и свобода действия дороже.
1: Юлия Латынина пишет в сети X, что посыл понятен.
3: Месседж совершенно понятен. Идет перед выборами тотальная зачистка политического поля. Типа нам не нужна никакая позиция, в том числе пророссийская. Месседж: хотите работать в России и для России, занимайтесь чем-то другим, не политикой. И у меня двоякое щемящее чувство. И выборы эти никакие, и демократию я в принципе не люблю. Только вот человека очень жалко.
1: Про ситуацию с давлением на политика у себя в телеграм-канале, правда, нехотя, высказался Александр Невзоров.
5: На эту фигню можно было бы и не обращать внимания, но расклокотался интернет. Либералы и демократы пригорюнились, Надеждина не допустили к выборам. Ему пришлепали какую-то хилую статьишку УК и вывели из игры. Впрочем, все было корректно. Да, сцапали и погрузили, но с учетом былых заслуг ток был слабый, кислота разведенная, а бутылка на полшишечки. Разумеется, либерала, который собрался в Госдуму, подвергли и гражданской казни, и иноагентству, но для его же блага. А то коллеги в думском сортире порвали бы толстяку анус после первого же заседания. Надеждин отлично послужил Кремлю. В этот раз его услуги не требуются. И чтобы не отсвечивал, толстяка переместили в обитель политических теней, во тьме и забвении шаркать по чертячьему говну.
1: Блогер Артемий Леонов пишет в CTX, что лучше бы такие политики, как Надеждин и Максим Круглов, оставались на свободе и в безопасности.
2: Простите меня ради бога, но я вообще не понимаю, в чем эндгейм Надеждина, Галямина, Яблочников и иже с ними. Оставаться в России и говорить все как есть, как какой-нибудь Яшин, это опасно и иррационально, но это хотя бы морально обосновано, это действительно героизм, который может кого-то вдохновить. Оставаться в России и просто махать всем ручкой с посылом типа «смотрите, я относительно нормальный, у меня все политические амбиции, а что обо всем этом думаю, и так понятно», и так до тех пор, пока тебя неизбежно не посадят, не выдавят из страны или не заткнут окончательно. Вот это мне прям решительно непонятно, зачем и для кого. Чтобы кому-то было чуть приятнее проголосовать за Надеждина, чем за новых людей? Так его же плюс ко всему еще и не зарегистрируют никуда. Я не знаю, может, это изнутри России по-другому воспринимается, но лично меня бы гораздо сильнее воодушевляло, если бы Максим Круглов, Надеждин и прочие просто были на свободе и в безопасности. Это бы было более ценно.
1: Журналист Александр Подробинок пишет у себя в Фейсбуке, что все было понятно с самого начала.
5: Борис Надеждин очень смешной. В интервью «Медузе» он серьезно размышляет, каким путем ему теперь пойти. Путем Ленина или путем Навального? То есть уезжать или оставаться? Думаю, выбор давно сделан. Да и кто бы сомневался, ради чего была затеяна вся эта шумиха с очередными бессмысленными выборами. Какой-никакой, а все же политический багаж для трудоустройства в эмиграции. Ведь все было понятно с самого начала. Умный политик сам строит себе трамплин для удачного переезда. Рад бы ошибиться в отношении Надеждина, да вряд ли.
1: Философ, методолог и политтехнолог Петр Щедровицкий пишет, что выход из этой ситуации только один.
2: Именно поэтому в данном конкретном случае мой совет однозначен. Если есть хоть какая-то возможность, то надо просто бежать, ползти в сторону, просочиться через границу, воспользоваться любыми возможностями и покинуть территорию этой психбольницы, которая неминуемо очень быстро превратится в еще один ГУЛАГ. Но даже если это получится, нельзя быть наивным идиотом. Мой отец говорил про таких наивных, что они из страны непуганных идиотов.
1: С вами был Антон Сергиенко и цитаты свободы. Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
1: Побои как скрепа. Почему российские власти не хотят закона о домашнем насилии? Снял дрон, изменил государству. Волна задержаний из-за публикации видео с ударами ВСУ по России. Большая кампания против малых этносов. В России преследуют участников объединений коренных малочисленных народов.
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
2: К 16 годам колонии суд в аннексированном Севастополе приговорил местную жительницу Ольгу Цирик за госизмену. Следствие утверждает, что в 2023 году она по заданию украинской разведки собирала сведения о местах расположения подразделений, техники, военных объектов вооруженных сил России, кораблей военно-морского флота. О задержании Цирик ФСБ сообщила в сентябре 2025 года. Тогда же спецслужба утверждала, что женщина работала в одном из заведений общепита и вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО. Это цитата. Проект «Поддержка политзаключенных мемориал» внес Цирик в число людей, подвергающихся уголовному преследованию, в котором с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации и серьезного нарушения закона. К 18 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил 56-летнего Андрея Богодарова за госизмену, участие в террористической организации и покушение на изготовление взрывчатых веществ, за связи с русским добровольческим корпусом, воюющим на стороне Украины и признанным в России террористическим. Дочь Богодарова живет в Киеве. Она связывает уголовное преследование отца со своей антивоенной позицией. По ее словам, отец дал признательные показания, так как ему угрожали убийством дочери и отправкой сына на войну. К 10 годам колонии суд в Барнауле приговорил бывшего сотрудника военной полиции Андрея Колесника за получение взяток. По версии следствия, Колесник получил 7 взяток от военнослужащих, которые самовольно оставляли части. Утверждается, что после этого они могли избежать направления на дальнейшее прохождение военной службы. К 21 году колонии заочно военный суд приговорил адвоката Дмитрия Захватова по делу о сборе средств для бойцов, воюющих на стороне Украины. Его признали виновным в содействии террористической деятельности, публичных призывах к деятельности против безопасности государства, призывах к террористической деятельности и ее оправдании. 20 лет колонии заочно по этому же делу получила бывший мундеп из Москвы Мария Соленова. По версии следствия, Захватов и Соленова основали фонд «Action for Life» и организовывали сборы средств в поддержку украинских военных формирований. Кроме того, Захватову вменяют публикацию видеообращения, в котором он назвал помощь ВСУ «долгом каждого нормального человека». И в российских судах адвокат защищал антивоенных активистов. В 2022 году он уехал из России. На сроки от 2 лет и 3 месяцев до 7 лет колонии суд в Оренбурге приговорил 3 сотрудников бара «Поус», обвиняемых в организации деятельности и участии в экстремистской ЛГБТ-организации. Самый большой срок – 7 лет – назначили владельцу бара, 37-летнему Вячеславу Хасанову. Администратора заведения, 30-летнюю Диану Камильянову, приговорили к 6 годам и 3 месяцам заключения, а арт-директора, 23-летнего Александра Климова, к 2 годам и 3 месяцам. Следствие утверждает, что обвиняемые, зная о запрете международного движения ЛГБТ в России, проводили в баре мероприятия, объединенные общей тематикой демонстрации принадлежности к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации для неопределенного круга лиц. Речь идет о вечеринках с дрэк-шоу. Хасанов, Камильянова и Климов не признали вину. Сотрудников ПОУС арестовали в марте 2024 года. Незадолго до этого полиция провела в баре рейд по доносу провластных активистов. В ноябре 2023 года Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией. К 2 годам колонии суд в Нижнем Новгороде приговорил местную активистку Татьяну Аршинову за участие в экстремистской организации. По версии следствия, Аршинова продолжила участвовать в штабах Навального и Фонде борьбы с коррупцией после признания их экстремистскими в 2021 году и рассказывала об этом в интернете. Против нее также выдвинуто обвинение в участии в террористической организации. Следствие утверждает, что она расписывала город символикой Легиона Свободы России, воюющего на стороне Украины и признанного в России террористическим. Приговор по этому делу еще не вынесен. 1,5 года принудительных работ суд в Красноярске назначил журналистке Светлане Хустик за распространение так называемых фейков об армии. Суд признал наказание отбытым, поскольку журналистка провела под арестом 9 месяцев. Светлану Хустик освободили в зале суда. По данным УВД-Инфо, поводом для дела послужило интервью с художником Леонидом Тишковым о его выставке «В поле моего отца», опубликованное под псевдонимом в региональном проекте «Радио Свобода» «Сибириалии» в мае 2023 года.
0: 90% россиян, опрошенных исследовательской группой Russian Field, поддержали бы принятие закона, предусматривающего ответственность за домашнее насилие. Против выступили лишь 6% респондентов. Но в Госдуме не спешат. За 20 лет там скопилось уже не менее десятка законопроектов, касающихся домашнего насилия. Недавно к ним добавился еще один от партии «Новые люди». Одной из первых на него отозвалась глава Думского комитета по защите семьи, заявив, что закон отпугнет мужчин от брака. При этом за 2025 год количество обращений на Всероссийский телефон доверия в связи с домашним насилием увеличилось на 40%, а средняя сумма штрафа за семейно-бытовое насилие в первом полугодии 2025 года составила 5651 рубль.
3: Будут ли парни вступать в брак, если любое прикосновение к жене можно рассматривать как посягательство на ее здоровье?
4: Так глава Думского комитета по защите семьи Нина Останина прокомментировала новый законопроект о домашнем насилии. По ее словам, сейчас распадаются 8 семей из 10, с законом будут все 10. Законопроект внесли депутаты «Новых людей» 19 июня. Суть простая – вернуть уголовную ответственность за побои в семье с первого раза. Сейчас это штраф от 5 до 30 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждают только если муж ударил снова. Так устроено с 2017 года, когда первичные побои декриминализировали. С тех пор правозащитники и некоторые депутаты пытаются это исправить уже более 10 лет. Ни одна попытка не прошла.
5: Мой бывший супруг ворвался к нам в дом с ломом. Ломом выломал дверь.
6: Звони в полицию, 112, срочно. Ты что делаешь? Ты что делаешь?
5: Звонили в 112, полиция ехала 1,5 часа.
6: Он избивает мою маму! Он ее тащит за волосы! Он ее избивает ломом! Отойди от меня! Отойди от меня, я сказала! Отойди, мать мою избил! Ты что делаешь? Он избил нас всех ломом. Лев плачет. Он плачет.
4: Между тем, каждые 7 часов в России от рук близкого человека погибает женщина. Таковы данные Центра насилию нет. Только за 2024 год из-за домашнего насилия погибли 963 женщины. Это 47% всех умышленных убийств женщин в стране. Максимальная доля за последние 15 лет, по данным iStories. Один из последних резонансных случаев произошел в Татарстане, в городе Заинск, 4 июня. 34-летний Марат Мулабаев буквально вытащил свою сожительницу Диану из подъезда, бросил на асфальт и бил ногами. Когда приехала полиция, оскорбил и ударил офицера. Мужчину арестовали до 7 августа. Журналисты АИФ писали, что Диана сама вся в ссадинах и гематомах пришла в суд и просила не заключать его под стражу. Мулабаева обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, угрозе убийством и насилии в отношении представителя власти. Но добиться этого – большая редкость, если женщину бьют, но не убивают, синяки, переломы. Полиция, как правило, не реагирует. В полицию обращаются не больше 10% пострадавших, фиксируют, насилию нет. Женщины снимают видео, выкладывают фотографии побоев в соцсети, обращаются к журналистам, просят огласки, потому что больше некуда идти. Но и это помогает не всегда.
7: Если в этом видео с цивильем огласить человека, который меня издевает, который меня, вероятнее всего, в скором времени убьет.
4: Анастасия Никулина, 25-летняя петербургская стюардесса, за месяц до гибели записала это видео. Говорила, что бывший сожитель Альберт Морган готовит ее убийство. Она неоднократно обращалась в полицию. Заявление аннулировали. К преследователю вопросов не возникало. А в декабре 25 года Анастасия уехала в Дубай на учебу. Мужчина выследил ее с помощью знакомого судебного пристава и прилетел следом. В ночь на 18 декабря Морган нанес ей не менее 15 ударов ножницами. После убийства он вернулся в Петербург и попытался записаться на СВО, но его задержали. В июне 26 года, спустя полгода после гибели Никулиной, против двух полицейских, которые годами игнорировали заявление Никулиной, возбудили уголовные дела по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией кандидатка психологических наук, участница Ассоциации феминистской психотерапии Мария Сабунаева. Мария, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Добрый день.
0: Расскажите, пожалуйста, а в чем вообще проблема для российских властей наконец разобраться с проблемой домашнего насилия и хотя бы принять закон? Там, по-моему, уже более 10 вариантов законопроектов в Думе лежит, начиная с 2000-х. И до сих пор не могут принять никакой, хотя бы даже самый нейтральный. Почему?
8: Да, и это большая проблема. Казалось бы, очевидно, да, насилие плохо, давайте запретим насилие, давайте государство будет это регулировать. А государство, не принимая закон, отказывается это регулировать. Почему? Надо сказать, что чем более патриархально само государство, чем более оно склонно к диктатуре, тем более ему выгодно, чтобы культура насилия процветала от и до, от не то что детского садика, а от роддома и до психоневрологического интерната. И, конечно, не нужно ничего делать, чтобы ограничивать насилие, в том числе в домашней сфере. Иначе под угрозу попадут, ну, в общем, очень многие люди. Сами, мы же не знаем, как ведут себя там сами же депутаты со своими женами, как себя ведут там еще какие-то именитые мужья со своими женами. Слишком много человек попадет в зону этого контроля. Нет желания отпускать эту власть, как нету желания в патриархате у доминирующей группы, у группы мужчин отпускать из своих рук власть над женщинами, но это одна сторона. А другая сторона, что еще и государству удобно, когда есть институты, воспроизводящие насилие, потому что люди привыкают к насилию, адаптируются. Дети вырастают адаптированными к насилию. И, ну, там, в детский сад не отвели, там не вывалили там ребенку второе в первое, ну, тогда дома побили, и в школе потом буллинг устроили, и учителя этому не помогли, и так далее. И у нас вырастают люди, готовые к насилию, они идут в армию, они подвергаются там, ну, понятно тоже, там, прессингу, дедовщине. И у нас замечательный управляемый человек, который привык, что им управляют с помощью насилия. Когда мы управляем людьми через насилие, и нам насилие нужно как инструмент, нам ни в коем случае не годятся законы, которые будут подрывать саму возможность использования этого инструмента. Люди очень боятся, что, смотрите, такие реакции идут каждый раз мощные. Что они там говорят? Боже, если начнут обращаться по поводу насилия, развалятся семьи. То есть у людей действительно ощущение, что семьи держатся на насилии. Что семьи строятся на насилии, но ощущение, к сожалению, довольно правильное. Потому что если мы всех растим в культуре насилия, мы же это все впитываем, потом мы все это воспроизводим. И потом, ну вот я в этом плане как психолог отдаю должное тем, например, родителям, которые на себе вот это все испытав, перерабатывают этот опыт, и детей с помощью насилия уже не растят. И у нас есть уже дети, которые подрастают вот в этой ненасильственной парадигме. И это, в общем, надежда на то, что вся эта структура может видоизмениться. Но эти замечательные родители, и чаще мамы, но иногда и отцы, это делают за счет себя самих. То есть их пинали, а они не пинают. То есть надежда на изменения есть, но вот именно такая. Потому что как раз государству, как структуре, удобно насилие как механизм контроля над гражданами.
0: Так, давайте вернемся вот к этому законопроекту новому. Он же совсем не драконовский. Там нет никаких охранных ордеров, которыми пугали, значит, скрипоносцы. Там нет никаких отъемов детей и запретов приближения. Там речь идет только о том, чтобы в Уголовный кодекс, насколько я поняла, вернули вот эту оговорку, что если речь идет о насилии над близкими лицами, перечень приводит, которая существовала в кодексе благополучно, что тогда ответственность ужесточается за это деяние. Вот и все. То есть предлагает вернуться к той практике, которая действовала, по-моему, полтора года она успела просуществовать до того, как не вмешалась Елена Борисовна Мизулина и сказала, что это такое, приняли закон о шлепках, теперь даже ребенку не дать подзатыльник. Значит, его сразу отберут. И все вернули вспять, стало только хуже. А сейчас-то чего упорствует? Вот вы верите в то, что, как говорит депутат Останина, если этот закон примут, то все женщины начнут ходить и навирать на своих мужчин, что те им что-то сделали?
8: Знаете, обсуждение замечательное. Обсуждение из цикла вообще, этот закон, из цикла, да, красть или не красть в гостях серебряной ложки, конечно. Поэтому вы и спрашиваете с таким удивлением, что там в этом законе. Ну, очевидно, что не надо красть в гостях серебряные ложки. Очевидно, что не надо бить людей. Вообще никаких людей не надо бить. Не только соседа, не только полицейского, депутата. Ну, желательно жену не бить, и ребенка бы вот не бить. Но видите, сложности даже вот у самих депутатов с тем, что я сильно подозреваю, что они в самих себе могут быть не уверены. Мы что, знаем, как они воспитывали своих детей? Вот мы в некоторых случаях видим, что выросло у некоторых депутатов или государственных деятелей. Ну, как бы, тоже люди с проблемами, которые в этой же власти потом воспроизводят это же насилие. То есть, если у нас все держится на насилии, нам любое дуновение в эту сторону очень страшно и опасно. Это вообще как вся тема... Вся вообще тема, связанная с феминизмом, всегда защищает что? Структуру общества. Людям кажется, что вся структура рухнет. И вот сейчас именно эта версия, она, это же там же не законопроект, насколько я помню, а там поправки в Уголовный кодекс.
0: Да, ну он называется, да, официально законопроектом, да.
8: Да, ну то есть это не целый закон, потому что закон 19-го года был великолепный. Если его почитать, он был очень хорош, он был понятен, там было понятно, кто за что отвечает, какие должны быть структуры. Ну, во-первых, там эти структуры требовали денег бы, во-вторых, требовали бы управления. У меня, конечно, вопрос, как бы это применялось все на практике, но как начало это было бы очень-очень хорошо. Сейчас, вы правы, действительно хотят какого-то минимума, но посмотрите, это очень диагностичный момент, что даже этот минимум вызывает шок, что буквально все общество у нас развалится, если мы примем такой законопроект. Так что это значит? Если у нас что-то разваливается после того, что мы что-то ограничили, так значит, на том, что мы ограничили, все держалась. И это просто диагностика системы. Система сама говорит, мы держимся на насилии, вы пытаетесь у нас его забрать. Это ужасно, все рухнет.
0: Мне интересно узнать ваше мнение как психолога, вот комментарий услышать вот по этому поводу. Правда ли, что женщины склонны к ложному доносительству, и что вот как только появится, например, такая норма в Уголовном кодексе, они тут же после каждой обычной ссоры будут ходить и ложно доносить на то, что их кто-то избивал?
8: У нас и дела об изнасилованиях-то до суда доходят в минимальном проценте вообще возможного. Конечно, женщины просто так этим заниматься не буду. А если будут, ну так вот давайте вернемся к законопроекту 19-го года, который предлагал систему. Там бы исследовали, что именно происходит, как это делается вот в развитых обществах, какая динамика в семье исследуется, какие там, да, какие-то проблемы накоплены, вообще умеют ли люди коммуницировать, можно ли там семье помочь, можно ли обучить людей ненасильственной коммуникации. То есть здесь, конечно, если бы был прописан какой-то список мер, то было бы чуть проще. А так, ну, пошла женщина, пожаловалась. Дальше-то что ей придется? Ей придется доказывать, к сожалению. И в отличие, опять же, от 2019 года, где ей бы помогали все имеющиеся системы доказывать, в этом законопроекте этого не предлагается. Это она сама будет доказывать, что ее побили. Вот. А это очень трудно доказать. Ну, действительно сложно. И многие женщины этим просто не будут заниматься, потому что, как и в случаях с изнасилованиями, их будут спрашивать, а кто, а как именно он это делал, расскажите, пожалуйста, в деталях, как он именно вас бил, чем он вас бил, и так далее. То есть это тоже будет ретравматизация жертвы, это тоже будет воспроизведение этого насилия. Если мы думаем, что все женщины очень хотят и, там, ходить и рассказывать о производимом над ними насилии, то, к сожалению, нет. Вообще-то женщин бы еще научить тому, что насилие – это ненормально. Научить бы тому, что нормально ходить и на него жаловаться. Ну, кстати, законопроект вообще-то не про женщин так-то. Мы все время, да, что-то боимся, что именно женщины будут жаловаться. Вот странно. Неужели мы знаем, что именно мужчины все время нападают? Или прямо вот у женщины что-то врождено? Тогда покажите мне, пожалуйста, как специалистки, ту зону головного мозга, где написано, что именно женщины склонны врать о том, чтобы их побили. Странно, да, почему-то нет такой зоны в головном мозге. То есть люди сами уже как бы в постановке вопроса дают часть ответа. Мы знаем, что бьют мужчины, но мы боимся, что им перестанут разрешать бить, поэтому мы скажем, что женщины всех оговорят, что здесь, да, вот в самом законе есть подвох, и мужчины не защищены. Поэтому, чтобы защитить мужчин, давайте не принимать этот закон.
0: Вообще ничего. Но, с другой стороны, здесь исследовательская группа Russian Fields провела по горячим следам, что называется, опрос. Довольно репрезентативная у них выборка. 1600, по-моему, респондентов было. И по итогам этого опроса выяснилось, что 90% готовы поддержать закон о домашнем насилии. 90% против, явно против, высказались только 6%. Так почему? Ну, то есть, значит, все общество-то в целом, можно предположить, да, оно как бы хочет, чтобы государство вмешалось каким-то образом и дало какие-то законодательные гарантии, а те продолжают упорствовать. Это что такое?
8: Я думаю, что это характеристика диктатуры, что для того, чтобы вылезти наверх в обществе диктатуры, нужно обладать склонностью к власти, контролю и насилию, вероятно. И я сильно подозреваю, что те люди, которые наверху, насилие могут производить много. И эти люди в первую очередь проецируют свое понимание контекста на этот закон. И они, конечно, очень сильно боятся, что их в первую очередь ограничат. Ну, их же видно, да, вот если какой-нибудь депутат кого-нибудь сбил, про это же... Его, конечно, освободят потом от тюрьмы, но, во всяком случае, про это будет везде написано, про это будут везде кричать. Про обычного человека обычно так не кричат. Я думаю, что это связано с самой структурой общества, с тем, кто обществом руководит, и поэтому, да, насилие воспроизводится, в том числе потому, что оно удобно личностно тем, кто руководит. Ну вот мы же видим самого главного руководителя, который спит и видит, как произвести побольше насилия, и наслаждается этим, вот как ярко выраженный садист. Не он один. Как вы видите, там и женщины прекрасно могут воспроизводить. Вы же не зря говорите то про Мизулину, то про Останину, да, и они могут воспроизводить эти нарративы, к сожалению. Их там не один человек, это структура этого общества, она вот так вот выглядит. А что касается людей, тут еще надо понимать, что результаты соцопросов тоже нужно уметь правильно читать. Потому что если там человека спросить в лоб, нормально ли там бить людей, он вам скажет «нет». Но при этом мы не знаем, не бьет ли он дома жену. Но то, что в большинстве стран та или иная защита есть, а Россия столько лет борется за закон, и столько активистки, столько усилий прикладывают, такие вот прямо и законопроекты уже полноценные были. И то, что сейчас даже вот эта вот крошечка так отвергается, ну так она же когда отвергается? Сейчас в расцвете вот это вот насилие, когда насилие идет по всем фронтам, сейчас же невозможно открыть рот, невозможно ничего сказать. То есть насилие расцвело, да, как мы знаем, там органы государственной власти тоже начинают повышать градус насилия. И И это же влияет обратным образом еще и на личность. Да? Если я начинаю применять больше насилия, я вхожу во вкус, мне начинает нравиться насилие, мы начинаем производить еще больше насилия. То есть это, к сожалению, не только про одного человека. Про одного человека, да, и про систему вокруг него, да, и про общество диктатуры, двигающееся в сторону тоталитаризма, да.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Психолог Мария Сабунаева была на связи с программой «Человек имеет право». В России прошла волна задержаний за публикации видео с украинскими атаками или их последствиями. В некоторых случаях речь идет в том числе о пересылке подобных кадров в личных чатах, например, друзьям и родственникам. Так, в Волгограде полиция заставила по меньшей мере 3 человек записать видео извинения. В местных государственных средствах массовой информации угрожают, что такие действия могут квалифицировать как государственную измену. В Ярославле в прокуратуру вызвали местного политика, который опубликовал кадры, где атаки и не видно вовсе. На видео слышны лишь звуки взрывов.
9: Ракета «Фламинго».
2: Выпускной вечер для школьника из Волгограда закончился в отделении полиции. Его задержали за опубликованные кадры украинской атаки. Волгоградец выложил видео, как 27 июня над городом пролетали ракеты и дроны, в личный телеграм-канал. Там, по его словам, не больше 70 подписчиков.
10: Почему снимал его дом?
11: Для себя. Но в итоге опубликовал.
12: Еще летит. Да ну нахер.
2: Кроме школьника, были задержаны еще по меньшей мере 3 человека. Все за публикацию видео с моментами атаки 27 июня или ее последствиями. Одна из задержанных рассказала, что скинула видео только близким родственникам и подругам. Другая отправила кадры в рабочий чат в национальном мессенджере «Макс».
13: Где? Вон он летит.
14: Почему вы сейчас находитесь в отделе полиции?
15: Мной была зафиксирована атака ракетами.
2: На записанных в отделении полиции видео всех задержанных спрашивают, платил ли им кто-либо за съемку и публикацию, и поступали ли угрозы. И всех заставляют признать вину и проговорить, что больше они так делать не будут, потому что кадры, цитата, могли попасть врагу. Видимо, даже через защищенный национальный мессенджер «Макс».
16: Она вон туда и летит.
2: И неважно, видно ли что-то на снятых кадрах. Так ярославского политика Андрея Броя вызвали на допрос в прокуратуру за видео со звуками атаки дронов. По словам Броя, 28 марта он опубликовал название сетевого магазина, пострадавшего при атаке, но не упоминал адрес или район. А на видео, которое приложено к посту, только пустая улица, звук пролета и взрывов. На 4000 рублей за публикацию последствий атаки оштрафовали жителя Орска. По версии суда, он снял и опубликовал видеозапись, на которой видны место падения дрона и разрушения на одном из городских предприятий. При этом о какой именно атаке идет речь, в решении суда не уточняется. А штраф выписан за нарушение указа губернатора, запрещающего фото и видеосъемку атак, а также работы систем ПВО. Как подсчитало издание «Горизонтальная Россия», подобные запреты действуют в 62 регионах. И, как правило, предусматривают штраф до 5000 рублей для физических лиц, до 50 тысяч для должностных и до 1 миллиона для юридических лиц.
17: У нас тут вкусняшка происходит, смотри. Там, скорее, это, короче, завод, где мой раньше брат работал. Там вот видно пожар.
2: Но судить могут и по другим статьям, и не только за кадры атак. Так жителя аннексированного Крыма задержали после того, как он снял видео замаскированного бензовоза. Его обвинили в демаскировке и дискредитации военных.
18: Вова, сейчас будет эксклюзивная вещь. Обогнал, вот сейчас стою и показываю тебе. Едет бензовоз. Вот смотри, вон он. Смотри, что они сделали. Вот он, красавчик. Смотри, как они его замаскировали. Военный бензовоз.
2: Запрет на фото и видеосъемку бензовозов пророссийские власти Крыма ввели в начале июня после участившихся атак. Государственных медиа россиянам за публикацию каких-либо кадров или данных, связанных с войной в Украине, угрожают делами по статьям о госизмене и содействии диверсионной деятельности. За госизмену, например, предусмотрен уже пожизненный срок. Так, в Томской области уголовное дело возбудили против местных жителей, которые фотографировали данные о погибших в Украине российских военных. По версии ФСБ, они за деньги передавали эти сведения некому заказчику. Российские власти при этом продолжают называть войну в Украине специальной военной операцией, а военное положение в России не введено.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. А на видеосвязи с нашей студией адвокат, участник правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов. Евгений, здравствуйте.
19: Добрый день.
0: А вот расскажите мне, почему нельзя снимать удары беспилотников и последствия таких ударов и выкладывать их в общий доступ? Что в этом такого плохого?
19: Ну, я неплохого ничего не вижу в этом. В принципе, российская конституция всем гарантирует право свободно получать и распространять информацию, если это не запрещено какими-либо законами. И поэтому вот основное право, скажем, сфотографировать место прилета, оно у нас гарантировано Конституцией. А дальше последствия зависят от того, куда передается эта информация. Сейчас стали многих пугать о том, что за передачу данных о прилетах, о каких-то попаданиях баллистических ракет, крылатых ракет, куда-либо то ни было, могут возбудить уголовное дело по статье о государственной измене. Однако здесь все не так однозначно. Такая практика, к сожалению, существует. Она активно развивалась на оккупированных территориях, когда местных жителей привлекали к ответственности по этой статье за отправку результатов работы украинских вооруженных сил по объектам. То есть они фотографировали, отправляли эти данные куда-то в Украину, и вот за это возбуждали дело о госизмене. И действительно, после всех этих поправок, которые до бесконечности расширили статью о государственной измене, о шпионаже, они часть таких действий по фотографированию, по отправке результатов прилетов могут квалифицировать как преступление. Но в этом случае отправлять нужно не абы кому, не просто размещать в сети интернет, в каком-то чате, на своей страничке в социальных сетях, а нужно отправлять тем организациям или людям, или представителям государства, которые занимаются какой-либо деятельностью, направленной против безопасности Российской Федерации. И вот только в этом случае такие действия с натяжкой можно будет квалифицировать как государственная измена. Просто размещать в сети интернет фотографии, просто публиковать их в районных, в каких-то чатах домовых, это не является государственной изменой никоим образом.
0: Да, это не является государственной изменой, но тем не менее это является каким-то нарушением, потому что даже штрафы же придуманы. Есть ряд регионов, которые отдельно свои законодательные акты издали, или были какие-нибудь указы губернаторов или кого-нибудь еще. Это что такое?
19: А вот это штрафы, которые вносятся в кодексы об административных правонарушениях субъектов Российской Федерации. У нас каждый субъект имеет возможность принимать свой маленький такой кодекс, предусматривать наказания, которые действуют только в этом субъекте. Многие об этом позабыли, потому что все привыкли, что Россия – это не федерация с относительной какой-то независимостью субъектов, а настоящая, что она есть, республика, где власть полностью централизована. И вот через несколько лет после полномасштабного вторжения регионы вдруг вспомнили, что у них есть какая-то своя субъектность, и стали придумывать вот такие вот наказания. При этом здесь бы хорошо некоторые такие положения в региональных кодексах административных правонарушений хорошо бы оспорить и проверить их на соответствие Конституции. Потому что вот у нас конституционное право, а право получать и распространять информацию – это право, гарантированной Конституцией, прям не каким-то законом, не каким-то указом президента, а такое основополагающее право любого человека, кто находится в Российской Федерации. Оно может быть ограничено только федеральным законом, и только в той мере, в которой это вот необходимо для каких-то общих благ. И такие региональные нововведения, которые принимаются, на мой взгляд, не совсем-таки соответствуют Конституции.
0: Да, но они говорят, что это для общего блага, что нечего тут показывать прилеты и удары, чтобы не деморализовывать население, а наоборот играть, лить воду на мельницу врага. И вообще это все, даже если ты снял этот видеоролик, то ты таким образом подрываешь основы государства. Это значит, могут подумать, что ПВО не справляется, еще что-то. И это вот как? Вот когда человека... Я смотрела эти видео, там девушка из Волгограда, она сидит, ее заставили извиняться прилюдно за то, что она выложила это видео, свою несчастную с прилетом. И она испуганная. Ее, конечно, когда тебя напугали, о какой конституции ты спросишь в этот момент? Вообще есть смысл в этот момент оказывать сопротивление активное и говорить, что я что хочу, то и выкладываю?
19: Ну, конечно, в такие моменты никакие законы, никакие конституции в России не действуют. Мы уже видим новости про фактически возможность лишать людей свободы без уголовного дела, без решения суда, а просто на основании росчерка сотрудника ФСБ, сотрудника военной полиции или какой-нибудь Росгвардии. Такие даже положения есть. Это вот секретная нормативная база Российской Федерации, которая развивается в этом направлении. Мы видим, что происходит с людьми, которых подозревают в сотрудничестве с Украиной, их пытают, унижают. Опять же, никакие законы здесь не действуют. Поэтому в моменте, конечно, самое главное – это как можно скорее покинуть вот эту травмирующую ситуацию, как можно скорее выбраться из рук полицейских. Если вам говорят, что извинитесь, мы вас отпустим, лучше извиниться и как можно скорее убежать оттуда. Если вам говорят, что составим протокол об административном правонарушении, пусть составляют. Уже потом можно в спокойной обстановке пытаться все это оспорить либо в суде, либо вот пройти всю инстанцию, дойти до Конституционного суда. Но самое главное – вырваться из тех мест, где вас удерживают сотрудники в погонах. Потому что нет ничего опаснее в России, никакой дрон не опаснее в России, чем сотрудники ФСБ и МВД.
0: В настоящее время, да. А я тут еще видела сообщение из Томской области. Там возбудили дело о госизмене. И оно связано с тем, что какие-то люди передавали снимки с данными погибших в Украине российских военных. То есть какие-то люди передавали, ходили по кладбищам, очевидно, делали фотографии свежих захоронений участников СВО, они, как правило, отмечены, и кому-то отправляли. Вот за это их сейчас им предъявили обвинение в госизмене. Это что вообще такое? В чем тут государственная тайна, если ты пришел на могилку, чью-то могилку сфотографировал? Вот она, ходите, смотрите, кто угодно может прийти и увидеть ее.
19: Госизмена уже давно не связана с государственной тайной. Она намного шире. Но мы пока не видели материалов этих уголовных дел, но здесь можно пофантазировать. У нас, когда началась война против Украины в 2014 году, Путиным был расширить перечень сведений, подлежащих засекречению в Российской Федерации. И туда вошли данные о потерях в ходе специальных таких военных операций. Это все относится к государству.

0: получателями их для проведения какой-нибудь информационной кампании против властей Российской Федерации, для дестабилизации общественной политической обстановки или для введения санкций.
1: Ой, вы прямо они... сейчас готовые формулировки даете, поаккуратнее.
0: Я уже, да, боюсь говорить, но эти формулировки не я изобрел, это я уже из материалов уголовных дел процитировал. Только угу. не по фотографиям погибших, а по другим общедоступным данным, которые вменялись людям.
1: Угу. Так, ну и резюмируя вот это все, все-таки скажите, вот человек увидел прилет, увидел последствия прилета, ему хочется поделиться с этим миром. Выкладывать ему это видео или задуматься 100 раз?
0: Конечно, если здесь говорить про тотальную безопасность, то лучше ничего не фотографировать, лучше вообще не выходить из дома, потому что в России теперь это опасно.
1: Не совершать ошибку.
0: Да, но если мы говорим про желание людей донести, что же происходит, если мы говорим про некий общественный интерес и просвещение ситуации, то... Если у вас такое желание есть, то старайтесь делать это очень и очень аккуратно. То есть желательно, чтобы видео невозможно было отследить, откуда оно было снято. Ну, к примеру, вы живете где-то у себя в доме, что-то прилетело, начинаете снимать в окно, и по тем предметам, которые попали на видео, можно точно понять, что оно снималось, например, из вашего дома. Такое видео лучше не выкладывать. Лучше отойти куда-нибудь в сторону и снять из общедоступного места. Не выкладывать лучше, конечно, под своими никами, потому что они делают? Они в первую очередь привлекают к ответственности тех, кого проще найти. А проще найти, если Иванов Иван Иванович вот прям под своим ником, своей фотографией в каком-нибудь в чате в мессенджере Макс выложил это видео прилета. К нему просто придут быстрее всего. Если это будет кто-то зарегистрированный не на свой номер телефона, причем номер телефона еще будет скрыт в настройках, это будет относительно безопасный мессенджер, никак не связан с вашей основной техникой, вы с него не писали ни в какие общедоступные чаты, опять же, под своим именем, то шансов отследить вас будет намного меньше. Поэтому, если вы хотите рассказать, делайте это просто безопасным способом, не попадайтесь на таких мелочах.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Евгений Смирнов, адвокат, участник правозащитного проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Организации, которые выступают за расширение прав коренных малочисленных народов, угрожают многонациональному единству и территориальной целостности России. Это мнение Минюста, который запретил, а по сути назвал преступной деятельность более 50 объединений, защищающих права коренных малочисленных народов. А в декабре 2025 года по всей России прошли обыски и аресты активистов, после чего многим из них пришлось срочно уехать из страны или уйти в подполье. При этом Владимир Путин не устает повторять, что многонациональный состав России является ее историческим достоянием и основой государственности, а усилия государства направлены на то, чтобы представители малочисленных народов могли сохранять традиции предков и бережно передавать их новым молодым поколениям.
2: Пловчиха Елена Гутева, включенная в Книгу рекордов Гиннесса, устроила в Батуми заплыв в поддержку Дарьи Егеровой и Натальи Леонгард. Это активистки, которые защищали права коренных народов России. В декабре прошлого года их арестовали, обвинив в участии в деятельности террористической организации. Таковой власти посчитали абориген-форум. Это неформальное объединение экспертов, журналистов, правозащитников и активистов, возникшее в середине 2010-х годов. Участники специализируются на правозащите коренных малочисленных народов Дальнего Востока, Русского Севера и Сибири. В последние годы абориген-форум готовил аналитические доклады, например, о последствиях индустриализации регионов, где традиционно проживают малые коренные народы, или влиянии изменения климата на жизнь общин. До появления абориген-форума в России уже действовала Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В 2013 году, как отмечает Deutsche Welle, главой этой организации стал депутат Госдумы ненецкого происхождения Григорий Литков, под руководством которого ассоциация заняла подчеркнуто провластную позицию и, по данным издания «Верстка», начала тесно сотрудничать с ФСБ. После начала полномасштабной войны в Украине руководство Ассоциации коренных малочисленных народов обратилось в Генпрокуратуру, требуя проверить на экстремизм другие аналогичные организации. Под проверку попал и абориген-форум. В 2024 году его внесли сначала в список экстремистских, а затем и террористических организаций. 17 декабря

0: В октябре прошлого года по всей России прошла волна обысков и арестов. Были задержаны в том числе Наталья Леонград и Дарья Егерева. Обе, по словам адвоката Ольги Подоплеловой, занимались исключительно правозащитной и экспертной деятельностью. Обыск также прошел у активиста из Кузбасса Алексея Чеспиякова. За полгода до этого он раскритиковал в ООН отношение в России к коренным народам.
1: Мне грустно слушать, как сегодня представитель правительства нашей страны говорит о наших правах и концепции устойчивого развития. Я хотел бы, чтобы он рассказал, какие цели этой концепции достигнуты в отношении моего народа. Я считаю, что никакие. Мне грустно слышать, как некоторые так называемые лидеры зонтичных организаций от имени народа здесь, с трибуны ООН, транслируют откровенную ложь. Например, в 2019 году от одного такого лидера в стенах ООН прозвучало, что в Кемеровской области соблюдается принцип СПОС по вопросам, касающимся шорского народа. Мой народ был очень удивлен такому заявлению, потому что нам до сегодняшнего дня неизвестно ни одного случая соблюдения этого принципа на наших землях. Зато нам известно, как наших сородичей штрафуют за пойманную для личного потребления рыбу. Нам известно, что на охотничьих угодьях, где веками охотились наши предки, сегодня нам позволяют охотиться только за деньги. Нам известно, что наших пенсионеров, заготовивших дрова в таежных поселках, через суд обязывают заплатить за это огромные суммы. И это при том, что других способов обогреть жилище в суровой сибирской зимой в этих поселках нет.
0: Работа по защите прав коренных народов фактически была объявлена вне закона, пишут авторы доклада «Быть коренным – преступление». Активисты вынуждены эмигрировать или уходить в подполье. Российские власти с такой оценкой не согласны и считают, что права коренных народов защищены. Так президент Владимир Путин заявил, что все народы России, включая малые этносы, должны чувствовать, что Россия – их общий дом.
2: Все мы – единая семья народов России. И когда я сказал «единая семья», вот это, в этом наша сила и малый этнос, и большие народы, все должны чувствовать, что это наш общий родной дом. И только в этом случае мы будем чувствовать себя устойчиво, стабильно, будем двигаться вперед.
0: В регионах своими методами пытаются сохранить численность коренных народов. Так, из отдаленного якутского села Андрюшкино в Нижнеколымском Улусе на войну ушли 72 жителя. По меньшей мере 22 из них уже погибли. В селе, по словам его главы Сергея Третьякова, проживает 839 человек. Из них 581 – представители коренных народов. «Мы делаем все, чтобы сохранить себя как народ», – сообщил при этом глава села. И следом заявил, что для того, чтобы не потерять оставшихся в Андрюшкино мужчин, надо закрыть сельский алкомаркет.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов «Батани» Павел Сулиндзига и член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами Андрей Данилов. Павел, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Объясните, пожалуйста, что происходит сейчас с правами коренных и малочисленных народов в России? Почему такой наезд? При том, что президент не устает повторять каждый раз на всех заседаниях, последний раз вот на съезде «Единой России», что нужно только укреплять, развивать, охранять, сохранять, поддерживать малые народы.
4: Я думаю, что ни для кого не секрет, особенно для тех людей, которые хорошо знают Россию, да, и что происходит в России, что этот режим, он вообще, его базой, основой, фундаментом является ложь. Всякие заявления по поводу соблюдения прав, особой заботы и так далее, это всего лишь, да, ложь и пропаганда российская. При этом, конечно же, да, вот во всей этой пропаганде лжи вкрапляют туда элементы правды, и поэтому очень часто люди, которые не знают ситуацию, которые или пытаются разобраться в ситуации, они многого недопонимают. Например, сейчас проходит десятилетие языков коренных народов мира, которое объявило ООН. Перед этим ООН объявляла год языков коренных народов. И вот когда правительство отчитывались о том, что было проделано за этот год, Россия представила огромный доклад и заявила о том, что российский план реализации этого международного года он является самым большим среди всех стран. И это правда, да. Но дальше, если смотреть, что происходило, да, и что они включили в этот план, то никакого отношения к реальным действиям, да, связанным с защитой, с развитием, сохранением языков, этот план не имеет никакого отношения. Да. В основном этот план включал песни, фестивали, пляски, концерты, то есть полный набор пропагандистских мероприятий. Ни о каком там...
3: Словарях, исследованиях.
4: Да, да, поддержка учителей родных языков, введение преподавания языков в школах. Об этом вообще речи не шло. Поэтому, с одной стороны, правда, да, что план есть, он очень большой. С другой стороны, этот план вообще никакого отношения к сути, к целям не имеет отношения.
3: Но, с другой стороны, когда вот только таким образом государство себя ведет по отношению к представителям малочисленных народов, ну, что-то пишет в своих планах, а на самом деле это мишура. Это не так страшно, как то, что происходит в последний год-полтора, когда буквально в одночасье российские власти обвинили защитников прав коренных народов, малочисленных народов, террористами. Их включили, там более 50 организаций, включили в перечень террористов и экстремистов, и они теперь террористы. И это что произошло? Почему это произошло?
4: Я думаю, что здесь есть несколько причин. Первое, да, российская власть хорошо понимает, что все международное право строится на правах народов, да, включая, да, в том числе и коренные народы, независимо от их численности. Я хотел бы просто напомнить устав ООН, который говорит о том, что не мы страны, да, не мы общество, не мы государство, а говорится мы народы. То есть народ является источником власти. Понимая это, российские власти, я думаю, понимают, что в случае, если, да, будут происходить какие-то события, в том числе и опасные для этого режима, и в целом для России, например, там, будут заявляться права на власть, да, то народы являются источниками этой власти.
3: И поэтому... Боятся сепаратистских настроений развития.
4: Абсолютно, да, абсолютно точно. Да, они боятся сепаратистских настроений, они понимают, что это такое. Да, это первое. Второе – это то, что площадки по коренным народам, особенно в ООН, является для России одной из немногих площадок, где Россию еще слушают. Потому что Россия на эти площадки привозит представителей коренных народов, коренных малочисленных народов. Они привозят, ну, я, извините, наверное, такое грубое слово употреблю, но оно имеет отношение к реальности, ручных, да, представителей, людей из числа коренных малочисленных народов, которые находятся на зарплатах, да, или которые занимают определенные посты в этой власти, в этом режиме, занимают там депутатские кресла и так далее, и которые, естественно, да, говорят не в основном не о проблемах коренных малочисленных народов, а о проблемах России, или почти во всех их выступлениях есть призывы о том, что необходимо снять санкции с Российской Федерации, с правительства, с России, с российских компаний, что это якобы очень сильно влияет на коренные малочисленные народы. При том, что они просят снять санкции с олигархов, да, с государственных компаний, нефтедобывающих и других, да. И для меня это абсолютно понятно, я знаю, почему это происходит, потому что, например, одним из главных спонсоров участия вот этих так называемых представителей на международных площадках является Норникель, да, Газпром, Роснефть. Эти компании являются одним из основных нарушителей прав, да, этих народов. Mm-hmm. И поэтому, да, появление независимых людей, независимых активистов, лидеров числа коренных малочисленных народов на этих площадках, конечно же, очень сильно бьет вот по вот этой политике, которую пытается проводить правительство в России. И поэтому вот репрессии, они и начались, да, потому что вот в отношении тех людей, которые произошли 17, например, декабря, да, когда прошли обыски, аресты лидеров и активистов из числа коренных малочисленных народов. Это было связано как раз с тем, что вот эти люди выезжали на международные конференции, мероприятия, совещания, где высказывали свои независимые мнения о том, что в реальности происходит в России. Или, по крайней мере, эти люди не высказывали пропагандистские там нарративы правительства России. Я думаю, что есть команда, да, вот как раз с независимыми лидерами и активистами, что называется, завершить. Да, и поэтому происходит запугивание, вот эти вот аресты произошли двух наших активисток и лидеров.
3: То есть нужно следить за развитием еще, как это...
4: Конечно.
3: Да, спасибо большое за ваши комментарии. Павел Сулюндига, председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов Батани, был на связи с программой «Человек имеет право». Вот я вижу, к нам уже подключился Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами. Андрей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот эта вот новая, очевидно, кампания против представителей коренных малых народов, каким образом и связана ли она с коррупцией, добычей ресурсов, экологической ситуацией вот в этих конкретных регионах и качеством жизни там, где живут сейчас представители малых народов?
5: Да, здравствуйте. Конечно же, это связано, потому что, по моим ощущениям, я сам из Мурманской области, где много промышленных гигантов, это Норильский никель, Федоровы тундры, добивается очень много металлов и редкоземельных и прочее. Это еще советских времен. И понятно, что добыча металлов и добыча полезных ископаемых в всей России, она сопоставима с нарушением прав человека. Если в цивилизованных странах эти вопросы решаются цивилизованными путями, то в России решаются вопросы репрессий. Не согласен в тюрьму. Это показательная акция, и понятно, к чему это ведет. Для того, чтобы захватить земли и обогатиться олигархам и компаниям. Я свидетель того, что в современной России просто-напросто некоммерческие организации, бизнес, они слились. Если государству нужно подавлять волеизъявление и получать стабильное государство, которое не роптит и в котором нет прав человека и который говорит «делайте так», и все соглашаются, бизнес при этом, используя эти рычаги или методику государства, получает прибыль, уничтожая народы, уничтожая мнения, уничтожая все нормы международного права, терроризируя, занося списки несогласных, вынуждает меня, вынуждено выехать из угрозы моей жизни и в Норвегию, где я получил политическое убежище.
3: Вот вы вынуждены были уехать. Вам, к счастью, дали политическое убежище. Скажите, а каков вот обычный, не знаю, механизм репрессий, алгоритм вот этот вот наиболее распространенный в России сейчас для давления на представителей малых народов? Для того, чтобы они замолчали и либо уже уехали, либо ушли куда-то в подполье.
5: Механизм такой огромный, что невозможно перечислять все методы борьбы, которые методы терроризма, борьбы с народом, своим народом, своей страны, с народами. Запугивание, например, когда меня в августе 2021 года арестовали под предлогом сопротивления работников полиции в городе Мочегорске, где проходил викинг-квест такой на земле народа Саами. И одним из таких ярких этих викинг-квестов был парад викингов, которые захватили эту территорию, и вот они тут показывают свою, ну, как бы, удачу, да? Ну, я сейчас нахожусь в стране викингов, да? И меня, значит, арестовали за сопротивление. И пытались подкинуть, в сущности, наркотики, просто на глазах брали у меня сумку, я это видео записывал. Благо, я смог скинуть это видео быстро своим людям, и они это публиковали в Ютубе, и быстро разошлось. И подкидывать наркотики, сопротивление полиции... Мы дело помним с брошенного стаканчика. Я не знаю, что они могут придумать, но я повторюсь, что с арестом вот этих двух женщин, я даже не могу сейчас подумать, какие еще могут они способы придумать. Но эти способы очень жестокие, очень жестокие. Я просидел 5 суток, и это было как будто 5 лет тюрьмы. Эта женщина живут уже там 200 суток, 17-го.
3: Скажите, а что происходит обычно вот с общинами, когда их защитников, ну, каких-то наиболее активных участников вынуждают уезжать или замолчать, или начинают преследовать?
5: Они начинают преследовать всех. благо, что мне удалось выехать в самом начале войны, и это было благо. Кому-то не удалось выехать, кого-то арестовывают. Кто-то арестовывает за пост нет войне, кто-то арестовывает за то, что он говорит правду. Кто-то вынужден, у нас двое ребят сами выехали, получили тоже политическое убежище, тоже дали на так называемом обсуждении Холмозерского месторождения неудобные вопросы. Ну, как неудобные? Меня спросили, как это будет происходить. Все. Стала Галина Шебут, глава Холмозерского района, в то время сказала, что в такое тяжелое для страны время у нас нечего обсуждать, а нужно давать добро, и пускай литий добывают, литий, который идет на аккумуляторы, на батареи, на бомбы. У меня сложилось стойкое впечатление с тех времен, когда я еще был в России, когда мы создавали самский парламент, это выборный представитель органов народа Саами, который существует в других трех странах, Швеции, Финляндии, Норвегии, вполне нормальные, легальные с ними сотрудничают. Была грязь и провокации, и очень много всего было. Но я скажу, что именно на коренных малочисленных народах власть обкатывает всю вот эту репрессивную машину. У меня сложилось такое впечатление. Она не смотрит, получилось, да, ну нет резонанса в международной общественности. Посадили, и ладно, да, и все промолчали. В этом маленьком регионе Мурманской области, где 1600 Саами. Ну, давайте перекинемся на другой народ, где побольше. Там получилось, перекинулись на другой народ. То, что сейчас делает Путин, это было обкатано в 1937 году, и методы не изменились.
3: Да, спасибо за ваши комментарии. Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
6: Говорит Радио Свобода.
7: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
6: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
7: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
8: Денег своих, к сожалению, у нас не так много для того, чтобы запускать какие-то инвестиционные проекты.
9: Как сломить упрямый Центробанк и снизить ключевую ставку? Пошептаться с Владимиром Путиным.
10: Я вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться.
11: И будет естественным процессом.
9: Закрыть глаза на топливный кризис и инфляцию невозможно, считают в Центробанке. В Кремле, кажется, с этим теперь не согласны.
12: Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере.
13: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Россияне никогда не жили лучше, чем сейчас, считает Алексей Зубец, директор Российского центра исследований социальной экономики. Впрочем, социологи с ним едва ли согласятся. Свежий индекс потребительских настроений россиян, по версии Левада-центра, впервые с октября 2022 года опустился ниже отметки в 100 пунктов. К макроэкономическим проблемам страны, пятый год, ведущий полномасштабную войну, добавляется топливный кризис. В Кремле, впрочем, уверены. Макроэкономические проблемы, но они у всех, ведь помимо войны в Украине идет война в Иране, которая из-за событий в Армузском проливе касается гораздо большей страны-участницы. Поэтому можно чуть меньше опасаться инфляции, пойти навстречу крупному бизнесу и снизить ключевую ставку. По крайней мере, второй месяц подряд из Кремля именно такие сигналы и поступают. Об этом сегодня и поговорим. Начнем с реалий на земле. Как топливный кризис сказывается на российской экономике, расскажем в нашем сюжете.
14: Уверенно заявлял на форуме Общероссийского народного фронта президент Владимир Путин. Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Спустя несколько дней продолжал успокаивающую риторику пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На фоне таких заявлений властей экономист Сергей Алексашенко в своем новом докладе приходит к выводу: россияне начинают осознавать экономические последствия вторжения в Украину. И они нерадостные. 77% из 1610 опрошенных в июне респондентов напрямую связывают ухудшение экономической ситуации в стране с военными действиями. Каждый второй считает это влияние критическим. Лишь 12% опрошенных жителей России уверены, что война тем или иным образом положительно влияет на экономику.
15: Бензина нет, людей нет, прибыли нет.
14: Левада-центр также фиксирует падение индекса потребительских настроений россиян. Каждый третий респондент заявил об ухудшении своего материального положения за год. Впервые с апреля 2022 года в оценках россиян на будущий год негативные ожидания преобладают над позитивными. Директора Центра исследований социальной экономики Алексея Зубца эти данные не испугали. Он хоть и отметил, что россияне на текущие зарплаты могут позволить себе меньше мяса, хлеба и подсолнечного масла, но по остальным позициям, цитата, «покупательная способность выросла».
16: Жаловаться на то, что мы обеднели, довольно странно, потому что, в общем, живем мы сейчас лучше. То есть россияне в нашей стране никогда не жили лучше, чем они живут сейчас.
14: Зубцом не согласился лидер фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов.
17: Заявление о том, что наши люди никогда не жили так хорошо, как сейчас, даже у меня, вызывает острое желание притащить такого экономиста на рынок какого-нибудь провинциального города, где люди редко получают зарплаты выше минималки, и заставить его повторить сказанное слово в слово.
14: Миронов, которому в сентябре переизбираться в Госдуму, добавил, что это опасные заявления, которые злят людей. И обвинил экономистов в том, что многие из них стали жертвами Росстата, который всячески оправдывает неудачи финансово-экономического блока правительства. Удары украинских беспилотников по российским НПЗ спровоцировали масштабный топливный кризис. По данным оптимистичного, по мнению Миронова, Росстата, за неделю уже в 5 российских регионах плюс аннексированные Крым и Севастополь цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей за литр. Из-за дефицита топлива в России также подорожали грузоперевозки, в среднем на 20%. Издержки бизнеса в дальнейшем отражаются на финальной цене для покупателя. Но пока, уверяет Росстат, общая инфляция в России с 7 по 13 июля замедлилась до 0,17% против 0,30%. 1/100 недели ранее. Мэр Магнитогорска Сергей Бердников осудил россиян, жалующихся на рост цен.
16: Там люди отдают здоровье, гибнут, а мы тут готовы разорвать власть из-за того, что сегодня украинцы дотянулись до НПЗ, из-за того, что нам стало жить не так комфортно. Великую Отечественную не ели, не пили, бесплатно работали ради победы.
14: Бердников поправился, что сегодня работать ради победы, цитата, конечно, никто не призывает, и призвал вести себя корректно.
13: А количество новых дел о банкротстве компаний в первом полугодии выросло на 21%, пишет «Коммерсант». И эта тенденция, по ожиданиям юристов, опрошенных изданием, сохранится как минимум до конца года. Среди пострадавших – IT-компании, ритейл, инфраструктурные компании и около ВПК-шные предприятия. Вот даже их это коснулось. Количественно по регионам в лидерах Москва, Подмосковье и Петербург. Но, допускаю, там не то чтобы хуже бизнес-климат, просто компаний там побольше. И в пропорциональном соотношении получается, возможно, одинаковая картина, но именно вот количественным. Там компаний больше, которые пострадали из-за текущей экономической ситуации. А с нами в прямом эфире экономист Владислав Жуковский. Владислав, здравствуйте.
18: Да, здравствуйте.
13: Хочется с вами обсудить эти все последние новости, которые накопились на фоне и войны, и топливного кризиса. На ваш взгляд, вот те проблемы, с которыми сталкиваются и потребители, и бизнес, это уже последствия топливного кризиса? Здесь хочется просто понять, отделить вот этот общий военный фон, уже 4 лет как тянущийся, от последних новостей.
18: Я бы все-таки начал с этого товарища, господина Зубца, который рассказал, что россияне так никогда хорошо не жили, как во время войны. То есть 5 лет развала экономики, развала промышленности, рекордных дефицитов бюджета, наращивания госдолга, всплеска цен, запредельно высокой ключевой ставки, которая выжигает любую инвестиционную деловую активность, погром малого бизнеса через повышение налогов, НДСов, утиль сборов, акцизов, налогов на прибыль, там, отмена льгот для малого бизнеса. Но для Зубца это, видимо, действительно замечательная эпоха, потому что вот такие, как он, присосавшиеся к кормушке, к бюджету чиновники, обслуга чиновников там, в всяких институтах, вот он как раз работает в институте при Министерстве финансов, да, все эти депутаты, сенаторы, министры, у них все хорошо абсолютно, они на войне еще и хорошо подобогатились, приподнялись. Поэтому, ну вот видите, для кого война, для кого мать родна, и люди, которые стоят в очередях километровых по 10-15 часов за бензином, там в 3-километровой очереди в Забайкале, в Иркутской области, ну я думаю, что Зубцу лучше было бы к ним не выходить из служебного автомобиля, не говорить им, как им повезло с этой замечательной жизнью. Вот, ну если говорить на полном серьезе, то обратите внимание, что вот эта топливная катастрофа, топливный кризис уже, ну, не получается никак его замолчать, не получается его никаким образом скрыть. Уже, значит, вот в Центробанке мы видели заявление, что это очень жесткий удар, скачок цен на бензин, на дизель по инфляции, по инфляционным ожиданиям. Современная экономика – это всегда экономика ожиданий, потребительских настроений. Если бизнес не ждет ничего хорошего, ждет удары беспилотниками, повышение налогов, ждет повышение каких-то там поборов, высокую ключевую ставку, падение уровня жизни населения, падение спроса, то не будет никаких у вас инвестиций, рабочих мест, модернизации, ну и, соответственно, люди тоже будут меньше тратить, больше сберегать, покупать валюту, снимать деньги с депозитов, ну, тем самым ведя, соответственно, там, к банковскому кризису, неплатежам и всему остальному. Значит, и вот поэтому в ЦБ уже нам сказали, что они обеспокоены этой ситуацией, что инфляционные ожидания остаются крайне высокими. По оценке Центробанка, наблюдаемая инфляция в диапазоне 12,5-13% процентов у населения, а ожидания на год около 15-16%. И что вот они сейчас будут готовиться к тому, что ставку снижать, видимо, они не смогут 24 июля, и в лучшем случае будет пауза, хотя все понимают, что при таком инфляционном шоке ставку ключевую нужно поднимать, но это неизбежно усилит неплатежи, банкротство компаний, дефолты, соответственно, вот поэтому тот самый Герман Греф засуетился, запаниковал и сказал, что все, у нас все кредитные комитеты, инвестиционные комитеты проходят не по тому, как выдавать кредиты, а как их реструктурировать, как их рефинансировать, как идти навстречу заемщикам, которые не могут платить по кредитам, чтобы как-то им пролонгировать, реструктуризацию долго провести, сдвинуть платежи дальше. Ну и, соответственно, что все инвестиции остановились, 2 года в России вообще нет инвестиций, инвестиционный кризис, падают капитальные вложения, экономика деградирует, качество товаров падает, рабочих мест меньше, ну и, соответственно, вот говорит, надо ставку снижать. Ставку надо срочно снижать, бог с ним с инфляцией, что она подскочит, что будет у нас инфляция, там, ну, понятно, официально 6%, реальная инфляция там 26%. Греф говорит, надо с этим смириться, главное сейчас дать больше денег, чтобы как раз-таки не допустить до банковского кризиса, до набега вкладчиков на банки и до, там, условно говоря, вот этого дефицита ликвидности, когда все меньше платежей по кредитам, все меньше денег притекает в банки по ликвидности, все больше оттуда денег изымают вкладчики. Вот эти там 1 900 000 000 000 рублей, которые сняли только за февраль-июнь текущего года, по 400-500 миллиардов рублей в месяц снимают россияне с банков. Вот Греф очень этим обеспокоен и говорит, что как бы, ну вот мы уже переохладили экономику, уже по сути дела стагфляция, падение, главное так...
13: Владислав, простите, я вас перебью, просто о ключевой ставке, об инфляции мне хочется немножко позже нам с вами поговорить, поскольку там сложилась любопытная, амбивалентная такая ситуация, которую хочется чуть шире нашим зрителям рассказать и показать по этому поводу сюжет. А сперва вернуться вот к текущим показателям, которые мы вот проговорили в сюжете. У меня такой вопрос возник. Если расходы на логистику растут, как вполне себе очевидно и логично, исходя из текущей ситуации, то каким образом снизилась общая инфляция по версии Росстата, как вы думаете? Ну, по крайней мере, такие данные они привели вот за эту неделю.
18: Ну, смотрите, мы понимаем, что Россия – это очень большая протяженная страна, это десятки тысяч, тысячи километров плечо от производства там, до сбыта логистики, там, продажи на прилавке. Холодная страна, соответственно, логистика всегда играет большую роль. В среднем в структуре себестоимости и издержках около 15-20% в цене товара – это логистика, транспортное плечо, а это все дизель, бензин и прочее, прочее. Поэтому, когда мы видим цифры, что только за последние 1,5 месяца грузовые перевозки подорожали на 18-20%, а год-году уже около 28-30%, ну, понятно, что это безумная инфляция издержек, которая будет переложена на плечи простых россиян, и, соответственно, либо у вас не будет на прилавке товаров, у вас будут пустые прилавки и дефицит, либо, соответственно, цены взлетят в небо, бизнес боится поднимать цены, потому что к ним приезжает антимонопольная служба, приезжает прокуратура, силовики, объясняют, что ни в коем случае нельзя подрывать стабильность, надо торговать себе в убыток, как хотите, крутитесь, да, вот, но, соответственно, по этой причине уже многие аграрии заявили, что они будут забивать скот, что не будет кормов для, там, для животноводства, для там, кур, для свинины, для там, крупнорогатого скота, что зерно непонятно куда теперь вывозить, как его вывозить, оно будет гнить в полях. потому что солярку купить невозможно, и продавать себе в убыток просто невыгодно. Вот, поэтому вот инфляцию, которую рисует Росстат, они пытаются сразу на всех стульях усидеть. То есть главный фактор, почему инфляция якобы затормозилась с 0,3% за предыдущую неделю, там до 0,17-0,18 за последнюю неделю, это прежде всего там какое-то якобы удешевление поездок в Юго-Восточную Азию. Как вы понимаете, вся Россия, вся страна стоит не в очередях на заправках, а в Юго-Восточную Азию поехал отдыхать, в Таиланд и во Вьетнам, если верить Росстату. Да? Причем они убрали из этого индекса инфляции потребительской корзины перелеты по России. И там, где как раз безумный рост цен, они как раз в том году исключили этот показатель из-за авиационного керосинового удорожания. Вот. И плюс отчасти вроде как первая неделя пошло некоторое снижение сезона цен на продовольствие. Вот. Вообще в России должна была быть уже дефляция традиционная сезонная, она обычно в августе, в сентябре, начинается в июле, но уже, в принципе, на юге России, Краснодар, Ставрополь, Ростов уже идет сбор урожая, и по логике цены должны были падать, начать уже в конце, там, в начале июля месяца, да, продовольственная должна быть дефляция, но на самом деле многие товары дорожают. Посмотрите, например, на красное мясо, на говядину, на свинину, да даже на курятину, цены на нее растут, причем растут быстрее, чем официальная инфляция, там по говядине выше 16%, даже Росстат фиксирует, реально гораздо больше. Вот, поэтому цифры эти, конечно, приписаны, цифры это вранье. Я думаю, что вот как по бензину рост официально год-году 23-25%, а реально больше там 50 по многим регионам, а в Крыму там вообще по 200 рублей за литр, по 250. Ну вот, соответственно, у вас и по инфляции тоже цифра официально 6% последняя, которую Росстат показал, но реально, думаю, что около там 20%.
13: Ну, давайте как раз перейдем вот к теме обсуждения, такого пока что заочного обсуждения ключевой ставки. Тут два лагеря такие сформировались, и есть ощущение, что у Кремля начался некоторый крен в противоположную сторону. Как-то они оптимистично весьма настроены в прогнозе инфляции, по крайней мере, если анализировать некоторые публичные заявления. Напомню, традиционно ставится за ориентир в российской экономике 4%, но прогнозы по самым разным критериям довольно-таки иногда очень сильно превышают эти самые 4%, и Центробанк не торопится снижать ключевую ставку, хотя крупный бизнес воет, бьет копытом. Временами к нему присоединяются даже региональные власти, отдельные конкретные чиновники. И вот любопытные диалоги происходят с Владимиром Путиным заочно, без присутствия Набиуллиной. Но упоминается она там, в этом кремлевском кабинете, в одном из, мы не знаем в каком именно. Все подробности расскажем в нашем сюжете.
10: У нас жулики не выживают, я так скажу.
19: Глава Якутии Айсен Николаев 14 июля рассказал Владимиру Путину о проблемах, с которыми сталкиваются бизнес региона.
10: Угольщики идут вперед, несмотря на проблемы с мировым рынком, несмотря на, конечно, нашу достаточно серьезную ситуацию внутри страны, где вот и сильный рубль мешает, честно скажу так, нашей, ну, мы же экспортно ориентированная республика, и, конечно, высокая процентная ключевая ставка. Я вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться, достаточно уверенно. Это очень важно, это нам очень нужно.
20: Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей.
19: Это можно считать очередным намеком главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Пора увереннее снижать ключевую ставку. Об этом не раз просил бизнес. 10 июня на совещании с правительством Путин уже говорил о снижении ставки. Примечательно, что тогда Набиуллиной на совещании не было. Она болела.
21: Принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция-то падает, особенно уже 5 с небольшим процентов, поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров.
19: Глава ЦБ выступает против резкого снижения ставки. Это, уверена Набиуллина, неминуемо ускорит рост цен. На последнем заседании регулятор снизил ставку, но всего на 25 базисных пунктов. В день встречи Путина с главой Якутии зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что ЦБ не может закрыть глаза на цены на топливо и инфляционные ожидания. Заботкин, впрочем, высказался с осторожным оптимизмом.
22: Закрыть глаза на цены топлива и инфляционные ожидания Центральный банк не вправе. Но мы исходим из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке. При выверенной денежно-кредитной политике Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 году.
19: Годовой прогноз инфляции аналитики Центробанка Центробанка повысили до 6,2%. 13 июля глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что рост цен на топливо не должен стать основанием для повышения ключевой ставки. Заочную борьбу с политикой Центробанка продолжают и госкорпорации. Глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным посетовал. Чистая прибыль Ростеха упала на 42%.
8: К сожалению, у нас снижается чистая прибыль. Несмотря на то, что выручка у нас растет, и по сравнению с 2025-2024 году выручка выросла на 25%, а чистая прибыль снизилась на 42% и составила всего 76,4 миллиарда. То есть денег своих, к сожалению, у нас не так много для того, чтобы запускать какие-то инвестиционные проекты.
19: Все из-за высоких процентных ставок по кредитам. Чемезов неоднократно публично критиковал руководство ЦБ, обвиняя его в игнорировании интересов бизнеса.
0: Где нет вообще топлива. Потом ты в очереди стоишь, можешь час отстоять, два, можешь 30 минут отстоять, как повезет.
19: Топливный кризис уронил деловую активность на дно, начиная с первых месяцев войны. Центробанк по итогам опроса 12 тысяч предприятий опустил индекс бизнес-климата до минус 6,3 пункта. Еще в мае было 0,9. Страдают и малый, и средний бизнес. Так, например, пишут ведомости, из-за экономии россиян компании и производители одежды массово погружаются в убытки. По итогам 2025 года 34% масс-маркета не досчитались прибыли, а среди продавцов премиальных марок таких уже 40%.
1: Легкая промышленность совсем не легкая промышленность, как может показаться, дамы и господа. Ну, давайте начнем с того, что первое, средний сегмент, он всегда попадает под удар первым. То есть в любой экономическом кризисе средний сегмент всегда летит под откос, потому что ты и не там, и не там.
19: Тем временем уже несколько миллиардеров из числа богатейших людей России, в том числе и близкие к Владимиру Путину, по данным Bloomberg, за последний год вывели миллиарды долларов за границу. Они опасаются за судьбу российской экономики и изъятия активов и теперь инвестируют в криптовалюты, зарубежную недвижимость и частные инвестфонды.
13: Тему продолжим с экономистом Владиславом Жуковским. Я немножечко издалека хочу начать, вот дабы разобраться в природе вот этого вот декларируемого такого оптимизма со стороны Кремля. Раз за разом российские власти говорят, ну, на макроуровне у всех проблемы, гляньте, что там опять происходит в Армузском проливе. Вот господин Песков об этом 16 июля говорил в очередной раз, сказал, трудности эти вот с российской экономикой не носят критического характера, у всех все плохо. А мне попадался на глаза материал Forbes о том, что нефть по 150 баксов за бочку мир уже не увидит, и действительно возобновление войны в Иране, оно приподняло ценник на нефть, но не очень сильно и высоко, как это было в начале конфликта именно в Иране. Почему так? Вот хочется узнать, поскольку все-таки какую-то дополнительную прибыль российский бюджет как будто бы ожидал и в прошлый раз, и наверняка не исключает и в этот.
18: На самом деле уже никто ничего хорошего там не ждет, это больше для такого внешнего потребления, для пользования, чтобы развешивать населению лапшу, что все мы контролируем, какие-то деньги будут. Нет, никаких денег там не будет. Если вы посмотрите на исполнение бюджета за там, март, апрель, май, июнь, то и посмотрите, какие были получены нефтегазовые доходы вот за эти 4 месяца, пока шло перекрытие Армузского пролива, то окажется, что дополнительные доходы составили меньше триллиона рублей. То есть в среднем в феврале, в январе доходы были 400-450 миллиардов, ну а там в моменте подскочили 650-700. Ну то есть триллион рублей при дефиците за январь-июнь в 5,7 триллионов рублей, при дефиците российских регионов только запланированным Минфином в 2 триллиона, а реально с учетом падения малого бизнеса, закрытия предприятий, ИПшников банкротства рекордные сейчас идут, соответственно, падение деловой активности, инвестиций, там регионы не доберутся гораздо больше денег, там дефицит будет около 3 триллионов плюсом. Плюс у них еще огромные расходы там на эти беспилотники, РЭБы, там НПЗ, на выплаты по контракту и прочее. Плюс пенсионный социальный фонд тоже будет, там дефицит в том году 1,2 триллиона, в этом больше. То есть там на самом деле в бюджетной системе дефицит может быть там 12-15 триллионов, и никакой, и даже за один месяц дополнительный нефтегазовый доход в 250-300 миллиардов, а это капля в море, ничего не спасает. Важный момент, что практически вот сейчас все больший объем нефтегазовых доходов, которые Россия могла бы получать, будет уходить на снижение цен на топливо. То есть вот это все топливо, которое Путин дал команду завозить там из Белоруссии, из Казахстана, когда в Казахстане у самих там нет избытка топлива, все там по контрактам долгосрочным продано, и у самих периодически бывает даже дефицит топлива, они закрывают границу, закупали в России на Омском НПЗ бензин и дизель. Но тем не менее, например, индийское топливо, вот индийское российский бензин в Россию, значит, с учетом всех налогов, транспортировки, логистики, перевозки сначала дешевой нефти в Индию по обросовой цене в 45 долларов за бочку, оттуда обратно другими уже нефтепродуктовозами нужно везти будет бензин и дизель, страховки, все вот это будет приводить к тому, что бензин будет стоить из Индии там под 200 рублей. Соответственно, чтобы цены сбить, бюджет должен будет выплачивать компенсации нефтяникам и компаниям под санкциями. Это примерно там, вот 350 миллиардов рублей в месяц оплачивает бюджет по демпферу, так называемый по акцизу нефтяникам, чтобы они перерабатывали нефть, нефтепродукты и продавали его по цене не по мировой там 150 рублей, а вот по когда-то российским 80 рублей условно. И на это уходил каждый третий рубль нефтегазовых доходов. Триллион заработали, 350 отдали нефтяникам. Сейчас нефтегазовые доходы сами по себе проседают, потому что нефть подешевела. Brent уже не 115 долларов, а 70-75. Urals, российская бочка, уже опять 45-50 долларов. То есть и доходы упали, и расходы на выплаты по индийским нефтепродуктам тоже они подскочат. То есть уже будет больше половины, а может быть там две трети нефтегазовых доходов будут уходить на субсидии, чтобы цены как-то сбить, чтобы они не улетели в космос. Вот, а это если еще удастся привезти это топливо. Поэтому нет, тут денег не будет. Обратите внимание, что счетная палата уже насчитала, что дефицит бюджета будет на 2 триллиона рублей больше, чем изначально планировал Минфин. Они об этом заявили еще до ударов по московскому НПЗ, по омскому НПЗ, по Салаватнефтеоргсинтезу Газпромовскому, вот недавно, который был. То есть они уже тогда признали, что минус 2 триллиона. Я думаю, что реально, то есть триллион по нефтегазу, триллион по ненефтегазу. Реально цифры будут гораздо больше и по нефтегазу, и по ненефтегазу выпадение доходов. И расходы будут расти, особенно военные расходы, мы это видим по бюджету, что в среднем расходы растут на 17%, а особенно госзакупки. Госзакупки, по данным Минфина, за январь-июнь выросли на 47%, почти что в полтора раза, это все, что связано с войной.
13: И учитывая, вот, что поэтому... этот оптимизм Кремля совершенно не подтверждается на практике, с чем вы связываете вот этот явный перекос позиции Путина в сторону бизнеса? Как будто Набиуллина в этой заочной битве с бизнесом между ключевой ставкой в одну сторону и в другую, она, ее позиция начала очень сильно как-то вот выступать, как-то проваливаться, что ли?
18: Ну, потому что когда у вас есть вероятность цунами банкротств, череды верных дефолтов, таких кросс-дефолтов, которые друг за другом тянутся, да, и завала банковской системы, я же не случайно сказал вам про дефицит структурной ликвидности в российской бюджетной банковской системе. О нем говорят уже глава ВТБ Костин и глава Сбера Греф, и зампред Сбербанка Тарас Скворцов, известный макроэкономист, который прямо сказал, что набег вкладчиков на банки – это уже макроэкономическая угроза и удар по финансовой устойчивости. Надо что-то с этим делать. Надо перестать пугать россиян заморозкой вкладов. Нужно перестать повышать налоги, давить на малый бизнес, чтобы люди не снимали деньги, не прятали их под подушкой и не шли покупать товары там за кэш, условно говоря, за наличные. Вот. Но, тем не менее, 2,5 триллиона рублей дефицит банковской ликвидности. В начале года было 500 миллиардов, в 5 раз выросла дыра потоку денег. Соответственно, вот считайте, что она сейчас будет дальше нарастать. Поэтому Путин понимает, что ему уже вой на болотах. Все требуют девальвации рубля хотя бы 90-100 рублей за доллар, чтобы хоть как-то могли российские товары, сырье конкурировать, соответственно, на мировом рынке хоть какие-то доходы приносили, чтобы китайский импорт не добил, не загасил до конца остатки внутреннего какого-то производства, хоть и менее конкурентоспособного. Но это всплеск инфляции, поэтому Путин пока выступает сторонником более крепкого рубля, рассказывает, что якобы такой вот в России валютный рынок сложился, спроса якобы на валюту нет. Вот. Но что касается ключевой ставки, да, вы правы, это абсолютное вмешательство в ЦБ, в политику Центробанка. Путин прямо дает понять, что ему плевать на то, что в России где-то там де юре написано в Конституции про независимость Центрального банка, что он сам самостоятельно проводит монетарную денежно-кредитную политику, там таргетирует инфляцию, устойчивость рубля обеспечивает. Он дает четко понять, что ему глубоко начихать на то, что там топливные кризисы, что бензин и дизель подорожали только официально там с начала года на 16%, а реально там на десятки процентов, что инфляция взлетает, что все говорят про стагфляцию, обрушение производства и растущие издержки, налоги. Но он говорит, снижайте ставку. То есть как бы вот в этой ситуации Набиуллина должна была бы 24 июля ставку поднимать, хотя бы краткосрочно, шоково, чтобы удержать деньги вкладчиков на депозитах, чтобы остановить отток денег с вкладов, чтобы хоть как-то сделать российские рублевые активы более привлекательными, чем там скупку бензина, дизеля, там тушенки и там покупки валюты, крипты. Вот. Но она понимает, что этого сделать не может, потому что вся гражданка сыпется. Если сейчас ставку поднять, то мы увидим безумный просто скачок банкротств, неплатежей, банковский кризис. То есть сейчас уже 10% процентов активов банков токсичные, неплатежи превышают 10% по кредитам, и еще огромное количество реструктуризаций. Я думаю, что вот на эти 11 триллионов просрочки еще триллионов 20 реструктуризаций идет. То есть там реально плохих активов
13: уже каждый... Владислав, вот, простите, я вас перебью снова, но хочется успеть задать вам этот вопрос. Тем любопытнее узнать, как вы думаете, что же повлияло на Путина? Дефицит знаний об экономике, дефицит адекватных советников по экономике, учитывая его тотальнейшее доверие к Набиуллиной, как показала практика последних лет. Или это скорее политический вопрос? Возможно, это лобби со стороны крупного бизнеса, но я сомневаюсь, что уж малые и средние могли бы на него повлиять.
18: Я думаю, что, во-первых, он, правда, ничего не понимает толком в экономике, хоть и целый кандидат экономических наук, но мы видим, до какой разрухи, да, они подавили ситуацию в стране с повышением налогов, санкциями совсем. Вот. Но вторая история, он понимает, что все очень плохо, что война продолжается, что удары по НПЗ и топливный кризис – это очень большой макроэкономический фактор неопределенности и кризиса, то есть это дальше может быть топливный коллапс, транспортный коллапс, гуманитарный кризис, пустые прилавки, провал сбора зерновых, удар по животноводству, растениеводству, ну и, соответственно, пустые прилавки и скачок цен на продовольствие, а уже продовольство ускорило рост. А в-третьих, он понимает, что, ну, действительно, скажем так, если зашатается банковская система, если пойдут вал неплатежи по кредитам, а вкладчики будут снимать деньги с банков, то банки в какой-то момент скажут: простите, ребята, в кассе денег нету, у нас тут не подвезли, поэтому это уже может спровоцировать тогда полноценную банковскую панику, набег вкладчиков на банки. Поэтому уже мы видим, что в Крыму лимиты там на 15 тысяч рублей в сутки, 50 тысяч в месяц лимиты на снятие денег. МВД заявила недавно на какой-то конференции замминистра внутренних дел, что надо вводить лимиты на снятие денег населением, там не больше 50 тысяч рублей в месяц, потому что больше россиянам и не надо. Как бы, да, держите в банках, чтобы банки покупали на ваши депозиты, либо кредитовали военные предприятия, либо покупали облигации госзайма и кредитовали военные расходы, дефицит бюджета. Вот, поэтому я думаю, что он понимает, что ситуация очень плохая, и вот Чемезов, тот же самый лоббист, главный производитель вооружений, он уже 2 года кричит, что они там в убытках, что у них производство нерентабельное, что они уже работают в минус себе с такой ставкой, с такими налогами, со всем остальным. Ну, то есть, представьте, это говорит Чемезов, в которого вливают триллион рублей гособоронзаказа. А что говорить о промышленных предприятиях, малом бизнесе, фермерах,
13: аграриях? Его, да, несмотря на все эти миллиарды, получается, что он
18: поэтому, выбирая узол, они выбирают гиперинфляцию, если коротко. Они выбирают гиперинфляцию.
13: Владислав, спасибо. У нас заканчивается время эфира, но я благодарю вас за этот разговор. Владислав Жуковский, экономист, о том, вот что вообще происходит с российской экономикой прямо сейчас и как топливный кризис накладывается на военный кризис продолжающейся войны. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью украинского правозащитника и журналиста Максима Буткевича, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Максим Буткевич – украинский журналист и правозащитник. В 2022 году он пошел добровольцем на фронт и был взят российскими военными в плен. Больше 2 лет провел в России в неволе. Российские государственные СМИ называли его нацистом и командиром карательного отряда. С 2008 года Буткевич помогал беженцам и мигрантам, оказавшимся в Украине, и вел мониторинг проявления ксенофобии и расизма, а затем стал работать в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Восточной Европе. В 2012 году он основал правозащитный центр ЗМИНА, а в 2013 стал соучредителем Громадского радио. После российского вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году Буткевич координировал ресурсный центр помощи вынужденным переселенцам. В июне 2022 года стало известно о том, что Буткевич попал в плен. Его впоследствии приговорили к 13 годам колонии. Это произошло в марте 2023 года. Суд в самопровозглашенной Луганской Народной Республике признал журналиста виновным в стрельбе из гранатомета по жилому дому в Северодонецке. СМИ, однако, сообщали, что Буткевич в момент обстрела находился в Киеве. Сам он заявил, что оговорил себя под пытками. Правозащитная организация Amnesty International сочла, что обвинения против Буткевича были сфабрикованы в связи с желанием российских властей отомстить ему за гражданскую позицию и правозащитную деятельность. Журналист был освобожден в октябре 2024 года в ходе очередного обмена военнопленными между Украиной и Россией. После освобождения Буткевич рассказал о пыточных условиях содержания в российском плену и прямом насилии, которое применяли как к нему лично, так и к другим украинским пленным. В 2025-м Буткевичу вручили премию Вацлава Гавела. Ее присуждают ежегодно Парламентская ассамблея Совета Европы за заслуги в сфере борьбы за права человека. Во второй части интервью журналистке «Настоящего времени» Ирине Ромалийской Максим Буткевич рассказывает о пытках и насилии в российском плену, а также о политике Владимира Зеленского.
4: Я видела видео, когда тебя водили на следственный эксперимент. И потом ты тоже рассказывала, как с тобой записывали интервью. Потому что мы часто, журналисты, мы видим только картинку, которую нам показывают пропагандисты. Конечно, мы не можем ей доверять или как-либо. Расскажи со своей стороны, как это происходит.
5: Когда так называемые следственные действия на месте происходили, все было очень просто. Нас привезли на место, где я вроде бы совершил вменяющееся мне преступление. В уголовном деле было указано, что 4 июня 2022 года я увидел в городе Северодонецк 2 местных жительниц, и потому что они жительницы Донбасса, я решил убить их из гранатомета. Но я оказался таким плохим стрелком из гранатомета, что я промазал, их я только ранил и повредил оконную раму. 4 июня я был в Киеве, тому есть множество доказательств. Наше подразделение во время полномасштабной войны никогда не было в Северодонецке вообще. И, соответственно, этого я совершить не мог. Хотя эти женщины, они, судя по всему, реально существуют. Они действительно получили ранения. Они получили ранения, даже это очевидно из самых материалов уголовного дела. Вследствие минометного обстрела этого их района россиянами, российскими войсками. То есть россияне их ранили.
4: Они твоим
5: потом, когда они заняли Северодонецк, они их нашли и вменили мне в вину то, что они были ранены. таким вот образом.
4: И вот следственный эксперимент, тебя приводят к этому дому.
5: Меня привозят туда, пристегивают наручником к военному полицейскому российскому, подводят к дому, говорят, подними руку, покажи на вот то окно. Потом переводят через дорогу, опусти руку, покажи на вот эту яму. Все.
4: А интервью, которое потом вышло на НТВ?
5: Это уже после осуждения в СИЗО. Приехало двое представителей Следственного комитета. Один для картинки в камуфляже в балаклаве с надписью «Следственный комитет» на спине, второй в гражданском. Они дали мне листочек с вопросами и ответами, сказали выучить ответы и положить листочек перед собой и, по возможности, не заглядывая в него, давать заранее записанные ответы на заранее записанные вопросы. На вопрос мой, когда и где это будут показывать, они снимали это на телефон. Они ответили, что это для их архива. Конечно, через несколько дней я увидел это по НТВ.
6: Трое украинских боевиков, признанные виновными в жестоких преступлениях против мирного населения Донбасса.
7: Я занял одну из жилых квартир на втором этаже жилого многоквартирного дома. Увидев в окне дома напротив мирных граждан, я решил их убить и повредить жилой дом. С этой целью я произвел выстрел из противотанкового гранатомета в подъезд этого жилого дома напротив.
6: Все обвиняемые в ходе следствия дали признательные показания.
4: Макс, что было для тебя самое сложное в моральном плане за все эти 2,5 года заключения?
5: Ну, во-первых, когда я все-таки согласился подписать свидетельство против себя, это было очень некомфортное решение. Из тех вариантов, которые были мне предоставлены, оно было самым рациональным, безусловно. Я не понимал, до какой степени те, кто меня допрашивали, блефуют, когда они озвучивали свои угрозы. Но все-таки понимал, что вреда они могут причинить много.
4: А чем угрожали?
5: Угрожали, что расстреляют прямо сейчас во дворе СИЗО. Угрожали, что вывезут на место проведения следственного эксперимента и пристрелят при попытке к бегству. Или другой вариант, что меня посадят в камеру к заключенным, которые сотрудничают с администрацией, и дадут им указание издеваться надо мной. И это будет происходить так, что я каждое утро и каждый вечер буду проклинать свое решение не сотрудничать, что я не буду обменен, и что если я когда-нибудь выберусь оттуда, я буду сломлен и физически, и морально. Вот это были угрозы. Ну, или иной вариант был предложен. Ты подписываешь, мы тебя осуждаем как военного преступника и за очень короткое время меняем тебя, и ты на свободе.
4: Ты выбрал второе?
5: Я выбрал второе, потому что я понимал, что, среди прочего, как я сказал, вреда эти люди могут причинить очень много. Задача выйти живым и, по возможности, целым из плена – это одна из главных задач, которые стоят перед любым пленным. И, кроме этого, я верил и понимал, надеялся, что я правильно понимаю, что любым моим признанием в плену в Украине не поверят, что им грош цена. И тем не менее, это решение было некомфортным. И, в общем, довольно долгое время я мучил себя вопросом, насколько правильно я поступил. А кроме этого, конечно, особенно первый период пребывания в плену, в той части СИЗО Луганска, где содержались военнопленные, самым тяжелым было чувство

0: до фактически моего осуждения, а потом уже, когда осудили, перевели в другую часть тюрьмы, где сидели обвиненные по уголовным статьям, у них был телевизор, который работал круглосуточно, каждый день. И из этого потока пропагандистского шлака иногда можно было получить какие-то крупицы информации. Ну, иногда, например, в выпуске новостей бравурно рапортовали о том, как продвигаются российские победоносные войска под тем или иным населенным пунктом, нанося ущерб подразделениям украинских нацистов, как говорили российские пропагандисты. И из этого было понятно, что этот населенный пункт еще под нашим контролем, например. Или когда случился путч Пригожина, то вдруг внезапно посреди фильма внизу пошла бегущая строка по экрану, где призывали всех бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы. И мы поняли, что что-то происходит. Но приходилось о многом догадываться, конечно.
1: Хочу, чтобы ты рассказал, как ты держался, как ты учил при этом людей.
0: Да, было такое, что какие-то ментальные практики, составление текста в голове на разных языках, чтобы не забыть язык, составление молитв.
1: Английский.
0: Да, в том числе англоязычных текстов. И в одной из камер мы начали учить английский, я никогда раньше не преподавал его. Тут у меня были студенты, и один из них, самый старательный, по-моему, сделал неплохие успехи. Он описывал воображаемую ситуацию уже в конце на английском языке, как он проходит экскурсии по средневековому европейскому городу, потом заходит, естественно, в паб и заказывает виски. При том всем, что у нас не было ни текстов, которые можно было читать, ни ручки бумаги, которыми можно было писать. Тем не менее, это работало.
1: А он кто?
0: Он старший офицер национальной полиции Украины на пенсии. Он находился там под превентивным арестом.
1: Сейчас освобожден, не знаешь?
0: Я не знаю.
1: Какое было твое желание первое, такое бытовое, после плена?
0: Я помню, что первое меня поразило после плена – это душ. Принятие душа, где ты можешь регулировать напор, регулировать температуру, где это не струя воды на голову, а распылитель, ну, то есть лейка. И то, что за тобой нет очереди голых мужиков, которые ждут, пока ты слегка намокнешь и потом намылишься, а ты можешь просто стоять и чувствовать, как струи воды стекают по коже. Если при этом ты еще и можешь поставить музыку, которая звучит не в твоей голове, а звучит извне, то это меня приводило в почти по-хорошему шоковое состояние.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
1: Ты участвовал в трех больших протестных процессах, которые в стране называются революция. Революция на граните, революция оранжевая, революция достоинства. Каждый раз люди выходили за право жить в демократической стране с европейскими, если так можно выразиться, или с либеральными, или с ценностями, за демократию, за свободу слова, за свободу человека, за реформы различные, антикоррупционные в том числе. И вот ты выходишь, и здесь президент и парламент ограничивают в один день полномочия или власть антикоррупционных органов, система, которая выстраивалась годами. Здесь существует единый марафон уже скоро 4 года, как существует оппозиция. Например, в лице бывшего президента Петра Порошенко обвиняет команду Зеленского в узурпации власти. Ты видишь признаки узурпации власти Владимиром Зеленским или его командой?
0: Ну, то, что произошла определенная централизация принятия решений, это очевидно, конечно же, но я не вижу ничего, что подпадает под термин узурпация, потому что узурпация – это незаконное присвоение и концентрация власти. У нас, по-моему, только сторонники российских нарративов могут сейчас говорить об этом, поскольку как раз все законно и легитимно, а то, что выборов в условиях военного времени, военного положения и оккупации части страны быть не может, но это факт, это прекрасно. Это просто прекрасно, потому что когда ты живешь в информационном поле российского телевизора, где все время мы побеждаем, мы идем вперед, у нас великий лидер, который нас безошибочно и непогрешимо ведет. Ну, конечно, есть коррупционеры кое-где там, но он вне критики, а с коррупционерами разбираются наши доблестные правоохранительные органы. Мы в кольце врагов, которые хотят нас уничтожить, но мы им не дадим, а мы им всем покажем, и все у нас прекрасно, а будет еще лучше. Собянин открывает очередное кольцо, и у нас потрясающие успехи на фронте. И это круглосуточно. И это каждый день, и это всегда.

0: Потом ты выходишь, и тут заголовки о том, что ужас и кошмар, в стране коррупция, в общем, там зажимаются права и свободы, прокуроры покупают себе непригодность, и ты понимаешь, что это свобода слова. Вот, ура!
1: Ну, про свободу собраний тут, наверное, уж, мне кажется, нечего ставить вопрос, задавать, да, потому что мы видели все эти многотысячные митинги да. молодежи с картонками.
0: И не было, что интересно, даже поползновений со стороны власти, как-то их там разогнать, запретить и не пустить или еще что-то.
1: Тут у меня нет вопросов. Но, а можем ли мы, можешь ли ты говорить о свободе слова в стране, где существует единый марафон, то есть телевидение, которые принадлежали различным олигархам и фактически создавали вот эту экосистему телевидения как такового во всей стране, объединены в единое вещание, куда по свидетельствам и уволенных журналистов, и оппозиции, и различных мониторинговых организаций не допускают фактически оппозицию с иной точкой зрения или кого-либо критикующей власть. Можем ли мы говорить в таких условиях о свободе слова полной?
0: Ну, полной свободы слова у нас, конечно, нет и быть не может в условиях военного времени, прежде всего. Потому что у нас есть запрет на разглашение определенных данных, и даже те, кто хотели бы их для своей работы просто иметь, а у них часто нет доступа, и это оправдано в условиях военного времени, что поделать. В условиях централизации системы принятия решений неизбежно, что есть определенное влияние на медиаполе, да, конечно. Но у нас как-то нет ни одной, наверное, сферы, где у нас все идеально. Но у нас все неплохо, а точно есть к чему стремиться. У нас при этом всем те площадки медийные, которые не зависят от вот, единого марафона, недостаточно свободны. Я сейчас не буду говорить о финансовой составляющей, это отдельная тема, довольно болезненная. Но они свободно достаточно развиваются. И в целом у нас все-таки в стране, насколько я могу понять сейчас, телевизор играет роль совершенно не ту, которую он играет в Российской Федерации. Вот там контроль над телевизором – это контроль над умами. Интернет вторичен. Интернет, как ни странно, это больше про развлечение, если речь идет о там, подавляющем большинстве населения. У нас же все-таки нет. У нас интернет, в первую очередь, включая такие очень рискованные медиа, как телеграм-каналы, это источник информации.
1: Ютуб, телеграм.
0: Ютуб, телеграм, да. Телевизор важен, но он не является вот монополистом или главным формирующим сознание. Поэтому у нас, даже если бы захотелось с помощью единого марафона вот совсем прикрутить гайки в головах, этого бы просто не получилось.
1: Ну, а по твоему мнению, ты человек, который в медиа много-много лет. Нужно останавливать историю с единым марафоном?
0: Ну, то есть, как это, дорога ложка к обеду, да? В общем, или если более мне нравящуюся цитату приводить из американской поэтки и певицы Ани Ди Франко, каждый инструмент – это оружие, если его держать правильно. Вот в свое время, в начале полномасштабного вторжения, была такая потребность, чтобы действительно как-то вот гармонизировать между собой подачу информации и помогать друг другу в условиях того, что многие редакции оказались не способны в полный рост работать. Надо ли это сейчас, через уже более чем 3,5 года полномасштабной войны? Я, честно говоря, такой потребности не вижу. Я не вижу. Если от этого вред, ну вот тут вопрос, собственно, контролируемости контента единого марафона со стороны власти.
1: Ну, это главный вопрос.
0: Да.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
1: Последний вопрос по делам нынешним. Есть большая проблема, которая, как по мне, поляризует украинское общество, и об этом постоянно говорится. Работа ТЦК – это военкоматы в других постсоветских пространствах, это называется в постсоветских странах. Множество видео, особенно оно разгоняется российскими пропагандистскими ресурсами, но тем не менее оно имеет место быть, когда сотрудники ТЦК – приходят, подходят к мужчинам на улице, применяют физическую силу, явно превышая свои полномочия, свои компетенции. И это постоянно обсуждается в обществе. У меня есть знакомые, которые уже несколько лет сидят дома, не выходят, мужчины, имею в виду, боясь попасть под ТЦК. Видишь ли ты в этом проблему и понимаешь ли, если видишь, как ее можно решить?
0: Честно говоря, в этой сфере я не считаю себя экспертом, поэтому, наверное, если бы я знал, как решить, это либо значило бы, что я очень крутой эксперт, либо это бы значило, что я вообще об этом не думал, и поэтому с кондачка беру какие-то решения. Это проблема. Тут, точнее, несколько проблем взаимопереплетенных. Тут есть проблемы в коммуникации. Вообще, то, что у нас появилось слово «бутификация», которое я не люблю.
1: Бусики, да, куда их, да. Куда мужчин грузят, собственно.
0: Грузят, да. То, что будто бы вот это сплошь и рядом везде у нас происходит в Украине. Я, честно говоря, не был свидетелем ни одного случая бутификации за этот год. Ну, допустим, вычтем время, которое я не в Украине, но живу-то я в Украине. Да, у меня есть знакомые, которые таким образом оказались в силах обороны. Они были к этому готовы, в общем и целом. Да, они просто там как-то решали свои вопросы, которые либо не успели решить, либо как раз успели и попали под вот это. Но это скорее исключение. Более того, мои иностранные коллеги, когда приезжают в Киев, неоднократно уже было, что одно из первых сообщений, которые я получаю от них, откуда у вас на улицах столько мужчин? Ну, потому что действительно те мои друзья и подруги, которые воюют с 22-23 года, но они очень часто тоже мне пишут, что я не люблю приезжать в Киев, потому что по улицам ходит очень много мобилизационного ресурса. А я, мол, никогда не знаю, кто эти люди. И насколько они могут быть на самом деле очень обоснованы и оправданы тут. А может быть и нет, и ты никогда не знаешь. Во всяком случае, с одной стороны, мне кажется, что проблема в коммуникации. Того, что происходит, и ставка на применение силовых методов в мобилизации – я не думаю, что она достаточно продумана, как минимум, в части, собственно, не превышения своих полномочий сотрудниками ТЦК. То, что недавно начали использовать бодикамы в работе и фиксировать действия сотрудников ТЦК, камеры, установленные на них же, ну, по-моему, это неплохой шаг вперед в том плане, что доходит критика все-таки хотя бы в таком виде до кого-то. Но является ли это решением проблемы? Нет.
1: Потому что есть другая проблема – отсутствие людей, нехватка людей в армии.
0: Да, конечно. Конечно, это происходит, потому что, опять же, ну, простите, человеческим ресурсом, тоже не люблю это словосочетание, но война на выживание с Россией – это война с несопоставимо более ресурсным противником. Да. Поэтому, конечно, вопрос нехватки, он есть. Но, опять же, почему я говорю о недостаточности коммуникации? Тут и речь и о мотивации тех, кто идет все еще в силы обороны. И о том, как это происходит. И о том, что все-таки мы не знаем, какие у нас потери, точные цифры засекречены. Но тоже создаваемая российскими пропагандистскими ресурсами картинка, что пойти в силы обороны Украины – это почти наверняка быть убитым или раненым, да, конечно, совершенно не соответствует действительности. Это вранье. Но почему-то у людей закрепляется, конечно, более пессимистический сценарий в голове. Так что да, эту проблему надо решать. Возможно, надо менять сам подход к мобилизации. Но я буду излишне самонадеян, если я скажу вот сейчас, что я знаю как.
1: Ты был, кстати, уже за этот год успел побывать? Было ли у тебя такое желание? Успел ли ты побывать у россиян, которые находятся в Украине в плену?
0: Да, не буду делать из этого секрета. Я посещал один из центров содержания российских военнопленных в Украине. Ну, конечно же, хотел сравнить условия, в которых находятся они, с теми условиями, в которых находились мы. И, ну, сказать, что разница очевидна, это не сказать ничего. Контраст разительный.
1: В чем заключается эта разница?
0: В общем и целом, все нынешние или бывшие колонии для отбывания наказаний похожи друг на друга. А центры эти, они на основании бывших учреждений исполнения наказаний. Но начиная с питания, с возможности приобретения продуктов и предметов первой необходимости, приобретения за деньги, которые выплачиваются за работу. Люди работают и получают зарплату за это.
1: Российские военнопленные.
0: Российские военнопленные в Украине. Конечно, у нас этого не было. Мы работать, в колонии мы работали, а о зарплате речи, конечно же, не шло.
1: Из того, что ты видел сам, или знаешь, или слышишь, Издеваются ли украинцы над российскими военнопленными?
0: Я не слышал о таких ситуациях. Во всяком случае, если речь идет о местах содержания российских военнопленных. Тем более, что все эти институции, они постоянно посещаются Международным комитетом Красного Креста, представителями миссии по правам человека, других правозащитных организаций, представителями посольств. Там содержатся не только российские граждане, там содержатся и граждане других государств, которые, находясь в России, пошли воевать против Украины. И представители посольств этих государств имеют туда доступ. Поэтому я думаю, что даже если бы у кого-то и появилось желание проявить свою неприязнь из сотрудников этого центра к содержащимся там людям, у них просто не было бы такой возможности. Мы знаем, что были отчеты международные о случаях жесткого обращения с российскими военнопленными. Обычно речь идет о ситуациях сразу после взятия в плен. И все-таки, насколько я знаю, подобные сигналы, подобные сообщения, на них есть реакция украинского государства. То есть проводятся расследования служебные или открываются уголовные производства.
1: А почему?
0: Потому что это правило. Потому что мы, в отличие от государства-агрессора, для нас международное гуманитарное право и там Женевская конвенция, третья, об обращении с военнопленными, это не пустой звук.
1: Ну, каждый военный на условно поле битвы. Вот на него только что вышли, его хотели убить, его жену изнасиловали, его город оккупировали. И он такой: пожалуйста, заведите руки за спину, вы военнопленные, я вам зачитаю ваши права.
0: Мы понимаем, что, конечно же, вот там и происходят подобные эксцессы, если они происходят. Но жестокое обращение со сдавшимися в плен солдатами противника, оно уже ничему не поможет. Оно ничего не исправит. Это несправедливость, это месть. А это другое.
1: А ты хочешь мстить?
0: Я нет.
1: Почему?
0: Но я хочу справедливости.
1: А что для тебя будет справедливостью в этой войне?
0: Ну, это очень многослойное понятие. Есть юридический компонент. Для меня важно, чтобы те, кто принимали в ней участие на стороне государства-агрессора, те, кто отдавали преступные приказы, те, кто производили без привлечения геноцидные действия по отношению к украинцам и украинкам, чтобы они были привлечены к уголовной ответственности, к юридической ответственности, чтобы был трибунал. Трибунал за, по факту агрессии. Вот тот специальный трибунал, который сейчас создается в рамках Совета Европы. Для меня это важно. И для меня важно, чтобы все-таки была дана соответствующая оценка международная тому, что происходит. Что это не просто какая-то локальная война между двумя государствами, что это агрессивная, империалистическая, геноцидная война России против Украины.
1: Я задам тебе тот вопрос, который, мне кажется, у тебя нет ответа на него. Мне кажется, ни у кого нет ответа на него. Но нам его постоянно задают зрители. Когда закончится война?
0: Я не знаю, потому что пока не будет гарантий безопасности для Украины, война не будет закончена. В лучшем случае будут перемирия, после которых она будет продолжаться. Должны быть реальные механизмы обеспечения безопасности Украины. Ну, а в идеале, конечно, это я скажу, я так думаю. Пусть простят меня те, кто со мной не согласны. Распадом России в ее нынешней форме. Вот тогда это будет гарантия безопасности. Но это явно не на повестке дня сейчас.
2: Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич во второй части интервью ведущей «Настоящего времени» Ирине Ромалийской отвечал на вопросы о плене и о том, как он оценивает политику украинских властей во время войны. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
5: Будущее России лучше, чем в Америке.
6: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
7: Ну, Все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
8: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио «Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио «Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
10: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
11: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
12: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
13: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
14: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
15: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
16: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио «Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
17: Говорит «Радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Как испанец потерял в Москве веру». Начнем с другой темы. Обширной, всеохватной трагедии русской революции смуты соответствует и широкое море человеческих свидетельств и воспоминаний о тех годах. Некоторые из них забыты, какие-то так и не прочитаны и продолжают всплывать и сегодня. Леонид Кутуков – неведомый нам, но от этого вовсе не второстепенный русский мемуарист, рассказывает историк Михаил Талалай.
18: Михаил Григорьевич, кто же такой загадочный Леонид Николаевич Кутуков?
19: Иван Никитич, да, для русской публики это совершенно новое, прежде неизвестное имя, как, собственно, для меня. Ничего о нем не знал, не читал, не подозревал. Вот до самых последних времен, когда мне неожиданно, но была огромная радость, неожиданно доставили толстенную папку, целый гроссбух с его машинописными мемуарами, фотографиями, перепиской, какими-то афишками, вырезками, пометами для будущего издателя. Ну, такой ценнейший авторский архив. Ну, и надо сказать, что история с Кутуковым – это в некотором роде продолжение нашей предыдущей с вами беседы о русских на Ривьере. Если в прошлый раз это была итальянская Ривьера, в этот раз это Ривьера французская. Кутуков родился в Петербурге, 1897 год, то есть это, естественно, первая белая эмиграция. Скончался в Ницце в 83 году. Французская ривьера, но здесь не обошлось без ривьеры все-таки итальянской. Кутуков умер вдовцом, без детей, и все его достояние, надо предполагать, большая библиотека была у этого литератора. И вот этот его архив личный, который я сейчас держу в руках, это одна огромная большая толстая папка, он попал в итоге в Сан-Ремо. Почему в Сан-Ремо? В Сан-Ремо жила тетя Кутукова, Анна Кутукова. бывшая замужем за достаточно известным художником русским Александром Сведомским. Это еще дореволюционная история рубежа 19-20 века. У них были дети, они, эти дети, обитальянились, вышли замуж за местных Сан-Ремаско. Кто помнит Сан-Ремаско, это коренные жители Сан-Ремо, в отличие от Сан-Ремезе, приезжих. Но эта линия тоже пресеклась. И в итоге, после кончины уже последних потомков Анны Кутуковой, это все попало к моему соавтору книги «Русский на Ривьере» Марине Моретти. Марина Моретти, надо сказать, долго держала эти папки, эти бумаги. Мне рассказывала, но как-то, очевидно, не очень много, потому что раньше я всем этим не заинтересовался. А вот сейчас, в эти ковидные уже годы, когда приоткрылась небольшая щелочка, по почте было посылать опасно такую ценность, в Милан приехала ее подруга. И я помню эту встречу в масках. Она куда-то спешила. На Миланском вокзале она вручила мне этот ценнейший документ, точнее, папку документов, записки. Называлась очень скромно «Записки». И открывались эти записки вклеенным письмом Александра Исаевича Солженицына. То есть ясно, что наш автор Леонид Николаевич Кутуков расценивал это письмо из Америки как некое благословение его мемуарным и прочим трудам.
17: 30 августа 1977 года. Дорогой Леонид Николаевич, я очень рад, что Василий Васильевич передал вам мою благодарность за ваши лейб-московские воспоминания и повторяю ее еще раз. Упомянут Василий Васильевич Орехов, военный и общественный деятель, публицист, в те времена издатель и редактор брюссельского журнала «Часовой», где постоянно печатался Кутуков под псевдонимом Кремнев. «Подробности первофевральских дней», — продолжает Солженицын, — «были для меня бесценны. Теперь ваше письмо от 5 августа. Я не знал, что вы можете выслать и более подробные воспоминания о Белом мече, да и вообще юденческих днях под Петроградом. Если вы имеете или можете написать такие воспоминания поподробнее и прислать мне копию, желательно без возврата, я буду чрезвычайно вам благодарен». Правда, я еще не скоро дойду до того времени, сейчас занят февральской революцией, но в запас очень хотел бы взять. Вопросы у меня самые примитивные, однако ответа не имею. Например, чем отличались офицерская шинель мирного времени от военного? Какова была форма солдатская и офицерская в Павловском полку в Московском в феврале 1917 года? Меня очень подбодряет ваша оценка августа. Кто ж, как не офицеры того времени, только и могут указать мне на ошибки и удачи. Желаю вам здоровья и работоспособности. Всего вам доброго. Солженицын. Постскриптум. В «Белом мече» желательно указывать, если помните, точные улицы, дома. Теперь, а я еще напечатаю через 10-12 лет, это уже никому не опасно, но очень оживляет мою работу.
19: Я сейчас, кстати, проверил в архиве Дома русского зарубежья, куда, как известно, попал привезенный из Америки архив Солженицына. И там действительно есть, но немного. Есть несколько машинописей Кутукова, посланных Солженицыну, естественно, переписки, фотографии, которые вот я сейчас рассматриваю, и прочих уникальных документов, они к Солженицыну не пришли. И поэтому передо мной, конечно, архив в более полном объеме.
20: Михаил Григорьевич, а что такое этот «Белый меч», который упоминает Солженицын? Напечатан этот текст или нет был?
19: Не знаю, по каким причинам, но у Александра Исаевича руки не дошли до этого очень хорошего текста. Поэтому мы впервые публикуем эти замечательные записки об этой уникальной истории белого заговора в Красном Петрограде. Надо сказать, что, собственно, о самом заговоре достаточно известно в российской историографии, потому что еще в 1967 году вышла советская книга советского автора Арифа Васильевича Сапарова. Книга называется «Битая карта. Хроника одного заговора», где Сапаров достаточно подробно и достаточно, в общем-то, правдоподобно, скажем, прямо ссылаясь на мнение Кутукова, описывает этот заговор, подполье называлось «Белый меч», и его провал.
17: Послушаем, как откликнулся в своей рецензии на книгу Сапарова сам заговорщик Кутуков. Шумно отпраздновав 50-летие захвата власти в России в октябре 1917 года, советское правительство, то есть КПСС, празднует теперь 50-летие чрезвычайки, ибо если не было бы ЧК, то давно не было бы и советской власти. В эту славную годовщину учреждения советской мясорубки советская пропаганда превосходит себя в неубедительном вранье и вылезает из кожи, чтобы внушить подсоветским людям, что уже 50 лет тому назад, во времена оплевания и разрушения России, чекисты были великими патриотами, с чистыми и золотыми сердцами, геройски защищавшими свою родину от происков капиталистического окружения и продавшихся им русских белобандитов-изменников. В своем изложении автор книжки «Сапаров» и старается это внушить подсоветским читателям, описывая заговор в Красном Петрограде во время двух наступлений на него армии генерала Юденича в мае и в октябре 1919 года. Хотя главное руководство заговора «Белого меча» и было у русских в руках, но автор книжки сосредоточивает внимание читателя на двух представителях иностранных разведок – француза Кюрца и агента Intelligence Service англичанина Дюкса, стараясь этим доказать измену и предательство русских участников заговора. Автор книжки награждает заговорщиков следующими эпитетами. Заговорщики – это черная пропасть измены, предательство изощренного и подлого двурушничества. Предательство их вызывает чувство омерзения, подлые оборотни и так далее.
19: Подполье было, по сути дела, разгромлено. Это была группа офицеров, ну, собственно, может, понятие «белый» тогда еще не устоялось, в которую и вошел наш герой, очень тогда еще молодой, Леонид Кутуков. В 19-м году нетрудно посчитать, если он родился в Петербурге, в 97-м, значит, ему было 22 года. Молодой офицер, монархист, группа других офицеров возглавлял все эти инициативы, скажем так, все эти ниточки тянул на себя такой неудачливый подпольщик, потому что он первым провалился, Илья Кюрц. И о нем тоже очень много пишет мой герой Кутуков. Кюрц – личность занимательная. Он был внебрачным сыном одного русского князя, Гедройца. Родился в Париже и переехал достаточно юным еще в Петербург. Преподавал французский язык в Петербурге. Через своего отца князя большие связи. Одновременно он был секретным сотрудником царской охранки. Почему-то не выявленным после февральской революции и продолжал вот эту секретную деятельность как бы на старый режим в союзе с британской разведкой. Другой герой «Белого меча» — это более известный британский разведчик Поль Дюкс, который бросил свою организацию и покинул осенью того же 19-го года при первых вот таких сигналах возможного провала. Вернулся в Англию, стал писать мемуары, специалист по России, личность достаточно известная, Поль Дюкс. Но с ним мой герой Кутуков не был знаком. Он рассказывает в основном про Илью Кюрца и других своих товарищей по «Белому мечу».
17: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» рассказ о забытом русском мемуаристе Леониде Кутукове. Мой собеседник, историк и публикатор кутуковских воспоминаний Михаил Талалай.
19: По сути дела, этот белый меч не был вытащен из ножен. Провал, сам Кутуков еще до провала, это, конечно, уникальный случай, он уходит по заданию Кюрца, уходит добровольцем в Красную армию. Сейчас это, конечно, может удивить, но тогда таких переходов было очень много. Не только прапорщиков, а наш Кутуков был всего лишь прапорщиком, но и, конечно, более высоких лиц и птиц более высокого полета. Итак, бывший царский прапорщик уходит в Красную армию, и в этот момент почему-то подполье могло сыграть важную роль. На Красный Петроград движется Юденич. Достаточно серьезное наступление, и задача Кутукова была осуществлять разведку в рядах Красной армии. И на первых порах он так и действовал. Но затем сам провал, Кутуков переходит на ту линию фронта при обстоятельствах достаточно странных. Его берут в плен белогвардейцы. Естественно, когда он раскрывается, что он подпольщик, что он по заданию Белого меча, ему не верят, хотят его казнить как шпиона. Ну, там ряд случайных и таких счастливых обстоятельств, о которых не буду распространяться. И его все-таки рекрутируют уже в ряды армии Юденича, где он сражается 4 месяца всего лишь. Армия разгромлена, отступает в Эстонию, и Кутуков уходит с этой армии в эмиграцию. Он уже более никогда не видит ни своих родителей, ни своего брата, ни Россию, становится белым эмигрантом.
20: Михаил Григорьевич, и что же, записки Кутукова касаются только вот этого драматического для него 19-го года, а что же тогда имеет в виду Александр Солженицын, говоря об описании каких-то февральских событий? Имеются в виду, что же, февраль 17-го?
19: Да, конечно, февраль 17-го, и это другая часть записок, собственно, первая часть записок, которую мы и поставили в самом начале. Сам Кутуков, будучи вот такой военной косточкой, царским офицером, он, собственно, октябрь 17-го почти не описывает. Вся вот его вот эта мемуарная, очень интересная литература, это именно февраль. Это медленное сползание России, вот будущий кровавый хаос. Сами записки, кстати, они никак не озаглавлены. Есть просто техническое название. Записки и все. Поэтому я выбрал для названия нашей книги эпиграф, который поставил сам Кутуков. Это его собственные слова. Прочитаю. «Мои записки не литературное произведение, а свидетельское показание. Все изложенное – сущая правда, без выдумок, прикрас или сгущения красок. Вот уж действительно, что называется, горькая истина. Февраль 37 года, Париж». Он переписывал свои прежде занесенные очень подробные записки, придавал им потом в Париже спустя 20 лет, придавал им такую вот литературную форму. И что такое горькая истина? Это развал не только фронта, что для нашего офицера юного было, конечно, очень горько, но развал самого общества, которым он оставил вот это очень интересное свидетельство.
17: Из мемуаров Кутукова о слухах про императрицу Александру, она же Алиса Гессенская. На днях был у моих знакомых, в семье генерала генштаба. Гостей принимала хозяйка дома. Было всего несколько человек, хорошо между собой знакомых. Говорили о театре, об общих знакомых, о близких на фронте и незаметно перешли на наболевшую тему. Заговорили о войне. «А знаете, господа, — сказала генеральша, — ее все так заочно называли, — как в Царско-сельском госпитале один офицер стрелял в государыню Александру Федоровну? Мне рассказывали, что дело происходило приблизительно так. Государыня подошла к постели тяжело раненого офицера, милостиво с ним беседовала и, между прочим, спросила его, при каких обстоятельствах, где и когда он был ранен. Офицер рассказал, что он был ранен пулей во время контратаки. Гвардейский германский гессенский полк не выдержал русской штыковой атаки и бросился бежать, побросав оружие. «Это неправда», — сказала ему императрица. Гессенская гвардия не могла бежать и, не попрощавшись, отошла от раненого. Офицер выхватил из-под подушки револьвер и выстрелил в государыню, но промахнулся. Ночью он был расстрелян. На меня этот рассказ произвел удручающее впечатление, хотя по своей неправдоподобности он похож скорее на сплетню. Знает ли правительство, что подобные новости передаются уже в семьях офицеров генштаба? Осведомлен ли государь о подобном состоянии умов от генерала до солдата? И вообще говоря, к чему могут привести все эти разговоры, критика, сплетни? Ощущается какая-то особая атмосфера всеобщей напряженности, недовольства, отчаяния.
19: Ну и далее, собственно, февраль и приход к власти демократического временного правительства, которое Кутуков просто ненавидел и страстно обличал. Основываясь на фактах, вот, например, он еще офицер уже демократической российской армии, и вот как он описывает подавление первого большевистского выступления в июле 17 года, Это выступление было разгромлено временным правительством. Большевики, кто-то был арестован, кто-то бежал, ушел тоже в подполье. Сам Ленин бежал на территории Финляндии, скрывался в разливе. И Кутукова, молодого прапорщика, приглашают держать под арестом этих большевиков. И вот что он пишет.
1: В комендантском управлении я сменил караул лейб-гвардии резервного полка. Получил пароль, пропуск и список арестованных, рапортовал коменданту. С удовольствием я увидел, что стерегу самых главных большевистских заправил. Троцкого, Каменева, Луначарского, Калантай, Семашко и многих других. Ну, думаю, слава богу, взялись за ум наши демократы. Хоть главных большевиков арестовали и держат под замком, значит, судить будут. Ну, слава богу. Только что расположился я в дежурной комнате почитать газеты о происшедших событиях, как вдруг слышу возню и крик часового: «Стой, не то колоть буду!» Выбегаю. Вижу, как один из арестованных большевиков хочет протиснуться в приотворенную дверь в коридор, а часовой спорит с ним и замахивается на него винтовкой. «В чем дело?» — говорю я арестованному. «Куда вы хотите идти? Ведь вы арестованы». «Ну как куда, господин офицер? Я ж по телефону хочу звонить». «Как по телефону?» — говорю я, разинув рот от удивления. «Ну да, нам же разрешено телефонировать. Спросите вашего начальника». Бегу к коменданту. «Да», — говорит он, — «что вы хотите, прапорщик? Это так. Черт знает, что такое». Иду сказать моему арестованному, что он может идти телефонировать. Другими словами, это значило, что из тюрьмы они могут продолжать руководить организацией своего заговора и своей пропаганды. Какая-то чудовищная планетарная глупость. Нет, видимо, ничего не будет налажено. Россия будет принесена в жертву демократии и уничтожена интернационалом.
19: Кутукова отправляют на фронт. Но на фронт практически он не попадает. В папке, которую держу в руках, есть замечательная фотография. Он едет на крыше вагона в сторону Запада, в сторону австрийского войска. Но когда он летом 17 года оказывается там, по сути дела, чуть не становится жертвой уже солдат-дезертиров. И возвращается в Петроград, возвращается в свои собственные казармы. И Октябрьская революция уже им описана вяло. Что-то на заднем фоне происходит, что-то уже совсем зверское, совсем уже неприличное. Описывает только лишь свое разоружение, как в своей собственной казарме. А он был офицером лейб-гвардии Московского полка. К нему подходят солдаты, снимают с него шинель уже, погон уже не было к тому моменту, и собирается его заколоть. Он сам сбрасывает с себя шинель, «Колите!» кричит, ругается матом. В рукописи это точки. Сейчас, быть может, написали конкретные слова. И солдаты, оторопелы, тоже посылают его матом и говорят: «А пошел он!» И отпускают его. Это, по сути дела, последние строчки, посвященные 17-му году. Самая последняя запись. Он бредет домой из своих казарм, жил он на Литейном проспекте, и на офицерском собрании, оно тоже находится на Литейном проспекте, угол Кирочный, он читает надпись на офицерском собрании: «Долой Отечество! Отечество — это позор!» Вот 17-й год и первая часть дневником. Потом идет «Белая меч», и, по сути дела, вот архивная часть заканчивается. Это страниц примерно 250. Но наша книга — это 600 страниц. И остальные тексты — это уже опубликованные. Им опубликованы после Второй мировой войны под псевдонимом. Русская эмиграция неплохо знала Леонида Кутукова, но знала его как Кремнёва. Он стал очень широко публиковаться с псевдонимом Николай Кремнёв. И повторю, что для меня, как публикатора, он сделал необыкновенно прекрасную работу. Он планировал, конечно, вот такой посмертный сборник. И в конце этой папки он опубликовал свою собственную библиографию, то есть список своих опубликованных статей, которым мы руководствовались. Здесь уже огромную роль в подготовке нашей книги сыграл Андрей Власенко. Он разыскивал статьи, переводил их в электронный вид, комментировал. Я тоже, конечно, комментировал. Мне, конечно, более всего было интересно работать над его итальянскими текстами. Он жил тогда в Ницце и часто ездил в Италию. В Сан-Ремо у него были родственники, и он очень любил Италию, надо сказать. Вот маленькая цитата из его цикла «Российские миражи» с подзаголовком «Из Италии». Очередной его очерк начинается так. «Всякий раз, когда мы переезжаем итальянскую границу, моя жена мне говорит, у тебя опять счастливое лицо. И действительно так, и есть с чего. Я подолгу живал в Италии, в этой стране чудес, общался с приветливыми итальянцами и имел много верных друзей». Ну, порядка 12-15 очерков, посвященных Италии. Но это миражи, это российские миражи. В Генуе он опять описывает суворовскую экспедицию 1799 года, которая дошла до Лигурии. Большая часть посвящена его визиту в Генуе на выставку «Достижения советской промышленности» и его спорами с советскими гидами. Он приезжает в Соренто, видит оттуда Капри и о чем говорит? Ну, конечно, о бессовестном революционере Горьком и вспоминает его каприйскую школу. Ее как-то тоже оценивает, конечно, много рассказывает о ней. Приезжает в Луку, и тут первым делом он цитирует первые строчки на французском языке из «Войны и мир» Льва Толстого, где в салоне Анна Шерер на французском говорится, что Гену и Лука – это теперь поместье Бонапарта. Надо сказать, что я тоже, когда переводил путеводители по Луке, я тоже воспользовался этим толстовским и цитировал эту французскую фразу о Луке. А что мы еще раньше знали об этом городе? И, конечно, Флоренция – это Флорентийский собор. Он очень интересовался церковными делами. Это первая поездка 15 века митрополита Исидора, епископа Авраама. Ну, это, конечно, и Флорентийская церковь. Я написал огромное количество текстов. Ну, и, оказывается, Кутуков, я раньше не знал об этом, тоже писал вот такой краткий исторический очерк о Флорентийской церкви. Он приезжает в Бари, и это красочное описание католического крестного хода в честь перенесения мощей святителя Николая Чудотворца, но и это описание истории строительства русского подборья в Баре, о котором у меня была целая передача на радио «Свобода». Он много дает исторической информации об Италии, и не случайно. Тут надо сказать, что после Второй мировой войны Кутуков зарабатывает деньги как гид-переводчик и как просто гид-экскурсовод. Он возит французские группы туристов, возит в Италию. Он прекрасно знает итальянский, естественно. Естественно, тут и французский. И поэтому вот это такое гидовское начало мне тоже симпатично, потому что экскурсоводческий труд мне тоже не безразличен и недалек. В нем чувствуется. То есть постоянно даются какие-то очень вкусные куски из местной итальянской, испанской, французской истории.
20: Михаил Григорьевич, еще раз давайте напомним нашим слушателям, как называется книга, где она издана и что, собственно, входит в ее состав. Каково оглавление, так сказать, очень коротко, если можно.
19: Это «Горькая истина» Леонида Кутукова. Вышла в этом году в издательстве «Алите» в Петербургском. Первая часть этой книги – мемуары, впервые издающиеся. Это 17-й год и 19-й год. А вторая часть – это опубликованная в труднодоступной эмигрантской периодике его мемуарная, опять-таки, историческая публицистическая литература. За рамками этого первого тома осталось много других публикаций. И две книги Кремнёв, под этим псевдонимом Кутуков публиковался на Западе, успел опубликовать две, в общем-то, не очень толстых книги, по сути дела, брошюры. Одна из них называется «Царские опричники». Это книга, посвященная императорской полиции, царским опричникам, которые были ошельмованы после революции, и Кремнёв приводит разные доводы в пользу деятельности императорской полиции до падения царского режима. Вторая брошюра, ну, в общем-то, небольшая книга Кутукова-Кремнёва, называется «Маркиз де Кюстин». Ну и в патриотическом, скажем так, духе нашего автора он разоблачает и дает отпор знаменитому клеветнику России.
17: Рассказывал Михаил Талалай. Книга воспоминаний Леонида Кутукова «Горькая истина» выпущена петербургским издательством «Алетея». «Поверх барьеров» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. В Мадриде готовится к переизданию книга одного из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро Дельгадо. Она впервые вышла в свет в 1964 году и называется «Я потерял веру в Москве». Речь идет об утрате после знакомства со сталинской Россией веры в коммунизм. Рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
0: В годы гражданской войны в Испании во второй половине 30-х годов имя Энрике Кастро Дельгадо было известно среди сторонников правительства Левого народного фронта как в самой Испании, так и за ее пределами. Он формировал боевые дружины компартии, входил в состав высшего партийного руководства, считался несгибаемым революционером и, разумеется, был, как и все его товарищи по партии, безоговорочным поклонником Сталина и Советского Союза. Испанские исследователи отмечают уникальные природные задатки Кастро Дельгадо. Не получив практически никакого образования до того, как стать профессиональным революционером, он был рабочим на металлургическом предприятии, испанец оказался и блестящим партийным руководителем, и военным, и литератором. Вот мнение о нем известного мадридского публициста и литературного критика Карлоса Гарсия.
21: Речь идет о выдающейся личности. Вся его жизнь от рождения до смерти и творчество достойны серьезного изучения. Переиздание книги Энрике Кастро Дельгадо – важный вклад в нашу историческую память. Ведь это подлинная история испанской эмиграции после гражданской войны и история коммунистического движения Испании. Эта книга и о внутренней эмиграции человека, его отказе по идеологическим соображениям от своих товарищей, от своей организации, от среды, с которой он себя ассоциировал. Произведение весьма актуально и сегодня, поскольку воспроизводит события недавнего прошлого. Не меньшая заслуга автора, о которой стоит упомянуть, и в том, что его книга прекрасно написана. Кастро Дельгадо – хороший литератор. Чтение захватывает с первых же страниц. Автор мастерски выстраивает диалог персонажей, эмоционально воспроизводит различные сцены. Это удивительно, учитывая, что он не был профессиональным писателем, хотя и работал некоторое время в редакции газеты компартии «Мундо Обреро», писал статьи. Необъяснимо, как его первая же книга оказалась столь хорошо написанной. Таким образом, она представляет собой не только историческую, но и чисто литературную ценность. И это отличие работы Кастро Дельгадо от большинства произведений мемориальной литературы.
0: Исследователь Карлос Гарсия пытается разобраться в эволюции личности Кастро Дельгадо. Как человек, исповедовавший всю жизнь коммунистическую идеологию, в конце концов отказывается от нее, от модели общества, которую многие годы защищал и пропагандировал. Какие обстоятельства повлияли на изменение его позиции? Решающее значение здесь имело, по словам Гарсия, знакомство с Советским Союзом. В результате он сделал в своей книге короткий вывод. В СССР нет никакого социализма. Это лишь огромный концентрационный лагерь с трамваями, метро, отделанным мрамором и троллейбусами. Но перед тем, как прийти к подобному умозаключению, ему пришлось проделать довольно долгий и трудный путь. Рассказывает Карлос Гарсия.
21: Энрике Кастро Дельгадо родился в мадридском районе Аргуэлис в бедной семье. С младых лет он принимал участие в революционном движении, вступил в ряды компартии в 1925 году и получил известность, занимаясь профсоюзной деятельностью, организацией забастовок, формированием забастовочных комитетов, борьбой с теми, кого считал предателями рабочего класса. Коммунисты проповедовали идеи классового противостояния. Они определяли социал-демократов как предателей, предателей, социал-фашистов. Ну а испанские демократы и республиканцы были для них еще хуже. Компартия делала ставку на противостояние государству и подготовку революции под лозунгом «Вся власть советам». Планировала создать советы в Мадриде. Все это следует знать для понимания изначальной позиции Кастро Дельгадо как представителя радикально настроенных мадридских рабочих, среди которых тон задавали две организации – профсоюз анархистов ЦНТ и Компартия. Они призывали к решительным действиям, требовали покончить с традицией мирной борьбы за права трудящихся, установленной социал-демократией, ориентировались на силовые методы, заявляя о необходимости готовиться к кровавому противостоянию. Como principio rector que
0: van a un enfrentamiento violento, ¿no? Надо сказать, что Кастро Дельгадо вплоть до 40-х годов полностью разделял позицию своей партии, не подвергая сомнению ни один из проповедуемых ею принципов. Он был фанатично предан партии, был готов выполнить любое ее поручение во имя идеалов коммунизма, который представлялся ему будущим всего человечества. Это не была для него вера в утопию. Кастро Дельгадо, живя в Испании, искренне верил, что коммунизм уже строится в Советском Союзе, первой в мире стране, где осуществляются мечты трудящихся, где существуют все демократические свободы и полное равенство, где труд людям только в радость и где неуклонно растет уровень жизни. Ну а для достижения подобной почти райской жизни все методы хороши. И главное, побольше классовой ненависти и никакой пощады врагам рабочего класса. Литературный критик Карлос Гарсия.
21: Познакомившись с биографией Кастро Дельгадо, мы узнаем, что в свое время он был непреклонным коммунистом, преисполненным протестных настроений и классовой ненависти. И это объясняет многие его поступки. Напомню, что Компартия Испании вплоть до перехода страны от диктатуры к демократии в 70-е годы прошлого столетия исповедовала идею этой самой классовой ненависти, без которой якобы было невозможно прийти к революции и победить врага, привилегированный класс. Отстранить последнее от власти предполагалось насильственным путем. В своей деятельности Кастро Дельгадо не раз доказывал преданность этой доктрине. Так, после штурма в Мадриде казармы Монтанья в самом начале гражданской войны, он руководил расстрелом без суда и следствия схваченных сторонников генерала Франко, включая своего двоюродного брата. За подобное деяние он был отмечен руководством Компартии. Por esta labor, por sus dirigentes.
17: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Как испанец потерял в Москве веру». Об одном из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро Дельгадо рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
0: Как нетрудно догадаться, идеи и методы их реализации, которые культивировались испанской компартией, были полностью заимствованы у советских товарищей. Здесь и лозунг «Вся власть советам», и классовая ненависть, и оправдание насилия для достижения заветных целей. Любопытно, что, попав в Советский Союз, Кастро Дельгадо, находившийся под влиянием партийной пропаганды, поначалу был безмерно рад. Вот что он писал в 1939 году друзьям.
2: «Наконец я нахожусь в стране социализма, в мире счастья. Какая радость! Мне хотелось бы донести до Парижа, до нашего любимого Мадрида, до Лондона или Нью-Йорка, правда, о Москве, и закричать: «Товарищи, смотрите, это родина всех трудящихся, столица страны, где нет ни эксплуатируемых, ни эксплуататоров, где нет безработицы и нищеты».
0: После нескольких лет, проведенных в СССР и работы в аппарате Коминтерна, где он представлял Компартию Испании, Кастро Дельгадо, разочарованный в советской действительности, делает иную запись. «Москва для меня – это большая тюрьма, а я для нее всего лишь один из заключенных». Карлос Гарсия.
21: Название книги «Кастро дель Гадо» говорит само за себя. «Я потерял веру в Москве». Это рассказ человека, который, будучи революционером, теряет под влиянием увиденного веру, отказывается от своих убеждений. Таким образом, эта книга стоит в одном ряду с работами целой плеяды европейских интеллектуалов, которые, как и «Кастро дель Гадо», отказались от идей коммунизма, познакомившись с реалиями Советского Союза. Эти люди были первыми в тот период, когда публично критиковать подобные идеи, находясь в стане левой интеллигенции, было непросто. К ним относятся британец венгерского происхождения Артур Кёстлер, опубликовавший в 1940 году роман «Слепящая тьма», итальянец Эттори Ванни, автор книги под названием «Я коммунист в России», и немец Густав Реглер, написавший в Мексике, где жил в эмиграции, книгу о своем разочаровании в коммунистической теории. Мне лично Кастро дель Гадо глубоко симпатичен. Особо импонирует смелость, с которой он писал свое произведение в непростые времена.
0: В своей книге Кастро дель Гадо пишет:
2: «Социализм не может заключаться лишь в уничтожении класса капиталистов. Он должен предусматривать свободу и благосостояние народа. Если их нет, то нет и социализма. Мне много раз рассказывали о том, что производство зерна в СССР увеличилось в десятки раз по сравнению с эпохой царизма, как и производство хлопка. Московская пресса пишет о постоянном росте благосостояния советских людей и о советской демократии. Но живя здесь несколько лет, я так и не увидел ни благосостояния, ни демократии».

0: мечтал о социализме советского образца для Испании. Упаси нас Бог от такого счастья, от общества, презирающего человеческую личность, где полностью отсутствует свобода и права человека. Человек здесь ничто. Это страна жесточайшей эксплуатации рабов, правящей кастой, возникшей в результате революции и живущей за счет нищеты народа. СССР никак не может служить примером для революционного движения в других странах. Здесь принята Конституция, которая на словах предоставляет множество прав членам социалистического общества. Ее создатель Сталин. Но в СССР существует реальность, которая отказывает людям во всех этих правах. Создатель этой реальности тоже Сталин.
1: Отмечает Кастро Дельгадо. Кроме критики сталинизма, в книге, как мы уже сказали, большое место уделяется жизни испанской эмиграции в Советском Союзе, в том числе руководству Компартии, к которому автор поначалу принадлежал. Публицист Карлос Гарсия.
2: Не думаю, что в других странах нашим иммигрантам довелось пережить столько бед, как в СССР. В Москву после гражданской войны попало примерно 900 испанских коммунистов. Многие приехали с семьями. Кастро Дельгадо воссоздает весьма любопытную картину, на фоне которой описывает свою жизнь в СССР и свои переживания. Здесь и лидеры Коминтерна, Димитров, Мануильский, Тольятти. Здесь и отправившиеся в изгнание деятели испанской компартии – Хесус Эрнандес, Эусебио Симорра, Хосе Диас, Пассионария Долорес Ибаруи, Педро Чека и так далее. Кастро Дельгадо беспрекрас описывает, как испанцы бежали из своей страны и как жили в сталинской России, отношения, порой ужасные, которые складывались между соотечественниками, между руководителями Компартии. Кто находился в СССР в привилегированном положении, а кто оказался изгоем. Он описывает с подробностями все прелести своей жизни в московской гостинице «Люкс», общежитии Коминтерна, и, разумеется, причины, которые побудили его разувериться в правильности выбранного пути и, соответственно, утратить позиции в руководстве Компартии, когда ею начинает руководить Долорес Ибаррой. В рядах партии он становится отверженным, поскольку принимает сторону лидера оппозиции Хесуса Эрнандеса, подвергается остракизму, угрозам и, в конце концов, оказывается в полной изоляции. Для разрыва с партией была еще одна причина. Дело в том, что Кастро Дельгадо был человеком, наделенным многими способностями. Тем не менее, ему никогда не давали возможности полностью себя реализовать. Так что были все основания утверждать, что его недооценивали, мешали ставили палки в колеса, унижали. Еще в годы гражданской войны его незаслуженно отстранили от командования созданным им же пятым полком, чтобы назначить по указке Коминтерна мало подходящего для этой должности итальянского сталиниста Витторио Видали. И это при том, что участие Кастро Дельгадо в войне доказывало, что он обладал способностями военачальника, высказывал смелые идеи, во многом превосходя своих однопартийцев. Cuando se le lee, tenía
1: siempre una idea más brillante que los demás. Подобное можно объяснить тем, что руководство Компартии Испании в те времена слепо подражало Кремлю, подавляло любое инакомыслие в рядах своей партии и изгоняло одаренных людей, если видело в них опасных конкурентов. В отличие от Кастро Дельгадо и других оппозиционеров, говоривших о необходимости перестроить работу партии после поражения в гражданской войне, чтобы продолжать борьбу, лидеры предпочитали, отсиживаясь в Москве, ничего не предпринимать. Назначенная при поддержке Кремля на пост генсека в 1942 году Долорес Ибаррури, по мнению оппозиционеров, не соответствовала подобной должности. В частности, по оценке Кастро Дельгадо, она была слишком поглощена личной жизнью и проявляла равнодушие даже к положению в СССР испанских эмигрантов. А ведь многие из них попали в крайне сложную ситуацию и взбунтовались. Кастро Дельгадо отправили узнать, в чем дело, и усмирить недовольных. Побывав в Горьком, Харькове и Краматорске, где жили испанцы, он убедился, что существование этих людей было невыносимым. Все они трудились на предприятиях в качестве учеников, так распорядилась советская бюрократия. К примеру, опытный специалист по двигателям внутреннего сгорания был учеником электромонтера, а электрик с 20-летним стажем учился на токаря. Ученического заработка едва хватало на хлеб, теплой одежды на зиму не было. Жили в общежитии по 10 человек в одной комнате. За один год из 14

0: И детей, родившихся у испанских семей, как вспоминает в своей книге Кастро Дельгадо, выжили только двое. Что касается детей и подростков без родителей, вывезенных из Испании еще в годы гражданской войны и живших в интернатах, то среди них было много больных, в том числе приобретенным в Советском Союзе туберкулезом. Некоторые оказались в тюрьмах, поскольку воровали, чтобы не умереть от голода.
1: На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Как испанец потерял в Москве веру». Об одном из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро Дельгадо рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
0: Разочарование вызвало у Кастро Дельгадо и работа в Коминтерне, который служил, по мнению испанца, лишь для внедрения в мире постулатов советской пропаганды, поддержки советской внешней политики и руководства иностранными компартиями. Карлос Гарсия.
2: Международное коммунистическое движение в те времена полностью зависело от политики коммунистического интернационала. Компартии Испании, Португалии, Франции и других стран были на деле лишь отделениями Коминтерна, который являлся своего рода наднациональной структурой. К примеру, Компартии Испании даже в годы Гражданской войны фактически руководили иностранцы, советский деятель Мануильский, венгер Герио, итальянец Тольятти и так далее. В определении политической линии своей партии испанцы играли лишь второстепенную роль.
0: Кастро Дельгадо пишет в своей книге, что порядки в Коминтерне царили такие же, как во всем Советском Союзе.
3: Высшее начальство получало талоны А, на которые можно было неплохо поесть в ведомственной столовой. Рядовым сотрудникам выдавали талоны Б, на которые утолить голод было трудно. Начальство жило в больших гостиничных номерах отеля «Люкс» с окнами на улицу и хорошей мебелью. Сотрудники ютились в небольших темных комнатенках. На Петровке был магазин с весьма любезными продавцами, где за бесценок продавалась импортная одежда, обувь и предметы гигиены. Но попасть туда могло лишь коминтерновское начальство, имеющее для этого специальные пропуска и талоны. Выдвигать на руководящие должности можно было кого угодно, но избирались лишь те, кто был заранее, до голосования, назначен руководством. А последнее, по местным понятиям, никогда и ни в чем не ошибалось. Высказываться тоже можно было, но если твои слова противоречили официальному мнению, то от тебя требовали раскаяния. В противном случае следовало наказание вплоть до физического уничтожения.
0: Что касается публикаций, то они подвергались такой цензуре, что авторы написанного порой не узнавали своего текста. Генсек исполкома Коминтерна, болгарин Георгий Димитров, являлся марионеткой Дмитрия Мануильского, представителя ВКПБ. Ну а Мануильский действовал по указанию члена сталинского руководства Андрея Жданова. Коминтерн был высшим органом власти для компартий всех стран. Руководство СССР – верховной властью для Коминтерна. Партии получали от Советского Союза деньги и приказы. «Это реальность, которую может отрицать лишь полный невежда», – пишет Кастро Дельгадо и добавляет, что, как и все советское общество, Коминтерн контролировался НКВД. Начальник отдела кадров аппарата Коминтерна часто появлялся на работе в форме этой организации. Ее сотрудниками являлись и многие другие работники. И главное, не сотрудничая с НКВД, ты не мог быть членом руководства ни одной компартии мира. Повсеместно царил страх, отмечает Кастро Дельгадо.
3: Мы боялись задавать вопросы и высказывать свои мысли. Нам казалось, что за нами постоянно следят, и что вот-вот кто-то из коллег скажет: «Товарищ, ваше мнение о первой в мире стране социализма является антисоветским. Ваши слова о советском строе – контрреволюционными. И последствия не заставили бы себя ждать». Печальная участь ждала не только тех, кто позволял себе высказывать какую-либо критику в адрес Советского Союза, но и тех представителей зарубежных стран, кто конфликтовал с руководством своей партии, назначенным, естественно, Кремлем.
0: Это и произошло с Кастро Дельгадо. Публицист Карлос Гарсия.
2: Кастро Дельгадо опасается за свою жизнь. Ему удается спастись, избавиться от мести своих товарищей, особенно пассионарии, лишь благодаря дружбе с Каридад Меркадер, матери убийцы Троцкого Рамона Меркадера. Они познакомились во времена эвакуации из Москвы, к которой подходили в 1941 году немецкие войска, затем продолжали поддерживать дружеские отношения. Каридад была любовницей Наума Эйтингона, занимавшего высокий пост в ведомстве Лаврентия Берии. В Испании в годы Гражданской войны он был советником Народного фронта, работал под псевдонимом генерал Котов. Действовал в Барселоне, отвечал наряду с Лейбой Фельдбиным, Александром Орловым за установление сталинских порядков в карательных органах республиканской Испании. Пассионария с такой личностью справиться не могла, и Кастро Дельгадо при поддержке Эйтингона удается уехать в Мексику. Сомневаюсь, что без участия Каридад он смог бы когда-либо покинуть Советский Союз.
0: Некоторые главы его книги напоминают роман «Антиутопию» Джорджа Оруэлла 1984, и такие выведенные в этом романе понятия, как «двоемыслие» и «новояз».
3: «Я, как и все люди, живущие в СССР, — пишет автор, — должен был знать, что проблемы страны объяснялись лишь враждебным капиталистическим окружением, что черный хлеб полезнее белого, что грузовик ЗИС, собираемый в Москве, — это не лицензионный американский аутокар 5С, а плод гения советских инженеров и вдохновленного труда рабочих, как и Т-26, непроизводимый по английской лицензии Vickers, а исключительно достижение советского танкостроения. Следовало также знать, что сверхэксплуатация на производстве вовсе не зло, а стахановское движение, что средняя зарплата советских людей 300 рублей – это огромные деньги, хотя их едва хватало на еду. Ну а иностранцам, приезжавшим в качестве туристов, показывали специально созданные для этой цели образцовый металлургический завод и конфетную фабрику, образцовый колхоз и детский сад. У христиан есть священное писание, у нацистов – «Майн кампф», у испанских фашистов – 26 принципов фаланги, а в СССР – краткий курс истории ВКПБ, который все обязаны без конца изучать. Известна истина, чтобы не раскаиваться в грехах, не надо грешить. И это в СССР несложно. Следует говорить, что капиталистический мир – это ад, что Сталин никогда не ошибается, аплодировать всякий раз, когда на собраниях произносится его имя, верить в статистику побед, в советскую демократию и рост благосостояния. Кто придерживается этой нормы, может рассчитывать на продвижение по службе, а кто не придерживается – обречен.
0: Таково правило нового мира, заключает Кастро Дельгадо. Публицист Карлос Гарсия вспоминает, как воспринималась по прошествии многих лет его книга «В рядах Компартии».
2: Те из нас, кто в 70-е годы прошлого века увлекались коммунистическими идеями, читали работы Пассионарии, Хосе Диаса и других лидеров Компартии Испании. Что касается книги Кастро Дельгадо, то для нас она была табу, что-то вроде плейбоя, который по тем временам нужно было смотреть втайне от окружающих, как неприличное издание. И, разумеется, в рядах партии никто ее открыто не обсуждал. Ведь автор вытаскивал на свет Божий неприглядные подробности партийной истории. Для большинства Кастро Дельгадо был таким, каким представляли его наши руководители – ренегатом, продавшимся врагам за деньги, сумасшедшим больным. Ну а у тех, кто осмеливался прочесть его книгу, открывались глаза, поскольку в ней излагалась правда о коммунистическом движении. Ее гонители утверждали, что франкизм использовал Кастро Дельгадо в холодной войне с Советским Союзом. Здесь, конечно, была доля правды, но главное, что эта книга заполняла большую лагуну в истории коммунистического движения.
0: 1963 году Энрике Кастро Дельгадо вернулся из мексиканской ссылки в Испанию, где издал свою книгу «Я потерял веру в Москве». К этому времени он полностью порвал с Компартией и коммунистической идеологией. В 1965 году он скончался в Мадриде.

как испанец потерял в Москве веру. Об одном из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро Дельгадо рассказывал наш мадридский автор Виктор Черецкий. Выпуск «Поверх барьеров» завершен. Программу подготовил Иван Толстой.

0: сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корриды до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Вам представляется будущее России?
5: Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
6: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
7: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
8: Да что-то как-то страшновато.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит «Радио «Свобода».
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
11: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня четверг, 16 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Киеве прошла акция протеста против увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. Верховная Рада Украины утвердила на посту премьер-министра страны главу компании «Нафтогаз» Сергея Корецкого. Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам продолжает получать государственные награды. Также сегодня.
12: Прогресс не всегда выглядит как появление совершенно новой машины. Иногда он выглядит как одна новая, но очень важная деталь внутри машины старой, давно существующей.
11: Что объединяет томограф, солнечные панели и дизельный двигатель. Несмотря на очередной российский ракетный удар по Киеву минувшей ночью, в результате которого, по данным местных властей, не менее 2 человек погибли и 6 получили ранения, в центре украинской столицы сегодня состоялась массовая акция с требованием сохранить за Михаилом Федоровым пост министра обороны Украины. Акция, которая относится к известному в стране формату картонных протестов, началась довольно рано, в 9 часов утра, хотя сегодня рабочий день. Ее участники, пришедшие к зданию офиса президента с картонками, с написанными на них вручную лозунгами, хотели провести эту акцию до голосования в Верховной Раде по кандидатуре нового премьер-министра вместо отправленной в отставку после года работы Юлии Свириденко. Вот что утром с места события передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» в Киеве Алексей Продай-Вода.
13: «Мы все видим, мы за всем следим». Таким лозунгом начали акцию протеста протестующие на площади Ивана Франка неподалеку от офиса президента. А сама акция началась в 9 утра по Киеву. Организаторы говорят, собрались сейчас, а не вечером, чтобы успеть выразить свою позицию до голосования в Верховной Раде за отставку министра обороны Михаила Федорова. Собственно, против этого кадрового решения здесь все и собрались. С собой принесли картонки, на которых написали разные лозунги. Простые и сложные, ироничные и жесткие, шутливые и нецензурные. Но все они сводятся приблизительно к одному. Работой министра обороны Михаила Федорова гражданское общество удовлетворено и увольнять его нельзя. Давайте послушаем, что здесь говорят люди.
14: Я думаю, что большое количество отставок и кадровых решений президента на самом деле страх появления сильного преемника. На мой взгляд, именно этим во многом и объясняются такие решения. Федоров хорошо показал себя сначала как министр цифровизации, да и на посту министра обороны, несмотря на очень короткий срок, он тоже успел проявить себя с хорошей стороны. Поэтому его отставка для нас это действительно критично.
15: Для нас это критично.
16: Мне кажется, что, к сожалению, парламент сегодня полностью управляемый. Мы знаем, что президент инициировал отставку правительства, и парламент это решение просто поддержал. Но, на мой взгляд, такие вещи не должны происходить настолько легко. Тем более, что совсем недавно тот же парламент аплодировал этому правительству и поддерживал его работу. Поэтому выглядит странно, когда буквально в один момент все меняется. Еще больше вопросов вызывает то, что необходимое большинство нередко формируется за счет голосов бывших представителей партии регионов. И именно этими голосами принимаются решения о таких резонансных отставках. Мне кажется, это совершенно неправильная практика.
13: Перед началом митинга мне удалось пообщаться с ветераном российско-украинской войны Дмитрием Казатинским, который первым кинул клич в Фейсбуке, чтобы все сегодня утром собрались здесь. Он сам говорит, что не ожидал, что придет аж такое количество людей. Давайте его послушаем.
11: Почему я написал? Да потому что происходит какая-то совершенно непонятная фигня с перестановками правительства. Эффективного министра обороны хотят сменить на совершенно неэффективного, не имеющего вообще, на мой взгляд, компетенции. Он может только заправлять кровати и заниматься армейщиной вместо необходимых вооруженных сил и реформ. И я не хочу этого допустить. Я хочу, чтобы по стране-агрессору продолжались и мидл-страйки, и дип-страйки, чтобы мы уничтожали их логистику. Голосование будет в 10:30. Соответственно, мы хотим до голосования продемонстрировать свою позицию и надеемся, что нас услышат.
13: Стоит отметить, что год назад именно здесь состоялся так называемый митинг с картонками. Тогда люди вышли на защиту антикоррупционных органов, которые власти хотели подчинить офису генпрокурора. Тогда протестующим удалось отстоять свою позицию. И стоит сказать, что по ощущениям, сегодня здесь, в первый день протестов, людей с картонками пришло значительно больше, чем в первый день тех протестов прошлогодних. Но прислушается ли власть к ним на этот раз, пока не ясно.
11: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» в Киеве Алексея «Продай воды». Голосование по кандидатуре премьера в Верховной Раде, несмотря на акцию в поддержку Михаила Федорова, прошло в назначенное время. Президент Владимир Зеленский выдвинул на эту должность главу правления компании «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого, отметив его вклад в ликвидацию последствий российских ударов по украинской энергетике минувшей зимой и в обеспечение газоснабжением городов и сел Украины. Вчера после встречи Зеленского с депутатами пропрезидентской фракции «Слуга народа» глава этой фракции Давид Арахамия опубликовал в социальных сетях пост в поддержку кандидатуры Корецкого.
17: Сергей Корецкий имеет значительный опыт в корпоративном и государственном секторе. Хорошо зарекомендовал себя в «Укрнафте» и «Нафтогазе». Прошлый отопительный сезон газ, по факту, был единственным энергоресурсом, стабильно поставляемым потребителям, несмотря на атаки на мощности добычи и хранения. Считаем такой опыт очень полезным, особенно сейчас, когда Украина готовится к, вероятно, самой тяжелой зиме в нашей истории.
11: Как и ожидалось, Корецкий сегодня был утвержден главой Кабинета министров Украины. В своем выступлении перед Верховной Радой он продемонстрировал лояльность президенту и парламентскому большинству и предупредил о том, что Украину может ждать еще более тяжелая зима, чем прошлая.
18: Прежде всего, хочу искренне поблагодарить силы обороны Украины за возможность сегодня выступать с этой трибуны. Благодарю всех государственных служащих и чиновников, которые самоотверженно работали на протяжении 4.5 лет с начала полномасштабного вторжения, а также весь состав Верховной Рады Украины. Отдельные слова благодарности президенту Украины за лидерство, стойкость и ответственность в это непростое для государства время. Подводя итоги своей работы в «Нафтогазе», хочу искренне поблагодарить весь коллектив компаний и работников энергетической отрасли. Прошлую зиму мы прошли благодаря их мужеству, преданности своему делу и высокому профессионализму. Я хорошо понимаю, что предстоящая зима может стать еще более сложной испытанием. Именно поэтому мы должны оставаться сплоченными, действовать решительно и делать все возможное, чтобы защитить людей и обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения государства. Враг безуспешно пытается сломить нас, как физически, так и морально. Наш ответ — сохранять единство, силу духа, веру в себя и оптимизм, которые помогают нам продолжать борьбу и приближают нашу победу.
11: Это был новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Одновременно с голосованием в Раде по кандидатуре премьера Михаил Федоров, которому, напомню, всего 35 лет, и который до того, как стать министром обороны, возглавлял Министерство цифровизации Украины, собрал брифинг для журналистов и подвел итоги своей работы главой оборонного ведомства. Федоров рассказал, чего удалось добиться и что он не успел сделать, подчеркнув при этом, что не пытался строить политическую карьеру.
19: Я хотел бы сегодня кратко
11: подвести итоги своей работы на посту министра обороны. На самом деле, моя работа в сфере обороны началась еще раньше, с первых дней полномасштабного вторжения в 2022 году. Вы помните историю со Starlink и Илоном Маском, затем проект «Армия дронов» и многие другие инициативы. Однако моя работа в команде президента и в правительстве началась еще в 2019 году. И Если оглянуться назад, то я оказался последним министром из состава первого правительства, тогда сформированного. Скажу честно, все эти 7 лет, как и коллеги из фракции «Слуга народа», мы последовательно служили идеям президента и работали одной командой. Я никогда не строил политическую карьеру, я не создавал собственных политических проектов, не занимался бизнесом. Всегда был сосредоточен исключительно на выполнении поставленных задач. Уверен, что за все годы работы я ни разу не подвел президента. Надеюсь, что не подвел и вас. За это время не было коррупционных скандалов, не было построения каких-либо схем. Вместе мы создали цифровое государство, и если судить по результатам социологических исследований, именно эта реформа гражданами Украины признается как одна из самых успешных.
20: Реформа, яка вдалася.
11: Теперь уже бывший министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал, что, придя в министерство, он предложил Зеленскому уволить главкома ВСУ Александра Сырского и начальника генерального штаба Андрея Гнатова. Когда Зеленский отказался, Федоров сказал президенту, что будет учиться работать с Сырским, но сотрудничество так и не получилось. Сырский, по словам Федорова, плетет интриги. Михаил Федоров признал, что, цитата, «Сырский в 2022 году спас страну», но еще одна цитата: «Война изменилась, и мы должны меняться». Экс-министр также сообщил, что Владимир Зеленский предлагал ему стать своим советником, но он отказался. Голосование по кандидатуре нового министра обороны в Верховной Раде Украины сегодня не проводилось. Издание The Bell отмечает, что отставку Михаила Федорова с недоумением встретили в Европейском Союзе. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубелюс назвал ее большой неожиданностью и сказал, что замена на такого человека вызывает вопрос, зачем это делается. Кубелюс, который курирует распределение европейского оборонного финансирования для Украины, подчеркнул, что тесно работал с Федоровым над программой кредита на 60 миллиардов евро, а также над списками вооружений. Он выразил надежду, что уже согласованные планы сохранятся. Как пишет сегодня издание «Украинская правда» со ссылкой на свидетелей встречи Зеленского с депутатами фракции «Слуга народа», увольнение Федорова далось президенту Украины нелегко. Они живут в двух разных мирах. Миша хочет все оцифровать, построить систему вокруг технологий. Военные же хотят, чтобы их просто слышали. Они просят закупить одну номенклатуру вооружения, а он отказывается и финансирует другие направления. Они просто перестали слышать друг друга. Так, со слов одного из депутатов, Зеленский описал конфликт Федорова и Сырского, подчеркнув, что с одной стороны не может допустить конфликта Министерства обороны и Генерального штаба, а с другой не может уволить сразу обоих. Сегодня Зеленский заявил, что Федоров останется в его команде, но в каком статусе, он сообщит позже. Федоров же на своем брифинге сказал: «Сегодня мы видим, что народ Украины вышел протестовать, но не за конкретного министра Федорова, а за себя. Мы перехватили инициативу и на поле боя, и в небе, а сейчас эта траектория ломается. Вот почему народ протестует». В свою очередь, Александр Сырский совсем недавно призывал не недооценивать противника и говорил о сохраняющемся огромном военном потенциале России. А его предшественник на посту главкома ВСУ Валерий Залужный высказывался еще более пессимистично. Он призывал не думать, что Россия уже проиграла, подчеркивая, что тактические успехи украинской армии не позволяют одержать полную победу. Вот как эти высказывания комментирует военный аналитик немецкого издания «Бильд» Юлиан Рёбке.
21: Думаю, это один из тех редких случаев, когда я согласен и с генералом Сырским, и с господином Залужным. Украина наносит множество ударов по логистике. Это происходит за линией фронта. Мы говорим о расстоянии примерно от 50 до 100 километров. И, конечно, каждый такой удар, как мне кажется, влияет на возможности российских войск на передовой. Разумеется, чем меньше у них оружия, топлива и личного состава, тем медленнее они могут продвигаться. Однако пока мы не наблюдаем переломного момента непосредственно на линии фронта. Мы не видим общей тенденции, при которой Украина возвращала бы себе или освобождала территории, как это происходило, например, осенью и зимой 2022 года. Потому что вижу я этого сейчас. сейчас нет. Мы наблюдаем очень-очень медленное продвижение российских войск. Оно значительно медленнее, чем в прошлом году, когда Россия захватывала от 400 до 550 квадратных километров в месяц. Сейчас этот показатель снизился примерно до 50-100 квадратных километров в месяц. Даже в прошлом году продвижение было медленным, и на захват всего Донбасса потребовались бы годы. А в этом году оно стало еще медленнее. То с высокой вероятностью в этом году Константиновка перейдет под российский контроль. Вероятно, мы также увидим, как часть Лимана превратится в настоящую серую зону. До сих пор мы видели российских военнослужащих или командиров в разных районах Лимана. Но, насколько я понимаю, карта Deep State все еще отмечает большую часть города синим цветом. Это означает, что российских военнослужащих убивали после того, как они поднимали там свои флаги. Думаю, в течение года город может превратиться в серую зону, в том смысле, который я только что описал. Сейчас передовые российские позиции все еще находятся примерно в 11-12 километрах к востоку от Славянска и Краматорска. Считаю, что Украина по-прежнему сталкивается там именно с нехваткой военнослужащих. Россия, судя по всему, все чаще сталкивается с той же проблемой. Мы больше не видим крупных наступлений, подобных тем, которые наблюдались раньше, как, например, в Угледаре. Сначала мы видели танки и пехоту, затем остались только так называемые «людские волны». Я помню Очеретина и Селидово, например, где сотни и сотни российских военнослужащих одновременно наступали со стороны Авдеевки и других направлений. Сейчас мы этого больше не видим. Теперь российские войска также используют очень небольшие штурмовые группы, возможно, от 2 до 5 человек, иногда 10 человек. Это максимум. Думаю, за последние 6 месяцев максимальный размер группы, которую можно увидеть при атаке на определенный участок, составлял примерно 10 военнослужащих. И ситуация почти выравнивается. Многие говорят, что мобилизация может состояться этой осенью. Я также слышал от российских блогеров, что ситуация должна каким-то образом измениться. Либо необходимо о чем-то договориться, например, о замороженном конфликте или прекращении огня, либо необходимо проводить мобилизацию. В прошлом году цифры были достаточно ясными. Кажется, и господин Буданов с украинской стороны, и российское Министерство обороны говорили, что за год было набрано 409 тысяч военнослужащих. Вся эта мобилизация была добровольной, то есть людям платили деньги за то, чтобы они отправлялись в Украину, где могли бы быть убитыми или сами убивать других людей. В этом году, судя по всему, Россия уже не набирает таких объемов. Для достижения прошлогоднего показателя необходимо было бы набирать примерно по 33 тысячи человек в месяц. Если сейчас Россия уже не достигает таких цифр, это может привести к изменению тактики. Она может попытаться использовать украинский подход – больше беспилотников и меньше личного состава. Может быть, создано больше ударных узлов, может применяться больше ракет «Искандер». Мы уже видим, что Россия обладает абсолютным превосходством в баллистических ракетах. Но если все это не сработает, или Россия выберет другой путь, тогда, конечно, возможна мобилизация еще 250 или 500 тысяч россиян. И это уже будет принудительная мобилизация. Для России она может стать выходом из ситуации. Однако не следует забывать, что этих людей невозможно мобилизовать и отправить на фронт за одну неделю. Вероятно, потребуется около 6 месяцев, чтобы все они оказались на линии фронта. И думаю, их мотивация будет очень низкой. Но если человек не хочет быть мобилизованным, а его насильно отправляют на фронт, Россия может столкнуться с теми же проблемами, с которыми Украина сталкивается сейчас.
11: Это был военный аналитик немецкого издания «Bild» Юлиан Рёбке, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время».
1: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
11: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 16 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. 18-летний сын главы Чечни Адам Кадыров получил очередную награду. К десяткам уже имеющихся медалей и орденов прибавилась еще одна – 90 лет ГИБДД МВД России. Ее Кадырову-младшему вручили спустя несколько дней после того, как он выложил в социальных сетях видео с ездой на машине по встречной полосе со значительным превышением скорости и с телефоном в руке. При этом, насколько можно судить, по записанному Кадыровым видео дорогу для него не перекрывали. сказали, спецмашин сопровождения на кадрах не видно, но зато есть другие водители, которые пытаются уклониться от опасных маневров отпрыска главы Чечни. Опасная езда не первое публичное нарушение закона, которое совершил Кадыров-младший. В 2023 году тогда еще 15-летний Адам Кадыров избил в СИЗО Грозного, арестованного за сожжение Корана, волгоградца Никиту Журавеля, за что получил массу наград. В январе этого года в Инстаграме Адама Кадырова было опубликовано видео, на котором он и его охрана танцуют лезгинку и стреляют в воздух из разных видов оружия. В России стрельба в воздух запрещена, за это привлекают как к административной, так и к уголовной ответственности. Историк и социолог Дмитрий Дубровский называет поведение Кадырова открытой демонстрацией совершенной исключительности.
2: Демонстративное нарушение правил там, где никому другому этого было сделать в принципе невозможно. То есть его, естественно, никто не останавливает, его, естественно, никто не штрафует. Это вот демонстрация совершенной исключительности. И даже, я так понимаю, тот факт, что он как будто бы выпал из наследников, мало его заботит. Так понимаемый, так сказать, комплекс джигита, который, значит, должен, да, на красный свет, на повстречке, значит, через двойную сплошную. То есть нарушает все, что можно. По-хорошему, за такое вождение должны лишать прав совсем. Нет такого субъекта, который мог бы лишить прав. Только папа. Поэтому это создает удивительный эффект существования людей за пределами каких-либо, не то что даже законов, каких-либо, вообще говоря, регуляций, потому что правила дорожного движения — это даже не то, что закон. Это просто базовая штука, которая, вообще-то говоря, и самому человеку позволяет оставаться невредимым.
11: Это было мнение социолога Дмитрия Дубровского. Подробнее о «подвигах», в кавычках, конечно, представителей клана Кадыровых можно прочитать в публикации проекта «Кавказ Реалии» на нашем сайте. Публикация называется «Демонстрация исключительности. Как Адам Кадыров нарушает российские законы». А в Саратове, где, как и в большинстве российских регионов, испытывается острая нехватка бензина, автомобилисты теперь жалуются на то, что им выписывают штрафы за стояние в очередях за топливом. Очереди оказываются настолько длинными, что захватывают участки дороги, на которых установлены знаки «Остановка запрещена».
3: В России снова прилетело, откуда не ждали. Автомобилистам массово стали приходить штрафы за стояние в очереди за бензином в зоне действия знака «Остановка запрещена». От ГИБДД уже поступили разъяснения о том, что аннулировать эти штрафы они не собираются, так как к этому нет законных оснований. И формально все вроде бы чисто. Знак есть, остановка в зоне запрещена, факт остановки есть, он зафиксирован. Но с точки зрения справедливости вроде как-то не очень. Если есть идеи, как защитить себя в такой ситуации, давайте обсудим, делитесь в комментариях.
11: Этот ролик стал вирусным, а Федеральное министерство внутренних дел России, видимо, опасаясь вспышек массового недовольства, уже сегодня пообещало, что выписанные штрафы будут отменять при обжаловании, цитата, «с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости». Конец цитаты. Что касается того, как защититься от таких ситуаций, этим вопросом, как вы слышали, задается автор ролика, то лучшим способом видится остановка войны против Украины. Время свободы, четверг, рубрика «Новости высоких технологий». Что может объединять аппарат МРТ, солнечные панели и дизельный двигатель? Слово директору по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадию Пильдесу.
22: Наверное, многие проходили МРТ, магнитно-резонансную томографию, или хотя бы видели, как ее делают. Человека помещают внутрь большого магнита, а на выходе получают подробные изображения органов и тканей. Исследование безопасно в том смысле, что в нем не используется рентгеновское излучение. Но приятной эту процедуру тоже не назовешь. Нужно лежать неподвижно, аппарат громко стучит и гудит, а само обследование может продлиться от нескольких десятков минут до часа и дольше, в зависимости от того, что именно исследуют. Ученые из берлинского центра Макса Дельбрюка предложили способ улучшить некоторые виды МРТ, не перестраивая весь томограф. Они изменили всего одну важную деталь – радиочастотную катушку. По сути, это специальная антенна, которая принимает очень слабые сигналы от ткани человеческого тела. Именно из этих сигналов компьютер потом собирает изображение. Проблема в том, что небольшие или анатомически сложные области бывает трудно рассмотреть с достаточной детализацией. Сигнал может быть слабым или неравномерным, поэтому изображению не хватает четкости. Тогда данные приходится собирать дольше, а иногда исследования даже нужно повторять. Новую катушку создали с использованием так называемого метаматериала. Это специально спроектированная структура из множества небольших элементов. Благодаря их форме и расположению она особым образом взаимодействует с радиоволнами и помогает лучше передавать и принимать сигнал. В экспериментах такая конструкция позволила получить более подробное изображение глаза, глазницы, затылочной области мозга. Важно, однако, понимать, на каком этапе находится эта технология. Испытания проводились на сверхмощном томографе. Такие аппараты используются в основном в исследовательских центрах. Так что ученым еще предстоит проверить, как эта конструкция будет работать с более распространенными аппаратами, разными частями тела и большим количеством пациентов. Но сама идея выглядит многообещающе. В будущем больницы, возможно, смогут улучшить отдельные виды исследований, добавляя специальную катушку, а не заменяя весь томограф. Для пациента это потенциально означает более короткое обследование, более удобное положение тела и меньшую вероятность того, что процедуру придется повторять. Похожий подход используют, например, в солнечной энергетике. Большинство современных солнечных панелей сделаны на основе кремния. Это давно освоенная и надежная технология. Но у кремния есть физический предел. Он не может одинаково эффективно использовать все части солнечного спектра. Поэтому инженеры создают так называемые тандемные элементы. При производстве поверх кремниевой основы добавляют тонкий слой перивоксидного материала. Два слоя работают с разными частями солнечного света. В результате с той же площади потенциально можно получить больше электричества. И это не значит, что новый слой можно просто нанести на старую панель, которая уже много лет стоит на крыше. Речь идет о производстве нового типа панелей, но их создают не вместо кремниевой технологии, а на ее основе. То есть новая разработка не отменяет все, что было создано раньше, а использует это как фундамент. Похожая логика и в двигателях. Например, исследователи уже много лет изучают вододизельные эмульсии – топливо, в котором небольшое количество воды специальным образом смешано с дизелем. Просто налить воду в топливный бак нельзя. Вода и дизель разделятся и могут повредить двигатель. Нужна стабильная эмульсия, специальные добавки или оборудование, которое смешивает компоненты перед подачей топлива. Но при правильной технологии микроскопические капли воды могут изменять процесс горения. В отдельных экспериментах это позволяло значительно сократить выбросы оксидов азота и сажи, иногда более чем на 60%. Во всех трех историях – МРТ, солнечных панелях и дизельном топливе – мы видим, что прогресс не всегда выглядит как появление совершенно новой машины. Иногда он выглядит как одна новая, но очень важная деталь внутри машины старой, давно существующей. И именно эта деталь – может сделать привычную технологию быстрее, точнее, эффективнее или чище.
11: Рубрику «Новости высоких технологий» в подкасте «Время свободы» ведет директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Ну и последняя тема. В швейцарском курортном местечке Вербье сегодня открывается 33-й международный музыкальный фестиваль. Один из самых престижных в мире. Фестиваль Вербье — это 19 дней концертов высочайшего уровня, мастер-классов, лекций и даже театральных постановок. В этом году ожидается участие Евгения Кисина, Андреша Шифа, Миши Майского, Джошуа Белла, Лахава Шани и многих других звезд классической музыки. Гордость фестиваля в Вербье — собственный молодежный оркестр. В нем играют более 100 музыкантов из самых разных стран. В честь дня рождения музыкального фестиваля в Вербье сегодня в выпуске заключительная часть вариации Питера Гейдриха на тему песни «Happy Birthday to You». Эта вариация в венгерском стиле исполняют участники фестиваля.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Настоящее время на «Радио Свобода».
3: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
4: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко. Вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютуба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. Среди прочего, это взломанная переписка Собчак и давление силовиков на российского политика Бориса Надеждина. На прошлой неделе хакерская группировка Black Mirror и телеграм-канал ВЧК ОГПУ опубликовали скриншоты предполагаемых приватных переписок нескольких известных людей. Среди них, как утверждается, оказалась и переписка журналистки Ксении Собчак. Позже всплыли голосовые сообщения, которыми она обменивалась с пропагандисткой Маргаритой Симоньян.
1: Марго, тебе спасибо, спасибо, что была с нами. Вот, я, честно говоря, ничего так и не поняла, что ты мне там в конце сказала про Алексея Алексеевича, кроме того, что он пока не хочет меня видеть. Но, надеюсь, это как-то исправится. Вот, а тебе спасибо за разговор чудесный, за вечер. Ну и давайте встречаться. Мы теперь тебя ждем в театре. Так что, может, если ты уже начала куда-то выходить, можем там как-то так в ложу, чтобы тебя никто не видел и не трогал, с твоей службой безопасности обсудить. Вот, обнимаю.
2: Про Алексеевича я же сказала, что он пока не готов, потому что он сказал, что он тебе не верит. Я тебе сказала, что я попробую его переубедить. Он вменяемый совершенно человек, просто ты же сама понимаешь, после такой долгой истории отношений и всяких таких не самых приятных вещей, вот, ну, я тебе дословно передаю, что он сказал. Но я знаю, что это может измениться, и это можно изменить. Я, кстати, вспомнила, не могла вспомнить весь вечер, вспомнила фразу, в которой мы с тобой обе сделали неправильное ударение. Это было «из огня да в полымя».
0: Вот что на эту тему пишет у себя в Фейсбуке журналист Сергей Пархоменко.
3: Ну что можно сказать, слушая очередные порции переговоров Собчак с самыми грязными шлюхами и самыми гнусными халуями, самых подлых убийц. По делам ей, заслужила. Шла к этому успеху, шаг за шагом. Последний разговор с ней состоялся в августе 2019 года, когда она пришла в студию «Эхо Москвы» вместе со своим мальчиком-говном Богомоловым ассистировать ему во время дебатов со мной в прямом эфире. И весь эфир что-то ему истошно ММСило, а он за нею повторял. Тогда уже было ей сказано: «Ваш мальчик – говно, и вы вместе с ним двинулись в сторону большого позора и краха». Перед этим была трагикомическая сцена летом 2018 года, когда она меня уговаривала работать у нее в штабе на подставных ее выборах в президенты. Никуда я не пошел, конечно, послал ее вежливо. Тогда еще казалось, что она заслуживает вежливости. Но решительно. А теперь вот достойный конец. Заискивание перед грязными шлюхами в мольбах познакомить с Громовым в Кремле, обещание посадить шлюху в театре где-нибудь в ложе, чтобы там ее никто не трогал. А параллельно еще перед какими-то тараканами из администрации и из мэрии ползает, вымаливает какие-то мелкие прощения и снисхождения. В перерывах матом орет на редакционных крепостных своих. Хлебайте, Ксения, полной ложкой, что сами себе наварили. Ни одной секунды сочувствия к вашему позору во мне не найдете.
0: Высказался и Илья Яшин у себя в Фейсбуке.
4: В опубликованных прослушках Ксении Собчак фигурирует чиновник столичной мэрии Алексей Немирюк, который отвечает у Собянина за внутреннюю политику. Он выступает фактическим куратором Ксении, определяет цензурные рамки, дает инструкции и отчитывает за нарушение договоренностей. Мы знакомы с Немирюком, потому что именно с ним приходилось согласовывать мемориальные мероприятия в Москве в годовщину убийства Немцова. По этому поводу мы и лично общались, и приходили к нему на совещание в компании с Вадимом Прохоровым и Владимиром Карамурзой. И надо сказать, что вплоть до начала войны и наших арестов согласовывать все удавалось. Чиновники мэрии вообще старательно создавали себе имидж либералов. А когда в Москве происходила какая-нибудь жесть, вроде массового снятия независимых кандидатов на выборах в городскую думу или жестоких разгонов протестных акций, всегда перекладывали ответственность на федеральные власти. Хотя понятно, что разница между москвичами и федералами скорее стилистическая, и что они часть одной людоедской системы. Но речь не об этом. Хочу поделиться одним любопытным эпизодом. Последний раз про Немирюка я слышал летом 2022 года, когда меня арестовали за антивоенные выступления и везли в изолятор на Петровке 38. После допроса в здании Следственного комитета меня посадили в автозак, а следом завели высокого мужчину с военной выправкой. Он оказался действующим генералом и заместителем министра МЧС Андреем Гуровичем, которого арестовали в тот же день за превышение полномочий. Так вот, Гурович и Немирюк жили в соседних квартирах. И когда спецназ пришел за генералом, полицейские перепутали квартиры. Вместо федерального чиновника вломились домой к московскому. Опера положили Немирюка на пол и начали хозяйничать у него дома, пока не разобрались, что к чему. После этого извинились за доставленные неудобства, отряхнули помятого собянинского зама и отправились в соседнюю квартиру за опальным генералом. У Немирюка в тот день, наверное, вся жизнь перед глазами пронеслась. А я слушал Гуровича и вспоминал рассказы про 30-е годы в СССР, когда чиновники тряслись от ужаса, услышав шаги за дверью, а министры могли легко оказаться в одном воронке с диссидентами.
0: О методах работы Ксении Собчак рассуждает журналистка Юлия Архипова у себя в Фейсбуке.
5: Хот-тейк по поводу переписок Собчак, которые стыдливо лезут со всех сторон. Не удивляет обилие мата и разнообразие собеседников по уровню людоедства. Поражает своей чистотой самопроизводимая структура насилия, в которой все это происходит. Все эти «когда пи***ут» хотелось бы понимать за что, и общение с шеф-редактором издания как с использованным одноразовым изделием, ее на увертел ЭПшечный Новиков, ей надо присмыкаться перед рекламодателем, мессенджером Макс, извиняться перед Чемизовым и чехвостить редактора, который посмел пропускать правдивую информацию за то, что он подставляет ее под иноагентство. Каждый узелок и подшипник в этой машине обильно смазан насилием, от вполне ощутимого в виде обысков и арестов у сотрудников до штрафов в 50 тысяч рублей и заискивания перед Маргаритой Симоньян, чтобы та устроила контакт с Громовым, который вот просто испытывает к тебе отвращение. И что с этим сделаешь? Обтекай. Жалеть тут никого не хочется. Хочется просто орать. Алло, люди! Можно не так. Это все совершенно не обязательно. Перестаньте, пожалуйста, жрать кактус. На это смотреть больно.
0: В какой-то мере художник Марат Гельман сочувствует Собчак у себя на странице в Фейсбуке.
3: Собчак, вне зависимости от того, верите вы в достоверность скриншотов или нет, я верю, несчастный человек. Пытается остаться журналистом в ситуации, в которой это невозможно. В этом смысле и нам хорошо здесь, и зетникам хорошо там. Что думаешь, что и говоришь. Общаешься с единомышленниками. А Собчак – свой среди чужих и чужой среди своих. Антивоенная среда презирает за лояльность, провоенная подозревает из-за взглядов. Плюс, конечно, контакты с Ермаком – серьезный риск доноса крестнику. Может в этот раз и не простить.
0: Политик Виктор Шендерович у себя в Фейсбуке намекает, что это все секрет Полишинеля.
4: О, сенсация! Прямая связь Ксении Собчак с Кремлем доказана сливом прослушек. Дорогая редакция, я офигеваю. Оказывается, участие этой дамы в разводке демократической общественности в 2018 году, легитимизация очередного президентского срока дяди Вовы после того, как тот не допустил к выборам Алексея Навального, что этого, как и многого другого в дивной биографии Ксении Анатольевны, нам было недостаточно для установления причинно-следственных связей. Ну хорошо, давайте послушаем прослушки, ага, а потом опять все нафиг забудем и начнем снова считать эту служивую либеральной журналисткой. Привет, кстати, всем участникам того президентского забега Ксении Собчак. Ух и наелся я тогда вашего дерьма за то, что посмел отвернуться от белых одежд этой либералки.
0: Блогер Дмитрий Михайловер у себя в Фейсбуке в какой-то степени даже сочувствует Ксении.
6: Прочитал пост Виктора Шендеровича о том, что мразь Собчак согласовывает контент с аппаратом президента и вообще давно продалась системе. А потом полез

0: Трассам немного сбилась оптика, но мог бы и подкрутить резкость. В стране пятый год идет война, людей пачками сажают за лайки и репосты. Государственные СМИ превратились, чего ж греха таить, в самые настоящие фашистские СМИ. Даже одуванчики Малахов и Роза Сибитова участвуют в дезинформации и сеют правильные нарративы. И на всем этом фоне продолжают существовать «Осторожно, медиа». Разве это плохо? Ну, потанцевала она под Леонтьева с каким-то кириенковским хреном. Ну, отправила ему пару постов перед публикацией. Ну что теперь, крокодила резать? Был бы я, Собчак, сам бы все это слил. Тоже мне нашли компромат.
1: Режиссер, сценарист и писатель Арсений Гончуков предполагает, что очень скоро Собчак дадут плашку иноагента.
2: Ксюха, Собчак, обнимемся. Сестра, ахаха. Да нет, просто все обсуждают слитые переписки Собчак, и я вдруг понял, что виражи наших судеб с Ксенией за последние годы очень схожи. После начала войны Ксения тоже же метнулась в Израиль. Хотела туда перевести свой медиахолдинг, в корне изменить судьбу. Но быстро все поняла там, резко вернулась и сделала выбор. Остаться в России, жить и работать здесь. Ровно то же самое произошло в прошлом году со мной. И я тоже уехал в Израиль. И там полгода прожил. И звали меня в эфир Ксении Лариной, я не пошел. И предлагали даже работу на «Дожде», я не пошел. Ну и израильские журналисты, журналисты в кавычках, буквально требовали у меня дать интервью и от родины отречься, и наговорить запрещенки про страну и власти. Этого делать я тоже не стал. И отказался. А потом я вернулся в Москву. И тоже сделал выбор остаться в России. Ну что ж, вообще так бывает. Жизнь шире всех лекал. Что до Ксении Собчак, который боец и зверь-баба, мой прогноз, что влепят ей скоро иноагента. Так что не будем зарекаться, Ксюша, сестра. Встретимся еще на заводе на работе под Тель-Авивом. Будем микросхемы паять за соседними столиками.
1: Журналистка Татьяна Никина у себя в Фейсбуке отмечает реакцию на сливы переписок.
3: Вскрытие переписки Ксении Собчак лично мне показалось любопытным только одним. Своей реакцией на нее вскрылась еще порция считавшихся оппозиционными товарищей. Одни так праведно возмутились. Это же личное, как можно-с? Как будто сами никогда ради красного журналистского словца не влезали в личное. Другие признались в старой неизменной дружбе назло и вопреки. Мол, как я могу Ксюше, именно Ксюше, не Ксении или госпоже Собчак, иначе, если мы с ней... То есть не в чести у них моральная, политическая, гражданская брезгливость и негативное отношение к служителям преступной власти. Поищут и всегда найдут, чем оправдать их, а заодно и себя.
1: Блогер Дайни Нашев намекает на то, что с администрацией президента дело имели все.
0: Что такого в переписке Собчак? Ну, переписывается она с АП. Всегда и все с АП переписывались. Это властный орган, ты не можешь его игнорировать. Пытается лавировать и усидеть на двух стульях? То же самое делало «Эхо», и вопросов особо не было. Да и как сейчас иначе? Я при всем моем ироничном отношении к Собчак, когда раньше читал ее канал, видел там и освещение случаев домашнего насилия, и преступлений силовиков, и много других важных историй, которые больше никто не освещал. А сейчас на нее набросился Соловьев, который ее люто ненавидит, и пытается выкрутить ситуацию, чтобы Собчак потопить. Это так отвратительно... Но ей приходится с этим иметь дело постоянно. Вот я тоже блогер, и, наблюдая за ней раньше, даже завидовал охватам и умению использовать свой бренд. Но когда я увидел всю эту отвратительную кухню, в которой ей приходится вариться, мне стало ее жалко. Это ведь унижение, которое тебе приходится терпеть каждый день, оправдывая все миссией, деньгами и известностью. Одно только заискивание перед Симонян, этой людоедкой, заставило бы любого проблеваться. А она терпит и заискивает, и лавирует, и глотает, и делает вид, что ей это нравится, и это какой-то бесконечный ад.
1: Журналистка Ксения Лученко в своем Фейсбуке удивлена, что уровень контактов Собчак такой низкий.
3: Во-первых, честно говоря, первая эмоция – сочувствие. Она все-таки живой человек, и это кошмарный кошмар, когда скрины твоих чатов и твои войсы читают и слушают тысячи людей. Ты спишь, а кто-то слушает твои личные войсы. Ты ешь, а в этот момент люди ржут над скринами твоих сообщений. Ужас. Мы же видим только кусочки, а она-то знает, сколько там всего еще у этих хакеров, и будет у любого, кто выкупит архив. Даже если не брать политические, репутационные, бизнес, личные и прочие последствия, а они будут. Не знаю, как тут не ужасаться и не сочувствовать. Никому не пожелаешь такого, кроме, может, 2-3 человек, а они и телегой поди не пользуются. Во-вторых, что меня удивило, низкий уровень ее контактов. Вся эта тема с крестницей Путина такой же булшит, как...

0: Шевкуновым духовником. Его, кстати, ломали несколько лет назад те же Black Mirror, и он признал подлинность слитой переписки. Она лебезит и заискивает перед какими-то Табаком и Немирюком. Ну, разве человек с прямым ходом к деду будет так унижаться? Причем очевидно, что они ей нужны больше, чем она им. Им все равно, существует медиахолдинг Собчак или нет. Это ей нужны их договоренности. Она пытается объясниться и добивается встреч. Она вздрючивает сотрудников после разговоров с ними, хотя сама понимает, что сотрудники правы и от этого сильнее злится. Наверное, какие-то контакты с Путиным еще остаются, и это ей помогло как-то выскочить из ситуации с Чемизовым и дает какую-то все-таки защиту, но очень сложные и негарантированные, типа через мать. В-третьих, это, конечно, важный инсайт о том, как выживают медиа в России. Вот, например, ремесло оказался, если не двойной, то одинарный сплошной для Собчак. Методичек и гайдов нет, есть какие-то плавающие договоренности, даже зафиксированные на бумаге, но трактовать их должна твоя ж чуйка. Туда ходи, сюда не ходи. Сегодня этого гостя можно, а завтра уже нельзя. Прозевал, вот тебе красная карточка. А чтобы обсудить, что не так и как дальше, ты еще побегаешь за своим куратором, ведь это он тебе нужен, а не ты ему. У него таких, как ты, даже если ты Собчак, полна авоська. Быть независимыми можно, если ты лежишь ниже радаров и соблюдаешь формальные законы. Ну, там, запикиваешь войну и помечаешь иноагентов, условно говоря. Но только если ты маленький и до поры до времени. В-четвертых, там, конечно, очень примечательный скрин диалога с Ермаком в 22-м году. Она пыталась свалить. Ну, это инстинкт блондинки в шоколаде. Даже если не брать какие-то принципы, хотя, думаю, амбиция быть нормальной журналисткой у Собчак еще осталась, иначе она не держала бы голову в драма «Квинс» как адресат. Свобода-то в человеке и все-таки дочке Собчака заложена. Извинения за вечеринки Ивлеевой можно было предвидеть, но не смогла. Кажется, за этим какая-то очень личная драма. Богомолов, мать, заложники-сотрудники, все три, вернулась явно не по своей воле. А то была где-нибудь рядом с Галкиным, а то и вовсе на антивоенных комитетах. Может, я, конечно, преувеличиваю из любви к сюжетам, но, кажется, с ней все-таки не так все просто. Спойлер, проект АП, да все бабло и так далее. Хотя интервью с Хасис развидеть трудно.
1: О том, что Собчак – проект Кремля, пишет журналистка Наталья Барабаш на своей странице в Facebook.
2: Почему-то все упускают самое главное, на мой взгляд, в расшифровке переписки Собчак, если уж вернуться к теме. В том, что Собчак – проект Кремля, мало кто сомневался. А с проектами не церемонится. Тем более, что термин «крестница Путина», очевидно, спасает только от личной посадки. Пока. Так что уровень трепета перед малоизвестным нам Табаком, отвечающим за госинформполитику, не удивляет. Зато стало все понятно про Илью ремесло, и думаю, заодно и про Боню, что это было. Собчак, ну если серьезно, я и правда виновата, и понимаю это. Я искренне считаю, что такой мудак с этими тезисами выгоден сейчас Сергею Владленовичу Кириенко. Но, конечно, могу ошибиться, потому что прямо никто это не признает. То есть Собчак фактически подтверждает, что это была борьба башни Кириенко с башней силовиков. Эта башня по башковитии и не хочет эскалации войны, на которой бизнес теряет невшибенные деньги. Что еще любопытно, Табак пробный выпад насчет СВК никак не комментирует, а переходит к прямым бандитским угрозам. «Хочу, чтобы ты жила в ощущении, что я могу тебя не простить». Значит, умная Ксюша попала в точку, а, скорее всего, сразу решила посидеть на двух стульях в каждой из башен. Ведь неизвестно, кто победит, крокодил или бегемот. В любом случае, ясно, в штабе промахнувшегося вождя штормит. Он это видит, все больше лютует. Но даже звери в стае всегда чуют, какая злоба от силы, а какая от слабости. И слабого сжирают. Подождем.
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». 10 июля Минюст России в очередной раз пополнил реестр иностранных агентов. Среди новых фигурантов оказался бывший депутат Госдумы Борис Надеждин. В 2024 году его выдвижение на президентские выборы вызвало большой общественный интерес. У пунктов сбора подписей выстраивались многочасовые очереди. Надеждин был единственным кандидатом, открыто выступавшим против войны. Однако Центр избирком отказал ему в регистрации, сославшись на большое количество якобы недействительных подписей. Спустя три дня после внесения в реестр иноагентов Надеждина задержали в Москве. Уже вечером его отпустили, составив административный протокол по статье о демонстрации экстремистской символики. Формальным поводом стала ссылка на опубликованное еще в ноябре 2023 года видео с фотографией Алексея Навального. Однако задержание произошло вскоре после того, как 17 июня Надеждин объявил о намерении баллотироваться в Госдуму. Журналист и блогер Леонид Соколов так отреагировал на преследование политика.
3: 10 июля Минюст России в очередной раз пополнил реестр иностранных агентов. Среди новых фигурантов оказался бывший депутат Госдумы Борис Надеждин. В 2024 году его выдвижение на президентские выборы вызвало большой общественный интерес. У пунктов сбора подписей выстраивались многочасовые очереди. Надеждин был единственным кандидатом, открыто выступившим против войны. Однако Центризбирком отказал ему в регистрации, сославшись на большое количество якобы недействительных подписей. Спустя 3 дня после внесения в реестр иноагентов Надеждина задержали в Москве. Уже вечером его отпустили, составив административный протокол по статье о демонстрации экстремистской символики. Формальным поводом стала ссылка на опубликованное еще в ноябре 2023 года видео с фотографией Алексея Навального. Однако задержание произошло вскоре после того, как 17 июня Надеждин объявил о намерении баллотироваться в Госдуму по Мытищинскому одномандатному округу. Одновременно он начал сбор подписей под лозунгом «Мир, развитие, честные выборы, сильные города».
1: Художник Марат Гельман у себя в Facebook намекает, что плашка иноагента – это ни разу не привилегия.
4: Надеждин – иноагент. Даже мне, живущему больше 10 лет в Европе, не имеющему в РФ уже 5 лет ни дел, ни собственности, этот статус принес немало проблем. Отчасти людей пришлось дистанцироваться из-за опасения проблем с государством, так как бывает в России. А теперь представьте человека, пытающегося делать политику в России. Welcome, конечно, старинный товарищ в клуб, но и лучи поддержки.
1: Политик Виктор Шендерович считает, что Борис Надеждин остался в прошлом на позициях умеренного системного либерализма.
5: Какой выразительный сюжет с Борисом Надеждиным. Какого прилюдного труса празднует воровская власть. И как бесстыдно она это делает. Сам-то Борис Надеждин в политическом смысле остался там же, где был многие годы. На позициях умеренного системного либерализма. Сдвинулась за время войны, отъехала мозгами политическая система. И системный, тихий Надеждин в роли мальчика для битья, многие годы прекрасно вписывавшийся в картину симуляционной путинской демократии, вдруг оказался по-настоящему опасен в предвыборном темном пейзаже времен горящей капотни и перспективы ракетных ударов ВСУ. Еще бы! На Старой площади помнят километровые очереди за Надеждина в 2024 году. И эти очереди им страшнее самого Надеждина. А ведь это было еще до всякой капотни. Война и ее последствия крепко достали россиян. Степень осознания причин различна, но достала-то всех. Она не нужна никому, кроме Путина, которого за поражение съедят свои же зетники и кучки воров, бенефициаров кровопролития. Любой политик, который выйдет сегодня на выборы под ясными антивоенными лозунгами, с требованием мира и возвращения России к нормальной жизни, без страха перед ВСУ и репрессиями, выиграет любые нормальные выборы в одну калитку. И иди потом, фальсифицируй, напрягай учительские комитеты. Ну, то есть, сфальсифицируют, конечно, помнят руки-то, но зачем эти хлопоты, если можно просто запугать репрессиями и поснимать с выборов всех этих либералов с жидкими бороденками? Яблоко, Надеждина. У воров подгорает, и они боятся. Правильно делают.
1: Политолог Иван Преображенский у себя в Фейсбуке пишет, что заигрывание даже системной оппозиции, какой бы она ни была в России, прекращается.
3: На Бориса Надеждина российские власти навесили ярлычок иностранного агента. Борису, видимо, передает привет реальный куратор российских псевдовыборов в Госдуму 2026 года, то есть ФСБ. Поигрались кириенковские политтехнологи, все эти дяди Саши Харичевы и иже с ними, и хватит. Надеждина выносят с политического поля вслед за яблоком. Зачистка по полной. Нельзя даже намека на человеченку допускать.
1: Художница Ольга Гражданкина у себя в Фейсбуке пишет, что Надеждину, скорее всего, придется уехать.
0: Я переживаю за Надеждина и не понимаю, почему некоторые мои фейсбучные друзья веселятся по поводу его ареста и того, что он уже не исключает эмиграции. Очереди за Надеждина были глотком свежего воздуха. Как сказала мне одна юная барышня, с февраля 2022 года я чувствовала себя просто говном, а тут появилась какая-то надежда, появился нормальный нормальный человек, который не бросил нас. Мы стояли в этих многочасовых очередях и видели много хороших лиц, антивоенных и честных людей, и молодых, и пожилых. Мы понимали, что его не допустят к выборам, но сбор подписей – это был законный протест против СВО, за который не закроют в тюрьму. Надеждин – простой русский мужик, который любит свою страну и не хочет, чтобы гибли люди с обеих сторон. Он не призывает к насилию, только лишь к миру. И честно говорит то, что многие думают, но сказать не могут по разным причинам. Он все время твердил, что из России не уедет. Но вот арест, а ему 63 года, и здоровья для тюрьмы нет. Он сказал, что не сможет и 15 суток прожить в заточении. Значит, скоро уедет, как и сотни тысяч людей, любящих Россию.
1: Журналистка Елена Зеринская у себя в Фейсбуке пишет, что силовики таким образом намекают Надеждину, мол, пора уезжать.
2: Очевидно, власти видят перспективу, что люди из очередей за бензином переместятся в очередь, где собираются подписи за кандидата Надеждина. Борис на правах давнего знакомства и на правах избирателя, готового отдать за вас свой голос, очень прошу вас не подвергать свою жизнь опасности и пока есть возможность уехать. Вы не первый будете кандидат в президенты, которые живут, пользуясь правом политического убежища. Достаточно уже сидит ваших коллег из Яблока, 7, как и многих других. Добрались и до вас. Я понимаю, что вы остаетесь не ради героизма, это ваше чувство ответственности и самоуважения. Но вы еще пригодитесь стране живым и свободным. Ведь именно таких, как вы, очень мало. В стране крайностей политик-центрист – это как раз последняя надежда. Вот такая еще и игра слов получилась. Мне только новость сказали, что с вас не взяли подписку о невыезде. Намекают. Вот тут я впервые с ним согласна. Борис, жизнь не такая долгая, как кажется. Не пополняйте своей обнадеживающей фамилией мартиролог героев и просто список заключенных на перекличке. Жизнь и свобода действовать дороже.
1: Юлия Латынина пишет в сети X, что посыл понятен.
2: Месседж совершенно понятен. Идет перед выборами тотальная зачистка политического поля. Типа нам не нужна никакая позиция, в том числе пророссийская. Месседж: хотите работать в России и для России, занимайтесь чем-то другим, не политикой. И у меня двоякое щемящее чувство. И выборы эти никакие, и демократию я в принципе не люблю. Только вот человека очень жалко.
1: Про ситуацию с давлением на политика у себя в телеграм-канале, правда, нехотя, высказался Александр Невзоров.
5: На эту фигню можно было бы и не обращать внимания, но расклокотался интернет. Либералы и демократы пригорюнились, Надеждина не допустили к выборам. Ему пришлепали какую-то хилую статьишку УК и вывели из игры. Впрочем, все было корректно. Да, сцапали и погрузили, но с учетом былых заслуг ток был слабый, кислота разведенная, а бутылка на полшишечки. Разумеется, либерала, который собрался в Госдуму, подвергли и гражданской казни, и иноагентству, но для его же блага. А то коллеги в думском сортире порвали бы толстяку анус после первого же заседания. Надеждин отлично послужил Кремлю. В этот раз его услуги не требуются. И чтобы не отсвечивал, толстяка переместили в обитель политических теней, во тьме и забвении шаркать по чертячьему говну.
1: Блогер Артемий Леонов пишет в CTX, что лучше бы такие политики, как Надеждин и Максим Круглов, оставались на свободе и в безопасности.
3: Простите меня ради бога, но я вообще не понимаю, в чем эндгейм Надеждина, Галямина, Яблочников и иже с ними. Оставаться в России и говорить все как есть, как какой-нибудь Яшин, это опасно и иррационально, но это хотя бы морально обосновано, это действительно героизм, который может кого-то вдохновить. Оставаться в России и просто махать всем ручкой с посылом типа «смотрите, я относительно нормальный, у меня все политические амбиции, а что обо всем этом думаю, и так понятно», и так до тех пор, пока тебя неизбежно не посадят, не выдавят из страны или не заткнут окончательно. Вот это мне прям решительно непонятно, зачем и для кого. Чтобы кому-то было чуть приятнее проголосовать за Надеждина, чем за новых людей? Так его же плюс ко всему еще и не зарегистрируют никуда. Я не знаю, может, это изнутри России по-другому воспринимается, но лично меня бы гораздо сильнее воодушевляло, если бы Максим Круглов, Надеждин и прочие просто были на свободе и в безопасности. Это бы было более ценно.
1: Журналист Александр Подробинок пишет у себя в Фейсбуке, что все было понятно с самого начала.
5: Борис Надеждин очень смешной. В интервью «Медузе» он серьезно размышляет, каким путем ему теперь пойти. Путем Ленина или путем Навального? То есть уезжать или оставаться? Думаю, выбор давно сделан. Да и кто бы сомневался, ради чего была затеяна вся эта шумиха с очередными бессмысленными выборами. Какой-никакой, а все же политический багаж для трудоустройства в эмиграции. Ведь все было понятно с самого начала. умный политик сам строит себе трамплин для удачного переезда. Рад бы ошибиться в отношении Надеждина, да вряд ли.
6: Философ, методолог и политтехнолог Петр Щедровицкий пишет, что выход из этой ситуации только один.
3: Именно поэтому в данном конкретном случае мой совет однозначен. Если есть хоть какая-то возможность, то надо просто бежать, ползти в сторону, просочиться через границу, воспользоваться любыми возможностями и покинуть территорию этой психбольницы, которая неминуемо очень быстро превратится в еще один ГУЛАГ. Но даже если это получится, нельзя быть наивным идиотом. Мой отец говорил про таких наивных, что они из страны непуганных идиотов.
6: С вами был Антон Сергиенко и цитаты свободы. Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: денег своих, к сожалению, у нас не так много для того, чтобы запускать какие-то инвестиционные проекты.
1: Как сломить упрямый Центробанк и снизить ключевую ставку? Пошептаться с Владимиром Путиным.
2: Я вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться.
3: И будет естественным процессом.
1: Закрыть глаза на топливный кризис и инфляцию невозможно, считают в Центробанке. В Кремле, кажется, с этим теперь не согласны.
4: Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере.
1: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Россияне никогда не жили лучше, чем сейчас, считает Алексей Зубец, директор Российского центра исследований социальной экономики. Впрочем, социологи с ним едва ли согласятся. Свежий индекс потребительских настроений россиян, по версии Левада-центра, впервые с октября 2022 года опустился ниже отметки в 100 пунктов. К макроэкономическим проблемам страны, пятый год, ведущий полномасштабную войну, добавляется топливный кризис. В Кремле, впрочем, уверены. Макроэкономические проблемы, но они у всех, ведь помимо войны в Украине идет война в Иране, которая из-за событий в Ормузском проливе касается гораздо большей страны-участницы. Поэтому можно чуть меньше опасаться инфляции, пойти навстречу крупному бизнесу и снизить ключевую ставку. По крайней мере, второй месяц подряд из Кремля именно такие сигналы и поступают. Об этом сегодня и поговорим. Начнем с реалий на земле. Как топливный кризис сказывается на российской экономике, расскажем в нашем сюжете.
5: Уверенно заявлял на форуме Общероссийского народного фронта президент Владимир Путин. Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Спустя несколько дней продолжал успокаивающую риторику пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На фоне таких заявлений властей экономист Сергей Алексашенко в своем новом докладе приходит к выводу: россияне начинают осознавать экономические последствия вторжения в Украину, и они нерадостные. 77% из 1610 опрошенных в июне респондентов напрямую связывают ухудшение экономической ситуации в стране с военными действиями. Каждый второй считает это влияние критическим. Лишь 12% опрошенных жителей России уверены, что война тем или иным образом положительно влияет на экономику.
6: Бензина нет, людей нет, прибыли нет.
5: Левада-центр также фиксирует падение индекса потребительских настроений россиян. Каждый третий респондент заявил об ухудшении своего материального положения за год. Впервые с апреля 2022 года в оценках россиян на будущий год негативные ожидания преобладают над позитивными. Директора Центра исследований социальной экономики Алексея Зубца эти данные не испугали. Он хоть и отметил, что россияне на текущие зарплаты могут позволить себе меньше мяса, хлеба и подсолнечного масла, но по остальным позициям, цитата, «покупательная способность выросла».
7: Жаловаться на то, что мы обеднели, довольно странно, потому что, в общем, живем мы сейчас лучше. То есть россияне в нашей стране никогда не жили лучше, чем они живут сейчас.
5: Зубцом не согласился лидер фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов.
8: Заявление о том, что наши люди никогда не жили так хорошо, как сейчас, даже у меня, вызывает острое желание притащить такого экономиста на рынок какого-нибудь провинциального города, где люди редко получают зарплаты выше минималки, и заставить его повторить сказанное слово в слово.
5: Миронов, которому в сентябре переизбираться в Госдуму, добавил, что это опасные заявления, которые злят людей. И обвинил экономистов в том, что многие из них стали жертвами Росстата, который всячески оправдывает неудачи финансово-экономического блока правительства. Удары украинских беспилотников по российским НПЗ спровоцировали масштабный топливный кризис. По данным оптимистичного, по мнению Миронова, Росстата, за неделю уже в 5 российских регионах плюс аннексированные Крым и Севастополь цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей за литр. Из-за дефицита топлива в России также подорожали грузоперевозки, в среднем на 20%. Издержки бизнеса в дальнейшем отражаются на финальной цене для покупателя. Но пока, уверяет Росстат, общая инфляция в России с 7 по 13 июля замедлилась до 0,17% против 0,31 недели ранее. Мэр Магнитогорска Сергей Бердников осудил россиян, жалующихся на рост цен.
7: Там люди отдают здоровье, гибнут, а мы тут готовы разорвать власть из-за того, что сегодня украинцы дотянулись до НПЗ, из-за того, что нам стало жить не так комфортно. Великую Отечественную не ели, не пили, бесплатно работали ради победы.
5: Бердников поправился, что сегодня работать ради победы, цитата, конечно, никто не призывает, и призвал вести себя корректно.
1: А количество новых дел о банкротстве компаний в первом полугодии выросло на 21%, пишет «Коммерсант». И эта тенденция, по ожиданиям юристов, опрошенных изданием, сохранится как минимум до конца года. Среди пострадавших – IT-компании, ритейл, инфраструктурные компании и около ВПК-шные предприятия. Вот даже их это коснулось. Количественно по регионам в лидерах Москва, Подмосковье и Петербург. Но допускаю, там не то чтобы хуже бизнес-климат, просто компаний там побольше. И в пропорциональном соотношении получается, возможно, одинаковая картина, но именно вот количественном. Там компаний больше, которые пострадали из-за текущей экономической ситуации. А с нами в прямом эфире экономист Владислав Жуковский. Владислав, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте.
1: Хочется с вами обсудить эти все последние новости, которые накопились на фоне и войны, и топливного кризиса. На ваш взгляд, вот те проблемы, с которыми сталкиваются и потребители, и бизнес, это уже последствия топливного кризиса? Здесь хочется просто понять, отделить вот этот общий военный фон, уже 4 лет как тянущийся, от последних новостей.
9: Я бы все-таки начал с этого товарища, господина Зубца, который рассказал, что россияне так никогда хорошо не жили, как во время войны. То есть 5 лет развала экономики, развала промышленности, рекордных дефицитов бюджета, наращивания госдолга, всплеска цен, запредельно высокой ключевой ставки, которая выжигает любую инвестиционную деловую активность, погром малого бизнеса через повышение налогов, НДСов, утильсборов, акцизов, налогов на прибыль, там, отмена льгот для малого бизнеса. Но для Зубца это, видимо, действительно замечательная эпоха, потому что вот такие, как он, присосавшиеся к кормушке, к бюджету чиновники, обслуга чиновников там, в всяких институтах, вот он как раз работает в институте при Министерстве финансов, да, все эти депутаты, сенаторы, министры, у них все хорошо абсолютно, они на войне еще и хорошо подобогатились, приподнялись. Поэтому, ну вот видите, для кого война, для кого мать родна, и люди, которые стоят в очередях километровых по 10-15 часов за бензином, там 3-километровые очереди в Забайкале, в Иркутской области, ну я думаю, что Зубцу лучше было бы к ним не выходить из служебного автомобиля, не говорить им, как им повезло с этой замечательной жизнью. Вот, но если говорить на полном серьезе, то обратите внимание, что вот эта топливная катастрофа, топливный кризис уже, ну, не получается никак его замолчать, не получается его никаким образом скрыть. Уже, значит, вот в Центробанке мы видели заявление, что это очень жесткий удар, скачок цен на бензин, на дизель по инфляции, по инфляционным ожиданиям. Современная экономика – это всегда экономика ожиданий, потребительских настроений. Если бизнес не ждет ничего хорошего, ждет удары беспилотниками, повышение налогов, ждет повышение каких-то там поборов, высокую ключевую ставку, падение уровня жизни населения, падение спроса, то не будет никаких у вас инвестиций, рабочих мест, модернизации, ну и, соответственно, люди тоже будут меньше тратить, больше сберегать, покупать валюту, снимать деньги с депозитов, ну, тем самым ведя, соответственно, там, к банковскому кризису, неплатежам и всему остальному. Значит, и вот поэтому ЦБ уже нам сказали, что они обеспокоены этой ситуацией, что инфляционные ожидания остаются крайне высокими. По оценке Центробанка, наблюдаемая инфляция в диапазоне 12,5-13% процентов у населения, а ожидания на год около 15-16%. И что вот они сейчас будут готовиться к тому, что ставку снижать, видимо, они не смогут 24 июля, и в лучшем случае будет пауза, хотя все понимают, что при таком инфляционном шоке ставку ключевую нужно поднимать, но это неизбежно усилит неплатежи, банкротство компаний, дефолты, соответственно, вот поэтому тот самый Герман Греф засуетился, запаниковал и сказал, что все, у нас все кредитные комитеты, инвестиционные комитеты проходят не по тому, как выдавать кредиты, а как их реструктурировать, как их рефинансировать, как идти навстречу заемщикам, которые не могут платить по кредитам, чтобы как-то им пролонгировать, реструктуризацию долго провести, сдвинуть платежи дальше. Ну и, соответственно, что все инвестиции остановились, 2 года в России вообще нет инвестиций, инвестиционный кризис, падают капитальные вложения, экономика деградирует, качество товаров падает, рабочих мест меньше, ну и, соответственно, вот говорит, надо ставку снижать. ставку надо срочно снижать, бог с ним с инфляцией, что она подскочит, что будет у нас инфляция, там, ну, понятно, официально 6%, реальная инфляция там 26%. Греф говорит, надо с этим смириться, главное сейчас дать больше денег, чтобы как раз-таки не допустить до банковского кризиса, до набега вкладчиков на банки и до, там, условно говоря, вот этого дефицита ликвидности, когда все меньше платежей по кредитам, все меньше денег притекает в банки по ликвидности, все больше оттуда денег изымают вкладчики. Вот эти там 1 900 000 000 000 рублей, которые сняли только за февраль-июнь текущего года, по 400-500 миллиардов рублей в месяц снимают россияне с банков. Вот Греф очень этим обеспокоен и говорит, что как бы, ну вот мы уже переохладили экономику, уже по сути дела стагфляция, падение, главное так...
1: Владислав, простите, я вас перебью, просто о ключевой ставке, об инфляции мне хочется немножко позже нам с вами поговорить, поскольку там сложилась любопытная, амбивалентная такая ситуация, которую хочется чуть шире нашим зрителям рассказать и показать по этому поводу сюжет, а сперва вернуться вот к текущим показателям, которые мы вот проговорили в сюжете. У меня такой вопрос возник. Если расходы на логистику растут, как вполне себе очевидно и логично, исходя из текущей ситуации, то каким образом снизилась общая инфляция по версии Росстата, как вы думаете? Ну, по крайней мере, такие данные они привели вот на это, за эту неделю.
9: Ну, смотрите, мы понимаем, что Россия – это очень большая протяженная страна, это десятки тысяч, тысячи километров плечо от производства там, до сбыта логистики, там, продажи на прилавке. Холодная страна, соответственно, логистика всегда играет большую роль. В среднем структуре себестоимости и издержках около 15-20% в цене товара – это логистика, транспортное плечо, а это все дизель, бензин и прочее-прочее. Поэтому, когда мы видим цифры, что только за последние полтора месяца грузовые перевозки подорожали на 18-20%, а год-году уже около 28-30%, ну, понятно, что это безумная инфляция издержек, которая будет переложена на плечи простых россиян, и, соответственно, либо у вас не будет на прилавке товаров, у вас будут пустые прилавки и дефицит, либо, соответственно, цены взлетят в небо, бизнес боится поднимать цены, потому что к ним приезжает антимонопольная служба, приезжает прокуратура, силовики, объясняют, что ни в коем случае нельзя подрывать стабильность, надо торговать себе в убыток, как хотите, крутитесь, да, вот, ну, соответственно, по этой причине уже многие аграрии заявили, что они будут забивать скот, что не будет кормов для, там, для животноводства, для там, кур, для свинины, для там, крупнорогатого скота, что зерно непонятно куда теперь вывозить, как его возить, оно будет гнить в полях, потому что солярку купить невозможно, и продавать себе в убыток просто невыгодно. Вот, поэтому вот инфляцию, которую рисует Росстат, они пытаются сразу на всех стульях усидеть. То есть главный фактор, почему инфляция якобы затормозилась с 0,3% за предыдущую неделю там, до 0,17-0,18% за последнюю неделю, это прежде всего там, какое-то якобы удешевление поездок в Юго-Восточную Азию. Как вы понимаете, вся Россия, вся страна стоит не в очередях на заправках, а в Юго-Восточную Азию поехала отдыхать в Таиланд и в Вьетнам, если верить Росстату. Да? Причем они убрали из этого индекса инфляции, потребительской корзины, перелеты по России. И там, где как раз-таки безумный рост цен, они как раз в том году исключили этот показатель из-за авиационного керосинового дорожания. Вот. И плюс отчасти вроде как первая неделя пошло некоторое снижение сезонных цен на продовольствие. Вот вообще в России должна была быть уже дефляция традиционная сезонная, она обычно в августе, в сентябре, начинается в июле, но уже, в принципе, на юге России, Краснодар, Ставрополь, Ростов уже идет сбор урожая, и по логике цены должны были падать, начать уже в начале июля месяца, да, продовольственная должна быть дефляция, но на самом деле многие товары дорожают. Посмотрите, например, на красное мясо, на говядину, на свинину, да даже на курятину, цены на нее растут, причем растут быстрее, чем официальная инфляция, там по говядине выше 16%, даже Росстат фиксирует, реально гораздо больше. Вот, поэтому цифры эти, конечно, приписаны, цифры это вранье. Я думаю, что вот как по бензину рост официально год-году 23-25%, а реально больше там, 50% по многим регионам, а в Крыму там вообще по 200 рублей за литр, по 250. Ну вот, соответственно, у вас и по инфляции тоже цифра официально 6% последняя, которую Росстат показал, но реально, думаю, что около там, 20%.
1: Ну, давайте как раз перейдем вот к теме обсуждения, такого пока что заочного обсуждения ключевой ставки. Тут два лагеря такие сформировались, и есть ощущение, что у Кремля начался некоторый клиент в противоположную сторону. Как-то они оптимистично весьма настроены в прогнозе инфляции, по крайней мере, если анализировать некоторые публичные заявления. Напомню, традиционно ставится за ориентир в российской экономике 4%, но прогнозы по самым разным критериям довольно-таки иногда очень сильно превышают эти самые 4%, и Центробанк не торопится снижать ключевую ставку, хотя крупный бизнес воет, бьет копытом. Временами к нему присоединяются даже региональные власти, отдельные конкретные чиновники. И вот любопытные диалоги происходят с Владимиром Путиным заочно, без присутствия Набиуллиной. Но упоминается она там, в этом кремлевском кабинете, в одном из, мы не знаем в каком именно. Все подробности расскажем в нашем сюжете.
2: У нас жулики не выживают, я так скажу.
10: Глава Якутии Айсен Николаев 14 июля рассказал Владимиру Путину о проблемах, с которыми сталкиваются бизнес региона.
2: Угольщики идут вперед, несмотря на проблемы с мировым рынком, несмотря на, конечно, нашу достаточно серьезную ситуацию внутри страны, где вот и сильный рубль мешает, честно скажу так, нашей, ну, мы же экспортно ориентированная республика, и, конечно, высокая процентная ключевая ставка. Ну, и вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться, достаточно уверенно. Да, это очень важно, это нам очень нужно.
3: Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей.
10: Это можно считать очередным намеком главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Пора увереннее снижать ключевую ставку. Об этом не раз просил бизнес. 10 июня на совещании с правительством Путин уже говорил о снижении ставки. Примечательно, что тогда Набиуллиной на совещании не было. Она болела.
11: Принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция-то падает, особенно уже 5 с небольшим процентов, поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров.
10: Глава ЦБ выступает против резкого снижения ставки. Это, уверена Набиуллина, неминуемо ускорит рост цен. На последнем заседании регулятор снизил ставку, но всего на 25 базисных пунктов. В день встречи Путина с главой Якутии зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что ЦБ не может закрыть глаза на цены на топливо и инфляционные ожидания. Заботкин, впрочем, высказался с осторожным оптимизмом.
7: Закрыть глаза на цены топлива и инфляционные ожидания Центральный банк не вправе. Но мы исходим из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке. При выверенной денежно-кредитной политике Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 году.
10: Годовой прогноз инфляции аналитики Центробанка повысили до 6,2%. 13 июля глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что рост цен на топливо не должен стать основанием для повышения ключевой ставки. Заочную борьбу с политикой Центробанка продолжают и госкорпорации. Глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным посетовал. Чистая прибыль Ростеха упала на 42%.
0: К сожалению, у нас снижается чистая прибыль. Несмотря на то, что выручка у нас растет, и по сравнению с 2025-2024 году выручка выросла на 25%, а чистая прибыль снизилась на 42% и составила всего 76,4 миллиарда. То есть денег своих, к сожалению, у нас не так много для того, чтобы запускать какие-то инвестиционные проекты.
10: Все из-за высоких процентных ставок по кредитам. Чемезов неоднократно публично критиковал руководство ЦБ, обвиняя его в игнорировании интересов бизнеса.
12: Где нет вообще топлива. Потом ты в очереди стоишь, можешь час отстоять, два, можешь 30 минут отстоять, как повезет.
10: Топливный кризис уронил деловую активность на дно, начиная с первых месяцев войны. Центробанк по итогам опроса 12 тысяч предприятий опустил индекс бизнес-климата до минус 6,3 пункта. Еще в мае было 0,9. Страдают и малый, и средний бизнес. Так, например, пишут ведомости, из-за экономии россиян компании-производители одежды массово погружаются в убытки. По итогам 2025 года 34% масс-маркета не досчитались прибыли, а среди продавцов премиальных марок таких уже 40%.
13: Легкая промышленность совсем не легкая промышленность, как может показаться, дамы и господа. Ну, давайте начнем с того, что первое, средний сегмент, он всегда попадает под удар первым. То есть в любой экономическом кризисе средний сегмент всегда летит под откос, потому что ты и не там, и не там.
10: Тем временем уже несколько миллиардеров из числа богатейших людей России, в том числе и близкие к Владимиру Путину, по данным Bloomberg, за последний год вывели миллиарды долларов за границу. Они опасаются за судьбу российской экономики и изъятия активов и теперь инвестируют в криптовалюты, зарубежную недвижимость и частные инвестфонды.
1: Тему продолжим с экономистом Владиславом Жуковским. Я немножечко издалека хочу начать, вот дабы разобраться в природе вот этого вот декларируемого такого оптимизма со стороны Кремля. Раз за разом российские власти говорят, ну, на макроуровне у всех проблемы, гляньте, что там опять происходит в Армузском проливе. Вот господин Песков об этом 16 июля говорил в очередной раз, сказал, трудности эти вот с российской экономикой не носят критического характера, у всех все плохо. А мне попадался на глаза материал Forbes о том, что нефть по 150 баксов за бочку мир уже не увидит, и действительно возобновление войны в Иране, оно приподняло ценник на нефть, но не очень сильно и высоко, как это было в начале конфликта именно в Иране. Почему так? Вот хочется узнать, поскольку все-таки какую-то дополнительную прибыль российский бюджет как будто бы ожидал и в прошлый раз, и наверняка не исключает и в этот.
9: На самом деле уже никто ничего хорошего там не ждет, это больше для такого внешнего потребления, для пользования, чтобы развешивать населению лапшу, что все мы контролируем, какие-то деньги будут. Нет, никаких денег там не будет. Если вы посмотрите на исполнение бюджета за там, март, апрель, май, июнь, то и посмотрите, какие были получены нефтегазовые доходы вот за эти 4 месяца, пока шло перекрытие Армузского пролива, то окажется, что дополнительные доходы составили меньше триллиона рублей. То есть в среднем в феврале, в январе доходы были 400-450 миллиардов, ну а там в моменте подскочили 650-700. Ну то есть триллион рублей при дефиците за январь-июнь в 5,7 триллионов рублей, при дефиците российских регионов только запланированным Минфином в 2 триллиона, а реально с учетом падения малого бизнеса, закрытия предприятий, ИПшников банкротства рекордные сейчас идут, соответственно, падение деловой активности, инвестиций, там регионы не доберутся гораздо больше денег, там дефицит будет около 3 триллионов плюсом. Плюс у них еще огромные расходы там на эти беспилотники, РЭБы, там НПЗ, на выплаты по контракту и прочее. Плюс пенсионный социальный фонд тоже будет, там дефицит в том году 1,2 триллиона, в этом больше. То есть там на самом деле в бюджетной системе дефицит может быть там 12-15 триллионов, и никакой, и даже за один месяц дополнительный нефтегазовый доход в 250-300 миллиардов, а это капля в море, ничего не спасает. Важный момент, что практически вот сейчас все больший объем нефтегазовых доходов, которые Россия могла бы получать, будет уходить на снижение цен на топливо. То есть вот это все топливо, которое Путин дал команду завозить там из Белоруссии, из Казахстана, когда в Казахстане у самих там нет избытка топлива, все там по контрактам долгосрочным продано, и у самих периодически бывает даже дефицит топлива, они закрывают границу, закупали в России на Омском НПЗ бензин и дизель. Но тем не менее, например, индийское топливо. Индийский бензин в Россию, значит, с учетом всех налогов, транспортировки, логистики, перевозки сначала дешевой нефти в Индию по бросовой цене в 45 долларов за бочку, оттуда обратно другими уже нефтепродуктовозами нужно везти будет бензин и дизель, страховки, все вот это будет приводить к тому, что бензин будет стоить из Индии там по 200 рублей. Соответственно, чтобы цены сбить, бюджет должен будет выплачивать компенсации нефтяникам и компаниям под санкциями. Это примерно там, вот 350 миллиардов рублей в месяц оплачивает бюджет по демпферу, так называемый по акцизу нефтяникам, чтобы они перерабатывали нефть, нефтепродукт и продавали его по цене не по мировой там 150 рублей, а вот по когда-то российским 80 рублей условно. И на это уходил каждый третий рубль нефтегазовых доходов. Триллион заработали, 350 отдали нефтяникам. Сейчас нефтегазовые доходы сами по себе проседают, потому что нефть подешевела. Brent уже не 115 долларов, а 70-75. Urals, российская бочка, уже опять 45-50 долларов. То есть и доходы упали, и расходы на выплаты по индийским нефтепродуктам тоже они подскочат. То есть уже будет больше половины, а может быть там две трети нефтегазовых доходов будут уходить на субсидии, чтобы цены как-то сбить, чтобы они не улетели в космос. Вот, а это еще удастся привезти это топливо. Поэтому нет, тут денег не будет. Обратите внимание, что счетная палата уже насчитала, что дефицит бюджета будет на 2 триллиона рублей больше, чем изначально планировал Минфин. Они об этом заявили еще до ударов по московскому НПЗ, по омскому НПЗ, по Салават-Нефтьорг-Синтезу Газпромовскому, вот недавно который был. То есть они уже тогда признали, что минус 2 триллиона. Я думаю, что реально, то есть триллион по нефтегазу, триллион по ненефтегазу. Реально цифры будут гораздо больше и по нефтегазу, и по ненефтегазу выпадение доходов. И расходы будут расти, особенно военные расходы, мы это видим по бюджету, что в среднем расходы растут на 17%, а особенно госзакупки. Госзакупки, по данным Минфина, за январь-июнь выросли на 47%, почти что в полтора раза, это все, что связано с войной.
1: И учитывая, вот, что поэтому этот оптимизм Кремля совершенно не подтверждается на практике, с чем вы связываете вот этот явный перекос позиции Путина в сторону бизнеса? Как будто Набиуллина в этой заочной битве с бизнесом между ключевой ставкой в одну сторону и в другую, она, ее позиция начала очень сильно как-то вот выступать, как-то проваливаться, что ли?
9: Ну, потому что когда у вас есть вероятность цунами банкротств, череды верных дефолтов, таких кросс-дефолтов, которые друг за другом тянутся, да, и завала банковской системы, я же не случайно сказал вам про дефицит структурной ликвидности в российской бюджетной банковской системе. О нем говорят уже глава ВТБ Костин и глава Сбера Греф, и зампред Сбербанка Тарас Скворцов, известный макроэкономист, который прямо сказал, что набег вкладчиков на банки – это уже макроэкономическая угроза и удар по финансовой устойчивости, надо что-то с этим делать. Надо перестать пугать россиян заморозкой вкладов, нужно перестать повышать налоги, давить на малый бизнес, чтобы люди не снимали деньги, не прятали их под подушкой и не шли покупать товары там за кэш, условно говоря, за наличные. Вот. Но, тем не менее, 2,5 триллиона рублей дефицит банковской ликвидности, в начале года было 500 миллиардов, в 5 раз выросла дыра потоку денег, соответственно, вот считайте, что она сейчас будет дальше нарастать. Поэтому Путин понимает, что ему уже войн на болотах, все требуют девальвации рубля хотя бы 90-100 рублей за доллар, чтобы хоть как-то могли российские товары, сырье конкурировать, соответственно, на мировом рынке, хоть какие-то доходы приносили, чтобы китайский импорт не добил, не загасил до конца остатки внутреннего какого-то производства, хоть и менее конкурентоспособного. Но это всплеск инфляции, поэтому Путин пока выступает сторонником более крепкого рубля, рассказывает, что якобы такой вот в России валютный рынок сложился, спроса якобы на валюту нет. Вот. Но что касается ключевой ставки, да, вы правы, это абсолютное вмешательство в ЦБ, в политику Центробанка. Путин прямо дает понять, что ему плевать на то, что в России где-то там де юре написано в Конституции про независимость Центрального банка, что он сам самостоятельно проводит монетарную денежно-кредитную политику, там таргетирует инфляцию, устойчивость рубля обеспечивает. Но он дает четко понять, что ему глубоко начихать на то, что там топливные кризисы, что бензин и дизель подорожали только официально там с начала года на 16%, а реально там на десятки процентов, что инфляция взлетает, что все говорят про стагфляцию, обрушение производства и растущие издержки, налоги. Но он говорит, снижайте ставку. То есть как бы вот в этой ситуации Набиуллина должна была бы 24 июля ставку поднимать, хотя бы краткосрочно, шоково, чтобы удержать деньги вкладчиков на депозитах, чтобы остановить отток денег с вкладов, чтобы хоть как-то сделать российские рублевые активы более привлекательными, чем там скупку бензина, дизеля, там тушенки и там покупки валюты, крипты. Вот. Но она понимает, что этого сделать не может, потому что вся гражданка сыпется. Если сейчас ставку поднять, то мы увидим безумный просто скачок банкротств, неплатежей, банковский кризис. То есть сейчас уже 10% активов банков токсичные, неплатежи превышают 10% по кредитам. И еще огромное количество реструктуризаций. Я думаю, что вот на эти 11 триллионов просрочки еще триллионов 20 реструктуризаций идет. То есть там реально плохих активов уже
1: Владислав, каждый... Владислав, вот, простите, я вас перебью снова, но хочется успеть задать вам этот вопрос. Тем любопытнее узнать, как вы думаете, что же повлияло на Путина. Дефицит знаний об экономике, дефицит адекватных советников по экономике, учитывая его тотальнейшее доверие к Набиуллиной, как показала практика последних лет. Или это скорее политический вопрос. Возможно, это лобби со стороны крупного бизнеса, но я сомневаюсь, что уж малые и средние могли бы на него повлиять.
9: Я думаю, что, во-первых, он, правда, ничего не понимает толком в экономике, хоть и целый кандидат экономических наук, но мы видим до какой разрухи, да, они подавили ситуацию в стране с повышением налогов, санкциями совсем. Вот. Но вторая история, он понимает, что все очень плохо, что война продолжается, что удары по НПЗ и топливный кризис это очень большой макроэкономический фактор неопределенности и кризиса, то есть это дальше может быть топливный коллапс, транспортный коллапс, гуманитарный кризис, пустые прилавки, провал сбора зерновых, удар по животноводству, растениеводству, ну и соответственно пустые прилавки и скачок цен на продовольствие, а уже продовольство ускорило рост. А в-третьих, он понимает, что ну, действительно... скажем так, если зашатается банковская система, если пойдут вал неплатежей по кредитам, а вкладчики будут снимать деньги с банков, то банки в какой-то момент скажут, простите, ребята, в кассе денег нету, у нас тут не подвезли, поэтому это уже может спровоцировать тогда полноценную банковскую панику, набег вкладчиков на банки. Поэтому уже мы видим, что в Крыму лимиты там на 15 тысяч рублей в сутки, 50 тысяч в месяц лимиты на снятие денег. МВД заявила недавно на какой-то конференции замминистра внутренних дел, что надо вводить лимиты на снятие денег населением, там не больше 50 тысяч рублей в месяц, потому что больше россиянам и не надо. Как бы, да, держите в банках, чтобы банки покупали на ваши депозиты, либо кредитовали военные предприятия, либо покупали облигации госзайма и кредитовали военные расходы, дефицит бюджета. Вот, поэтому я думаю, что он понимает, что ситуация очень плохая, и вот Чемезов, тот же самый лоббист, главный производитель вооружений, он уже 2 года кричит, что они там в убытках, что у них производство нерентабельное, что они уже работают в минус себе, с такой ставкой, с такими налогами, со всем остальным. Ну, то есть, представьте, это говорит Чемезов, которого вливают занимают триллионы рублей гособоронзаказа. А что говорить о промышленных предприятиях, малом бизнесе, фермерах,
1: аграриях? Его, да, не согласите, миллиарды, как получается, что
9: конечно.
1: он
9: поэтому выбирая бузол, они выбирают гиперинфляцию, если коротко. Они выбирают гиперинфляцию.
1: Владислав, спасибо. У нас заканчивается время эфира. Но я благодарю вас за этот разговор. Владислав Жуковский, экономист, о том, вот что вообще происходит с российской экономикой прямо сейчас и как топливный кризис накладывается на военный кризис продолжающейся войны. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня четверг, 16 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Киеве прошла акция протеста против увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. Верховная Рада Украины утвердила на посту премьер-министра страны главу компании «Нафтогаз» Сергея Корецкого. Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам продолжает получать государственные награды. Также сегодня.
4: Прогресс не всегда выглядит как появление совершенно новой машины. Иногда он выглядит как одна новая, но очень важная деталь внутри машины старой, давно существующей.
3: Что объединяет томограф, солнечные панели и дизельный двигатель. Несмотря на очередной российский ракетный удар по Киеву минувшей ночью, в результате которого, по данным местных властей, не менее 2 человек погибли и 6 получили ранения, в центре украинской столицы сегодня состоялась массовая акция с требованием сохранить за Михаилом Федоровым пост министра обороны Украины. Акция, которая относится к известному в стране формату картонных протестов, началась довольно рано, в 9 часов утра, хотя сегодня рабочий день. Ее участники, пришедшие к зданию офиса президента с картонками, с написанными на них вручную лозунгами, хотели провести эту акцию до голосования в Верховной Раде по кандидатуре нового премьер-министра вместо отправленной в отставку после года работы Юлии Свириденко. Вот что утром с места события передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» в Киеве Алексей Продай-Вода.
5: «Мы все видим, мы за всем следим». Таким лозунгом начали акцию протеста протестующие на площади Ивана Франка неподалеку от офиса президента. А сама акция началась в 9 утра по Киеву. Организаторы, говорят, собрались сейчас, а не вечером, чтобы успеть выразить свою позицию до голосования в Верховной Раде за отставку министра обороны Михаила Федорова. Собственно, против этого кадрового решения здесь все и собрались. С собой принесли картонки, на которых написали разные лозунги. Простые и сложные, ироничные и жесткие, шутливые и нецензурные. Но все они сводятся приблизительно к одному. Работой министра обороны Михаила Федорова гражданское общество удовлетворено и увольнять его нельзя. Давайте послушаем, что здесь говорят люди.
6: Я думаю, что большое количество отставок и кадровых решений президента на самом деле страх появления сильного преемника. На мой взгляд, именно этим во многом и объясняются такие решения. Федоров хорошо показал себя сначала как министр цифровизации, да и на посту министра обороны, несмотря на очень короткий срок, он тоже успел проявить себя с хорошей стороны. Поэтому его отставка для нас это действительно критично.
7: Для нас это критично.
8: Мне кажется, что, к сожалению, парламент сегодня полностью управляемый. Мы знаем, что президент инициировал отставку правительства, и парламент это решение просто поддержал. Но, на мой взгляд, такие вещи не должны происходить настолько легко. Тем более, что совсем недавно тот же парламент аплодировал этому правительству и поддерживал его работу. Поэтому выглядит странно, когда буквально в один момент все меняется. Еще больше вопросов вызывает то, что необходимое большинство нередко формируется за счет голосов бывших представителей партии регионов. И именно этими голосами принимаются решения о таких резонансных отставках. Мне кажется, это совершенно неправильная практика.
5: Перед началом митинга мне удалось пообщаться с ветераном российско-украинской войны Дмитрием Козятинским, который первым кинул клич в Фейсбуке, чтобы все сегодня утром собрались здесь. Он сам говорит, что не ожидал, что придет аж такое количество людей. Давайте его послушаем.
3: Почему я написал? Да потому что происходит какая-то совершенно непонятная фигня с перестановками правительства. Эффективного министра обороны хотят сменить на совершенно неэффективного, не имеющего вообще, на мой взгляд, компетенции. Он может только заправлять кровати и заниматься армейщиной вместо необходимых вооруженных сил и реформ. И я не хочу этого допустить. Я хочу, чтобы по стране-агрессору продолжались и мидл-страйки, и дип-страйки, чтобы мы уничтожали их логистику. Голосование будет в 10:30. Соответственно, мы хотим до голосования продемонстрировать свою позицию и надеемся, что нас услышат.
5: Стоит отметить, что год назад именно здесь состоялся так называемый митинг с картонками. Тогда люди вышли на защиту антикоррупционных органов, которые власти хотели подчинить офису генпрокурора. Тогда протестующим удалось отстоять свою позицию. И стоит сказать, что по ощущениям сегодня здесь, в первый день протестов, людей с картонками пришло значительно больше, чем в первый день тех протестов прошлогодних. Но прислушается ли власть к ним на этот раз, пока не ясно.
3: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» в Киеве Алексея «Продай воды». Голосование по кандидатуре премьера в Верховной Раде, несмотря на акцию в поддержку Михаила Федорова, прошло в назначенное время. Президент Владимир Зеленский выдвинул на эту должность главу управления компании «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого, отметив его вклад в ликвидацию последствий российских ударов по украинской энергетике минувшей зимой и в обеспечение газоснабжением городов и сел Украины. Вчера после встречи Зеленского с депутатами пропрезидентской фракции «Слуга народа» глава этой фракции Давид Арахамия опубликовал в социальных сетях пост в поддержку кандидатуры Корецкого.
9: Сергей Корецкий имеет значительный опыт в корпоративном и государственном секторе. Хорошо зарекомендовал себя в «Укрнафте» и «Нафтогазе». Прошлый отопительный сезон газ, по факту, был единственным энергоресурсом, стабильно поставляемым потребителем, несмотря на атаки на мощности добычи и хранения. Считаем такой опыт очень полезным, особенно сейчас, когда Украина готовится к, вероятно, самой тяжелой зиме в нашей истории.
3: Как и ожидалось, Корецкий сегодня был утвержден главой Кабинета министров Украины. В своем выступлении перед Верховной Радой он продемонстрировал лояльность президенту и парламентскому большинству и предупредил о том, что Украину может ждать еще более тяжелая зима, чем прошлая.
10: Прежде всего, хочу искренне поблагодарить силы обороны Украины за возможность сегодня выступать с этой трибуны. Благодарю всех государственных служащих и чиновников, которые самоотверженно работали на протяжении 4.5 лет с начала полномасштабного вторжения, а также весь состав Верховной Рады Украины. Отдельные слова благодарности президенту Украины за лидерство, стойкость и ответственность в это непростое для государства время. Подводя итоги своей работы в «Нафтогазе», хочу искренне поблагодарить весь коллектив компаний и работников энергетической отрасли. Прошлую зиму мы прошли благодаря их мужеству, преданности своему делу и высокому профессионализму. Я хорошо понимаю, что предстоящая зима может стать еще более сложной испытанием. Именно поэтому мы должны оставаться сплоченными, действовать решительно и делать все возможное, чтобы защитить людей и обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения государства. Враг безуспешно пытается сломить нас, как физически, так и морально. Наш ответ — сохранять единство, силу духа, веру в себя и оптимизм, которые помогают нам продолжать борьбу и приближают нашу победу.
3: Это был новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Одновременно с голосованием в Раде по кандидатуре премьера Михаил Федоров, которому, напомню, всего 35 лет, и который до того, как стать министром обороны, возглавлял Министерство цифровизации Украины, собрал брифинг для журналистов и подвел итоги своей работы главой оборонного ведомства. Федоров рассказал, чего удалось добиться и что он не успел сделать, подчеркнув при этом, что не пытался строить политическую карьеру.
11: Я хотел бы сегодня кратко
3: подвести итоги своей работы на посту министра обороны. На самом деле, моя работа в сфере обороны началась еще раньше, с первых дней полномасштабного вторжения в 2022 году. Вы помните историю со Starlink и Илоном Маском, затем проект «Армия дронов» и многие другие инициативы. Однако моя работа в команде президента и в правительстве началась еще в 2019 году. И Если оглянуться назад, то я оказался последним министром из состава первого правительства, тогда сформированного. Скажу честно, все эти 7 лет, как и коллеги из фракции «Слуга народа», мы последовательно служили идеям президента и работали одной командой. Я никогда не строил политическую карьеру, я не создавал собственных политических проектов, не занимался бизнесом. Всегда был сосредоточен исключительно на выполнении поставленных задач. Уверен, что за все годы работы я ни разу не подвел президента. Надеюсь, что не подвел и вас. За это время не было коррупционных скандалов, не было построения каких-либо схем. Вместе мы создали цифровое государство, и если судить по результатам социологических

0: 2022 году спас страну, но, еще одна цитата, «война изменилась, и мы должны меняться». Экс-министр также сообщил, что Владимир Зеленский предлагал ему стать своим советником, но он отказался. Голосование по кандидатуре нового министра обороны в Верховной Раде Украины сегодня не проводилось. Издание «The Bell» отмечает, что отставку Михаила Федорова с недоумением встретили в Европейском Союзе. Еврокомиссар по обороне Андриус Кубелюс назвал ее большой неожиданностью и сказал, что замена такого человека вызывает вопрос, зачем это делается. Кубелюс, который курирует распределение европейского оборонного финансирования для Украины, подчеркнул, что тесно работал с Федоровым над программой кредита на 60 миллиардов евро, а также над списками вооружений. Он выразил надежду, что уже согласованные планы сохранятся. Как пишет сегодня издание «Украинская правда» со ссылкой на свидетелей встречи Зеленского с депутатами фракции «Слуга народа», увольнение Федорова далось президенту Украины нелегко. Они живут в двух разных мирах. Миша хочет все оцифровать, построить систему вокруг технологий. Военные же хотят, чтобы их просто слышали. Они просят закупить одну номенклатуру вооружения, а он отказывается и финансирует другие направления. Они просто перестали слышать друг друга. Так, со слов одного из депутатов, Зеленский описал конфликт Федорова и Сырского, подчеркнув, что с одной стороны не может допустить конфликта Министерства обороны и Генерального штаба, а с другой не может уволить сразу обоих. Сегодня Зеленский заявил, что Федоров останется в его команде, но в каком статусе, он сообщит позже. Федоров же на своем брифинге сказал: «Сегодня мы видим, что народ Украины вышел протестовать, но не за конкретного министра Федорова, а за себя. Мы перехватили инициативу и на поле боя, и в небе, а сейчас эта траектория ломается. Вот почему народ протестует». В свою очередь, Александр Сырский совсем недавно призывал не недооценивать противника и говорил о сохраняющемся огромном военном потенциале России. А его предшественник на посту главкома ВСУ Валерий Залужный высказывался еще более пессимистично. Он призывал не думать, что Россия уже проиграла, подчеркивая, что тактические успехи украинской армии не позволяют одержать полную победу. Вот как эти высказывания комментирует военный аналитик немецкого издания «Bild» Юлиан Рёбке.
1: Думаю, это один из тех редких случаев, когда я согласен и с генералом Сырским, и с господином Залужным. Украина наносит множество ударов по логистике. Это происходит за линией фронта. Мы говорим о расстоянии примерно от 50 до 100 километров. И, конечно, каждый такой удар, как мне кажется, влияет на возможности российских войск на передовой. Разумеется, чем меньше у них оружия, топлива и личного состава, тем медленнее они могут продвигаться. Однако пока мы не наблюдаем переломного момента непосредственно на линии фронта. Мы не видим общей тенденции, при которой Украина возвращала бы себе или освобождала территории, как это происходило, например, осенью и зимой 2022 года. Потому что вижу я, этого сейчас нет. Мы наблюдаем очень-очень медленное продвижение российских войск. Оно значительно медленнее, чем в прошлом году, когда Россия захватывала от 400 до 550 квадратных километров в месяц. Сейчас этот показатель снизился примерно до 50-100 квадратных километров в месяц. Даже в прошлом году продвижение было медленным, и на захват всего Донбасса потребовались бы годы. А в этом году оно стало еще медленнее. С высокой вероятностью в этом году Константиновка перейдет под российский контроль. Вероятно, мы также увидим, как часть Лимана превратится в настоящую серую зону. До сих пор мы видели российских военнослужащих или командиров в разных районах Лимана. Но, насколько я понимаю, карта Deep State все еще отмечает большую часть города синим цветом. Это означает, что российских военнослужащих убивали после того, как они поднимали там свои флаги. Думаю, в течение года город может превратиться в серую зону, в том смысле, который я только что описал. Сейчас передовые российские позиции все еще находятся примерно в 11-12 километрах к востоку от Славянска и Краматорска. Считаю, что Украина по-прежнему сталкивается там именно с нехваткой военнослужащих. Россия, судя по всему, все чаще сталкивается с той же проблемой. Мы больше не видим крупных наступлений, подобных тем, которые наблюдались раньше, как, например, в Угледаре. Сначала мы видели танки и пехоту, затем остались только так называемые «людские волны». Я помню Очеретина и Селидово, например, где сотни и сотни российских военнослужащих одновременно наступали со стороны Авдеевки и других направлений. Сейчас мы этого больше не видим. Теперь российские войска также используют очень небольшие штурмовые группы, возможно, от 2 до 5 человек. иногда 10 человек. Это максимум. Думаю, за последние 6 месяцев максимальный размер группы, которую можно увидеть при атаке на определенный участок, составлял примерно 10 военнослужащих. И ситуация...

0: почти выравнивается. Многие говорят, что мобилизация может состояться этой осенью. Я также слышал от российских блогеров, что ситуация должна каким-то образом измениться. Либо необходимо о чем-то договориться, например, о замороженном конфликте или прекращении огня, либо необходимо проводить мобилизацию. В прошлом году цифры были достаточно ясными. Кажется, и господин Буданов с украинской стороны, и российское министерство обороны говорили, что за год было набрано 409 тысяч военнослужащих. Вся эта мобилизация была добровольной, то есть людям платили деньги за то, чтобы они отправлялись в Украину, где могли бы быть убитыми или сами убивать других людей. В этом году, судя по всему, Россия уже не набирает таких объемов. Для достижения прошлогоднего показателя необходимо было бы набирать примерно по 33 тысячи человек в месяц. Если сейчас Россия уже не достигает таких цифр, это может привести к изменению тактики. Она может попытаться использовать украинский подход – больше беспилотников и меньше личного состава. Может быть, создано больше ударных узлов, может применяться больше ракет «Искандер». Мы уже видим, что Россия обладает абсолютным превосходством в баллистических ракетах. Но если все это не сработает, или Россия выберет другой путь, тогда, конечно, возможна мобилизация еще 250 или 500 тысяч россиян. И это уже будет принудительная мобилизация. Для России она может стать выходом из ситуации. Однако не следует забывать, что этих людей невозможно мобилизовать и отправить на фронт за одну неделю. Вероятно, потребуется около 6 месяцев, чтобы все они оказались на линии фронта. И думаю, их мотивация будет очень низкой. Но если человек не хочет быть мобилизованным, а его насильно отправляют на фронт, Россия может столкнуться с теми же проблемами, с которыми Украина сталкивается сейчас.
1: Это был военный аналитик немецкого издания «Bild» Юлиан Рёбке, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время».
2: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
1: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 16 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. 18-летний сын главы Чечни Адам Кадыров получил очередную награду. К десяткам уже имеющихся медалей и орденов прибавилась еще одна – 90 лет ГИБДД МВД России. Ее Кадырову-младшему вручили спустя несколько дней после того, как он выложил в социальных сетях видео с ездой на машине по встречной полосе со значительным превышением скорости и с телефоном в руке. При этом, насколько можно судить, по записанному Кадыровым видео дорогу для него не перекрывали. Спецмашин сопровождения на кадрах не видно, но зато есть другие водители, которые пытаются уклониться от опасных маневров отпрыска главы Чечни. Опасная езда не первое публичное нарушение закона, которое совершил Кадыров-младший. В 2023 году тогда еще 15-летний Адам Кадыров избил в СИЗО Грозного, арестованного за сожжение Корана, волгоградца Никиту Журавеля, за что получил массу наград. В январе этого года в инстаграме Адама Кадырова было опубликовано видео, на котором он и его охрана танцуют лезгинку и стреляют в воздух из разных видов оружия. В России стрельба в воздух запрещена, за это привлекают как к административной, так и к уголовной ответственности. Историк и социолог Дмитрий Дубровский называет поведение Кадырова открытой демонстрацией совершенной исключительности.
3: Демонстративное нарушение правил там, где никому другому этого бы сделать в принципе невозможно. То есть его, естественно, никто не останавливает, его, естественно, никто не штрафует. Это вот демонстрация совершенной исключительности. И даже, я так понимаю, тот факт, что он как будто бы выпал из наследников, мало его заботит. Так понимаемый, так сказать, комплекс джигита, который, значит, должен, да, на красный свет, на повстречке, значит, через двойную сплошную. То есть нарушает все, что можно. По-хорошему, за такое вождение должны лишать прав совсем. Нет такого субъекта, который мог бы лишить прав. Только папа. Поэтому это создает удивительный эффект существования людей за пределами каких-либо, не то что даже законов, каких-либо, вообще говоря, регуляций. Потому что правила дорожного движения — это даже не то, что закон. Это просто базовая штука, которая, вообще-то говоря, и самому человеку позволяет оставаться невредимым.
1: Это было мнение социолога Дмитрия Дубровского. Подробнее о подвигах, в кавычках, конечно, представителей клана Кадыровых можно прочитать в публикации проекта «Кавказ Реалии» на нашем сайте. Публикация называется «Демонстрация исключительности. Как Адам Кадыров нарушает российские законы». А в Саратове, где, как и в большинстве российских регионов, испытывается острая нехватка бензина, автомобилисты теперь жалуются на то, что им выписывают штрафы за стояние в очередях за топливом. Очереди оказываются настолько длинными, что захватывают участки дороги, на которых установлены знаки «Остановка запрещена».
4: В России снова прилетело, откуда не ждали. Автомобилистам массово стали приходить штрафы за стояние в очереди за бензином в зоне действия знака «Остановка запрещена». От ГИБДД уже поступили разъяснения о том, что аннулировать эти штрафы они не собираются, так как к этому нет законных оснований. И формально все вроде бы чисто. Знак есть, остановка в зоне запрещена, факт остановки есть, он зафиксирован. Но с точки зрения справедливости вроде как-то не очень. Если есть идеи, как защитить себя в такой ситуации, давайте обсудим, делитесь в комментариях.
1: Этот ролик стал вирусным, а Федеральное министерство внутренних дел России, видимо, опасаясь вспышек массового недовольства, уже сегодня пообещало, что выписанные штрафы будут отменять при обжаловании, цитата, «с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости». Конец цитаты. Что касается того, как защититься от таких ситуаций, этим вопросом, как вы слышали, задается автор ролика, то лучшим способом видится остановка войны против Украины. «Время свободы», четверг, рубрика «Новости высоких технологий». Что может объединять аппарат МРТ, солнечные панели и дизельный двигатель? Слово директору по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадию Пильдесу.
5: Наверное, многие проходили МРТ, магнитно-резонансную томографию, или хотя бы видели, как ее делают. Человека помещают внутрь большого магнита, а на выходе получают подробные изображения органов и тканей. Исследование безопасно в том смысле, что в нем не используется рентгеновское излучение. Но приятной эту процедуру тоже не назовешь. Нужно лежать неподвижно, аппарат громко стучит и гудит, а само обследование может продлиться от нескольких десятков минут до часа и дольше, в зависимости от того, что именно исследуют. Ученые из берлинского центра Макса Дельбрюка предложили способ улучшить некоторые виды МРТ, не перестраивая весь томограф. Они изменили всего одну важную деталь – радиочастотную катушку. По сути, это специальная антенна, которая принимает очень слабые сигналы от ткани человеческого тела. Именно из этих сигналов компьютер потом собирает изображение. Проблема в том, что небольшие или анатомически сложные области бывает трудно рассмотреть с достаточной детализацией. Сигнал может быть слабым или неравномерным, поэтому изображению не хватает четкости. Тогда данные приходится собирать дольше, а иногда исследования даже нужно повторять. Новую катушку создали с использованием так называемого метаматериала. Это специально спроектированная структура из множества небольших элементов. Благодаря их форме и расположению она особым образом взаимодействует с радиоволнами и помогает лучше передавать и принимать сигнал. В экспериментах такая конструкция позволила получить более подробные изображения глаза, глазницы, затылочной области мозга. Важно, однако, понимать, на каком этапе находится эта технология. Испытания проводились на сверхмощном томографе. Такие аппараты используются в основном в исследовательских центрах. Так что ученым еще предстоит проверить, как эта конструкция будет работать с более распространенными аппаратами, разными частями тела и большим количеством пациентов. Но сама идея выглядит многообещающе. В будущем больницы, возможно, смогут улучшить отдельные виды исследований, добавляя специальную катушку, а не заменяя весь томограф. Для пациента это потенциально означает более короткое обследование, более удобное положение тела и меньшую вероятность того, что процедуру придется повторять. Похожий подход используют, например, в солнечной энергетике. Большинство современных солнечных панелей сделаны на основе кремния. Это давно освоенная и надежная технология. Но у кремния есть физический предел. Он не может одинаково и эффективно использовать все части солнечного спектра. Поэтому инженеры создают так называемые тандемные элементы. При производстве поверх кремниевой основы добавляют тонкий слой перивоксидного материала. Два слоя работают с разными частями солнечного света. В результате с той же площади потенциально можно получить больше электричества. И это не значит, что новый слой можно просто нанести на старую панель, которая уже много лет стоит на крыше. Речь идет о производстве нового типа панелей, но их создают не вместо кремниевой технологии, а на ее основе. То есть новая разработка не отменяет все, что было создано раньше, а использует это как фундамент. Похожая логика и в двигателях. Например, исследователи уже много лет изучают вододизельные эмульсии – топливо, в котором небольшое количество воды специальным образом смешано с дизелем. Просто налить воду в топливный бак нельзя. Вода и дизель разделятся и могут повредить двигатель. Нужна стабильная эмульсия, специальные добавки или оборудование, которое смешивает компоненты перед подачей топлива. Но при правильной технологии микроскопические капли воды могут изменять процесс горения. В отдельных экспериментах это позволяло значительно сократить выбросы оксидов азота и сажи, иногда более чем на 60%. Во всех трех историях – МРТ, солнечных панелях и дизельном топливе – мы видим, что прогресс не всегда выглядит как появление совершенно новой машины. Иногда он выглядит как одна новая, но очень важная деталь внутри машины старой, давно существующей. И именно эта деталь – может сделать привычную технологию быстрее, точнее, эффективнее или чище.
1: Рубрику «Новости высоких технологий» в подкасте «Время свободы» ведет директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Ну и последняя тема. В швейцарском курортном местечке Вербье сегодня открывается 33-й международный музыкальный фестиваль. Один из самых престижных в мире. Фестиваль Вербье — это 19 дней концертов высочайшего уровня, мастер-классов, лекций и даже театральных постановок. В этом году ожидается участие Евгения Кисина, Андреша Шифа, Миши Майского, Джошуа Белла, Лахава Шани и многих других звезд классической музыки. Гордость фестиваля Вербье — собственный молодежный оркестр. В нем играют более 100 музыкантов из самых разных стран. В честь дня рождения музыкального фестиваля в Вербье сегодня в выпуске заключительная часть вариации Питера Гейдриха на тему песни «Happy Birthday to You». Эта вариация в венгерском стиле исполняют участники фестиваля.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Настоящее время на «Радио Свобода».
3: Сказать, что там вообще никакие проблемы, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
4: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
6: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. 49 минут джаза. Импровизация как сущность джаза. Подготовил и ведет передачу прозаик, поэт и переводчик Дмитрий Савицкий. Эфир 30 марта 96 года.
7: Ваши письма часто задевают, большей частью косвенно, природу джаза, его принципиальные отличия от всех остальных музыкальных жанров. Вот об этом мы сегодня и поговорим. У микрофона всепроникающей свободы Дмитрий Савицкий, за пультом продюсера незаменимый Крис Кигин. В эфире ваши личные 49 минут джаза.

0: чего начать? С главного, пожалуй. Джаз держится на импровизации, на свободной импровизации. В этом его сущность, в этом его перманентная революционность. Джаз бесконечно свободен. Он не ограничивает исполнителя в средствах импровизации. Все отдано во власть таланта, воображения, новаторства, дерзости, право быть самим собой, передразнивать других, устанавливать планку на новой высоте. В отличие от классической музыки, где в целом царят строгие координаты, джаз предлагает тему лишь как сумму исходных данных. Дальше ты сам себе хозяин. Иллюстрация к вышесказанному после рекламного перерыва «Свободы».
1: Для наших слушателей утро начинается со «Свободы». Слушайте «Свободу» в прямом утреннем эфире. Это самые свежие, самые последние новости. Наше утреннее меню – политика, экономика, культура, музыка, обзоры печати, новости мировых бирж, спорт, погода. Слушайте нас за утренним чаем с понедельника по пятницу с 7 до 9 утра по московскому времени. Доброе утро! Свободное утро!

0: Европа – искушение, соблазн, угроза, колыбель цивилизации или рассадник всякого зла?
1: Или, быть может, просто наш общий дом, где начинается Европа и где кончается?
0: Многовековая история, политический плюрализм, многообразие культуры, экономические проблемы и человеческие трагедии.
1: Об этом и другом в программе «Радио Свобода. Континент Европа». Она выходит в эфир дважды в неделю, в понедельник в 19:10 и в субботу в 14:10 по московскому времени.
0: Повторение во вторник в 6:10 и 11:10, в воскресенье в 6:10, 18:10 и в ночь на понедельник в 4:10. Программу ведут
1: Елена Коломиченко
0: и Джованни Бенси.

У микрофона Дмитрий Савицкий, клуб 49. Вот как развивают классический стандарт, кстати, попавший и в стихи Бродского, как «Высока луна», Джон Льюис, Милт Джексон, Перси Хис и Кани Кей, проще, участники современного джазового квартета MJQ. How High the Moon.

«How High the Moon» – «Как высока луна», выпущенный Несухи Эртегеном на фирме «Атлантик», диск современного джазового квартета «Пирамида». Джон Льюис играл на фортепиано, Милт Джексон на вибрафоне, Перси Хис на контрабасе и Канни Кей на ударных. 150 лет назад наши предки отправлялись послушать Бетховена или Гумеля, Тальберга и Клементи, которые были великолепными импровизаторами. Но и до них Бах, Букстехуде, Бем и Пахельбель импровизировали точно так же, как в наши времена Лайонел Хэмптон, Эрл Гарнер, Милл Джексон, Дюк Эллингтон или же Луи Армстронг. Можно сказать, что с самого возникновения джаза и вплоть до наших дней джазовая импровизация следовала точно такой же технике, что использовалась и в староевропейской музыке, то есть гармоническим структурам. Еще один пример джазовой импровизации – тема Хоуджи Кармайкла «Звездная пыль». Великий мастер импровизации – тенор-саксофонист Бен Уэбстер. Запись 65-го года.

Stardust, звездная пыль, Бен Уэбстер, тенор-саксофон, Кенни Дрю, рояль, Нилс Хеннинг Орстед Педерсон, контрабас и Алекс Рейл, ударные. Запись была сделана в Копенгагене в студии «Метроном» 5 сентября 1965 года. Напомню, однако, что вы коротаете время в компании вашего ДС в клубе 49 на частотах свободы. Продолжим. В начале прошлого века и здесь и зарыта та самая кусачая собака, тяга к импровизации в европейской музыке угасла. И нынче даже лидирующие солисты не всегда способны держать каденции открытыми для импровизации во время исполнения знаменитых классических концертов. В наши времена в классической европейской музыке ценится не импровизация, не полет фантазии, а аутентичность, близость к тому, как композитор желал, чтобы его произведение звучало. Историк музыки Иоахим Беринг пишет, однако, что если мы исполняем концерт Вивальди или же сонату Генделя именно так, как композитор записал их, мы играем лишь голый каркас, скелет произведения. Настоящая мощь и свобода музыки Генделя и Вивальди, как и вообще всей музыки эпохи барокко и предбарокко, музыки солистов, была потеряна именно из-за этой тяги к аутентичности. Вот о чем стоит помнить, слушая джаз.

Giant Steps – «Гигантские шаги» – композиция Джона Колтрейна. Диск импровизации на темы Колтрейна, пианиста и друга Джона Маккоя Тайнера. Запись 91 года. Диск называется «Вспоминая Джона». А вот как развивает эту же тему Вуди Херман и его большой оркестр.

Giant Steps – гигантские шаги. Второй вариант темы Джона Колтрейна. На этот раз большой оркестр Чарльза Вудроу Хермана по кличке Вуди. Вуди Херман был лидером-певцом, кларнетистом. Он также играл на альт- и тенор-саксофонах. Он родился в 16 году и создал первый оркестр в 37-м, то есть в возрасте 21 года. В 67-м году он пересек Африку со своим оркестром и побывал за ржавым железным занавесом по знаменитому плану культурного обмена. Он был человеком щедрым, открывателем талантов. Диапазон его вкусов включал таких разных музыкантов и композиторов, как Джон Колтрейн, Фрэнк Заппа, Стэнли Кларк, Чик Корея, Тед Джонс и Билли Кобхэм. Почти что 50 минут джаза на самых длинных в мире коротких волнах. Свободы. У микрофона Дмитрий Савицкий. Письмо от Джамбула С. из Алматы лишь косвенно касается джаза. Джамбула интересует, кто кроется за инициалами ДС. Он спрашивает, кто вы, чем живете, все ли у вас в порядке. Его также интересует, бывал ли я в Алмате первой из советских ссылок Троцкого. Он заодно предлагает назвать одну из улиц города именем Троцкого. Вот такая каша. Начнем с конца. До Алматы, где жил мой друг Саша Шайкин, с которым я тянул солдатскую лямку в Томске-7, я так и не добрался. Жалею. Жалею, что не увидел знаменитых гор и озер. Что касается Троцкого, то мне трудно понять, почему он должен быть мне интересен. Но еще один вампир, знаменитый тем, что противопоставил себя другому вурдалаку. Какая мне разница, что он предпочитал иную, чем гуталин группу крови? Право не пора ли оставить историю историкам и ввинтиться в не менее трагичное настоящее? Что касается улицы Троцкого в Алмате, я как-то себе не представляю улицу Геринга в Мюнхене, Герингштрассе, или же площадь Гиммлера в Берлине, бульвар Гитлера. Подобные в конце века возможно лишь на просторах бывшего нерушимого. Но отдохнем-ка в компании более здоровых и менее угнетенных черных джазменов, хотя бы Декстера Гордона. Вот отличная баллада под названием «Развешу-ка я мои слезы посушиться», вышедший на Blue Note диск Гордона под лаконичным названием «Go». I guess I'll hang my tears out to dry.

I guess I'll hang my tears out to dry. Развешу-ка я мои слезы посушиться. Декстер Гордон, тенор-саксофон, Сонни Кларк, рояль, Батч Уоррен, контрабас и Билли Хиггинс, ударные, Blue Note 84-11-2. Рекламный антракт свободы.

0: Голосовой помощник «Радио Свобода».
1: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
0: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
1: Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
0: Свобода становится еще ближе.
2: Кто из политиков сделает вас богаче?
3: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
4: Я надеюсь на себя, прежде всего.
5: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
6: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
7: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
8: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
9: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
10: Не будет экономического роста.
9: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
11: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Золотой запас свободы. У микрофона Иван Толстой. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. 49 минут джаза. Импровизация как сущность джаза. Подготовил и ведет передачу прозаик, поэт и переводчик Дмитрий Савицкий. Эфир 30 марта 96 года.
13: Микрофона Дмитрий Савицкий, 49 минут джаза. Возвращаюсь к письму из Алматы. Джамбулу кажется, что работа на радио отличается от любой другой работы, что слава радиожурналистов беспредельна, что рассказывать о джазе – это какая-то небывалая привилегия. Он считает, что письма мне возят на грузовиках мешками и так далее. Поверьте, Джамбул – это самая обычная работа, такая же, как у учителя истории или, скажем, врача. То, что делает работу эту необыкновенной, это сами радиоволны. Но об этом чуть позже, после темы «Чако Рио» – «Текила» – «Трио Веза Монтгомери». «Текила» –

0: текила, то, чем накачиваются мексиканцы, добавляя лимонный сок, соль или сахар в свой национальный напиток. Уэс Монтгомери играл на гитаре, Рон Картер на контрабасе и Грейди Тейт на ударных, Рэй Барретта на барабанах конга. Запись 66-го года. 49 минут джаза, которые впервые выходят в эфир в субботу в 8 часов утра и повторяются в воскресенье в 3 ночи и в 10 утра, а также в понедельник в час ночи. У микрофона ваш ДС. Возвращаясь к письму Джамбола С. Человек во все времена создавал себе кумира. Монотеистические доктрины не уничтожили этой тяги. В наши времена актер, играющий исторического героя, важнее этого героя. В этом драма нашей эпохи. Средства массовых коммуникаций, радио, телевидение, телефон, компьютер, факс, электронная почта распространяют образ кумира со скоростью, равной реальному развитию событий. Любой человек, покинувший толпу, вышедший из толпы, из анонимности, из безвестности, становится героем, кумиром. Здесь есть о чем подумать, прежде всего, о самой толпе, о ее ревности ко всем отделившимся от массы, о ее желании самораспасться.
1: This time we like to do a, to, we call it Sister Mamie.

басиста Мэми. Ричард Уильямс играл на трубе, лидер группы Юзеф Латиф на шинаи, Майк Нок на рояле, Эрни Фарроу на контрабасе и Джеймс Блэк на ударных. Филадельфия, 64-й год.

Итак, мы остановились на феномене кумира, на заинтригованности толпы, массы, теми, кто из толпы вышел, стал одиночками. Вот откуда берется интерес к радио и тележурналистам, к рок-звездам, само собой, к политическим лидерам. Вот откуда берется и ваше представление о том, что ДС должен быть кем-то особенным. На самом деле, я играю по правилам установленной игры, в данном случае по формуле формату 49 минут джаза. Это роль, а не весь человек. Ошибка думать, что, скажем, Борис Бейкер, знаменитый теннисист, равен Бейкеру-человеку. Он его составная. Forest Flower –

Джамбу Лэс задел важную тему о личности и массе, о толпе и кумирах. Помните стадионы, набитые поклонниками Евтушенко? Вы думаете, дело было в поэзии? Как бы не так, в желании иметь кумира. Я как-то не могу себе представить Мандельштама или Ахматову в Лужниках. В любом случае, Джамбул, вы пишете, что учите английский. Мой совет – не ждите, когда вам переведут понимание средств массовых коммуникаций Маршала Маклюина или «Толпы и власть» Элиаса Канетти. В этих двух книгах вы найдете все ответы, а в джазе – реальную свободу творчества, утерянную в европейской музыке. Я ставлю напоследок «Южные улыбки» Киза Джаррета. Дьюи Редман играет на тенор-саксофоне, Киз Джаррет на фортепиано, Чарли Хейден на контрабасе, Пол Моушен на ударных, Гюерми Франко на барабанах конга. 75.

0: «Золотой запас свободы». У микрофона Иван Толстой. Как это было четверть века назад, вспоминает Михаил Соколов.
1: 20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, видим Хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», сказал он, «прямо сейчас».
2: Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушивается государственность.
3: Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. Поэтому надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом флане, на правом флане, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
2: Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
3: Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Саморождение вызывает много вопросов.
2: У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
3: Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для ведения чрезвычайного положения в стране.
2: Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
3: Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. этот левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтингах. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. От полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Мне это непонятно.
2: Все изменится?
3: Конечно.
2: Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
3: Я думаю, что раньше изменится. Раньше.
2: Когда?
3: Ну, вот мы в конце ноября.
1: Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
0: «Голоса и темы» 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
7: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
6: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
8: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
7: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
9: Потом анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
10: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
6: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
11: Представьте себе, тайно довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
7: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
12: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
6: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
13: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
7: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
14: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
6: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
7: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
6: «Человек имеет право».
15: Денег своих, к сожалению, у нас не так много для того, чтобы запускать какие-то инвестиционные проекты.
16: Как сломить упрямый Центробанк и снизить ключевую ставку? Пошептаться с Владимиром Путиным.
17: Я вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться.
18: И будет естественным процессом.
16: Закрыть глаза на топливный кризис и инфляцию невозможно, считают в Центробанке. В Кремле, кажется, с этим теперь не согласны.
19: Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере.
20: Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Россияне никогда не жили лучше, чем сейчас, считает Алексей Зубец, директор Российского центра исследований социальной экономики. Впрочем, социологи с ним едва ли согласятся. Свежий индекс потребительских настроений россиян, по версии Левада-центра, впервые с октября 2022 года опустился ниже отметки в 100 пунктов. К макроэкономическим проблемам страны, пятый год, ведущий полномасштабную войну, добавляется топливный кризис. В Кремле, впрочем, уверены. Макроэкономические проблемы, но они у всех, ведь помимо войны в Украине идет война в Иране, которая из-за событий в Ормузском проливе касается гораздо большей страны-участницы. Поэтому можно чуть меньше опасаться инфляции, пойти навстречу крупному бизнесу и снизить ключевую ставку. По крайней мере, второй месяц подряд из Кремля именно такие сигналы и поступают. Об этом сегодня и поговорим. Начнем с реалий на земле. Как топливный кризис сказывается на российской экономике, расскажем в нашем сюжете.
21: Уверенно заявлял на форуме Общероссийского народного фронта президент Владимир Путин. Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Спустя несколько дней продолжал успокаивающую риторику пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На фоне таких заявлений властей экономист Сергей Алексашенко в своем новом докладе приходит к выводу: россияне начинают осознавать экономические последствия вторжения в Украину, и они нерадостные. 77% из 1610 опрошенных в июне респондентов напрямую связывают ухудшение экономической ситуации в стране с военными действиями. Каждый второй считает это влияние критическим. Лишь 12% опрошенных жителей России уверены, что война тем или иным образом положительно влияет на экономику.
22: Бензина нет, людей нет, прибыли нет.
21: Левада-центр также фиксирует падение индекса потребительских настроений россиян. Каждый третий респондент заявил об ухудшении своего материального положения за год. Впервые с апреля 2022 года в оценках россиян на будущий год негативные ожидания преобладают над позитивными. Директора Центра исследований социальной экономики Алексея Зубца эти данные не испугали. Он хоть и отметил, что россияне на текущие зарплаты могут позволить себе меньше мяса, хлеба и подсолнечного масла, но по остальным позициям, цитата, «покупательная способность выросла».
1: «Жаловаться на то, что мы обеднели, довольно странно, потому что, в общем, живем мы сейчас лучше. То есть россияне в нашей стране никогда не жили лучше, чем они живут сейчас».
21: С Зубцом не согласился лидер фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов.
2: «Заявление о том, что наши люди никогда не жили так хорошо, как сейчас, даже у меня, вызывает острое желание притащить такого экономиста на рынок какого-нибудь провинциального города, где люди редко получают зарплаты выше минималки, и заставить его повторить сказанное слово в слово».
21: Миронов, которому в сентябре переизбираться в Госдуму, добавил, что это опасные заявления, которые злят людей. И обвинил экономистов в том, что многие из них стали жертвами Росстата, который всячески оправдывает неудачи финансово-экономического блока правительства. Удары украинских беспилотников по российским НПЗ спровоцировали масштабный топливный кризис. По данным оптимистичного, по мнению Миронова, Росстата, за неделю уже в 5 российских регионах плюс аннексированные Крым и Севастополь цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей за литр. Из-за дефицита топлива в России также подорожали грузоперевозки, в среднем на 20%. Издержки бизнеса в дальнейшем отражаются на финальной цене для покупателя. Но пока, уверяет Росстат, общая инфляция в России с 7 по 13 июля замедлилась до 0,17% против 0,31 недели ранее. Мэр Магнитогорска Сергей Бердников осудил россиян, жалующихся на рост цен.
1: «Там люди отдают здоровье, гибнут, а мы тут готовы разорвать власть из-за того, что сегодня украинцы дотянулись до НПЗ, из-за того, что нам стало жить не так комфортно. Великую Отечественную не ели, не пили, бесплатно работали ради победы».
21: Бердников поправился, что сегодня работать ради победы, цитата, «конечно, никто не призывает», и призвал вести себя корректно.
20: А количество новых дел о банкротстве компаний в первом полугодии выросло на 21%, пишет «Коммерсант». И эта тенденция, по ожиданиям юристов, опрошенных изданием, сохранится как минимум до конца года. Среди пострадавших – IT-компании, ритейл, инфраструктурные компании и около ВПК-шные предприятия. Вот даже их это коснулось. Количественно по регионам в лидерах Москва, Подмосковье и Петербург. Но допускаю, там не то чтобы хуже бизнес-климат, просто компаний там побольше. И в пропорциональном соотношении получается, возможно, одинаковая картина, но именно вот количественным. Там компаний больше, которые пострадали из-за текущей экономической ситуации. А с нами в прямом эфире экономист Владислав Жуковский. Владислав, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
20: Хочется с вами обсудить эти все последние новости, которые накопились на фоне и войны, и топливного кризиса. На ваш взгляд, вот те проблемы, с которыми сталкиваются и потребители, и бизнес, это уже последствия топливного кризиса? Здесь хочется просто понять, отделить вот этот общий военный фон, уже 4 лет как тянущийся, от последних новостей.
3: Я бы все-таки начал с этого товарища, господина Зубца, который рассказал, что россияне так никогда хорошо не жили, как во время войны. То есть 5 лет развала экономики, развала промышленности, рекордных дефицитов бюджета, наращивания госдолга, всплеска цен, запредельно высокой ключевой ставки, которая выжигает любую инвестиционную деловую активность, погром малого бизнеса через повышение налогов, НДСов, утильсборов, акцизов, налогов на прибыль, там, отмена льгот для малого бизнеса. Но для Зубца это, видимо, действительно замечательная эпоха, потому что вот такие, как он, присосавшиеся к кормушке, к бюджету чиновники, обслуга чиновников там, в всяких институтах, вот он как раз работает в институте при Министерстве финансов, да, все эти депутаты, сенаторы, министры, у них все хорошо абсолютно, они на войне еще и хорошо подобогатились, приподнялись. Поэтому, ну вот видите, для кого война, для кого мать родна, и люди, которые стоят в очередях километров по 10-15 часов за бензином, там 3-километровые очереди в Забайкале, в Иркутской области, ну я думаю, что Зубцу лучше было бы к ним не выходить из служебного автомобиля, не говорить им, как им повезло с этой замечательной жизнью. Вот, но если говорить на полном серьезе, то обратите внимание, что вот эта топливная катастрофа, топливный кризис уже, ну, не получается никак его замолчать, не получается его никаким образом скрыть. Уже, значит, вот в Центробанке мы видели заявление, что это очень жесткий удар, скачок цен на бензин, на дизель по инфляции, по инфляционным ожиданиям. Современная экономика – это всегда экономика ожиданий, потребительских настроений. Если бизнес не ждет ничего хорошего, ждет удары беспилотниками, повышение налогов, ждет повышение каких-то там поборов, высокую ключевую ставку, падение уровня жизни населения, падение спроса, то не будет никаких у вас инвестиций, рабочих мест, модернизации, ну и, соответственно, люди тоже будут меньше тратить, больше сберегать, покупать валюту, снимать деньги с депозитов, ну, тем самым ведя, соответственно, там, к банковскому кризису, неплатежам и всему остальному. Значит, и вот поэтому ЦБ уже нам сказали, что они обеспокоены этой ситуацией, что инфляционные ожидания остаются крайне высокими. По оценке Центробанка, наблюдаемая инфляция в диапазоне 12,5-13% процентов у населения, а ожидания на год около 15-16%. И что вот они сейчас будут готовиться к тому, что ставку снижать, видимо, они не смогут 24 июля, и в лучшем случае будет пауза, хотя все понимают, что при таком инфляционном шоке ставку ключевую нужно поднимать, но это неизбежно усилит неплатежи, банкротство компаний, дефолты, соответственно, вот поэтому тот самый Герман Греф засуетился, запаниковал и сказал, что все, у нас все кредитные комитеты, инвестиционные комитеты проходят не по тому, как выдавать кредиты, а как их реструктурировать, как их рефинансировать, как идти навстречу заемщикам, которые не могут платить по кредитам, чтобы как-то им пролонгировать, реструктуризацию долго провести, сдвинуть платежи дальше. Ну и, соответственно, что все инвестиции остановились, два года в России вообще нет инвестиций, инвестиционный кризис, падают капитальные вложения, экономика деградирует. Качество товаров падает, рабочих мест меньше, ну и, соответственно, вот говорит, надо ставку снижать. Ставку надо срочно снижать, бог с ним, с инфляцией, что она подскочит, что будет у нас инфляция, там, ну, понятно, официально 6%, реальная инфляция там 26%. Греф говорит, надо с этим смириться, главное сейчас дать больше денег, чтобы как раз-таки не допустить до банковского кризиса, до набега вкладчиков на банки и до, там, условно говоря, вот этого дефицита ликвидности, когда все меньше платежей по кредитам, все меньше денег притекает в банки по ликвидности, все больше оттуда денег изымают вкладчики. Вот эти там 1 900 000 000 000 рублей, которые сняли только за февраль-июнь текущего года, по 400-500 миллиардов рублей в месяц снимают россияне с банков. Вот Греф очень этим обеспокоен и говорит, что как бы, ну вот мы уже переохладили экономику, уже по сути дела стагфляция, падение, главное так...
0: Владислав, простите, я вас перебью, просто об ключевой ставке, об инфляции мне хочется немножко позже нам с вами поговорить, поскольку там сложилась любопытная, амбивалентная такая ситуация, которую хочется чуть шире нашим зрителям рассказать и показать по этому поводу сюжет. А сперва вернуться вот к текущим показателям, которые мы вот проговорили в сюжете. У меня такой вопрос возник. Если расходы на логистику растут, как вполне себе очевидно и логично, исходя из текущей ситуации, то каким образом снизилась общая инфляция по версии Росстата, как вы думаете? Ну, по крайней мере, такие данные они привели вот на это, за эту неделю.
3: Ну, смотрите, мы понимаем, что Россия – это очень большая протяженная страна, это десятки тысяч, тысячи километров плечо от производства там, до сбыта логистики, там, продажи на прилавке. Холодная страна, соответственно, логистика всегда играет большую роль. В среднем структуре себестоимости и издержках около 15-20% в цене товара – это логистика, транспортное плечо, а это все дизель, бензин и прочее-прочее. Поэтому, когда мы видим цифры, что только за последние полтора месяца грузовые перевозки подорожали на 18-20%, а год-году уже около 28-30%, ну, понятно, что это безумная инфляция издержек, которая будет переложена на плечи простых россиян, и, соответственно, либо у вас не будет на прилавке товаров, у вас будут пустые прилавки и дефицит, либо, соответственно, цены взлетят в небо, бизнес боится поднимать цены, потому что к ним приезжает антимонопольная служба, приезжает прокуратура, силовики, объясняют, что ни в коем случае нельзя подрывать стабильность, надо торговать себе в убыток, как хотите, крутить. Да? Вот. Но, соответственно, по этой причине уже многие аграрии заявили, что они будут забивать скот, что не будет кормов для, там, для животноводства, для там, кур, для свинины, для там, крупнорогатого скота, что зерно непонятно куда теперь вывозить, как его возить, оно будет гнить в полях, потому что солярку купить невозможно, и продавать себе в убыток просто невыгодно. Вот. Поэтому вот инфляцию, которую рисует Росстат, они пытаются сразу на всех стульях усидеть. То есть главный фактор, почему инфляция якобы затормозилась с 0,3% за предыдущую неделю, там, до 0,17-0,18 за последнюю неделю, это прежде всего там, какое-то якобы удешевление поездок в Юго-Восточную Азию. Как вы понимаете, вся Россия, вся страна стоит не в очередях на заправках, а в Юго-Восточную Азию поехала отдыхать, в Таиланд и в Вьетнам, если верить Росстату, да, причем они убрали из этого индекса инфляции, потребительской корзины, перелеты по России, и там, где краски безумный рост цен, они как раз в том году исключили этот показатель из-за авиационного керосинового дрожания. Вот, и плюс, отчасти, вроде как первая неделя пошло некоторое снижение сезона цен на продовольствие. Вот, вообще в России должна была быть уже дефляция традиционная сезонная, она обычно в августе, в сентябре, начинается в июле, но уже, в принципе, на юге России, Краснодар, Ставрополь, Ростов, уже идет сбор урожая, и по логике цены должны были падать, начать уже в начале июля месяца, да, продовольственная должна быть дефляция, но на самом деле многие товары дорожают. Посмотрите, например, на красное мясо, на говядину, на свинину, да даже на курятину, цены на нее растут, причем растут быстрее, чем официальная инфляция, там по говядине выше 16%, даже Росстат фиксирует, реально гораздо больше. Вот, поэтому цифры эти, конечно, приписаны, цифры это вранье. Я думаю, что вот как по бензину рост официально год-году 23-25%, а реально больше там 50% по многим регионам, а в Крыму там вообще по 200 рублей за литр, по 250. Ну, соответственно, у вас и по инфляции тоже цифра официально 6% последняя, которую Росстат показал, но реально, думаю, что около там 20%.
0: Ну, давайте как раз перейдем вот к теме обсуждения, такого пока что заочного обсуждения ключевой ставки. Тут два лагеря такие сформировались, и есть ощущение, что у Кремля начался некоторый крен в противоположную сторону. Как-то они оптимистично весьма настроены в прогнозе инфляции, по крайней мере, если анализировать некоторые публичные заявления. Напомню, традиционно ставится за ориентир в российской экономике 4%, но прогнозы по самым разным критериям довольно-таки иногда очень сильно превышают эти самые 4%, и Центробанк не торопится снижать ключевую ставку, хотя крупный бизнес воет, бьет копытом. Временами к нему присоединяются даже региональные власти, отдельные конкретные чиновники. И вот любопытные диалоги происходят с Владимиром Путиным заочно, без присутствия Набиуллиной. Но упоминается она там, в этом кремлевском кабинете, в одном из, мы не знаем в каком именно. Все подробности расскажем в нашем сюжете.
17: У нас жулики не выживают, я так скажу.
4: Глава Якутии Айсен Николаев 14 июля рассказал Владимиру Путину о проблемах, с которыми сталкиваются бизнес региона.
17: Угольщики идут вперед, несмотря на проблемы с мировым рынком, несмотря на, конечно, нашу достаточно серьезную ситуацию внутри страны, где вот и сильный рубль мешает, честно скажу так, мы же экспортно ориентированная республика, и, конечно, высокая процентная ключевая ставка. Но я вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться, достаточно уверенно. Это очень важно, это нам очень нужно.
5: Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей.
4: Это можно считать очередным намеком главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Пора увереннее снижать ключевую ставку. Об этом не раз просил бизнес. 10 июня на совещании с правительством Путин уже говорил о снижении ставки. Примечательно, что тогда Набиуллиной на совещании не было. Она болела.
8: Принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция-то падает, особенно уже 5 с небольшим процентов, поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров.
4: Глава ЦБ выступает против резкого снижения ставки. Это, уверена Набиуллина, неминуемо ускорит рост цен. На последнем заседании регулятор снизил ставку, но всего на 25 базисных пунктов. В день встречи Путина с главой Якутии зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что ЦБ не может закрыть глаза на цены на топливо и инфляционные ожидания. Заботкин, впрочем, высказался с осторожным оптимизмом.
23: Закрыть глаза на цены топлива и инфляционные ожидания Центральный банк не вправе. Но мы исходим из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке. При выверенной денежно-кредитной политике Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 году.
4: Годовой прогноз инфляции аналитики Центробанка повысили до 6,2%. 13 июля глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что рост цен на топливо не должен стать основанием для повышения ключевой ставки. Заочную борьбу с политикой Центробанка продолжают и госкорпорации. Глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным посетовал. Чистая прибыль Ростеха упала на 42%.
24: К сожалению, у нас снижается чистая прибыль. Несмотря на то, что выручка у нас растет, и по сравнению с 2025-2024 году выручка выросла на 25%. а чистая прибыль снизилась на 42% и составила всего 76,4 миллиарда. То есть денег своих, к сожалению, у нас не так много для того, чтобы запускать какие-то инвестиционные проекты.
4: Все из-за высоких процентных ставок по кредитам. Чемизов неоднократно публично критиковал руководство ЦБ, обвиняя его в игнорировании интересов бизнеса.
9: Где нет вообще топлива. Потом ты в очереди стоишь, можешь час отстоять, два, можешь 30 минут отстоять, как повезет.
4: Топливный кризис уронил деловую активность на дно, начиная с первых месяцев войны. Центробанк по итогам опроса 12 тысяч предприятий опустил индекс бизнес-климата до минус 6,3 пункта. Еще в мае было 0,9. Страдают и малый, и средний бизнес. Так, например, пишут ведомости, из-за экономии россиян компании-производители одежды массово погружаются в убытки. По итогам 2025 года 34% масс-маркета не досчитались прибыли, а среди продавцов премиальных марок таких уже 40%.
10: Легкая промышленность совсем не легкая промышленность, как может показаться, дамы и господа. Ну, давайте начнем с того, что первое, средний сегмент, он всегда попадает под удар первым. То есть в любой экономическом кризисе средний сегмент всегда летит под откос, потому что ты и не там, и не там.
4: Тем временем уже несколько миллиардеров из числа богатейших людей России, в том числе и близкие к Владимиру Путину, по данным Bloomberg, за последний год вывели миллиарды долларов за границу. Они опасаются за судьбу российской экономики и изъятия активов и теперь инвестируют в криптовалюты, зарубежную недвижимость и частные инвестфонды.
0: Тему продолжим с экономистом Владиславом Жуковским. Я немножечко издалека хочу начать, вот, дабы разобраться в природе вот этого вот декларируемого такого оптимизма со стороны Кремля. Раз за разом российские власти говорят, ну, на макроуровне у всех проблемы, гляньте, что там опять происходит в Ормузском проливе. Вот господин Песков об этом 16 июля говорил в очередной раз, сказал, трудности эти вот, с российской экономикой не носят критического характера, у всех все плохо. А мне попадался на глаза материал Forbes о том, что нефть по 150 баксов за бочку мир уже не увидит, и действительно возобновление войны в ранее, оно приподняло ценник на нефть, но не очень сильно и высоко, как это было в начале конфликта именно в Иране. Почему так? Вот хочется узнать, поскольку все-таки какую-то дополнительную прибыль российский бюджет как будто бы ожидал и в прошлый раз, и наверняка не исключает и в этот.
3: На самом деле уже никто ничего хорошего там не ждет, это больше для такого внешнего потребления, для пользования, чтобы развешивать населению лапшу, что все мы контролируем, какие-то деньги будут. Нет, никаких денег там не будет. Если вы посмотрите на исполнение бюджета за там, март, апрель, май, июнь, то и посмотрите, какие были получены нефтегазовые доходы вот, за эти 4 месяца, пока шло перекрытие Ормузского пролива, то окажется, что дополнительные доходы составили меньше триллиона рублей. То есть в среднем в феврале, в январе доходы были 400-450 миллиардов, ну а там в моменте подскочили 650-700. Ну то есть триллион рублей при дефиците за январь-июнь в 5,7 триллионов рублей, при дефиците российских регионов только запланированным Минфином в 2 триллиона, а реально с учетом падения малого бизнеса, закрытия предприятий, ИПшников банкротства рекордные сейчас идут, соответственно, падение деловой активности, инвестиций, там регионы не доберутся гораздо больше денег, там дефицит будет около 3 триллионов плюсом. Плюс у них еще огромные расходы там, на эти беспилотники, РЭБы, там, НПЗ, на выплаты по контракту и прочее. Плюс пенсионный социальный фонд тоже будет, там дефицит в том году 1,2 триллиона, в этом больше. То есть там на самом деле в бюджетной системе дефицит может быть там 12-15 триллионов, и никакой, и даже за один месяц дополнительный нефтегазовый доход в 250-300 миллиардов, а это капля в море, ничего не спасает. Важный момент, что практически вот сейчас все больший объем нефтегазовых доходов, которые Россия могла бы получать, будет уходить на снижение цен на топливо. То есть вот это все топливо, которое Путин дал команду завозить там из Белоруссии, из Казахстана, когда в Казахстане у самих там нет избытка топлива, все там по контрактам долгосрочным продано, и у самих периодически бывает даже дефицит топлива, они закрывают границу, закупали в России на Омском НПЗ бензин и дизель. Но тем не менее, например, индийское топливо. Индийский бензин в Россию, значит, с учетом всех налогов, транспортировки, логистики, перевозки сначала дешевой нефти в Индию по бросовой цене в 45 долларов за бочку, оттуда обратно другими уже нефтепродуктовозами нужно везти будет бензин и дизель, страховки, все вот это будет приводить к тому, что бензин будет стоить из Индии там по 200 рублей. Соответственно, чтобы цены сбить, бюджет должен будет выплачивать компенсации нефтяникам и компаниям под санкциями. Это примерно там вот 350 миллиардов рублей в месяц оплачивает бюджет по демпферу, так называемый по акцизу нефтяникам, чтобы они перерабатывали нефтепродукт и продавали его по цене не по мировой там 150 рублей, а вот по когда-то российским 80 рублей условно. И на это уходил каждый третий рубль нефтегазовых доходов. Триллион заработали, 350 отдали нефтяникам. Сейчас нефтегазовые доходы сами по себе проседают, потому что нефть подешевела, Brent уже не 115 долларов, а 70-75, Urals российская бочка уже опять 45-50 долларов. То есть и доходы упали, и расходы на выплаты по индийским нефтепродуктам тоже они подскочат. То есть уже будет больше половины, а может быть там две трети нефтегазовых доходов будут уходить на субсидии, чтобы цены как-то сбить, чтобы они не улетели в космос. Вот, а это если еще удастся привезти это топливо. Поэтому нет, тут денег не будет. Обратите внимание, что счетная палата уже насчитала, что дефицит бюджета будет на 2 триллиона рублей больше, чем изначально планировал Минфин. Они об этом заявили еще до ударов по московскому НПЗ, по омскому НПЗ, по Салават-Нефтьорг, синтезу Газпромовскому, вот недавно который был. То есть они уже тогда признали, что минус 2 триллиона. Я думаю, что реально, то есть триллион по нефтегазу, триллион по ненефтегазу. Реально цифры будут гораздо больше и по нефтегазу, и по ненефтегазу выпадение доходов. И расходы будут расти, особенно военные расходы, мы это видим по бюджету, что в среднем расходы растут на 17%, а особенно госзакупки. Госзакупки, по данным Минфина, за январь-июнь выросли на 47%, почти что в полтора раза, это все, что связано с войной.
0: И учитывая, вот, что поэтому... этот оптимизм Кремля совершенно не подтверждается на практике, с чем вы связываете вот этот явный перекос позиции Путина в сторону бизнеса? Как будто Набиуллина в этой заочной битве с бизнесом между ключевой ставкой в одну сторону и в другую, она, ее позиция начала очень сильно как-то вот выступать, как-то... проваливаться, что ли?
3: Ну, потому что когда у вас есть вероятность цунами банкротств, череды верных дефолтов, таких кросс-дефолтов, которые друг за другом тянутся, да, и завала банковской системы, я же случайно сказал вам про дефицит структурной ликвидности в российской бюджетной банковской системе. О нем говорят уже глава ВТБ Костин и глава Сбера Греф, и зампред Сбербанка Тарас Скворцов, известный макроэкономист, который прямо сказал, что набег вкладчиков на банки, это уже макроэкономическая угроза и удар по финансовой устойчивости, надо что-то с этим делать. Надо перестать пугать россиян заморозкой вкладов, нужно перестать повышать налоги, давить на малый бизнес, чтобы люди не снимали деньги, не прятали их под подушкой и не шли покупать товары там за кэш, условно говоря, за наличные. Вот. Но, тем не менее, 2,5 триллиона рублей дефицит банковской ликвидности, в начале года было 500 миллиардов, в 5 раз выросла дыра потоку денег, соответственно, вот считайте, что она сейчас будет дальше нарастать. Поэтому Путин понимает, что ему уже вой на болотах, все требуют девальвации рубля хотя бы 90-100 рублей за доллар, чтобы хоть как-то могли российские товары, сырье конкурировать, соответственно, на мировом рынке, хоть какие-то доходы приносили, чтобы китайский импорт не добил, не загасил до конца остатки внутреннего какого-то производства, хоть и менее конкурентоспособного. Но это всплеск инфляции, поэтому Путин пока выступает сторонником более крепкого рубля, рассказывает, что якобы такой вот России валютный рынок сложился, спроса якобы на валюту нет. Вот. Но что касается ключевой ставки, да, вы правы, это абсолютное вмешательство в ЦБ, в политику Центробанка. Путин прямо дает понять, что ему плевать на то, что в России где-то там де юре написано в Конституции про независимость Центрального банка, что он сам самостоятельно проводит монетарную денежно-кредитную политику, там таргетирует инфляцию, устойчивость рубля обеспечивает. Он дает четко понять, что ему глубоко начихать на то, что там топливные кризисы, что бензин и дизель подорожали только официально там с начала года на 16%, а реально там на десятки процентов, что инфляция взлетает, что все говорят про стагфляцию, обрушение производства и растущие издержки налоги. Но он говорит, снижайте ставку. То есть как бы вот в этой ситуации Набиуллина должна была бы 24 июля ставку поднимать, хотя бы краткосрочно, шоково, чтобы удержать деньги вкладчиков на депозитах, чтобы остановить отток денег с вкладов, чтобы хоть как-то сделать российские рублевые активы более привлекательными, чем там скупку бензина, дизеля, там тушенки и там покупки валюты, крипты. Вот. Но она понимает, что этого сделать не может, потому что вся гражданка сыпется. Если сейчас ставку поднять, то мы увидим безумный просто скачок банкротств, неплатежей, банковский кризис. То есть сейчас уже 10% активов банков токсичные, неплатежи превышают 10% по кредитам. И еще огромное количество реструктуризаций. Я думаю, что вот на эти 11 триллионов просрочки еще триллионов 20 реструктуризаций идет. То есть там реально плохих активов уже
0: Владислав, каждый... Владислав, вот, простите, я вас перебью снова, но хочется успеть задать вам этот вопрос. Тем любопытнее узнать, как вы думаете, что же повлияло на Путина. Дефицит знаний об экономике, дефицит адекватных советников по экономике, учитывая его тотальнейшее доверие к Набиуллиной, как показала практика последних лет. Или это скорее политический вопрос. Возможно, это лобби со стороны крупного бизнеса, но я сомневаюсь, что уж малые и средние могли бы на него повлиять.
3: Я думаю, что, во-первых, он, правда, ничего не понимает толком в экономике, хоть и целый кандидат экономических наук, но мы видим до какой разрухи, да, они довели ситуацию в стране с повышением налогов, санкциями, со всем. Вот. Но вторая история, он понимает, что все очень плохо, что война продолжается, что удары по НПЗ и топливный кризис – это очень большой макроэкономический фактор неопределенности и кризиса, то есть это дальше может быть топливный коллапс, транспортный коллапс, гуманитарный кризис, пустые прилавки, провал сбора зерновых, удар по животноводству, растениеводству, ну и, соответственно, пустые прилавки и скачок цен на продовольствие, а уже продовольство ускорило рост. А в-третьих, он понимает, что, ну, действительно, скажем так, если зашатается банковская система, если пойдут вал неплатежей по кредитам, а вкладчики будут снимать деньги с банков, то банки в какой-то момент скажут: простите, ребята, в кассе денег нету, у нас тут не подвезли, поэтому это уже может спровоцировать тогда полноценную банковскую панику, набег вкладчиков на банки. Поэтому уже мы видим, что в Крыму лимиты там на 15 тысяч рублей в сутки, 50 тысяч в месяц лимиты на снятие денег. МВД заявила недавно на какой-то конференции замминистра внутренних дел, что надо вводить лимиты на снятие денег населением, там не больше 50 тысяч рублей в месяц, потому что больше россиянам и не надо. Как бы, да, держите в банках, чтобы банки покупали на ваши депозиты, либо кредитовали военные предприятия, либо покупали облигации госзайма и кредитовали военные расходы, дефицит бюджета. Вот, поэтому я думаю, что он понимает, что ситуация очень плохая, и вот Чемезов, тот же самый лоббист, главный производитель вооружений, он уже 2 года кричит, что они там в убытках, что у них производство нерентабельное, что они уже работают в минус себе с такой ставкой, с такими налогами, со всем остальным. Ну, то есть, представьте, это говорит Чемезов, которого вливают триллион рублей гособоронзаказа. А что говорить о промышленных предприятиях, малом бизнесе, фермерах,
0: аграриях? Его, да, не сказали, эти миллиарды, как получается, что он
3: поэтому выбирают узол, они выбирают гиперинфляцию, если коротко. Они выбирают гиперинфляцию.
0: Владислав, спасибо. У нас заканчивается время эфира, но я благодарю вас за этот разговор. Владислав Жуковский, экономист, о том, вот что вообще происходит с российской экономикой прямо сейчас и как топливный кризис накладывается на военный кризис продолжающейся войны. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко. Вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютуба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. Среди прочего, это взломанная переписка Собчак и давление силовиков на российского политика Бориса Надеждина. На прошлой неделе хакерская группировка Black Mirror и телеграм-канал ВЧК ОГПУ опубликовали скриншоты предполагаемых приватных переписок нескольких известных людей. Среди них, как утверждается, оказалась и переписка журналистки Ксении Собчак. Позже всплыли голосовые сообщения, которыми она обменивалась с пропагандисткой Маргаритой Симоньян.
4: Марго, тебе спасибо, спасибо, что была с нами. Вот, я, честно говоря, ничего так и не поняла, что ты мне там в конце сказала про Алексея Алексеевича, кроме того, что он пока не хочет меня видеть. Но, надеюсь, это как-то исправится. Вот, а тебе спасибо за разговор чудесный, за вечер. Ну и давайте встречаться. Мы теперь тебя ждем в театре. Так что, может, если ты уже начала куда-то выходить, можем там как-то так в ложу, чтобы тебя никто не видел и не трогал, с твоей службой безопасности обсудить. Вот, обнимаю.
5: Про Алексеевича я же сказала, что он пока не готов, потому что он сказал, что он тебе не верит. Я тебе сказала, что я попробую его переубедить. Он вменяемый совершенно человек, просто ты же сама понимаешь, после такой долгой истории отношений и всяких таких не самых приятных вещей, я тебе дословно передаю, что он сказал. Но я знаю, что это может измениться, и это можно изменить. Я, кстати, вспомнила, не могла вспомнить весь вечер, вспомнила фразу, в которой мы с тобой обе сделали неправильное ударение. Это было «из огня да в полымя».
3: Вот что на эту тему пишет у себя в Фейсбуке журналист Сергей Пархоменко.
6: Ну что можно сказать, слушая очередные порции переговоров Собчак с самыми грязными шлюхами и самыми гнусными халуями, самых подлых убийц. По делам ей, заслужила. Шла к этому успеху, шаг за шагом. Последний разговор с ней состоялся в августе 2019 года, когда она пришла в студию «Эхо Москвы» вместе со своим мальчиком-говном Богомоловым ассистировать ему во время дебатов со мной в прямом эфире. И весь эфир что-то ему истошно ММСило, а он за нею повторял. Тогда уже было ей сказано: «Ваш мальчик – говно, и вы вместе с ним двинулись в сторону большого позора и краха». Перед этим была трагикомическая сцена летом 2018 года, когда она меня уговаривала работать у нее в штабе на подставных ее выборах в президенты. Никуда я не пошел, конечно, послал ее вежливо. Тогда еще казалось, что она заслуживает вежливости. Но решительно. А теперь вот достойный конец. Заискивание перед грязными шлюхами в мольбах познакомить с Громовым в Кремле, обещание посадить шлюху в театре где-нибудь в ложе, чтобы там ее никто не трогал. А параллельно еще перед какими-то тараканами из администрации и из мэрии ползает, вымаливает какие-то мелкие прощения и снисхождения. В перерывах матом орет на редакционных крепостных своих. Хлебайте, Ксения, полной ложкой, что сами себе наварили. Ни одной секунды сочувствия к вашему позору во мне не найдете.
3: Высказался и Илья Яшин у себя в Фейсбуке.
7: В опубликованных прослушках Ксении Собчак фигурирует чиновник столичной мэрии Алексей Немирюк, который отвечает у Собянина за внутреннюю политику. Он выступает фактическим куратором Ксении, определяет цензурные рамки, дает инструкции и отчитывает за нарушение договоренностей. Мы знакомы с Немирюком, потому что именно с ним приходилось согласовывать мемориальные мероприятия в Москве в годовщину убийства Немцова. По этому поводу мы и лично общались, и приходили к нему на совещание в компании с Вадимом Прохоровым и Владимиром Карамурзой. И надо сказать, что вплоть до начала войны и наших арестов согласовывать все удавалось. Чиновники мэрии вообще старательно создавали себе имидж либералов. А когда в Москве происходила какая-нибудь жесть, вроде массового снятия независимых кандидатов на выборах в городскую думу или жестоких разгонов протестных акций, всегда перекладывали ответственность на федеральные власти. Хотя понятно, что разница между москвичами и федералами скорее стилистическая, и что они часть одной людоедской системы. Но речь не об этом. Хочу поделиться одним любопытным эпизодом. Последний раз про Немирюка я слышал летом 2022 года, когда меня арестовали за антивоенные выступления и везли в изолятор на Петровке 38. После допроса в здании Следственного комитета меня посадили в автозак, а следом завели высокого мужчину с военной выправкой. Он оказался действующим генералом и заместителем министра МЧС Андреем Гуровичем, которого арестовали в тот же день за превышение полномочий. Так вот, Гурович и Немирюк жили в соседних квартирах. И когда спецназ пришел за генералом, полицейские перепутали квартиры. Вместо федерального чиновника вломились домой к московскому. Опера положили Немирюка на пол и начали хозяйничать у него дома, пока не разобрались, что к чему. После этого извинились за доставленные неудобства, отряхнули помятого собянинского зама и отправились в соседнюю квартиру за опальным генералом. У Немирюка в тот день, наверное, вся жизнь перед глазами пронеслась. А я слушал Гуровича и вспоминал рассказы про 30-е годы в СССР, когда чиновники тряслись от ужаса, услышав шаги за дверью, а министры могли легко оказаться в одном воронке с диссидентами.
3: О методах работы Ксении Собчак рассуждает журналистка Юлия Архипова у себя в Фейсбуке.
2: Хот-тейк по поводу переписок Собчак, которые стыдливо лезут со всех сторон. Не удивляет обилие мата и разнообразие собеседников по уровню людоедства. Поражает своей чистотой самопроизводимая структура насилия, в которой все это происходит. Все эти «когда тут хотелось бы понимать, за что» и общение с шеф-редактором издания как с использованным одноразовым изделием, ее увертел ЭПшечный Новиков, ей надо присмыкаться перед рекламодателем, мессенджером Макс, извиняться перед Чемизовым и чехвостить редактора, который посмел пропускать правдивую информацию за то, что он подставляет ее под иноагентство. Каждый узелок и подшипник в этой машине обильно смазан насилием, от вполне ощутимого в виде обысков и арестов у сотрудников до штрафов в 50 тысяч рублей и заискивания перед Маргаритой Симоньян, чтобы та устроила контакт с Громовым, который вот просто испытывает к тебе отвращение. И что с этим сделаешь? Обтекай. Жалеть тут никого не хочется. Хочется просто орать: «Алло, люди! Можно не так. Это все совершенно не обязательно. Перестаньте, пожалуйста, жрать кактус. На это смотреть больно».
3: В какой-то мере художник Марат Гельман сочувствует Собчак у себя на странице в Фейсбуке.
6: Собчак, вне зависимости от того, верите вы в достоверность скриншотов или нет, я верю, несчастный человек. Пытается остаться журналистом в ситуации, в которой это невозможно. В этом смысле и нам хорошо здесь, и зетникам хорошо там. Что думаешь, что и говоришь. Общаешься с единомышленниками. А Собчак – свой среди чужих и чужой среди своих. Антивоенная среда презирает за лояльность, провоенная подозревает из-за взглядов. Плюс, конечно, контакты с Ермаком – серьезный риск доноса крестнику. Может в этот раз и не простить.
3: Политик Виктор Шендерович у себя в Фейсбуке намекает, что это все секрет Полишинеля.
7: О, сенсация! Прямая связь Ксении Собчак с Кремлем доказана сливом прослушек. Дорогая редакция, я офигеваю. Оказывается, участие этой дамы в разводке демократической общественности в 2018 году, легитимизация очередного президентского срока дяди Вовы после того, как тот не допустил к выборам Алексея Навального, что этого, как и многого другого в дивной биографии Ксении Анатольевны, нам было недостаточно для установления причинно-следственных связей. Ну хорошо, давайте послушаем прослушки, ага. А потом опять все нафиг забудем и начнем снова считать эту служивую либеральной журналисткой. Привет, кстати, всем участникам того президентского забега Ксении Собчак. Ух и наелся я тогда вашего дерьма за то, что посмел отвернуться от белых одежд этой либералки.
3: Блогер Дмитрий Михайловер у себя в Фейсбуке в какой-то степени даже сочувствует Ксении.
8: Прочитал пост Виктора Шендеровича о том, что мразь Собчак согласовывает контент с аппаратом президента и вообще давно продалась системе. А потом полез слушать, читать и смотреть сливы, которые опубликовали хакеры, взломавшие телегу Анатольевны. Ознакомился со всем выложенным. Думаю, ну, может, Собчак и мразь, претензии к ней точно предъявить можно, но вообще-то человек она неплохой. Что видно из этих сливов? А видно, что она увлечена своей работой, изо всех сил отбивает и защищает острые и опасные темы, пытается вытащить из тюрьмы сотрудника, прикрывает редакцию, предлагает помощь Моргенштерну, даже участвует в расследованиях команды Навального, старается поддерживать связь со всеми. Ее коммуникационным качествам можно только позавидовать. У Шендеровича, понимаю, после столкновения с матрасом немного сбилась оптика, но мог бы и подкрутить резкость. В стране 5-й год идет война, людей пачками сажают за лайки и репосты. Государственные СМИ превратились, чего ж греха таить, в самые настоящие фашистские СМИ. Даже одуванчики Малахов и Роза Сибитова участвуют в дезинформации и сеют правильные нарративы. И на всем этом фоне продолжают существовать «Осторожно, медиа». Разве это плохо? Ну, потанцевала она под Леонтьева с каким-то кириенковским хреном. Ну, отправила ему пару постов перед публикацией. Ну что теперь, крокодила резать? Был бы я, Собчак, сам бы все это слил. Тоже мне нашли компромат.
3: Режиссер, сценарист и писатель Арсений Гончуков предполагает, что очень скоро Собчак дадут плашку иноагента.
6: «Ксюха, Собчак, обнимемся. Сестра, ахаха». Да нет, просто все обсуждают слитые переписки Собчак, и я вдруг понял, что виражи наших судеб с Ксенией за последние годы очень схожи. После начала войны Ксения тоже же метнулась в Израиль, хотела туда перевести свой медиа-холдинг, в корне изменить судьбу. Но быстро все поняла там, резко вернулась и сделала выбор – остаться в России, жить и работать здесь.

0: что не будем зарекаться, Ксюша, сестра. Встретимся еще на заводе на работе под Тель-Авивом. Будем микросхемы паять за соседними столиками».
1: Журналистка Татьяна Никина у себя в Фейсбуке отмечает реакцию на сливы переписок.
2: Вскрытие переписки Ксении Собчак лично мне показалось любопытным только одним. Своей реакцией на нее вскрылась еще порция считавшихся оппозиционными товарищей. Одни так праведно возмутились, это же личное, как можно-с? Как будто сами никогда ради красного журналистского словца не влезали в личное. Другие признались в старой неизменной дружбе назло и вопреки. Мол, как я могу Ксюше, именно Ксюше, не Ксении или госпоже Собчак, иначе, если мы с ней... То есть не в чести у них моральная, политическая, гражданская брезгливость и негативное отношение к служителям преступной власти. Поищут и всегда найдут, чем оправдать их, а заодно и себя.
1: Блогер Дайни Нашев намекает на то, что с администрацией президента дело имели все.
3: Что такого в переписке Собчак? Ну, переписывается она с АП. Всегда и все с АП переписывались. Это властный орган, ты не можешь его игнорировать. Пытается лавировать и усидеть на двух стульях? То же самое делало «Эхо», и вопросов особо не было. Да и как сейчас иначе? Я при всем моем ироничном отношении к Собчак, когда раньше читал ее канал, видел там и освещение случаев домашнего насилия, и преступлений силовиков, и много других важных историй, которые больше никто не освещал. А сейчас на нее набросился Соловьев, который ее люто ненавидит, и пытается выкрутить ситуацию, чтобы Собчак потопить. Это так отвратительно... Но ей приходится с этим иметь дело постоянно. Вот я тоже блогер, и, наблюдая за ней раньше, даже завидовал охватам и умению использовать свой бренд. Но когда я увидел всю эту отвратительную кухню, в которой ей приходится вариться, мне стало ее жалко. Это ведь унижение, которое тебе приходится терпеть каждый день, оправдывая все миссией, деньгами и известностью. Одно только заискивание перед Симонян, этой людоедкой, заставило бы любого проблеваться. А она терпит и заискивает, и лавирует, и глотает, и делает вид, что ей это нравится, и это какой-то бесконечный ад.
1: Журналистка Ксения Лученко в своем Фейсбуке удивлена, что уровень контактов Собчак такой низкий.
2: Во-первых, честно говоря, первая эмоция – сочувствие. Она все-таки живой человек, и это кошмарный кошмар, когда скрины твоих чатов и твои войсы читают и слушают тысячи людей. Ты спишь, а кто-то слушает твои личные войсы. Ты ешь, а в этот момент люди ржут над скринами твоих сообщений. Ужас. Мы же видим только кусочки, а она-то знает, сколько там всего еще у этих хакеров, и будет у любого, кто выкупит архив. Даже если не брать политические, репутационные, бизнес, личные и прочие последствия, а они будут. Не знаю, как тут не ужасаться и не сочувствовать. Никому не пожелаешь такого, кроме, может, 2-3 человек. А они и телегой поди не пользуются. Во-вторых, что меня удивило, низкий уровень ее контактов. Вся эта тема с крестницей Путина – такой же булшит, как с Шевкуновым духовником. Его, кстати, ломали несколько лет назад, те же Black Mirror, и он признал подлинность слитой переписки. Она лебезит и заискивает перед какими-то Табаком и Немирюком. Ну, разве человек с прямым ходом к деду будет так унижаться? Причем очевидно, что они ей нужны больше, чем она им. Им все равно, существует медиахолдинг Собчак или нет. Это ей нужны их договоренности. Она пытается объясниться и добивается встреч. Она вздрючивает сотрудников после разговоров с ними, хотя сама понимает, что сотрудники правы и от этого сильнее злится. Наверное, какие-то контакты с Путиным еще остаются, и это ей помогло как-то выскочить из ситуации с Чемизовым и дает какую-то все-таки защиту, но очень сложные и не гарантированные, типа через мать. В-третьих, это, конечно, важный инсайт о том, как выживают медиа в России. Вот, например, ремесло оказался, если не двойной, то одинарный сплошной для Собчак. Методичек и гайдов нет, есть какие-то плавающие договоренности, даже зафиксированные на бумаге, но трактовать их должна твоя ж чуйка. Туда ходи, сюда не ходи. Сегодня этого гостя можно, а завтра уже нельзя. Прозевал, вот тебе красная карточка. А чтобы обсудить, что не так и как дальше, ты еще побегаешь за своим куратором, ведь это он тебе нужен, а не ты ему. У него таких, как ты, даже если ты Собчак, полна авоська. Быть независимыми можно, если ты лежишь ниже радаров и соблюдаешь формальные законы. Ну, там, запикиваешь войну и помечаешь иноагентов, условно говоря. Но только если ты маленький и до поры до времени. В-четвертых, там, конечно, очень примечательный скрин диалога с Ермаком в 22-м году. Она пыталась свалить. Ну, это инстинкт блондинки в шоколаде. Даже если не брать какие-то принципы, хотя, думаю, амбиция быть нормальной журналисткой у Собчак еще осталась, иначе она не держала бы голову в драма Queens как адресат. Свобода-то в человеке и...

0: И все-таки дочке Собчака заложено. Извинения за вечеринки Ивлеевой можно было предвидеть, но не смогла. Кажется, за этим какая-то очень личная драма. Богомолов, мать, заложники-сотрудники, все три. Вернулась явно не по своей воле. А то была где-нибудь рядом с Галкиным, а то и вовсе на антивоенных комитетах. Может, я, конечно, преувеличиваю из любви к сюжетам, но кажется, с ней все-таки не так все просто. Спойлер, проект АП, да все бабло и так далее. Хотя интервью с Хасис развидеть трудно.
1: О том, что Собчак – проект Кремля, пишет журналистка Наталья Барабаш на своей странице в Facebook.
2: Почему-то все упускают самое главное, на мой взгляд, в расшифровке переписки Собчак, если уж вернуться к теме. В том, что Собчак – проект Кремля, мало кто сомневался. А с проектами не церемонится. Тем более, что термин «крестница Путина», очевидно, спасает только от личной посадки. Пока. Так что уровень трепета перед малоизвестным нам Табаком, отвечающим за госинформполитику, не удивляет. Зато стало все понятно про Илью Ремесло, и думаю, заодно и про Боню, что это было. Собчак, ну если серьезно, я и правда виновата, и понимаю это. Я искренне считаю, что такой мудак с этими тезисами выгоден сейчас Сергею Владленовичу Кириенко. Но, конечно, могу ошибиться, потому что прямо никто это не признает. То есть Собчак фактически подтверждает, что это была борьба башни Кириенко с башней силовиков. Эта башня по башковитии и не хочет эскалации войны, на которой бизнес теряет невшибенные деньги. Что еще любопытно, Табак пробный выпад насчет СВК никак не комментирует, а переходит к прямым бандитским угрозам. «Хочу, чтобы ты жила в ощущении, что я могу тебя не простить». Значит, умная Ксюша попала в точку, а, скорее всего, сразу решила посидеть на двух стульях в каждой из башен. Ведь неизвестно, кто победит, крокодил или бегемот. В любом случае, ясно, в штабе промахнувшегося вождя штормит. Он это видит, все больше лютует. Но даже звери в стае всегда чуют, какая злоба от силы, а какая от слабости. И слабого сжирают. Подождем.
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». 10 июля Минюст России в очередной раз пополнил реестр иностранных агентов. Среди новых фигурантов оказался бывший депутат Госдумы Борис Надеждин. В 2024 году его выдвижение на президентские выборы вызвало большой общественный интерес. У пунктов сбора подписей выстраивались многочасовые очереди. Надеждин был единственным кандидатом, открыто выступавшим против войны. Однако Центр избирком отказал ему в регистрации, сославшись на большое количество якобы недействительных подписей. Спустя три дня после внесения в реестр иноагентов Надеждина задержали в Москве. Уже вечером его отпустили, составив административный протокол по статье о демонстрации экстремистской символики. Формальным поводом стала ссылка на опубликованное еще в ноябре 2023 года видео с фотографией Алексея Навального. Однако задержание произошло вскоре после того, как 17 июня Надеждин объявил о намерении баллотироваться в Госдуму. Журналист и блогер Леонид Соколов так отреагировал на преследование политика.
3: 10 июля Минюст России в очередной раз пополнил реестр иностранных агентов. Среди новых фигурантов оказался бывший депутат Госдумы Борис Надеждин. В 2024 году его выдвижение на президентские выборы вызвало большой общественный интерес. У пунктов сбора подписей выстраивались многочасовые очереди. Надеждин был единственным кандидатом, открыто выступившим против войны. Однако Центр избирком отказал ему в регистрации, сославшись на большое количество якобы недействительных подписей. Спустя три дня после внесения в реестр иноагентов Надеждина задержали в Москве. Уже вечером его отпустили, составив административный протокол по статье о демонстрации экстремистской символики. Формальным поводом стала ссылка на опубликованное еще в ноябре 2023 года видео с фотографией Алексея Навального. Однако задержание произошло вскоре после того, как 17 июня Надеждин объявил о намерении баллотироваться в Госдуму по Мытищинскому одномандатному округу. Одновременно он начал сбор подписей под лозунгом «Мир, развитие, честные выборы, сильные города».
1: Художник Марат Гельман у себя в Facebook намекает, что плашка иноагента – это ни разу не привилегия.
4: Надеждин – иноагент. Даже мне, живущему больше 10 лет в Европе, не имеющему в РФ уже 5 лет ни дел, ни собственности, этот статус принес немало проблем. Отчасти людей пришлось дистанцироваться из-за опасения проблем с государством, так как бывает в России. А теперь представьте человека, пытающегося делать политику в России. Welcome, конечно, старинный товарищ в клуб, но и лучи поддержки.
1: Политик Виктор Шендерович считает, что Борис Надеждин остался в прошлом на позициях умеренного системного либерализма.
5: Какой выразительный сюжет с Борисом Надеждиным. какого прилюдного труса празднует воровская власть, и как бесстыдно она это делает. Сам-то Борис Надеждин в политическом смысле остался там же, где был многие годы, на позициях умеренного системного либерализма. Сдвинулась за время войны, отъехала мозгами политическая система. И системный, тихий Надеждин, в роли мальчика для битья, многие годы прекрасно вписывавшийся в картину симуляционной путинской демократии, вдруг оказался по-настоящему опасен в предвыборном темном пейзаже времен горящей капотни и перспективы ракетных ударов ВСУ. Еще бы! На Старой площади помнят километровые очереди за Надеждина в 2024 году. И эти очереди им страшнее самого Надеждина. А ведь это было еще до всякой капотни. Война и ее последствия крепко достали россиян. Степень осознания причин различна, но достала-то всех. Она не нужна никому, кроме Путина, которого за поражение съедят свои же зетники и кучки воров, бенефициаров кровопролития. Любой политик, который выйдет сегодня на выборы под ясными антивоенными лозунгами, с требованием мира и возвращения России к нормальной жизни, без страха перед ВСУ и репрессиями, выиграет любые нормальные выборы в одну калитку. И иди потом, фальсифицируй, напрягай учительские комитеты. Ну, то есть, сфальсифицируют, конечно, помнят руки-то. Но зачем эти хлопоты, если можно просто запугать репрессиями и поснимать с выборов всех этих либералов с жидкими бороденками? Яблоко, Надеждина. У воров подгорает, и они боятся. Правильно делают.
6: Политолог Иван Преображенский у себя в Фейсбуке пишет, что заигрывание даже системной оппозиции, какой бы она ни была в России, прекращается.
3: На Бориса Надеждина российские власти навесили ярлычок иностранного агента. Борису, видимо, передает привет реальный куратор российских псевдовыборов в Госдуму 2026 года, то есть ФСБ. Поигрались кириенковские политтехнологи, все эти дяди Саши Харичевы и ежи с ними, и хватит. Надеждина выносят с политического поля вслед за яблоком. Зачистка по полной, нельзя даже намека на человеченку допускать.
6: Художница Ольга Гражданкина у себя в Фейсбуке пишет, что Надеждину, скорее всего, придется уехать.
0: Я переживаю за Надеждина и не понимаю, почему некоторые мои фейсбучные друзья веселятся по поводу его ареста и того, что он уже не исключает эмиграции. Очереди за Надеждина были глотком свежего воздуха. Как сказала мне одна юная барышня, с февраля 22 года я чувствовала себя просто говном, а тут появилась какая-то надежда, появился нормальный человек, который не бросил нас. Мы стояли в этих многочасовых очередях и видели много хороших лиц, антивоенных и честных людей, и молодых, и пожилых. Мы понимали, что его не допустят к выборам, но сбор подписей – это был законный протест против СВО, за который не закроют в тюрьму. Надеждин – простой русский мужик, который любит свою страну и не хочет, чтобы гибли люди с обеих сторон. Он не призывает к насилию, только лишь к миру. И честно говорит то, что многие думают, но сказать не могут по разным причинам. Он все время твердил, что из России не уедет. Но вот арест, а ему 63 года, и здоровья для тюрьмы нет. Он сказал, что не сможет и 15 суток прожить в заточении. Значит, скоро уедет, как и сотни тысяч людей, любящих Россию.
6: Журналистка Елена Зеринская у себя в Фейсбуке пишет, что силовики таким образом намекают Надеждину, мол, пора уезжать.
2: Очевидно, власти видят перспективу, что люди из очередей за бензином переместятся в очередь, где собираются подписи за кандидата Надеждина. Борис на правах давнего знакомства и на правах избирателя, готового отдать за вас свой голос, очень прошу вас не подвергать свою жизнь опасности и пока есть возможность уехать. Вы не первый будете кандидат в президенты, которые живут, пользуясь правом политического убежища. Достаточно уже сидит ваших коллег из Яблока, 7, как и многих других. Добрались и до вас. Я понимаю, что вы остаетесь не ради героизма, это ваше чувство ответственности и самоуважения. Но вы еще пригодитесь стране живым и свободным. Ведь именно таких, как вы, очень мало. В стране крайностей политик-центрист – это как раз последняя надежда. Вот такая еще и игра слов получилась. Мне только новость сказали, что с вас не взяли подписку о невыезде. Намекают. Вот тут я впервые с ним согласна. Борис, жизнь не такая долгая, как кажется. Не пополняйте своей обнадеживающей фамилией мартиролог героев и просто список заключенных на перекличке. Жизнь и свобода действия дороже.
6: Юлия Латынина пишет в сети X, что посыл понятен.
2: Месседж совершенно понятен. Идет перед выборами тотальная зачистка политического поля. Типа нам не нужна никакая позиция, в том числе пророссийская. Месседж: хотите работать в России и для России, занимайтесь чем-то другим, не политикой. И у меня двоякое щемящее чувство. И выборы эти никакие, и демократию я в принципе не люблю. Только вот человека очень жалко.
6: Про ситуацию с давлением на политика у себя в телеграм-канале, правда, нехотя, высказался Александр Невзоров.
5: На эту фигню можно было бы и не обращать внимания, но расклокотался интернет. Либералы и демократы пригорюнились, Надеждина не допустили к выборам. Ему пришлепали какую-то хилую статьишку УК и вывели из игры. Впрочем, все было корректно. Да, сцапали и погрузили, но с учетом былых заслуг ток был слабый, кислота разведенная, а бутылка на полшишечки. Разумеется, либерала, который собрался в Госдуму, подвергли и гражданской казни, и на агентству, но для его же блага. А то коллеги в думском сортире порвали бы толстяку анус после первого же заседания. Надеждин отлично послужил Кремлю. В этот раз его услуги не требуются. И чтобы не отсвечивал, толстяка переместили в обитель политических теней, во тьме и забвении шаркать по чертячьему говну.
7: Блогер Артемий Леонов пишет в CTX, что лучше бы такие политики, как Надеждин и Максим Круглов, оставались на свободе и в безопасности.
3: Простите меня ради бога, но я вообще не понимаю, в чем эндгейм Надеждина, Галямина, Яблочников и иже с ними. Оставаться в России и говорить все как есть, как какой-нибудь Яшин, это опасно и иррационально. Но это хотя бы морально обосновано. Это действительно героизм, который может кого-то вдохновить. Оставаться в России и просто махать всем ручкой с посылом типа «смотрите, я относительно нормальный, у меня все политические амбиции, а что обо всем этом думаю, и так понятно», и так до тех пор, пока тебя неизбежно не посадят, не выдавят из страны или не заткнут окончательно. Вот это мне прям решительно непонятно, зачем и для кого. Чтобы кому-то было чуть приятнее проголосовать за Надеждина, чем за новых людей? Так его же плюс ко всему еще и не зарегистрируют никуда. Я не знаю, может, это изнутри России по-другому воспринимается, но лично меня бы гораздо сильнее воодушевляло, если бы Максим Круглов, Надеждин и прочие просто были на свободе и в безопасности. Это бы было более ценно.
7: Журналист Александр Подробинок пишет у себя в Фейсбуке, что все было понятно с самого начала.
5: Борис Надеждин очень смешной. В интервью «Медузе» он серьезно размышляет, каким путем ему теперь пойти. Путем Ленина или путем Навального? То есть уезжать или оставаться? Думаю, выбор давно сделан. Да и кто бы сомневался, ради чего была затеяна вся эта шумиха с очередными бессмысленными выборами. Какой-никакой, а все же политический багаж для трудоустройства в эмиграции. Ведь все было понятно с самого начала. Умный политик сам строит себе трамплин для удачного переезда. Рад бы ошибиться в отношении Надеждина, да вряд ли.
7: Философ, методолог и политтехнолог Петр Щедровицкий пишет, что выход из этой ситуации только один.
3: Именно поэтому в данном конкретном случае мой совет однозначен. Если есть хоть какая-то возможность, то надо просто бежать, ползти в сторону, просочиться через границу, воспользоваться любыми возможностями и покинуть территорию этой психбольницы, которая неминуемо очень быстро превратится в еще один ГУЛАГ. Но даже если это получится, нельзя быть наивным идиотом. Мой отец говорил про таких наивных, что они из страны непуганных идиотов.
7: С вами был Антон Сергиенко и цитаты свободы. Слушайте нас и советуйте друзьям.

Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. «Поверх барьеров». Кино умерло, да здравствует кино. Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Эфир 28 марта 1996 года.

0: Накануне самого большого американского киноторжества, вручения ежегодных премий «Оскара», одна из самых блестящих представительниц нью-йоркской интеллектуальной элиты Сьюзан Зонтак, друг покойного поэта Иосифа Бродского, автор знаменитых эссе, опубликовала статью под названием «Упадок кинематографа». Словно 13-я фея, не приглашенная на день рождения принцессы кинематографии, Зонтак, как и положено фее, предсказала, что принцесса умрет, едва дожив до 100 лет.
1: Столетие кинематографа принимает, кажется, формы жизненного цикла. Все компоненты налицо – праздничное рождение, дерзновенное начало, долгий период славы и последнее десятилетие неостановимого позорного вырождения. Еще будет много фильмов, которые нас восхитят, но их авторам придется не только создать выдающиеся произведения – это условие необходимо для любого достижения в искусстве – они еще должны будут пойти против той практики, против тех норм, которые правят современной кинематографией.
0: Описывая кинематографические нормы и практику в странах открытой рыночной системы, Сьюзан Зонтак прежде всего пишет о том, что в современном кино художника победил бизнес. С этим согласен и профессор Мичиганского института кинематографии Айра Кёнигсберг.
2: Нет никакого сомнения, что современное кино в Америке стало частью индустрии. Его не могут больше делать маленькие независимые студии. Оно стало технически слишком сложным и слишком дорогостоящим делом. И, как правило, кинокомпания является лишь одним из звеньев корпорации, в которую входят газеты, издательства, радиостанции, телекомпании. Соответственно, и критерии не могут не быть теми, по которым работает всякий бизнес, то есть окупаемость и доходность. Я не согласен с тем, что кино вообще исчезает как искусство, но я согласен с тем, что оно исчезает как форма выражения художественной индивидуальности.
0: Однако, видимо, кинематографист обречен вечно находиться между Сциллой и Харибдой, говорит кинорежиссер Борис Фрумин.
3: В американском кино, конечно, труднее найти деньги тем людям, которые пытаются делать не формулу, не кино формулы, а кино более оригинального взгляда. Но опять же, если человек своей картиной, не голливудской, получил поддержку критики или признание на международном фестивале, это почти автоматически означает, что этот режиссер будет снимать свою следующую картину, даже если картина финансово провалится. Известно, что Скорсезе, который сегодня является одним из ведущих американских режиссеров, из 5 его последних картин только «Goodfellas» является финансово успешной картиной, но он сейчас снял 40 миллионов картину «Казино», и он снимал «Last Temptation of Christ». Все картины эти финансово провалены. Но, тем не менее, из-за того, что у него высокая репутация, и он, по-видимому, правильно соотносит себя с людьми, он работает и снимает свои картины.
0: Надо сказать, что нормы и практика западной кинематографии очень разные, хотя Зонтак в своей статье сваливает их в одну груду. Европейское кино даже называют режиссерским, поскольку там король – режиссер, а в Америке король – продюсер, то есть тот, кто вкладывает деньги. В газетных рекламах американских фильмов аршинными буквами пишутся имена звезд, актеров и продюсеров, а имя режиссера надо выискивать с лупой. Однако режиссеры ведь не всегда бывают талантливые. Скажем, француз Луи Маль бежал в Америку именно от режиссерского кино, считая, что оно тиранит актеров. Кроме того, не стоит и всех продюсеров представлять жадными финансистами, просто вкладывающими деньги в доходный бизнес. Достаточно вспомнить создателей новой кинокомпании «Мирамакс» – братьев Харви и Боба Уайнстинов. Вот что пишут о них в газете «Нью-Йорк Таймс».
2: Когда Харви было 15 лет, он подбивал Боба, тогда 13-летнего, устраивать ему в Сабвее киновикторину. «Назови последний фильм Джона Форда. Кто играл главную роль в «Дилижансе»?» Пассажиры снисходительно улыбались, мысленно отвечая на простые вопросы. Но вопросы становились сложнее. «Назови двух первых итальянских неореалистов. Как было имя женщины, игравшей Жанну Дарку Дрейера?» Пассажиры прислушивались. Им предлагалось задавать вопросы. Харви отвечал на все. Однажды какой-то джентльмен спросил, кто был режиссером русского фильма «Война и мир»? «Вот это вопрос», — смеялись пассажиры. «Откуда ему знать?» Боб замер от неловкости. И в полной тишине Харви с расстановкой произнес «Сергей Бондарчук». Задавший вопрос джентльмен был в полном изумлении, а вагонная публика в полном восторге.
0: Эти два уроженца Квинса ничего на свете не любят так, как кино. И хотя они не забывают заботиться о профите, список фильмов, финансированных или принятых к распространению их компанией, представляет собой просто коллекцию современных киношедевров. Вряд ли владельцы Мирамакса согласились бы со смертным приговором, вынесенным кино Сьюзен Зонтак. Возмутил он и редактора киноотдела журнала Entertainment Weekly Оуэна Глайбермана.
2: Я категорически не согласен с этой похоронной статьей. Конечно, в американском кинематографе полно барахла, потому что вообще выпускается огромное число фильмов. Но есть много режиссеров, особенно молодых, чьи работы чрезвычайно талантливы. Оливер Стоун и его последние фильмы «Прирожденные убийцы» и «Никсон», Тарантино, поставивший «Бульварное чтиво». И в этом году появились два прекрасных фильма, оба получившие по нескольку номинаций на «Оскара», «Покидая Лас-Вегас» Майка Фигеса и «Ходячий мертвец» Тима Робинса. Есть еще совсем молодой кинематографист Ричард Ленклайдер, который поставил лучший фильм о подростках, который я когда-нибудь видел, «Запутавшиеся», вполне сравнимый с лучшими картинами Роберта Олтмана 70-х годов. Да и сам Олтман, вернувшись в кино после долгого перерыва, поставил замечательный фильм «Манипулятор».
0: Заметьте, между прочим, что из названных вами фильмов три про убийц, один про самоубийцу и один о приговоренном к смертной казни. Причем «Прирожденные убийцы» и «Бульварное чтиво» фильмы, воспроизводящие жестокости насилия с сомнительной красочностью, я бы сказала. Не думаете ли вы, что миллионы подростков именно это и привлекает, а не бесспорные художественные достоинства этих фильмов?
2: Я не хочу вас обидеть, но в самой постановке вашего вопроса уже есть снобизм. Почему вы думаете, что мы с вами понимаем артистизм этих фильмов, а другие нет? Да, это не элитарное, не безжизненное кино, каким стало европейское. Это же безжизненность захватила, кстати, европейскую литературу. Все из головы, все вторично. Литература о литературе, кино о кино, как 8,5 Феллини. Они забыли, что искусство варится из жизни, а не из другого искусства. Почему, приводя имена замечательных режиссеров времен своей юности, Сьюзен Зонтак, как и многие люди ее поколения, отдает должное только европейцам? Россолини, Бергману, Феллини, Трюфо, Годару, Бунюэлю. А где же Форд, Скорсезе, Коппола? Где Артур Пен, поставивший фильм «Бонни и Клайд»? Она не назвала ни одного американского режиссера, даже той эпохи. Откуда такая избирательность вкуса?
0: А как бы вы определили особенности именно американского кино?
2: В американском кино есть, по-моему, одна специфическая черта, которая свойственна почти всем лучшим американским режиссерам. Они прежде всего рассказчики. В фильме должны быть история, сюжет и яркие характеры. Тема, идея, мораль фильма непременно спрятана в увлекательном сюжете. Она проявляется подспудно и ненавязчиво, не в лоб, а только через героев. У европейцев, как я заметил, идея часто идет впереди сюжета, как будто они боятся, что их не поймут. Даже мой любимый Бергман утяжеляет свои картины моралью. Наверное, я американец до мозга костей, но хорошая история — это первое, чего я жду от искусства.

0: Вернемся, кстати, я Сьюзан Зонтак. Один из признаков упадка кино как искусства она видит в победе видеомагнитофона, то есть кино на дому, над большим экраном.
1: Чтобы быть поглощенным кино, вы должны видеть его так, как оно задумано, размером с жизнь или даже больше, чем жизнь. Вы должны сидеть в темном зале перед большим экраном в толпе незнакомых людей. Только тогда вы можете забыть себя и погрузиться с головой в чужую жизнь. Только тогда кино можно любить так, как мы его любили.
0: Вот что возражает на это кинорежиссер Слава Цукерман.
2: Ее больше всего волнует, что исчезли кинофилы, люди, влюбленные в кино, для которых кино – это была как бы религия. Да, исчезли, но появилась новая группа людей – видеофилы. Гораздо больше, чем столь любезные Сьюзан Зонтак кинофилы. Если пойти в какой-нибудь, в один, а их сотни и тысячи, по-моему, в Нью-Йорке, в один пункт проката кино за несколько часов, там в очереди проходит больше человек, беря вот эти же самые классические фильмы, чем могло поместиться во всех синематеках Нью-Йорка 15 лет назад. Поэтому говорить, что люди не любят кино, никак нельзя. Люди, которые выдают на прокат видеокассеты, это суперспециалисты. Эти мальчики и девочки знают больше о фильмах, чем иные кинокритики. Почему Сьюзан Зонтак не замечает их? Почему она не замечает, что самый эстетический режиссер сегодняшнего дня, Квентин Тарантино, был таким вот выдавателем кассет? И сегодня любовь к нему не менее велика, чем любовь к Россилине в 50-е годы. Более того, даже критики отмечают, что это первый кинорежиссер-звезда. То есть это явление не только не исчезло, а наоборот просто стало более мощным. Сказать, что оно не строится на багаже предыдущего знания фильмов, никак нельзя, потому что даже тот же самый Квентин Тарантино однажды сделал такое парадоксальное заявление, что хороший сценарист — это просто человек с хорошей памятью. И тут мы подходим к следующему вопросу. Значит, то был авангард, а то, что делает Тарантино, компилируя из прошлых фильмов, это постмодернизм. Несколько другая форма искусства. И сколько же имен? Вот это Джим Джармуш и Гас Ван Сант. Да их можно назвать, скажем, 10-15 молодых американских режиссеров, создающих новое искусство.
0: Однако другой участник нашей передачи, специалист по современному кино, профессор Нью-Йоркского университета Михаил Ямпольский, видит в видеотехнике не новую ветвь киноискусства, а скорее новый аттракцион.
3: Видеокультура, в которой воспитывается новое поколение, такая, что в ней труднее и труднее становится абсорбировать какие-то фильмы, связанные с мыслью и так далее. Потому что телевидение, на котором вырастают эти люди, компьютерные игры, они вырабатывают определенный режим восприятия. Очень быстрая реакция, почти отсутствие всякой, так сказать, такой созерцательно-интеллектуальной стороны. Уже такая аттракционная, что ли, структура. И когда я разговариваю со своими студентами сегодня и показываю им фильмы, сделанные 15 лет назад, даже в Америке, вот сегодня я показывал, например, Кончаловского «Любовников Марии», студентам. Они мне сказали, что скучно смотреть, что медленно. Любое кино уже кажется сегодня медленным для них, потому что они воспитаны на другом кино. И сама по себе вот эта вот новая культура оставляет все меньше и меньше возможностей для серьезного кинематографа.
0: Но давайте послушаем специалиста по кинематографическому рынку в Америке, Крейга Конроя.
4: Стоимость кинофильма, как и многое в нашей жизни, непомерно растет. Кинозвезды первой величины теперь по контрактам получают в среднем по 12 миллионов долларов. Причем контракт на эту сумму заключается еще до начала съемок. Удастся вернуть деньги или нет, но вы должны 12 миллионов еще до того, как взяли в аренду кинокамеру. Вот почему творческий, новаторский кинематограф не может приглашать знаменитых кассовых актеров. Приходится обходиться малоизвестными или совсем неизвестными.
0: Есть, правда, исключения и здесь. Как известно, актер Брюс Уиллис участвует в интересных фильмах у Олтмана, у Тарантино, например, за скромное вознаграждение наравне с другими актерами. А миллионы берет только за съемки в боевиках, которые сами актеры называют мозговой анестезией. Во сколько же все-таки обходится современный фильм?
4: В общем, цена кинофильма сейчас колеблется между, скажем, 20 миллионами и сотнями миллионов, в зависимости от количества кинозвезд и сложности специальных эффектов. Надеюсь, компьютерное кино собьет цены. Оно, правда, только начинается. Пока сделано всего 2 полнометражных фильма. Но лет через 10 компьютер сможет воспроизводить на экране и движение, и действия, а актерам останется лишь озвучить изображение, как это делается сейчас в мультфильмах.
0: Символично, что именно перу Сьюзан Зонтак, предрекающий летальный исход кинематографу, принадлежит и самый пылкий гимн кино — эссе «Против интерпретации», отрывок из которого недавно опубликован в журнале «Иностранная литература». литература. В 60-х годах Зонтек объявила десятую музу первой, поскольку, говорила она, кино, это закрытое для интерпретации искусство, не отражает реальность, а создает ее.
5: Эту оценку вовсе не отменяет нынешний приговор Сьюзен Зонтек. Скорее, он признак ностальгии по исчезающему кино нашей молодости.
0: У микрофона Александр Генис.
5: За прошедшие годы постарели не только мы, но и само кино. Впрочем, говоря об искусстве, которое только что отметило свой всего лишь столетний юбилей, лучше вести речь не о старости, а о зрелости. За эти 100 лет кино переросло само себя. Оно так далеко вышло за пределы того, что мы привыкли понимать под кинематографом, что только привычка мешает нам придумать новые имена для новых не жанров, но видов киноискусства. Представим себе, что словом «театр» мы бы обозначали Эсхила и представления фокусников, МХАТ и балет на льду, КВН и вагнеровскую оперу. Конечно, это нелепость, но кино, как бы не сумевшее заметить своей зрелости, по старинке воспринимается скопом движущейся картинки волшебного фонаря. Между тем, каждое кино надо читать на том языке, на котором оно создано. Разве не смешно подходить с одной меркой, скажем, картине Кисловского «Красное», самому тонкому фильму современного кино, и лентам Спилберга, самым совершенным боевикам сегодняшнего кинематографа? Разве может быть у фильма аттракциона психологическая изощренность, авторское самовыражение и диалектика души? Все это напоминает анекдот про директора цирка, который, просмотрев номер скрипача-канатоходца, ехидно заметил: «Не ойстрах». Терминологическая инфантильность не только объяснение мрачных пророчеств Сьюзен Зонтек, но источник тех бесчисленных и досадных недоразумений, когда критерии одного искусства служат для оценок совсем другого. В одной системе координат не помещаются Тарковский и Джеймс Бонд, Куросава и Фантомас, Бергман и Клинт Иствуд. Это то же самое, что считать Эйфелеву башню Парфеноном-переростком. Доживший до 100-го дня рождения, кинематограф стал настолько разным, что анахронизмом становится попытка объединить под одним термином разбредающиеся в разные стороны искусство. Кино не умирает, а растет. Причем такими бешеными темпами, что его стало слишком много. Достигнув критических пределов, оно распадается на части. Это общий для всей массовой культуры процесс. Молодому телевидению хватало 3 каналов, выросшему – мало и 100. У кино та же судьба.
0: А какую судьбу предсказывают киноспециалисты? Профессор Кёнигсберг, считаете ли вы, как Сьюзен Зонтек, что с концом 20 века кончится и классический кинематограф?
4: Не знаю. В кино грядут такие перемены. Дигитальная техника, электронное воспроизведение изображений, виртуальная реальность, участие зрителя в создании фильма. Все это прибавляет так много новых компонентов, что предсказывать невозможно. Но в одном я уверен. Кино было величайшим искусством 20 века. И даже если это искусство потеряет популярность, оно, как живопись, останется навсегда для тех, кто способен его оценить.
0: Статья Сьюзен Зонтек, как бы сомнительны и спорны не были ее выводы, по сути, признание в любви. «Мы учились в кино, как целоваться, — пишет она, — как ходить, как чувствовать, как одеваться. Например, что плащ-дождевик, перетянутый ремнем и с поднятым воротником, элегантен даже когда нет дождя». Под этим признанием в любви может подписаться не одно поколение. Иосиф Бродский, например, в сонетах к Марии Стюарт писал, что Сара Леандр, игравшая в фильме «Дорога на эшафот», его в 1948 году с экрана обучала чувствам нежным. И мне хочется закончить передачу отрывком из этого сонета, маленьким ностальгическим гимном ленинградскому кинотеатру «Спартак». «Мы вышли все на свет из кинозала, но нечто нас в час сумерек зовет назад в Спартак, в чьей плюшевой утробе приятнее, чем вечером в Европе. Там снимки звезд, там главная брюнет, там 2 картины, очередь на обе и лишнего билета нет». Говорит Радио Свобода. Вы слушали специальную передачу «Кино умерло, да здравствует кино». В программе участвовали Александр Генис, Рая Валь и Ян Рунов. Подготовила и вела передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.

0: «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Поверх барьеров. Юродивые. Программа академика Александра Панченко из цикла «Русская религиозность». Эфир 28 марта 1996 года».
1: «Русская религиозность». Так назван цикл передач академика Александра Михайловича Панченко, подготовленный специально для нашего радио и записанный в Праге и в петербургской студии «Свободы». В первых 6 передачах цикла Александр Михайлович рассказывал о киевском князе Владимире, о выборе им веры и невесты, о первомучениках и о святом Феодосии Печерском. Сегодня передача 7-я. «Русские юродивые». Музыка, звучащая во всех передачах Александра Михайловича, уникальна. Это древнерусские песнопения и распевы, найденные в старинных рукописях и исполняемые хором

Среди монахов в игуменство Феодосия Печерского был Исаакий, Исаакий Пещерник, как его называли, и о нем рассказывается в слове 36-м Киева Печерского Патерика. Он был из богатых купцов, и вот стал, наконец, монахом. Ну, с ним нечто случилось, там бесы его прельстили, он заболел, стал расслабленным, ну, потом выздоровел и стал юродствовать. Вот что об этом говорится. И снова облегся он во власеницу. Феодосий, кстати, тоже носил власеницу. А на власеницу надел рубаху грубую и стал юродствовать. Он начал помогать поварам и трудиться на братья, и на заутренний приходил он раньше всех. А когда же приспевала зима и наступали морозы лютые, то и тогда стоял он в протоптанных башмаках, здесь в переводе, ну, это, конечно, слово неудобное, ну, в каких-то сапогах, скажем, без подметок. Так что часто ноги ее примерзали к каменному полу, но он не двигал ногами, пока не отпоют заутренне. И после заутренне шел он в поварню, разводил огонь, приносил дрова и воду и так далее. Ну и даже он на угли становился, знаете, вот такой подвиг юродства. Это первый из известных нам русских юродивых. Что такое юродство? Юродство – это христианский подвиг из разряда так называемых сверхзаконных, то есть не предусмотренных иноческими уставами. По латыни это называется «opera super erogatoria». Православный Восток знает нескольких юродивых. На Руси самым известным был юродивый Андрей Стариградский, ну, по житию, конечно. А самым известным не только потому, что это очень большое житие, так сказать, некоторый учебник по юродству, но и потому, что в славянском переводе, в церковнославянском, он назван славянином, хотя в греческом оригинале он скиф. Ну, самое главное, что по нему учились юродцы. И почему юродство для истории, так сказать, русской души, русской святости, почему оно так важно? Ну, прежде всего потому, что уже вот к XIV, скажем, веку юродство стало только русским явлением. Католическая церковь вообще не знает юродивых. Ну, есть там один святой, на мой взгляд, самый замечательный святой западного мира, святой Франциск Ассизский, в котором есть черты юродивого. Достаточно почитать «Цветочки» святого Франциска Ассизского, чтобы понять. Но все-таки иностранцы, когда приезжали на Русь, начиная с 15 века, с Герберштейна, и особенно в 16-м, 17-м веке, они с немалым изумлением изображали юродивых, потому что это для них было нечто непонятное. И более того, среди русских юродивых, причем очень почитаемых, были иностранцы. Вот, например, о Прокопии Устюжском, одном из самых наших известных юродивых, говорится, что он был из вот немецкой земли, местельского роду, то есть из рода какого-то магистра. И вот что он приехал по торговым делам в Новгород и здесь увидел красоту, так сказать, православия и стал юродствовать. Это правда или неправда, это нам, конечно, не выяснить. Вполне возможно, что некая легенда, ну, как, знаете, вот русские родовые легенды, когда Пушкины говорили, что их предок Радша был тоже из немецкой земли, знаете, хотя он, скорее всего, был Ратислав какой-нибудь новгородец. Да, или у Аксаковых тоже из варяжского рода, и так далее, и так далее. Но есть совершенно твердые сведения, что иностранцы у нас юродствовали. Например, был такой юродивый Иоанн Властарь или Иоанн Волосатый Ростовский. Он, видимо, был католик, потому что все время носил при себе латинскую псалтирь, и она хранилась в Ростове вплоть до времен святого Дмитрия Ростовского. Не знаю, куда она потом пропала. Вот. А Дмитрий Ростовский, кстати, был прекрасный латинист, так что, знаете, его не проведешь. Так вот, какой смысл юродства? Это очень подходит для русской души, для русских крайностей. Это, так сказать, человек оставляет все. Он отрицает прах богатства, вообще всякого достатка. Он от семьи уходит. Есть такие письма одного юродивого, сохранились 17 века, Стефана Нечаева, как он прощается
с матерью, с женой. Он как мертвец, он живой мертвец, потому что действительно отрицает этот прах земной суеты. И не надо думать, что это некое психическое заболевание. Конечно, какие-то заболевания были. Ну, скажем, тот же Исаакий Печерский, возможно, его и родство – это результат болезни.

на волнах Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете седьмую передачу из цикла «Русская религиозность», которую подготовил и ведет академик Александр Михайлович Панченко. Сегодняшняя тема «Русские юродивые». Поет хор «Русские юродивые».

Мы знаем примеры не только умных, но и образованных юродивых. Юродство – это мнимое безумие, самопроизвольно на себя налагаемое. Византийский патриарх Феофил Кокки написал житие своего учителя Саввы Нового, очень образованного человека, философа, богослова. И тот решил какое-то время поюродствовать. Вот он, юродивый, он ногой совлек себе одежду, ну, там его бьют всегда, юродиво, и вот пошел юродствовать. Ну, вот он перестал юродствовать, потому что подвиг юродства может сменить. И у нас есть такие умные юродивы, ну, например, вот один из учеников протопопа Аввакума, юродивый Афанасий, когда вождей старообрядцев арестовали в середине 60-х годов, кого сослали, кого казнили, и Аввакума сослали уже в Пустозерск. Ну, и он тогда переменил подвиг юродства на иночество, постригся в монахи, стал иноком Авраамием, стал главой старообрядческой общины в Москве, более того, хранителем старообрядческой, так сказать, нелегальной, по нынешнему говоря, библиотеки, и писателем, написал знаменитую челобитную, обличительную царю Алексею, такое сочинение «Христиана. Опасный щит веры», а также и стихи писал. Это первый поэт-старообрядец. В общем, таких примеров предостаточно. Как себя ведет юродивый? Юродство – это своего рода зрелище. Если для многих подвигов христианских, православных или католических, все равно требуется одиночество, затвор, там, пустынничество, какое-то столпничество, то юродивый наоборот, он, знаете, как актер. Это площадная фигура. И не случайно самый любимый русский юродивый Василий Блаженный юродствовал на Красной площади. Это же была торговая площадь. Его там и похоронили. Вот там кладбище было рядом с этим Покровским собором, который теперь все называют собор Василия Блаженного. На самом деле он есть Покровск. И собор-то такой площадной несколько, такой вот он веселый такой собор. А, кстати, Василий Блаженный имеет и другое прозвание – Василий Ногой. И на некоторых иконах он действительно изображается ногим. Но вот нагота двусмысленна, как все юродство двусмысленно, понимаете? Это вот очень как-то русское такое явление. Тут не поймешь, где добро, а где недобро. Потому что есть лжеюродство, притворство такое. Но нагота, что такое нагота? Это ангельская бесплотность, прежде всего. Ангел же ноги, не так ли? Яко бесплотен в народе пребывая. А с другой стороны, нагота – это соблазн и пагуба. И не случайно, скажем, вот в готической архитектуре ногими изображаются шуты и дьявол ногой. И поэтому паллиатив, так сказать, всегда нужна золотая середина. И родство изобретает паллиатив – это рубаху юродива. Да, он босиком ходит по снегу. Это действительно так, как на картине Сурикова. Все правильно. Там везут боярню Морозову через Кремль, ее везли. Это тоже правильно у Сурикова все. Все правильно. Исторически верно. А что она так два пальца поднимает? Двуперстное крестное. Двуперстное, значит, сложение крестное. Это ведь она не их благословляет, а она царю грозит. Царь на переходах где-то смотряша, там, в дворце. Вот, ну вот сидит этот юродивый, все это совершенно справедливо. И мы знаем, что точно, вот был у Аввакума еще один юродивый, Федор такой, ученик. Потом его отправили, ну, в общем, на мизине повесили, так сказать, расправились жестоко совершенно. Аввакум рассказывает, как они ночью, наедине с собой или со своим духовным отцом, Аввакум – духовный отец, то юродивый Федор, юродивый не юродствует, он только в толпе юродствует. И вот он говорит,

0: в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Сегодня стихи трех поэтов, годами выступавших на нашем радио. «Писательская свобода», Иосиф Бродский.
1: Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, жил у моря, играл в рулетку, обедал черт знает с кем во фраке. С высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот, бросил страну, что меня вскормило. Из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гуна, надевал на себя, что сызново входит в моду, сеял рожь, покрывал черной толью гумно и не пил только сухую воду. Я впустил свои сны вороненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнаний, не оставляя корок, позволял своим связкам все звуки, помимо воя, перешел на шепот. Теперь мне 40. Что сказать мне о жизни, что казалось длинной? Только с горем я чувствую солидарность, но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность. Страницу и огонь, зерно и жернова, секиры острие и усеченный волос. Бог сохраняет все, особенно слова прощения и любви, как собственный свой голос. В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст, и заступ в них стучит, равны и глуховаты за тем, что жизнь одна, а не из смертных уст звучат отчетливей, чем из надмирной ваты. Великая душа, поклон через моря за то, что их нашла, тебе и части тленной, что спит в родной земле, тебе благодаря, обретшая речь и дар в глухонемой вселенной. Я обнял эти плечи и взглянул на то, что оказалось за спиною, и увидал, что выдвинутый стул сливался с освещенную стеною. Был в лампочке повышенный накал, невыгодный для мебели и стертый, и потому диван в углу сверкал коричневую кожей, словно желтый. Стол пустовал, поблескивал паркет, темнела печка в раме запыленной, застыл пейзаж, и лишь один буфет казался мне тогда одушевленным. Но мотылек по комнате кружил, и он мой взгляд с недвижимости сдвинул. И если призрак здесь когда-то жил, то он покинул этот дом. Покинул.
0: Стихи Иосифа Бродского. Писательская свобода. Алексей Цветков работал в штате «Радио Свобода» около 15 лет. Мы не раз записывали его авторское исполнение в студии. В нашем подкасте «Стихи Цветкова» в исполнении Александра Филипенко.
1: Я мечтал подружиться с совой, но, увы, никогда я на воле не видел совы, не сходя с городской карусели. Хоть и память моя плыла, как свеча, я запомнил, что ходики в виде сыча над столом моим в детстве висели. Я пытался мышам навязаться в друзья, я к ним в гости, как равный, ходил без ружья, но хозяева были в отъезде. И когда я в ангине лежал, не дыша, мне совали в постель надувного мыша со свистком в неожиданном месте. Я ходил в зоопарк посмотреть на зверей, застывал истуканом удачных дверей, где сороки в потемках трещали, но из летнего леса мне хмурилось вновь. Деревянная жизнь, порошковая кровь, бесполезная дружба с вещами. Отвинчу я усталую голову прочь, побросаю колесики в дачную ночь и свистульку из задницы выну, чтоб шептали мне

0: мыши живые слова, чтоб военную песню мне пела сова, как большому, но глупому сыну. Несло осенними пожарами, дымилось солнце над дорогой, и тучи гончими под жарами срывались с привязи нестрогой. Листва с берез летела стаями, как вальшнепы к паре отстрела, и утро в щелку между ставнями так испытующе смотрело. Все было в спешке, было некогда, и расцветало, и смеркалось, и сетка дождевого невода над пыльным городом смыкалась. Я перегонными проворными пересекал шестую зону, а ты стояла за платформами в глухом пальто не по сезону. Дома коробило рогожами, кружились ветры оперенно, и равнодушными прохожими слонялись липы у перона. И укорял ненужной выдержкой в холодной жиже за оконной твой дальний взгляд, такой невидящий, такой немыслимо знакомый. Дрожал асфальт, блестящий лаково, гремела инохонь людская, и ты, испуганная, плакала, меня навеки отпуская. Нас поднял сов свирели медной, внезапной дудочки игра, и прежней жизни колыбельной навеки прервана пора. Простая дудочка сорочья горела в утренней заре, чтоб сердце совестное в клочья нам разрывало на заре. Нам речь отцов предстала плоской, под пулей слова не скажи. Мы в гулкой башне Вавилонской сменить решили этажи. Мы выходили детским строем на безымянную черту, ведомы божьим крысобоем с сорочьей дудочкой во рту. Клаксоном дудочка скрипела, роняя сумеречный свет, а мы шагали постепенно подошвой в предыдущий след. Мы затмевали боль и радость дорожной пылью голубой и вовсе думать не старались посильной занятой ходьбой. От рубежей отцовской ночи мы, как безмозглые телки, в пути надсаживая ноги, за медной дудочкой текли. Еще младенцы каждым телом, в какие брюки ни ряди, за шереметьевским пределом без нотной грамоты в груди.
1: Стихи Алексея Цветкова. Писательская свобода. Лев Лосев не был сотрудником нашего радио, но четверть века его голос звучал в культурных программах «Свободы», и мы с полным основанием считаем его своим автором. В нашем подкасте «Стихи Льва Лосева» в исполнении Александра Филипенко.
0: Перемещен из Северной и Новой Пальмиры и Голландии. Живу здесь нелюдимо в Северной и Новой Америке и Англии. Жую из тостера изъятый хлеб изгнания и ежеутренне взбираюсь по крутым ступеням белокаменного здания, где пробавляюсь языком родным. Развешиваю уши, каждый звук калечит мой язык или позорит. Когда состарюсь, я на старый юг уеду, если пенсия позволит. У моря над тарелкой макарон, дней скоротать остаток по-латински, слезою увлажняя окоем, как Бродский, как скорее Братынский. Когда последний покидал Марсель, как пар пыхтел, и как пилась Марсала, как провожала пылкая мамзель, как мысль плясала, как перо писала, как в стих вливался море мерный шум, как в нем синела дальняя дорога, как не входил восхищенный ум, как оставалось жить уже немного. Однако что зевать по сторонам? Передо мною сочинение горка. Тургенев любит написать роман «Отцы с ребенками». Отлично, Джо, пятерка. Тургенев любит поглядеть в окно. увидеть Нив зеленое рядно, рысистый бег лошадки тонконогой, горячей пыли пленку над дорогой. Ездок устал, в кабак он завернет, не евший опрокинет там косушку. И я в окно, а за окном Вермонт, соседний штат, закрытый на ремонт, на долгую весеннюю просушку. Среди покрытых влагою холмов каких не понапрятано домов, какую не увидишь там обитель. В одной укрылся нелюдимый дед, он в бороду толстовскую одет и в сталинский полувоенный китель. В другой живет поближе к небесам, кто словеса, плетя витиевато, с глубоким пониманием описал лирическую жизнь дегенерата. Задавший студиозусом урок, берем газету. Глупая привычка. А, стишки. Конечно, уголок, колонка или сю-сю-сю страничка. По Сеньке шапка. Сенькин перепрыг из комсомольцев прямо в богомольцы свершен. Чем нынче польчуют нас в Рыг-Алловке? Угодно игонобольцы? Все постненькое, божьи рабы. Дурные рифмы, краденые шутки, накушались. Спасибо. Как бобы шевелятся холодные в желудке. Смеркается. Пора домой. Журнал московский, что ли, взять, как веронал? Там Олух размечтался о былом, когда ходили наши напролом и сокрушали нечисть помелом. А эмигрант, отдаленный предок, деревню одарял полуведром. Крути, как хочешь. Русский палиндром. Барин и раб, читай хоть так, хоть эдак. Не может раб существовать без бар. Сегодня стороной обходим бар. Там хорошо, там стелится слоист, сигарный дым, но там сидит славист. Опасно. До того опять допьюсь, что перед ним начну метать свой бисер. И от коллеги я опять добьюсь, чтобы он опять в ответ мне пошлость высер. Есть слово «истина», есть слово «воля», есть из трех букв «уют», и хамство есть. Как хорошо в ночи без алкоголя слова, что невозможно перевесть, бредя пространству бормотать пустому на слове «Падла, мы подходим к дому». Дверь за собой плотней прикрыть, дабы в дом не прокрались духи перекрестков. В разношенные шлепанцы стопы вставляй, поэт, пять скрюченных отростков, еще проверь цепочку на двери. Приветом обменяйся с Пенелопой, вздохни, в глубины логова прошлепай, и свет включи, и вздрогни, и замри. А это что еще такое? А это зеркало, такое стеклецо, чтоб увидать со щеткой за щекою судьбы перемещенной.

0: Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программу подбирает и ведет Иван Толстой.
1: Это Полина Галуева
2: и Виктор Кульганик.
1: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
2: И, конечно же, гражданина.
3: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
1: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
3: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
2: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
1: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
3: Говорят, что где-то есть острова.
1: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
4: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
1: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
2: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
3: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
2: Например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
5: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
1: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
2: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
6: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
2: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
7: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
2: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
5: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
2: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
8: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
2: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
8: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
9: А что попью ее, дать павшини? А что под Хлои секретарши мне? А что попью ее, пойди Цыковский? И по праздникам кино с Целиковскую?
10: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши у Пайки Цыковской по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
1: А из чего будет состоять наш подкаст?
2: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобны, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
9: Возвращается боль, потому что ей некуда
3: деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
1: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
11: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
12: Побои как скрепа. Почему российские власти не хотят закона о домашнем насилии? Снял дрон, изменил государству. Волна задержаний из-за публикации видео с ударами ВСУ по России. Большая кампания против малых этносов. В России преследуют участников объединений коренных малочисленных народов.
11: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
13: 16 годам колонии суд в аннексированном Севастополе приговорил местную жительницу Ольгу Цирик за госизмену. Следствие утверждает, что в 2023 году она по заданию украинской разведки собирала сведения о местах расположения подразделений, техники, военных объектов вооруженных сил России, кораблей военно-морского флота. О задержании Цирик ФСБ сообщила в сентябре 2025 года. Тогда же спецслужба утверждала, что женщина работала в одном из заведений общепита и вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО. Это цитата. Проект «Поддержка политзаключенных «Мемориал» внес Цирик в число людей, подвергающихся уголовному преследованию, в котором с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации и серьезного нарушения закона. К 18 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил 56-летнего Андрея Богодарова за госизмену, участие в террористической организации и покушение на изготовление взрывчатых веществ, за связи с русским добровольческим корпусом, воюющим на стороне Украины и признанным в России террористическим. Дочь Богодарова живет в Киеве. Она связывает уголовное преследование отца со своей антивоенной позицией. По ее словам, отец дал признательные показания, так как ему угрожали убийством дочери и отправкой сына на войну. К 10 годам колонии суд в Барнауле приговорил бывшего сотрудника военной полиции Андрея Колесника за получение взяток. По версии следствия, Колесник получил 7 взяток от военнослужащих, которые самовольно оставляли части. Утверждается, что после этого они могли избежать направления на дальнейшее прохождение военной службы. К 21 году колонии заочно военный суд приговорил адвоката Дмитрия Захватова по делу о сборе средств для бойцов, воюющих на стороне Украины. Его признали виновным в содействии террористической деятельности, публичных призывах к деятельности против безопасности государства, призывах к террористической деятельности и ее оправдании. 20 лет колонии заочно по этому же делу получила бывший мундеп из Москвы Мария Соленова. По версии следствия, Захватов и Соленова основали фонд «Action for Life» и организовывали сборы средств в поддержку украинских военных формирований. Кроме того, Захватову вменяют публикацию видеообращения, в котором он назвал помощь ВСУ «долгом каждого нормального человека». В российских судах адвокат защищал антивоенных активистов. В 2022 году он уехал из России. На сроки от 2 лет и 3 месяцев до 7 лет колонии суд в Оренбурге приговорил 3 сотрудников бара «Поус», обвиняемых в организации деятельности и участии в экстремистской ЛГБТ-организации. Самый большой срок – 7 лет – назначили владельцу бара, 37-летнему Вячеславу Хасанову. Администратора заведения, 30-летнюю Диану Камельянову, приговорили к 6 годам и 3 месяцам заключения, а арт-директора, 23-летнего Александра Климова, к 2 годам и 3 месяцам. Следствие утверждает, что обвиняемые, зная о запрете международного движения ЛГБТ в России, проводили в баре мероприятия, объединенные общей тематикой демонстрации принадлежности к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации для неопределенного круга лиц. Речь идет о вечеринках с дрэг-шоу. Хасанов, Камельянова и Климов не признали вину. Сотрудников ПОУС арестовали в марте 2024 года. Незадолго до этого полиция провела в баре рейд по доносу провластных активистов. В ноябре 2023 года Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией. К 2 годам колонии суд в Нижнем Новгороде приговорил местную активистку Татьяну Аршинову за участие в экстремистской организации. По версии следствия, Аршинова продолжила участвовать в штабах Навального и Фонде борьбы с коррупцией после признания их экстремистскими в 2021 году и рассказывала об этом в интернете. Против нее также выдвинуто обвинение в участии в террористической организации. Следствие утверждает, что она расписывала город символикой Легиона Свободы России, воюющего на стороне Украины и признанного в России террористическим. Приговор по этому делу еще не вынесен. 1,5 года принудительных работ суд в Красноярске назначил журналистке Светлане Хустик за распространение так называемых фейков об армии. Суд признал наказание отбытым, поскольку журналистка провела под арестом 9 месяцев. Светлану Хустик освободили в зале суда. По данным УВД-Инфо, поводом для дела послужило интервью с художником Леонидом Тишковым о его выставке «В поле моего отца», опубликованное под псевдонимом в региональном проекте «Радио Свобода» «Сибириалии» в мае 2023 года.
11: 90% россиян, опрошенных исследовательской группой Russian Field, поддержали бы принятие закона, предусматривающего ответственность за домашнее насилие. Против выступили лишь 6% респондентов. Но в Госдуме не спешат. За 20 лет там скопилось уже не менее десятка законопроектов, касающихся домашнего насилия. Недавно к ним добавился еще один от партии «Новые люди». Одной из первых на него отозвалась глава Думского комитета по защите семьи, заявив, что закон отпугнет мужчин от брака. При этом за 2025 год количество обращений на Всероссийский телефон доверия в связи с домашним насилием увеличилось на 40%, а средняя сумма штрафа за семейно-бытовое насилие в первом полугодии 2025 года составила 5651 рубль.
14: Будут ли парни вступать в брак, если любое прикосновение к жене можно рассматривать как посягательство на ее здоровье?
15: Так глава Думского комитета по защите семьи Нина Останина прокомментировала новый законопроект о домашнем насилии. По ее словам, сейчас распадаются 8 семей из 10. С законом будут все 10. Законопроект внесли депутаты «Новых людей» 19 июня. Суть простая – вернуть уголовную ответственность за побои в семье с первого раза. Сейчас это штраф от 5 до 30 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждают только если муж ударил снова. Так устроено с 2017 года, когда первичные побои декриминализировали. С тех пор правозащитники и некоторые депутаты пытаются это исправить уже более 10 лет. Ни одна попытка не прошла.
16: Мой бывший супруг ворвался к нам в дом с ломом. Ломом выломал дверь.
17: Звони в полицию, 112, срочно. Ты что делаешь? Ты что делаешь?
16: Звонили в 112, полиция ехала 1,5 часа.
17: Он избивает мою маму! Он ее тащит за волосы! Он ее избивает ломом! Отойди от меня! Отойди от меня, я сказала! Отойди, мать мою избил! Ты что делаешь? Он избил нас всех ломом. Лев плачет. Он плачет.
15: Между тем, каждые 7 часов в России от рук близкого человека погибает женщина. Таковы данные Центра насилию нет. Только за 2024 год из-за домашнего насилия погибли 963 женщины. Это 47% всех умышленных убийств женщин в стране. Максимальная доля за последние 15 лет, по данным iStories. Один из последних резонансных случаев произошел в Татарстане, в городе Заинск, 4 июня. 34-летний Марат Мулабаев буквально вытащил свою сожительницу Диану из подъезда, бросил на асфальт и бил ногами. Когда приехала полиция, оскорбил и ударил офицера. Мужчину арестовали до 7 августа. Журналисты АИФ писали, что Диана сама вся в ссадинах и гематомах пришла в суд и просила не заключать его под стражу. Мулабаева обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, угрозе убийством и насилии в отношении представителя власти. Но добиться этого – большая редкость, если женщину бьют, но не убивают, синяки, переломы. Полиция, как правило, не реагирует. В полицию обращаются не больше 10% пострадавших, фиксируют, насилию нет. Женщины снимают видео, выкладывают фотографии побоев в соцсети, обращаются к журналистам, просят огласки, потому что больше некуда идти. Но и это помогает не всегда.
16: Если в этом видео с цивилью огласить человека, который меня избивает, который меня, вероятнее всего, в скором времени убьет.
15: Анастасия Никулина, 25-летняя петербургская стюардесса, за месяц до гибели записала это видео. Говорила, что бывший сожитель Альберт Морган готовит ее убийство. Она неоднократно обращалась в полицию. Заявление аннулировали. К преследователю вопросов не возникало. А в декабре 25 года Анастасия уехала в Дубай на учебу. Мужчина выследил ее с помощью знакомого судебного пристава и прилетел следом. В ночь на 18 декабря Морган нанес ей не менее 15 ударов ножницами. После убийства он вернулся в Петербург и попытался записаться на СВО, но его задержали. В июне 26 года, спустя полгода после гибели Никулиной, против двух полицейских, которые годами игнорировали заявление Никулиной, возбудили уголовные дела по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.
11: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией кандидатка психологических наук, участница Ассоциации феминистской психотерапии Мария Сабунаева. Мария, здравствуйте.
18: Здравствуйте. Добрый день.
11: Расскажите, пожалуйста, а в чем вообще проблема для российских властей наконец разобраться с проблемой домашнего насилия и хотя бы принять закон? Там, по-моему, уже более 10 вариантов законопроектов в Думе лежит, начиная с 2000-х. И до сих пор не могут принять никакой, хотя бы даже самый нейтральный. Почему?
18: Да, и это большая проблема. Казалось бы, очевидно, да, насилие плохо, давайте запретим насилие, давайте государство будет это регулировать. А государство, не принимая закон, отказывается это регулировать. Почему? Надо сказать, что чем более патриархально само государство, чем более оно склонно к диктатуре, тем более ему выгодно, чтобы культура насилия процветала от и до, от не то что детского садика, а от роддома и до психоневрологического интерната. И, конечно, не нужно ничего делать, чтобы ограничивать насилие, в том числе в домашней сфере. Иначе под угрозу попадут, ну, в общем, очень многие люди. Сами, мы же не знаем, как ведут себя там сами же депутаты со своими женами, как себя ведут там еще какие-то именитые мужья со своими женами. Слишком много человек попадет в зону этого контроля. Нет желания отпускать эту власть, как нету желания в патриархате у доминирующей группы, у группы мужчин отпускать из своих рук власть над женщинами, но это одна сторона. А другая сторона, что еще и государству удобно, когда есть институты, воспроизводящие насилие, потому что люди привыкают к насилию, адаптируются. Дети вырастают адаптированными к насилию. И, ну, там, в детский сад не отвели, там не вывалили там ребенку второе в первое, ну, тогда дома побили, и в школе потом буллинг устроили, и учителя этому не помогли, и так далее. И у нас вырастают люди, готовые к насилию, они идут в армию, они подвергаются там, ну, понятно тоже, там, прессингу, дедовщине. И у нас замечательный управляемый человек, который привык, что им управляют с помощью насилия. Когда мы управляем людьми через насилие, и нам насилие нужно как инструмент, нам ни в коем случае не годятся законы, которые будут подрывать саму возможность использования этого инструмента. Люди очень боятся, что, смотрите, такие реакции идут каждый раз мощные. Что они там говорят? Боже, если начнут обращаться по поводу насилия, развалятся семьи. То есть у людей действительно ощущение, что семьи держатся на насилии. Что семьи строятся на насилии. Но ощущение, к сожалению, довольно правильное. Потому что если мы всех растим в культуре насилия, мы же это все впитываем, потом мы все это воспроизводим. И потом, ну вот я в этом плане как психолог отдаю должное тем, например, родителям, которые на себе вот это все испытав, перерабатывают этот опыт, и детей с помощью насилия уже не растят. И у нас есть уже дети, которые подрастают вот в этой ненасильственной парадигме. И это, в общем, надежда на то, что вся эта структура может видоизмениться. Но эти замечательные родители, и чаще мамы, но иногда и отцы, это делают за счет себя самих. То есть их пинали, а они не пинают. То есть надежда на изменения есть, но вот именно такая. Потому что как раз государству, как структуре, удобно насилие как механизм контроля над гражданами.
19: Так, давайте вернемся вот к этому законопроекту новому. Он же совсем не драконовский. Там нет никаких охранных ордеров, которыми пугали, значит, скрипоносцы. Там нет никаких отъемов детей и запретов приближения. Там речь идет только о том, чтобы в Уголовный кодекс, насколько я поняла, вернули вот эту оговорку, что если речь идет о насилии над близкими лицами, перечень приводит, которая существовала в кодексе благополучно, что тогда ответственность ужесточается за это деяние. Вот и все. То есть предлагают вернуться к той практике, которая действовала, по-моему, полтора года она успела просуществовать до того, как не вмешалась Елена Борисовна Мизульна и сказала, что это такое, приняли закон о шлепках, теперь даже ребенку не дать подзатыльник. Значит, его сразу отберут. И все, вернулись пять, и стало только хуже. А сейчас-то чего упорствует? Вот вы верите в то, что, как говорит депутат Останина, если этот закон примут, то все женщины начнут ходить и навирать на своих мужчин, что те им что-то сделали?
18: Знаете, обсуждение замечательное. Обсуждение из цикла вообще этот закон, из цикла, да, красть или не красть в гостях серебряной ложки, конечно. Поэтому вы и спрашиваете с таким удивлением, что там в этом законе. Но очевидно, что не надо красть в гостях серебряные ложки. Очевидно, что не надо бить людей. Вообще никаких людей не надо бить. Не только соседа, не только полицейского, депутата. Ну, желательно жену не бить, и ребенка бы вот не бить. Но видите, сложности даже вот у самих депутатов с тем, что я сильно подозреваю, что они в самих себе могут быть не уверены. Мы что, знаем, как они воспитывали своих детей? Вот мы в некоторых случаях видим, что выросло у некоторых депутатов или государственных деятелей. Ну, как бы, тоже люди с проблемами, которые в этой же власти потом воспроизводят это же насилие. То есть, если у нас все держится на насилии, нам любое дуновение в эту сторону очень страшно и опасно. Это вообще как вся тема... Вся вообще тема, связанная с феминизмом, всегда защищает что? Структуру общества. Людям кажется, что вся структура рухнет. И вот сейчас именно эта версия, она, это же там же не законопроект, насколько я помню, а там поправки в Уголовный кодекс.
19: Да, ну он называется, да, официально законопроектом, да.
18: Да, ну то есть это не целый закон, потому что закон 19-го года был великолепный. Если его почитать, он был очень хорош, он был понятен, там было понятно, кто за что отвечает, какие должны быть структуры. Ну, во-первых, там эти структуры требовали денег бы, во-вторых, требовали бы управления. У меня, конечно, вопрос, как бы это применялось все на практике, но как начало это было бы очень-очень хорошо. Сейчас вы правы, действительно хотят какого-то минимума, но посмотрите, это очень диагностичный момент, что даже этот минимум вызывает шок, что буквально все общество у нас развалится, если мы примем такой законопроект. Так что это значит? Если у нас что-то разваливается после того, что мы что-то ограничили, так значит на том, что мы ограничили, все держалась. И это просто диагностика системы. Система сама говорит, мы держимся на насилии, вы пытаетесь у нас его забрать. Это ужасно, все рухнет.
19: Мне интересно узнать ваше мнение как психолога, вот комментарий услышать вот по этому поводу. Правда ли, что женщины склонны к ложному доносительству, и что вот как только появится, например, такая норма в Уголовном кодексе, они тут же после каждой обычной ссоры будут ходить и ложно доносить на то, что их кто-то избивал?
18: У нас и дела об изнасилованиях-то до суда доходят в минимальном проценте вообще возможного. Конечно, женщины просто так этим заниматься не будут. А если будут, ну так вот давайте вернемся к законопроекту 19-го года, который предлагал систему. Там бы исследовали, что именно происходит. Как это делается вот в развитых обществах? какая динамика в семье исследуется, какие там, да, какие-то проблемы накоплены, вообще умеют ли люди коммуницировать, можно ли там семье помочь, можно ли обучить людей ненасильственной коммуникации. То есть здесь, конечно, если бы был прописан какой-то список мер, то было бы чуть проще. А так, ну, пошла женщина, пожаловалась. Дальше-то что ей придется? Ей придется доказывать, к сожалению. И в отличие, опять же, от 2019 года, где ей бы помогали все имеющиеся системы доказывать, в этом законопроекте этого не предлагается. Это она сама будет доказывать, что ее побили. Вот. А это очень трудно доказать. Ну, действительно сложно. И многие женщины этим просто не будут заниматься, потому что, как и в случаях с изнасилованиями, их будут спрашивать, а кто, а как именно он это делал, расскажите, пожалуйста, в деталях, как он именно вас бил, чем он вас бил, и так далее. То есть это тоже будет ретравматизация жертвы, это тоже будет воспроизведение этого насилия. Если мы думаем, что все женщины очень хотят и, там, ходить и рассказывать о производимом над ними насилии, то, к сожалению, нет. Вообще-то женщин бы еще научить тому, что насилие – это ненормально. Научить бы тому, что нормально ходить и на него жаловаться. Ну, кстати, законопроект вообще-то не про женщин так-то. Мы все время, да, что-то боимся, что именно женщины будут жаловаться. Вот странно. Неужели мы знаем, что именно мужчины все время нападают? Или прямо вот у женщины что-то врождено? Тогда покажите мне, пожалуйста, как специалистки, ту зону головного мозга, где написано, что именно женщины склонны врать о том, чтобы их побили. Странно, да, почему-то нет такой зоны в головном мозге. То есть люди сами уже как бы в постановке вопроса дают часть ответа. Мы знаем, что бьют мужчины, но мы боимся, что им перестанут разрешать бить, поэтому мы скажем, что женщины всех оговорят, что здесь, да, вот в самом законе есть подвох, и мужчины не защищены. Поэтому, чтобы защитить мужчин, давайте не принимать этот закон.
20: Вообще ничего. Но, с другой стороны, здесь исследовательская группа Russian Fields провела по горячим следам, что называется, опрос. Довольно репрезентативная у них выборка. 1600, по-моему, респондентов было. И по итогам этого опроса выяснилось, что 90% готовы поддержать закон о домашнем насилии. 90% против, явно против, высказались только 6%. Так почему же, ну, то есть, значит, все общество-то в целом, можно предположить, да, оно как бы хочет, чтобы государство вмешалось каким-то образом и дало какие-то законодательные гарантии, а те продолжают упорствовать. Это что такое?
18: Я думаю, что это характеристика диктатуры, что для того, чтобы вылезти наверх в обществе диктатуры, нужно обладать склонностью к власти, контролю и насилию, вероятно. И я сильно подозреваю, что те люди, которые наверху, насилие могут производить много. И эти люди в первую очередь проецируют свое понимание контекста на этот закон. И они, конечно, очень сильно боятся, что их в первую очередь ограничат. Ну, их же видно, да, вот если какой-нибудь депутат кого-нибудь сбил, про это же... Его, конечно, освободят потом от тюрьмы, но, во всяком случае, про это будет везде написано, про это будут везде кричать. Про обычного человека обычно так не кричат. Я думаю, что это связано с самой структурой общества, с тем, кто обществом руководит, и поэтому, да, насилие воспроизводится, в том числе потому, что оно удобно личностно тем, кто руководит. Ну вот мы же видим самого главного руководителя, который спит и видит, как произвести побольше насилия, и наслаждается этим, вот как ярко выраженный садист. Не он один. Как вы видите, там и женщины прекрасно могут воспроизводить. Вы же не зря говорите то про Мизулину, то про Останину, да, и они могут воспроизводить эти нарративы, к сожалению. Их там не один человек, это структура этого общества, она вот так вот выглядит. А что касается людей, тут еще надо понимать, что соцопросы, результаты соцопросов тоже нужно уметь правильно читать. Потому что если там человека спросить в лоб, нормально ли там бить людей, он вам скажет «нет». Но при этом мы не знаем, не бьет ли он дома жену. Но то, что в большинстве стран та или иная защита есть, а Россия столько лет борется за закон и столько активистки столько усилий прикладывают. Такие вот прямо и законопроекты уже полноценные были. И то, что сейчас даже вот эта вот крошечка так отвергается, ну так она же когда отвергается? Сейчас. Сейчас в расцвете вот это вот насилие, когда насилие идет по всем фронтам, сейчас же невозможно открыть рот, невозможно ничего сказать. То есть насилие расцвело. Да, как мы знаем, там органы государственной власти тоже начинают повышать градус насилия. И это же влияет обратным образом еще и на личность. Да? Если я начинаю применять больше насилия, я вхожу во вкус, мне начинает нравиться насилие, мы начинаем производить еще больше насилия. То есть это, к сожалению, не только про одного человека. Про одного человека, да, и про систему вокруг него, да, и про общество диктатуры, двигающееся в сторону тоталитаризма, да.
20: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Психолог Мария Сабунаева была на связи с программой «Человек имеет право». По России прошла волна задержаний из-за публикации видео с украинскими атаками или их последствиями. В некоторых случаях речь идет в том числе о пересылке подобных кадров в личных чатах, например, друзьям и родственникам. Так, в Волгограде полиция заставила по меньшей мере 3 человек записать видео извинения. В местных государственных средствах массовой информации угрожают, что такие действия могут квалифицировать как государственную измену. В Ярославле в прокуратуру вызвали местного политика, который опубликовал кадры, где атаки и не видно вовсе. На видео слышны лишь звуки взрывов.
0: Выпускной вечер для школьника из Волгограда закончился в отделении полиции. Его задержали за опубликованные кадры украинской атаки. Волгоградец выложил видео, как 27 июня над городом пролетали ракеты и дроны, в личный телеграм-канал. Там, по его словам, не больше 70 подписчиков.
21: Почему снимал дом?
22: Для себя. Но в итоге опубликовал.
23: Еще летит. Да ну нахер.
0: Кроме школьника, были задержаны еще по меньшей мере 3 человека. Все за публикацию видео с моментами атаки 27 июня или ее последствиями. Одна из задержанных рассказала, что скинула видео только близким родственникам и подругам. Другая отправила кадры в рабочий чат в национальном мессенджере «Макс».
24: Где? Вон он летит.
25: Почему вы сейчас находитесь в отделе полиции?
26: Мной была зафиксирована атака ракетами.
0: На записанных в отделении полиции видео всех задержанных спрашивают, платил ли им кто-либо за съемку и публикацию, и поступали ли угрозы. И всех заставляют признать вину и проговорить, что больше они так делать не будут, потому что кадры, цитата, могли попасть врагу. Видимо, даже через защищенный национальный мессенджер «Макс».
23: Она вон туда и летит.
0: И неважно, видно ли что-то на снятых кадрах. Так ярославского политика Андрея Броя вызвали на допрос в прокуратуру за видео со звуками атаки дронов. По словам Броя, 28 марта он опубликовал название сетевого магазина, пострадавшего при атаке, но не упоминал адрес или район. А на видео, которое приложено к посту, только пустая улица, звук пролета и взрывов. На 4000 рублей за публикацию последствий атаки оштрафовали жителя Орска. По версии суда, он снял и опубликовал видеозапись, на которой видны место падения дрона и разрушения на одном из городских предприятий. При этом о какой именно атаке идет речь, в решении суда не уточняется. А штраф выписан за нарушение указа губернатора, запрещающего фото и видеосъемку атак, а также работы систем ПВО. Как подсчитало издание «Горизонтальная Россия», подобные запреты действуют в 62 регионах. И, как правило, предусматривают штраф до 5000 рублей для физических лиц, до 50 тысяч для должностных и до 1 миллиона для юридических лиц.
27: У нас тут вкусняшка происходит, смотри. Там, скорее, это, короче, завод, где мой раньше брат работал. Там вот видно пожар.
0: Но судить могут и по другим статьям, и не только за кадры атак. Так жителя аннексированного Крыма задержали после того, как он снял видео замаскированного бензовоза. Его обвинили в демаскировке и дискредитации военных.
28: Вова, сейчас будет эксклюзивная вещь. Обогнала, вот сейчас стою и показываю тебе. Едет бензовоз. Вот смотри, вон он. Смотри, что они сделали. Вот он, красавчик. Смотри, как они его замаскировали. Военный бензовоз.
0: Запрет на фото и видеосъемку бензовозов пророссийские власти Крыма ввели в начале июня после участившихся атак. Государственных медиа россиянам за публикацию каких-либо кадров или данных, связанных с войной в Украине, угрожают делами по статьям о госизмене и содействии диверсионной деятельности. За госизмену, например, предусмотрен уже пожизненный срок. Так, в Томской области уголовное дело возбудили против местных жителей, которые фотографировали данные о погибших в Украине российских военных. По версии ФСБ, они за деньги передавали эти сведения некому заказчику. Российские власти при этом продолжают называть войну в Украине специальной военной операцией, а военное положение в России не введено.
20: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. А на видеосвязи с нашей студией адвокат, участник правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов. Евгений, здравствуйте.
2: Добрый день.
20: А вот расскажите мне, почему нельзя снимать удары беспилотников и последствия таких ударов и выкладывать их в общий доступ? Что в этом такого плохого?
2: Ну, я плохого ничего не вижу в этом. В принципе, российская конституция всем гарантирует право свободно получать и распространять информацию, если это не запрещено какими-либо законами. И поэтому вот основное право, скажем, сфотографировать место прилета, оно у нас гарантировано конституцией. А дальше последствия зависят от того, куда передается эта информация. Сейчас стали многих пугать о том, что за передачу данных о прилетах, о каких-то попаданиях баллистических ракет, крылатых ракет, куда-либо то ни было, могут возбудить уголовное дело по статье о государственной измене. Однако здесь все не так однозначно. Такая практика, к сожалению, существует. Она активно развивалась на оккупированных территориях, когда местных жителей привлекали к ответственности по этой статье за отправку результатов работы украинских вооруженных сил по объектам. То есть они фотографировали, отправляли эти данные куда-то в Украину, и вот за это возбуждали дело о госизмене. И действительно, после всех этих поправок, которые до бесконечности расширили статью о государственной измене, о шпионаже, они часть таких действий по фотографированию, по отправке результатов прилетов могут квалифицировать как преступление. Но в этом случае отправлять нужно не абы кому, не просто размещать в сети интернет, в каком-то чате, на своей страничке в социальных сетях, а нужно отправлять тем организациям или людям, или представителям государства, которые занимаются какой-либо деятельностью, направленной против безопасности Российской Федерации. И вот только в этом случае такие действия с натяжкой можно будет квалифицировать как государственная измена. Просто размещать в сети интернет фотографии, просто публиковать их в районных, в каких-то чатах домовых, это не является государственной изменой никоим образом.
20: Да, это не является государственной изменой, но, тем не менее, это является каким-то нарушением, потому что даже штрафы же придуманы. Есть ряд регионов, которые отдельно свои законодательные акты издали, или были какие-нибудь указы губернаторов или кого-нибудь еще. Это что такое?
2: А вот это штрафы, которые вносятся в Кодекс об административных правонарушениях субъектов Российской Федерации. У нас каждый субъект имеет возможность принимать свой маленький такой кодекс, предусматривать наказания, которые действуют только в этом субъекте. Многие об этом позабыли, потому что все привыкли, что Россия – это не федерация с относительной какой-то независимостью субъектов, а настоящая, что она есть, республика, где власть полностью централизована. И вот через несколько лет после полномасштабного вторжения регионы вдруг вспомнили, что у них есть какая-то своя субъектность, и стали придумывать вот такие вот наказания. При этом здесь бы хорошо некоторые такие положения в региональных кодексах административных правонарушений хорошо бы оспорить и проверить их на соответствие Конституции. Потому что вот у нас конституционное право, а право получать и распространять информацию – это право гарантированной Конституцией, прям не каким-то законом, не каким-то указом президента, а такое основополагающее право любого человека, кто находится в Российской Федерации. Оно может быть ограничено только федеральным законом, и только в той мере, в которой это вот необходимо для каких-то общих благ И такие региональные нововведения, которые принимаются, на мой взгляд, не совсем-таки соответствуют Конституции.
20: Да, но они говорят, что это для общего блага, что нечего тут показывать прилеты и удары, чтобы не деморализовывать население, а наоборот играть, лить воду на мельницу врага. И вообще это все, даже если ты снял этот видеоролик, то ты таким образом подрываешь основы государства. Это значит, могут подумать, что ПВО не справляется, еще что-то. И это вот как? Вот когда человека... Я смотрела эти видео, там девушек, девушка из Волгограда, она сидит, ее заставили извиняться прилюдно за то, что она выложила это видео, свою несчастность с прилетом. И она испуганная. Ее, конечно, когда тебя напугали, о какой конституции ты спросишь в этот момент? Вообще, есть смысл в этот момент оказывать сопротивление активное и говорить, что я что хочу, то и выкладываю?
2: Ну, конечно, в такие моменты никакие законы, никакие конституции в России не действуют. Мы уже видим новости про фактически возможность лишать людей свободы без уголовного дела, без решения суда, а просто на основании росчерка сотрудника ФСБ, сотрудника военной полиции или какой-нибудь Росгвардии. Такие даже положения есть. Это вот секретная нормативная база Российской Федерации, которая развивается в этом направлении. Мы видим, что происходит с людьми, которых подозревают в сотрудничестве с Украиной, их пытают, унижают. Опять же, никакие законы здесь не действуют. Поэтому в моменте, конечно, самое главное – это как можно скорее покинуть вот эту травмирующую ситуацию, как можно скорее выбраться из рук полицейских. Если вам говорят, что извинитесь, мы вас отпустим, лучше извиниться и как можно скорее убежать оттуда. Если вам говорят, что составим протокол об административном правонарушении, пусть составляют. Уже потом можно в спокойной обстановке пытаться все это оспорить, либо в суде, либо вот пройти всю инстанцию, дойти до Конституционного суда. Но самое главное – вырваться из тех мест, где вас удерживают сотрудники в погонах. Потому что нет ничего опаснее в России, никакой дрон не опаснее в России, чем сотрудники ФСБ и МВД.
20: В настоящее время, да. А я тут еще видела сообщение из Томской области. Там возбудили дело о госизмене. И оно связано с тем, что какие-то люди передавали снимки с данными погибших в Украине российских военных. То есть какие-то люди передавали, ходили по кладбищам, очевидно, делали фотографии с

0: что других способов обогреть жилище в суровой сибирской зимой в этих поселках нет.
1: Работа по защите прав коренных народов фактически была объявлена вне закона, пишут авторы доклада «Быть коренным – преступление». Активисты вынуждены эмигрировать или уходить в подполье. Российские власти с такой оценкой не согласны и считают, что права коренных народов защищены. Так президент Владимир Путин заявил, что все народы России, включая малые этносы, должны чувствовать, что Россия – их общий дом.
2: Все мы – единая семья народов России. И когда я сказал «единая семья», вот это, в этом наша сила. И малый этнос, и большие народы – все должны чувствовать, что это наш общий дом. Родной дом. И только в этом случае мы будем чувствовать себя устойчиво, стабильно, будем двигаться вперед.
1: В регионах своими методами пытаются сохранить численность коренных народов. Так, из отдаленного якутского села Андрюшкино в Нижнеколымском Улусе на войну ушли 72 жителя. По меньшей мере 22 из них уже погибли. В селе, по словам его главы Сергея Третьякова, проживает 839 человек. Из них 581 – представители коренных народов. «Мы делаем все, чтобы сохранить себя как народ», – сообщил при этом глава села. И следом заявил, что для того, чтобы не потерять оставшихся в Андрюшкино мужчин, надо закрыть сельский алкомаркет.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов Батани Павел Сулиндзига и член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами Андрей Данилов. Павел, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Объясните, пожалуйста, что происходит сейчас с правами коренных и малочисленных народов в России? Почему такой наезд? При том, что президент не устает повторять каждый раз на всех заседаниях, последний раз вот на съезде «Единой России», что нужно только укреплять, развивать, охранять, сохранять, поддерживать малые народы.
4: Я думаю, что ни для кого не секрет, особенно для тех людей, которые хорошо знают Россию, да, и что происходит в России, что этот режим, он вообще, его базой, основой, фундаментом является ложь. Всякие заявления по поводу соблюдения прав, особой заботы и так далее, это всего лишь, да, ложь и пропаганда российская. При этом, конечно же, да, вот во всей этой пропаганде лжи вкрапляют туда элементы правды, и поэтому очень часто люди, которые не знают ситуацию, которые или пытаются разобраться в ситуации, они многого недопонимают. Например, сейчас проходит десятилетие языков коренных народов мира, которое объявило ООН. Перед этим ООН объявляла год языков коренных народов. И вот когда правительство отчитывались о том, что было проделано за этот год, Россия представила огромный доклад и заявила о том, что российский план реализации этого международного года, он является самым большим среди всех стран. И это правда, да. Но дальше, если смотреть, что происходило, да, и что они включили в этот план, то никакого отношения к реальным действиям, да, связанным с защитой, с развитием, сохранением языков, этот план не имеет никакого отношения. Да. В основном этот план включал песни, фестивали, пляски, концерты, то есть полный набор пропагандистских мероприятий. Ни о каком там...
3: Словарях, исследованиях.
4: Да, да, поддержка учителей родных языков, введение... преподавание языков в школах. Об этом вообще речи не шло. Поэтому, с одной стороны, правда, да, что план есть, он очень большой. С другой стороны, этот план вообще никакого отношения к сути и к целям не имеет отношения.
3: Но, с другой стороны, когда вот только таким образом государство себя ведет по отношению к представителям малочисленных народов, ну, что-то пишет в своих планах, а на самом деле это мишура. Это не так страшно, как то, что происходит в последний год-полтора, когда буквально в одночасье российские власти обвинили защитников прав коренных народов, малочисленных народов террористами. Их включили, там более 50 организаций, включили в перечень террористов и экстремистов. И они теперь террористы. Это что произошло? Почему это произошло?
4: Я думаю, что здесь есть несколько причин. Первое, да, российская власть хорошо понимает,

0: то все международное право строится на правах народов, да, включая, да, в том числе и коренные народы, независимо от их численности. Я хотел бы просто напомнить устав ООН, который говорит о том, что не мы страны, да, не мы общество, не мы государство, а говорится мы народы. То есть народ является источником власти. Понимая это, российские власти, я думаю, понимают, что в случае, если, да, будут происходить какие-то события, в том числе и опасные для этого режима и в целом для России, например, там, будут заявляться права на власть, да, то народы являются источниками этой власти. И
1: поэтому... Боятся сепаратистских настроений развития.
0: Абсолютно, да, абсолютно точно. Да, они боятся сепаратистских настроений, они понимают, что это такое. Да, это первое. Второе – это то, что площадки по коренным народам, особенно в ООН, является для России одной из немногих площадок, где Россию еще слушают. Потому что Россия на эти площадки привозит представителей коренных народов, коренных малочисленных народов. Они привозят, ну, я, извините, наверное, такое грубое слово употреблю, но оно имеет отношение к реальности, ручных, да, представителей, людей из числа коренных малочисленных народов, которые находятся на зарплатах, да, или которые занимают определенные посты в этой власти, в этом режиме, занимают там депутатские кресла и так далее, и которые, естественно, да, говорят не в основном не о проблемах коренных малочисленных народов, а о проблемах России, или почти во всех их выступлениях есть призывы о том, что необходимо снять санкции с Российской Федерации, с правительства, с России, с российских компаний, что это якобы очень сильно влияет на коренные малочисленные народы. При том, что они просят снять санкции с олигархов, да, с государственных компаний, нефтедобывающих и других, да. И для меня это абсолютно понятно, я знаю, почему это происходит, потому что, например, одним из главных спонсоров участия вот этих так называемых представителей на международных площадках является Норникель, да, Газпром, Роснефть. Эти компании являются одним из основных нарушителей прав, да, этих народов. И поэтому, да, появление независимых людей, независимых активистов, лидеров из числа коренных малочисленных народов на этих площадках, конечно же, очень сильно бьет вот по вот этой политике, которую пытается проводить правительство в России. И поэтому вот репрессии, они и начались, да, потому что вот в отношении тех людей, которые произошли 17, например, декабря, да, когда прошли обыски, аресты лидеров и активистов из числа коренных малочисленных народов, это было связано как раз с тем, что вот эти люди выезжали на международные конференции, мероприятия, совещания, где высказывали свои независимые мнения о том, что в реальности происходит в России. Угу. Или, по крайней мере, эти люди не высказывали пропагандистские там нарративы правительства России. Я думаю, что есть команда, да, вот как раз с независимыми лидерами и активистами, что называется, завершить. Да, и поэтому происходит запугивание, вот эти вот аресты произошли двух наших активисток и лидеров.
1: То есть нужно следить за развитием еще, как это...
0: Конечно.
1: Да, спасибо большое за ваши комментарии. Павел Сулендига, председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов Батани, был на связи с программой «Человек имеет право». Вот я вижу, к нам уже подключился Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами. Андрей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот эта вот новая, очевидно, кампания против представителей коренных малых народов, каким образом и связана ли она с коррупцией, добычей ресурсов, экологической ситуацией вот в этих конкретных регионах и качеством жизни там, где живут сейчас представители малых народов?
2: Да, здравствуйте. Конечно же, это связано, потому что, по моим ощущениям, я сам из Мурманской области, где много промышленных гигантов, это Норильские Никель, Федоровы Тундры, добивается очень много металлов и редкоземельных и прочее. Это еще советских времен. И понятно, что добыча металлов и добыча полезных ископаемых всей России, она сопоставима с нарушением прав человека. Если в цивилизованных странах эти вопросы решаются цивилизованными путями, то в России решаются вопросы репрессий. Не согласен в тюрьму. Это показательная акция, и понятно, к чему это ведет. Для того, чтобы захватить земли и обогатиться олигархам и компаниям. Я свидетель того, что современной России просто-напросто некоммерческие организации, бизнес, они слились. Если государству нужно подавлять волеизъявление и получать стабильное государство, которое не роптит и которым нет прав человека, и которое говорит «делайте так», и все соглашаются, бизнес при этом, используя эти рычаги или методику государства, получает прибыль, уничтожая народы, уничтожая мнения, уничтожая все нормы международного права, терроризируя, занося списки несогласных, вынуждает меня, вынуждено выехать из угрозы моей жизни в Норвегию, где я получил политическое убежище.
1: Вот вы вынуждены были уехать. Вам, к счастью, дали политическое убежище. Скажите, а каков вот обычный, не знаю, механизм репрессий, алгоритм вот этот вот наиболее распространенный в России сейчас для давления на представителей малых народов? Для того, чтобы они замолчали и либо уже уехали, либо ушли куда-то в подполье.
2: Механизм такой огромный, что невозможно перечислять все методы борьбы, которые методы терроризма, борьбы с народом, своим народом, своей страны, с народами. Запугивание, например, когда меня в августе 2021 года арестовали под предлогом сопротивления работника полиции в городе Мочегорск, где проходил викинг-квест такой на земле народа Сами. И одним из таких ярких этих викинг-квеста был парад викингов, которые захватили эту территорию, и вот они тут показывают свою, ну, как бы, удачу, да? Ну, я сейчас нахожусь в стране викингов, да? И меня, значит, арестовали за сопротивление. И пытались подкинуть, в сущности, наркотики, просто на глазах брали у меня сумку, я это видео записывал, благо я смог скинуть это видео быстро своим людям, и они это публиковали в Ютубе, и быстро разошлось. И подкидывать наркотики, сопротивление полиции... Мы дело помним с брошенного стаканчика. Я не знаю, что они могут придумать, но я повторюсь, что с арестом вот этих двух женщин, я даже не могу сейчас подумать, какие еще могут они способы придумать. Но эти способы очень жестокие, очень жестокие. Я просидел 5 суток, и это было как будто 5 лет тюрьмы. Эта женщина живут уже там, 200 суток, 17 лет.
1: Скажите, а что происходит обычно вот с общинами, когда их защитников, ну, каких-то наиболее активных участников вынуждают уезжать или замолчать, или начинают преследовать?
2: Они начинают преследовать всех. Благо, что мне удалось выехать в самом начале войны, и это было благо. Кому-то не удалось выехать, кого-то арестовывают. Кто-то арестовывают за... пост нет войны, кто-то арестован за то, что он говорит правду, кто-то вынужден, у нас двое ребят сами выехали, получили тоже политическое убежище, тоже дали на так называемом обсуждении Холмозерского месторождения неудобные вопросы. Ну, как неудобные? Меня спросили, как это будет происходить. Все, стала Галина Шебут, глава Холмозерского района в то время, сказала, что в такое тяжелое для страны время у нас нечего обсуждать, а нужно давать добро, и пускай литий добывают. Литий, который идет на аккумуляторы, на батареи, на бомбы. У меня сложилось стойкое впечатление с тех времен, когда я еще был в России, когда мы создавали самский парламент, это выборный представитель органов народа Сами, который существует в других 3 странах, Швеции, Финляндии, Норвегии, вполне нормально и легально с ними сотрудничают. Была грязь и провокации, и очень много всего было. Но я скажу, что... Именно на коренных малочисленных народах власть обкатывает всю вот эту репрессивную машину. У меня сложилось такое впечатление. Они смотрят, получилось, да, ну нет резонанса в международной общественности. Посадили, и ладно, да, и все промолчали. В этом маленьком регионе Мурманской области, где 1600 сами. Ну, давайте перекинемся на другой народ, где побольше. Там получилось, перекинулись на другой народ. То, что сейчас делает Путин, это было обкатано в 1937 году, и методы не изменились.
1: Да, спасибо за ваши комментарии. Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист «Народы сами», был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
3: Говорит Радио Свобода.
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свободы», читая новости. Костя, несколько лет назад в Америке произошел взрыв рынка предсказаний. На площадках вроде Polymarket и Kalshim можно делать ставки на исход событий в реальной жизни, подобно тому, как делаются ставки на спорт, но только тут еще экономика, политика, ставки на войну, на мир, культуру, погоду и все что угодно. Но, насколько я понимаю, в отличие от спортивного букмекерства, Polymarket и Kalshim не являются, собственно, букмекерскими конторами, которые сами определяют ставки. И вот эти вероятностные соотношения определяются просто количеством денег, поставленных людьми на разные исходы событий. И, если я правильно понимаю, это важно.
6: Да, конечно, рынки прогнозов устроены проще, они устроены по-другому. В сущности, ставка на рынке прогнозов – это ровно тот самый процент, который ставящий как бы закрепляет за событием. То есть, если вы верите, что там, я не знаю, Путин не будет президентом России к концу года с вероятностью в 45%, то вот как раз 45 центов и нужно покупать ставку за это. Ну, или, соответственно, продавать. В рынке букмекерские, они исторически, по историческим причинам устроены по-другому, там букмекерские конторы сами делают ставки. Конечно, там ставки в букмекерских конторах, они тоже зависят от ставок участников, то есть букмекерская контора их меняет. Но там традиционно более сложная, более хитрая процедура. В рынках политических прогнозов все просто предельно просто.
5: Мы должны с вами обсудить, как, собственно, устроено, где, откуда берется вот эта мудрость толпы, ну, толпа как-то неуважительно, мудрость коллектива. Потому что, если так смотреть на это, ну, просто набор людей, произвольных, как мы все. Ну, может быть, не вы, потому что вы экономист, у вас есть модели, которые позволяют, может быть, вам лучше смотреть в будущее. Но, в принципе, обычные люди смотрят на происходящее и решают поставить деньги. И это важно, потому что, как я понимаю, это отличает в значительной степени от просто разговора, когда люди занимают позиции. Да, я считаю, если в вашем примере Путин уйдет до конца года, но если тебе нужно поставить деньги на это и с риском потерять на эту ставку, то ты начинаешь сам себя чуть-чуть оценивать, действительно ли я готов поставить на это. Я правильно понимаю, что вот этот самоконтроль – это является какой-то решительной частью вот этого волшебства?
6: Желание получить выгоду, я бы сказал. Желание воспользоваться собственной информацией или собственным экспертным знанием для того, чтобы получить выгоду. Вот это движет людей, которые торгуют на этом рынке. И, соответственно, рынок, рыночная цена отражает информацию, которая есть у этих людей, и сообщает ее всем остальным. Я не знаю, вы хотите на примере какого-нибудь американского прогноза или вот на примере того, что будет ли Путин оставаться президентом там, на 1 января 2027 года?
5: Давайте воспользуемся историческим примером. Собственно, рынки вот эти предсказаний, внезапный взрыв интереса и внимания к ним связан был с выборами президента США в 2024 году. Считается, что они точнее предсказали, что Трамп является фаворитом. Я вернусь к этому чуть позже, потому что у меня есть сомнения по этому поводу. Но, в принципе, известно, что в то время как поллы в октябре-ноябре говорили о том, что Камала Харрис и Дональд Трамп примерно равны, это плюс-минус 50%, плюс-минус 3% в опросах, в ноябре Polymarket давал ближе к 60% или даже чуть выше вероятность того, что победит Трамп. Это произвело какое-то такое интересное действие, что люди начали относиться к Polymarket и к Калши, вот этим двум крупнейшим рынкам, как к некой машине правды, которая позволяет заглянуть за пределы просто экспертных разговоров или опросов общественного мнения, как это устроено. Вот вы говорите, вот люди пытаются заработать на своем экспертном знании. У подавляющего большинства людей, которые ставили в 2024 году на то, кто победит, нету никакого экспертного знания. Как мы видели, у большинства экспертов не было ясного ощущения, кто побеждает. Однако большинство считало, что склонялось к тому, что победит Трамп. Это значит, что это не экспертная какая-то вещь. Нельзя сказать, что это эксперты просто ставят деньги, потому что они хотят монетизировать свои знания. Миллионы людей ставят просто потому, что им что-то кажется, что-то чудится.
6: Во-первых, это правда, что люди торгуют на рынке из самых разных соображений. Например, я уверен, что трампистов, как известно, таких людей, которые вот верят, что Трамп – это новый мессия, их больше, чем тех, кто верит, что Камала Харрис – это новая мессия. Соответственно, эти люди, они там ставят на Трампа просто потому, что они в него верят. Они готовы и по очень высокой цене покупать эти ставки. Соответственно, они совершенно нерациональны, они просто сдвигают цены. Но давайте сейчас забудем немножко про них. Мне кажется, что я лучше всего скажу сначала про то, как работает, когда человек знает тайну, а потом скажу про другую вещь. Вот представьте, что вы работаете в избирательной кампании Камалы Харрис, и вы знаете какую-то тайну. Вы, например, знаете, какой она собирается занять позицию по какому-то вопросу, и знаете, что эта позиция не очень популярна. Или вы знаете какую-то бит негативной информации о ее семье, там, что есть какое-нибудь видео ее приемного ребенка, который что-то говорит про нее, про плохое, но пока еще это не всплыло.
5: И вот это тогда это гипотетические ситуации.
6: Гипотетические.
5: Мы не хотим ничего сказать.
6: И вот тогда с этим битом информации вы идете на рынок, вы видите, какие там сейчас ставки. И вы знаете, что когда этот бит информации всплывет, то тогда ставки на победу Камалы Харрис упадет. То есть, если вы сейчас продадите, например, бумаги по той, которая сейчас цена на рынке, то вы после этого, если вы сейчас продадите, вы потом получите прибыль за счет этого. И как бы получите чистую прибыль. Но и вот цена на рынке, она движется людьми, которые знают вот эти вот тайны. Вот такая тайна про Камалу Харрис, например, это очевидный пример. Но дело в том, что тайны – это самые разные вещи. Например, с точки зрения избирательного процесса, тайной является, как люди проголосуют. Да? Вот если человек, хоть в какой-то степени его действия на рынке отражает то, как он собирается проголосовать, то это та информация, которая социологам неизвестна, которые проводили опросы. Это избирательным кампаниям неизвестно, экспертам неизвестно, а человеку самому известно. Он что-то сделал, в результате действия этого человека цена пошла вверх или вниз, ну, смотря что он сделал на рынке, продал или купил. И таким образом кусочек его информации, не вся его информация, но кусочек, он стал публичным. Поскольку таким образом в рынке участвуют миллионы людей, рынок собирает информацию со всех, кто в нем участвует, с каждой транзакции. Даже когда там упертый трампист идет, покупает, ни о чем не думая, весь рынок за счет того, что изменилась цена, видит маленький бит информации о количестве упертых трампистов. Каждый раз в последние трое выборов, в 2016 году, в 2020 и в 2024, эксперты ошибались, какое количество убежденных трампистов придет на выборы. Вот как бы ошибка опроса была связана в основном с оценкой прихода вот ультра-мага-республиканцев. Но вот их каждое действие, их каждая покупка на рынке политических прогнозов – это небольшой бит информации о том, кто победит на выборах. Соответственно, это отражается в цене на рынке.
5: Это очень интересное соображение, которое меня, то, что вы начали с с торговли инсайдерской информацией, это меня чуть-чуть ввело в заблуждение, но я хочу вернуться потом к вопросу об инсайдерской информации, но то, как вот эта арка, по которой вы прошли, это самое интересное, что есть, потому что получается, что, например, условно говоря, человек, житель маленького городка где-нибудь в депрессивном регионе Вагаю, он смотрит вокруг, видит, что вокруг него все не любят президента и правительство демократов и собираются проголосовать за Трампа. И этот человек идет и ставит на Трампа. И это, собственно, доносит до нас информацию о количестве таких маленьких мест, где люди скорее проголосуют за Трампа.
6: Конечно, конечно. Вот я начал с инсайдерской информации просто потому, что это всем хорошо понятно. Вот что такое инсайдерская информация? Ты знаешь какую-то тайну, ты торгуешь на основе этой тайны. Но, конечно, когда речь идет про выборы, нет разницы между инсайдерской информацией, что там в штабе Камалы Харрис, или что там в маленьком городе Огайо. У каждого человека есть чуть-чуть инсайдерской информации про то, что будет на выборах. Это как меняется отношение этого человека к кандидатам. Соответственно, всякое действие на рынке прогнозов этого человека, оно эту информацию делает публичной. Соответственно, она как бы ее все видят, все на нее реагируют. И, соответственно, таким образом цена на рынке предсказывает то, что произойдет.
5: То есть волшебство устроено таким образом. Фактически все люди, которые участвуют в этом рынке, которые ставят деньги на исход конкретного события, они являются частью такой живой человеческой, живым человеческим процессором, который проанализирует жизнь вокруг и доносит вот эту частичку информации до общего большого процессора в виде простого понятного числа. Числа, которое означает, ну, вот это соотношение «да» против «нет», вот этого соотношения. И сложившись вместе, эти числа дают нам оценку, вероятностную оценку события.
6: Да, вот с небольшой оговоркой, что та цифра, которую мы видим на экранах Polymarket или Kalshi, это предсказанная вероятность победы, это непредсказанное количество голосов. То есть, может быть, там Трамп шел к 50% голосов, с которыми он победил, но при этом, если они у него, грубо говоря, уже в кармане, то прогноз вероятность победы может быть и 60, и 70, и 80. То есть, вот эта цифра – это не то же самое, что какой процент голосов наберет кандидат. Но в остальном вы сказали совершенно правильно. Я не знаю, кому легче думать в таких аналогиях, можно думать про всех участников этого рынка как такую огромную нейросеть, которая собирает со всех маленькие-маленькие биты информации и из них строит прогноз.
5: У меня есть некоторое возражение к той первой части про упертого трамписта, как вы его называете. Вот есть упертый трампист, который не обращает внимания ни на что, идет на рынок и ставит деньги на победу Трампа. Пример из личной жизни. Я никогда не ставил на Polymarket, но иногда я думал, я смотрел на него и думал о том, вот мне кажется, это справедливой ценой или несправедливой, те или иные ставки на те или иные события. И однажды я вполне был уверен, что рынок недооценивает, как быстро закончится вот тот рекордный шатдаун в США. Я не стал делать ставку, но я бы выиграл и выиграл бы существенно, потому что рынок реально недооценивал. Это означает, что если ты видишь, что рынок с твоей точки зрения недооценивает, тебя приглашает, как бы он, приди и получи выгоду из того, что ты видишь. И если большое количество людей делают ставки, исходя не из реальных событий, а из просто каких-то убеждений, они действуют не очень рационально, и они фактически выкидывают деньги, и тогда, я так понимаю, на рынке есть крупные игроки, которые профессионально занимаются этим, они приходят и регулируют рынок, потому что они видят, что это легкие деньги, которые можно получить.
6: Человек, который, например, мы так его уж придумали, упертый трампист, хотя прекрасно может быть и упертый демократ, или там человек, который просто ненавидит Трампа. Но вот если мы, допустим, берем человека, который не смотрит рационально на цены на рынке и думает, какая у меня в голове вероятность, а он просто хочет поставить деньги на кандидата, которого он любит. Тот момент, когда этот человек покупает ставки, соответственно, повышает цены, повышается вероятность, предсказанная рынком, что этот человек, его любимый кандидат, победит, в этот момент этот человек публично сообщает рынку о своем существовании. Вот участники рынка, они видят только, что цена поднялась чуть-чуть. Но это, в частности, соответствует тому, что у кандидата есть больше упертых поклонников. Это значит, что как бы больше шанс при всех прочих равных, что этот кандидат победит. То есть, таким образом, даже совершенно нерациональное действие, оно может сообщить важную информацию для прогнозирования исходов выборов.
5: Да, так мне понятно. Посмотрел на то, что сейчас предсказывают про предстоящие выборы. Polymarket говорит, что 86%, что на предстоящих выборах в ноябре демократы получат контроль над Палатой представителей, и уже 52%, что демократы получат контроль над Сенатом. То есть рынки предсказаний считают, что демократы получат полный контроль над Конгрессом. И Калшип, самый вероятный сценарий, который видит Калши, это тоже, он меньше половины, но они, демократы получат контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом.
6: Валя, справедливости ради, если вероятность 86 Палаты представителей, 52 Сенат, то это еще не прогноз, что больше половины, что демократы получат контроль над Конгрессом. Надо же перемножать эти цифры, это будет меньше половины.
5: Спасибо.
6: Пока что прогнозов считает, что вероятность того, что демократы получат контроль над обеими палатами, меньше 50%. Честно сказать, что вероятность того, что демократы получат контроль, больше, чем вероятность того, что республиканцы получат.
5: Вот, я это имел. Спасибо за то, что вы нашли, помогли мне найти правильную формулировку. Инсайдерская информация и ценность инсайдерской информации. Надо сказать, инсайдерская информация – это плохо и коррумпировано. И с этим надо бороться. И, кстати, и Polymarket, и Калши, и, я думаю, другие рынки, они пытаются что-то этому противопоставить. Я не знаю, насколько это возможно. Но есть примеры за последнее время, в частности, с захватом Николаса Мадуро. Незадолго до этого некий анонимный трейдер сделал ставку на несколько десятков тысяч долларов, что скоро произойдет свержение на Polymarket, и получил прибыль в сотни тысяч долларов. Группа неких новых кошельков на Polymarket поставили на то, что американцы нанесут удар по Ирану недолго до, собственно, удара, и тоже получили значительную прибыль. Я сразу скажу, нету никаких свидетельств, что там Трамп или люди из окружения Трампа каким-то образом причастны, но понятно, что это вызывает подозрения. Администрация отрицает, говорит, что Белый дом говорит, что причастности администрации никакой нет, и подчеркивает, что следует всем этическим нормам, запрещающим федеральным служащим заниматься торговлей инсайдерской информацией. Это плохо, но вы, я видел в Твиттере, простите, в X, вы говорили о том, что на самом деле это несет положительную информацию рынкам. То есть есть какая-то польза от этого для рынка?
6: Я бы даже сказал больше. Я бы сказал, руки прочь от рынков политических прогнозов. Не нужно ограничивать инсайдерскую торговлю на них. Инсайдерская торговля на этих рынках – это ровно в то, что сообщает информация об этих рынках. Это в точности то, что делает его точным относительно прогнозов. Я хочу сказать, что если кому-то нужно бороться с разбалтыванием государственных секретов или с использованием государственных секретов для обогащения, то антикоррупционные законы должны с этим справляться, а не законы, которые ограничивают происходящее на рынке прогнозов. Законы, которые ограничивают использование инсайдерской информации на корпоративных рынках, на рынках акций, у них логика совершенно прозрачна, потому что если менеджеры компаний, если какие-то инсайдеры будут иметь возможность торговать, используя инсайдерскую информацию, то это очень сильно портит стимулы для менеджеров. Это снижает привлекательность акций для инвесторов в целом. То есть у этого есть фундаментальный смысл. Вот на рынке политических прогнозов, которые тем более, что пока что они еще относительно маленькие по размеру, мне кажется, ограничивать использование информации государственными служащими, мне кажется, это должно быть только в той степени, в какой законы ограничивают использование государственных секретов. Собственно, мы видели с трамповской администрацией, что перед заявлением про Иран были сделаны очень большие ставки, там речь идет про сотни миллионов, про 1,5 миллиарда долларов на изменение цен на нефть. Вот там зарабатываются огромные деньги. Понимаете, подождите, если использовать инсайдерскую информацию на госслужбе, там огромные возможности без всякого рынка прогнозов. А рынок прогнозов это испортит, если как-то ограничивать торговлю инсайдерской информацией.
5: Вот тут я должен уточнить. Вы упоминаете об этой истории, которая тоже вызвала большое внимание. И, в принципе, если бы не было всего такого количества происходившего в мире сейчас, то вызвало бы, видимо, еще больше. Это история о том, что 23 марта за там, 15, по-моему, минут до того, как Трамп опубликовал сообщение о продуктивных переговорах с Ираном, и после этого нефть, конечно, пошла вниз. За 15 минут до этого были заключены на рынке нефтяных фьючерсов контракты, но рынок нефтяных фьючерсов, по сути, это тоже предсказательный рынок. Это они фьючерсы. Это то, ты заключаешь контракт на то, какая цена на нефть будет через какое-то время. Чем это отличается, по сути, от рынка Калши или Полимаркет?
6: Конечно, любая ставка на любом рынке, где что-то торгуется, это, в частности, ставка насчет неопределенного будущего. Это рискованная ставка. То есть это действительно так. Но мне кажется, что вот сейчас к рынком политических прогнозов, на них как бы эти истории используются как повод наехать на них, как ограничить работу рынков политических прогнозов вместо того, чтобы ограничить коррупцию в государственном секторе. Мне кажется, что как раз для рынка-то любой запрет на торговлю инсайдерской информацией, он мешает этому рынку работать. Тем более, что здесь все-таки у рынка политических прогнозов это ставки между частными людьми. Да, одни люди спорят с другими на какие-то деньги. Покупка акций является также и инвестицией. Здесь же никакого перехода собственности нет. Соответственно, здесь и последствия искажений от инсайдерской торговли, они совершенно другие. Можно даже сказать, что вот на рынок акций, который доминируется инсайдерами, на него люди не придут, потому что зачем же ты будешь покупать акции компании, если ее цены манипулируются инсайдерами? А если ты приходишь на рынок политических прогнозов, то на нем цена более точно отражает то, что происходит, если на нем торгуют инсайдеры. То есть я бы рынки политических прогнозов, наоборот, бы выводил бы из ограничений, связанных с инсайдерской торговлей.
5: С моральной точки зрения я совершенно не согласен, потому что фактически это такое приглашение, это развращающее приглашение, и коррупция – это плохо. И коррупция плохо для государственного управления. И
6: качества. Я согласен, что коррупция плохо. Я считаю, что если человек выдал военную тайну или государственную тайну для того, чтобы заработать на рынке, его нужно доказывать. Но это должно быть не ограничение того, что происходит на рынке, это должно быть наказание этому человеку за то, что он использовал информацию.
5: Да, я просто хотел уточнить, что мы... И более того, это на самом деле... Вообще инсайдерская торговля, инсайдерская информация – это старая и большая проблема, все время обсуждается. И это не только касается нынешней администрации, это касается, скажем, в Конгрессе ведутся дискуссии о том, что надо запретить конгрессменам торговать акциями, потому что есть подозрения на инсайдерскую информацию, и подозрения могут касаться и республиканцев, и демократов, и кого угодно, и все, в принципе, согласны с этим. Но я хотел вернуться к тому, что, собственно, вот к этой разнице, то, о чем вы говорите, разница между рынками прогнозов, предсказаний и вот остальными рынками, фондовыми рынками и прочими. То есть рынок прогнозов – это сугубо частное дело, где люди просто встречают, благодаря интернету, который теперь ты можешь встретиться с людьми где, откуда угодно, ты можешь с ними побиться об заклад. Это сугубо частное дело, не влияющее ни на что.
6: Но я думаю, что пока что нет свидетельств, что рынок прогнозов влияет на что-то. Есть распространенный миф, что там публикация опросов влияет на голосование, точно так же, как и прогнозы могут якобы влиять на результаты голосования, но пока что свидетельства этому нет.
5: Важно ли, что для качества прогнозов, что там много людей и много денег? То есть, когда я смотрю на большие ставки, ну, вот там, на судьбу Конгресса, или сейчас очень много ставок про Иран, большие суммы там оперируют. Но если мы смотрим на какие-то менее известные, менее заметные события, то там оперирует, там, может быть, рынок несколько тысяч долларов. Означает ли, если меньше денег, что меньше точность? Просто потому, что вот этот механизм, который вы описываете, кажется, что чем больше людей, тем больше вместе с деньгами, тем лучше качество анализа.
6: Конечно. Чем больше ликвидность, чем больше денег на рынке, тем выше качество анализа, тем выше качество прогноза. Я вот не буду говорить про то, лучше ли это с точки зрения там, вечности или с точки зрения человечества, но с точки зрения качества прогноза, конечно, чем ликвиднее рынок, тем больше на нем будет информация. Ну вот представьте, что вы, например, инсайдер, и вы знаете, там, не знаю, когда Путин умрет или когда там в иранском руководстве что-то произойдет. Ну, конечно, если на рынке торгуется там 2000 долларов, то это значит, ну, что максимум вы можете заработать, это вот эту 1000 долларов за счет своих ставок. А если рынок, в котором там ставки на сотни миллионов долларов, тогда, обладая какой-то дополнительным битом информации, вы можете заработать гораздо больше. Соответственно, у ликвидного рынка он в гораздо большей степени стимулирует разного рода инсайдеров эту информацию выдавать или каким-то образом использовать, и, соответственно, он работает лучше. Ликвидный рынок лучше передает информацию.
5: Вообще, это речь идет о том, что этот рынок – это рынок, который выманивает информацию с помощью денег у людей. Так надо понимать.
6: Он выманивает, но он делает лучше. Это он делает мир более информированным. Больше информации переходит из частной в публичную сферу. Но это вот то, что я говорю про ликвидность, это, собственно, вообще про любой рынок, верно?
5: Тогда надо, когда ты смотришь на эти прогнозы, в полимаркете или колл-шоу, нужно тогда обращать внимание на то, какое количество денег поставлено на эту конкретную историю.
6: Да, совершенно верно. И количество денег, и количество людей, которые делают ставки, да. И если на рынке несколько тысяч долларов, то это, конечно, посмотреть интересно, как курьез, но мало шансов, что это хороший источник информации о будущих там вероятностях.
5: Последнюю деталь, как бы иллюстрирующая это. Вот я говорил о том, что 52% демократы, полимарки дают 52%, что демократы получат контроль над Сенатом, и 86% получат, что над Палатой представителей. Но интересно, если посмотреть на сайт полимаркета, там есть ставки на конкретные гонки в конкретных округах. И там очень маленькие деньги. То есть я хочу сказать, что вместе может накапливаться ошибка. И если вместе вот эти 86%, они исходят из того, не из каких-то более общих соображений, а из информации каждого конкретного округа, это означает, что мы видим менее надежную информацию.
6: Вот статистик Нейт Сильвер, который ведет Сильвер Бюллетень, он чем велик и чем хорош тем, что он подробно объясняет. В частности, он неоднократно отвечал на этот вопрос. В принципе, вот те модели, которые используют прогнозисты и используют те, кто пытается зарабатывать на этих рынках, они включают большое количество параметров. Да, есть округа, в которых, например, опросов очень мало, и они очень неточны. Есть округа, в которых вообще нет никаких опросов. Соответственно, модель, которая дает цену и которая входит в прогноз, она вообще буквально, что нет никакой такой статистической информации, которую она могла бы учитывать. Но используется, есть масса разных других данных. Например, данные по похожим округам могут лучше прогнозировать, что произойдет в каком-то округе, чем результаты торговли по этому округу. Ну, то есть, вы говорите про правильную проблему, но рынок ставки, что демократы возьмут палату представителей в ноябре, его цена отражает гораздо больше, чем просто цены в каждом отдельном рыночке.
5: Ну что ж, большое спасибо, Костя. На этом давайте на сегодня закончим. Я напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свободы. Читаю новости». Всего доброго.
3: Говорит «Радио Свобода».
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
7: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко. Вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютуба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. Среди прочего, это взломанная переписка Собчак и давление силовиков на российского политика Бориса Надеждина. На прошлой неделе хакерская группировка Black Mirror и телеграм-канал ВЧК УГПУ опубликовали скриншоты предполагаемых приватных переписок нескольких известных людей. Среди них, как утверждается, оказалась и переписка журналистки Ксении Собчак. Позже всплыли голосовые сообщения, которыми она обменивалась с пропагандисткой Маргаритой Симоньян.
8: Марго, тебе спасибо. Спасибо, что была с нами. Вот. Я, честно говоря, ничего так и не поняла, что ты мне там в конце сказала про Алексея Алексеевича, кроме того, что он пока не хочет меня видеть. Но, надеюсь, это как-то исправится. Вот. А тебе спасибо за разговор чудесный, за вечер. Ну и давайте встречаться. Мы теперь тебя ждем в театре. Так что, может, если ты уже начала куда-то выходить, можем там как-то так в ложу, чтобы тебя никто не видел и не трогал, с твоей службой безопасности обсудить. Вот. Обнимаю.
9: Про Алексеевича я же сказала, что он пока не готов, потому что он сказал, что он тебе не верит. Я тебе сказала, что я попробую его переубедить. Он вменяемый совершенно человек. Просто ты же сама понимаешь, после такой долгой истории отношений и всяких таких не самых приятных вещей, вот, ну, я тебе дословно передаю, что он сказал. Но я знаю, что это может измениться, и это можно изменить. Я, кстати, вспомнила, не могла вспомнить весь вечер, вспомнила фразу, в которой мы с тобой обе сделали неправильное ударение. Это было «из огня да в полымя».
7: Вот что на эту тему пишет у себя в Фейсбуке журналист Сергей Пархоменко.
10: Ну что можно сказать, слушая очередные порции переговоров Собчак с самыми грязными шлюхами и самыми гнусными халуями, самых подлых убийц. По делам ей, заслужила. Шла к этому успеху, шаг за шагом. Последний мой разговор с ней состоялся в августе 2019 года, когда она пришла в студию «Эхо Москвы» вместе со своим мальчиком-говном Богомоловым ассистировать ему во время дебатов со мной в прямом эфире. И весь эфир что-то ему истошно ММСило, а он за нею повторял. Тогда уже было ей сказано: «Ваш мальчик – говно, и вы вместе с ним двинулись в сторону большого позора и краха». Перед этим была трагикомическая сцена летом 2018 года, когда она меня уговаривала работать у нее в штабе на подставных ее выборах в президенты. Никуда я не пошел, конечно, послал ее вежливо. Тогда еще казалось, что она заслуживает вежливости. Но решительно. А теперь вот достойный конец. Заискивание перед грязными шлюхами в мольбах познакомить с Громовым в Кремле, обещание посадить шлюху в театре где-нибудь в ложе, чтобы там ее никто не трогал. А параллельно еще перед какими-то тараканами из администрации и из мэрии ползает, вымаливает какие-то мелкие прощения и снисхождения. В перерывах матом орет на редакционных крепостных своих. Хлебайте, Ксения, полной ложкой, что сами себе наварили. Ни одной секунды сочувствия к вашему позору во мне не найдете.
11: Высказался и Илья Яшин у себя в Фейсбуке.
12: В опубликованных прослушках Ксении Собчак фигурирует чиновник столичной мэрии Алексей Немирюк, который отвечает у Собянина за внутреннюю политику. Он выступает фактическим куратором Ксении, определяет цензурные рамки, дает инструкции и отчитывает за нарушение договоренностей. Мы знакомы с Немирюком, потому что именно с ним приходилось согласовывать мемориальные мероприятия в Москве в годовщину убийства Немцова. По этому поводу мы и лично общались, и приходили к нему на совещание в компании с Вадимом Прохоровым и Владимиром Карамурзой. И надо сказать, что вплоть до начала войны и наших арестов согласовывать все удавалось. Чиновники мэрии вообще старательно создавали себе имидж либералов. А когда в Москве происходила какая-нибудь жесть, вроде массового снятия независимых кандидатов на выборах в городскую думу или жестоких разгонов протестных акций, всегда перекладывали ответственность на федеральные власти. Хотя понятно, что разница между москвичами и федералами скорее стилистическая, и что они часть одной людоедской системы. Но речь не об этом. Хочу поделиться одним любопытным эпизодом. Последний раз про Немирюка я слышал летом 2022 года, когда меня арестовали за антивоенные выступления и везли в изолятор на Петровке 38. После допроса в здании Следственного комитета меня посадили в автозак, а следом завели высокого мужчину с военной выправкой. Он оказался действующим генералом и заместителем министра МЧС Андреем Гуровичем, которого арестовали в тот же день за превышение полномочий. Так вот, Гурович и Немирюк жили в соседних квартирах. И когда спецназ пришел за генералом, полицейские перепутали квартиры. Вместо федерального чиновника вломились домой к московскому. Опера положили Немирюка на пол и начали хозяйничать у него дома, пока не разобрались, что к чему. После этого извинились за доставленные неудобства, отряхнули помятого собянинского зама и отправились в соседнюю квартиру за опальным генералом. У Немирюка в тот день, наверное, вся жизнь перед глазами пронеслась. А я слушал Гуровича и вспоминал рассказы про 30-е годы в СССР, когда чиновники тряслись от ужаса, услышав шаги за дверью, а министры могли легко оказаться в одном воронке с диссидентами.
13: О методах работы Ксении Собчак рассуждает журналистка Юлия Архипова у себя в Фейсбуке.
14: Хот-тейк по поводу переписок Собчак, которые стыдливо лезут со всех сторон. Не удивляет обилие мата и разнообразие собеседников по уровню людоедства. Поражает своей чистотой самопроизводимая структура насилия, в которой все это происходит. Все эти «когда тут хотелось бы понимать, за что» и общение с шеф-редактором издания как с использованным одноразовым изделием, ее вертел ЭПшечный Новиков, ей надо присмыкаться перед рекламодателем, мессенджером Макс, извиняться перед Чемизовым и чехвостить редактора, который посмел пропускать правдивую информацию за то, что он подставляет ее под иноагентство. Каждый узелок и подшипник в этой машине обильно смазан насилием, от вполне ощутимого в виде обысков и арестов у сотрудников до штрафов в 50 тысяч рублей и заискивания перед Маргаритой Симоньян, чтобы та устроила контакт с Громовым, который вот просто испытывает к тебе отвращение, и что с этим сделаешь? Обтекай. Жалеть тут никого не хочется, хочется просто орать: «Алло, люди! Можно не так, это все совершенно не обязательно. Перестаньте, пожалуйста, жрать кактус, на это смотреть больно».
13: В какой-то мере художник Марат Гельман сочувствует Собчак у себя на странице в Фейсбуке.
15: «Собчак, вне зависимости от того, верите вы в достоверность скриншотов или нет, я верю, несчастный человек. Пытается остаться журналистом в ситуации, в которой это невозможно. В этом смысле и нам хорошо здесь, и зетникам хорошо там. Что думаешь, что и говоришь. Общаешься с единомышленниками. А Собчак – свой среди чужих и чужой среди своих. Антивоенная среда презирает за лояльность, провоенная подозревает из-за взглядов. Плюс, конечно, контакты с Ермаком – серьезный риск доноса Крестнику. Может в этот раз и не простить».
13: Политик Виктор Шендерович у себя в Фейсбуке намекает, что это все секрет Полишинеля.
12: О, сенсация! Прямая связь Ксении Собчак с Кремлем доказана сливом прослушек. Дорогая редакция, я офигеваю. Оказывается, участие этой дамы в разводке демократической общественности в 2018 году, легитимизация очередного президентского срока дяди Вовы после того, как тот не допустил к выборам Алексея Навального, что этого, как и многого другого в дивной биографии Ксении Анатольевны, нам было недостаточно для установления причинно-следственных связей. Ну хорошо, давайте послушаем прослушки, ага, а потом опять все нафиг забудем и начнем снова считать эту служивую либеральной журналисткой. Привет, кстати, всем участникам того президентского забега Ксении Собчак. Ух и наелся я тогда вашего дерьма за то, что посмел отвернуться от белых одежд этой либералки».
11: Блогер Дмитрий Михайловер у себя в Фейсбуке в какой-то степени даже сочувствует Ксении.
16: Прочитал пост Виктора Шендеровича о том, что мразь Собчак согласовывает контент с аппаратом президента и вообще давно продалась системе. А потом полез слушать, читать и смотреть сливы, которые опубликовали хакеры, взломавшие телегу Анатольевны. Ознакомился со всем выложенным. Думаю, ну, может, Собчак и мразь, претензии к ней точно предъявить можно, но вообще-то человек она неплохой. Что видно из этих сливов? А видно, что она увлечена своей работой, изо всех сил отбивает и защищает острые и опасные темы, пытается вытащить из тюрьмы сотрудника, прикрывает редакцию, предлагает помощь Моргенштерну, даже участвует в расследованиях команды Навального, старается поддерживать связь со всеми. Ее коммуникационным качествам можно только позавидовать. У Шендеровича, понимаю, после столкновения с матрасом немного сбилась оптика, но мог бы и подкрутить резкость. В стране 5-й год идет война, людей пачками сажают за лайки и репосты. Государственные СМИ превратились, чего ж греха таить, в самые настоящие фашистские СМИ. Даже одуванчики Малахов и Роза Сибитова участвуют в дезинформации и сеют правильные нарративы. И на всем этом фоне продолжают существовать «Осторожно, медиа». Разве это плохо? Ну, потанцевала она под Леонтьева с каким-то кириенковским хреном. Ну, отправила ему пару постов перед публикацией. Ну что теперь, крокодила резать? Был бы я, Собчак, сам бы все это слил. Тоже мне нашли компромат.
11: Режиссер, сценарист и писатель Арсений Гончуков предполагает, что очень скоро Собчак дадут плашку иноагента.
15: «Ксюха, Собчак, обнимемся. Сестра, ахаха». Да нет, просто все обсуждают слитые переписки Собчак, и я вдруг понял, что виражи наших судеб с Ксенией за последние годы очень схожи. После начала войны Ксения тоже же метнулась в Израиль. Хотела туда перевести свой медиахолдинг, в корне изменить судьбу. Но быстро все поняла там, резко вернулась и сделала выбор. Остаться в России, жить и работать здесь. Ровно то же самое произошло в прошлом году со мной. И я тоже уехал в Израиль. И там полгода прожил. И звали меня в эфир Ксении Лариной, я не пошел. И предлагали даже работу на «Дожде», я не пошел. Ну и израильские журналисты, журналисты в кавычках, буквально требовали у меня дать интервью и от родины отречься, и наговорить запрещенки про страну и власти. Этого делать я тоже не стал. И отказался. А потом я вернулся в Москву. И тоже сделал выбор остаться в России. Ну что ж, вообще так бывает. Жизнь шире всех лекал. Что до Ксении Собчак, которая боец и зверь-баба, мой прогноз, что влепят ей скоро иноагента. Так что не будем зарекаться, Ксюша, сестра. Встретимся еще на заводе на работе под Тель-Авивом. Будем микросхемы паять за соседними столиками.
11: Журналистка Татьяна Никина у себя в Фейсбуке отмечает реакцию на сливы переписок.
14: Вскрытие переписки Ксении Собчак лично мне показалось любопытным только одним. Своей реакцией на нее вскрылась еще порция считавшихся оппозиционными товарищей. Одни так праведно возмутились, это же личное, как можно-с? Как будто сами никогда ради красного журналистского словца не влезали в личное. Другие признались в старой неизменной дружбе назло и вопреки. Мол, как я могу Ксюше, именно Ксюше, не Ксении или госпоже Собчак, иначе, если мы с ней... То есть не в чести у них моральная, политическая, гражданская брезгливость и негативное отношение к служителям преступной власти. Поищут и всегда найдут, чем оправдать их, а заодно и себя.
11: Блогер Дайни Нашев намекает на то, что с администрацией президента дело имели все.
16: Что такого в переписке Собчак? Ну, переписывается она с АП. Всегда и все с АП переписывались. Это властный орган, ты не можешь его игнорировать. Пытается лавировать и усидеть на двух стульях? То же самое делало «Эхо», и вопросов особо не было. Да и как сейчас иначе? Я при всем моем ироничном отношении к Собчак, когда раньше читал ее канал, видел там и освещение случаев домашнего насилия, и преступлений силовиков, и много других важных историй, которые больше никто не освещал. А сейчас на нее набросился Соловьев, который ее люто ненавидит, и пытается выкрутить ситуацию, чтобы Собчак потопить. Это так отвратительно... Но ей приходится с этим иметь дело постоянно. Вот я тоже блогер, и, наблюдая за ней раньше, даже завидовал охватам и умению использовать свой бренд. Но когда я увидел всю эту отвратительную кухню, в которой ей приходится вариться, мне стало ее жалко. Это ведь унижение, которое тебе приходится терпеть каждый день, оправдывая все миссией, деньгами и известностью. Одно только заискивание перед Симонян, этой людоедкой, заставило бы любого проблеваться. Она терпит и заискивает, и лавирует, и глотает, и делает вид, что ей это нравится. И это какой-то бесконечный ад.
13: Журналистка Ксения Лученко в своем Фейсбуке удивлена, что уровень контактов Собчак такой низкий.
14: Во-первых, честно говоря, первая эмоция – сочувствие. Она все-таки живой человек, и это кошмарный кошмар, когда скрины твоих чатов и твои войсы читают и слушают тысячи людей. Ты спишь, а кто-то слушает твои личные войсы. Ты ешь, а в этот момент люди ржут над скринами твоих сообщений. Ужас. Мы же видим только кусочки, а она-то знает, сколько там всего еще у этих хакеров, и будет у любого, кто выкупит архив. Даже если не брать политические, репутационные, бизнес, личные и прочие последствия, а они будут. Не знаю, как тут не ужасаться и не сочувствовать. Никому не пожелаешь такого, кроме, может,

0: добивается встреч. Она вздрючивает сотрудников после разговоров с ними, хотя сама понимает, что сотрудники правы, и от этого сильнее злится. Наверное, какие-то контакты с Путиным еще остаются, и это ей помогло как-то выскочить из ситуации с Чемизовым и дает какую-то все-таки защиту, но очень сложные и негарантированные, типа через мать. В-третьих, это, конечно, важный инсайт о том, как выживают медиа в России. Вот, например, ремесло оказался, если не двойной, то одинарный сплошной для Собчак. Методичек и гайдов нет, есть какие-то плавающие договоренности, даже зафиксированные на бумаге, но трактовать их должна твоя ж чуйка. Туда ходи, сюда не ходи. Сегодня этого гостя можно, а завтра уже нельзя. Прозевал, вот тебе красная карточка. А чтобы обсудить, что не так и как дальше, ты еще побегаешь за своим куратором, ведь это он тебе нужен, а не ты ему. У него таких, как ты, даже если ты Собчак, полна авоська. Быть независимыми можно, если ты лежишь ниже радаров и соблюдаешь формальные законы. Ну, там, запикиваешь войну и помечаешь иноагентов, условно говоря, но только если ты маленький и до поры до времени. В-четвертых, там, конечно, очень примечательный скрин диалога с Ермаком в 22-м году. Она пыталась свалить. Ну, это инстинкт блондинки в шоколаде. Даже если не брать какие-то принципы, хотя, думаю, амбиция быть нормальной журналисткой у Собчак еще осталась, иначе она не держала бы голову в драма «Квинс» как адресат. Свобода-то в человеке и все-таки дочке Собчака заложена. Извинения за вечеринки Ивлеевой можно было предвидеть, но не смогла. Кажется, за этим какая-то очень личная драма. Богомолов, мать, заложники-сотрудники, все три, вернулась явно не по своей воле. А то была где-нибудь рядом с Галкиным, а то и вовсе на антивоенных комитетах. Может, я, конечно, преувеличиваю из любви к сюжетам, но кажется, с ней все-таки не так все просто. Спойлер, проект АП, да все бабло и так далее. Хотя интервью с Хасис развидеть трудно.
1: О том, что Собчак – проект Кремля, пишет журналистка Наталья Барабаш на своей странице в Facebook.
2: Почему-то все упускают самое главное, на мой взгляд, в расшифровке переписки Собчак, если уж вернуться к теме. В том, что Собчак – проект Кремля, мало кто сомневался. А с проектами не церемонится. Тем более, что термин «крестница Путина» очевидно спасает только от личной посадки. Пока. Так что уровень трепета перед малоизвестным нам табаком, отвечающим за госинформполитику, не удивляет. Зато стало все понятно про Илью ремесло, и думаю, заодно и про Боню, что это было. Собчак, ну если серьезно, я и правда виновата, и понимаю это. Я искренне считаю, что такой мудак с этими тезисами выгоден сейчас Сергею Владленовичу Кириенко. Но, конечно, могу ошибиться, потому что прямо никто это не признает. То есть Собчак фактически подтверждает, что это была борьба башни Кириенко с башней силовиков. Эта башня по башковитии и не хочет эскалации войны, на которой бизнес теряет невшибенные деньги. Что еще любопытно, табак пробный выпад насчет ЦВК никак не комментирует, а переходит к прямым бандитским угрозам. «Хочу, чтобы ты жила в ощущении, что я могу тебя не простить». Значит, умная Ксюша попала в точку, а, скорее всего, сразу решила посидеть на двух стульях в каждой из башен. Ведь неизвестно, кто победит, крокодил или бегемот. В любом случае, ясно, в штабе промахнувшегося вождя штормит. Он это видит, все больше лютует. Но даже звери в стае всегда чуют, какая злоба от силы, а какая от слабости. И слабого сжирают. Подождем.
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». 10 июля Минюст России в очередной раз пополнил реестр иностранных агентов. Среди новых фигурантов оказался бывший депутат Госдумы Борис Надеждин. В 2024 году его выдвижение на президентские выборы вызвало большой общественный интерес. У пунктов сбора подписей выстраивались многочасовые очереди. Надеждин был единственным кандидатом, открыто выступавшим против войны. Однако Центр избирком отказал ему в регистрации, сославшись на большое количество якобы недействительных подписей. Спустя три дня после внесения в реестр иноагентов Надеждина задержали в Москве. Уже вечером его отпустили, составив административный протокол по статье о демонстрации экстремистской символики. Формальным поводом стала ссылка на опубликованное еще в ноябре 2023 года видео с фотографией Алексея Навального. Однако задержание произошло вскоре после того, как 17 июня Надеждин объявил о намерении баллотироваться в Госдуму. Журналист и блогер Леонид Соколов так отреагировал на преследование политика.
3: 10 июля Минюст России в очередной раз пополнил реестр иностранных агентов. Среди новых фигурантов оказался бывший депутат Госдумы Борис Надеждин. В 2024 году его выдвижение на президентские выборы вызвало большой общественный интерес. У пунктов сбора подписей выстраивались многочасовые очереди. Надеждин был единственным кандидатом, открыто выступившим против войны. Однако Центр избирком отказал ему в регистрации.

0: опиравшись на большое количество якобы недействительных подписей. Спустя 3 дня после внесения в реестр иноагентов Надеждина задержали в Москве. Уже вечером его отпустили, составив административный протокол по статье о демонстрации экстремистской символики. Формальным поводом стала ссылка на опубликованное еще в ноябре 2023 года видео с фотографией Алексея Навального. Однако задержание произошло вскоре после того, как 17 июня Надеждин объявил о намерении баллотироваться в Госдуму по Мытищинскому одномандатному округу. Одновременно он начал сбор подписей под лозунгом «Мир, развитие, честные выборы, сильные города».
1: Художник Марат Гельман у себя в Facebook намекает, что плашка иноагента – это ни разу не привилегия.
2: Надеждин – иноагент. Даже мне, живущему больше 10 лет в Европе, не имеющему в РФ уже 5 лет ни дел, ни собственности, этот статус принес немало проблем. Отчасти людей пришлось дистанцироваться из-за опасения проблем с государством, так как бывает в России. А теперь представьте человека, пытающегося делать политику в России. Welcome, конечно, старинный товарищ в клуб, но и лучи поддержки.
1: Политик Виктор Шендерович считает, что Борис Надеждин остался в прошлом на позициях умеренного системного либерализма.
3: Какой выразительный сюжет с Борисом Надеждиным. Какого прилюдного труса празднует воровская власть. И как бесстыдно она это делает. Сам-то Борис Надеждин в политическом смысле остался там же, где был многие годы. На позициях умеренного системного либерализма. Сдвинулась за время войны, отъехала мозгами политическая система. И системный, тихий Надеждин, в роли мальчика для битья, многие годы прекрасно вписывавшийся в картину симуляционной путинской демократии, вдруг оказался по-настоящему опасен в предвыборном темном пейзаже времен горящей капотни и перспективы ракетных ударов ВСУ. Еще бы! На Старой площади помнят километровые очереди за Надеждина в 2024 году. И эти очереди им страшнее самого Надеждина. А ведь это было еще до всякой капотни. Война и ее последствия крепко достали россиян. Степень осознания причин различна, но достала-то всех. Она не нужна никому, кроме Путина, которого за поражение съедят свои же зетники и кучки воров, бенефициаров кровопролития. Любой политик, который выйдет сегодня на выборы под ясными антивоенными лозунгами, с требованием мира и возвращения России к нормальной жизни, без страха перед ВСУ и репрессиями, выиграет любые нормальные выборы в одну калитку. И иди потом, фальсифицируй, напрягай учительские комитеты. Ну, то есть, сфальсифицируют, конечно, помнят руки-то. Но зачем эти хлопоты, если можно просто запугать репрессиями и поснимать с выборов всех этих либералов с жидкими бороденками? Яблоко, Надеждина. У воров подгорает, и они боятся. Правильно делают.
1: Политолог Иван Преображенский у себя в Фейсбуке пишет, что заигрывание даже системной оппозиции, какой бы она ни была в России, прекращается.
0: На Бориса Надеждина российские власти навесили ярлычок иностранного агента. Борису, видимо, передает привет реальный куратор российских псевдовыборов в Госдуму 2026 года, то есть ФСБ. Поигрались кириенковские политтехнологи, все эти дяди Саши Харичевы и ежи с ними, и хватит. Надеждина выносят с политического поля вслед за яблоком. Зачистка по полной, нельзя даже намека на человеченку допускать.
1: Художница Ольга Гражданкина у себя в Фейсбуке пишет, что Надеждину, скорее всего, придется уехать.
4: Я переживаю за Надеждина и не понимаю, почему некоторые мои фейсбучные друзья веселятся по поводу его ареста и того, что он уже не исключает эмиграции. Очереди за Надеждина были глотком свежего воздуха. Как сказала мне одна юная барышня, с февраля 22 года я чувствовала себя просто говном, а тут появилась какая-то надежда, появился нормальный человек, который не бросил нас. Мы стояли в этих многочасовых очередях и видели много хороших лиц, антивоенных и честных людей, и молодых, и пожилых. Мы понимали, что его не допустят к выборам, но сбор подписей – это был законный протест против СВО, за который не закроют в тюрьму. Надеждин – простой русский мужик, который любит свою страну и не хочет, чтобы гибли люди с обеих сторон. Он не призывает к насилию, только лишь к миру. И честно говорит то, что многие думают, но сказать не могут по разным причинам. Он все время твердил, что из России не уедет, но вот… Арест, а ему 63 года, и здоровья для тюрьмы нет. Он сказал, что не сможет и 15 суток прожить в заточении. Значит, скоро уедет, как и сотни тысяч людей, любящих Россию.
1: Журналистка Елена Зеринская у себя в Фейсбуке пишет, что силовики таким образом намекают Надеждину. мол, пора уезжать.
4: Очевидно, власти видят перспективу, что люди из очередей за бензином переместятся в очередь, где собираются подписи за кандидата Надеждина. Борис на правах давнего знакомства и на правах избирателя, готового отдать за вас свой голос, очень прошу вас не подвергать свою жизнь опасности и пока есть возможность уехать. Вы не первый будете кандидат в президенты, которые живут, пользуясь правом политического убежища. Достаточно уже сидит ваших коллег из «Яблока», «Семь», как и многих других. Добрались и до вас. Я понимаю, что вы остаетесь не ради героизма, это ваше чувство ответственности и самоуважения. Но вы еще пригодитесь стране живым и свободным. Ведь именно таких, как вы, очень мало. В стране крайностей политик-центрист – это как раз последняя надежда. Вот такая еще и игра слов получилась. Мне только новость сказали, что с вас не взяли подписку о невыезде. Намекают. Вот тут я впервые с ним согласна. Борис, жизнь не такая долгая, как кажется. Не пополняйте своей обнадеживающей фамилией мартиролог героев и просто список заключенных на перекличке. Жизнь и свобода действовать дороже.
1: Юлия Латынина пишет в сети X, что посыл понятен.
4: Месседж совершенно понятен. Идет перед выборами тотальная зачистка политического поля. Типа нам не нужна никакая позиция, в том числе пророссийская. Месседж: хотите работать в России и для России, занимайтесь чем-то другим, не политикой. И у меня двоякое щемящее чувство. И выборы эти никакие, и демократию я в принципе не люблю. Только вот человека очень жалко.
1: Про ситуацию с давлением на политика у себя в телеграм-канале, правда нехотя, высказался Александр Невзоров.
3: На эту фигню можно было бы и не обращать внимания, но расклокотался интернет. Либералы и демократы пригорюнились, Надеждина не допустили к выборам. Ему пришлепали какую-то хилую статьишку УК и вывели из игры. Впрочем, все было корректно. Да, сцапали и погрузили, но с учетом былых заслуг ток был слабый, кислота разведенная, а бутылка на полшишечки. Разумеется, либерала, который собрался в Госдуму, подвергли и гражданской казни, и иноагентству, но для его же блага. А то коллеги в думском сортире порвали бы толстяку анус после первого же заседания. Надеждин отлично послужил Кремлю. В этот раз его услуги не требуются. И чтобы не отсвечивал, толстяка переместили в обитель политических теней, во тьме и забвении шаркать по чертячьему говну.
1: Блогер Артемий Леонов пишет в CTX, что лучше бы такие политики, как Надеждин и Максим Круглов, оставались на свободе и в безопасности.
0: Простите меня ради бога, но я вообще не понимаю, в чем эндгейм Надеждина, Галямина, Яблочников и иже с ними. Оставаться в России и говорить все как есть, как какой-нибудь Яшин, это опасно и иррационально. Но это хотя бы морально обосновано. Это действительно героизм, который может кого-то вдохновить. Оставаться в России и просто махать всем ручкой с посылом типа «смотрите, я относительно нормальный, у меня все политические амбиции, а что обо всем этом думаю, и так понятно». И так до тех пор, пока тебя неизбежно не посадят, не выдавят из страны или не заткнут окончательно. Вот это мне прям решительно непонятно, зачем и для кого. Чтобы кому-то было чуть приятнее проголосовать за Надеждина, чем за новых людей? Так его же плюс ко всему еще и не зарегистрируют никуда. Я не знаю, может, это изнутри России по-другому воспринимается, но лично меня бы гораздо сильнее воодушевляло, если бы Максим Круглов, Надеждин и прочие просто были на свободе и в безопасности. Это бы было более ценно.
1: Журналист Александр Подробинок пишет у себя в Фейсбуке, что все было понятно с самого начала.
3: Борис Надеждин очень смешной. В интервью «Медузе» он серьезно размышляет, каким путем ему теперь пойти. Путем Ленина или путем Навального? То есть уезжать или оставаться. Думаю, выбор давно сделан. Да и кто бы сомневался, ради чего была затеяна вся эта шумиха с очередными бессмысленными выборами. Какой-никакой, а все же политический багаж для трудоустройства в эмиграции. Ведь все было понятно с самого начала. Умный политик сам строит себе трамплин для удачного переезда. Рад бы ошибиться в отношении Надеждина, да вряд ли.
1: Философ, методолог и политтехнолог Петр Щедровицкий пишет, что выход из этой ситуации только один.
0: Именно поэтому в данном конкретном случае мой совет однозначен. Если есть хоть какая-то возможность, то надо просто бежать, ползти в сторону, просочиться через границу, воспользоваться любыми возможностями и покинуть территорию этой психбольницы, которая неминуемо очень быстро превратится в еще один ГУЛАГ. Но даже если это получится, нельзя быть наивным идиотом. Мой отец говорил про таких наивных, что они из страны непуганных идиотов.
1: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Как испанец потерял в Москве веру». Начнем с другой темы. Обширной, всеохватной трагедии русской революции и смуты соответствует и широкое море человеческих свидетельств и воспоминаний о тех годах. Некоторые из них забыты, какие-то так и не прочитаны и продолжают всплывать и сегодня. Леонид Кутуков – неведомый нам, но от этого вовсе не второстепенный русский мемуарист, рассказывает историк Михаил Талалай.
1: Михаил Григорьевич, кто же такой загадочный Леонид Николаевич Кутуков?
2: Иван Никитич, да, для русской публики это совершенно новое, прежде неизвестное имя, как, собственно, для меня. Ничего о нем не знал, не читал, не подозревал. Вот до самых последних времен, когда мне неожиданно, но была огромная радость, неожиданно доставили толстенную папку, целый гроссбух с его машинописными мемуарами, фотографиями, перепиской, какими-то афишками, вырезками, пометами для будущего издателя. Ну, такой ценнейший авторский архив. Ну, и надо сказать, что история с Кутуковым – это в некотором роде продолжение нашей предыдущей с вами беседы о русских на Ривьере. Но если в прошлый раз это была итальянская Ривьера, в этот раз это Ривьера французская. Кутуков родился в Петербурге, 1897 год, то есть это, естественно, первая белая эмиграция, скончался в Ницце в 83 году. Французская ривьера, но здесь не обошлось без ривьеры все-таки итальянской. Кутуков умер вдовцом, без детей, и все его достояние, надо предполагать, большая библиотека была у этого литератора, и вот этот его архив личный, который я сейчас держу в руках, это одна огромная большая толстая папка, он попал в итоге в Сан-Ремо. Почему в Сан-Ремо? В Сан-Ремо жила тетя Кутукова, Анна Кутукова, бывшая замужем за достаточно известным художником русским Александром Сведомским. Это еще дореволюционная история рубежа 19-20 века. У них были дети, они, эти дети, обитальянились, вышли замуж за местных Сан-Ремаско. Кто помнит Сан-Ремаско, это коренные жители Сан-Ремо, в отличие от Сан-Ремезе, приезжих. Но эта линия тоже пресеклась. И в итоге, после кончины уже последних потомков Анны Кутуковой, это все попало к моему соавтору книги «Русский на Ривьере» Марине Моретти. Марина Моретти, надо сказать, долго держала эти папки, эти бумаги. Мне рассказывала, но как-то, очевидно, не очень много, потому что раньше я всем этим не заинтересовался. А вот сейчас, в эти ковидные уже годы, когда приоткрылась небольшая щелочка, по почте было посылать опасно такую ценность, в Милан приехала ее подруга. И я помню эту встречу в масках. Она куда-то спешила. На Миланском вокзале она вручила мне этот ценнейший документ, точнее, папку документов, записки. Называлась очень скромно «Записки». И открывались эти записки вклеенным письмом Александра Исаевича Солженицына. То есть ясно, что наш автор Леонид Николаевич Кутуков расценивал это письмо из Америки как некое благословение его мемуарным и прочим трудам.
0: 30 августа 1977 года. Дорогой Леонид Николаевич, я очень рад, что Василий Васильевич передал вам мою благодарность за ваши лейб-московские воспоминания и повторяю ее еще раз. Упомянут Василий Васильевич Орехов, военный и общественный деятель, публицист, в те времена издатель и редактор брюссельского журнала «Часовой», где постоянно печатался Кутуков под псевдонимом Кремнев. «Подробности первофевральских дней», — продолжает Солженицын, — «были для меня бесценны. Теперь ваше письмо от 5 августа. Я не знал, что вы можете выслать и более подробные воспоминания о Белом мече, да и вообще юденческих днях под Петроградом. Если вы имеете или можете написать такие воспоминания поподробнее и прислать мне копию, желательно без возврата, я буду чрезвычайно вам благодарен. Правда, я еще не скоро дойду до того времени, сейчас занят февральской революцией, но в запас очень хотел бы взять. Вопросы у меня самые примитивные, однако ответа не имею. Например, чем отличались офицерская шинель мирного времени от военного? Какова была форма солдатская и офицерская в Павловском полку в Московском в феврале 17 года? Меня очень подбодряет ваша оценка августа. Кто ж, как не офицеры того времени, только и могут указать мне на ошибки и удачи. Желаю вам здоровья и работоспособности. Всего вам доброго. Солженицын. Постскриптум. В «Белом мече» желательно указывать, если помните, точные улицы, дома. Теперь, а я еще напечатаю через 10-12 лет, это уже никому не опасно, но очень оживляет мою работу.
2: Я сейчас, кстати, проверил в архиве Дома русского зарубежья, куда, как известно, попал перевезенный из Америки архив Солженицына. И там действительно есть, но немного, есть несколько машинописей Кутукова, посланных Солженицыным, естественно, переписки, фотографии, которые вот я сейчас рассматриваю, и прочих уникальных документов, они к Солженицыну не пришли, и поэтому передо мной, конечно, архив в более полном объеме.
1: Михаил Григорьевич, а что такое этот белый меч, который упоминает Солженицын? Напечатан этот текст или нет был?
2: Не знаю, по каким причинам, но у Александра Исаевича руки не дошли до этого очень хорошего текста. Поэтому мы впервые публикуем эти замечательные записки об этой уникальной истории белого заговора в Красном Петрограде. Надо сказать, что, собственно, о самом заговоре достаточно известно в российской историографии, потому что еще в 1967 году вышла советская книга советского автора Арифа Васильевича Сапарова. Книга называется «Битая карта. Хроника одного заговора», где Сапаров достаточно подробно и достаточно, в общем-то, правдоподобно, скажем, прямо ссылаясь на мнение Кутукова, описывает этот заговор, подполье называлось «Белый меч», и его провал.
0: Послушаем, как откликнулся в своей рецензии на книгу Сапарова сам заговорщик Кутуков. Шумно отпраздновав 50-летие захвата власти в России в октябре 17 года, советское правительство, то есть КПСС, празднует теперь 50-летие чрезвычайки, ибо если не было бы ЧК, то давно не было бы и советской власти. В эту славную годовщину учреждения советской мясорубки советская пропаганда превосходит себя в неубедительном вранье и вылезает из кожи, чтобы внушить подсоветским людям, что уже 50 лет тому назад, во времена оплевания и разрушения России, чекисты были великими патриотами, с чистыми и золотыми сердцами, геройски защищавшими свою родину от происков капиталистического окружения и продавшихся им русских белобандитов-изменников. В своем изложении автор книжки «Сапаров» и старается это внушить подсоветским читателям, описывая заговор в Красном Петрограде во время двух наступлений на него армии генерала Юденича в мае и в октябре 19 года. Хотя главное руководство заговора «Белого меча» и было у русских в руках, но автор книжки сосредоточивает внимание читателя на двух представителях иностранных разведок – француза Кюрца и агента Intelligence Service англичанина Дюкса, стараясь этим доказать измену и предательство русских участников заговора. Автор книжки награждает заговорщиков следующими эпитетами. Заговорщики – это черная пропасть измены, предательство изощренного и подлого двурушничества. Предательство их вызывает чувство омерзения, подлые оборотни и так далее.
2: Подполье было, по сути дела, разгромлено. Это была группа офицеров, ну, собственно, может, понятие «белый» тогда еще не устоялось, в которую и вошел наш герой, очень тогда еще молодой, Леонид Кутуков. В 19 году нетрудно посчитать, если он родился в Петербурге в 97-м, значит, ему было 22 года. Молодой офицер, монархист, группа других офицеров возглавлял все эти инициативы, скажем так, все эти ниточки тянул на себя такой неудачливый подпольщик, потому что он первым провалился, Илья Кюрц. И о нем тоже очень много пишет мой герой Кутуков. Кюрц – личность занимательная. Он был внебрачным сыном одного русского князя, гедройца, родился в Париже и переехал достаточно юным еще в Петербург, преподавал французский язык в Петербурге, через своего отца, князя, большие связи. Одновременно он был секретным сотрудником царской охранки, почему-то не выявленным после февральской революции, и продолжал вот эту секретную деятельность как бы на старый режим в союзе с британской разведкой. Другой герой «Белого меча» — это более известный британский разведчик Поль Дюкс, который бросил свою организацию и покинул осенью того же 19 года при первых вот таких сигналах возможного провала. Вернулся в Англию, стал писать мемуары, специалист по России, личность достаточно известная, Поль Дюкс. Но с ним мой герой Кутуков не был знаком. Он рассказывает в основном про Илью Кюрца и других своих товарищей по «Белому мечу».
0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» рассказ о забытом русском мемуаристе Леониде Кутукове. Мой собеседник, историк и публикатор кутуковских воспоминаний Михаил Талалай.
2: По сути дела, этот «Белый меч» не был вытащен из ножен. Провал сам Кутуков еще до провала. Это, конечно, уникальный случай. Он уходит по заданию Кюрца, уходит добровольцем в Красную армию. Сейчас это, конечно, может удивить, но тогда таких переходов было очень много. Не только прапорщиков, а наш Кутуков был всего лишь прапорщиком, но и, конечно, более высоких лиц и птиц более высокого полета. Итак, бывший царский прапорщик уходит в Красную армию, и в этот момент почему это подполье могло сыграть важную роль? На Красный Петроград движется Юденич. Достаточно серьезное наступление, и задача Кутукова была осуществлять разведку в рядах Красной армии. И на первых порах он так и действовал. Но затем сам провал. Кутуков переходит на ту линию фронта при обстоятельствах достаточно странных. Его берут в плен белогвардейцы. Естественно, когда он раскрывается, что он подпольщик, что он по заданию Белого меча, ему не верят, хотят его казнить как шпиона. Ну, там ряд случайных и таких счастливых обстоятельств, о которых не буду распространяться. И его все-таки рекрутируют уже в ряды армии Юденича, где он сражается 4 месяца всего лишь. Армия разгромлена, отступает в Эстонию, и Кутуков уходит с этой армии в эмиграцию. Он уже более никогда не видит ни своих родителей, ни своего брата, ни Россию, становится белым эмигрантом.
0: Михаил Григорьевич, и что же, записки Кутукова касаются только вот этого драматического для него 19-го года, а что же тогда имеет в виду Александр Солженицын, говоря об описании каких-то февральских событий? Имеются в виду, что же, февраль 17-го?
2: Да, конечно, февраль 17-го, и это другая часть записок, собственно, первая часть записок, которую мы и поставили в самом начале. Сам Кутуков, будучи вот такой военной косточкой, царским офицером, он, собственно, октябрь 17-го почти не описывает. Вся вот его вот эта мемуарная, очень интересная литература – это именно февраль. Это медленное сползание России, вот будущий кровавый хаос. Сами записки, кстати, они никак не озаглавлены. Есть просто техническое название. Записки и все. Поэтому я выбрал для названия нашей книги эпиграф, который поставил сам Кутуков. Это его собственные слова. Прочитаю. «Мои записки не литературное произведение, а свидетельское показание. Все изложенное – сущая правда, без выдумок, прикрас или сгущения красок. Вот уж действительно, что называется, горькая истина. Февраль 37 года, Париж». Он переписывал свои прежде занесенные очень подробные записки, придавал им потом в Париже спустя 20 лет, придавал им такую вот литературную форму. И что такое горькая истина? Это развал не только фронта, что для нашего офицера юного было, конечно, очень горько, но развал самого общества, которым он оставил вот это очень интересное свидетельство.
0: Из мемуаров Кутукова о слухах про императрицу Александру, она же Алиса Гессенская. На днях был у моих знакомых, в семье генерала генштаба. Гостей принимала хозяйка дома. Было всего несколько человек, хорошо между собой знакомых. Говорили о театре, об общих знакомых, о близких на фронте и незаметно перешли на наболевшую тему. Заговорили о войне. «А знаете, господа, — сказала генеральша, — ее все так заочно называли, — как в Царско-сельском госпитале один офицер стрелял в государыню Александру Федоровну? Мне рассказывали, что дело происходило приблизительно так. Государыня подошла к постели тяжело раненого офицера, милостиво с ним беседовала и, между прочим, спросила его, при каких обстоятельствах, где и когда он был ранен. Офицер рассказал, что он был ранен пулей во время контратаки. Гвардейский германский гессенский полк не выдержал русской штыковой атаки и бросился бежать, побросав оружие. «Это неправда», — сказала ему императрица. Гессенская гвардия не могла бежать и, не попрощавшись, отошла от раненого. Офицер выхватил из-под подушки револьвер и выстрелил в государыню, но промахнулся. Ночью он был расстрелян. На меня этот рассказ произвел удручающее впечатление, хотя по своей неправдоподобности он похож скорее на сплетню. Знает ли правительство, что подобные новости передаются уже в семьях офицеров генштаба? Осведомлен ли государь о подобном состоянии умов от генерала до солдата? И вообще говоря, к чему могут привести все эти разговоры, критика, сплетни? Ощущается какая-то особая атмосфера всеобщей напряженности, недовольства, отчаяния.
2: Ну и далее, собственно, февраль и приход к власти демократического временного правительства, которое Кутуков просто ненавидел и страстно обличал. Основываясь на фактах, вот, например, он еще офицер уже демократической российской армии, и вот как он описывает подавление первого большевистского выступления в июле 1917 года. Это выступление было разгромлено временным правительством, большевики, кто-то был арестован, кто-то бежал, ушел тоже в подполье, сам Ленин бежал на территории Финляндии, скрывался в разливе, и Кутукова, молодого прапорщика, приглашают держать под арестом этих большевиков. И вот что он пишет.
0: В комендантском управлении я сменил караул лейб-гвардии резервного полка. Получил пароль, пропуск и список арестованных, рапортовал коменданту. С удовольствием я увидел, что стерегу самых главных большевистских заправил. Троцкого, Каменева, Луначарского, Калантай, Семашко и многих других. Ну, думаю, слава богу, взялись за ум наши демократы. Хоть главных большевиков арестовали и держат под замком, значит, судить будут. Ну, слава богу. Только что расположился я в дежурной комнате почитать газеты о происшедших событиях, как вдруг слышу возню и крик часового: «Стой, не то колоть буду!» Выбегаю, вижу, как один из арестованных большевиков хочет протиснуться в приотворенную дверь в коридор, а часовой спорит с ним и замахивается на него винтовкой. «В чем дело?» — говорю я арестованному. «Куда вы хотите идти? Ведь вы арестованы». «Ну как куда, господин офицер? Я ж по телефону хочу звонить». «Как по телефону?» — говорю я, разинув рот от удивления. «Ну да, нам же разрешено телефонировать. Спросите вашего начальника». Бегу к коменданту. «Да», — говорит он, — «что вы хотите, прапорщик? Это так. Черт знает, что такое». Иду сказать моему арестованному, что он может идти телефонировать. Другими словами, это значило, что из тюрьмы они могут продолжать руководить организацией своего заговора и своей пропаганды. Какая-то чудовищная планетарная глупость. Нет, видимо, ничего не будет налажено. Россия будет принесена в жертву демократии и уничтожена интернационалом.
2: Кутукова отправляют на фронт. Но на фронт практически он не попадает. В папке, которую держу в руках, есть замечательная фотография. Он едет на крыше вагона в сторону Запада, в сторону австрийского войска. Но когда он летом 1917 года оказывается там, по сути дела, чуть не становится жертвой уже солдат-дезертиров. И возвращается в Петроград, возвращается в свои собственные казармы. И Октябрьская революция уже им описана вяло. Что-то на заднем фоне происходит, что-то уже совсем зверское, совсем уже неприличное, описывает только лишь свое разоружение, как в своей собственной казарме, а он был офицером лейб-гвардии Московского полка, к нему подходят солдаты, снимает с него шинель уже, погон уже не было к тому моменту, и собирается его заколоть. Он сам сбрасывает с себя шинель, калите, кричит, ругается матом. В рукописи это точки. Сейчас, быть может, написали конкретные слова. И солдаты, оторопелые, тоже посылают его матом и говорят, а пошел он, и отпускают его. Это, по сути дела, последние строчки, посвященные 17-му году. Самая последняя запись, он бредет домой из своих казарм, жил он на Литейном проспекте, и на офицерском собрании, оно тоже находится на Литейном проспекте, угол Кирочный, он читает надпись на офицерском собрании. «Долой Отечество! Отечество — это позор!» Вот 17-й год и первая часть дневником. Потом идет «Белая меч», и, по сути дела, вот архивная часть заканчивается. Это страниц примерно 250. Но наша книга — это 600 страниц. И остальные тексты — это уже опубликованные. Им опубликованы после Второй мировой войны под псевдонимом. Русская эмиграция неплохо знала Леонида Кутукова, но знала его как Кремнёва. Он стал очень широко публиковаться с псевдонимом Николай Кремнёв. И повторю, что для меня, как публикатора, он сделал необыкновенно прекрасную работу. Он планировал, конечно, такой посмертный сборник. И в конце этой папки он опубликовал свою собственную библиографию, то есть список своих опубликованных статей, которым мы руководствовались. Здесь уже огромную роль в подготовке нашей книги сыграл Андрей Власенко. Он разыскивал статьи, переводил их в электронный вид, комментировал. Я тоже, конечно, комментировал. Мне, конечно, более всего было интересно работать над его итальянскими текстами. Он жил тогда в Ницце и часто ездил в Италию. В Сан-Ремо у него были родственники, и он очень любил Италию, надо сказать. Вот маленькая цитата из его цикла «Российские миражи» с подзаголовком «Из Италии». Очередной его очерк начинается так. «Всякий раз, когда мы переезжаем итальянскую границу, моя жена мне говорит, у тебя опять счастливое лицо». И действительно так, и есть с чего. Я подолгу живал в Италии, в этой стране чудес, общался с приветливыми итальянцами и имел много верных друзей. Ну, порядка 12-15 очерков, посвященных Италии, но это миражи, это российские миражи. В Генуе он опять описывает суворовскую экспедицию 1799 года, которая дошла до Лигурии. Большая часть посвящена его визиту в Генуе на выставку «Достижения советской промышленности» и его спорами с советскими гидами. Он приезжает в Соренто, видит оттуда Капри и о чем говорит? Ну, конечно, о бессовестном революционере Горьком и вспоминает его каприйскую школу. Ее как-то тоже оценивает, конечно, много рассказывает о ней. Приезжает в Луку, и тут первым делом он цитирует первые строчки на французском языке из «Войны и мир» Льва Толстого, где в салоне Анна Шерер на французском говорится, что Гена и Лука — это теперь поместье Бонапарта. Надо сказать, что я тоже, когда переводил путеводители по Луке, я тоже воспользовался этим толстовским и цитировал эту французскую фразу о Луке. А что мы еще раньше знали об этом городе? И, конечно, Флоренция — это Флорентийский собор. Он очень интересовался церковными делами. Это первая поездка 15 века митрополита Исидора, епископа Авраама. Ну, это, конечно, Флорентийская церковь. Я написал огромное количество текстов. Ну, и, оказывается, Кутуков, я раньше не знал об этом, тоже писал вот такой краткий исторический очерк о Флорентийской церкви. Он приезжает в Бари, и это красочное описание католического крестного хода в честь перенесения мощей святителя Николая Чудотворца. Но и это описание истории строительства русского подборья в Баре, которым У меня была целая передача на радио «Свобода». Он много дает исторической информации об Италии. И не случайно, тут надо сказать, что после Второй мировой войны Кутуков зарабатывает деньги как гид-переводчик и как просто гид-экскурсовод. Он возит французские группы туристов, возит в Италию. Он прекрасно знает итальянский, естественно, тут и французский. И поэтому вот это такое гидовское начало мне тоже симпатично, потому что экскурсоводческий труд мне тоже не безразличен и недалек. В нем чувствуется. То есть постоянно даются какие-то очень вкусные куски из местной итальянской, испанской, французской истории.
3: Михаил Григорьевич, еще раз давайте напомним нашим слушателям, как называется книга, где она издана и что, собственно, входит в ее состав. Каково оглавление, так сказать, очень коротко, если можно.
2: Это «Горькая истина» Леонида Кутукова. Вышла в этом году в издательстве «Алите» в петербургском. Первая часть этой книги – мемуары, впервые издающиеся. Это 17-й год и 19-й год. А вторая часть – это опубликованная в труднодоступной эмигрантской периодике его мемуарная, опять-таки, историческая публицистическая литература. За рамками этого первого тома осталось много других публикаций. И две книги. Кремнёв под этим псевдонимом Кутуков публиковался на Западе. Успел опубликовать две, в общем-то, не очень толстых книги, по сути дела, брошюры. Одна из них называется «Царские опричники». Это книга, посвященная императорской полиции, царским опричникам, которые были ошельмованы после революции, и Кремнёв приводит разные доводы в пользу деятельности императорской полиции до падения царского режима. Вторая брошюра, ну, в общем-то, небольшая книга Кутукова, Кремнёва, называется «Маркиз де Кюстин». Ну и в патриотическом, скажем так, духе нашего автора он разоблачает и дает отпор знаменитому клеветнику России.
0: Рассказывал Михаил Талалай. Книга воспоминаний Леонида Кутукова «Горькая истина» выпущена петербургским издательством «Алитея». «Поверх барьеров» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. В Мадриде готовится к переизданию книга одного из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро Дельгадо. Она впервые вышла в свет в 1964 году и называется «Я потерял веру в Москве». Речь идет об утрате после знакомства со сталинской Россией веры в коммунизм. Рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
4: В годы гражданской войны в Испании во второй половине 30-х годов имя Энрике Кастро Дельгадо было известно среди сторонников правительства Левого народного фронта как в самой Испании, так и за ее пределами. Он формировал боевые дружины компартии, входил в состав высшего партийного руководства, считался несгибаемым революционером и, разумеется, был, как и все его товарищи по партии, безоговорочным поклонником Сталина и Советского Союза. Испанские исследователи отмечают уникальные природные задатки Кастро Дельгадо. Не получив практически никакого образования до того, как стать профессиональным революционером, он был рабочим на металлургическом предприятии, испанец оказался и блестящим партийным руководителем, и военным, и литератором. Вот мнение о нем известного мадридского публициста и литературного критика Карлоса Гарсия.
5: Это же персонаж Речь идет о выдающейся личности. Вся его жизнь от рождения до смерти и творчество достойны серьезного изучения. Переиздание книги Энрике Кастро дель Гадо — важный вклад в нашу историческую память. Ведь это подлинная история испанской эмиграции после гражданской войны и история коммунистического движения Испании. Эта книга и о внутренней эмиграции человека, его отказе по идеологическим соображениям от своих товарищей, от своей организации, от среды, с которой он себя ассоциировал. Произведение весьма актуально и сегодня, поскольку воспроизводит события недавнего прошлого. Не меньшая заслуга автора, о которой стоит упомянуть, и в том, что его книга прекрасно написана. Кастро дель Гадо – хороший литератор. Чтение захватывает с первых же страниц. Автор мастерски выстраивает диалог персонажей, эмоционально воспроизводит различные сцены. Это удивительно, учитывая, что он не был профессиональным писателем, хотя и работал некоторое время в редакции газеты компартии «Мундо Обреро», писал статьи. Необъяснимо, как его первая же книга оказалась столь хорошо написанной. Таким образом, она представляет собой не только историческую, но и чисто литературную ценность. И это отличие работы Кастро дель Гадо от большинства произведений мемориальной литературы.
4: Исследователь Карлос Гарсия пытается разобраться в эволюции личности Кастро дель Гадо. Как человек, исповедовавший всю жизнь коммунистическую идеологию, в конце концов отказывается от нее, от модели общества, которую многие годы защищал и пропагандировал. Какие обстоятельства повлияли на изменение его позиции? Решающее значение здесь имело, по словам Гарсия, знакомство с Советским Союзом. В результате он сделал в своей книге короткий вывод. В СССР нет никакого социализма, это лишь огромный концентрационный лагерь с трамваями, метро, отделанным мрамором, и троллейбусами. Но перед тем, как прийти к подобному умозаключению, ему пришлось проделать довольно долгий и трудный путь, рассказывает Карлос Гарсия.
5: Энрике Кастро дель Гадо родился в мадридском районе Аргуэлес в бедной семье. С молодых лет он принимал участие в революционном движении, вступил в ряды компартии в 1925 году и получил известность, занимаясь профсоюзной деятельностью, организацией забастовок, формированием забастовочных комитетов, борьбой с теми, кого считал предателями рабочего класса. Коммунисты проповедовали идеи классового противостояния. Они определяли социал-демократов как предателей, социал-фашистов, ну а испанские демократы-республиканцы были для них еще хуже. Компартия делала ставку на противостояние государству и подготовку революции под лозунгом «Вся власть советам». Планировала создать советы в Мадриде. Все это следует знать для понимания изначальной позиции Кастро дель Гадо как представителя радикально настроенных мадридских рабочих, среди которых тон задавали две организации – профсоюз анархистов ЦНТ и компартия. Они призывали к решительным действиям, требовали покончить с традицией мирной борьбы за права трудящихся, установленной социал-демократией, ориентировались на силовые методы, заявляя о необходимости готовиться к кровавому противостоянию.
4: Надо сказать, что Кастро дель Гадо вплоть до 40-х годов полностью разделял позицию своей партии, не подвергая сомнению ни один из проповедуемых ею принципов. Он был фанатично предан партии, был готов выполнить любое ее поручение во имя идеалов коммунизма, который представлялся ему будущим всего человечества. Это не была для него вера в утопию. Кастро дель Гадо, живя в Испании, искренне верил, что коммунизм уже строится в Советском Союзе, первой в мире стране, где осуществляются мечты трудящихся, где существуют все демократические свободы и полное равенство, где труд людям только в радость и где неуклонно растет уровень жизни. Ну а для достижения подобной почти райской жизни все методы хороши. И главное, побольше классовой ненависти и никакой пощады врагам рабочего класса. Литературный критик Карлос Гарсия.
5: Познакомившись с биографией Кастро Дельгадо, мы узнаем, что в свое время он был непреклонным коммунистом, преисполненным протестных настроений и классовой ненависти. И это объясняет многие его поступки. Напомню, что Компартия Испании, вплоть до перехода страны от диктатуры к демократии в 70-е годы прошлого столетия, исповедовала идею этой самой классовой ненависти, без которой якобы было невозможно прийти к революции и победить врага, привилегированный класс. Отстранить последнее от власти предполагалось насильственным путем. В своей деятельности Кастро Дельгадо не раз доказывал преданность этой доктрине. Так, после штурма в Мадриде казармы Монтанье в самом начале гражданской войны, он руководил расстрелом без суда и следствия схваченных сторонников генерала Франко, включая своего двоюродного брата. За подобное деяние он был отмечен руководством Компартии.
0: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Как испанец потерял в Москве веру». Об одном из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро Дельгадо рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
4: Как нетрудно догадаться, идеи и методы их реализации, которые культивировались испанской компартией, были полностью заимствованы у советских товарищей. Здесь и лозунг «Вся власть советам», и классовая ненависть, и оправдание насилия для достижения заветных целей. Любопытно, что, попав в Советский Союз, Кастро Дельгадо, находившийся под влиянием партийной пропаганды, поначалу был безмерно рад. Вот что он писал в 1939 году друзьям.
6: «Наконец я нахожусь в стране социализма, в мире счастья. Какая радость! Мне хотелось бы донести до Парижа, до нашего любимого Мадрида, до Лондона или Нью-Йорка, правда, о Москве, и закричать: «Товарищи, смотрите, это родина всех трудящихся, столица страны, где нет ни эксплуатируемых, ни эксплуататоров, где нет безработицы и нищеты».
4: После нескольких лет, проведенных в СССР и работы в аппарате Коминтерна, где он представлял Компартию Испании, Кастро Дельгадо, разочарованный в советской действительности, делает иную запись. «Москва для меня – это большая тюрьма, а я для нее всего лишь один из заключенных». Карлос Гарсия.
5: Название книги Кастро Дельгадо говорит само за себя: «Я потерял веру в Москве». Это рассказ человека, который, будучи революционером, теряет под влиянием увиденного веру, отказывается от своих убеждений. Таким образом, эта книга стоит в одном ряду с работами целой плеяды европейских интеллектуалов, которые, как и Кастро Дельгадо, отказались от идей коммунизма, познакомившись с реалиями Советского Союза. Эти люди были первыми в тот период, когда публично критиковать подобные идеи, находясь в стане левой интеллигенции, было непросто. К ним относятся британец венгерского происхождения Артур Кёстлер, опубликовавший в 1940 году роман «Слепящая тьма», итальянец Эттори Ванни, автор книги под названием «Я коммунист в России», и немец Густав Реглер, написавший в Мексике, где жил в эмиграции, книгу о своем разочаровании в коммунистической теории. Мне лично Кастро Дельгадо глубоко симпатичен. Особо импонирует смелость, с которой он писал свое произведение в непростые времена.
4: В своей книге Кастро Дельгадо пишет:
6: «Социализм не может заключаться лишь в уничтожении класса капиталистов. Он должен предусматривать свободу и благосостояние народа. Если их нет, то нет и социализма. Мне много раз рассказывали о том, что производство зерна в СССР увеличилось в десятки раз по сравнению с эпохой царизма, как и производство хлопка. Московская пресса пишет о постоянном росте благосостояния советских людей и о советской демократии. Но, живя здесь несколько лет, я так и не увидел ни благосостояния, ни демократии. Свободы нет ни для кого. Без разрешения властей нельзя даже переехать из одного города в другой. А благосостояние доступно лишь немногим – партийным и государственным чиновникам, сотрудникам НКВД, профсоюзным деятелям. Советский Союз – это мир плохо одетых людей с истощенными лицами и затаенной ненавистью. В Москве есть грандиозные, роскошные здания, но за ними прячутся сотни ветхих деревянных строений. Я видел, как живут и трудятся рабочие в СССР. что они едят и как одеваются. Если бы подобное было в странах Запада, то эти страны сотрясали бы бесконечные социальные конфликты. А я, так как и миллионы других людей, мечтал о социализме советского образца для Испании. Упаси нас Бог от такого счастья, от общества, презирающего человеческую личность, где полностью отсутствует свобода и права человека. Человек здесь ничто. Это страна жесточайшей эксплуатации рабов, правящей кастой, возникшей в результате революции и живущей за счет нищеты народа. СССР никак не может служить примером для революционного движения в других странах. Здесь принята конституция, которая на словах предоставляет множество прав членам социалистического общества. Ее создатель Сталин. Но в СССР существует реальность, которая отказывает людям во всех этих правах. Создатель этой реальности тоже Сталин.
4: Отмечает Кастро Дельгадо. Кроме критики сталинизма, в книге, как мы уже сказали, большое место уделяется жизни испанской эмиграции в Советском Союзе, в том числе руководству Компартии, к которому автор поначалу принадлежал. Публицист Карлос Гарсия.
7: Не думаю, что в других странах нашим иммигрантам довелось пережить столько бед, как в СССР. В Москву после гражданской войны попало примерно 900 испанских коммунистов. Многие приехали с семьями. Кастро Дельгадо воссоздает весьма любопытную картину, на фоне которой описывает свою жизнь в СССР и свои переживания. Здесь и лидеры Коминтерна, Димитров, Мануильский, Тольятти. Здесь и отправившиеся в изгнание деятели испанской компартии – Хесус Эрнандес, Эусебио Симорра, Хосе Диас, Пассионария Долорес Ибаррии, Педро Чека и так далее. Кастро Дельгадо беспрекрас описывает, как испанцы бежали из своей страны и как жили в сталинской России, отношения, порой ужасные, которые складывались между соотечественниками, между руководителями Компартии. Кто находился в СССР в привилегированном положении, а кто оказался изгоем. Он описывает с подробностями все прелести своей жизни в московской гостинице «Люкс», общежитии Коминтерна, и, разумеется, причины, которые побудили его разувериться в правильности выбранного пути и, соответственно, утратить позиции в руководстве Компартии, когда ею начинает руководить Долорес Ибаррии. В рядах партии он становится отверженным, поскольку принимает сторону лидера оппозиции Хесуса Эрнандеса, подвергается остракизму, угрозам и, в конце концов, оказывается в полной изоляции. Для разрыва с партией была еще одна причина. Дело в том, что Кастро Дельгадо был человеком, наделенным многими способностями. Тем не менее, ему никогда не давали возможности полностью себя реализовать. Так что были все основания утверждать, что его недооценивали, мешали ставили палки в колеса, унижали. Еще в годы гражданской войны его незаслуженно отстранили от командования созданным им же пятым полком, чтобы назначить по указке Коминтерна мало подходящего для этой должности итальянского сталиниста Витторио Видали. И это при том, что участие Кастро Дельгадо в войне доказывало, что он обладал способностями военачальника, высказывал смелые идеи, во многом превосходя своих однопартийцев. Cuando se le lee, tenía
4: siempre una idea más brillante que los demás. Подобное можно объяснить тем, что руководство Компартии Испании в те времена слепо подражало Кремлю, подавляло любое инакомыслие в рядах своей партии и изгоняло одаренных людей, если видело в них опасных конкурентов. В отличие от Кастро Дельгадо и других оппозиционеров, говоривших о необходимости перестроить работу партии после поражения в гражданской войне, чтобы продолжать борьбу, лидеры предпочитали, отсиживаясь в Москве, ничего не предпринимать. Назначенная при поддержке Кремля на пост генсека в 1942 году Долорес Ибаррии, по мнению оппозиционеров, не соответствовала подобной должности. В частности, по оценке Кастро Дельгадо, она была слишком поглощена личной жизнью и проявляла равнодушие даже к положению в СССР испанских эмигрантов. А ведь многие из них попали в крайне сложную ситуацию и взбунтовались. Кастро Дельгадо отправили узнать, в чем дело, и усмирить недовольных. Побывав в Горьком, Харькове и Краматорске, где жили испанцы, он убедился, что существование этих людей было невыносимым. Все они трудились на предприятиях в качестве учеников, так распорядилась советская бюрократия. К примеру, опытный специалист по двигателям внутреннего сгорания был учеником электромонтера, а электрик с 20-летним стажем учился на токаря. Ученического заработка едва хватало на хлеб. Теплой одежды на зиму не было. Жили в общежитии по 10 человек в одной комнате. За один год из 14 детей, родившихся у испанских семей, как вспоминает в своей книге Кастро Дель Гадо, выжили только двое. Что касается детей и подростков без родителей, вывезенных из Испании еще в годы гражданской войны и живших в интернатах, то среди них было много больных, в том числе приобретенным в Советском Союзе туберкулезом. Некоторые оказались в тюрьмах, поскольку воровали, чтобы не умереть от голода.
0: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Как испанец потерял в Москве веру». Об одном из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро Дель Гадо рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
4: Разочарование вызвало у Кастро Дель Гадо и работа в Коминтерне, который служил, по мнению испанца,

0: деятель Мануильский, венгер Дерю, итальянец Тольятти и так далее. В определении политической линии своей партии испанцы играли лишь второстепенную роль.
1: Кастро Дельгадо пишет в своей книге, что порядки в Коминтерне царили такие же, как во всем Советском Союзе.
2: Высшее начальство получало талоны А, на которые можно было неплохо поесть в ведомственной столовой. Рядовым сотрудникам выдавали талоны Б, на которые утолить голод было трудно. Начальство жило в больших гостиничных номерах отеля «Люкс» с окнами на улицу и хорошей мебелью. Сотрудники ютились в небольших темных комнатенках. На Петровке был магазин с весьма любезными продавцами, где за бесценок продавалась импортная одежда, обувь и предметы гигиены. Но попасть туда могло лишь коминтерновское начальство, имеющее для этого специальные пропуска и талоны. Выдвигать на руководящие должности можно было кого угодно, но избирались лишь те, кто был заранее, до голосования, назначен руководством. А последнее, по местным понятиям, никогда и ни в чем не ошибалось. Высказываться тоже можно было, но если твои слова противоречили официальному мнению, то от тебя требовали раскаяния. В противном случае следовало наказание вплоть до физического уничтожения.
1: Что касается публикаций, то они подвергались такой цензуре, что авторы написанного порой не узнавали своего текста. Генсек исполкома Коминтерна, болгарин Георгий Димитров, являлся марионеткой Дмитрия Мануильского, представителя ВКПБ. Ну а Мануильский действовал по указанию члена сталинского руководства Андрея Жданова. Коминтерн был высшим органом власти для компартий всех стран. Руководство СССР – верховной властью для Коминтерна. Партии получали от Советского Союза деньги и приказы. «Это реальность, которую может отрицать лишь полный невежда», – пишет Кастро Дельгадо и добавляет, что, как и все советское общество, Коминтерн контролировался НКВД. Начальник отдела кадров аппарата Коминтерна часто появлялся на работе в форме этой организации. Ее сотрудниками являлись и многие другие работники. И главное, не сотрудничая с НКВД, ты не мог быть членом руководства ни одной компартии мира. Повсеместно царил страх, отмечает Кастро Дельгадо.
2: Мы боялись задавать вопросы и высказывать свои мысли. Нам казалось, что за нами постоянно следят, и что вот-вот кто-то из коллег скажет: «Товарищ, ваше мнение о первой в мире стране социализма является антисоветским. Ваши слова о советском строе – контрреволюционными. И последствия не заставили бы себя ждать». Печальная участь ждала не только тех, кто позволял себе высказывать какую-либо критику в адрес Советского Союза, но и тех представителей зарубежных стран, кто конфликтовал с руководством своей партии, назначенным, естественно, Кремлем.
1: Это и произошло с Кастро Дельгадо. Публицист Карлос Гарсия.
0: Кастро Дельгадо опасается за свою жизнь. Ему удается спастись, избавиться от мести своих товарищей, особенно пассионарии, лишь благодаря дружбе с Каридад Меркадер, матери убийцы Троцкого Рамона Меркадера. Они познакомились во времена эвакуации из Москвы, к которой подходили в 1941 году немецкие войска, затем продолжали поддерживать дружеские отношения. Каридад была любовницей Наума Эйтингона, занимавшего высокий пост в ведомстве Лаврентия Берии. В Испании в годы гражданской войны он был советником Народного фронта, работал под псевдонимом генерал Котов. Действовал в Барселоне, отвечал наряду с Лейбой Фельдбиным, Александром Орловым за установление сталинских порядков в карательных органах республиканской Испании. Пассионария с такой личностью справиться не могла, и Кастро Дельгадо при поддержке Эйтингона удается уехать в Мексику. Сомневаюсь, что без участия Каридад он смог бы когда-либо покинуть Советский Союз.
1: Некоторые главы его книги напоминают роман «Антиутопию» Джорджа Оруэлла 1984, и такие выведенные в этом романе понятия, как «двоемыслие» и «новояз».
2: «Я, как и все люди, живущие в СССР, — пишет автор, — должен был знать, что проблемы страны объяснялись лишь враждебным капиталистическим окружением, что черный хлеб полезнее белого, что грузовик ЗИС, собираемый в Москве, — это не лицензионный американский аутокар 5С, а плод гения советских инженеров и вдохновленного труда рабочих, как и Т-26, непроизводимый по английской лицензии Vickers, а исключительно достижение советского танкостроения. Следовало также знать, что сверхэксплуатация на производстве вовсе не зло, а стахановское движение, что средняя зарплата советских людей 300 рублей – это огромные деньги, хотя их едва

0: 2 хватало на еду. Ну а иностранцам, приезжавшим в качестве туристов, показывали специально созданные для этой цели образцовый металлургический завод и конфетную фабрику, образцовый колхоз и детский сад. У христиан есть священное писание, у нацистов – «Майн кампф», у испанских фашистов – 26 принципов фаланги, а в СССР – краткий курс истории ВКПБ, который все обязаны без конца изучать. Известна истина, чтобы не раскаиваться в грехах, не надо грешить. И это в СССР несложно. Следует говорить, что капиталистический мир – это ад, что Сталин никогда не ошибается, аплодировать всякий раз, когда на собраниях произносится его имя, верить в статистику побед, в советскую демократию и рост благосостояния. Кто придерживается этой нормы, может рассчитывать на продвижение по службе, а кто не придерживается, обречен.
1: Таково правило нового мира, заключает Кастро Дельгадо. Публицист Карлос Гарсия вспоминает, как воспринималась по прошествии многих лет его книга «В рядах компартии».
2: Те из нас, кто в 70-е годы прошлого века увлекались коммунистическими идеями, читали работы Пассионарии, Хосе Диаса и других лидеров Компартии Испании. Что касается книги Кастро Дельгадо, то для нас она была табу, что-то вроде плейбоя, который по тем временам нужно было смотреть втайне от окружающих, как неприличное издание. И, разумеется, в рядах партии никто ее открыто не обсуждал. Ведь автор вытаскивал на свет Божий не приглядные подробности партийной истории. Для большинства Кастро Дельгадо был таким, каким представляли его наши руководители – ренегатом, продавшимся врагам за деньги, сумасшедшим больным. Ну а у тех, кто осмеливался прочесть его книгу, открывались глаза, поскольку в ней излагалась правда о коммунистическом движении. Ее гонители утверждали, что франкизм использовал Кастро Дельгадо в холодной войне с Советским Союзом. Здесь, конечно, была доля правды, но главное, что эта книга заполняла большую лагуну в истории коммунистического движения.
3: В 1963
1: году Энрике Кастро Дельгадо вернулся из мексиканской ссылки в Испанию, где издал свою книгу «Я потерял веру в Москве». К этому времени он полностью порвал с компартией и коммунистической идеологией. В 1965 году он скончался в Мадриде.

как испанец потерял в Москве веру. Об одном из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро Дельгадо рассказывал наш мадридский автор Виктор Черецкий. Выпуск «Поверх барьеров» завершен. Программу подготовил Иван Толстой.

0: сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корриды до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
6: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
7: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
8: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
9: Да что-то как-то страшновато.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Говорит Радио «Свобода».
11: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
10: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
11: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
12: Добрый день, говорит Радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В период войны в России появился новый вид гражданской журналистики, так называемые Z-блогеры и военкоры. Кто они? Пропагандисты или искренние сторонники войны? Почему растет их недовольство Путиным и ходом так называемой СВО? Что будет с ними после войны? И каковы вообще перспективы национал-патриотического движения в России? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
13: Они начинали как телеграм-блогеры с телефонами в руках, а превратились в одну из самых влиятельных медиагрупп военного времени. Z-военкоры собирают миллионы просмотров, ездят на фронт, собирают деньги на беспилотники и экипировку, а их сводки для многих россиян стали важнее официальных сообщений Министерства обороны. Но это не единое сообщество. Одни работают на государственные СМИ, другие называют себя независимыми блогерами. При этом почти все поддерживают войну, хотя в последнее время все чаще критикуют российское командование, коррупцию и ошибки Кремля. Не потому, что выступают против вторжения, а потому, что требуют вести войну еще жестче. Власти долго терпели такую критику, но в конце концов начали преследовать самых неудобных представителей Z-среды. Кто эти люди? Это новые пропагандисты или искренние националисты? Почему они стали самостоятельной политической силой? И что будет с ними после окончания войны?
12: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Иван Филиппов, журналист, исследователь сообщества Z-сообщества и автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен». Иван, приветствую.
14: Добрый день.
12: Хотел узнать, ли так ли все без перемен на Западном фронте, который вы уже скоро как 5 лет отслеживаете. Как воспринимает Z-сообщество перемены последних 1,5-2 месяцев и успехи ВСУ по блокировке Крыма, уничтожению российской инфраструктуры и остановку наступления?
14: Без радости. Оно воспринимает успехи ВСУ без радости. Оно, как сказать, насколько это возможно, адекватно оценивает положение дел. А адекватная оценка состоит в том, что война в тупике. Это не то, что украинская армия сейчас как-то выигрывает или российская армия как-то особенно проигрывает. Это просто все в тупике. Тупик этот кровавый и, как бы, скажем, в нем все более тупиковый.
12: Есть ли какой-то у них образ будущего? Куда идет война? Как он менялся, скажем, по ходу агрессии, по ходу 4,5 лет войны?
14: Это, на самом деле, очень интересный вопрос, потому что образы будущего вот так, чтобы они взяли и написали, вот сейчас мы победим, и потом, значит, наша страна будет выглядеть вот так, или мир вокруг будет выглядеть иначе, такого нету. А с победой, в принципе, с окончанием войны у них в какой-то момент появился, я не знаю, как это сказать, прием или уловка. Из-за непонимания того, как выглядит это самое будущее, они предпочитают в него не смотреть. То есть горизонт планирования – это вот следующее село, следующая избушка лесника, следующие какие-то несколько километров. Дальше мы не смотрим, потому что когда они начинают говорить дальше, это начинается, ну, как бы начинается цепная реакция. если смотреть и пытаться сконструировать образ будущего глобальный, то он требует победы. Победа требует... А дальше они начинают говорить вещи, про которые они сами знают, что это невозможное явление. Победа требует глубокой кардинальной реформы всей системы госуправления, всего военно-промышленного комплекса, всей системы гособоронзаказа. Победа требует кардинальных кадровых решений в Генштабе, в Министерстве обороны, во всех министерствах, которые тем или иным образом относятся, ну, как бы имеют отношение к войне и так далее, и так далее. Поэтому сейчас вот как... Вместо того, чтобы писать тексты типа там «Победа буквально послезавтра, мы движемся в сторону Киева», они пишут тексты совершенно другого содержания.
15: Ну, знаете, то, что вы рассказываете, мне кажется, является неким слепком того, что творится в той главной голове, которая принимает решение по этому всего. Мне тоже там кажется, нету особого стратегического мышления дальше следующих двух улиц Константиновки.
14: Ну, этого мы с вами не можем знать.
15: Ну да. Это не отражается. Слушайте, ну вообще вот Z-сообщество, это можно назвать экосистемой? Экосистема да, каналов?
14: Совершенно полноценная экосистема, самостоятельная.
15: Как, вот я когда она сложилась в таком виде?
14: Это вид гражданской журналистики абсолютно. Они себя считают, более того, в отличие от многих других, так сказать, их убеждений, это они прямо осознанно проговаривают, что для них важна свобода слова, потому что они себя считают независимой журналистикой. И вот чтобы вы понимали, слова «зомбированной пропагандой» в значении «зомбированной Соловьевым» или «Первым каналом» можем произнести мы с вами, точно так же я могу их прочитать у Z-авторов. Z-сообщество не продолжение российской системы официальной пропаганды. Это, как сказать, то, что называется английским выражением «grassroots movement». В таком, в чистейшем совершенно виде. Оно растет снизу вверх, оно растет не из администрации президента вниз.
15: Ну вот это да, это то, что я тоже читаю ваш канал и ваши выступления. Я для себя уясняю, что это действительно гражданское движение. Но можем мы оценить, какой, собственно, ну не процент населения, но процент, так скажем, политически активного гражданского общества охватывает? Насколько велика их аудитория и насколько велик вот этот вот размер самой этой экосистемы, этой грибницы?
14: Мы можем у них спросить, они знают ответ, они многократно этот ответ писали. У них есть, ну, как бы важная преамбула. Они не считают, что человек, который в уличном опросе, в там, я не знаю, в опросе в ЦИОМа, в курилке на работе или в очереди в магазине сказал, что он поддерживает цели специальной военной операции, является автоматически их союзником. Даже если человек нарисовал на своем автомобиле букву Z или сделал, нарисовал на своем лице букву Z, он не является автоматически их союзником. Под словом «союзник» и под словом «поддержка» и вот, ну, как бы вот настоящих, как сказать, настоящим зетником они считают только человека, который помогает действием или деньгами. Если ты жертвуешь на нужды фронта, то ты поддерживаешь. Если ты собираешь волонтерскую помощь, ездишь на Донбасс, возишь гуманитарку, плетешь сети, делаешь окопные свечи, вот любое действие в поддержку войны, оно засчитывается. Все остальное – это ерунда. Mm-hmm. Вот если мы берем это определение, то это в 2022 году 7% с тенденцией к уменьшению. Это в 2022 году, это на пике. 7% они называли.
15: 7% населения.
14: Да, у них целый жанр. Вот у меня сейчас выйдет книжка, в ней прямо есть про это отдельная глава. Это огромное количество текстов на эту тему именно описанное о том, что они в стране маргинальное движение, они меньшинство, они сами себя как бы осознают, и они понимают, что большая страна совершенно войной не интересуется и войну не поддерживает.
15: Каковы их отношения с кураторами, с администрацией президента, с управлением внутренней политики, с ФСБ? Как я понимаю, они нелинейные.
14: Они какие-то очень непонятные, честно вам признаюсь, потому что вот у меня есть некая гипотеза, теория, что почему в 26-м году в России каналы большие и малые, канал, я не знаю, «Рыбарь» может спорить с президентом или начальником генерального штаба о скорости продвижения российской армии. Или канал там, «Мир сегодня» с Юрием Подоляк может рассказывать об обнулениях, о мясных штурмах, называя прямо том, какая армия, руководство какой армии этим занимается. Или канал, какие-то каналы поменьше могут называть Владимира Путина там земляным червяком и так далее. Вещи, за которые люди гражданские, люди типа нас с вами, получили бы административку просто вот со скоростью звука, а, скорее всего, даже уголовку за дискредитацию российской армии. Им же пятый год это делать позволяется. Моя гипотеза очень простая. Кто-то в 22-м или в 23-м году из Министерства обороны понял, что вот эта сложившаяся экосистема, она тогда еще, ну, как бы была не до конца сложена, но она уже в общем и целом обрела свои какие-то формы. Ее нельзя отделить от волонтерского движения. Через Z-каналы идет фандрайзинг денег на сборы на нужды фронта. И поэтому либо Министерство обороны занимается поставками транспорта в армию самостоятельно, поставками беспилотников в армию самостоятельно, поставками защищенной спутниковой связи, тактической медицины, стройматериалов для блиндажей, электрогенераторов и так далее, и так далее, и так далее. Это бесконечный совершенно список. Либо они оставляют этих ребят в покое, занимаются дальше своими делами, получают, вероятно, деньги на поставку всего вышеперечисленного, но вот как бы живут свое удовольствие, пока какие-то странные инициативные люди делают за них их работу. При этом мне кажется, что ну, как бы вот у тех, кого вы называете кураторами, это понимание точно есть, но оно есть и у отдельных зетников, что вся эта история продолжается строго, пока идет война. Как только война заканчивается, в них теряется необходимость, и они все, конечно, пойдут по разным уголовным делам и на разные сроки. Многие из них это понимают.
15: Ну, сейчас, я думаю, наверное, есть интересы и в самом армейском руководстве, и в той же ФСБ, что их окопная правда – это очень хороший такой фидбэк, очень хороший канал информирования о состоянии в войсках, который позволяет обойти вот эти вот бравые рапорты внутриармейские.
14: Ну, понимаете, это было бы замечательно, если бы, если бы были какие-то последствия. Вот я их считаю с 22-го года. Все, ну, что да. Те проблемы, на которые они жаловались с 22-го года, они все в 26-м году остались. Ни одно не решено. Более того, многие из них стали хуже. Более того, там есть какие-то совершенно вопиющие истории, совершенно скандальные истории. Вот этот вот полковник Пузик, который по факту казнил российских добровольцев. Дело громкое, дело взял на контроль министр обороны, про дело, значит, этого полковника Пузика говорил Дмитрий Песков, и что, вот прошло чуть больше, чем полтора года, там, кажется, скоро, кажется, будет два года. У полковника Пузика все абсолютно в порядке, более того, он и идет на повышение по службе. Это человек, которого, ну, как бы, заморал себя не то, что в местных штурмах, а в казнях российских добровольцев. И, ну, это, наверное, фидбэк, как вы понимаете, по этому поводу был колоссальный, просто беспрецедентный. А результат никакого. Или Мурадов, да. Который самый кровавый мясник российской армии, тоже идет на повышение.
15: Ну да, и в этом отношении их окопная правда, конечно, да, Министерство обороны совершенно не с руки, так же, как сведения о коррупции. А кого, ну, так скажем, на слуху люди есть, кого вот интересно читать, кого нужно знать человеку незаинтересованному? Рыбарь, Подоляка, Стешин, Коц. Вот это вот, какие еще имена были бы интересны исследователю?
14: Слушайте, там имена интересны исследователю гораздо больше, и ну, то, что я регулярно читаю, я все забываю посчитать, но то, что я регулярно читаю, это несколько сотен. Это, наверное, там каждое утро то, что я просматриваю тщательно и внимательно, это ну, там штук 200 разных каналов. Основные каналы, да, это не Подоляка. Это Рыбарь, Два майора, Военный осведомитель, какие-то каналы поменьше, у которых бывают какие-то интересные инсайты, которые ведут, например, действующие военные. Там, я не знаю, крошечный канал «Говорит руководство», который практически полностью состоит из сборов, но это воюющие солдаты, и иногда там появляются выдающиеся совершенно тексты, очень интересные. Вот, там, какой-нибудь канал «Филолог в засаде». Вот такого рода. Нет, это тема для отдельного длинного разговора.
15: А, ну да, мы ждем вашей книги. Когда, кстати, книга ваша выйдет? Как она будет называться?
14: Второй половине августа, и с высокой долей вероятности она будет называться как раз на Западном фронте без перемен, с двумя большими Z.
15: Для России, в общем, действительно Западный фронт. Если подумать, это и война с коллективным Западом, и чисто географически, да, больше Запад, чем Юг, получается. Но это все действительно такая утилитарная вещь, некий гражданский всплеск периода войны. Вот что, по-вашему, произойдет? Это все-таки немало, да, 7% населения, в том числе людей, активно донатящих, там, делающих окопные свети, если действительно исходить из предпосылок, ссылки, что, как посчитали, там 140 с лишним миллионом человек, это 10 миллионов человек почти. Вот что, по-вашему, произойдет с этими людьми? Они ситуационно сейчас в это дело вписаны, или у них останется какая-то очень сильная военная ангажированность?
14: Ну, смотрите, во-первых, мы уже сейчас видим по тому, что пишут сами зетники, что эта группа населения, она тает на глаза. что люди, которые, людей, которые жертвуют, с каждым годом становятся все меньше и меньше. И сейчас там раньше жаловались на то, что сборы падают. Маленькие каналы сейчас на то, что сборы падают, жалуются миллионные каналы «Ангелов спецназа», причем жалуются буквально, ну, если не каждый день, то каждую неделю. Очень многие разочаровываются. Это дело не только в том, что денег жалко. Очень многие разочаровываются, потому что идет пятый год, их кормят обещаниями, что, значит, все будет, все будет, все будет, а ничего не получается. И их, они разочарованы во вранье, они разочарованы в том, как воюется эта война, они разочарованы катастрофически в государстве. Но если представить, я не знаю, сейчас у Z-сообщества важнейшая тема – это выборы. Неожиданно. Они никогда, ну вот за все время, что я их читаю, они особенно не политические. Они там что-то высказывают, но это не про там, как нам вместе обустроить Россию и так далее. А сейчас они придумали себе умное голосование, они призывают не голосовать за Единую Россию. Они, это тоже очень интересно, они фактически возложили именно на Единую Россию ответственность за все по периметру, от бензинового кризиса до тупика на фронте.
15: Ага.
14: И они хотят ее наказать. Они хотят быть политически активными. Понятно, что им не дадут. Но если бы мы с вами на секунду предположили, что вот закончилась война там, и что-то изменилось, то они бы составили, конечно, костяк и содержательный, и избирателей новой радикально-оппозиционной Кремлю партии.
15: Радикально-оппозиционной такой, так скажем, национал-патриотической?
14: Да, да.
15: В духе Стрелкова, в духе Квачкова, вот как? Вот в этом сегменте где-то?
14: Вот смотрите, вы понимаете, и Стрелков, и Квачков все-таки фигуры такие маргинальные, потому что они с прибабахом, они там с каким-то примесью монархизма и прочей радости. Если попытаться обобщить то, чего эти люди хотят, то, конечно, они ближе всего, это, я понимаю, что тут странно звучит, они ближе всего к нам. Они хотят страну с правами человека, они хотят страну со свободной прессой, они хотят страну с конкурентными выборами, они хотят страну с там, защитой частной собственности, с независимым судом и так далее, и так далее. Они гораздо менее фриковатые, чем Квачков и Стрелков. Они гораздо больше про результат, они гораздо больше про то, что вот давайте мы наконец перестанем заниматься ерундой, попробуем что-то там изменить в стране. Другое дело, что, конечно, никто в политику не пустит, я думаю, в первую очередь поэтому.
15: Иван, просто уточнить, но они хотят этой прекрасной России будущего через уничтожение Украины.
14: Это взаимосвязанные вещи. Им кажется, что это взаимосвязанные вещи, да, конечно. Более того, тут тоже опять-таки важно сделать оговорку, поскольку они не любят либералов, вот это, я периодически на эту тему просто спорю с какими-то своими собеседниками, они говорят, ну вот, и рассказывают, они наверняка хотят такую Россию будущего для себя, а не для всех. Да, конечно, если бы у них была такая возможность, они бы сделали ее для себя. В их прекрасной России будущего, идеальной России будущего, конечно, нет никаких ни либералов, никого, значит, инакомыслящего. Но если, и вот в этом я уверен, и это, значит, как с точки зрения, которую я буду отстаивать до конца, если вы зададите этим же людям вопрос, ты хочешь, чтобы было как так, вот как сейчас, или ты хочешь, чтобы было как ты хочешь, но те же права и те же свободы есть у либералов, то как минимум большинство из них задумается. А скорее всего большинство из них скажут, да, конечно, да, давайте так. Уж лучше так. Потому что нынешнее положение дел, конечно, их не устраивает категорически. Но, кстати, вот опять-таки важный момент, вы про это, кажется, не спрашивали, но мне всегда кажется важным это подчеркивать. Вот национал-патриотические движения. У нас сейчас в стране, как это показало нам в прошлом году крестный ход русской общины, в Москве, который всех очень сильно удивил, появилась такая, ну, как бы псевдополитическая сила, как русская община, вполне себе националистическая. У нее, обратили внимание, чего нету? У нее руководства нет. Никто не знает, ну, как бы вы не скажете, кто руководитель русской общины. Потому что движения, возникающие снизу, своим рептильным мозгом понимают, что как только появится один человек, который станет лидером, его немедленно посадят. И поэтому вот они живут, они организовываются, у них очень сильное региональное подразделение. К ним идет огромное количество ветеранов войны. Это видно по Z-каналу, видно по их собственным каналам. Но у них нет центрального руководства, у них нет единого лидера. Потому что
15: интересно.
14: Кремль выучил урок, что нельзя допускать сильных лидеров, низовые движения оппозиционные Кремлю, а русская община вообще, мягко скажем, не во всем поддерживает Кремль. Так вот, низовые движения выяснили, что если хочешь жить, то будешь централизован.
15: Ну и последний вопрос, Иван, у нас уже последняя минутка здесь остается. Вот вы говорите, что критика «Единой России», насколько возможно в этом сообществе критика Путина? Или, так сказать, жена Юпитера, Юпитер вне подозрений?
14: Я боюсь, что невозможно и, наверное, по трем причинам. Самое из них банальное – за критику Путина сажают. Вот единственные примеры посаженных людей из Z-сообщества – это Стрелков, которого посадили после очень критических постов лично про Владимира Путина. Сейчас по 282-й статье закрыли автора блога 13-й, воевавшего в Украине, человека по имени Егор Гузенко, у которого тоже острый текст в апреле этого года, тоже персонально про Путина, который начинается словами «Верховный командующий, зачем вы врете нам?». Тоже абсолютно я не верю в совпадение. Это тоже улетит сейчас исключительно за критику Путина. Это раз. Два, очень многие цепляются, два и три, на самом деле они как бы рядышком. Очень многие цепляются за спасительную соломинку, что царь хороший, бояре плохие. Потому что многие людей наших взглядов произносят эти слова презрительно, говоря, что вот, значит, смотрите, какие тупые зетники, угадали все буквы, не могут угадать все слово. Мне кажется, это все чуточку сложнее устроено, потому что для многих этих людей, которые положили на алтарь того, что они понимают служением Отечества, именно служением войне, силы, деньги, там, личное благополучие, жизни своих друзей и боевых товарищей, если сейчас им признаться в том, что Путин не прав, это рухнет мир. Да как? Это вообще ни разу не просто. Это требует огромных душевных сил, в общем, душевные, эмоциональные
15: силы и так далее. Понимаю.
14: И, наконец, третье, есть те, кто уже осмеливается ругать. И да, их немного, да, это маленький канал, но они есть, и их существенно больше, чем было раньше.
15: Понятно. Ну что ж, Иван, спасибо большое за этот рассказ. Иван Филиппов, журналист, исследователь Z-сообщества, автор телеграм-канала и выходящий в скорости книги «На Западном фронте без перемен». Спасибо, Иван.
14: Спасибо большое.
15: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о феномене Z-сообщества и военкоров. Кто эти люди? Что из себя представляет сетевая структура? Насколько она представляет движение русского национализма, национал-патриотического движения? К нам присоединяется по Zoom ассоциированный научный сотрудник Бременского университета Николай Митрохин. Николай, добрый день.
16: Здравствуйте.
15: Ну вот у нас тут, так сказать, герой недавний на экране, на картинке, Лунин, вот это его выступление. Я хотел понять, насколько оно симптоматично для вот эти вот отдельные всплески, что вот этот вот бунт, так назовем, Ильи Ремесло, выступление Лунина, насколько они представляют, являются срезом настроений военкоров?
16: Это, безусловно, типичное для военкоров выступление. Нетипично просто, что благодаря алгоритмам, там, Facebook, Telegram, это было разнесено, Instagram, я не знаю, выступление было разнесено на большую, чем обычную аудиторию, но в подобной тональности военкоры, называемые или люди, связанные с армией, так или иначе, и придерживающиеся убеждений, выступают регулярно и много. Вот, можно найти и более яркие выступления, и более активных авторов, выступающих в этом стиле. Ну вот как бы этот самый Лунин получил свои 15 минут славы, что называется.
15: Насколько эта опасность осознается ФСБ, администрацией президента? Насколько они являются несистемной, неуправляемой силой? И могут ли они стать такой в случае, так скажем, достаточно там быстрого обвального развития событий на фронте?
16: Ну, в данный момент, в принципе, российское государство, как и, впрочем, в последние десятилетия, два десятилетия, как минимум, вполне научились с этой внесистемной силой справляться и держать ее в приемлемых границах. То есть, условно говоря, тот же самый Лунин после своего яркого выступления пережил задержание и, так сказать, пребывание там временно в КПЗ, но его освободили, ему дали работу, вот, ему подарили или он купил на выделенные деньги новый гражданский костюм, и теперь он вполне себе превратился в системного автора. Буквально эта трансформация произошла за 3 недели. Кто-то, кто систематически несистемный, в том числе, возможно, специфическую психическую организацию, то того могут посадить. Вот там чуть ранее прославившийся Егор Гузенко, такой, да. 13-й, вот, он, соответственно, сейчас находится в СИЗО, арестованный. До этого был еще такой воевода, который вещал это самое, его придавили, так сказать, и, по-моему, уволили из армии. Ну, то есть, как бы, скажем так, курирующие эту тему сотрудники администрации президента, медийного отдела, а также сотрудники ФСБ и там какие-то люди из Министерства обороны или из Генерального штаба, кто вот отвечает за этот сегмент, они там решают каким-то образом судьбу тех или иных персонажей, которые вот высунулись выше среднего уровня. И, соответственно, определяют стандарты, что позволено, что нет. Для всех остальных это четко можно заметить по стабильно работающим крупным военкоровским каналам. Вот. Скандал с Ксенией Собчак с вскрытием переписки, равно как и некоторые признания, сделанные вот в течение весны людьми, которые были популярны или остаются популярными блогерами, показывают механизмы, как этими людьми управляют. И, то есть, если ты собрал крупную аудиторию, то ты уже находишься на постоянной связи какими-то фигурами на разном уровне, кто за тебя отвечает. Вот, и, соответственно, получаешь довольно крупные денежные выплаты, финансовую поддержку для своей деятельности. Вот, вплоть до того, что администрация президента рассылала по широкому кругу блогеров конверты с деньгами просто каждый месяц без всяких точных указаний, обязательств и все прочее. Но ты знал, что ты находишься как бы в сфере влияния, в сфере взаимодействия.
15: Ничего себе, я даже не знаю, есть как бы это, этому подтверждение, что это они действительно...
16: Да, это Кураев признал как бы это самое, вот, и сказал, что там Легойда, например, спикер Московской Патриархии, тоже получал, так сказать, курьер дальше поехал. Илья Ремеслов подробно тоже рассказывал про эту систему выплат. Ну, вот, так что эта система, которая выстраивалась... Я довольно подробно описывал, в принципе, как это взаимодействие выстраивалось как минимум с середины 2000-х годов, и она именно позволила мобилизовать, например, русских националистов на войну за Крым, а потом за Восточную Украину в 2014 году. Так она, собственно, сейчас и функционирует. Не только русских националистов, широкий спектр подобного рода акторов из радикальных, скажем так, группировок, которые присутствуют в России, в списке там, от неосталинистов до каких-то неонацистов, так сказать, или там футуристов, там еще кого-то. Ну, в общем, каждый, кто как бы имеет свою идеологическую секточку, да, читатели, так сказать, находятся в этой зоне.
15: Зона контроля и зона, так сказать, прикорма, да, если
16: значимые со стороны. Зона контроля, прикорма, влияния, как бы, вот, тусовки определенные. В этом плане вот эти вот все собрания там активных авторов, да, тысячников так называемых, которые когда-то проводились в нулевые годы, они, собственно, были как бы такой моделью, по которой отстраивалось взаимодействие около властных структур, получавших средства от власти, от бизнеса, с теми, кого можно назвать лидерами общественного мнения, там, лидерами соцсетей, популярными блогерами и так далее.
15: Что с ними будет в различных сценариях, ну, так скажем, при остановке или окончании войны? Допустим, сейчас ВСУ добиваются значимых успехов, начинаются мирные переговоры, перемирие какое-то или, возможно, даже отвод России, отход России от линии боестолкновения. Возможен ли бунт военкоров?
16: Ну, бунт нет, невозможен, поскольку военкоры сейчас четко разделились на две партии. Одна партия воюет в соцсетях за как бы, уничтожение Украины уже термоядерным оружием, там стирание всего в порошок. Вторая партия, ранее наиболее радикальная, теперь стала сторонниками активного мира. Да? Если мы не можем победить, если у нас нет технических возможностей победить, если у нас там все коррумпировано, прогнило и нерешительный президент, давайте уж остановимся на линии фронта существующей, так сказать, и будем собирать силы там на следующий акт. Вот. Тем более, что мы ничего не получаем от этого, а наши боевые товарищи гибнут. В принципе, то есть существуют разные позиции даже в среде Z-блогеров и конкретно той тусовки, которую мы называем военкорами, это часть Z-блогерского сообщества, вот, по поводу там, ведения войны, степени агрессии и все прочее. Соответственно, вряд ли, то есть я не вижу ни одной категории этих деятелей, которая бы стала активно протестовать против прекращения войны. Вот, значит, там могут как бы быть другие поводы для протестов, например, там лишение льгот каких-то категорий. Российская же власть очень любит все оптимизировать, поэтому как бы вот обещать многое может, а дальше будет уже как получится. Вот, и это все проходили там в 2015-2016 году, когда власти загоняли вот этих всех ветеранов Донбасса, оставшихся на территории России, да, так сказать, и на территории оккупированной, да, в разные как бы подконтрольные сегменты. То есть кто-то остался в армии, в армиях сформированных ДНР, ЛНР в качестве внештатных российских корпусов, кто-то пошел в Вагнеры, их начали срочно набирать и отправлять в Сирию воевать, а кто-то там остался в рядах союза, который организовал Бородай, так сказать, вот, а все альтернативные структуры подавлялись. В частности, вот поэтому Стрелков Гиркин переместился в категорию неугодных и постепенно маргинализировался. Вот, поэтому как бы, там будут, конечно, всякие треволнения, но это точно не будет связано с тем, что вот война закончилась, идите, ребята, по домам. Они все с удовольствием пойдут по домам сейчас.
15: А что Вагнер сейчас себя представляет? Тут недавно, да, у вас тоже прочел, и Wall Street Journal писали, что там вообще они себе пиратскую республику в Центральноафриканской республике сделали, торгующую трамадолом в качестве дешевого наркотика. Но в российской сфере они еще имеют каких-то последователей, какие-то каналы и представляют ли какую-то организационную силу?
16: Ну, Вагнер оказался более куда интересной организацией, чем просто отряд наемников, который сформировал там харизматический кремлевский повар. То есть там реально была такая структура квази-военной демократии. То есть очень большую роль играли командиры второго ряда. То есть вот Пригожина и командиров первого ряда Путин уничтожил в том самом самолете, да. Вот, почти всех. А вот командиры второго ряда, то, что входили в так называемый совет командиров, у них, по-моему, тут был такой, вот, и которые считали никчемными организацией, на самом деле оказались авторитетными достаточно людьми для своих подчиненных. И они, каждый из них образовал какую-то структуру, под которую, собственно, ЧВК, в которую он набрал тех, кто на него ориентировался. То есть, например, там в Подмосковье, по-моему, не то в Истрии, не то в Солнечногорске, там создана крупная структура из этих самых бывших вагнеровцев. Там они есть в структурах Минобороны, они, часть из них ушла в Ахмат, там, к Кадырову, еще куда-то. Вот. Но такая формальная как бы, передача эмблемы была, да, вот сыну Пригожина, который возглавил все эти, которому досталось наследство просто в виде многочисленных юридических лиц и структур, которые, да, что-то такое сделал в Центральной Африканской Республике. И надо сказать, что нельзя к этому относиться просто как там еще одному отряду, условно говоря, наркоторговцев или кого-то там. Дело в том, что африканские режимы, их трудно назвать иначе, так сказать, там, кто захватил власть, тот и как бы устанавливает свой режим, да, пока какой-то другой, так сказать, человек не мобилизует каких-то своих сторонников и не сменит этот режим, так сказать, и будет считаться правительством. Так вот, африканские режимы нуждаются постоянно в каких-то отрядах из внешних сил, потому что ну, тот режим, который они ставят в основном на основе племенной идентичности, племенной поддержки, не очень часто устойчив, поскольку внутри племен тоже там появляются новые молодые лидеры, и как бы этот переворот может быть и в силу внутренних причин внутриплеменных. Вот, поэтому уже там 70 лет, условно говоря, вот эти вот отряды белых наемников – это неизбежная часть африканского пейзажа. И они же обеспечивают относительную стабильность, потому что на самом деле хуже, чем диктатура, это как бы кровавая межплеменная вражда. Вражда, самый яркий пример, это вот геноцид хуту и тутси, да, да, который происходил. Вот. Но там подобного рода геноцидов в большей или меньшей форме в Африке происходит просто ну, по несколько штук в год, да, так сказать. Вот. Поэтому как бы, вот обеспечение относительной стабильности с помощью этих наемников, ну, это такой мировоззренческий вопрос, как к этому относиться. Хорошо ли, что будет диктатура, при которой убивают относительно немного, но правят нехорошие люди с нехорошими лицами, вот. Либо будет хорошая африканская демократия, которая заключается в том, что из одного конца страны пойдет одно вооруженное движение, которое будет по пути вырезать деревни, а из другого конца за столицу будет бороться другое, так сказать, вооруженное движение, которое будет вырезать другие деревни. Вот. Поэтому как бы, у меня вот тут нет особых слов осуждения или чего-то, ну, да, но просто вот такая жизнь, что
15: понятно,
16: называется.
15: А я хотел уточнить, а может быть вообще это выгодно их, условно говоря, кураторам ФСБ держать их подальше? Иметь такой иностранный легион, лишь бы не в России. Пусть они где угодно шастают по миру, поддерживают какие угодно режимы.
16: Да, безусловно, это так. То есть это была изначальная, как мне кажется, миссия Вагнеров как бы мобилизовать. То есть они изначально были довольно замкнутой и довольно четко набранной, созданной корпоративной структурой, состоящих из бывших спецназовцев ГРУ, руководимых питерскими ментами. Вот. И они в этом плане выполняли роль таких как бы охранных отрядов ВСС, я уж не знаю, так сказать, внутри, в тылу ЛНР и ДНР. То есть они уничтожали наиболее отмороженных командиров, наиболее отмороженные повстанческие группировки, то есть делали примерно то же самое, что сейчас делают в Африке, да, но только на территории, так сказать, Луганской и Донецкой областей Украины. Вот. А потом, как бы после войны активной фазы, в 2015 году, они вдруг резко начали набирать к себе кого угодно и были переброшены в Сирию, где, опять же, вот этим живым человеческим мясом, набранным из вот самых мороженых людей, прям скажем так, с территории бывшего Советского Союза, потому что там воевал кто угодно из каких угодно стран постсоветского пространства, они начали, так сказать, сражаться там с игиловцами. Вот. И, ну, достаточно успешно. Вот. Поэтому, да, и, как бы, российскому правительству не нужно большое количество отморозков с боевым опытом, с умением обращаться не только с огнестрельным оружием, но и с обученных минно-взрывному делу и так далее. Вот они их таким образом...
15: Ну да, держат там. Я вас хотел в завершении нашей беседы спросить, как специалист, который уже не первый год, я даже скажу, не первое десятилетие, занимается проблемой русского национализма, национал-патриотического движения, в какой степени это является естественным продолжением, да, всей этой национал-патриотической тематики, все эти военкоры? Условно говоря, те же националисты 20-30-летней давности, которые получили свою как бы вожделенную войну, оружие. Являются ли они продолжением? Или это самостоятельно? Или русский национализм отдельно, а вот это вот все военкорское движение отдельно?
16: Да, действительно, это две разные темы. То есть вот этот вот вооруженный русский национализм, как я его описываю, то есть вот эти все бывшие спецназовцы ГРУ со своей очень специфической философией, видением мира и все прочее, они не классические русские националисты. Они органически связаны идеологически с рижским ОМОНом периода перестройки, который, в свою очередь, базировался на той же самой философии советского спецназа, прошедшего Афганистан. То есть это крайне жестокие люди. У них такое советское, на самом деле, мышление советских милитаристов. Mm-hmm. Вот. И хотя они поддерживают некоторые идеи русского национализма, часть из них поддерживают неонацистские идеи и используют неонацистскую символику. Классические русские националисты здесь практически не представлены, хотя они участвовали в Донбасске, в войне на Донбассе и в оккупации Крыма.
15: В русской весне, да.
16: Да, да, вот. Поэтому русская весна вообще была смесью очень разных движений, и там русские националисты, собственно, играли очень частичную роль. Вот, поэтому это люди больше схожие по философии с Путиным, как представителем таких вот патриотических ГБшников. Вот. Но это вот патриотические спецназовцы с философией, вот у них бремя белого человека. Это для них главное. То есть наиболее жестокий канал у них, где сцена каннибализма, значит, и так далее, убийства людей, пыток, у них назывался типа «большие белые дяди», так сказать, вот. То есть они себя видят такими большими белыми дядями, которые проходят мир, чтобы нести там порядок в их представлении и справедливость, опять же, в их представлении. Что не исключает, вот я говорю, совершенно чернушных там методов в виде установления этого порядка, включая массовое убийство, пытки и так
15: понятно.
16: Далее.
15: То есть, да, экстремальный колониализм, расизм и, в общем, такой фашизм, нацизм даже в чистом виде. Ну, хорошо,
16: это...
15: а что... Да.
16: Да, а что... нацизм, скорее.
15: Да, да, здесь мы согласны. А что тогда с классическим русским национализмом, который вот так зачищали? Где он сейчас и что с ним происходит на пятом году войны?
16: Классический русский национализм сейчас присутствует в части военкоров, вот вопрос, в основном объединенных вокруг Гиркина и его клуба разъединенных патриотов. Там у него мутируют названия организации вокруг него, хотя круг примерно одинаковый. То есть это Губарев, там Калашников и так далее. Вот. Хотя Калашников советский патриот, но русский националист. Вот. У них основная сейчас идея, что надо побыстрее прекратить войну, что гибнут русские люди с обеих сторон, вот, что это не приносит никому никакого удовольствия. Вот, и что война ведет к тому, что сокращается число русских мужчин, вот, а страна, там, Россия, наполняется представителями Центральной Азии, ну и, соответственно, дальше в рамках нарратива русских националистов, значит, приходят среднеазиаты, берут русских женщин, и вот страна там меняется в этническом отношении. То есть у них главная тревога сейчас как бы борьба с миграцией, вот, и борьба с сокращением русского населения, а вовсе не завоевание Украины.
15: Они, последний вопрос уже задам, они будут из себя представлять значимую политическую силу в случае транзита поствоенного, постпутинского?
16: Ну, в России все сильно зависит от набора идей, которые исповедует какой-то лидер, который возглавляет этот самый транзит. Ну, то есть если, условно говоря, так сказать, лидером этого транзита будет человек, который их читает регулярно и в чем-то с ними соглашается, то они будут иметь значение. Если нет, то нет. Вот, с моей точки зрения, наиболее сейчас созревшая транзитная фигура – это Белоусов, да, министр обороны, как бы пользующийся поддержкой всего всего патриотического спектра, да, и значительной части населения страны, как некоррупционный технократ. Угу. Вот, Белоусов, он больше советский человек, в этом плане сохраняет менталитет советского государственника. Соответственно, он этих людей, русских националистов, гонять не будет, вот, но, может быть, кого-то из людей, придерживающихся этих взглядов, назначат на какие-то посты, но так, чтобы он рьяно бы отстаивал эту позицию, то вряд ли.
15: Понятно. Ну что ж, Николай, очень интересно. Спасибо большое за этот рассказ. Николай Митрохин, ассоциированный научный сотрудник Бременского университета, был с нами на связи по Zoom. А к нам по Zoom присоединяется культуролог Андрей Архангельский. Приветствую, Андрей.
17: Здравствуйте, Сергей. Добрый день.
15: Ну вот говорим мы об этой, сейчас уже мы поговорили о военкорах, поговорили о Z-сообществе. Сейчас бы хотелось понять, что из себя представляет культура Z. За 4,5 года войны произведено ли что-либо в этой Z-экосистеме, в этой Z-сфере, что-либо культурно значимое? То, что может остаться, так скажем, за пределами этой войны, представляет не только чисто интерес с точки зрения теории пропаганды.
17: Ну, собственно говоря, проза, сразу скажем, никакая. Это какой-то набор банальности, такая рисовка под военный сленг. Там 300-е, 200-е, бэхи и так далее. Ну вот это такой вот переход от фейсбучной прозы, так сказать, к книжной. Там ничего интересного нет. Театр, была попытка создать этот патриотический театр с очень большими усилиями. Это окончилось огромным пшиком, потому что даже несмотря на то, что там были задействованы какие-то значит, средства большие. Собственно говоря, в этом жизни не было вообще никакой. Актеры там частью отказывались. Это вызывало, значит, панику среди патриотического лагеря. Они, значит, сетовали все время, что вот где же наш театр, где же вот предатели сплошные, да? Ну, то есть вот каких-то два вот больших важных сегмента для русской культуры можно сразу сказать нет, нет, нет, да? Две галочки. Поэзия. Вот единственное, собственно говоря, о чем можно говорить более-менее всерьез. Ну, почему поэзия? Понятно. Она, собственно говоря, и поэзия антивоенная расцвела, так сказать, вот на трагедии, к сожалению. Ну, почему поэзия? Тут все просто, потому что это наиболее наиболее реактивная форма. Да? Это обнаженные чувства, сразу реакции и так далее. Если мы говорим о Z-поэзии, да, там есть несколько людей, чьи имена все время фигурируют. Ну, это поэт Игорь Караулов в первую очередь, Анна Лотарева, которую называют «Валькирией спецоперации», да, ну и еще там ряд людей. Эти стихи не бездарны, мы сразу скажем, то есть мы как бы не будем их сразу из-за того, что они, значит, вот враги, сразу их мешать с грязью и говорить, что они бездарность. Нет, они не бездарность. Мало того, у Лотаревой есть длинная история, как бы еще такая ДНРовская, ЛНРовская, где, собственно говоря, в ее поэзии она, в общем, хороша своей краткостью, скажем так. Да? Она, собственно говоря, там вот есть еще позиция, это волошинская, так сказать, молюсь за тех и за других. То есть там еще вот до 22-го года еще присутствует мотив, что мотив понимания, так сказать, по крайней мере, обеих сторон. Универсальность для поэзии – великая вещь, потому что это и делает, собственно говоря, ее поэзию. И поэзией, да? Ну, а после 22-го года... Собственно говоря, там основная какая-то тенденция. Дело в том, что вот историю Z-поэзии можно разделить, я бы разделил на две неравных части. То есть, собственно говоря, там самое важное, что случилось, это 22-й год и все остальные. Да, в 22-м году еще была уверенность в том, что мы ломим гнутся шведы, да, что мы быстро всю эту проблему решим. Да, победоносная война. У Караулова были стихи довольно известные «Давай с тобой разделим Польшу». Эти стихи, значит, эти стихи такие игривые, хулиганские, как принято в поэзии. Да? Но, собственно говоря, это говорит о многом. То есть они уже...

0: победить. И вот здесь происходит важная смена, важная веха. Они все, эти поэты, начинают сознательно ли, бессознательно ли искать оправдание, переформулировать, почему объяснять самим себе, почему война идет так долго. И вот этот метафизический, как бы метафизическое измерение, да, война добра со злом, война цивилизации, как у поэта Олеси Николаевой.
1: Андрей, а Олеся Николаева тоже в этом лагере?
0: Ну, она, дело в том, что она какие-то стихи, которые там можно трактовать как зетовские, наиболее, патриотические.
1: Ну, она всегда была такая, она была очень православная,
0: Это религиозная поэзия. Это, надо сказать, она поэт, действительно.
1: Да, да? Я вот помню ее уже очень много лет, да.
0: У нее многие из этих, так сказать, актуальных стихотворений написаны, кстати, как не только у нее, но и у Лотаревой тоже, написаны до 22-го года, что самое удивительное. Ну вот этот вот слом, переход от войны, так сказать, быстротечной к войне метафизической, он требует от поэта вот этого всего набора ангелов, в которой у Лотаревой присутствуют, ангелы в бронежилетах, ангелы в окопах там вместе с котами, да, вот эта попытка призвать себе в помощь высшие силы, то есть придать этой войне, если она все никак не заканчивается, да, значит, она превращается в вечную. И необходимо вот найти вот эти слова оправдания, объяснить, почему, ради чего она становится вечной. И вот, собственно говоря, вот эта тенденция последних там 3-4 лет. Это попытка объяснить, почему эта война бесконечна, почему она вечна, и почему нам от этого так хорошо. Почему это нам на пользу. Вот что
1: важно. Через метафизику объяснить. Да, без метафизики, как это, без пол-литра не разберешься, а тут без метафизики не разберешься. В том, почему эта война так нужна России. Ну, как в кино, как я понимаю, это ничего даже близко достойного не было создано, там уровня свидетеля или там этого пассажира. Я тут просто по приколу пересмотрел перед эфиром, ну, не пересмотрел, а промотал на промотке свидетеля отдельными эпизодами. Это, конечно, зрелище не для слабонервных. Но там все как на госзаказе, да? Просто такое, видимо, освоение больших госбюджетов.
0: С кино, собственно говоря, гниение это началось еще в, собственно говоря, 13-й год, да, там, да, 13-14-й год, фильм «Батальон». Вот это знаменитое, как бы, такое «Жажда смерти», да, это фильм про Первую мировую войну, но это фильм о том, как русские любят смерть. Вот, собственно говоря, вот это адское, не считываемое тогда, ну, может быть, можно было догадываться о том, что вот это воспевание смерти, оно, собственно говоря, проглядывало там и в каком-то нонфикшене, и, собственно говоря, в апокалиптическом каком-то жанре антиутопии, в попаданцах, да. Но вот эта как бы короста, она на кинематографе проявилась гораздо, она возникла гораздо раньше, чем проявилась даже там в литературе или, естественно, в поэзии. То есть кино гнило, да, еще, собственно говоря, уже 10 лет до того. И сейчас, как ни странно, то есть вот к этому гниению добавилось абсолютно отсутствие таланта. И наконец, можно сказать, что с 22-го года по 26-й как-то более-менее воспроизводятся какие-то ходы. Ну, это не фильмы про спецоперацию, а это фильмы про Великую Отечественную войну, какие-то эпизоды. Угу. И тут, что называется, извините, на грубом сравнении, тут уже просто до мышей. То есть вот ты смотришь фильм какой-нибудь там 25-26 года, фильм там про летчика, условно говоря, да, я не буду произносить название, чтобы никого, так сказать, не обидеть. Но, собственно говоря, вот это вот история Мересьева, ну, то есть вот все штампы про Вторую мировую войну, они как бы все сложены в очень примитивный такой коктейль, и вот эти фильмы выходят один за другим. А, собственно говоря, фильмов про спецоперацию, ну, мы, понятное дело, там мы не перечисляем какие-то одиозные. А, собственно говоря, они одиозные только и есть, да, это неудача абсолютная, ну, потому что кино сгнило раньше, чем все остальные отрасли. Спасибо господину Мединскому.
1: Ну вот интересно, я думаю, здесь шире попробовать нам порассуждать, возможно ли вообще производство ну, так скажем, серьезной по гамбургскому счету большой культуры,

0: в рамках тоталитарного режима. Вот, скажем, посмотреть годы гитлеровского фашизма, да, гитлеровского нацизма, 12 лет. Я так немножко смотрел, в сущности никакой серьезной культуры произведено не было, если не считать таковой фильмы «Лени Рифеншталь». Вот, потому что все равно главные культурные силы находились в отъезде, находились в эмиграции, там и Ман, и Гесс, и Бертольд Брехт, и там Адорно, все были так или иначе в отъезде. И в самой Германии производилась похожая, в общем-то, пропагандистская хрень.
1: Абсолютно. Да, я бы сравнил, кстати, это, тут вот какая вещь есть, которая объединяет, собственно говоря, нацистскую культуру и итальянский фашизм, и, собственно говоря, еще возьмем, вспомним один национализм, испанский. Да. Собственно говоря, вот лозунг «Да, смерть», у него очень длинная этимология, запутанная, я разобрался, но получил, так сказать, большое удовлетворение от того, что я нашел истоки. Это, собственно говоря, лозунг даже не фалангистов 1936 года, а Испания до того боролась за свои колонии в Северной Африке. И, собственно говоря, вот там родился такой аналог французского легиона, испанский легион, да, в котором, впрочем, служили, собственно говоря, он на 90% состоял из испанцев. И вот там родился этот лозунг «Да, смерть!» Да, там, «Да, здравствует смерть!» Я не знаю, как точно это по-испански звучит.
0: «Симу
1: и вот, собственно говоря, да, абсолютно, абсолютно, да, да, абсолютно. И потом много раз возникал этот лозунг и у французских экзистенциалистов, и у Гидебора он звучал, и он, конечно, у Лимонова был.
0: Да, Лимонова, конечно, да, как же Лимонов-то, да.
1: Он имеет, на самом деле, не лимоновское совершенно происхождение, он имеет корни почти уже столетия. Да? Вот понимаешь, вот этот лозунг как бы «Да здравствует смерть!» Это обожествление смерти как таковой. Это ведь тоже попытка... Тут вот какая вещь. Анатолий Осмоловский, с которым я беседовал в 24-м году, он приехал как раз в Берлин, он очень точно сформулировал, у нас, конечно, был разговор про культуру путинскую, он сказал, да в сущности это культура смерти. Я могу только повторить за ним, потому что лучше не скажешь. Потому что, собственно говоря, у них нет вот культуры даже тоталитарной, сталинской, которая требовала оформления. Ну, и понятно, сталинская, в общем, культура, как и социалистическая, у нее был какой-то план на будущее. Да? Да. У путинской культуры нет плана на будущее. Она, собственно говоря, как Дугин, как ее идеолог Дугин, предлагает сгореть всем в мировом пожаре, если не будет по-нашему. Да? И вот, собственно говоря, в «Театре смерти», сказал Осмоловский, им культура-то вообще не нужна. То есть они играют вот этот в своем спектакле «Смерть играет», ну зачем ей актеры, если у нее есть как бы под рукой настоящий труп. Да? И вот, собственно говоря, вот это «Да, смерть», вот эта культура в сущности, эта культура обожествлении поклонения самой смерти, что называется, это роднит нынешнюю, нынешнюю идею и апологетику патриотическую, роднит ее с разного рода измами, да, которые нам знакомы по истории 30-х годов прошлого века.
0: Да, очень интересная мысль. Действительно, может быть, в этом смысле производится в России некий новый вид культуры, то, что да, вслед за Вагнером Борис Гройс называл «Gesamtkunstwerk», да, тотальное произведение искусства. И вот как бы вся нынешняя путинская Россия является вот этим «Gesamtkunstwerk» под названием «Смерть». Вот, скажем, ты видишь ее в фотографиях Александра Гронского, да, вот эти вот абсолютно выморочные пейзажи военной Москвы, ну, которые как бы не выглядят как военные, но в них незримо присутствуют эти знаки смерти, да, пустые бетонные эстакады, какие-то черные мешки с листьями пустыми, но мы понимаем, что значит эти черные мешки. Фотографии этих бойцов СВО на билбордах вместо реклам, призывы к службе по контракту. И вот это вот все, да, в сочетании с Путиным высказами, в сочетании с благословениями смерти, которые звучат с церковного амвона, все это создает некую тотальную культуру смерти, да, пространство смерти.
1: Да, абсолютно верно. И вот как бы в этой ситуации производить что-либо культурное с точки зрения этого государства вообще оно не имеет особенного смысла. Поэтому они не, что называется, не взялись за культуру, то есть они не стали производить новый агитпроп, они не стали, значит, производить какие-то... Ну, союз писателей комичная совершенно, собственно, структура. Понятно, что всерьез ее никто не воспринимает. То есть они не берутся прям структурировать заново культуру. Потому что она, собственно говоря, им не нужна. Она как-то вот действует по, как бы, по инерции, ладно. Другое дело, что какие-нибудь турбопатриоты, они еще лелеют мечту о том, что вот повыгнали всех либералов. Это была такая тема тоже в 22-м году. Наконец-то избавилась. У них была такая идея, кстати, про идеи. Вот идея тотальной порчи, что либерализм испортил, испоганил нашу, изнасиловал нашу русскую культуру. Сейчас мы от них очистимся, вот этот момент очищения тоже очень важен, он тоже присутствует. Война как очищение общества. Это совершенно катастрофальная такая идея, как Маша Степанова любит выражаться. Война как очищение, как то, что должно очистить общество и вернуть mm-hmm. его как бы на свой путь. Но вот что касается этих иллюзий по поводу того, что когда поле конкурентов, будем говорить экономическим языком, оказалось пустым, зачищенным, да, вот тут-то говорили они, люди из круга, условно говоря, Захара Прилепина, да, вот тут-то мы свое и возьмем. И вот это катастрофический провал их, и он, собственно говоря, был виден еще в конце 22-го года, потому что гора родила мышь. То есть, собственно говоря, гора не родила вообще ничего. Да? Не получилось никакой, собственно говоря, мощной культуры, ну вот за исключением поэтов, может быть, что, в том, что касается талантов. Там самым большим количеством издана книжка одного из поэтов, 20 тысяч экземпляров, собственно mm-hmm. говоря. Да? Ну, и завалены, понятно, по полке завалены...
0: Продукцией, да.
1: Произведениями, которые, собственно, не пользуются популярностью. Но самое важное, что вот когда... не оказалось никого, да, когда поле культурное оказалось пустым, зачищенным, не родила эта гора вообще ничего, не произвела ничего.
0: Что ж, Андрей, спасибо большое за этот рассказ. Андрей Архангельский, журналист, культуролог, был с нами на связи.
1: Спасибо. Спасибо.
0: Да. Ну, а я в завершении программы хочу оттолкнуться от мысли, которую высказал Андрей Архангельский, о вторичности нынешней Z-культуры, Z-пропаганды. И ведь действительно, говорим ли мы о Z-пропаганде, о Z-культуре, эти прежде всего суррогаты, типа настойки боярышника. Даже не водка, не паленая водка, это именно настойка боярышника. Одноразово выпить можно, но постоянное употребление чревато тяжелой интоксикацией или летальным исходом пациента. Так что будьте осторожны. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Поверх барьеров. Кино умерло, да здравствует кино. Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Эфир 28 марта 1996 года.

0: Накануне самого большого американского киноторжества, вручения ежегодных премий «Оскара», одна из самых блестящих представительниц нью-йоркской интеллектуальной элиты Сьюзан Зонтак, друг покойного поэта Иосифа Бродского, автор знаменитых эссе, опубликовала статью под названием «Упадок кинематографа». Словно 13-я фея, не приглашенная на день рождения принцессы кинематографии, Зонтак, как и положено фее, предсказала, что принцесса умрет, едва дожив до 100 лет.
1: Столетие кинематографа принимает, кажется, формы жизненного цикла. Все компоненты налицо – праздничное рождение, дерзновенное начало, долгий период славы и последнее десятилетие неостановимого позорного вырождения. Еще будет много фильмов, которые нас восхитят, но их авторам придется не только создать выдающиеся произведения – это условие необходимо для любого достижения в искусстве – они еще должны будут пойти против той практики, против тех норм, которые правят современной кинематографией.
0: Описывая кинематографические нормы и практику в странах открытой рыночной системы, Сьюзан Зонтак прежде всего пишет о том, что в современном кино художника победил бизнес. С этим согласен и профессор Мичиганского института кинематографии Айра Кёнигсберг.
2: Нет никакого сомнения, что современное кино в Америке стало частью индустрии. Его не могут больше делать маленькие независимые студии. Оно стало технически слишком сложным и слишком дорогостоящим делом. И, как правило, кинокомпания является лишь одним из звеньев корпорации, в которую входят газеты, издательства, радиостанции, телекомпании. Соответственно, и критерии не могут не быть теми, по которым работает всякий бизнес, то есть окупаемость и доходность. Я не согласен с тем, что кино вообще исчезает как искусство, но я согласен с тем, что оно исчезает как форма выражения художественной индивидуальности.
0: Однако, видимо, кинематографист обречен вечно находиться между Сциллой и Харибдой, говорит кинорежиссер Борис Фрумин.
3: В американском кино, конечно, труднее найти деньги тем людям, которые пытаются делать не формулу, не кино формулы, а кино более оригинального взгляда. Но опять же, если человек своей картиной, не голливудской, получил поддержку критики или признание на международном фестивале, это почти автоматически означает, что этот режиссер будет снимать свою следующую картину, даже если картина финансово провалится. Известно, что Скорсезе, который сегодня является одним из ведущих американских режиссеров, из 5 его последних картин только «Goodfellas» является финансово успешной картиной, но он сейчас снял 40 миллионов картину «Казино», и он снимал «Last Temptation of Christ». Все картины эти финансово провалены. Но, тем не менее, из-за того, что у него высокая репутация, и он, по-видимому, правильно соотносит себя с людьми, он работает и снимает свои картины.
0: Надо сказать, что нормы и практика западной кинематографии очень разные, хотя Зонтак в своей статье сваливает их в одну груду. Европейское кино даже называют режиссерским, поскольку там король – режиссер, а в Америке король – продюсер, то есть тот, кто вкладывает деньги. В газетных рекламах американских фильмов аршинными буквами пишутся имена звезд, актеров и продюсеров, а имя режиссера надо выискивать с лупой. Однако режиссеры ведь не всегда бывают талантливые. Скажем, француз Луи Маль бежал в Америку именно от режиссерского кино, считая, что оно тиранит актеров. Кроме того, не стоит и всех продюсеров представлять жадными финансистами, просто вкладывающими деньги в доходный бизнес. Достаточно вспомнить создателей новой кинокомпании «Мирамакс» – братьев Харви и Боба Уайнстинов. Вот что пишут о них в газете «Нью-Йорк Таймс».
2: Когда Харви было 15 лет, он подбивал Боба, тогда 13-летнего, устраивать ему в Сабвее киновикторину. «Назови последний фильм Джона Форда. Кто играл главную роль в «Дилижансе»?» Пассажиры снисходительно улыбались, мысленно отвечая на простые вопросы. Но вопросы становились сложнее. «Назови двух первых итальянских неореалистов. Как было имя женщины, игравшей Жанну Дарку Дрейера?» Пассажиры прислушивались. Им предлагалось задавать вопросы, Харви отвечал на все. Однажды какой-то джентльмен спросил, кто был режиссером русского фильма «Война и мир»? «Вот это вопрос», — смеялись пассажиры, — «откуда ему знать?» Боб замер от неловкости. И в полной тишине Харви с расстановкой произнес «Сергей Бондарчук». Задавший вопрос джентльмен был в полном изумлении, а вагонная публика в полном восторге.
0: Эти два уроженца Квинса ничего на свете не любят так, как кино. И хотя они не забывают заботиться о профите, список фильмов, финансированных или принятых к распространению их компанией, представляет собой просто коллекцию современных киношедевров. Вряд ли владельцы Мирамакса согласились бы со смертным приговором, вынесенным кино Сьюзен Зонтак. Возмутил он и редактора киноотдела журнала Entertainment Weekly Оуэна Глайбермана.
2: Я категорически не согласен с этой похоронной статьей. Конечно, в американском кинематографе полно барахла, потому что вообще выпускается огромное число фильмов. Но есть много режиссеров, особенно молодых, чьи работы чрезвычайно талантливы. Оливер Стоун и его последние фильмы «Прирожденные убийцы» и «Никсон», Тарантино, поставивший «Бульварное чтиво». И в этом году появились два прекрасных фильма, оба получившие по нескольку номинаций на «Оскара», «Покидая Лас-Вегас» Майка Фигеса и «Ходячий мертвец» Тима Робинса. Есть еще совсем молодой кинематографист Ричард Ленклайдер, который поставил лучший фильм о подростках, который я когда-нибудь видел, «Запутавшиеся», вполне сравнимый с лучшими картинами Роберта Олтмана 70-х годов. Да и сам Олтман, вернувшись в кино после долгого перерыва, поставил замечательный фильм «Манипулятор».
0: Заметьте, между прочим, что из названных вами фильмов три про убийц, один про самоубийцу и один о приговоренном к смертной казни. Причем «Прирожденные убийцы» и «Бульварное чтиво» фильмы, воспроизводящие жестокости и насилие с сомнительной красочностью, я бы сказала. Не думаете ли вы, что миллионы подростков именно это и привлекает, а не бесспорные художественные достоинства этих фильмов?
2: Я не хочу вас обидеть, но в самой постановке вашего вопроса уже есть снобизм. Почему вы думаете, что мы с вами понимаем артистизм этих фильмов, а другие нет? Да, это не элитарное, не безжизненное кино, каким стало европейское. Это же безжизненность захватила, кстати, европейскую литературу. Все из головы, все вторично. Литература о литературе, кино о кино, как 8,5 Феллини. Они забыли, что искусство варится из жизни, а не из другого искусства. Почему, приводя имена замечательных режиссеров времен своей юности, Сьюзен Зонтак, как и многие люди ее поколения, отдает должное только европейцам? Росселлини, Бергману, Феллини, Трюфо, Годару, Бунюэлю. А где же Форд, Скорсезе, Коппола? Где Артур Пен, поставивший фильм «Бонни и Клайд»? Она не назвала ни одного американского режиссера, даже той эпохи. Откуда такая избирательность вкуса?
0: А как бы вы определили особенности именно американского кино?
2: В американском кино есть, по-моему, одна специфическая черта, которая свойственна почти всем лучшим американским режиссерам. Они прежде всего рассказчики. В фильме должны быть история, сюжет и яркие характеры. Тема, идея, мораль фильма непременно спрятана в увлекательном сюжете. Она проявляется подспудно и ненавязчиво, не в лоб, а только через героев. У европейцев, как я заметил, идея часто идет впереди сюжета, как будто они боятся, что их не поймут. Даже мой любимый Бергман утяжеляет свои картины моралью. Наверное, я американец до мозга костей, но хорошая история — это первое, чего я жду от искусства. That I just want to be told a story. That's what I think art should do.

0: Вернемся к статье Сьюзен Зонтак. Один из признаков упадка кино как искусства она видит в победе видеомагнитофона, то есть кино на дому, над большим экраном.
1: Чтобы быть поглощенным кино, вы должны видеть его так, как оно задумано, размером с жизнь или даже больше, чем жизнь. Вы должны сидеть в темном зале перед большим экраном в толпе незнакомых людей. Только тогда вы можете забыть себя и погрузиться с головой в чужую жизнь. Только тогда кино можно любить так, как мы его любили.
0: Вот что возражает на это кинорежиссер Слава Цукерман.
2: Я больше всего волнует, что исчезли кинофилы, люди, влюбленные в кино, для которых кино – это была как бы религия. Да, исчезли, но появилась новая группа людей – видеофилы. Гораздо больше, чем столь любезные Сьюзен Зонтак кинофилы. Если пойти в какой-нибудь, в один, а их сотни и тысячи, по-моему, в Нью-Йорке, в один пункт проката кино за несколько часов, там в очереди проходит больше человек, беря вот эти же самые классические фильмы, чем могло поместиться во всех синематеках Нью-Йорка 15 лет назад. Поэтому говорить, что люди не любят кино, никак нельзя. Люди, которые выдают на прокат видеокассеты, это суперспециалисты. Эти мальчики и девочки знают больше о фильмах, чем именно и кинокритики. Почему Сьюзен Зонтак не замечает их? Почему она не замечает, что самый эстетический режиссер сегодняшнего дня, Квентин Тарантино, был таким вот выдавателем кассет? И сегодня любовь к нему не менее велика, чем любовь к Россилине в 50-е годы. Более того, даже критики отмечают, что это первый кинорежиссер-звезда. То есть это явление не только не исчезло, а наоборот просто стало более мощным. Сказать, что оно не строится на багаже предыдущего знания фильмов, никак нельзя, потому что даже тот же самый Квентин Тарантино однажды сделал такое парадоксальное заявление, что хороший сценарист – это просто человек с хорошей памятью. И тут мы подходим к следующему вопросу. Значит, то был авангард, а то, что делает Тарантино, компилируя из прошлых фильмов, это постмодернизм. Несколько другая форма искусства. И сколько же имен, это Джим Джармуш и Гас Ван Сант, да их можно назвать, скажем, 10-15 молодых американских режиссеров, создающих новое искусство.
0: Однако другой участник нашей передачи, специалист по современному кино, профессор Нью-Йоркского университета Михаил Ямпольский, видит в видеотехнике не новую ветвь киноискусства, а скорее новый аттракцион.
3: Видеокультура, в которой воспитывается новое поколение, такая, что в ней труднее и труднее становится абсорбировать какие-то фильмы, связанные с мыслью и так далее. Потому что телевидение, на котором вырастают эти люди, компьютерные игры, они вырабатывают определенный режим восприятия. Очень быстрая реакция, почти отсутствие всякой, так сказать, такой созерцательно-интеллектуальной стороны. Уже такая аттракционная, что ли, структура. И когда я разговариваю со своими студентами сегодня и показываю им фильмы, сделанные 15 лет назад, даже в Америке, вот сегодня я показывал, например, Кончаловского «Любовников Марии», студентам. Они мне сказали, что скучно смотреть, что медленно. Любое кино уже кажется сегодня медленным для них, потому что они воспитаны на другом кино. И сама по себе вот эта вот новая культура оставляет все меньше и меньше возможностей для серьезного кинематографа.
0: Но давайте послушаем специалиста по кинематографическому рынку в Америке, Крейга Конроя.
4: Стоимость кинофильма, как и многое в нашей жизни, непомерно растет. Кинозвезды первой величины теперь по контрактам получают в среднем по 12 миллионов долларов. Причем контракт на эту сумму заключается еще до начала съемок. Удастся вернуть деньги или нет, но вы должны 12 миллионов еще до того, как взяли в аренду кинокамеру. Вот почему творческий, новаторский кинематограф не может приглашать знаменитых кассовых актеров. Приходится обходиться малоизвестными или совсем неизвестными.
0: Есть, правда, исключения и здесь. Как известно, актер Брюс Уиллис участвует в интересных фильмах у Олтмана, у Тарантино, например, за скромное вознаграждение наравне с другими актерами. А миллионы берет только за съемки в боевиках, которые сами актеры называют мозговой анестезией. Во сколько же все-таки обходится современный фильм?
4: В общем, цена кинофильма сейчас колеблется между, скажем, 20 миллионами и сотнями миллионов, в зависимости от количества кинозвезд и сложности специальных эффектов. Надеюсь, компьютерное кино собьет цены. Оно, правда, только начинается. Пока сделано всего два полнометражных фильма. Но лет через 10 компьютер сможет воспроизводить на экране и движение, и действия, а актерам останется лишь озвучить изображение, как это делается сейчас в мультфильмах.
0: Символично, что именно перу Сьюзен Зонтак, предрекающий летальный исход кинематографу, принадлежит и самый пылкий гимн кино — эссе «Против интерпретации», отрывок из которого недавно опубликован в журнале «Иностранная литература». литература. В 60-х годах Зонтек объявила десятую музу первой, поскольку, говорила она, кино, это закрытое для интерпретации искусство, не отражает реальность, а создает ее.
5: Эту оценку вовсе не отменяет нынешний приговор Сьюзен Зонтек. Скорее, он признак ностальгии по исчезающему кино нашей молодости.
0: У микрофона Александр Генис.
5: За прошедшие годы постарели не только мы, но и само кино. Впрочем, говоря об искусстве, которое только что отметило свой всего лишь столетний юбилей, лучше вести речь не о старости, а о зрелости. За эти 100 лет кино переросло само себя. Оно так далеко вышло за пределы того, что мы привыкли понимать под кинематографом, что только привычка мешает нам придумать новые имена для новых не жанров, но видов киноискусства. Представим себе, что словом «театр» мы бы обозначали Эсхила и представления фокусников, МХАТ и балет на льду, КВН и вагнеровскую оперу. Конечно, это нелепость, но кино, как бы не сумевшее заметить своей зрелости, по старинке воспринимается скопом движущейся картинки волшебного фонаря. Между тем, каждое кино надо читать на том языке, на котором оно создано. Разве не смешно подходить с одной меркой, скажем, картине Кисловского «Красное», самому тонкому фильму современного кино, и лентам Спилберга, самым совершенным боевикам сегодняшнего кинематографа? Разве может быть у фильма аттракциона психологическая изощренность, авторское самовыражение и диалектика души? Все это напоминает анекдот про директора цирка, который, просмотрев номер скрипача-канатоходца, ехидно заметил: «Не ойстрах». Терминологическая инфантильность – не только объяснение мрачных пророчеств Сьюзен Зонтек, но источник тех бесчисленных и досадных недоразумений, когда критерии одного искусства служат для оценок совсем другого. В одной системе координат не помещаются Тарковский и Джеймс Бонд, Куросава и Фантомас, Бергман и Клинт Иствуд. Это то же самое, что считать Эйфелеву башню Парфеноном-переростком. Доживший до 100-го дня рождения, кинематограф стал настолько разным, что анахронизмом становится попытка объединить под одним термином разбредающиеся в разные стороны искусство. Кино не умирает, а растет. Причем такими бешеными темпами, что его стало слишком много. Достигнув критических пределов, оно распадается на части. Это общий для всей массовой культуры процесс. Молодому телевидению хватало 3 каналов, выросшему – мало и 100. У кино та же судьба.
0: А какую судьбу предсказывают киноспециалисты? Профессор Кёнигсберг, считаете ли вы, как Сьюзен Зонтек, что с концом 20 века кончится и классический кинематограф?
4: Не знаю. В кино грядут такие перемены. Дигитальная техника, электронное воспроизведение изображений, виртуальная реальность, участие зрителя в создании фильма. Все это прибавляет так много новых компонентов, что предсказывать невозможно. Но в одном я уверен. Кино было величайшим искусством 20 века. И даже если это искусство потеряет популярность, оно, как живопись, останется навсегда для тех, кто способен его оценить.
0: Статья Сьюзен Зонтек, как бы сомнительны и спорны не были ее выводы, по сути, признание в любви. «Мы учились в кино, как целоваться, — пишет она, — как ходить, как чувствовать, как одеваться. Например, что плащ-дождевик, перетянутый ремнем и с поднятым воротником, элегантен даже когда нет дождя». Под этим признанием в любви может подписаться не одно поколение. Иосиф Бродский, например, в сонетах к Марии Стюарт писал, что Сара Леандр, игравшая в фильме «Дорога на эшафот», его в 1948 году с экрана обучала чувствам нежным. И мне хочется закончить передачу отрывком из этого сонета, маленьким ностальгическим гимном ленинградскому кинотеатру «Спартак». «Мы вышли все на свет из кинозала, но нечто нас в час сумерек зовет назад в Спартак, в чьей плюшевой утробе приятнее, чем вечером в Европе. Там снимки звезд, там главная брюнет, там 2 картины, очередь на обе и лишнего билета нет». Говорит Радио Свобода. Вы слушали специальную передачу «Кино умерло, да здравствует кино». В программе участвовали Александр Генис, Рая Валь и Ян Рунов. Подготовила и вела передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.

0: «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века» на архивных пленках. «Поверх барьеров. Юродивые». Программа академика Александра Панченко из цикла «Русская религиозность». Эфир 28 марта 1996 года.
1: «Русская религиозность». Так назван цикл передач академика Александра Михайловича Панченко, подготовленный специально для нашего радио и записанный в Праге и в петербургской студии «Свободы». В первых 6 передачах цикла Александр Михайлович рассказывал о киевском князе Владимире, о выборе им веры и невесты, о первомучениках и о святом Феодосии Печерском. Сегодня передача 7-я. «Русские юродивые». Музыка, звучащая во всех передачах Александра Михайловича, уникальна. Это древнерусские песнопения и распевы, найденные в старинных рукописях и исполняемые хором.

Среди монахов в игуменство Феодосия Печерского был Исаакий, Исаакий Пещерник, как его называли, и о нем рассказывается в слове 36-м Киево-Печерского патерика. Он был из богатых купцов, и вот стал, наконец, монахом. Ну, с ним нечто случилось, там бесы его прельстили, он заболел, стал расслабленным, ну, потом выздоровел и стал юродствовать. Вот что об этом говорится. И снова облегся он во власеницу. Феодосий, кстати, тоже носил власеницу. А на власеницу надел рубаху грубую и стал юродствовать. Он начал помогать поварам и трудиться на братья. И на заутренний приходил он раньше всех. А когда же приспевала зима и наступали морозы лютые, то и тогда стоял он в протоптанных башмаках, здесь в переводе, ну, это, конечно, слово неудобное, ну, в каких-то сапогах, скажем, без подметок. Так что часто ноги ее примерзали к каменному полу, но он не двигал ногами, пока не отпоют заутренний. И после заутренний шел он в поварню, разводил огонь, приносил дрова и воду и так далее. Ну, и даже он на угли становился, знаете, вот такой подвиг юродства. Это первый из известных нам русских юродивых. Что такое юродство? Юродство – это христианский подвиг из разряда так называемых сверхзаконных, то есть не предусмотренных иноческими уставами. По латыни это называется «opera super erogatoria». Православный Восток знает нескольких юродивых. На Руси самым известным был юродивый Андрей Стариградский, ну, по житию, конечно. А самым известным не только потому, что это очень большое житие, так сказать, некоторый учебник по юродству, но и потому, что в славянском переводе, в церковнославянском, он назван славянином, хотя в греческом оригинале он скиф. Ну, самое главное, что по нему учились юродцы. И почему юродство для истории, так сказать, русской души, русской святости, почему оно так важно? Ну, прежде всего потому, что уже вот к XIV, скажем, веку юродство стало только русским явлением. Католическая церковь вообще не знает юродивых. Ну, есть там один святой, на мой взгляд, самый замечательный святой западного мира, святой Франциск Ассизский, в котором есть черты юродивого. Достаточно почитать «Цветочки» святого Франциска Ассизского, чтобы понять. Но все-таки иностранцы, когда приезжали на Русь, начиная с XV века, с Герберштейна, и особенно в XVI, XVII веке, они с немалым изумлением изображали юродивых, потому что это для них было нечто непонятное. И более того, среди русских юродивых, причем очень почитаемых, были иностранцы. Вот, например, о Прокопии Устюжском, одном из самых наших известных юродивых, говорится, что он был из вот немецкой земли, местерского роду, то есть из рода какого-то магистра. И вот что он приехал по торговым делам в Новгород и здесь увидел красоту, так сказать, православия и стал юродствовать. Это правда или неправда, это нам, конечно, не выяснить. Вполне возможно, что некая легенда, ну, как, знаете, вот русские родовые легенды, когда Пушкины говорили, что их предок Радша был тоже из немецкой земли, знаете, хотя он, скорее всего, был Ратислав какой-нибудь новгородец. Да, или у Аксаковых тоже из варяжского рода, и так далее, и так далее. Но есть совершенно твердые сведения, что иностранцы у нас юродствовали. Например, был такой юродивый Иоанн Властарь или Иоанн Волосатый Ростовский. Он, видимо, был католик, потому что все время носил при себе латинскую псалтирь, и она хранилась в Ростове вплоть до времен святого Дмитрия Ростовского. Не знаю, куда она потом пропала. Вот. А Дмитрий Ростовский, кстати, был прекрасный латинист, так что, знаете, его не проведешь. Так вот, какой смысл юродства? Это очень подходит для русской души, для русских крайностей. Это, так сказать, человек оставляет все. Он отрицает прах богатства, вообще всякого достатка. Он от семьи уходит. Есть такие письма одного юродивого, сохранились 17 века, Стефана Нечаева, как он прощается
с матерью, с женой. Он как мертвец, он живой мертвец, потому что действительно отрицает этот прах земной суеты. И не надо думать, что это некое психическое заболевание. Конечно, какие-то заболевания были. Ну, скажем, тот же Исаакий Печерский, возможно, его и родство – это результат болезни.

на волнах радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете седьмую передачу из цикла «Русская религиозность», которую подготовил и ведет академик Александр Михайлович Панченко. Сегодняшняя тема «Русские юродивые». Поет хор

0: знаем примеры не только умных, но и образованных юродивых. Юродство – это мнимое безумие, самопроизвольно на себя налагаемое. Византийский патриарх Феофил Кокки написал житие своего учителя Саввы Нового, очень образованного человека, философа, богослова. И тот решил какое-то время поюродствовать. Вот он, юродивый, он ногой совлек себе одежду, ну, там его бьют всегда, юродиво, и вот пошел юродствовать. Ну, вот он перестал юродствовать, потому что подвиг юродства может сменить. И у нас есть такие умные юродивы, ну, например, вот один из учеников протопопа Аввакума, юродивый Афанасий, когда вождей старообрядцев арестовали в середине 60-х годов, кого сослали, кого казнили, и Аввакума сослали уже в Пустозерск. Ну, и он тогда переменил подвиг юродства на иночество, постригся в монахи, стал иноком Авраамием, стал главой старообрядческой общины в Москве, более того, хранителем старообрядческой, так сказать, нелегальной, по нынешнему говоря, библиотеки, и писателем, написал знаменитую челобитную, обличительную царю Алексею, такое сочинение «Христиано-опасный щит веры», а также и стихи писал. Это первый поэт-старообрядец. В общем, таких примеров предостаточно. Как себя ведет юродивый? Юродство – это своего рода зрелище. Если для многих подвигов христианских, православных или католических, все равно требуется одиночество, затвор, там, пустынничество, какое-то столпничество, то юродивый наоборот, он, знаете, как актер. Это площадная фигура. И не случайно самый любимый русский юродивый Василий Блаженный юродствовал на Красной площади. Это же была торговая площадь. Его там и похоронили. Вот там кладбище было рядом с этим Покровским собором, который теперь все называют собор Василия Блаженного. На самом деле он есть Покровский. И собор-то такой площадной несколько, такой вот он веселый такой собор. А, кстати, Василий Блаженный имеет и другое прозвание – Василий Ногой. И на некоторых иконах он действительно изображается ногим. Ну вот, нагота двусмысленна, как все юродство двусмысленно, понимаете? Это вот очень как-то русское такое явление. Тут не поймешь, где добро, а где недобро. Потому что есть лжеюродство, притворство такое. Но нагота, что такое нагота? Это ангельская бесплотность, прежде всего. Ангел же ноги, не так ли? Яко бесплотен в народе пребывая. А с другой стороны, нагота – это соблазн и пагуба. И не случайно, скажем, вот в готической архитектуре ногими изображаются шуты и дьявол ногой. И поэтому паллиатив, так сказать, всегда нужна золотая середина. Юродство изобретает паллиатив – это рубаху юродиво. Да, он босиком ходит по снегу, действительно так, как на картине Сурикова, все правильно. Там везут боярню Морозову через Кремль, ее везли, это тоже правильно у Сурикова все. Все правильно, исторически верно. А что она так два пальца поднимает, двуперстное крестное, двуперстное, значит, сложение крестное, это ведь она не их благословляет, а она царю грозит. Царь на переходах где-то смотряша. В дворце. Вот, ну вот сидит этот юродивый, все это совершенно справедливо. И мы знаем, что точно, вот был у Аввакума еще один юродивый, Федор такой, ученик. Потом его отправили, ну, в общем, на мизине повесили, так сказать, расправились. Жестоко совершенно. Аввакум рассказывает, как они ночью, наедине с собой или со своим духовным отцом, Аввакум – духовный отец, то юродивый Федор. Юродивый ведь не родствует, он только в толпе юродствует. И вот он говорит, когда он ходит, он же привык, знаете, а вот когда ноги в тепле отходят, вот очень больно это Аввакум пишет, и как качениями, вот опол стучит, как качениями, так, знаете. Аввакум мог заблуждаться, но он никогда не унижался до лжи. Изобретается такой паллиатив для наготы, это рубаха юродивого. Рубаха. Он носит рубаху. Это такое, как бы, платье, такое приметное платье, приметы юродивого. Причем рубаха многошвейная. Ну, чрезвычайно интересно. Это, знаете, тоже актерская примета. Потому что юродивый между святым и лицедеем, все время между святым и лицедеем. Это платье Арлекино. Вот эти вот квадратики, это же лоскуты на платье Арлекино. По латыни центункулус называется. Заплатка, заплатанное платье. Да, затем юродивый изобретает особый язык. Это язык жестов прежде всего, конечно. Потому что жест – это самое устойчивое, что есть. Речь может меняться, а вот жесты, они остаются, как правило, очень устойчивыми на протяжении многих и многих веков. Вот. Но тоже, конечно, жест не всегда понятен, и не все жестом можно выразить. И поэтому юродивый изобретает себе какой-то особый язык. Он говорит притчами и гаданиями, знаете, какими-то афоризмами, загадками, такая афористическая речь. Зачем-то все это делать? Ну, прежде всего, разумеется, он делает это для спасения собственной души. Вообще, это самое главное, спасение собственной души. Он как бы кается, отказываясь от земных благ, он раскаивается вот в этом притяжении к земным радостям, понимаете? Символ же юродивого – это собака. Собака. Вот есть такой один греческий юродивый Серпион Синдонит, когда он начал юродствовать, он что сделал? Дохлую собаку где-то на свалке нашел и за хвост ее притащил в город. И дети стали кричать: вот дурак, дурак, юродивый. Юродивый и дурак – это одно и то же. Кстати, мы не случайно полюбили юродивого, потому что Иван Дурак – это самый любимый персонаж русских сказок. Он, кстати, ведь самый умный, в конце концов, оказывается. Причем ему нет аналогов в западном фольклоре. Совершенно нет аналогов. Значит, для спасения собственной души. Он как бы действительно вот отряс этот прах мирских соблазнов, сытости и так далее. Ну, вот как вот поется в покаянном стихе: «Приидох лето моя», то есть «прошли годы мои». Прошли годы, вот такое, знаете, наслаждение жизнью, вот обольщение этими земными благами. Он, конечно, и народ поучает, юродивый. Это обязательно. Кстати, он шалует. Опять же, это актер. Причем это единственный подвижник, то есть, точнее сказать, юродство – это единственный подвиг, в котором дозволяется смех. Смех. Иисус Христос, как известно, никогда не смеялся. Наши предки за смех до слез налагали епитимью. Вот когда на исповеди спрашивают, там часто был такой вопрос: не смеялся ли до слез? 3 дня сухоясти и там по 200, кажется, поклонов на день. Сухомятку, значит, 3 дня прожить и вот все время земные поклоны бить. Но это вовсе не значит, что православие – это такая аскеза, какая-то, о, упаси Господь. Знаете, это не секты разные. Православие – это духовное веселье. Жить надо с улыбкой, но громко смеяться нельзя. Даже еще святой Дмитрий Ростовский в своих наставлениях говорит, что ну вот если что-то смешное увидишь, то не хохочи ты ради Бога, я так уж по-русски это передаю по-современному, а осклабься, улыбнись. Жить надо с улыбкой. Он, значит, шалует. Он, например, приходит в церковь и там начинает молящихся чем-то там кидаться, понимаете, крутиться начинает. Почему? Почему? Для, конечно, человека несведущего это неблагочиние. Всюду уже должна быть пластика, там, молитвенное предстояние, как в церкви, коленопреклонение и так далее. Но ведь в церкви много ханжей, которые не молятся. Вот в житии Василия Блаженного есть такой эпизод, конечно, вымышленный, как он в церкви, значит, Ивана Грозного, там как-то пхаше. И когда тот его спросил, зачем он это делает, он сказал: потому что ты не Богу молишься, здесь же надо Богу молиться, а ты думал о строительстве твоего нового дворца на Воробьевых горах. То есть он наоборот, понимаете, побуждает благочестие. И народ, конечно, к юродивым относится с чрезвычайным почтением. Знаете, вот юродство как бы обеспечивает безопасность. Во-первых, так сказать, юродивый заходит в лавки. Это мы знаем, скажем, из воспоминаний такого очень умного англичанина, который был у нас при царе Федоре Иоанновиче, вот Джильса Флетчера, что вот юродивый заходит в лавки, ему все дают, понимаете, все дают. Никто не смеет отказать. И он как бы находится в безопасности. Хотя как бы, повторяю, как бы. Ну, вот как у Пушкина вот этот, знаете, очень хорошо написанный юродивый Николка Железный Колпак, которого он обличает царя, но которого нельзя трогать, потому что народ возмутится. И всякое надругательство над юродивым – это, конечно, нечто ужасное. И такие надругательства наступили только в новое время. Но юродство стало подвергаться преследованиям после церковной реформы Никона и царя Алексея Михайловича. И первый из страдальцев за старую веру, епископ Павел Коломенский, он перед смертью, согласно некоторым источникам, вполне, я думаю, достоверным, стал юродствовать. Я думаю, в частности, надеясь на безопасность. Но его как-то удавили, так никто толком не знает как. В общем, как-то его убили, знаете, тихенько. Вот. Но все-таки это юродство в прямых ли формах или в каких-то иных формах, оно пришло вот и в Петербург, и здесь при Аннеанне их особенно преследовали, ну, во времена такого протестантского засилья, указы даже были, что вот с колтунами ходящих, потому что юродивый ведь и нечестно, естественно, ходит, у него колтун в волосах, значит, вот их надо арестовывать, ссылать и так далее. Ну, ничего, потом при Елизавете послабление, опять какое-то православное направление, и Ксения Блаженная, и так далее, и так далее. И вот Дмитрий Сергеевич Лихачев рассказывал мне, что в 20-е годы уже студентом университета он видел одного юродивого. Вот здесь, на Петроградской стороне, где я сейчас записываюсь, он шел в университет, а шел юродивый в рубахе, это была зима, босиком, все как полагается, с большим наперстным крестом. Дмитрий Сергеевич, о чем он до сих пор сожалеет, пошел в университет, а не за юродию. Да, так что юродство – это исконно, ну, не исконно, оно заимствовано, конечно, но ставшее исконно русским явление, которое пришлось чрезвычайно по душе Руси с ее крайностями.
1: На волнах радио «Свобода» в рамках «Поверх барьеров» вы слушали очередную передачу из цикла «Русская религиозность», который подготовил и ведет академик Александр Михайлович Панченко. Древнерусские песнопения и распевы, взятые из старинных рукописей, исполнял хор «Россика». Над передачей в Праге работали режиссер Виктор Смирнов и редактор Иван Толстой.

0: «Золотой запас свободы», перечитывая «Общее наследие». В серии «Писательская свобода» народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Эфир 29 декабря 2024 года. У микрофона Иван Толстой. «Писательская свобода». С самого начала нашего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов – литературную классику. Сегодня стихи трех поэтов, годами выступавших на нашем радио. «Писательская свобода». Иосиф Бродский.
1: Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, жил у моря, играл в рулетку, обедал черт знает с кем во фраке. С высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот, бросил страну, что меня вскормило. Из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гуна, надевал на себя, что сызново входит в моду, сеял рожь, покрывал черной толью гумна и не пил только сухую воду. Я впустил свои сны вороненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнаний, не оставляя корок, позволял своим связкам все звуки, помимо воя, перешел на шепот. Теперь мне 40. Что сказать мне о жизни, что казалось длинной? Только с горем я чувствую солидарность, но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность. Страницу и огонь, зерно и жернова, секиры острие и усеченный волос. Бог сохраняет все, особенно слова прощения и любви, как собственный свой голос. В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст, и заступ в них стучит, равны и глуховаты за тем, что жизнь одна – они из смертных уст звучат отчетливей, чем из надмирной ваты. Великая душа, поклон через моря за то, что их нашла. Тебе и части тленной, что спит в родной земле, тебе благодаря, обретшая речи дар глухонемой вселенной. Я обнял эти плечи и взглянул на то, что оказалось за спиною, и увидал, что выдвинутый стул сливался с освещенную стеною. Был в лампочке повышенный накал, невыгодный для мебели и стертый, и потому диван в углу сверкал коричневую кожей, словно желтый. Стол пустовал, поблескивал паркет, темнела печка в раме запыленной, застыл пейзаж, и лишь один буфет — казался мне тогда одушевленным, но мотылек по комнате кружил, и он мой взгляд с недвижимости сдвинул. И если призрак здесь когда-то жил, то он покинул этот дом. Покинул.
0: Стихи Иосифа Бродского. «Писательская свобода». Алексей Цветков работал в штате «Радио Свобода» около 15 лет. Мы не раз записывали его авторское исполнение в студии. В нашем подкасте стихи Цветкова в исполнении Александра Филипенко.
1: Я мечтал подружиться с совой, но, увы, никогда я на воле не видел совы, не сходя с городской карусели. Хоть и память моя плыла, как свеча, я запомнил, что ходики в виде сыча над столом моим в детстве висели. Я пытался мышам навязаться в друзья, я к ним в гости, как равный, ходил без ружья, но хозяева были в отъезде. И когда я в ангине лежал, не дыша, мне совали в постель надувного мыша со свистком в неожиданном месте. Я ходил в зоопарк посмотреть на зверей, застывал истуканом удачных дверей, где сороки в потемках трещали, но из летнего леса мне хмурилось вновь. Деревянная жизнь, порошковая кровь, бесполезная дружба с вещами. Отвинчу я усталую голову прочь, побросаю колесики в дачную ночь и свистульку из задницы выну, чтоб шептать.

0: Сетка дождевого невода над пыльным городом смыкалась. Я перегонными проворными пересекал шестую зону, а ты стояла за платформами в глухом пальтоне по сезону. Дома коробило рогожами, кружились ветры оперенно, и равнодушными прохожими слонялись липы у перона. И укорял ненужной выдержкой в холодной жиже за оконной твой дальний взгляд, такой невидящий, такой немыслимо знакомый. Дрожал асфальт, блестящий лаково, гремела инохонь людская, и ты, испуганная, плакала, меня навеки отпуская. Нас поднял сов свирели медной, внезапной дудочки игра, и прежней жизни колыбельной навеки прервана пора. Простая дудочка сорочья горела в утренней заре, чтоб сердце совестное в клочья нам разрывало на заре. Нам речь отцов предстала плоской, под пулей слова не скажи. Мы в гулкой башне Вавилонской сменить решили этажи. Мы выходили детским строем на безымянную черту, ведомы божьим крысобоем с сорочьей дудочкой во рту. Клаксоном дудочка скрипела, роняя сумеречный свет, а мы шагали постепенно подошвой в предыдущий след. Мы затмевали боль и радость дорожной пылью голубой и вовсе думать не старались, посильной заняты ходьбой. От рубежей отцовской ночи мы, как безмозглые телки, в пути надсаживая ноги, за медной дудочкой текли. Еще младенцы каждым телом, в какие брюки ни ряди, за Шереметьевским пределом без нотной грамоты в груди.
1: Стихи Алексея Цветкова. Писательская свобода. Лев Лосев не был сотрудником нашего радио, но четверть века его голос звучал в культурных программах «Свободы», и мы с полным основанием считаем его своим автором. В нашем подкасте «Стихи Льва Лосева» в исполнении Александра Филипенко.
0: Перемещен из Северной и Новой Пальмиры и Голландии. Живу здесь нелюдимо в Северной и Новой Америке и Англии. Жую из тостера изъятый хлеб изгнания и ежеутренне взбираюсь по крутым ступеням белокаменного здания, где пробавляюсь языком родным. Развешиваю уши, каждый звук калечит мой язык или позорит. Когда состарюсь, я на старый юг уеду, если пенсия позволит. У моря над тарелкой макарон, дней скоротать остаток по-латински, слезою увлажняя окоем, как Бродский, как скорее Братынский. Когда последний покидал Марсель, как пар пыхтел и как пилась Марсала, как провожала пылкая мамзель, как мысль плясала, как перо писала, как в стих вливался море мерный шум, как в нем синела дальняя дорога, как не входила восхищенный ум, как оставалось жить уже немного. Однако что зевать по сторонам? Передо мною сочинение горка. Тургенев любит написать роман «Отцы с ребенками». Отлично, Джо, пятерка. Тургенев любит поглядеть в окно, увидеть Нив зеленое редно, рысистый бег лошадки тонконогой, горячей пыли пленку над дорогой. Ездок устал, в кабак он завернет, не евший опрокинет там косушку. И я в окно, а за окном Вермонт, соседний штат, закрытый на ремонт, на долгую весеннюю просушку. Среди покрытых влагою холмов, каких не понапрятано домов, какую не увидишь там обитель. В одной укрылся нелюдимый дед, он в бороду толстовскую одет и в сталинский полувоенный китель. В другой живет поближе к небесам –

Словеса, плетя витиевато, с глубоким пониманием описал лирическую жизнь дегенерата. Задавший студиозусом урок, берем газету. Глупая привычка. А, стишки. Конечно, уголок, колонка или сю-сю-сю страничка. По сеньке шапка. Сенькин перепрыг из комсомольцев прямо в богомольцы свершен. Чем нынче польчуют нас в Рыг-Алловке? Угодно игонобольцы? Все постненькое, божьи рабы. Дурные рифмы, краденые шутки, накушались. Спасибо. Как бобы шевелятся холодные в желудке. Смеркается. Пора домой. Журнал московский, что ли, взять, как веронал? Там олух размечтался о былом, когда ходили наши напролом и сокрушали нечисть помелом, а эмигрант, отдаленный предок, деревню одарял полуведром. Крути, как хочешь, русский палиндром. Барин и раб, читай хоть так, хоть эдак. Не может раб существовать без бар. Сегодня стороной обходим бар. Там хорошо. Там стелится слоист, сигарный дым, но там сидит словист. Опасно. До того опять допьюсь, что перед ним начну метать свой бисер. И от коллеги я опять добьюсь, чтобы он опять в ответ мне пошлость высер. Есть слово «истина», есть слово «воля», есть из трех букв «уют», и «хамство» есть. Как хорошо в ночи без алкоголя слова, что невозможно перевесть, бредя пространству бормотать пустому. На слове «падла» мы подходим к дому. Дверь за собой плотней прикрыть, дабы в дом не прокрались духи перекрестков. В разношенные шлепанцы стопы вставляй, поэт, пять скрюченных отростков, еще проверь цепочку на двери. Приветом обменяйся с Пенелопой, вздохни, в глубины логова прошлепай и свет включи, и вздрогни, и замри. А это что еще такое? А это зеркало, такое стеклецо, чтоб увидать со щеткой за щекою судьбы перемещенное лицо.

0: Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программы подбирает и ведет Иван Толстой.
1: Это Полина Галуева
2: и Виктор Кульганик.
1: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
2: И, конечно же, гражданина.
3: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
1: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
3: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
2: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
1: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
3: Говорят, что где-то есть острова.
1: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
4: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
1: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
2: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
3: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
2: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
5: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
1: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
2: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
6: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
2: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
7: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
2: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
5: «Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, — сказал устало Галич, — возвращаться некуда, дружок».
2: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
8: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
2: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте — рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
8: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
9: А что попью ее, дать павшини? А что под Хлои секретаршами? А что попью ее, пойди Цыковские? И по праздникам кино с Целиковскую?
10: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в ее пайки Цыковские по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
1: А из чего будет состоять наш подкаст?
2: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобны, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
11: Возвращается боль, потому что ей некуда
3: деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
1: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
11: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
12: Сбивали дрон, попали в дом. Как получить компенсацию от Министерства обороны России? Полицейский произвол на Китай-городе. Что будет, если помахать рукой автозаку? Выборы фиктивные, репрессии реальные. Зачем Путину избирательная кампания 2026 года?
11: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
13: Центральный окружной военный суд приговорил на сроки до 20 лет колонии трех жителей Оренбурга за подготовку теракта и диверсии. По 20 лет получили Юрий Бледных и Дмитрий Дементьев. На 7 лет и 11 месяцев осужден Максим Полукаров. По версии обвинения, получив задание в телеграм-канале «Смелые парни», подсудимые подожгли вышку сотовой связи «Мегафона» осенью 2023 года и готовились к поджогу военного самолета Ил-76 на аэродроме под Оренбургом в январе 2024 года. Обвиняемые признали вину частично. Они не отрицали факта поджога, но настаивали, что ими двигал исключительно мотив заработка. В суде Дементьев рассказывал, что сотрудники ФСБ в Оренбурге избили его и сломали ему ребра, заставляя дать показания, что он действовал в интересах Украины. К 12 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил главу Международного объединения частных детективов Андрея Матушкина за госизмену. По данным РБК, Матушкина обвинили в том, что он передавал за границу сведения, составляющие государственную тайну, и сотрудничал с иностранной разведкой. Источники РБК утверждают, что речь идет о контактах с представителями стран Балтии. Матушкин признал вину. Российские следователи стали чаще возбуждать уголовные дела за перевод виртуальной валюты в Телеграме, Telegram Stars, запрещенным организациям, отмечает телеграм-канал «Тюремный адвокат». Как пишут авторы канала, дела за отправку звездочек в Телеграме – событие уже не новое. Но раньше следователи расценивали такие реакции в Телеграме как финансирование терроризма, а теперь квалифицируют их как госизмену. По данным «Медиазоны», речь идет о случаях, когда пользователи отправляли звездочки телеграм-каналам Русского добровольческого корпуса и Легиона свободы России. Оба воинских формирования, воюющих на стороне Украины, признаны в России террористическими. 13 июля в Калининграде состоялись предварительные слушания по делу адвоката Марии Бонслер, которую обвиняют в госизмене. В таком суде еще не участвовал, написал ее адвокат Роман Морозов. По его словам, от участников процесса потребовали сдать телефоны и записывающие устройства и включили какую-то технику для создания фонового шума. До сих пор гудит в ушах от этого издевательства. Фактически это пытка, которая привела к вызову скорой медпомощи Марии Владимировне, написал Морозов. Марию Бонслер, известную по защите обвиняемых по политическим делам, арестовали в мае 2025 года. Сначала ее обвинили в конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами, позже изменили обвинение на более тяжкое – госизмену. Следствие утверждает, что Бонслер передавала спецслужбам недружественного государства сведения о местных сотрудниках силового блока. В следственном изоляторе у Бонслер серьезно ухудшилось здоровье. Она неоднократно жаловалась на отсутствие медицинской помощи и невыносимые условия в СИЗО. Суд в Лабытнангах Ямало-Ненецкого автономного округа удовлетворил жалобу заключенного математика Азата Мифтахова на отказ возбуждать дело о пытках в колонии номер 18 «Полярная сова» в поселке Харп. Суд признал бездействие следователя незаконным и постановил устранить допущенные нарушения. В начале мая Мифтахов сообщил, что 21 апреля, когда он отказался чистить унитаз по требованию других заключенных, его начали пытать. Его отвели в кабинет сотрудника колонии, где после беседы связали ему руки и ноги скотчем, били деревянным молотком по пяткам, пускали ток и угрожали изнасилованием. В 2021 году Азата Мифтахова приговорили к 6 годам колонии за хулиганство по делу о нападении на офис «Единой России» в 2018 году. В день освобождения из колонии в сентябре 2023 года его задержали и возбудили новое дело об оправдании терроризма в разговорах с сокамерником. По этому обвинению Мифтахова приговорили к 4 годам колонии. К 4 годам условно суд в Туле приговорил командира роты одной из воинских частей Вадима Грачева за превышение должностных полномочий с применением насилия. Как выяснила медиазона, дело против него возбудили из-за избиения 2 срочников. Одного из них Грачев избил после того, как выяснил, что тот не выполнил его поручение отнести журналы по боевой подготовке в клуб воинской части. Второго из-за того, что тот не подготовил к утру записку роты и именные списки вновь прибывшего пополнения. Вадим Грачев признал вину.
11: Житель Зеленограда опубликовал кадры, поврежденные после атаки украинских беспилотников, квартиры. Он надеялся получить компенсацию за разрушенное имущество, но вместо денег получил повестку в местное отделение полиции. Не сильно рассчитывают на помощь от государства, по крайней мере, оперативную, и жители подмосковного поселка Пионерский, недалеко от Истры. Там 13 июля после атаки дронов были разрушены несколько частных домов. Причем, по одной версии, разрушения причинили именно дроны, а другой – российские службы ПВО, которые эти дроны сбивали. В местной администрации пострадавшим сказали, что сначала нужно ликвидировать последствия, оценить ущерб, и только потом возможны выплаты. Добиться компенсации, например, от Министерства обороны все же можно. И не только за разрушенное имущество, но и за моральный вред, например, при гибели родственников, как это произошло в Брянской области.
13: Атака дронов, пожар, 3 погибших. 13 июля под ударом украинских беспилотников оказался поселок Пионерский в Подмосковье. Загорелись по меньшей мере 5 домов. Без жилья осталась в том числе 34-летняя Дарья. Она воспитывает 2 сыновей. Отец одного из мальчиков погиб на СВО. Так российские власти называют войну в Украине. Дарья открыла сбор средств. Жить с детьми ей теперь негде. А в местной администрации сказали, что для получения компенсации нужно сначала провести оценку ущерба. Сколько на это потребуется времени, неизвестно. Другие россияне ждут месяцами.
14: Наш дом признан аварийным.
13: Это обращение записали жители Сызрани. 22 апреля после атаки дронов здесь обрушился подъезд 4-этажного дома. 2 человека погибли, по меньшей мере 11 получили ранения. Дом признали аварийным, а жителям обещали выплатить компенсации за каждый квадратный метр утраченного жилья по средней стоимости в регионе. Но потом власти решили изменить схему.
14: Нам навязывают расчет по социальным нормам, лишая нас законной собственности. У многих людей забирают приватизированные метры без оплаты. В том числе нарушают права детей, лишая их положенных метров.
13: Жителя Зеленограда и вовсе вызвали в полицию после того, как он опубликовал кадры своей разрушенной в результате удара беспилотника квартиры. В отделении ему пригрозили административной статьей. По словам полицейских, он нарушил запрет на публикацию последствий атаки дронов, который 12 мая ввела антитеррористическая комиссия Москвы. Зеленоградцу грозит штраф до 5000 рублей. Спустя 4 года войны в России не существует единого механизма выплат компенсации после налета беспилотников. Как отмечает издание «Верстка», каждый регион разбирается самостоятельно. Алгоритмы суммы выплат разные, а чаще всего их называют мерами социальной поддержки. Нередко добиваться их приходится через суд. «Верстка» проанализировала 100 таких дел. В 65 случаях суд обязал чиновников выплатить положенные компенсации. Уникальным можно назвать случай в Брянской области, где 12 января 2025 года под ударом оказался поселок Согласия. Во время отражения атаки дронов был разрушен частный дом. Находившаяся там жительница погибла. Ее сын потребовал от Министерства обороны компенсации морального вреда. Суд признал, что мать истца погибла непосредственно в связи с неправильной работой боевого расчета вооруженных сил России и назначил компенсацию 1 миллион рублей. Уголовное дело против военнослужащего, который запускал ракету ПВО, возбуждать не стали.
11: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией юрист Павел Гордеев. Павел, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
11: Расскажите, пожалуйста, может ли обычный житель России рассчитывать на какие-то компенсации в случае, если из-за военных действий или из-за атаки беспилотников, или в силу каких-то других действий, например, Министерства обороны или его бездействия, был причинен ущерб, я имею в виду Минобороны России, конечно же, был причинен ущерб его семье, его жизни или его имуществу?
15: Когда мы говорим о войне, война воспринимается гражданским правом как способ освобождение от ответственности, ну или, проще говоря, как форс-мажор в большинстве случаев. А в то же время есть общее правило для возмещения вреда или убытков, будь то материальный вред или моральный. А, так вот, общее правило говорит о том, что вне зависимости от того, что за государственный орган причиняет вред гражданину или человеку, он должен нести орган за это ответственность.
11: Ну вот сейчас, насколько я понимаю, в России на большей части страны не введен даже режим чрезвычайной ситуации. Где-то действуют режимы повышенной готовности, и на оккупированных территориях, ну, там реально военное положение. А в России, где официально войны нет, а есть спецоперация для большинства жителей, можно ли списать на форс-мажор то, что, например, силами ПВО сбили какой-то дрон, осколки упали куда-то, не знаю, на автомобиле, гараж, задели квартиру, и поэтому мы ничего вам платить не можем, это форс-мажор, мы вас защищали. Или нет? Как вот это работает?
15: Поскольку формально в России войны нет, а специальная операция даже не на территории России происходит, на минуточку. Поскольку говорить о том, что освобождать какие-то госорганы от гражданско-правовой ответственности можно, мы не можем. Нет правового основания для этого. Должно работать общее правило. А общее правило – это лицо, которое причинило вред другому лицу, должно нести ответственность. А является ли причинителем госорган или другой человек, для гражданского права индифферентно. Для того, чтобы привлечь к гражданской правовой ответственности, нам нужно, чтобы сложились карты, чтобы у нас было совершено некоторое неправомерное, незаконное действие лица причинителя, чтобы в результате этого действия у какого-то лица, у потерпевшего, возникли убытки, то есть сумма его имущества уменьшилась, ну или жизни человек лишился. Между вот этими событиями, действиями и последствиями была причинно-следственная связь, что очень важно. И еще обособлено от этого стоит вопрос о вине. То есть лицо, которое совершило это правонарушение, должно относиться к этому правонарушению особенно. Должно либо иметь целью, либо случайно совершить это действие. Вот только при совокупности этих обстоятельств можно утверждать, что лицо, совершившее правонарушение, должно быть привлечено к гражданской правовой ответственности в виде взыскания убытков.
11: Так, ну тогда давайте, прежде чем перейти к разговору о том, как это вообще все доказывать, это, по-моему, это самое сложное будет доказать эту самую причинно-следственную связь, попробуем разобрать две ситуации. Сначала вот ситуация такая. Территория России, не знаю, какая-нибудь Омская область, куда прилетели украинские дроны. Да, что-то пострадало именно из-за того, что куда-то попал дрон. Собственник должен предъявлять претензии, может предъявлять. Кому? Властям Украины или или российским властям, которые пропустили этот дрон, которые дали ему возможность долететь.
15: Давайте сразу оговорюсь, мы теоретизируем.
11: Да, конечно.
15: Если говорить в теории, мы должны разобраться, кто причинитель. Дрон выпустило Министерство обороны России? Нет. Поэтому они не могут быть причинителем по банальной логике. Тот, кто совершил неправомерное действие, разрушил дом, это же неправильно в любом праве. Поэтому это лицо и должно нести ответственность. Простой пример для понимания – это ДТП. Да? Две машины столкнулись. Тот, кто рулил машиной, которая нарушила правила дорожного движения, тот и не прав.
11: Ладно, тут тоже могут быть спорные вопросики, если мы теоретизируем. А если летит этот дрон украинский по территории России, его замечает российское ПВО, стреляет в этот дрон, но попадает мимо. Или осколки от этой ракеты, чем они сбивают эти дроны, летят куда-то на вашу машину, дачу, в ваш дом, не дай бог, в живого человека. А тогда кто будет виноват, причинителем вреда?
15: Причинителем вреда всегда будет тот, кто совершил действие. В данном случае совершил действие, даже если это был конкретный человек, нажавший на кнопку отправки ракеты, это всегда будет орган власти, ну, в данном случае Минобороны. Причинителем будет. Но вопрос будет следующий. Правомерно или неправомерно он действовал? И второй важный вопрос. Вот то, как он действовал, повлекли вот эти последствия неминуемо или это случайно произошло?
11: Ну, то есть здесь уже не будет идти речи о том, что это виновата, условно говоря, украинская сторона. Вот сейчас, когда сбивают дрон, виноват тот в том, какие, куда полетели осколки этого дрона или этой ракеты, которую вы сбивали, виноват будет тот, кто сбивает этот дрон. Правильно?
15: Я не могу так утверждать. Я бы даже сказал, скорее нет, чем да. Давайте разберем две интересные ситуации. Первая ситуация. Летит дрон. Что должно делать, обязано делать Министерство обороны? Оно должно защищать народ. Оно же обороны, а не нападение. Да? Не Министерство войны, оно и Министерство обороны. Оно должно оборонять. То есть летит дрон, ракета, неважно. Они должны ее сбить. Это их правомерное поведение. Если при этом правомерном поведении осколки от дрона или от ракеты полетели на жилые помещения или на машины, квартиры, возникает правомерный вопрос. Насколько законно они действовали? Я все-таки склоняюсь к тому, что Министерство обороны в этом случае действовало законно. И если от законного поведения причинителя вреда наступили последствия, они по общему правилу не должны быть возмещены. То есть если полетела ракета, сбила дрон, и осколки дрона, ракеты упали на машину, я считаю, что Министерство обороны за такой убытки отвечать не должно. Но вторая ситуация – это если летел дрон, была отправлена ракета, и по ошибке она попала не в дрон, а в самолет другой какой-нибудь.
11: Ну, это совсем возникает страшная вопрос. Ситуация, да.
15: Но непридуманная, скажем. Кто должен нести ответственность за то, что по ошибке действительно этого не хотели сбить какой-то самолет или разбить машину? Кто виноват? Ну, конечно, тот, кто действовал неправомерно. Неправомерно, с нарушением регламентов, как угодно может быть это описано. Важно, что вот это действие должно быть неправомерным.
11: Так, и вот здесь мы подходим к самому сложному. Как это все доказывать? Я бы хотела тут поговорить немножко о том решении суда в Брянской области, о котором мы рассказали в нашем сюжете, где мужчине удалось взыскать, точнее добиться решения о выплате ему компенсации морального вреда в 1 миллион рублей с Министерства обороны за смерть его матери. Вот как раз из-за осколков ракеты, которая попала в ее дом. Я специально говорила, что ему удалось добиться решения, потому что я видела, что его обжаловали, судя по судебным документам, и еще неизвестно, устоит ли оно или нет, но, тем не менее, вот такая история случилась. И я так понимаю, что там повезло именно в том смысле, что удалось доказать, что действовали именно российские военные, что российские военные неправильно произвели расчеты, это есть в решении суда, и именно поэтому можно претендовать на какие-то компенсации. Так вот, добиться вот этого пакета доказательств, насколько реально в современных условиях?
15: Очень правильный вопрос. С доказыванием подобного рода спорах всегда большие проблемы. Даже в спорах с ДТП не так все просто, как кажется обывателю. Часто нужна экспертиза, которая подтвердит, кто был прав, а кто виноват. Когда мы говорим о конкретном решении, которое вы назвали, стоит оговориться, что перед принятием этого решения все обстоятельства, которые в нем перечислены, уже были проверены другим решением суда. А это значит, что новый судья, связан тем решением, не может трактовать факты иначе, чем они были установлены. Но он, по сути, скопировал все из того же самого решения и подробно прописал, какие обстоятельства предшествовали данному событию. И действительно, в нем установлено, что в результате неких нарушений, мы не знаем, каких точно, там не указано это, но в жилой дом в Брянской области попала ракета, видимо, по ошибке, но в случае как раз ошибки ответственность не снимается с Министерства обороны. Тут нужно еще понимать, что в гражданском праве действует так называемый принцип ответственности за причинение вреда объектами повышенной опасности. Поэтому если объект повышенной опасности, в результате его использования был совершен вред, то ответственность наступает без вины. То есть, как было и в этом случае.
16: Да, где была еще предварительная какая-то проверка шла, думали о том, возбуждать уголовное дело или не возбуждать в отношении...
15: Вот, солдата, раз... который нажимал эту кнопку.
16: Да. Но не увидели там состава преступления, и при этом суд оговорился. Меня прямо это даже поразило в самое сердце. Давно не видела такого в судебных решениях российских судов, что даже все это, тем не менее, никак не снимает ответственности с Министерства обороны, ни военные ситуация, не то, что не была признана и установлена вина конкретного солдата, все равно нужно компенсировать вот этот моральный вред. С вашей точки зрения, вот это решение, это скорее какой-то прецедент и чудо, или просто раньше никому в голову не приходило попытаться в связи вот с этими событиями в течение последних уже 4 с лишним лет обращаться с подобными исками к Министерству обороны России?
15: Я думаю, что отношение к Министерству обороны в период не совсем войны, но очень на нее похожей военной операции особенное. И многие не хотят этот ящик Пандоры открывать, рисковать. Но вот нашелся человек, и удивительно, что суды решили нестандартно, но в то же время справедливо, как это не парадоксально звучит. Это редкость. Сам я о подобных случаях читал почти ничего. В основном споры с Министерством обороны, которые я находил, были посвящены спорам о выплате сумм, которые контрактники недополучили, или о причинении вреда здоровью в результате военных действий, за которые должны были быть социальные выплаты. То есть это исключение. И в случае с правомерным действием, когда мы обсудили, защищается жилой дом от ракеты и осколки попадают, в этом случае, я думаю, что люди бы проиграли этот спор. Но победили, это хорошо. Я бы, знаете, другой вопрос задал, не уверен, что вы о нем думали. А не удивила ли вас цена жизни? Не показалось ли вам, что 1 000 000 рублей за жизнь как-то маловато?
16: А вы знаете, мне как раз не показалось, потому что, зная практику российских судов, которые выносят компенсации морального вреда и жизни оценивают значительно меньшие суммы, мне показалось, что это даже очень приличная сумма, 1 миллион рублей. И дай бог, чтобы ее оставили, потому что, может быть, и в апелляции срежут, если вообще решение не отменят. Хотя изначально, конечно, истец заявлял гораздо большую сумму. Но тут, как известно... 1,5 миллиона. Но, как известно, судьи же, они исходят из принципов разумности и справедливости, когда назначают компенсации. Вот, вероятно, такая сумма показалась разумной и справедливой. Хотя здесь тоже можно наверняка поспорить. Ну и в заключение тогда, а все-таки поясните, пожалуйста, на что же тогда рассчитывают, на какие компенсации рассчитывают люди, ну, не знаю, там, жители Подмосковья, которые сейчас потеряли дома, жители других городов, ну, к которым прилетали дроны, они все ждут на каких-то компенсаций. Все время говорят, дайте нам компенсации, где-то дают действительно какие-то компенсации, что-то обещают. Это добрая воля чиновников? Что происходит?
15: Вопрос о компенсациях не в рамках споров о взыскании убытков, о которых мы сегодня говорили, лежат за пределами гражданского права. И в одной из предыдущих передач мы обсуждали вопрос о затоплениях в Дагестане и так далее. Вот они регулируются примерно по тем же самым правилам, плюс-минус. То есть минимальные выплаты по закону в чрезвычайных ситуациях, там, где они объявлены, люди имеют право получить, абсолютно несоразмерно стоимости, но это будут какие-то вещи.
16: Понятно. Но это будет как бы скорее как добрая воля государства, некоторая поддержка.
15: Я бы даже назвал это подачкой.
16: Да, а не то, чтобы признание самого факта, что вот я был виновный, и этот виновный должен расплатиться за свои действия или бездействие.
15: В случаях с атакой дронов сложно будет жителю Москвы взыскать хоть копейку с Украины, отправившей дрон на Москву. А взыскать с Минобороны, как мы сегодня по процессе общения выяснили, если они действовали правомерно, скорее всего, не получится.
16: Но можно попробовать в любом случае.
15: Но попробовать стоит.
16: Спасибо большое за ваше разъяснение. Павел Гордеев, юрист, магистр частного права, был на связи с программой «Человек имеет право». Можно ли оказаться в автозаке просто потому, что помахал рукой полицейской машине? Запросто. Десятки молодых людей, задержанных в начале июля на Китай-городе в Москве, уверяют, именно так все и началось. А закончилось избиениями, унижениями и доставкой в отдел полиции без объяснения причин. О том, как обычный вечер закончился, пожалуй, самым обсуждаемым полицейским рейдом этого лета, расскажем в нашем сюжете.
17: Это типичный вечер в районе станции метро «Китай-город». В один из похожих вечеров 3 июля стример Виталий гулял здесь с друзьями и транслировал происходящее в Twitch вокруг. Мимо проезжал автозак, и Виталий решил помахать ему рукой. Тут все и началось. Это Виталий. В своем телеграм-канале он подробно рассказал о происшедшем в тот вечер, как полицейские били его по лицу, по ногам, как унижали в автозаке.
18: Я просто помахал рукой, меня просто начинает мне дали по и вот посмотрите, мне дали по икрам, я вот сейчас просто хромаю, я не могу ходить. Там просто все битком. Кому-то больно, кто-то там плачет, типа за что. Начали унижать, типа вы и так далее.
17: Всего, по словам очевидцев, в ту ночь в отдел МВД по Басманному району Москвы доставили несколько десятков человек, задержанных там же, где и Виталий. Он рассказал, что их построили в шеренге отдельно совершеннолетних, отдельно несовершеннолетних. Среди пойманных были подростки 12-13 лет. В автозаке ко многим применяли электрошокер.
18: Потом там, короче, что-то один выкрикнул. Я не знаю, кто это, ОМОН, полиция. Он просто взял шокер, открыл и начал всех. И, короче, он просто берет моего кента 3 раза шокером. Тот просто свалился, начал орать, все просто орут.
17: Еще один задержанный 15-летний подросток рассказал телеграм-каналу «Сота». Побили просто так. К нам запихнули чувака с СВО даже. Мне губу рассекли. Хватали, похоже, всех подряд. Кого-то полицейские задержали, потому что увидели у него на телефоне значок, закричали, что это свастика, хотя на деле это была эмблема Роскомнадзора, раскрашенная в красный, белый и черные цвета. Один из пострадавших, Георгий, шел с другом мимо парка «Горка» и вдруг получил удар по шее сзади. Его повалили на колени, ударили кулаком по лицу и по ноге, а потом затащили в автозак. В отделении, по свидетельствам задержанных, их сфотографировали и записали личные данные. И потом отпустили без протоколов. На протяжении десятков лет Китай-город остается точкой притяжения для неформалов. Московская субкультурная тусовка стягивалась сюда еще с 90-х. А за неделю до этого рейда телеграм-канал «База» писал, что Китай-город стал главной площадкой для уличных боев. Некоторые видео с Китай-города действительно похожи на кадры из хоррора.

0: словам полицейских, только в июне они зарегистрировали 12 заявлений о массовых драках в районе. И тогда же просили, если видите драку, сразу вызывайте, не ждите и не снимайте на видео. Член президентского совета по правам человека Ева Меркачева в интервью газете «Ру» действия полиции при задержаниях 3 июля назвала недопустимыми, но предположила, что полицейские нуждаются в расслаблении и снятии стресса, а иначе вымещают гнев на гражданах.
1: Вообще, эта история, которая разлетелась и по СМИ, и по соцсетям, она демонстрирует, что те полицейские в служебном автомобиле были на сильном стрессе, в состоянии, когда любой, кто попадется на глаза, рискует получить. Это означает, что людям нужна какая-то серьезная антистрессовая работа. Нужно, чтобы они напряжение, которое у них есть, снимали, чтобы все это не перебрасывалось на обычных граждан. Иначе обычные граждане будут просто бояться махать рукой, улыбаться лишний раз, смотреть просто на то, что проезжает какая-то машина. Это ни до чего хорошего не доведет ни общество, ни тех людей, которые, по идее, должны служить этому обществу.
0: Официальных комментариев от Московского управления МВД, прокуратуры, Следственного комитета или городских властей в связи с сообщениями о массовых задержаниях на Китай-городе и жалоб на необоснованное применение сотрудниками полиции силы к моменту записи сюжета не опубликовано.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат Валерия Витошкина. Валерия, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну вот, судя по тому, как рассказывали очевидцы о происшедшем на Китай-городе в Москве 3 июля этого года, все это вообще не походило на обычные какие-то проверки документов, задержаний, которые время от времени там действительно случаются. Там собирается много неформальной молодежи, скажем так, которая вызывает интерес повышенный у полиции. Здесь выглядело все совершенно иначе. Можно посмотреть видео на стриме и вот почитать многочисленные рассказы. Скажите, что это было? Чем, на ваш взгляд, вызвана такая агрессия, жестокость со стороны полицейских к праздно буквально шатающимся людям?
3: Да мне уже кажется иногда, знаете, что полицейские просто не знают, чем заняться, и вообще как-то овер реагируют на что-либо, потому что все, что я читала и все, что я видела про вот эту вот новость, там нет вообще никаких признаков чего-то там околополитического, чего-то, что силовики могут посчитать опасным, неприемлемым, то есть чего-то, на что можно было бы предположить, что полицейские могут так отреагировать. Поэтому, если честно, я не могу ответить, почему они так отреагировали.
2: Ну, а на ваш взгляд, какие конкретно, как юриста, как адвоката, какие конкретно действия полицейских были явно недопустимыми в этой ситуации вот с точки зрения защитника?
3: В принципе, если мы говорим с точки зрения закона, закона о полиции, и если мы предположим, что он работает, потому что мы прекрасно знаем, что в России он не работает так, как он должен работать, полицейские не имеют права вообще вмешиваться в какую-то деятельность людей, в какие-то их активности, просто в их нормальную жизнь, даже если они там собираются группами, ну или что-то такое, пока люди не нарушают общественный порядок, там не распивают алкоголь в общественных местах, ну и так далее. Но это первое. Базовое было вот это нарушено. Второе, мы на видео видели, что кому-то применяли электрошокер. В законе о полиции напрямую написано, что специальные средства, электрошокер к таким относится, можно применять не то, что в ограниченных случаях, а в суперограниченных случаях, потому что мы прекрасно понимаем, что электрошокер, первое, причиняет боль, второе, оно оставляет следы, третье, как-то ограничивает твои движения, потому что ты как бы чувствуешь там боль, дискомфорт и так далее. Поэтому там есть закрытый перечень, когда его можно применять, и его нельзя просто так вообще к людям представлять. И это было нарушено, там не было вообще оснований, там никого не пытались привлечь к ответственности, никто не совершал преступлений, не нарушал общественный порядок. Не знаю, вообще ничего не было. Их как бы привезли в отдел, сфотографировали. первое, никого не имеют права фотографировать, если личность установлена каким-то документом, удостоверяющим личность, например, паспортом. Я думаю, если честно, сейчас как-то что-то пошло вперед, и, например, можно через госуслуги установить личность, если ты показываешь там свой аккаунт. Дактилоскопия тоже не берется, если человек не едет отбывать административный арест. Поэтому это все нарушение. То, что доставили и, например, не привлекли к административной ответственности, это, конечно, здорово и замечательно, потому что, как показывает практика, могли, не знаю, там, сшить 19.3, это неповиновение законному требованию сотрудника полиции вообще на пустом месте, и ребята могли поехать в спецприемник. Как бы, с одной стороны, здорово, что этого не было, но, с другой стороны, их били, к ним применяли электрошокер, но не пострадали.
2: Их унижали еще, оскорбляли, обзывали, особенно тех людей, которые как-то неправильно, по мнению полицейских, выглядели.
3: Да. Разумеется, как бы я как адвокат, как правозащитница всегда советую такие вещи не оставлять без внимания и пытаться привлечь силовиков к ответственности, потому что если этого не делать, как минимум силовики считают, что это окей, что так можно себя вести, что они останутся безнаказанными в следующий раз, во второй раз, в третий раз. И просто однажды, к сожалению, это может закончиться тем, что кого-то просто убьют. А мы такие истории знаем, что людей убивают в полицейских участках. Но как бы есть еще другая сторона, что добиться возбуждения уголовного дела в отношении полицейского — это не так просто. У нас уголовные дела возбуждают очень легко, когда бабушка поставила звездочку «Легионы свободы России» в Телеграме, но это для них просто. А возбудить уголовное дело, когда по видео видно, что полицейский там бил другого человека без оснований, для них это очень сложно. И для этого нужен большой, в том числе, моральный ресурс, который не у всех есть.
2: А вот в случае, если просто написать жалобу на действия полицейских, в Следственный комитет, например, или в прокурору пожаловаться, или начальнику этого отделения полиции. Понятно, что могут и не возбудить никакого уголовного дела, что будет проблема. Но это какую-то реакцию повлечет за собой? То есть они там призадумаются хоть немножко? Может быть, извинится кто-то?
3: Это должно повлечь реакцию, разумеется. И, например, если мы пишем жалобу в Управление собственной безопасности, такое подразделение в МВД есть, должна быть проведена служебная проверка, и по итогам служебной проверки там должны быть какие-то действия, типа увольнение, привлечение к дисциплинарной ответственности, и в том числе извинения, например. Но, как я уже сказала, это даже вот такое, это не так просто, они все друг друга покрывают, и иногда это требует очень большого какого-то внимания, усилия, чтобы они делали свою работу в части рассмотрения вот этой жалобы.
2: Вы знаете, меня в этой истории поразило то, что ее довольно много обсуждали в социальных сетях, просто потому что она попала на стрим в Твиче буквально. То есть этого стримера-то и закрутили. Очень много видео, много людей это все снимали. Это обсуждают в телеграм-каналах, в инстаграмчике где-то. Но я не видела ни одной официальной реакции. Ни от МВД Московского, управления Московского МВД, ни от Следственного комитета, ни прокуратуры, ни даже городские власти ничего вообще не вышли, не сказали, как будто этого не было. Это вот сейчас так они решают проблемы?
3: Да. Они как бы посылают сигнал, что для них это нормально. То есть ничего нового не случилось. Я не знаю, насколько это уместное сравнение, но российскими руками убивают людей в соседней стране, и для них ничего нового, что бьют этих же людей внутри своей страны. Уровень жестокости очень сильно вырос. И это для всех уже норма.
2: К сожалению. Вы знаете, я хочу в заключение о чем вас спросить. А как человеку, с учетом всех этих обстоятельств, уровня агрессии и того, что теперь дозволено российской полиции, как человеку, оказавшемуся в подобной ситуации, себя вести, чтобы не ухудшить свое положение? Ну, просто известно, что ты начнешь качать права и вообще можешь спровоцировать на такую агрессию, что мало не покажется. Но при этом и сохранить какой-то шанс, какие-то доказательства, хоть что-то на то, для того, чтобы потом попытаться привлечь наиболее эффективно, попытаться привлечь к ответственности вот этих полицейских, которые так себя вели.
3: Ну вот тут, видите, конкретно вот эта ситуация, она немножко выделяется, потому что, как вы сами сказали, видеозапись велась как бы сама по себе, потому что вот этот стример, он как бы и стал жертвой, но в целом очень хорошо работает, вот если вы там стали жертвой какого-то полицейского насилия или там грубости, или что-то такое, например, на улице, то когда вас там уже освободили, можно попытаться найти свидетелей через соцсети. Или, например, попытаться получить видеозаписи с городских камер или с частных камер, ну или что-то такое. Напомнить, что они хранятся очень короткий промежуток времени. Например, если мы говорим про городские камеры, то их только через адвоката можно получить. То есть тут придется прибегать к услугам третьего человека. Когда мы говорим непосредственно про взаимодействие с силовиками в процессе, то тут уже почти все правозащитники рекомендуют в процессе не двигаться как-то резко, потому что любое резкое движение, например, вы там резко повернулись, дернули руку, что-то сделали, может быть истрактовано как чуть ли не нападение на сотрудника полиции или там что-то такое, а это уже уголовное преступление. И даже мы там знаем, что по закону вы можете, точнее, но обязаны показывать документы только в конкретных случаях. Там три основания, типа полицейские предполагают, что вы в розыске, вы там подозреваетесь в совершении преступления и так далее. Но, к сожалению, если полицейские хотят вот там причинить вам какой-то вред, и вы отказываетесь показывать документы, то это их только разозлит. Вот если есть какие-то, ну, например, друзья, вот вы в компании, то, например, друзья могут вести видеозапись, но таким образом, чтобы этого не было видно, потому что полицейские считают, что их нельзя записывать на видео. Они почему-то считают, что они их деятельность составляет какую-то служебную тайну, ну или что-то такое, хотя ну, деятельность — это публичная деятельность от имени государства, и никакой тайны там нет. Вот. Но очень важна видеофиксация, но ее тоже надо вести аккуратно, потому что наличие телефона и видео очень их злит.
2: Да, понятно. Спасибо большое за ваше разъяснение. Я хочу от себя просто добавить. Тут недавно российские власти признали экстремистами ОВД-Инфо, такую общественную организацию, которая как раз помогала людям, задержанным полицией в ходе самых разных мероприятий, не обязательно на митингах. И несмотря на то, что они, конечно, теперь, по мнению властей, экстремисты, у них остался огромный совершенно прекрасный архив со справками и руководствами, что делать, если вас задерживают вот на сайте. Сайт, по-моему, еще можно читать. За то, что вы читаете их инструкции, я так понимаю, к ответственности привлечь не могут, да? За то, что вы инструкции экстремистов читаете. Если вы сами ничего не делаете такого, не перепощиваете, главное, эти инструкции, тогда все окей. Да, спасибо вам большое, Валерия, за ваше разъяснение. Валерия Витошкина, адвокат, была на связи с программой «Человек имеет право». Вот как бывает. Выборы как будто не настоящие, а репрессии против независимых кандидатов вполне реальные. В России, где в сентябре будут голосовать за новый состав Государственной Думы, глав 11 регионов и депутатов законодательных собраний в 39 субъектах страны, от выборов сюрпризов не ждут. И в победе «Единой России» сомнений нет. Тем не менее, с самого начала эта избирательная кампания сопровождается сообщениями о репрессиях и давлении на оппозиционных и независимых кандидатов.
1: Зеленая!
4: Партии несут документы, Центральная избирательная комиссия ищет и находит ошибки. До единого дня голосования в России 2 месяца. Самое время начать активные избирательные кампании. Но сначала нужно пройти регистрацию. Партия «Зеленых», например, пока это не удалось. Центр избирком России выявил некие недостатки в документах. Вопрос о заверении кандидатов на места в Госдуму предварительно перенесли на 18 июля. С подобными сложностями столкнулась и партия «Яблоко», которой удалось заверить списки кандидатов лишь со второго раза. Впрочем, это, пожалуй, не самые большие сложности, которые возникли у «Яблока» в этой избирательной кампании. Разными способами власти России отлучили от выборов более 40 членов этой партии.
5: Вы возражаете?
6: Да. Да, вообще, мы возражаем, мы считаем, что нам нечего скрывать.
4: В тюрьме находится зампредседателя Лев Шлосберг. Против него возбуждено 3 уголовных дела, в том числе о так называемых военных фейках. Еще в октябре 2025 года был арестован заместитель председателя партии Максим Круглов. В июне этого года его приговорили к 7 годам лишения свободы по статье о так называемых военных фейках за посты о Буче и погибших украинцах. Весной этого года в Екатеринбурге прошли обыски у председателя регионального отделения «Яблока» Максима Петлина и члена партии Егора Ткаченко. Их задержали и позже отпустили без составления протоколов. Обыски связали с организацией вечеров писем заключенным, в том числе осужденным по террористическим статьям. Представители «Яблока» отметили, что в прошлом году участники акции были задержаны по подозрению в оправдании терроризма, но тогда, цитата, «все обошлось». Ранее в декабре 2025 года за пост с фотографией оппозиционера Алексея Навального был оштрафован председатель «Яблока» Николай Рыбаков. Российские суды признают фотографии погибшего в колонии политика экстремистской символикой, так как еще до смерти Навальный был внесен в список экстремистов и террористов. При этом обвинение по экстремистской статье лишает потенциального кандидата права быть избранным на государственную должность в течение года. Так, 13 июля за ссылку в социальных сетях на видео с фотографией Навального был задержан политик Борис Надеждин. За пару дней до этого его объявили иноагентом, аккурат, когда Надеждин начал свою избирательную кампанию. К слову, статус иноагента также на год исключает право участия в выборах.
7: Задача простая – вывести меня из игры, не допустить моего попадания в Государственную Думу, не дать мне провести кампанию. Кампанию за мир, за свободу, за то, чтобы, ну, так сказать, у нас был интернет и бензин, в конце концов.
8: Нам есть за что отчитаться, есть что представить обществу и есть что положить на весы истории.
4: Партия КПРФ и вовсе не планирует выдвигать сильных кандидатов в большинстве одномандатных округов на выборах в Госдуму. И в том числе политиков, которые смогли победить единороссов во время прошлой кампании 2021 года. Об этом пишет издание «Медуза» со ссылкой на несколько источников, в том числе в руководстве КПРФ. Это, как отмечают журналисты «Медузы», поможет партии «Единая Россия» взять большинство кресел по округам, получить в Госдуме сверхконституционное большинство и принимать любые решения только волей своей фракции.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова.

0: времена, деньги не будем тратить. Зачем им сейчас вообще затевать эти выборы, которые в целом понятно, чем, какими результатами закончатся?
1: Ну, дело-то простое. Именно выборы – это основа легитимности российского политического режима, как бы то ни было. Потому что у нас есть конституция, потому что люди привыкли к выборам, а потому что, да, люди могут даже относиться к ним как простому ритуалу, но они считают, что этот ритуал необходим. Никто не согласится на то, чтобы выборы просто так отменили, чтобы вот власти принимали решения без этого согласия, хотя бы формального, со стороны граждан. Как уже это согласие достигается, это отдельный вопрос, но сама процедура должна состояться.
0: Хорошо, тогда расскажите, пожалуйста, в чем будет, если будет оно, какое-то принципиальное отличие между думскими выборами 2021 года, понятно, что войны тогда не было еще полномасштабной, и нынешними выборами?
1: Нынешний, конечно, проходит в совсем других условиях, и в плане внешней политики, и в плане социально-экономических каких-то явлений, и в плане настроя общества на самом деле, потому что, если мы с вами вспомним те несколько лет, которые предшествовали 2021 году, 2018-2019, то мы с вами вспомним, как непросто власти давались региональные и местные выборы перед этим. Потом была, правда, конституционная реформа, потом была пандемия, которая очень сильно властям помогла. И на самом деле конституционная реформа и события февраля 2022 года – это такая превентивная контрреволюция, что ли, потому что власти чувствовали, как у них утекает из рук контроль над внутриполитической ситуацией. 2026 год, конечно, несколько иной. Мы видим, что и в плане цензуры все заметно ухудшилось, и в плане репрессий все заметно ухудшилось, и политической конкуренции, возможности самой политической конкуренции легальной стало еще меньше, чем это было 5 лет назад. Но, тем не менее, мы одновременно видим, как нарастают проблемы, которые даже полгода назад были не очень-то ожидаемы. На самом деле ситуация и войны, и выборов одновременно – эта ситуация не самая устойчивая. Всегда могут происходить какие-то неожиданные события. Ну, вы вспомните, там, 2023 год с восстанием Пригожина. Совершенно неожиданно. Да, тоже никто не ожидал. Поэтому что может произойти вот в этой ситуации? Слишком много действующих лиц. Поэтому так или иначе мы видим, что ситуация непростая для властей. Они это понимают. И вот те телодвижения, которые совершаются по поводу давления на Яблоко, недавнее на Надеждина, на самом деле и на многие партии парламентские, как то коммунисты, например, показывают, что власти не так уж уверены в том, что они могут получить тот результат, который еще в феврале хотели, совершенно спокойно получили.
0: Вот вы тут вспоминали о неспокойных, ну, относительно неспокойных для российской власти в 2018-2019 годах, для региональных властей. На ваш взгляд, почему вот сейчас, спустя чуть меньше 10 лет, мы практически не видим никаких ярких оппозиционных кампаний, которые вот были привычны в те-то времена, да?
1: Мы и те кампании сейчас считаем яркими, хотя они таковыми не были на самом деле. Ну, то есть, вспомните выборы 2018 года, никто особо не вел кампаний ярких. Да, господин Сипягин, которого в Владимирской области выбор губернатора выиграл, просил, чтобы за него не голосовали во втором туре. Напрямую обращался, да, к избирателям. Фургал не хотел, чтобы за него голосовали во втором туре. И, в общем, правильно хотел, как показывает практика. Теперь сидит человек с большими сроками. Из тех, кто тогда избрался, лишь Коновалов остается у власти. Да, он действительно провел очень хорошую кампанию в 2023 году. Победил снова Единоросса в очень конкурентной кампании. Но в 2018 это не была яркая кампания.
0: Коновалов это руководитель?
1: Глава Хакасии. Ну, то есть ни у кого не было яркой кампании. Просто так сложилось, просто людям надоело, и они воспользовались поводом, чтобы вот так проголосовать.
0: Протестным голосованием.
1: Протестным голосованием. Выборы 2011 года, приведшие к большим протестам, не были яркой кампанией. Просто людям надоело, и они вот как-то неожиданно, в том числе для участников тех событий, вышли на улицы. На самом деле большая

0: часть того, что происходит, это не результат каких-то действий политиков ярких. Потому что ни в 2011, ни в 2018, ни позднее никто не был готов особо рисковать. Очереди за Надеждин в 2024 году были неожиданностью для самого Надеждина. Все это понимают, да? Он не рассчитывал на это. Это все некий общественный настрой, который выплескивается. Да, хорошо, когда для этого выплеска есть на ком сконцентрироваться. Хорошо, когда есть хотя бы внешняя сила относительно избирательной кампании, как в свое время был Навальный и там, его команда, которые призывали то к умному голосованию, то партия, помните, кампания «Единая Россия», партия жуликов и воров, там, и так далее. Да, хорошо, когда есть кто-то, кто может концентрировать для того, чтобы этот выплеск был более активным. Но, в принципе, как показывает российский опыт, неожиданные всплески недовольства общественного, они могут быть и без этого. Никто там не концентрировался на выборах главы маленькой Хакасии, да, в 2018 году. Никому она, кроме самих жителей региона, не была интересна.
1: То есть вы вообще не исключаете какой-то интриги на выборах 26-го года? Можно ждать чего-то, вот какого-то подвыверта граждан с учетом внешних обстоятельств, вот недовольство из-за интернета, из-за топлива, конечно, в первую очередь, цен, войны, которая все никак не закончится.
0: Ну, вот прям надеяться, да, и ставить ставки на это, наверное, не стоит. Но при этом понимать, что в российской электоральной истории всякое происходило, стоит, как раз стоит, да, наоборот. И, в общем, предпосылки определенные для этого есть. Будет ли триггер, будет ли возможность сконцентрировать вот это недовольство на ком-то еще, это большой вопрос. Тем более сейчас, когда июль, жара, никакой кампании никто не ведет, там, российские СМИ стараются выборы не замечать. Причем российские СМИ самых разных направленностей, официальные и как бы очень оппозиционные. Да, ну, как бы, все задаются из оппозиционных СМИ, все задаются ровно тем вопросом, с которого вы начали, а зачем за этим вообще следить, по большому счету.
1: Нет, я спросила, а зачем проводить, а не зачем следить.
0: И зачем проводить, но оттуда и зачем следить, да, автоматически вытекает. Но это правомерный вопрос, на самом деле, в этой ситуации. Тут нет претензий, да, большой. Вопрос правомерный. Но и официальные СМИ стараются делать вид, что никаких выборов нету. Потому что, опять же, для российских властей выгоднее, чтобы избиратели выборы эти не заметили,
1: Понятно,
0: чтобы пришли
1: потихонечку.
0: только потихонечку, пришли только те, кто под контролем, а те, кто недовольный, да, те, кто стоит в очередях, и те, кто ругается из-за того, что не может с родными списаться в Телеграме, те, кто не подконтролен, потому что он не в каких-то больших структурах работает, вот этих людей лучше не видеть на избирательных участках. Да, можно сфальсифицировать всегда, но если слишком много недовольных придет, то эта фальсификация будет слишком заметной, слишком раздражающей. Лучше без этого. Небольшая явка, ожидаемый результат, скромненько, как в прошлый раз.
1: И тем не менее, все-таки мы слышим уже, что вот кампания только там 16 июня, по-моему, Путин подписал указ, начались движения, но еще загодя начались наезды на более-менее ярких людей, остающихся в России. Яблоку совершенно не везет. У них там кого сажают, кто уже сидит, кто в следственном изоляторе сидит, ждет вступления приговора в силу. Кучу оштрафовали по вот этим статьям по кодексу административной ответственности экстремистским, которые не дают возможности дальше участвовать в выборах. А зачем столько усилий-то, если зачем столько давления и усилий вот на этих оставшихся более-менее ярких людей, если все равно вы сами все сосчитаете, не захотите пускать яблоко и так не пустите его? Зачем людей гнобить?
0: Ну, вопрос там только не только в яблоке, да, я говорил, что там и коммунисты по полной получают в тех регионах, где у них сильные позиции, там посмотрите на то, что с ними в Алтайском крае происходит, где у них крупнейшая фракция в региональном собрании, и, по-моему, такое ощущение, что все региональное отделение, кроме лидера, уже под уголовным преследованием. Да, посмотрите на ЛДПР, у которых в одном из базовых регионов, в Красноярском крае, три лидера регионального отделения, все трое по очереди попали под уголовное преследование, да, ну и так далее. На самом деле, почти у всех партий есть те, кто сталкивается с проблемами, есть те, кого можно назвать политзаключенным, и так далее. Вопрос даже не в конкретных политических силах. Вопрос именно в том, что в той ситуации, вот, которую мы с вами описали, власти не хотят действительно, чтобы не было никого яркого на этих выборах, потому что яркий он за собой ведет людей, и он на себе концентрирует вот это самое недовольство. Да? Он становится таким знаменем.
1: Привлекает внимание.
0: Привлекает внимание. Возвращаясь к Надежде, да, при всем уважении к Борису Борисовичу, но в конце 2023 года его на федеральном уровне почти никто не знал. Ну вот он был таким ярким региональным подмосковным политиком. Вот одномандатный округ в Госдуме он вполне может выиграть. Да, он мог даже, наверное, побороться при должных ресурсах там, на губернаторский, за губернаторский пост, если бы деньги, да, нашел. Дорогая компания. Но все-таки на президентских выборах его, ну точно, у него узнаваемость была минимальная. И тут на тебе неожиданно достаточно было появиться. Но и здесь опасаются ровно того же. Появится кто-нибудь, я непредсказуемый, ну его. Лучше мы перестрахуемся, лучше или договоримся, чтобы не выдвигался, или если не понимают, то решим вот этими силовыми методами, да, такими юридическо-силовыми методами. Ну, чтобы на всякий случай ничего не было.
1: Большое спасибо за ваше разъяснение. Станислав Андрейчук, электоральный эксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». Мы, тем не менее, будем наблюдать за ходом этой избирательной кампании. Вдруг будет какая-то интрига еще впереди. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Будущее уже здесь. В развитии ИИ и робототехники.
5: В Алабуга политехе зовут на военную кафедру. В СУЗах ее убрали еще 7 лет назад. В Алабуге студенты-подростки собирают дроны для войны против Украины.
6: Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
5: Со школьного двора на фронт. В России растет число военных, погибших в возрасте 18 лет.
7: Вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться.
5: 4 учебных года военной пропаганды. Как Кремль продвигает войну среди детей и подростков.
8: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Пятый год продолжается полномасштабная война России против Украины. И, может быть, вы помните, уважаемые зрители, как мы где-то 4 года назад вызывали довольно-таки широкий спектр негативных эмоций, внедренные в школы разговоры о важном. Но с тех пор ставки сильно выросли. С высокой долей уверенности можно сказать, спустя 4 года после начала вторжения подавляющая часть студентов-бакалавриата в российских вузах застала начало большой войны еще в школах. 4 года, возможно, маловато для такой тотальной индоктринации, но достаточно, чтобы убедить связать себя на этом этапе жизни с Минобороны России. Российские независимые медиа с мая сообщают о первых погибших 2008 года рождения. Им было 14, когда началась большая война.
5: Де-факто эти люди не знали других президентов, кроме Владимира Путина. Вот об этом сегодня и поговорим. А начнем с частного случая. Печально известный Алабуга Политех, некогда витрина экономического прогресса, важная часть особой экономической зоны, теперь заманивает призывников на военную кафедру. Печально известен он кабальными условиями для студентов, обманом выписанных на работу по сборке дронов иностранцев, которые вообще не знали, куда и зачем они едут. И теперь приманка целится в призывников. Мой коллега Антон Сергеенко продолжит.
4: Будущее уже здесь. В развитии ИИ и робототехники. Но в реальный проект с самыми передовыми технологиями без опыта не возьмут. Присоединяйся к военной кафедре Алабуга Политех. Здесь опыт создается делом. Ты освоишь машинное зрение и искусственный интеллект. Твое резюме – реальные кейсы, а ты – востребованный профессионал. А еще ты поможешь стране.
9: Вот так. С апреля этого года Алабуга Политех заманивает призывников на новый формат службы под лозунгом «Отслужи срочку, работая с гераньями», выяснило издание «Тейн-Вариант». Участникам обещают ежемесячные выплаты до 305 тысяч рублей, обучение работе с беспилотниками и службу в составе 50-й отдельной бригады «Варяг». При этом заключать контракт якобы не требуется. Иван Чувеляев, пресс-секретарь фонда «Идите лесом», в комментарии «Новой газете Европа» заявил следующее.
10: То есть там просто все на доверии строится, типа «оставьте свои данные, мы с вами свяжемся и все расскажем». Замануха чисто на то, что человека убедят подписать контракт. Он придет, и когда в моменте будет подписывать, конечно, не будет сильно вчитываться. А даже если будет, то мало ли чего. Неважно, какой там контракт, добровольческий или недобровольческий. Расчет, как и в любых маркетинговых штуках, на убеждении.
9: Особая экономическая зона Алабуга в Татарстане задумывалась как витрина российской промышленности. Инвесторы, заводы, технологии и обещания тысяч рабочих мест. После начала полномасштабной войны название Алабуга стало ассоциироваться совсем с другим. Здесь наладили производство ударных беспилотников «Герань» по иранской технологии «Шахет». А вместе с этим объект превратился в одну из главных целей украинских атак.
11: Вот только сейчас завод «Алабуги» — это законная военная цель. Протокол Женевской конвенции о защите гражданских объектов гласит, что военные объекты — это объекты, которые, цитата, «в силу своего характера, расположения, назначения или использования вносят эффективный вклад в военные действия». И полное или частичное разрушение, захват или нейтрализация которых при существующих в данный момент обстоятельствах дает явное военное преимущество. Завод производства дронов под это описание подходит идеально.
9: Украинские беспилотники несколько раз долетали до особой экономической зоны, повреждая производственные корпуса. Алабуга известна не только производством дронов. Несколько лет назад здесь запустили образовательный проект «Алабуга Политех». Подросткам со всей России обещали бесплатное обучение, современное общежитие и зарплаты, которые для многих регионов фантастика, до нескольких сотен тысяч рублей.
12: Меня зовут Александр. Я учусь на втором курсе Алабуга Политех и уже зарабатываю 150 тысяч рублей в месяц. Спросите, как? Я работаю специалистом входного контроля на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Здесь сконцентрированы лучшие в мире технологии. Мы делаем большое дело для страны. Я планирую расти дальше. Мои родители гордятся мной.
9: Журналисты и бывшие участники программы рассказывали, что студентов привлекали к работе на предприятиях, связанных с военной промышленностью. Многие жаловались на тяжелый график, давление со стороны администрации и невозможность покинуть программу без серьезных финансовых последствий. Бесплатное обучение оказалось привязано к обязательствам, выйти из которых раньше срока было практически невозможно. А обещанная зарплата до 100 тысяч рублей доставалась лишь 5% работающих в Алабуге студентов. Так устроена в Алабуге система коэффициентов зарплат. Вот что говорила в интервью Идел Реалии мать одного из учащихся.
13: Когда в сентябре мы поступили, у нас три раза менялся договор. Шли на одну стоимость 500 рублей общежития, стало 1500. Все это вычитывалось из зарплаты 3500. Там везет каким-то единицам, и 600 человек, может быть, 100 куда-то вырулят. Остальные это просто... Они будто набирают так специально, используют в своих целях, а потом делают такие условия, чтобы дети отчислялись и выплачивали неустойки.
9: Сумма неустоек, по данным Идел Реалии, составляет около 200 тысяч рублей. Отдельная история – это реклама Алабуги у популярных стримеров и блогеров. Ролики были повсюду – на Твиче, в ТикТоке и в Ютубе. Молодым людям обещали карьеру в высоких технологиях и блестящие перспективы. Вот, например, известная стримерша под ником Фасолька рекламирует Алабугу.
14: Алабуга Политех у нас вот тут такая замечательная. Нажимаем – узнаем поподробнее, много информации, может быть, вы собираетесь поступать, может быть, вы как раз в том самом переломном моменте, когда думаете, какую бы профессию вам выбрать, и вы уходите после 9-го или же после 11-го. Вот, я думаю, вам это будет очень полезно, тем более, что именно в Алабуга Политех вы можете... К счастью, одновременно получать как обучение, так и навыки чуть ли не с первого курса.
9: Когда площадки начали блокировать подобную рекламу, часть дали назад. Они утверждали, что не понимали, почему их ролики сочли нарушающими правила. Некоторые заявили, что в случае разбана рекламы Алабуги не будет, но не потому, что раскаялись.
8: А в студии «Радио Свобода» главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Иван.
8: Ну вот в широком смысле вербовку студентов я хочу еще немножко позже обсудить, пока вот сфокусироваться на Алабуге. Из любопытного, в каком-то смысле получается, что случился провал такой массовой вербовки студентов именно вот в этот СУЗ, и они сменили тактику. Ну, хотя бы к нам на ВПК приходите, хотя бы от армии получите. Как бы не будет необходимости жить в казарме и так далее. И явные условия будут, конечно, совершенно другие. О чем это говорит в первую очередь? Вот такая смена тактики, как вы думаете?
15: Ну, я пока не вижу смены тактики, потому что Алабуга привлекает на работу в том числе несовершеннолетних. Пока на войну у нас несовершеннолетних как будто бы массово не отправляют, хотя вот зафиксирован недавно один случай в Псковской области, когда парня, не дошедшего еще до 18 лет, там несколько недель пытались заставить подписать контракт обманом. А при этом параллельно все наши университеты и Министерство обороны регулярно предлагает молодым людям записываться в некие беспилотные войска, которые совершенно безопасны, в которых ты будешь как будто бы играть скорее, чем что-то делать. Вот сейчас Галустян к этой рекламной кампании подключился на встрече с Путиным, когда он объявил новое популярное ТВ-шоу «Битва дронов», где он будет. Только что вот ТАСС распространил видеозапись неким студентам, который прямо в окопе заочно учится в Уральском университете и закрывает успешно все курсовые. То есть они не оставляют. Я думаю, что вот эта людоедская идея, что страшновато объявлять мобилизацию, но мы будем вычерпывать и выдавливать людей вот так поштучно из университетов, в частности, из вузов российских, она не оставляет умы и начальства от образования Министерства обороны.
8: В таком случае, стала ли Алабуга такой витриной теперь уже, по сути, отношений российской власти с молодыми людьми?
15: Ну, Алабуга тоже продолжает активно рекламироваться. И действительно, логика здесь очень простая. Вот этот парень, который выступал на видео, который рассказывал, что он на втором курсе зарабатывает 150 тысяч рублей, хорошие деньги для страны с медианным уровнем дохода там, в 50-60 тысяч, замечательный карьерный рост. Я даже себе представил, что этот молодой человек будет делать со своими деньгами. Ну, наверное, он что-то там, не знаю, родителям поможет, да, там бабушке с дедушкой поможет. Наверняка очень хороший молодой человек. И в конечном итоге iPhone себе купит. Вот, и получается, что это такой размен, ты создаешь орудие для убийства, тебе за это платят больше денег, чем в среднем на нашем нищем рынке труда. И после этого ты получаешь какой-то доступ, ну, каким-то условно лакшери предметам, и всем показываешь, какой ты классный, какой ты крутой. Это действительно большая витрина. Я думаю, что это также работает как для взрослых, как для людей там 35+. Основной контингент наемников в российской армии – это мужчины, которые себя не нашли в жизни, у которых нету профессии, нету постоянной работы, которые как-то себя тоже не очень высоко оценивают, но такие неудачники, говоря прямым языком, которые идут на войну, потому что это способ быть настоящим мужчиной, в кавычках, и выиграть в этих голодных играх. Вот, а начинать к этому готовиться можно, в принципе, на уровне Алабуги.
8: Насколько это эффективно? То есть понятно, что есть вот такая вот реклама, которую мы продемонстрировали, которая в лоб, где такой вот студент, школьник, отличник, да, чуть ли не с листа считает, рассказывает, как им гордятся родители. Я, честно говоря, сомневаюсь, что это очень большая уж мотивация. Такая эта фраза «гордятся родители». Но ведь есть вторая сторона, попытка распространить эту информацию через TikTok, через стримы конкретных блогеров, которые весьма популярны именно у этой аудитории в районе 20 лет. Более того, вот мы упоминали Александра Штефанова, его цитировали в нашем сюжете, он рассказывал, что и ему
5: прилетало предложение, они даже не перепроверили, что его аудитория уж точно не вполне соответствует как бы конкретно целям Алабуги и вряд ли бросится как бы подписывать и вступать, как бы поступать туда. Как вы думаете вообще, с чем была такая связана активность? Бешеные деньги совершенно, без раздумий каких-то. И вообще, что это говорит о заинтересованности со стороны абитуриентов в поступлении?
15: Ну, это же такие так называемые вот эти как-то карманные excellence, да, значит, когда вроде Сколково для военных подростков, для подростков, которые нужно индоктринировать. То есть государство целенаправленно берет какую-то одну точку и начинает на нее давить и всем рассказывать, что через эту точку вообще, там, не знаю, мир меняется к лучшему, и Россия способна производить больше дронов. Наверняка есть множество менее популярных производств в военных, в которые такие рекламные деньги не закачиваются, а здесь, видимо, правительство Татарстана и, наверное, федеральные какие-то органы, они вот решили из этого сделать выставку. Раньше у нас регионы хвастались своими там достижениями в разных технологических инновациях, но теперь пришлось вот Алабугу перепрофилировать под военные задачи. Насколько это эффективно оценить довольно сложно. С одной стороны, мы видим, что в России производство военное, разумеется, не останавливается и идет. То есть они находят работников и для этого производства, и для других. С другой стороны, сам тот факт, что очередей на самом деле на эти предприятия нету, и в России по-прежнему, в общем, есть серьезная нехватка рабочих рук, и им же приводится завозить еще мигрантов из разных стран, таких довольно экзотических, для России, для того, чтобы тоже в этом производстве участвовать. И тоже были случаи обмана этих людей, которых на большие деньги приглашали работать в Алабугу. Показывает, что, в общем, все-таки проблемы с рынком труда с этой стороны есть, что он, в общем, исчерпан этой войной и этим ВПК.
5: Ну и вообще вот, по крайней мере, в рекламе так звучало, военная кафедра. Но я вот перепроверил, это архаизм, ведь еще в 2019 году аж вступил в силу закон о том, чтобы эти самые военные кафедры, во-первых, переделать в так называемые военные учебные центры вместо военных кафедр, а во-вторых, в эту схему уже не входили специальные учебные заведения, это все оставили только для высших учебных заведений. Угу. В этом случае получается ли, что Алабуга то ли внезапное исключение, аж настолько это важный проект сам по себе, настолько важна работа и привлечение туда кадров, либо это, ну, тут на всякий случай, разумеется, и учитывая комментарии правозащитников, начинаешь подозревать обман тоже заведомо. Вот как вам кажется, что здесь сыграло первоочередную роль, учитывая, что, исходя из закона от 2019 года, Алабуга не может держать военные кафедры в том или ином виде?
15: Я бы скорее подозревал, что здесь есть элементы мошенничества, так же, как нам рассказывают вот родители этих подростков, что если ты там не доучился до чего-то, какие-то нормативы не сдал, то с тебя требуют деньги назад вернуть, хотя ты так вроде бы здорово зарабатывал, тоже у вас об этом в сюжете было. Я думаю, что здесь тоже идея в том, что нужно, ну, либо туда, либо эти люди будут работать и делать что-то полезное для ВПК, либо все-таки контракт подпишут, да, военная кафедра – это красивая вывеска, которая дополнительно приманивает людей в качестве якобы защиты от контракта с Минобороны.
5: Ну и перед эфиром мы поговорили с Татьяной Лазаревой, это блогерка, экс-телеведущая. Сейчас она ведет проект, такой образовательный проект о помощи детям, оказавшимся в эмиграции. И мой коллега Артур Давлешин спросил Татьяну, а вот что делать родителям, если, например, приходит ребенок и говорит, а я хочу поступить в эту самую Алабугу, зарплата потрясающая, условия шикарные, как с ним разговаривать? Давайте послушаем.
7: Ну, здесь важно, конечно, родителям находить на подростков побольше времени и побольше с ними разговаривать. И если подросток приходит с вопросом каким-то, неважно каким, первым делом вы должны этот вопрос адресовать к нему. А как ты думаешь? А что ты думаешь? Или там, если он уже решил, то давай обсудим, если ты решил. И вот здесь как раз, вот давайте вспоминать, что такое критическое мышление, давайте вспоминать про кругозор, про то, что родителям, вообще говоря, нужно было позаботиться, может быть, чуть раньше, чем когда он уже пришел и сказал, я поступаю в военное училище, и сказать ему, что мир, вообще говоря, огромный, общение может быть разным, способы общения могут быть разными, и выборы совершенно безграничные у тебя. Да, и кругозор твой сейчас уже, посмотри, какой большой, а есть еще кроме этого вот это и вот это. Но еще раз повторюсь, это большой труд и большое усилие, но оно того стоит.
5: Ну и теперь давайте чуть шире картину возьмем, оторвемся от Алабуги, посмотрим на другие учебные заведения страны, и не только, кстати, высшие, не только средние. Мой коллега Дмитрий Новиков расскажет, как выстраивалась система пропаганды и для детей, и для подростков, и к чему она пришла за последние 4 года.
16: Фестиваль дронов в стенах Высшей школы экономики в Москве провели в годовщину российской агрессии против Украины 24 февраля. Здесь же можно было подписать контракт с Минобороны России. Теперь тем, кто хочет стать студентом вышки, если они не проходят на бюджетные места из-за недобора нескольких баллов, предлагают зачислить в ВУЗ. Но для этого требуется заключить контракт с Минобороны на один год. Мол, когда контракт завершится, студенты обещают перевести на любую другую учебную программу. Только вот контракты по указу Путина продолжают действовать до окончания периода частичной мобилизации, а она не отменена.
17: Другого варианта у вас не будет. То есть 24 числа, это будет 24-25, это будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как неуспевающих, а вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат. Но это не мы, это система сообщает. Как только мы вас отчисляем, он попадает в систему АИС, она связана с военкоматом, они сразу нас смотрят. Мы очень тесно с военкоматом работаем, очень тесно.
16: С февраля в вербовке студентов на фронт участвуют и военкоматы, и сотрудники некоторых вузов и СУЗов, как в Анжеро-Суджинском политехническом колледже на этой аудиозаписи. В апреле издание «Гроза» насчитало 269 вузов и колледжей, в которых рекламировали службу по якобы специальному студенческому контракту. Особенно настойчиво контракт предлагали подписать тем, кому грозило отчисление в обмен на пролонгацию учебы. Сейчас в аудиториях учебных заведений те, кто в большинстве своем застал войну еще в школе, где с самого начала войны продолжается милитаристская пропаганда. Дети в России танцуют войну. Школьники изящно изгибаются на фоне документальных кадров боевых действий российских войск в Украине. Все это происходит на фестивале молодых исполнителей в Сочи. На экране танки, самолеты и Путин.
18: Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
16: Подмосковный поселок Обухов. Российские подростки в камуфляже показывают приемы с автоматами ко дню православной молодежи. Воспитанники местного военно-патриотического центра выступают в храме у алтаря. Обращение со стрелковым оружием российских детей и подростков теперь обучают под контролем военнослужащих. Это кадры с военной базы в городе Кант. Июль 2026-го. Подготовку проходят юные члены движения «Юнармейцы» подконтрольного Министерства обороны.
19: Ура! Ура! Ура!
16: Пропаганда военного патриотизма идет через игры, кружки и соревнования. После начала полномасштабного вторжения в Украину война стала частью школьной и внешкольной среды.
20: Милитаризация, любая, в любом виде милитаризация детства, милитаризация школы, а сейчас уже там дошло до детских садиков, да, насколько я знаю, и вузов милитаризация, это ничему хорошему не приводит в конечном итоге. Она приводит к тому, что меняется мышление, появляется мышление осужденной крепости.
16: Начиналось все с уроков о важном для школьников. Сейчас военизация докатилась до детских садов. Некоторые директора вводят в школах военно-строевую подготовку уже по собственной инициативе. Дети плетут маскировочные сети, как им объясняют учителя, в помощь нашим военным на фронте. А это уже дошкольные войска. Детсадовцев и учеников младших классов то в одном, то в другом российском городе переодевают в военную форму и отправляют маршировать на 9 мая.
21: Гаубицы, самоходные, артиллерийские установки и даже истребители. Здесь все почти как на Красной площади, только в миниатюре.
16: Дело не ограничивается идеологической агитацией. Российские власти пытаются встроить детей и подростков в инфраструктуру реальной войны через кружки, техническое образование, работу на предприятиях ВПК и прямую вербовку. По данным журналистов «Инсайдер», сотни тысяч российских школьников могли быть вовлечены в программы, связанные с разработкой и тестированием беспилотников. Формально это подавалось как технические кружки и образовательные проекты. За участие в таких программах школьникам обещают дополнительные баллы к ЕГЭ и перспективы работы в государственных корпорациях.
20: Тот масштаб пропаганды, с которым мы сталкиваемся сейчас, он никогда не был доступен в истории человечества. Я имею в виду технические средства для психологической обработки людей, которые мы имеем сейчас, никогда ранее доступны не были.
0: в таком объеме и масштабе. И нам еще предстоит увидеть результат этого.
1: Все больше становится тех, кто родился и умер при Путине. Издание «Важные истории» сообщает о погибшем на войне Никите Малышеве, 2008 года рождения. Малышев заключил контракт на следующий день после своего 18-летия. Как отмечает русская служба BBC и «Медиазона», к середине июня на войне погибли как минимум 200 российских военнослужащих в возрасте 18 лет.
8: И вот об этой пропаганде мы также поговорили с Татьяной Лазаревой. Вот ее мнение.
7: Когда война сразу входит в неокрепший мозг, который только складывает свою картину мира как уже являющейся нормой, вот это, конечно, было бы здорово, если бы они сделали это, я говорю в кавычках, разумеется. Слава богу, что у них это не получилось. Потому что, в принципе, в подростковом возрасте, конечно, человеку очень важно определяться, кто ты. И вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться. Не нужна дополнительная мыслительная работа. Ты защищаешь, ты защитник, ты герой, ты часть большого сообщество для подростка – это уже во, достаточно вполне. Поэтому, конечно же, вот когда на это, на все действуют и влияют, то это очень-очень страшно. Мы не можем предложить простые решения. Это с нашей стороны очень большой подвох. Нет простых решений в жизни. В подростковом возрасте это кажется такой трагедией. Кажется, что если вот ты сейчас сделаешь вот этот выбор, это на всю жизнь. Нет, выборы сложные, непростые, и мы не должны обманывать детей, говоря им как пропаганда, что типа ты вот будешь защитником Родины, и все. Нет, мы не должны говорить, что выбор сложный, что ты разный. Напиши, пожалуйста, есть куча там этих всяких упражнений, напиши 50 ответов на вопрос «Кто я?». Хорошо, ты защитник Родины, еще 49, ты кто? Не надо ловить детей нам, ответственным за них, взрослым, на простые какие-то подачки. Это пусть делает пропаганда. Это очень легко и просто. Мы тут в данный момент, в данном случае, не должны искать простых путей, к сожалению.
8: А в прямом эфире тему продолжим с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, ну вы вот уже упомянули, что вот дроны, например, эти войска БПЛА преподносятся как некоторая такая игра. Происходит, по сути, геймификация вообще-то войны, вообще-то убийства людей потенциального. Но судя по этим кадрам с детьми и в юнармии, и вот на этих военных сборах, это же тоже некоторая такая, ну как экзорница, что ли. Как здесь одно от другого отделить, во-первых? Во-вторых, насколько это, в принципе, такая рабочая, эффективная история по милитаризации, что ли, детей? Насколько после вот этой игры можно окончить школу, вырасти и продолжить вот это играть дальше, но уже по-настоящему?
15: Ну, мне кажется, это буквально самая страшная вещь в истории страны, по крайней мере, за много десятилетий, если, наверное, не брать 30-е годы, когда Советский Союз тоже готовился к агрессивным войнам и вел их, да, там финская война, там вторжение в Польшу и так далее на первом этапе Второй мировой войны, то на самом деле никогда, мне кажется, такой накачки милитаристской одновременно с агрессивными войнами в таком объеме просто не было. Ну, то есть можно сравнивать с войной в Афганистане, но кажется, что там масштабы были совсем не те. Там все-таки всему обществу не предлагалось перестроиться под задачу ограниченного контингента интернациональных войск. Поэтому это, конечно, очень серьезное такое повреждение, я бы сказал, ну, просто причинно-следственной связи. Тогда нам говорили, что там миру мир, и лишь бы не было войны. А сейчас детей пытаются действительно с детского сада учить чему-то прямо противоположному. Я, с одной стороны, думаю о том, что, как и всегда, когда есть попытка такой массовой индоктринации, и в истории нашей страны так регулярно случалось, есть отторжение от этой индоктринации. Так, ну, попытки индоктринации в Российской империи не привели к тому, что Российская империя сохранилась, а наоборот, люди, которые вроде бы должны были читать закон Божий, в итоге, да, устроили русскую революцию. С другой стороны, вроде бы все участники событий перестройки 91-го года, они все учились в советской школе, и они должны были быть верными ленинцами. Но тоже что-то не сработало. И я уверен, что с точки зрения перспектив путинизма закрепиться и остаться надолго, на десятилетия, никаких гарантий эта индоктринация не дает. Но вещь, может быть, здесь более важная и более глубокая, заключается в том, что молодые люди все равно учатся определенным, ну, как бы паттерном мышления. То есть если мы себя спросим, как стала возможна война против Украины сейчас, то, по крайней мере, один из ответов будет заключаться в том, что, конечно, она стала возможной в результате советских империалистических, таких в советском стиле, паттернов мышления и про Украину, и про наших соседей, и про милитаризацию, которая была в Советском Союзе. Когда люди начинают... Ну, простой пример. Путин – это результат индоктринации. То есть его безумные исторические концепции, его желание рассказывать про половцев – это его травма советской школы, которую он потом через школу КГБ, в свою очередь, принес к тому, что он теперь тоже субъект истории. Все остальные объекты якобы, а он субъект. Вот. И в этом смысле, мне кажется, довольно, довольно зловещая вещь с этой индоктринацией заключается в том, что она Путина-то не спасет, видимо, но при этом она может привести к тому, что в будущем повторятся нынешние события в каком-то виде. То есть опять люди будут искать, кто виноват в том, что с нашей страной так обошлись, хотя виноваты те, кто эту войну начал. Кто виноват, что у России не получилось, кто виноват, что мы не такие богатые, что нас никто не любит. И на этом фоне, вот из этой почвы индоктринации, вырастут новые ультранационалисты и новые сторонники войны. Вот то, что сейчас готовится. То есть это такая, действительно, такой прогноз, который действительно, как вы сказали, самосбывающийся.
5: Да? Бомба заложенного действия в сторону реваншистов, вот этого вот Веймарской республики и так далее.
15: Я думаю, что буквально вот эта штука, то есть когда люди будут пытаться объяснить, почему Россия не самая, там, не знаю, развитая страна мира, и вообще в число развитых не входит, и почему у нас все не так, все хорошо складывается и с экономикой, и с образованием, будут приходить раз за раз люди, политики-популисты, которые будут апеллировать вот к этой индоктринации как базе, которая осталась как бы в прошлом, и будут пытаться говорить, что вот мы должны на этих лозунгах снова прийти и восстановить справедливость, отомстить нашим врагам. А кто наши враги, вот вы как раз в юнармии тогда и узнали.
5: Кирилл, большое спасибо. Особенно спасибо. Приятно было поговорить именно вживую в студии «Радио Свобода». С нами был Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа». Мы подводили, ну, такие промежуточные итоги этих 4 лет индоктринации и детей, и подростков. На самом деле намного шире этот процесс происходит. По разным слоям общества и разные подходы происходят время от времени. И, уважаемые зрители, важное объявление. Наша команда программы «Лицом к событию» уходит в отпуск. Мы с вами увидимся в следующий раз аж 4 августа. Обратите, пожалуйста, на это внимание. В эфире телеканала «Настоящее время» будут повторы наших лучших передач, в том числе, я полагаю, сегодняшняя передача к этому имеет отношение. На радио примерно такая же получается у нас с вами схема. И о новых событиях расскажем вам уже в августе. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день.
6: Добрый день.
5: Давайте поговорим сегодня о социализме, который, судя по опросам, становится популярнее в Америке, по крайней мере, среди молодежи. И я понял, что я про социализм думаю в терминах, которые усвоены еще, видимо, в советское время. То есть это что-то нет частной собственности и вот что-то такое. Но, очевидно, в Америке речь идет о чем-то совершенно другом, и есть европейская модель социального государства. Однако в Америке, кажется, ко всему этому относится с гораздо большим подозрением, и хотел бы для начала попросить вас разъяснить, что такое социализм и в чем отличие американского взгляда от европейского и тем более советского.
6: Конечно, в Америке нет единого взгляда на то, что такое социализм, но вот для... Если пытаться понять, что люди имеют в виду, когда произносят социалистические лозунги, то можно несколько вещей заметить. Одна вещь, что много людей, особенно молодых людей, особенно вот новое поколение, они хотели бы больше социальной защиты, больше социальных гарантий. То есть, чтобы действительно там были и государством предоставляемые детские сады и ясли, чтобы было еще больше государственной страховки, чтобы была, возможно, единая медицинская страховка. Ну, то есть, как бы даже не сказать, что вот эти люди, я бы сказал, большая часть людей, произносящих лозунги о социалистах, она требует какого-то радикального изменения американского образа жизни. Они требуют не радикального изменения образа жизни, а получения большего количества социальных благ. Ну, то есть на практике, можно сказать, вот если это переводить на требования, как это можно сделать, они хотели бы, чтобы богатые, чтобы верхний средний класс американский платил больше налогов, и это перераспределялось с помощью разных социальных программ, с помощью расходов на инфраструктуру, там, не знаю, на государственные образовательные программы, чтобы этого просто было больше. Есть некоторый, как бы сказать, дальний угол, экстремальное крыло социалистов, которые вот действительно говорят про отъем собственности, государственное управление собственностью, такое регулирование, при котором правительство действительно решает, что, где, как делать. Но это все-таки экстремальная часть спектра. Это не то, кто как бы является, не знаю, массовым сторонником социализма в Америке. Но при этом их голоса бывают часто слышны громче. Ну и кроме того, конечно, все республиканцы, они пытаются показать, что вот это экстремальное крыло демократической партии, это и есть демократическая партия. То есть каждого кандидата от демократической партии по всей Америке, даже там на юге, там, где нет никаких социалистов, его или ее обязательно привязывают вот каким-то довольно безумным левым кандидатом, который будет сейчас там баллотироваться в Нью-Йорке в Конгресс.
5: Праймерис в Нью-Йорке породили нечто крестового похода против коммунизма. По крайней мере, это звучит так немного в устах президента Трампа. Я напомню для аудитории, что в июне на праймерис Демократической партии в штате Нью-Йорк перед выборами в Конгресс победили поддержанные Захраном Мамдани, мэром Нью-Йорка, кандидаты, которых описывают, так же, как и его, как демократических социалистов. И это напрягло не только республиканцев, это напрягло и центристов-демократов, потому что они считают, что это проигрыш на всеобщих выборах. А Трамп просто заговорил об угрозе коммунизма. Я зачитаю две цитаты из него. «Коммунисты начинают действовать. Я долго этого ждал и готовился к этому. Быть коммунистом легко, достаточно сказать. Я вам все дам. Но это значит, что вы отнимаете это у тех, кто это заслужил». И другая цитата. «Сейчас в нашей стране наблюдается возрождение коммунистической угрозы, в том числе со стороны новоприбывших, которые разделяют идеи, полностью противоречащие нашему образу жизни и нашим великим успехам. Это не просто политические разногласия, вроде спорта, о налогах или регулировании. Коммунизм – смертельная угроза американской свободе». Я пытаюсь понять, выборная логика, она такая, это выгодная позиция или невыгодная? То есть бороться с коммунизмом – это выгодно для республиканцев, а бороться за социализм – это выгодно для демократов?
6: Любого республиканца, конечно, выгодно бороться с каким-то экстремизмом. Если республиканскому кандидату, любому республиканскому кандидату, удается каким-то образом показать, что ее или его соперник – это экстремист, это человек, у которого радикальные взгляды, человек, из-за которого тебе, избирателю, придется поменять свой образ жизни, это вот самое лучшее, что можно сделать на выборах. Это убедить избирателей, что твой оппонент – это экстремист в каком-то смысле, что он поменяет твою жизнь радикально. И поэтому республиканцы все это пытаются сделать. Мне кажется, что когда мы вот слышим эти слова президента Трампа, которые вы только что цитировали, я вот слышу в этом сразу две вещи. Во-первых, я слышу политика очень мощного, который уже выигрывал выборы и помогал своим, тем, кого он поддерживает, выигрывать выборы, потому что видно, как он связывает разные темы, там, нелегальную миграцию, свой конек, вместе с темой перераспределения, то, что нужно там, скажем, богатому крылу республиканской партии, потому что им не хочется платить более высокие налоги. Вот эти вещи он связывает, и в то же время я также слышу человека, который явно сформировался в 60-е, 70-е годы, и просто он как-то даже вот в эти современные слова добавил риторики и терминологии прямо как будто из избирательной кампании Рональда Рейгана в конце 70-х.
5: Это, собственно, предмет моего вопроса. Я не понимаю, насколько вот эта риторика, она по-прежнему актуальна для нынешней политической борьбы. Я посмотрел на опросы. Собственно, вся история с социализмом, она в известной степени подстегнута недавним опросом Института Като, который произвел на многих впечатление. Большинство поколения Gen Z, то есть тех, кому сейчас 18-29 лет, больше нравится социализм, чем капитализм. 53 против 45%. Понятно, что с возрастом и ростом благосостояния эти предпочтения сдвигаются, но я посмотрел и другие опросы, и выглядит так, что уверенность в капитализме в Америке снижается. Wall Street Journal пишет, что чуть менее половины американцев считают, что капитализм работает хорошо по сравнению с 60% 10 лет назад. И похожий тренд у Гэллопа. Можете это прокомментировать? То есть нынешняя американская модель, о которой говорит Трамп, она разочаровывает теперь?
6: Вот мне кажется, что те люди, я как раз смотрел на эти результаты опроса центра Катон, что те люди, которые вот здесь говорят про социализм, они вовсе не имеют в виду социализм советского типа, они не имеют в виду то, что там президент Трамп пытается им приписать. Они имеют в виду именно существенное расширение вот в нынешней Америке, в нынешней системе, существенное расширение социальных гарантий. Люди хотят по-прежнему работать там, в Силиконовой долине, в быстро живущей и развивающейся динамичной экономике, но они не хотят жить в такой ситуации, что есть риск увольнения. И потому что интересно, что вот это нынешнее поколение Gen Z, они в сущности через волну, кризис такой, в котором была бы массовая безработица, не проходили. Потому что единственный такой кризис последних лет, за последние 15 лет, был во время ковида, когда там выплатили сразу огромные пособия, экономика начала восстанавливаться очень быстро. Да, то есть вот такого, как была Великая депрессия, такого, как был, когда лопнул пузырь доткома, и тем более такого, как рецессия, которая была после 2008-2009 года, когда рынок труда восстанавливался долго. Вот этого люди, поколение Gen Z, не видело. Тем не менее, оно его очевидно боится. И вот мне кажется, что в этих опросах вот это ответ про социализм, они имеют в виду под социализмом именно то, что вот ты не можешь работу потерять, а не то, что у тебя все принадлежит государству, ты стоишь в огромных очередях и там записываешься на машину, которую получают через 5 лет, как было в Советском Союзе.
5: Существует разница между тем, как воспринимают социализм в Америке и в Европе. И я помню, такие были обсуждения, что какой-нибудь американский политик вроде Сандерса, он в Америке воспринимается радикалом, а в Европе, ну, обычный какой-то социал-демократический политик.
6: Да, когда Берни Сандерс говорит про то, что колледж, то есть бакалавриат университета, должен быть для всех бесплатным, по европейским меркам, по континентальной Европе в этом нет ничего и близко радикального, а по американским это довольно радикально.
5: Но кажется, что именно общество воспринимает подобные социальные блага, основанные, конечно, на перераспределении налогов, чем-то радикальным. Вот мне хотелось бы поговорить чуть-чуть про вот это сущностное отношение американского общества к образу жизни, как, о котором говорит президент Трамп. То есть у тебя неограниченные возможности, но они, как бы их обратная сторона, то, что с тебя налогов не берут, но и ты как бы сам по себе получаешься. То есть ты сам кузнец своего счастья.
6: Я вот не уверен, что основная разница тут чисто идеологическая, потому что идеология, она важна. Но есть некоторая фундаментальная разница между Америкой и богатыми странами континентальной Европы. И эта разница в том, что Америка богаче, там ВВП на душу населения на 15-20% больше. Тем не менее, это не такая уж большая разница. А большая разница – это то, что это страны с гораздо более равномерным распределением имущества и доходов по сравнению с Америкой. Америка – это страна, которая одновременно очень богатая в среднем и при этом очень-очень неравная. Понимаете, в стране, в которой есть большое равенство, в ней в каком-то смысле ставки налога не так уж и важны. Если у всех примерно одинаково, то если ты платишь 90% в виде налогов, и тебе возвращается примерно столько же за счет того, что всем достается одинаково там, каких-то общественных благ, то ты как бы так на так остаешься примерно в балансе. В Америке это не так. В Америке высокая ставка налога – это значит, что одни платят много, другие много получают. И вот это задает очень большой политический раскол и раздел. То есть тут дело не в том, что американцы как бы фундаментально, хоть какие-то американцы, что они фундаментально против того, чтобы у людей были социальные блага. А есть много американцев, которые против того, чтобы платить за предоставление социальных благ другим. А в Европе этого нет, потому что все, можно сказать, все платят за себя. Это очень сильное упрощение, но это вот как бы экономический фундамент вот этого идеологического разногласия.
5: Но если сейчас мы видим в опросах, что доверие к капитализму, и тогда стоит так понимать, что это речь идет вот об этом устройстве общества. Если доверие к капитализму чуть-чуть падает, а к социализму чуть-чуть растет, особенно среди молодых, означает ли это, что как бы отношение общества вот к этому мироустройству американскому меняется? И означает ли это, что президент Трамп, когда он ведет в таком виде дискуссию о борьбе с коммунизмом наступающим, он на самом деле теряет в каком-то смысле электоральную поддержку, потому что меньше людей отвечают на это, чем прежде.
6: А президент Трамп победил на выборах 2024 года. Появилось республиканское большинство в Конгрессе и Сенате, в Палате представителей и в Сенате. И это большинство провело законопроект по значительному снижению налогов и значительному снижению социальных льгот. Впервые были существенно урезаны обещания, связанные с медицинским обслуживанием бедной части населения. То есть пока что мы видели, пока что вот там за два года из того, что произошло, мы видим движение от социализма, а не к социализму. То есть опросы опросами, но возможно, что это всего лишь реакция на то, что последним действием, как бы серьезным действием в этой сфере было уменьшение социализма, а не увеличение.
5: А может это означать, что через два года будет в полном разгаре президентская кампания 2028 года, и там будет как бы тогда обратное движение к социализму с точки зрения, то есть демократы поставят это как одну из главных, один из главных пунктов программы и будут на нем пытаться победить?
6: Ровно то, чего боятся сейчас стратеги демократической партии. Что внутри демократической партии будут номинированы и в Конгресс, и потом на уровне кандидатов в президенты будут номинированы такие кандидатки и кандидаты, которые для демократической партии, там за них есть половина, кто в демократической партии, но которые очень далеки от среднего избирателя на общих выборах. Да, вот это в каком-то смысле основной страх вменяемых демократов. И потому что вот те люди, которые хладнокровно и здраво смотрят на то, что было в 2024 году, были люди, которые сразу сказали, что в первый же момент, когда стало ясно, что Камала Харрис становится кандидаткой, что это просто человек, который слишком левый. Это человек, который выиграл выборы в Калифорнии, выиграл с большим преимуществом, но на уровне всей Америки, которая гораздо более правая, чем Калифорния, эта кандидатка слишком левая. Там могла, она могла проявить какую-то невероятную гибкость, отказаться от своих предыдущих позиций, сдвинуться вправо, как говорят стратеги. Но она, однако, этого не сделала. И вот так же и про 28-й год. Да, есть шанс, мне кажется, есть серьезный шанс, что Александра Окасио-Кортес, например, будет умеренная экстремальная социалистка из Нью-Йорка, или там, экстремальная социалистка из Нью-Йорка, очень сильно старающаяся выглядеть как умеренная, что она будет кандидаткой от Демократической партии. И очень большой шанс, что тогда средний, медианный американский избиратель скажет, нет, это для нас слишком лево, и поддержит республиканцев.
5: Есть же еще и представители Калифорнии, фронтраннеры Демократической партии, это и Харрис, и Ньюсом, и они все очень левые, прогрессисты. Кажется, что за этим стоит какое-то движение не просто внутри партии, а движение и избирателей.
6: С одной стороны, это правильно. С другой стороны, посмотрим. Потому что вот такие страхи, они возникают в каждый раз. Если, например, вспомнить избирательную кампанию 2020 года, казалось бы, Берни Сандерс

0: эту угрозу, которую вы описываете, они ее прекрасно видят, они понимают, что пойти с Гэвином Ньюсомом на президентские выборы – это очень, очень рискованный шаг, и, соответственно, будут стараться с этим бороться. Но мы видим еще на праймерис демократических, уже, которые начнутся, существо кампании начнется, мне кажется, в ноябре, сразу после окончания выборов в Конгресс 2026 года, что будут кандидаты, будут стратегии, которые будут объяснять избирателям, убеждать демократическим избирателям, что нельзя назначать слишком левого кандидата. Вот, например, сейчас есть перспектива реальная, что в Мичигане демократические избиратели номинируют Эль Саеда, довольно леворадикального кандидата в Мичигане в Сенат. Он пролетит на сенатских выборах, потому что он действительно выглядит слишком левым. И вот если он пролетит, все будут говорить про него. Вот посмотрите, вот что бывает, когда слишком прогрессивный кандидат номинирован. Вы хотите, чтобы был, чтобы в результате избрали республиканца? Вот это будут говорить.
1: Я читал, что некоторые сравнивают это с тем, как в республиканской партии появилась чайная партия, то есть такое крайне правое либертарианское движение. И говорят, что то, что делают прогрессисты в демократической партии, тоже ее раскалывает и приводит к ее поражению на всеобщих выборах. Вы согласны с этим? В этом есть?
0: Я согласен, что экстремальные крылья партии, вот в частности сейчас экстремальное крыло демократической партии, оно движется людьми такого фанатического склада, который мало, как бы, для них им не важно, что Камала Харрис проиграла Дональду Трампу. Да, вот мы знаем, что, например, конгрессменка из Мичигана Рашида Тлаиб, она не поддержала Камалу Харрис, потому что якобы это такое же зло, как и республиканцы. Да, вот это крыло, которое просто давит свою идеологию, они могут быть не очень большими, но они даже не сколько раскалывают партию, сколько оттягивают у нее очень важные голоса.
1: Но, с другой стороны, важно, чтобы в партии был какой-то энтузиазм, был подъем. И сейчас очевидно, что вот этот подъем, он связан именно с прогрессистским крылом, с этим движением и требования социализма.
0: Я вижу и другие вайбы, потому что, вот, например, если посмотреть, что сопровождается, с какой скоростью распространяются рилсы, с каким количеством лайков и просмотров сенатора Джона Ассофа из Джорджии, сенатора абсолютно, абсолютно центристского, которого никак не привяжешь ни к какой левой повестке. То есть он просто по меркам демократической партии, он правый внутри демократической партии, он центрист на всем американском спектре, и энтузиазма довольно много. То есть я бы сказал, что внутри демократической партии вот сейчас видна такая же поляризация, как во всей Америке. То, что действительно очень слышно самое левое крыло, и также очень слышно самых центристских кандидатов. Но есть еще одна динамика. Вот посмотрите на Александра Окасио-Кортес. Да? Это человек, который пришел в Конгресс как молодая революционерка. Это, может быть, революционерка не в смысле, что коммунистическая революция, но она воевала с демократическим руководством, там, со спикером Пелози, почти с таким же энтузиазмом, как с республиканцами. Тем не менее, с тех пор ее позиции значительно изменились. Она поменяла риторику во время последних избирательных кампаний. Она популярный человек. Она ездит по всей Америке, поддерживая разных центристских кандидатов, и находят такие слова, чтобы помогать им и в тех штатах, в которых нет таких особенно левых демократов. И вот она, мне кажется, серьезно воспринимает перспективу, что нет смысла становиться кандидаткой от демократической партии, если тебя на общих выборах не будет шансов из-за того, что тебя воспринимают как экстремиста. Мне кажется, она вот серьезно этим занимается.
1: Ну, может быть, это даже такая иллюстрация того, как с возрастом люди

0: центреют.
1: Ну, какой возраст ей сейчас, типа 36, 38?
0: Ну, постепенно, ну, да, вот так вот постепенно и центреют. Но я не...
1: Постепенно она пытается заменить Берни Сандерса, которому под 80.
0: Это правда. Знаете, как многим, я думаю, выходцам из Советского Союза, мне всегда вот интересно, поскольку много полемики всегда вокруг Америки, что многие говорят, вот там, это действительно коммунисты, они пытаются угробить Америку и уничтожить вот то, что, собственно, создает чудо Америки. И я решил посмотреть на ту программу, те программы, которые были в последнее время у демократических политиков, чтобы понять, вот это имеет хоть какое-то реальное отношение к тому социализму советского типа, к которому мы когда-то были свидетелями. В частности, Грэм Платнер, закатившийся теперь окончательно звезда демократов в Мэйне...
1: Мы этот запад не назвали в нашем...
0: Да, мы говорили о нем, но я хотел бы вернуться. Вот предлагал Платнер... налог на ультрабогатых 5-6% на состояние свыше миллиарда. То есть это не подоходный налог, это прямо с того, что человек, чем человек владеет. Мы обсуждали это с точки зрения налогообложения и влияния на экономику. Но вообще это вот коммунизм в терминах президента Трампа?
1: Это, конечно, в терминах президента Трампа коммунизм. Значит, прям скажем, если у кого-то брать по 5%, это не коммунизм. Я хорошо помню свое советское детство и юность. Если бы у людей, которые много зарабатывают и креативных, брали бы всего по 5%, это была бы совсем другая страна. Но это, конечно, был бы серьезный шаг в изменении того, как Америка живет. То есть, мне кажется, что там... самые богатые люди, они с этим борются не потому, что 5% невозможно заплатить. 5% самым богатым – это все неважно. Как бы, в смысле, там, в жизни человек на 40, имеющий 40 миллиардов долларов, живет так же, как человек, имеющий миллиард долларов. Там никакой разницы нет. Но мне кажется, что эти люди, многие люди, гораздо более широкий круг людей, чем миллиардеры – они прекрасно понимают, что это как бы начальный шаг, что, сделав этот шаг, потом будет легче сделать следующий шаг, и что привычка решать проблемы просто за счет того, что кто-то другой платит, это, ну, как бы, есть опасность, что это превратится в универсальную привычку. Но я вот что хочу сказать про опасения американцев про коммунизм. Вы знаете, во всех американских домах есть дымоуловитель, индикаторы дыма. То есть если они чувствуют, что у тебя что-то подгорает на плите, начинает звучать сирена. Вот многие иммигранты из Советского Союза, приезжая в Америку, они сразу это вывинчивали, потому что иначе очень сильно нужно следить за тем, чтобы ничего не подгорало. Но у американцев вообще всегда так. У них тревога включается очень рано. Они начинают опасаться диктатуры, когда еще до диктатуры еще годы, если не десятилетия. И вот они опасаются коммунизма, мне кажется, вот точно в таком же смысле. Они опасаются не в том дело, что завтра ты будешь в Советском Союзе, и это будет идти к экономической катастрофе, а в том дело, что ты, когда на эту дорогу вступаешь, потом с нее трудно сойти. И вот поэтому с этим и борются.
0: То есть, возвращаясь снова к сути полемики, вот этот крик об опасности коммунизма – это политически, электорально выгодная стратегия в Америке?
1: Еще раз. Выгодно обвинить своего соперника в том, что он экстремист. Это всегда хорошо. И есть люди, которые сами не миллиардеры, не богатые люди. Но они не хотели бы, чтобы у миллиардеров брали большие налоги, потому что они думают, что, может быть, когда-нибудь они сами или их дети, они будут миллионерами и будут платить эти большие налоги. И вот тут вот есть фактор, который, возможно, дает как раз увеличение интереса к социализму среди молодежи. Потому что одна из вещей, про которую про Америку говорят сейчас, что вот неравенство высокое, оно и всегда было высокое, оно не всегда было такое высокое, как сейчас, но оно и раньше бывало такое высокое, как сейчас. Но вот что в 21 веке проблема в том, что и неравенство высокое, и при этом социальная мобильность стала низкой. Соответственно, начинает формироваться класс людей, которые мы не богатые и не ждем, что будут богатые. Вот эти люди, конечно, им легче поддерживать там предложения, как у Платнера, которые говорят, что нужно брать высокие налоги с миллиардеров, потому что у них как бы по сравнению с их дедами нет веры в то, что они или их дети станут миллиардерами. Ну, тогда можно голосовать за более высокие ставки.
0: Исчерпывающее объяснение. Большое спасибо. И давайте на этом мы сегодня закончим. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это была «Популярная Америка».
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 17 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Прежде чем начать, обращу внимание наших слушателей на то, что «Время свободы» уходит в двухнедельный отпуск. Я вернусь в эфир 3 августа. Ну а сегодня в выпуске. Владимир Зеленский рекомендовал на пост министра обороны Украины исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмару. Политику Борису Надеждину назначен штраф в 1000 рублей по административной статье о демонстрации экстремистской символики. Дональд Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборный процесс в США. Также сегодня.
1: Прикиньте, его не взяли в 10 класс, в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек. СОГЭ без троек.
0: В России родители учеников средних школ, закончивших 9 класс, массово жалуются на то, что их детей не зачисляют в 10 класс, а заставляют учиться в колледжах. На фоне протестов в Киеве и других городах Украины против увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны президент страны Владимир Зеленский поручил исполнять обязанности главы украинского оборонного ведомства Евгению Хмарі, который до сих пор был временно исполняющим обязанности руководителя службы безопасности Украины СБУ. После того, как необходимые юридические процедуры будут соблюдены, буду обращаться к парламентариям за поддержкой Евгения Хмарі на должность министра обороны Украины, сообщил Зеленский в социальных сетях. Среди прочего, он отметил, что у Хмара есть большой опыт в проведении технологических ударных операций. «На этом должна сосредоточиться наша оборона в этой войне», подчеркнул Зеленский, говоря о противодействии российскому вторжению. Ранее Зеленский признал, что у Михаила Федорова был системный конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским, прежде всего по поводу способов ведения войны. Федоров настаивал на более широком использовании технологических решений, Сырский — на более традиционных методах ведения боевых действий. Сам Федоров рассказал, что предлагал Зеленскому уволить Сырского и обвинил главкома в плетении интриг. Евгений Хмара после поручения Зеленского возглавить Министерство обороны в своем интервью говорил о необходимости соблюдать баланс. Нужно сказать, что какой-то такой одной технологии, которая изменит прям все, вот ее не существует, на мой взгляд. Нужен баланс, а на баланс нужно работать в каждой зоне со всеми имеющимися средствами. Но ни в коем случае нельзя преуменьшать значение того, что работает сейчас. Вот, ну, ни в коем случае.
2: Вот прям ни в якому разе.
0: Это был исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара. Сегодня Владимир Зеленский сообщил, что предложил бывшему главе МВД Игорю Клименко пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны, который сейчас занимает Рустем Умеров. Клименко был одним из кандидатов на пост министра обороны вместо Михаила Федорова, но против его кандидатуры выступили вышедшие на протесты жители Украины. Голосование по кандидатуре нового министра обороны в Верховной Раде вчера не состоялось. Между тем, Министерство обороны России сообщило, что в ходе весеннего призыва на срочную военную службу, завершившегося 15 июля, в войска было отправлено 141 тысяча новобранцев. Формально призыв на срочную службу в России проводится теперь круглый год, однако отправка в войска осуществляется с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. В следующем году в рамках осеннего и весеннего призывов в России планируется набрать 261 тысячу срочников. Формально военнослужащие срочной службы не должны отправляться в зоны боевых действий, однако существует немало случаев, когда их обманом, шантажом или насилием заставляли подписать контракт с Министерством обороны и отправляли на фронт. Многие из тех, кто попадает в армию на срочную службу, раньше учились в колледжах. Так теперь называются средние специальные учебные заведения, которые в советское время называли ПТУ – профессионально-технические училища. Отсрочек от службы в армии в колледжах почти нет. Этим летом, после сдачи девятиклассниками основного государственного экзамена, родители часто жалуются, что их детям не дают продолжить учебу в школе с тем, чтобы после 11 класса поступать в ВУЗ, а почти силы отправляют в колледжи, даже несмотря на высокие баллы по ОГЭ. Репортаж Артема Филатова.
1: Прикиньте, его не взяли в 10 класс, в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек.
2: Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вместить они не могут.
3: Идти в колледж мы не хотим, мы хотим учиться. Мы хотим все-таки получить возможность доучиться и принять решение в дальнейшем, то есть не в 15 лет, не 15 лет, а хотя бы в 17 уже.
4: На родительских собраниях учителя уверяют, что дети просто не подтянут 10 и 11 классы из-за низких оценок и советуют искать училище. Однако педагог Дима Зицер уверен, школы просто выполняют негласное распоряжение сверху.
5: Это такая зачистка государственная всей территории. Потому что ведь если человек не идет в 10 класс, то абсолютно понятно, что его путь до армии будет очень-очень коротким. То есть просто, условно говоря, через 2 года его можно забирать.
4: Слова педагога подтверждают и юристы. В России выпускники колледжей, как правило, теряют право на отсрочку для поступления в ВУЗ. А значит, после выпуска их сразу могут отправить в армию.
6: С колледжем действуют специальные правила по отсрочке. И, по сути, пользуясь один раз отсрочкой в колледже, затем человек ей воспользоваться уже эффективно не может. И не все могут в таком случае освободиться по здоровью или там выбить себе альтернативную гражданскую службу и стоят прямо перед, ну, ныне очень-очень большим риском погибнуть в армии.
4: Ранее в Кремле поручили правительству подготовить к 2028 году около 1 миллиона представителей рабочих специальностей. Министр просвещения недавно уже отчитывался на совещании с Владимиром Путиным. Бюджетных мест в колледжах становится все больше. Чтобы упростить отправку детей в колледжи, в 12 регионах запустили эксперимент. Девятиклассникам разрешили сдавать 2 выпускных экзамена вместо 4. Но у этой инициативы нашлись критики даже в Госдуме. О том, что получать полное среднее и высшее образование нужно далеко не всем, прямо заявляет и глава Миноборнауки Валерий Фальков.
7: Происходит балансировка разумная между средним, профессиональным и высшим образованием. Нет необходимости такой в тотальном высшем образовании.
4: На сторону родителей ранее встала Генеральная прокуратура. Ведомство выпустило заявление, в котором признало, что конкурсный отбор в старшие классы является незаконным.
8: Вопреки положениям закона и желанию детей, им отказывают в зачислении в 10 класс, так как дальнейшее обучение проводится исключительно по профилям углубленного изучения отдельных предметов. При этом интересы школьников не учитываются, а так называемые универсальные классы попросту отсутствуют.
4: Психологи говорят, когда ребенка принудительно лишают возможности закончить школу, это бьет по его мотивации и психике. В Министерстве просвещения заявили, школа действительно может отказать в приеме в 10 класс, если нет свободных мест, либо если ребенок не прошел отбор в профильный класс. В таком случае ему обязаны предоставить место в обычном, общеобразовательном классе. Проблема лишь в том, что таких классов по всей стране становится все меньше.
0: Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Артема Филатова. Вы слушаете «Время свободы». Суд в городе Долгопрудный Московской области назначил политику Борису Надеждину штраф в размере 1000 рублей по административной статье о демонстрации экстремистской символики. Поводом для административного производства стал пост 2023 года в социальных сетях со ссылкой на стрим с участием Надеждина, в котором демонстрировалось фото Алексея Навального, внесенного российскими властями в реестр экстремистов и террористов. Власти продолжают считать все связанное с Навальным экстремистской символикой, несмотря на то, что сам Навальный более 2,5 лет назад погиб в колонии. Надеждин, который попытался баллотироваться в Думу на предстоящих сентябрьских выборах и начал сбор подписей в свою поддержку, в прошлую пятницу был объявлен иностранным агентом. И хотя нынешний закон в России запрещает так называемым иноагентам быть депутатами выборных органов, Надеждин настаивает, что кандидатом в депутаты ему быть не запрещено. На суде Надеждин говорил об абсурдности предъявленных ему обвинений.
9: Реальная цель того, что здесь происходит, это заткнуть мне рот и не дать выдвигаться в Государственную Думу. Я на сегодняшний день, на эту минуту, кандидат депутата Государственной Думы. В 4 городах Московской области идет сбор подписей за меня. Уже подписались сотни людей там, да, за несколько дней сбора. Соответственно, если меня сегодня признают виновным в этом правонарушении, то я лишаюсь права избираться в Государственную Думу. При этом, по опросам, которые есть, я побеждаю на выборах. Понимаете? Вот в этом-то, собственно, и затея. Чтобы я не избрался депутатом Государственной Думы, конкретно по Долгопрудному, Мытищам, Королеву и Химкам. Дальше. По фактуре. Это какая-то феерическая история, Ваша честь. Во-первых, я не могу понять, почему лицо конкретного человека, в данном случае Алексея Навального, ну там звездочка экстремист, террорист там, и так далее, не могу понять, почему это символика экстремистской организации. Вот реально не могу понять. Если это так, вы знаете, я знаю некоторых молодых людей, высоких, красивых, лицо которых похоже на лицо Алексея Навального. Если его лицо – это символика экстремистской организации, людей, которые на него похожи, нужно задерживать, да, и, значит, признавать виновным пропаганде экстремизма. Это бред. Но это дело, оно выбивается из ряда других дел. Это не первый случай, когда за лицо Алексея Навального людей там объявляют пособниками экстремистов. Полно таких приговоров по стране. Я все понимаю, Ваша честь. Но этот случай уникальный, Ваша честь. Потому что до сих пор людей наказывали по этой статье КУАП, когда в их телеграм-каналах, ВКонтакте, в Ютьюбе, в их личных, которые они ведут и где они размещают материалы, было лицо Навального. Тоже бред само по себе, но допустим. Но в моем случае ситуация совершенно удивительная. В моем телеграм-канале нет и никогда не было никакого изображения Алексея Навального. Вообще. Совсем. Да? В моем телеграм-канале был когда-то в 23-м году пост, внимание, в котором я, Ваша честь, вдумайтесь, анонсировал свой стрим в YouTube-канале Эльвиры Вяхеревой. В момент, когда я анонсировал стрим в канале YouTube Эльвиры Вяхеревой, я не мог иметь даже никакого представления, что она будет показывать на своем стриме. Каким образом я могу быть обвинен в умышленном изображении Алексея Навального?
0: Это был Борис Надеждин. Он просил не назначать ему арест, ссылаясь на состояние здоровья. Во время судебного заседания ему вызывали скорую помощь из-за высокого давления. После задержания 13 июля Надеждин не исключил, что покинет Россию, а 16 июля он сообщил, что ему закрыт выезд из России, как утверждается, из-за долгов. И сегодня же блогер и юрист Илья Ремесло был задержан в Петербурге по обвинению в распространении так называемых фейков российской армии. Что конкретно стало поводом для уголовного дела, пока неизвестно. Весной Ремесло, ранее получившее известность как сторонник российских властей, писавший доносы на оппозиционеров, включая Алексея Навального, опубликовал ряд постов с очень резкой критикой в адрес президента России Владимира Путина и войны в Украине. После этого он на месяц был госпитализирован в психиатрической клинике. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 17 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором обвинил Китай во вмешательстве в выборы 2020 года в Америке и заявил о шокирующей уязвимости американской системы голосования. Выступление состоялось в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, на которых республиканцы рискуют потерять контроль как минимум над Палатой представителей, где у них сейчас большинство. Наблюдатели также отмечают, что законодатели скоро разъедутся на летние каникулы, и с этим связано время выступления Трампа. В нем Трамп также заявил, что отдал распоряжение рассекретить документы о вмешательстве Китая в выборный процесс в США. Китайская Народная Республика осуществила, как считается, крупнейшую в истории кражу данных, связанных с выборами, незаконно получив доступ к файлам 220 миллионов американских избирателей. По имеющимся данным, в распоряжении Китая оказались имена, адреса, номера телефонов, сведения о партийной принадлежности и другая конфиденциальная информация, используемая при регистрации избирателей. Эти данные потенциально могут быть использованы для различных противоправных действий. Именно это и происходило. Утечка такого масштаба представляет собой беспрецедентную угрозу безопасности избирательной системы. По данным разведки, Китай даже заключил контракт со специализированным подразделением по анализу данных для реализации этого проекта. Американские разведывательные службы впервые получили сведения об утечке баз регистрации избирателей в 2020 году, когда обнаружили, что данные десятков миллионов, только подумайте, десятков миллионов избирателей в 18 штатах были куплены, похищены или получены в результате кибервзлома. Несмотря на это, должностные лица, которым стало известно об этих фактах, не предали информацию огласке. О произошедшем не были проинформированы ни президент, ни другие высокопоставленные представители администрации, а также, насколько известно, не был уведомлен Конгресс. Это был Дональд Трамп. Утверждение Трампа о вмешательстве Китая в американские выборы можно расценивать как клевету. Так сегодня сказал официальный представитель МИД КНР Лин Цзян. Подобные заявления американской стороны являются чистым вымыслом, цитирует его агентство ТАСС. Ли Цзян также обвинил США в том, что они сами регулярно вмешиваются в дела других стран. Сообщается также, что многие из тех упомянутых Трампом личных данных избирателей, которыми Китай якобы завладел преступным путем, находятся в открытом доступе. Целью своего выступления Трамп назвал не подрыв доверия к выборам, а стремление его восстановить. Он поручил Минюсту, ФБР и ЦРУ продолжить расследование. Демократы, в свою очередь, обвиняют Трампа в том, что он пытается посеять сомнения в легитимности выборов и что называет сфальсифицированными результаты только тех голосований, в которых он проиграл. Во вчерашнем обращении Трамп вновь заявил, что результаты президентских выборов в США 2020 года были, как он уверен, подтасованы, из-за чего он проиграл тогда Джо Байдену. Трамп также упомянул телекомпании, которые отказались освещать его обращение и предложил лишать такие компании лицензии на вещание. Телеканалы NBC и ABC, распространяющие фейковые новости, пошли на почти беспрецедентный шаг, заявив, зная, о чем пойдет речь, что не будут освещать это обращение. Потому что им не нравится эта тема, так как они знают, насколько коррумпирована наша система, и они не хотят раскрытия этой информации. Они и другие представители СМИ являются частью заговора, желая по каким-то причинам продолжения этого мошенничества. Они хотят, чтобы это продолжалось. Они хотят защитить радикальных левых. Они не хотят величия страны. И это правда, страна не может быть великой без свободных и честных выборов. За подобное мошенничество следует отзывать их лицензии. Они совершенно бесплатно используют государственные частоты, стоимость которых исчисляется миллиардами долларов. Они ничего не платят. Все, чего мы хотим, это честность на выборах и честность в отчетности. А они ничего не платят за многомиллиардные активы. Это был Дональд Трамп, фрагмент его вчерашнего обращения к нации. Надо отметить, что Дональд Трамп давно конфликтует с целым рядом американских средств массовой информации, считающих, что он не привел никаких доказательств фальсификации на президентских выборах 2020 года. Перед самым обращением Трампа выяснилось, что платформа прогнозирования Калши возбудила расследование в отношении Габриэля Переса, который с 2016 года работает в Белом доме оператором телесуфлера во время выступлений президента США. Согласно предварительным данным расследования, Перес заработал почти 100 тысяч долларов, делая ставки на то, что в речах президента Трампа прозвучат те или иные фразы. Расследование началось после того, как эксперты Калши посчитали действия Переса подозрительными. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит подтвердила, что инцидент имел место, и сообщила, что меры приняты.
10: Безусловно, я в курсе этого сообщения. Президент тоже с ним ознакомлен. Я обсуждала с ним этот вопрос. Он считает произошедшее крайне прискорбным и, откровенно говоря, позорным. Человек, упомянутый в публикации, соблюдает требования комиссии по торговле, однако по решению президента отстранен от исполнения служебных обязанностей и отправлен в неоплачиваемый административный отпуск. Сегодня вечером, разумеется, будет работать оператор телесуфлера, однако это будет не тот человек, о котором шла речь в статье. В Белом доме действуют чрезвычайно строгие этические стандарты в отношении подобных ситуаций. Как я уже сказала, этот сотрудник больше не будет здесь работать. Решение его отправки в неоплачиваемый административный отпуск было принято президентом. Думаю, это говорит само за себя.
0: Это была пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит. О необыкновенном росте популярности платформ самых разных прогнозов, Калши и Полимаркет, и о том, как они помогают прогнозировать исход разных выборов, я уже рассказывал, но случай с оператором президентского телесуфлера в Белом доме все-таки показался мне удивительным. За комментарием я обратился к обозревателю «Радио Свобода», ведущему посвященного событиям в Америке подкаста «Читая новости» Валентину Барышникову. Валентин, вы знаете, мне бы, наверное, даже в голову не пришло, что можно сделать ставку на содержание фразы речи президента. И получается, что есть люди, которые такие ставки принимают и даже, так сказать, оценивают, насколько та или иная фраза возможна. Как все это работает?
11: Андрей, на Калше есть целая секция, которая называется «Mentions», упоминания, в которой есть гигантское количество ставок на то, какие фразы могут быть произнесены в той или иной речи. Это не касается всегда политики, это там есть раздел спорта, экономики, ну и в том числе политики. И там есть, конечно, разнообразные предсказания, выступления политиков. Это что-то вроде карт бинго, знаете, что вот о чем скажет, о чем не скажет. Там, не знаю, любое выступление Трампа, можно посмотреть, что упомянет ли он мага, упомянет ли он радикальных левых. Важная вещь, что как это устроено, вы не можете просто пойти на сайт Калши или Polymarket, другой наиболее крупный рынок предсказаний, и просто от себя сказать, вот я ставлю на это слово. То, какие именно слова упоминаются, то, что называется, собственно, рынком предсказаний, вот эти вот, на что, собственно, делаются ставки, это достаточно формализованная вещь, то есть ты можешь послать, например, Калши предложение, какую ставку можно добавить. То есть в речи Трампа, упомянет ли он слово коммунизм, вы можете отправить в Калши, полностью подписавшись, дав свои данные, что я предлагаю, что добавить туда, что вот он помянет, не знаю, коммунизм. И Калши уже рассмотрит, там экспертные группы есть, которые рассматривают эти предложения, или они сами добавляют от себя. Это, на самом деле, довольно, там, видимо, сложно устроенная схема, но в целом, если обращаться вот к конкретной истории человека, который занимался телепромтером для Трампа с 2016 года, конечно, если у вас есть какая-то инсайдерская информация о том, что скажет Трамп, написать в Калши, знаете, давайте вот мы поставим, вы добавите вот это упоминание и потом поставить на это деньги, это безумно, это вот просто немедленно спалиться, что называется. Но очевидно, что Калши, они и другие рынки предсказаний, они серьезно занимаются, они постоянно отслеживают, как они это описывают, рамки, как выглядит голосование того нового пользователя, и они замечают нетипичное поведение, как это описывается. Но, очевидно, вот они в состоянии отслеживать довольно сильно, потому что мы видим, это не первая история с тем, что человек, ну, это не обязательно работающий в администрации, там вот была история с военнослужащим, который поставил на захват Мадуро. Это как-то отслеживается, то есть мы видим рынки на фоне довольно серьезной обеспокоенности в Вашингтоне вот этим инсайд-трейдингом, то есть торговлей на основе секретной тайной информации, конфиденциальной информации. Рынки принимают дополнительные меры, чтобы как-то с этим бороться, но вот, видимо, это пример того, как это происходит.
0: Это был обозреватель «Радио Свобода», ведущий посвященного событиям в Америке подкаста «Читая новости» Валентин Барышников. Ну и последнее. В воскресенье 19 июля состоится финал чемпионата мира по футболу. Турниры, которые часто называют виртуальной мировой войной. На войну, во многом отражающую то, как и чем живет современная человеческая цивилизация, был похож и этот чемпионат. Он запомнится не только спортивными, но и околоспортивными событиями. Слово обозревателю «Радио Свобода» Андрею Шарму.
12: Чемпионат завершается без особых неожиданностей. Первые четыре места занимают команды, возглавляющие рейтинг FIFA, и каждая из этих сборных в прошлом уже была обладателем Кубка мира. В финале действующий чемпион мира, он же обладатель Кубка Америки, встречается с действующим чемпионом Европы. Лучшим футболистом планеты вот уже почти четверть века остается Лионель Месси. О событиях околофутбольных спорить можно, но спор этот не имеет большого смысла. Многое, если не все, в подобных дискуссиях зависит от угла зрения. И каждый остается при своем мнении. Чемпионат болен теми же недугами, что и мир вокруг нас. На футбольных стадионах происходит то же самое, что происходит повсюду. Спорт у нас, как известно, стоит в стороне от политики, но это не помешало аргентинским футболистам отпраздновать полуфинальную победу над англичанами, продемонстрировав прямо на поле плакат с напоминанием о том, какой именно стране принадлежат Фолклендские острова. Сходу могу назвать еще пяток сборных, способных, невзирая ни на какие олимпийские хартии, продемонстрировать такой же патриотизм, если турнирная судьба сведет их с командами стран, с которыми у их родины есть неразрешенные территориальные конфликты, и ничто их не остановит. Во время чемпионата мира имела место преднамеренная и вполне успешная публичная попытка политического вмешательства в спортивный процесс. Речь идет о телефонном звонке Дональда Трампа президенту ФИФА Джанни Инфантино с рекомендацией отменить дисквалификацию нападающего сборной США Флорина Балагуна. Решение о ее отмене, как выяснила газета The Times, единолично принял председатель дисциплинарного комитета ФИФА, действуя, логично предположить, по указанию Инфантино. Чем он руководствовался, поддавшись, как считают многие, политической коррупции? Скорее всего, стремлением не портить отношения с уважаемым, влиятельным человеком, главой государства, проводящего чемпионат мира. Что тут непонятного? Чем, кроме противоречивых нормативов ФИФА, позволивших оценивать ситуацию, пусть криво, но в пользу американской сборной, Инфантино теперь будет прикрываться? Наверняка невероятным коммерческим успехом чемпионата, который приносит баснословные прибыли ФИФА и странам-организаторам, а барыши пойдут на развитие детского, юношеского, женского, инклюзивного футбола в самых далеких уголках мира. Кто-то против? Именно успешные финансовые показатели легли в основу обсуждаемого сейчас предложения увеличить число участников финальной стадии чемпионата мира с 48 до 64 команд. Вполне может случиться так, что через 8 лет или даже уже через 4 года мы увидим еще более экзотический футбольный карнавал с десятками проходного уровня матчей. Нашлась бы только в мире страна, способная с удовольствием принять столь пестрый фестиваль молодежи и студентов, если только это опять не будут США с их выдающейся спортивной инфраструктурой. Чемпионат 26 еще раз продемонстрировал, что ни от кого не нужно ожидать особого благородства. Тренер сборной США Маурисио Почеттино, не колеблясь, выставил прощенного чиновниками Балагуна на матч, который игрок по решению судьи должен был пропустить, будучи уверенным в том, что действует в интересах команды. Ну что же, тренеру платят деньги за то, чтобы он обеспечивал результат, а не за уступки соперникам. Формально не придерешься. Сам Флорин Балагун, тоже не колеблясь, вышел на поле. Я внутренне принял решение судьи о дисквалификации, точно так же принял решение ФИФА о том, что эта дисквалификация отменена, заявил нападающий. В общем, тоже понятная позиция. Ну и, конечно, раз уж зашел разговор о спортивном достоинстве, вспомни о хрестоматийном случае футбольного жульничества. Руке бога Диего Марадоны в 1986 году. Об этом эпизоде сейчас почему-то принято вспоминать не с негодованием, а едва ли не с умилением. Вспомню о недавнем всеобщем злорадстве по поводу удаления швейцарца Брэли Мбало, который, как казалось вначале, удачно симулировал фол аргентинского соперника на себе, но затем был уличен в мошенничестве и удален с поля. Тренер швейцарской сборной Мурат Якин посчитал, что его игрока наказали несправедливо. Интересно, что бы он сказал, если бы тренировал сборную Аргентины. Это я к тому, что человеческая натура не меняется, мнение часто зависит от угла зрения. Чемпионат мира 26 мы запомним многочисленными откровенно расистскими выпадами, прежде всего в адрес недостаточно французской сборной Франции. Причем не только от разогретых пивом болельщиков на трибунах, но и от бывшего премьер-министра Испании, а также депутата Сената Парагвая, которую прежде в футбольном мире никто не знал, а вот теперь многие, вероятно, запомнят. В просвещенном обществе ныне не принято выбирать выражения в дискуссиях на любую тему, так что и тут нечему удивляться. Общий уровень политической культуры невысок. Уже много лет одна из главных рекламно-пропагандистских кампаний ФИФА направлена на борьбу с расизмом, и сейчас эти видеоролики тоже крутились перед началом матчей. Но не каждый зритель, оказывается, их с пользой для себя смотрит. Служба защиты социальных сетей ФИФА изучила за время турнира более 6 миллионов постов в социальных сетях и зафиксировала, что количество оскорбительных высказываний выросло по сравнению с прошлым чемпионатом мира 2022 года в 13 раз. Российские оскорбления составили примерно 10%. Часть этих публикаций. Значит, и миру увы с той поры стал хуже, пусть, может быть, и не в 13 раз. За 49 дней, пока длился главный футбольный турнир, на войнах в разных странах погибли тысячи людей. Увидеть финальный матч чемпионата, который задумывался как всеобщий праздник спорта и мира, им было не суждено.
0: Обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый о завершающемся чемпионате мира по футболу. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время Свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Еще раз напомню, что дайджест «Время Свободы» уходит в двухнедельный отпуск. Я вернусь в эфир 3 августа. Ну а на сегодня у меня все. До свидания.
13: Студия подкастов «Радио Свобода».
14: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день – полдень по московскому времени, с повторами в течение суток.
15: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью украинского правозащитника и журналиста Максима Буткевича, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Максим Буткевич – украинский журналист и правозащитник. В 2022 году он пошел добровольцем на фронт и был взят российскими военными в плен. Больше 2 лет провел в России в неволе. Российские государственные СМИ называли его нацистом и командиром карательного отряда. С 2008 года Буткевич помогал беженцам и мигрантам, оказавшимся в Украине, и вел мониторинг проявления ксенофобии и расизма, а затем стал работать в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Восточной Европе. В 2012 году он основал правозащитный центр «Змина», а в 2013 стал соучредителем «Громадского радио». После российского вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году Буткевич координировал ресурсный центр помощи вынужденным переселенцам. В июне 2022 года стало известно о том, что Буткевич попал в плен. Его впоследствии приговорили к 13 годам колонии. Это произошло в марте 2023. Суд в самопровозглашенной Луганской Народной Республике признал журналиста виновным в стрельбе из гранатомета по жилому дому в Северодонецке. СМИ, однако, сообщали, что Буткевич в момент обстрела находился в Киеве. Сам он заявил, что оговорил себя под пытками. Правозащитная организация Amnesty International сочла, что обвинения против Буткевича были сфабрикованы в связи с желанием российских властей отомстить ему за гражданскую позицию и правозащитную деятельность. Журналист был освобожден в октябре 2024 года в ходе очередного обмена военнопленными между Украиной и Россией. После освобождения Буткевич рассказал о пыточных условиях содержания в российском плену и прямом насилии, которое применяли как к нему лично, так и к другим украинским пленным. В 2025-м Буткевичу вручили премию Вацлава Гавела. Ее присуждают ежегодно Парламентская ассамблея Совета Европы за заслуги в сфере борьбы за права человека. Во второй части интервью журналистке «Настоящего времени» Ирине Ромалийской Максим Буткевич рассказывает о пытках и насилии в российском плену, а также о политике Владимира Зеленского.
16: Я видела видео, когда тебя водили на следственный эксперимент. И потом ты тоже рассказывала, как с тобой записывали интервью. Потому что мы часто, журналисты, мы видим только картинку, которую нам показывают пропагандисты. Конечно, мы не можем ей доверять или как-либо. Расскажи со своей стороны, как это происходит.
17: Когда так называемые следственные действия на месте происходили, все было очень просто. Нас привезли на место, где я вроде бы совершил вменяющееся мне преступление. В уголовном деле было указано, что 4 июня 2022 года я увидел в городе Северодонецк 2 местных жительниц, и потому что они жительницы Донбасса, я решил убить их из гранатомета. Но я оказался таким плохим стрелком из гранатомета, что я промазал, их я только ранил и повредил оконную раму. 4 июня я был в Киеве, тому есть множество доказательств. Наше подразделение во время полномасштабной войны никогда не было в Северодонецке вообще. И, соответственно, этого я совершить не мог. Хотя эти женщины, они, судя по всему, реально существуют. Они действительно получили ранения. Они получили ранения, даже это очевидно из самых материалов уголовного дела. Вследствие минометного обстрела этого их района россиянами, российскими войсками. То есть россияне их ранили.
16: Они твоим гранатометом.
17: Потом, когда они заняли Северодонецк, они их нашли. и вменили мне в вину то, что они были ранены таким вот образом.
16: И вот следственный эксперимент, тебя приводят к этому дому.
17: Меня привозят туда, пристегивают наручником к военному полицейскому российскому, подводят к дому, говорят, подними руку, покажи на вот то окно. Потом переводят через дорогу, опусти руку, покажи на вот эту яму. Все.
16: А интервью, которое потом вышло на НТВ?
17: Это уже после осуждения в СИЗО. Приехало двое представителей Следственного комитета. Один для картинки в камуфляже в балаклаве с надписью «Следственный комитет» на спине, второй в гражданском. Они дали мне листочек с вопросами и ответами, сказали выучить ответы и положить листочек перед собой и, по возможности, не заглядывая в него, давать заранее записанные ответы на заранее записанные вопросы. На вопрос мой, когда и где это будут показывать, они снимали это на телефон. Они ответили, что это для их архива. Конечно, через несколько дней я увидел это по НТВ.
18: Трое украинских боевиков, признанные виновными в жестоких преступлениях против мирного населения Донбасса.
19: Я занял одну из жилых квартир на втором этаже жилого многоквартирного дома. Увидев в окне дома напротив мирных граждан, я решил их убить и повредить жилой дом. С этой целью я произвел выстрел из противотанкового гранатомета в подъезд этого жилого дома напротив.
18: Все обвиняемые в ходе следствия дали признательные показания.
16: Макс, что было для тебя самое сложное в моральном плане за все эти 2,5 года заключения?
17: Ну, во-первых, когда я все-таки согласился подписать свидетельство против себя, это было очень некомфортное решение. Из тех вариантов, которые были мне предоставлены, оно было самым рациональным, безусловно. Я не понимал, до какой степени те, кто меня допрашивали, блефуют, когда они озвучивали свои угрозы. Но все-таки понимал, что вреда они могут причинить много.
16: А чем угрожали?
17: Угрожали, что расстреляют прямо сейчас во дворе СИЗО. Угрожали, что вывезут на место проведения следственного эксперимента и пристрелят при попытке к бегству. Или другой вариант, что меня посадят в камеру к заключенным, которые сотрудничают с администрацией, и дадут им указание издеваться надо мной. И это будет происходить так, что я каждое утро и каждый вечер буду проклинать свое решение не сотрудничать, что я не буду обменен. И что если я когда-нибудь выберусь оттуда, я буду сломлен и физически, и морально. Вот это были угрозы. Ну, или иной вариант был предложен. Ты подписываешь, мы тебя осуждаем как военного преступника, и за очень короткое время меняем тебя, и ты на свободе.
16: Ты выбрал второе.
17: Я выбрал второе, потому что я понимал, что среди прочего, как я сказал, вреда эти люди могут причинить очень много. Задача выйти живым и по возможности целым из плена – это одна из главных задач, которые стоят перед любым пленным. И кроме этого я верил и понимал, надеялся, что я правильно понимаю, что любым моим признанием в плену в Украине не поверят, что им грош цена. И тем не менее это решение было некомфортным. И, в общем, довольно долгое время я мучил себя вопросом, насколько правильно я поступил. А кроме этого, конечно, особенно первый период пребывания в плену, в той части СИЗО Луганска, где содержались военнопленные, самым тяжелым было чувство страха. Не боли даже, а вот именно страха, как ожидание боли. Оно было общим для нас всех, кто содержались там. И столько оттенков страха, сколько я там испытывал, я, наверное, не испытывал никогда за всю свою предыдущую жизнь. Вот это опасение, что в какой-то момент не я буду контролировать мой страх, а он будет контролировать меня, это опасение оставалось. Да, к счастью, этого не произошло.
16: Получал ли ты информацию, в частности, как ты узнавал о том, что происходит?
17: Первые 8,5-9 месяцев я не знал ничего о том, что происходит. Нас содержали инкоммуникадо до фактически моего осуждения. Потом уже, когда осудили, перевели в другую часть тюрьмы, где сидели обвиненные по уголовным статьям. У них был телевизор, который работал круглосуточно, каждый день. И из этого потока пропагандистского шлака иногда можно было получить какие-то крупицы информации. Ну, иногда, например, в выпуске новостей бравурно рапортовали о том, как продвигаются российские победоносные войска под тем или иным населенным пунктом, нанося ущерб подразделениям украинских нацистов, как говорили российские пропагандисты. И из этого было понятно, что этот населенный пункт еще под нашим контролем, например. Или когда случился путч Пригожина, то вдруг, внезапно, посреди фильма, внизу пошла бегущая строка по экрану, где призывали всех бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы. И мы поняли, что что-то происходит. Но приходилось о многом догадываться, конечно.
16: Хочу, чтобы ты рассказал, как ты держался, как ты учил при этом людей.
17: Да, было такое, что какие-то ментальные практики, составление текста в голове на разных языках, чтобы не забыть язык, составление молитв.
16: Английский.
17: Да, в том числе англоязычных текстов. И в одной из камер мы начали учить английский, я никогда раньше не преподавал его. Тут у меня были студенты, и один из них, самый старательный, по-моему, сделал неплохие успехи. Он описывал воображаемую ситуацию уже в конце на английском языке, как он проходит экскурсии по средневековому европейскому городу, потом заходит, естественно, в паб и заказывает виски. При том всем, что у нас не было ни текстов, которые можно было читать, ни ручки бумаги, которыми можно было писать, тем не менее это работало.
16: А он кто?
17: Он старший офицер национальной полиции Украины на пенсии. Он находился там под превентивным арестом.
16: Сейчас освобожден, не знаешь?
17: Я не знаю.
16: Какое было твое желание первое, такое бытовое, после плена?
17: Я помню, что первое меня поразило после плена – это душ. Принятие душа, где ты можешь регулировать напор, регулировать температуру, где это не струя воды на голову, а распылитель, ну, то есть лейка. И то, что за тобой нет очереди голых мужиков, которые ждут, пока ты слегка намокнешь и потом намылишься, а ты можешь просто стоять и чувствовать, как струи воды стекают по коже. Если при этом ты еще и можешь поставить музыку, которая звучит не в твоей голове, а звучит извне, то это меня приводило в почти по-хорошему шоковое состояние.
15: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
16: Ты участвовал в трех больших протестных процессах, которые в стране называются революция. Революция на граните, революция оранжевая, революция достоинства. Каждый раз люди выходили за право жить в демократической стране с европейскими, если так можно выразиться, или с либеральными, или с ценностями, за демократию, за свободу слова, за свободу человека, за реформы различные, антикоррупционные в том числе. И вот ты выходишь, и здесь президент и парламент ограничивают в один день полномочия или власть антикоррупционных органов, система, которая выстраивалась годами. Здесь существует единый марафон уже скоро 4 года, как существует оппозиция. Например, в лице бывшего президента Петра Порошенко обвиняет команду Зеленского в узурпации власти. Ты видишь признаки узурпации власти Владимиром Зеленским или его командой?
17: Ну, то, что произошла определенная централизация принятия решений, это очевидно, конечно же, но я не вижу ничего, что подпадает под термин узурпация, потому что узурпация – это незаконное присвоение и концентрация власти. У нас, по-моему, только сторонники российских нарративов могут сейчас говорить об этом, поскольку как раз все законно и легитимно, а то, что выборов в условиях военного времени, военного положения и оккупации части страны быть не может, но это факт, это прекрасно. Это просто прекрасно, потому что когда ты живешь в информационном поле российского телевизора, где все время мы побеждаем, мы идем вперед, у нас великий лидер, который нас безошибочно и непогрешимо ведет. Ну, конечно, есть коррупционеры кое-где там, но он вне критики, а с коррупционерами разбираются наши доблестные правоохранительные органы. Мы в кольце врагов, которые хотят нас уничтожить, но мы им не дадим, а мы им всем покажем, и все у нас прекрасно, а будет еще лучше. Собянин открывает очередное кольцо, и у нас потрясающие успехи на фронте. И это круглосуточно, и это каждый день, и это всегда. А потом ты выходишь, и тут заголовки о том, что ужас и кошмар, в стране коррупция, в общем, там зажимаются права и свободы, прокуроры покупают себе непригодность, и ты понимаешь, что это свобода слова. Вот, ура!
16: Ну, про свободу собраний тут, наверное, уж, мне кажется, нечего ставить вопрос задавать, да, потому что мы видели все эти многотысячные митинги да. Молодежи с картонками.
17: И не было, что интересно, даже поползновений со стороны власти, как-то их там разогнать, запретить и не пустить или еще что-то.
16: Тут у меня нет вопросов, но... А можем ли мы, можешь ли ты говорить о свободе слова в стране, где существует единый марафон, то есть телевидение, которое принадлежали различным олигархам и фактически создавали вот эту экосистему телевидения как такового во всей стране, объединены в единое вещание, куда по свидетельствам и уволенных журналистов, и оппозиции, и различных мониторинговых организаций не допускают фактически оппозицию с иной точкой зрения или кого-либо критикующей власть. Можем ли мы говорить в таких условиях о свободе слова полной?
17: Ну, полной свободы слова у нас, конечно, нет и быть не может в условиях военного времени прежде всего, потому что у нас есть запрет на разглашение определенных данных, и даже те, кто хотели бы их для своей работы просто иметь, а у них часто нет доступа, и это оправдано в условиях военного времени, что поделать. В условиях централизации системы принятия решений неизбежно, что есть определенное влияние на медиаполе, да, конечно. Но у нас как-то нет ни одной, наверное, сферы, где у нас все идеально. Но у нас все неплохо, а точно есть к чему стремиться. У нас при этом всем те площадки медийные, которые не зависят от вот, единого марафона, недостаточно свободны. Я сейчас не буду говорить о финансовой составляющей, это отдельная тема, довольно болезненная. Но они свободно достаточно развиваются. И в целом у нас все-таки в стране, насколько я могу понять сейчас, телевизор играет роль совершенно не ту, которую он играет в Российской Федерации. Вот там контроль над телевизором – это контроль над умами. Интернет вторичен. Интернет, как ни странно, это больше про развлечения, если речь идет о там, подавляющем большинстве населения. У нас же все-таки нет. У нас интернет, в первую очередь, включая такие очень рискованные медиа, как телеграм-каналы, это источник информации.
16: YouTube, Telegram.
17: YouTube, Telegram, да. Телевизор важен, но он не является вот монополистом или главным формирующим сознание. Поэтому у нас, даже если бы захотелось с помощью единого марафона вот совсем прикрутить гайки в головах, этого бы просто не получилось.
16: Ну, а по твоему мнению, ты человек, который в медиа много-много лет. Нужно останавливать историю с единым марафоном?
17: Ну, то есть, как это, дорога ложка к обеду, да? В общем, или если более мне нравящуюся цитату приводить из американской поэтки и певицы Ани Ди Франко, каждый инструмент – это оружие, если его держать правильно. Вот в свое время, в начале полномасштабного вторжения, была такая потребность, чтобы действительно как-то вот гармонизировать между собой подачу информации и помогать друг другу в условиях того, что многие редакции оказались не способны в полный рост работать. Надо ли это сейчас через уже более чем 3,5 года полномасштабной войны? Я, честно говоря, такой потребности не вижу. Я не вижу. Если от этого вред... Ну, вот тут вопрос, собственно, контролируемости контента единого марафона со стороны власти.
16: Ну, это главный вопрос.
17: Да.
15: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
16: Последний вопрос по делам нынешним. Есть большая проблема, которая, как по мне, поляризует украинское общество, и об этом постоянно говорится. Работа ТЦК – это военкоматы в других постсоветских пространствах, это называется в постсоветских странах. Множество видео, особенно оно разгоняется российскими пропагандистскими ресурсами, но тем не менее оно имеет место быть, когда сотрудники ТЦК приходят, подходят к мужчинам.

0: тут, точнее, несколько проблем взаимопереплетенных. Тут есть проблемы в коммуникации. Вообще, то, что у нас появилось слово «бутификация», которое я не люблю.
1: Бусики, да, куда их, да, куда мужчин грузят.
0: Собственно. Грузят, да. То, что будто бы вот это сплошь и рядом везде у нас происходит в Украине. Я, честно говоря, не был свидетелем ни одного случая бутификации за этот год. Ну, допустим, вычтем время, которое я не в Украине, но живу-то я в Украине. Да, у меня есть знакомые, которые таким образом оказались в силах обороны. Они были к этому готовы, в общем и целом. Да, они просто там как-то решали свои вопросы, которые либо не успели решить, либо как раз успели и попали под вот это. Но это скорее исключение. Более того, мои иностранные коллеги, когда приезжают в Киев, неоднократно уже было, что одно из первых сообщений, которые я получаю от них, откуда у вас на улицах столько мужчин? Ну, потому что действительно те мои друзья и подруги, которые воюют с 22-23 года, ну, они очень часто тоже мне пишут, что я не люблю приезжать в Киев, потому что по улицам ходит очень много мобилизационного ресурса. А я, мол, никогда не знаю, кто эти люди. И насколько они могут быть на самом деле очень обоснованы и оправданы тут. А может быть и нет, и ты никогда не знаешь. Во всяком случае, с одной стороны, мне кажется, что проблема в коммуникации. Того, что происходит, и ставка на применение силовых методов в мобилизации, я не думаю, что она достаточно продумана, как минимум, в части, собственно, не превышения своих полномочий сотрудниками ТЦК. То, что недавно начали использовать бодикамы в работе и фиксировать действия сотрудников ТЦК, камеры, установленные на них же, ну, по-моему, это неплохой шаг вперед в том плане, что доходит критика все-таки хотя бы в таком виде до кого-то. Но является ли это решением проблемы? Нет.
1: Потому что есть другая проблема – отсутствие людей, нехватка людей в армии.
0: Да, конечно. Конечно, это происходит, потому что, опять же, ну, простите, человеческим ресурсом, тоже не люблю это словосочетание, но война на выживание с Россией – это война с несопоставимо более ресурсным противником. Да. Поэтому, конечно, вопрос нехватки, он есть. Но, опять же, почему я говорю о недостаточности коммуникации? Тут и речь и о мотивации тех, кто идет все еще в силы обороны. И о том, как это происходит. И о том, что все-таки мы не знаем, какие у нас потери, точные цифры засекречены. Но тоже создаваемая российскими пропагандистскими ресурсами картинка, что пойти в силы обороны Украины – это почти наверняка быть убитым или раненым, да, конечно, совершенно не соответствует действительности. Это, ну, это вранье. Но почему-то у людей закрепляется, конечно, более пессимистический сценарий в голове. Так что да, эту проблему надо решать. Возможно, надо менять сам подход к мобилизации. Но я буду излишне самонадеян, если я скажу вот сейчас, что я знаю как.
1: Ты был, кстати, уже за этот год успел побывать? Было ли у тебя такое желание? Успел ли ты побывать у россиян, которые находятся в Украине в плену?
0: Да, не буду делать из этого секрета. Я посещал один из центров содержания российских военнопленных в Украине. Ну, конечно же, хотел сравнить условия, в которых находятся они, с теми условиями, в которых находились мы. И, ну, сказать, что разница очевидна, это не сказать ничего. Контраст разительный.
1: В чем заключается эта разница?
0: В общем и целом, все нынешние или бывшие колонии для отбывания наказаний похожи друг на друга. А центры эти, они на основании бывших учреждений исполнения наказаний. Но начиная с питания, с возможности приобретения продуктов и предметов первой необходимости, приобретения за деньги, которые выплачиваются за работу. Люди работают и получают зарплату за это.
1: Российские военнопленные.
0: Российские военнопленные в Украине. Конечно, у нас этого не было. Мы работать, в колонии мы работали, а о зарплате речи, конечно же, не шло.
1: Из того, что ты видел сам, или знаешь, или слышишь, издеваются ли украинцы над российскими военнопленными?
0: Я не слышал о таких ситуациях, во всяком случае, если речь идет о местах содержания российских военнопленных. Тем более, что все эти институции, они постоянно посещаются Международным комитетом Красного Креста, представителями миссий по правам человека, других правозащитных организаций, представителями посольств. Там содержатся не только российские граждане, там содержатся и граждане других государств, которые, находясь в России, пошли воевать против Украины. И представители посольств этих государств имеют туда доступ. Поэтому я думаю, что даже если бы у кого-то

0: Вот и появилось желание проявить свою неприязнь из сотрудников этого центра к содержащимся там людям. У них просто не было бы такой возможности. Мы знаем, что были отчеты международные о случаях жесткого обращения с российскими военнопленными. Обычно речь идет о ситуациях сразу после взятия в плен. И все-таки, насколько я знаю, подобные сигналы, подобные сообщения, на них есть реакция украинского государства. То есть проводятся расследования служебные или открываются уголовные производства.
1: А почему?
0: Потому что это правило. Потому что мы, в отличие от государства-агрессора, для нас международное гуманитарное право и там Женевская конвенция, третья, об обращении с военнопленными, это не пустой звук.
1: Ну, каждый военный на условно поле битвы. Вот на него только что вышли, его хотели убить, его жену изнасиловали, его город оккупировали. И он такой: пожалуйста, заведите руки за спину, вы военнопленные, я вам зачитаю ваши права.
0: Мы понимаем, что, конечно же, вот там и происходят подобные эксцессы, если они происходят. Но жестокое обращение с сдавшимися в плен солдатами противника, оно уже ничему не поможет. Оно ничего не исправит. Это несправедливость, это месть. Это другое.
1: А ты хочешь мстить?
0: Я нет.
1: Почему?
0: Но я хочу справедливости.
1: А что для тебя будет справедливостью в этой войне?
0: Ну, это очень многослойное понятие. Есть юридический компонент. Для меня важно, чтобы те, кто принимали в ней участие на стороне государства-агрессора, те, кто отдавали преступные приказы, те, кто производили без привлечения геноцидные действия по отношению к украинцам и украинкам, чтобы они были привлечены к уголовной ответственности, к юридической ответственности, чтобы был трибунал. Трибунал за, по факту агрессии, вот тот специальный трибунал, который сейчас создается в рамках Совета Европы. Для меня это важно. И для меня важно, чтобы все-таки была дана соответствующая оценка международная тому, что происходит, что это не просто какая-то локальная война между двумя государствами, что это агрессивная, империалистическая, геноцидная война России против Украины.
1: Я задам тебе тот вопрос, который, мне кажется, у тебя нет ответа на него. Мне кажется, ни у кого нет ответа на него. Но нам его постоянно задают зрители. Когда закончится война?
0: Я не знаю, потому что пока не будет гарантий безопасности для Украины, война не будет закончена. В лучшем случае будут перемирия, после которых она будет продолжаться. Должны быть реальные механизмы обеспечения безопасности Украины. Ну, а в идеале, конечно, это я скажу, я так думаю. Пусть простят меня те, кто со мной не согласны. Распадом России в ее нынешней форме. Вот тогда это будет гарантия безопасности. Но это явно не на повестке дня сейчас.
2: Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич во второй части интервью ведущей «Настоящего времени» Ирине Ромалийской отвечал на вопросы о плене и о том, как он оценивает политику украинских властей во время войны. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
5: Будущее России лучше, чем в Америке.
6: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
7: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
8: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио «Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио «Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
10: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
11: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
12: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
13: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
14: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
15: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
16: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
17: Будущее уже здесь. В развитии ИИ и робототехники.
18: В Алабуга политехе зовут на военную кафедру. В СУЗах ее убрали еще 7 лет назад. В Алабуге студенты-подростки собирают дроны для войны против Украины.
19: Мы уже приняли решение о проведении специальной военной операции.
18: Со школьного двора на фронт. В России растет число военных, погибших в возрасте 18 лет.
20: Вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться.
18: 4 учебных года военной пропаганды. Как Кремль продвигает войну среди детей и подростков.
21: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Пятый год продолжается полномасштабная война России против Украины. И, может быть, вы помните, уважаемые зрители, как где-то 4 года назад вызывали довольно-таки широкий спектр негативных эмоций, внедренные в школы разговоры о важном. Но с тех пор ставки сильно выросли. С высокой долей уверенности можно сказать, спустя 4 года после начала вторжения, подавляющая часть студентов-бакалавриата в российских вузах застала начало большой войны еще в школах. 4 года, возможно, маловато для такой тотальной индоктринации, но достаточно, чтобы убедить связать себя на этом этапе жизни с Минобороны России. Российские независимые медиа с мая сообщают о первых погибших 2008 года рождения. Им было 14, когда началась большая война. Де-факто эти люди не знали других президентов, кроме Владимира Путина. Вот об этом сегодня и поговорим. А начнем с частного случая. Печально известный Алабуга политех, никогда витрина экономического прогресса, важная часть особой экономической зоны, теперь заманивает призывников на военную кафедру. Печально известен он кабальными условиями для студентов, обманом выписанных на работу по сборке дронов иностранцев, которые вообще не знали, куда и зачем они едут. И теперь приманка целится в призывников. Мой коллега Антон Сергеенко продолжит.
17: Будущее уже здесь. В развитии ИИ и робототехники. Но в реальный проект с самыми передовыми технологиями без опыта не возьмут. Присоединяйся к военной кафедре Алабуга Политех. Здесь опыт создается делом. Ты освоишь машинное зрение и искусственный интеллект. Твое резюме – реальные кейсы. А ты – востребованный профессионал. А еще ты поможешь стране.
22: Вот так. С апреля этого года Алабуга Политех заманивает призывников на новый формат службы под лозунгом «Отслужи срочку, работая с гераньями», выяснило издание «Тейн-Вариант». Участникам обещают ежемесячные выплаты до 305 тысяч рублей, обучение работе с беспилотниками и службу в составе 50-й отдельной бригады «Варяг». При этом заключать контракт якобы не требуется. Иван Чувеляев, пресс-секретарь фонда «Идите лесом», в комментарии «Новой газете Европа» заявил следующее.
23: То есть там просто все на доверии строится. Типа «оставьте свои данные, мы с вами свяжемся и все расскажем». Замануха чисто на то, что человека убедят подписать контракт. контракт. Он придет, и когда в моменте будет подписывать, конечно, не будет сильно вчитываться. А даже если будет, то мало ли чего. Неважно, какой там контракт, добровольческий или недобровольческий. Расчет, как и в любых маркетинговых штуках, на убеждении.
22: Особая экономическая зона Алабуга в Татарстане задумывалась как витрина российской промышленности. Инвесторы, заводы, технологии и обещания тысяч рабочих мест. После начала полномасштабной войны название Алабуга стало ассоциироваться совсем с другим. Здесь наладили производство ударных беспилотников «Герань» по иранской технологии «Шахет». А вместе с этим объект превратился в одну из главных целей украинских атак.
0: Вот только сейчас завод «Алабуги» — это законная военная цель. Протокол Женевской конвенции о защите гражданских объектов гласит, что военные объекты — это объекты, которые, цитата, «в силу своего характера, расположения, назначения или использования вносят эффективный вклад в военные действия». И полное или частичное разрушение, захват или нейтрализация которых при существующих в данный момент обстоятельствах дает явное военное преимущество. Завод производства дронов под это описание подходит идеально.
22: Украинские беспилотники несколько раз долетали до особой экономической зоны, повреждая производственные корпуса. Алабуга известна не только производством дронов. Несколько лет назад здесь запустили образовательный проект «Алабуга Политех». Подросткам со всей России обещали бесплатное обучение, современное общежитие и зарплаты, которые для многих регионов фантастика, до нескольких сотен тысяч рублей.
1: Меня зовут Александр. Я учусь на втором курсе Алабуга Политех и уже зарабатываю 150 тысяч рублей в месяц. Спросите, как? Я работаю специалистом входного контроля на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Здесь сконцентрированы лучшие в мире технологии. Мы делаем большое дело для страны. Я планирую расти дальше. Мои родители гордятся мной.
22: Журналисты и бывшие участники программы рассказывали, что студентов привлекали к работе на предприятиях, связанных с военной промышленностью. Многие жаловались на тяжелый график, давление со стороны администрации и невозможность покинуть программу без серьезных финансовых последствий. Бесплатное обучение оказалось привязано к обязательствам, выйти из которых раньше срока было практически невозможно. А обещанная зарплата до 100 тысяч рублей доставалась лишь 5% работающих в Алабуге студентов. Так устроена в Алабуге система коэффициентов зарплат. Вот что говорила в интервью Идел Реалии мать одного из учащихся.
2: Когда в сентябре мы поступили, у нас 3 раза менялся договор. Шли на одну стоимость 500 рублей общежития, стало 1500. Все это вычитывалось из зарплаты 3500. Там везет каким-то единицам. Из 600 человек, может быть, 100 куда-то вырулят. Остальные это просто... Они будто набирают так специально, используют в своих целях, а потом делают такие условия, чтобы дети отчислялись и выплачивали неустойки.
22: Сумма неустоек, по данным Идел Реалии, составляет около 200 тысяч рублей. Отдельная история – это реклама Алабуги у популярных стримеров и блогеров. Ролики были повсюду – на Твиче, в ТикТоке и в Ютубе. Молодым людям обещали карьеру в высоких технологиях и блестящие перспективы. Вот, например, известная стримерша под ником Фасолька рекламирует Алабугу.
4: Алабуга Политех у нас вот тут такая замечательная. Нажимаем, узнаем поподробнее, много информации. Может быть, вы собираетесь поступать. Может быть, вы как раз в том самом переломном моменте, когда думаете, какую бы профессию вам выбрать, и вы уходите после 9-го или же после 11-го. Вот, я думаю, вам это будет очень полезно. Тем более, что именно в Алабуга Политех вы можете... К счастью, одновременно получать как обучение, так и навыки чуть ли не с первого курса.
22: Когда площадки начали блокировать подобную рекламу, часть дали назад. Они утверждали, что не понимали, почему их ролики сочли нарушающими правила. Некоторые заявили, что в случае разбана рекламы Алабуги не будет, но не потому, что раскаялись.
21: А в студии «Радио Свобода» главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
24: Здравствуйте, Иван.
21: Ну вот в широком смысле вербовку студентов я хочу еще немножко позже обсудить, пока вот сфокусироваться на Алабуге. Из любопытного, в каком-то смысле получается, что случился провал такой массовой вербовки студентов именно вот в этот СУЗ, и они сменили тактику. Ну, хотя бы к нам на ВПК приходите, хотя бы от армии получите. Как бы не будет необходимости жить в казарме и так далее. И явные условия будут, конечно, совершенно другие. О чем это говорит в первую очередь? Вот такая
5: такая смена тактики? Как вы думаете?
6: Ну, я пока не вижу смены тактики, потому что Алабуга привлекает на работу в том числе несовершеннолетних. Пока на войну у нас несовершеннолетних как будто бы массово не отправляют, хотя вот зафиксирован недавно один случай в Псковской области, когда парня, не дошедшего еще до 18 лет, там несколько недель пытались заставить подписать контракт обманом. А при этом параллельно все наши университеты и Министерство обороны регулярно предлагает молодым людям записываться в некие беспилотные войска, которые совершенно безопасны, в которых ты будешь как будто бы играть скорее, чем что-то делать. Вот сейчас Галустян к этой рекламной кампании подключился на встрече с Путиным, когда он объявил новое популярное ТВ-шоу «Битва дронов», где он будет. Только что вот ТАСС распространил видеозапись неким студентам, который прямо в окопе заочно учится в Уральском университете и закрывает успешно все курсовые. То есть они не оставляют. Я думаю, что вот эта людоедская идея, что страшновато объявлять мобилизацию, но мы будем вычерпывать и выдавливать людей вот так поштучно из университетов, в частности, из вузов российских, она не оставляет умы и начальства от образования Министерства обороны.
5: В таком случае, стала ли Алабуга такой витриной теперь уже, по сути, отношений российской власти с молодыми людьми?
6: Ну, Алабуга тоже продолжает активно рекламироваться. И действительно, логика здесь очень простая. Вот этот парень, который выступал на видео, который рассказывал, что он на втором курсе зарабатывает 150 тысяч рублей, хорошие деньги для страны с медианным уровнем доходом там, в 50-60 тысяч, замечательный карьерный рост. Я даже себе представил, что этот молодой человек будет делать со своими деньгами. Ну, наверное, он что-то там, не знаю, родителям поможет, да, там бабушке с дедушкой поможет. Наверняка очень хороший молодой человек. И в конечном итоге iPhone себе купит. Вот, и получается, что это такой размен, ты создаешь орудие для убийства, тебе за это платят больше денег, чем в среднем на нашем нищем рынке труда. И после этого ты получаешь какой-то доступ, ну, каким-то условно лакшери предметам и всем показываешь, какой ты классный, какой ты крутой. Это действительно большая витрина. Я думаю, что это также работает как для взрослых, как для людей там, 35+. Основной контингент наемников в российской армии – это мужчины, которые себя не нашли в жизни, у которых нету профессии, нету постоянной работы, которые как-то себя тоже не очень высоко оценивают, но такие неудачники, говоря прямым языком, которые идут на войну, потому что это способ быть настоящим мужчиной, в кавычках, и выиграть в этих голодных играх. Вот, а начинать к этому готовиться можно, в принципе, на уровне Алабуги.
5: Насколько это эффективно? То есть понятно, что есть вот такая вот реклама, которую мы продемонстрировали, которая в лоб, где такой вот студент, школьник, отличник, да, чуть ли не с листа читает, рассказывает, как им гордятся родители. Я, честно говоря, сомневаюсь, что это очень большая уж мотивация. Такая эта фраза «гордятся родители». Но ведь есть вторая сторона, попытка распространить эту информацию через TikTok, через стримы конкретных блогеров, которые весьма популярны именно у этой аудитории в районе 20 лет. Более того, вот мы упоминали Александра Штефанова, его цитировали в нашем сюжете, он рассказывал, что ему прилетало предложение, они даже не перепроверили, что его аудитория уж точно не вполне соответствует как бы конкретно целям Алабуги и вряд ли бросится как бы подписывать и поступать туда. Как вы думаете вообще, с чем была такая связана активность? Бешеные деньги совершенно, без раздумий каких-то. И вообще, что это говорит о заинтересованности со стороны абитуриентов в поступлении?
6: Ну, это же такие так называемые вот эти, как это, карманные экселленс, да, значит, когда вроде Сколково для военных подростков, которые нужно индоктринировать. То есть государство целенаправленно берет какую-то одну точку и начинает на нее давить и всем рассказывать, что через эту точку вообще, там, не знаю, мир меняется к лучшему, и Россия способна производить больше дронов. Наверняка есть множество менее популярных производств в военных, в которые такие рекламные деньги не закачиваются. А здесь, видимо, правительство Татарстана и, наверное, федеральные какие-то органы, они вот решили из этого сделать выставку. Раньше у нас регионы хвастались своими там, достижениями в разных технологических инновациях, но теперь пришлось вот Алабугу перепрофилировать под военные под военные задачи. Насколько это эффективно, оценить довольно сложно. С одной стороны, мы видим, что в России, ну, производство военное, разумеется, не останавливается и идет. То есть они находят работников и для этого производства, и для других. С другой стороны, сам тот факт, что очередей на самом деле на эти предприятия нету, и в России по-прежнему, в общем, есть серьезная нехватка рабочих рук, и им же приводится завозить еще мигрантов из разных стран, таких довольно экзотических для России, для того, чтобы тоже в этом производстве участвовать. И тоже были случаи обмана этих людей, которых на большие деньги приглашали работать в Алабугу. Показывает, что, в общем, все-таки проблемы с рынком труда с этой стороны есть, что он, в общем, исчерпан этой войной и этим ВПК.
5: Ну и вообще вот, по крайней мере, в рекламе так звучало, военная кафедра. Но я вот перепроверил, это архаизм, ведь еще в 2019 году аж вступил в силу закон о том, чтобы эти самые военные кафедры, во-первых, переделать в так называемые военные учебные центры вместо военных кафедр, а во-вторых, в эту схему уже не входили специальные учебные заведения, это все оставили только для высших учебных заведений. Угу. В этом случае получается ли, что Алабуга то ли внезапное исключение, аж настолько это важный проект сам по себе, настолько важна работа и привлечение туда кадров, либо это, ну, тут на всякий случай, разумеется, и учитывая комментарии правозащитников, начинаешь подозревать обман тоже заведомо. Вот как вам кажется, что здесь сыграло первоочередную роль, учитывая, что, исходя из закона от 2019 года, Алабуга не может держать военные кафедры в том или ином виде?
6: Я бы скорее подозревал, что здесь есть элементы мошенничества, так же, как нам рассказывают вот родители этих подростков, что если ты там не доучился до чего-то, какие-то нормативы не сдал, то с тебя требуют деньги назад вернуть, хотя ты так вроде бы здорово зарабатывал, тоже у вас об этом в сюжете было. Я думаю, что здесь тоже идея в том, что нужно, ну, либо туда, либо эти люди будут работать и делать что-то полезное для ВПК, либо все-таки контракт подпишут, да, военная кафедра – это красивая вывеска, которая дополнительно приманивает людей в качестве якобы защиты от контракта с Минобороной.
5: Ну и перед эфиром мы поговорили с Татьяной Лазаревой, это блогерка, экс-телеведущая, сейчас она ведет проект, такой образовательный проект о помощи детям, оказавшимся в эмиграции. И мой коллега Артур Давлешин спросил Татьяну, а вот что делать родителям, если, например, приходит ребенок и говорит, а я хочу поступить в эту самую Алабугу, зарплата потрясающая, условия шикарные, как с ним разговаривать, давайте послушаем.
20: Ну, здесь важно, конечно, родителям находить на подростков побольше времени и побольше с ними разговаривать. И если подросток приходит с вопросом каким-то, неважно каким, первым делом вы должны этот вопрос адресовать к нему. А как ты думаешь? А что ты думаешь? Или там, если он уже решил, то давай обсудим, если ты решил. И вот здесь как раз, вот давайте вспоминать, что такое критическое мышление, давайте вспоминать про кругозор, про то, что родителям, вообще говоря, нужно было позаботиться, может быть, чуть раньше, чем когда он уже пришел и сказал, я поступаю в военное училище, и сказать ему, что мир, вообще говоря, огромный, общение может быть разным, способы общения могут быть разными, и выборы совершенно безграничные у тебя. Да, и кругозор твой сейчас уже, посмотри, какой большой, а есть еще кроме этого вот это и вот это. Но еще раз повторюсь, это большой труд и большое усилие, но оно того стоит.
5: Ну и теперь давайте чуть шире картину возьмем, оторвемся от Алабуги, посмотрим на другие учебные заведения страны, и не только, кстати, высшие, не только средние. Мой коллега Дмитрий Новиков расскажет, как выстраивалась система пропаганды и для детей, и для подростков, и к чему она пришла за последние 4 года.
7: Фестиваль дронов в стенах Высшей школы экономики в Москве провели в годовщину российской агрессии против Украины 24 февраля. Здесь же можно было подписать контракт с Минобороны России. Теперь тем, кто хочет стать студентом вышки, если они не проходят на бюджетные места из-за недобора нескольких баллов, предлагают зачислить в ВУЗ. Но для этого требуется заключить контракт с Минобороны на один год. Мол, когда контракт завершится, студенты обещают перевести на любую другую учебную программу. Только вот контракты по указу Путина продолжают действовать до окончания периода частичной мобилизации, а она не отменена.
8: Другого варианта у вас не будет. То есть 24 числа, это будет 24-25, это будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как неуспевающих, вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат. Но это не мы, это система сообщает. Как только мы вас отчисляем, он попадает в систему АИС, она связана с военкоматом, они сразу нас смотрят. Мы очень тесно с военкоматом работаем, очень тесно.
7: С февраля в вербовке студентов на фронт участвуют и военкоматы, и сотрудники некоторых вузов и СУЗов, как в Анжеро-Суджинском политехническом колледже на этой аудиозаписи. В апреле издание «Гроза» насчитало 269 вузов и колледжей, в которых рекламировали службу по якобы специальному студенческому контракту. Особенно настойчиво контракт предлагали подписать тем, кому грозило отчисление в обмен на пролонгацию учебы. Сейчас в аудиториях учебных заведений те, кто в большинстве своем застал войну еще в школе, где с самого начала войны продолжается милитаристская пропаганда. Дети в России танцуют войну. Школьники изящно изгибаются на фоне документальных кадров боевых действий российских войск в Украине. Все это происходит на фестивале молодых исполнителей в Сочи. На экране танки, самолеты и Путин.
19: Нам уже принято решение о проведении специальной военной операции.
7: Подмосковный поселок Обухов. Российские подростки в камуфляже показывают приемы с автоматами ко дню православной молодежи. Воспитанники местного военно-патриотического центра выступают в храме у алтаря. Обращение со стрелковым оружием российских детей и подростков теперь обучают под контролем военнослужащих. Это кадры с военной базы в городе Кант. Июль 2026-го. Подготовку проходят юные члены движения «Юнармейцы» подконтрольного Министерства обороны.
9: Ура! Ура! Ура!
7: Пропаганда военного патриотизма идет через игры, кружки и соревнования. После начала полномасштабного вторжения в Украину война стала частью школьной и внешкольной среды.
10: Милитаризация, любая, в любом виде милитаризация детства, милитаризация школы, а сейчас уже там дошло до детских садиков, да, насколько я знаю, и вузов милитаризация, это ничему хорошему не приводит в конечном итоге. Она приводит к тому, что меняется мышление, появляется мышление осужденной крепости.
7: Начиналось все с уроков о важном для школьников. Сейчас военизация докатилась до детских садов. Некоторые директора вводят в школах военно-строевую подготовку уже по собственной инициативе. Дети плетут маскировочные сети, как им объясняют учителя, в помощь нашим военным на фронте. А это уже дошкольные войска. Детсадовцев и учеников младших классов то в одном, то в другом российском городе переодевают в военную форму и отправляют маршировать на 9 мая.
11: Гаубицы, самоходные, артиллерийские установки и даже истребители. Здесь все почти как на Красной площади, только в миниатюре.
7: Дело не ограничивается идеологической агитацией. Российские власти пытаются встроить детей и подростков в инфраструктуру реальной войны через кружки, техническое образование, работу на предприятиях ВПК и прямую вербовку. По данным журналистов «Инсайдер», сотни тысяч российских школьников могли быть вовлечены в программы, связанные с разработкой и тестированием беспилотников. Формально это подавалось как технические кружки и образовательные проекты. За участие в таких программах школьникам обещают дополнительные баллы к ЕГЭ и перспективы работы в государственных корпорациях.
10: Тот масштаб пропаганды, с которым мы сталкиваемся сейчас, он никогда не был доступен в истории человечества. Я имею в виду технические средства для психологической обработки людей, которые мы имеем сейчас, никогда ранее доступны не были в таком объеме и масштабе. И нам еще предстоит увидеть результат этого.
7: Все больше становится тех, кто родился и умер при Путине. Издание «Важные истории» сообщает о погибшем на войне Никите Малышеве 2008 года рождения. Малышев заключил контракт на следующий день после своего 18-летия. Как отмечает русская служба BBC и «Медиазона», к середине июня на войне погибли как минимум 200 российских военнослужащих в возрасте 18 лет.
21: И вот об этой пропаганде мы также поговорили с Татьяной Лазаревой. Вот ее мнение.
20: Когда война сразу входит в неокрепший мозг, который только складывает свою картину мира как уже являющейся нормой, вот это, конечно, Было бы здорово, если бы они сделали это, я говорю в кавычках, разумеется. Слава богу, что у них это не получилось. Потому что, в принципе, в подростковом возрасте, конечно, человеку очень важно определяться, кто ты. И вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться. Не нужна дополнительная мыслительная работа. Ты защищаешь, ты защитник, ты герой, ты часть большого сообщество для подростка – это уже во, достаточно вполне. Поэтому, конечно же, вот когда на это, на все действуют и влияют, то это очень-очень страшно. Мы не можем предложить простые решения. Это с нашей стороны очень большой подвох. Нет простых решений в жизни. В подростковом возрасте это кажется такой трагедией. Кажется, что если вот ты сейчас сделаешь вот этот выбор, это на всю жизнь. Нет, выборы сложные, непростые, и мы не должны обманывать детей, говоря им как пропаганда, что типа ты вот будешь защитником Родины, и все. Нет, мы им должны говорить, что выбор сложный, что ты разный. Напиши, пожалуйста, есть куча там этих всяких упражнений, напиши 50 ответов на вопрос «Кто я?». Хорошо, ты защитник Родины, еще 49, ты кто? Не надо ловить детей нам, ответственным за них взрослым, на простые какие-то подачки. Это пусть делает пропаганда. Это очень легко и просто. Мы тут в данный момент, в данном случае, не должны искать простых путей, к сожалению.
21: А в прямом эфире тему продолжим с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, ну вы вот уже упомянули, что вот дроны, например, эти войска БПЛА преподносятся как некоторая такая игра. Происходит, по сути, геймификация вообще-то войны, вообще-то убийства людей потенциального. Но, судя по этим кадрам с детьми и в юнармии, и вот на этих военных сборах, это же тоже некоторая такая, ну как экзорница, что ли. Как здесь одно от другого отделить, во-первых? А во-вторых, насколько это, в принципе, такая рабочая, эффективная история по милитаризации, что ли, детей? Насколько после вот этой игры можно окончить школу, вырасти и продолжить вот это играть дальше, но уже по-настоящему?
6: Ну, мне кажется, это буквально самая страшная вещь в истории страны, по крайней мере, за много десятилетий, если, наверное, не брать 30-е годы, когда Советский Союз тоже готовился к агрессивным войнам и вел их, да, там финская война, там вторжение в Польшу и так далее на первом этапе Второй мировой войны, то на самом деле никогда, мне кажется, такой накачки милитаристской одновременно с агрессивными войнами в таком объеме просто не было. Ну, то есть можно сравнивать с войной в Афганистане, но кажется, что там масштабы были совсем не те. Там все-таки всему обществу не предлагалось перестроиться под задачу ограниченного контингента интернациональных войск. Поэтому это, конечно, очень серьезное такое повреждение, я бы сказал, ну, просто причинно-следственной связи. Тогда нам говорили, что там миру мир, и лишь бы не было войны. А сейчас детей пытаются действительно с детского сада учить чему-то прямо противоположному. Я, с одной стороны, думаю о том, что, как и всегда, когда есть попытка такой массовой индоктринации, и в истории нашей страны так регулярно случалось, есть отторжение от этой индоктринации. Так, ну, попытки индоктринации в Российской империи не привели к тому, что Российская империя сохранилась, а наоборот, люди, которые вроде бы должны были читать закон Божий, в итоге, да, устроили русскую революцию. С другой стороны, вроде бы все участники событий перестройки 91 года, они все учились в советской школе, и они должны были быть верными ленинцами. Но тоже что-то не сработало. И я уверен, что с точки зрения перспектив путинизма закрепиться и остаться надолго, на десятилетия, никаких гарантий эта индоктринация не дает. Но вещь, может быть, здесь более важная и более глубокая, заключается в том, что молодые люди все равно учатся определенным, ну, как бы паттерном мышления. То есть, если мы себя спросим, как стала возможна война против Украины сейчас, то, по крайней мере, один из ответов будет заключаться в том, что, конечно, она стала возможной в результате советских империалистических, таких в советском стиле, паттернов мышления и про Украину, и про наших соседей, и про милитаризацию, которая была в Советском Союзе. Когда люди начинают, ну, простой пример, Путин — это результат индоктринации. То есть его безумные исторические концепции, его желание рассказывать про половцев, это его травма советской школы, которую он потом через школу КГБ, в свою очередь, принес к тому, что он теперь тоже субъект истории. Все остальные объекты якобы, а он субъект. Вот. И в этом смысле, мне кажется, довольно зловещая вещь с этой индоктринацией заключается в том, что она Путина-то не спасет, видимо, но при этом она может привести к тому, что в будущем повторятся нынешние события в каком-то виде. То есть опять люди будут искать, кто виноват в том, что с нашей страной так обошлись, хотя виноваты те, кто эту войну начал. Кто виноват, что у России не получилось, кто виноват, что мы не такие богатые, что нас никто не любит. И на этом фоне вот из этой почвы индоктринации вырастут новые ультранационалисты и новые сторонники войны. Вот то, что сейчас готовится. То есть это такой прогноз, который действительно, как вы сказали, самосбывающийся.
5: Это бомба заложенного действия в сторону реваншистов, вот этого вот Веймарской республики и так далее.
6: Я думаю, что буквально вот эта штука, то есть когда люди будут пытаться объяснить, почему Россия не самая, там, не знаю, развитая страна мира, и вообще в число развитых не входит, и почему у нас все не так, все хорошо складывается и с экономикой, и с образованием, будут приходить раз за раз люди, политики-популисты, которые будут апеллировать вот к этой индоктринации как базе, которая осталась как бы в прошлом, и будут пытаться говорить, что вот мы должны на этих лозунгах снова прийти и восстановить справедливость, отомстить нашим врагам. А кто наши враги, вот вы как раз в юнармии тогда и узнали.
5: Кирилл, большое спасибо. Особенно приятно было поговорить именно вживую в студии «Радио Свобода». С нами был Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа». Мы подводили такие промежуточные итоги этих 4 лет индоктринации и детей, и подростков. На самом деле намного шире этот процесс происходит. По разным слоям общества и разные подходы происходят время от времени. И, уважаемые зрители, важное объявление. Наша команда программы «Лицом к событию» уходит в отпуск. Мы с вами увидимся в следующий раз аж 4 августа. Обратите, пожалуйста, на это внимание. В эфире телеканала «Настоящее время» будут повторы наших лучших передач, в том числе, я полагаю, сегодняшняя передача к этому имеет отношение. На радио примерно такая же получается у нас с вами схема. И о новых событиях расскажем вам уже в августе. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитирую «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 17 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Прежде чем начать, обращу внимание наших слушателей на то, что «Время свободы» уходит в двухнедельный отпуск. Я вернусь в эфир 3 августа. Ну, а сегодня в выпуске. Владимир Зеленский рекомендовал на пост министра обороны Украины исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмару. Политику Борису Надеждину назначен штраф в 1000 рублей по административной статье о демонстрации экстремистской символики. Дональд Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборный процесс в США. Также сегодня.
1: Прикиньте, его не взяли в 10 класс, в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек. СОГЭ без троек.
0: В России родители учеников средних школ, закончивших 9 класс, массово жалуются на то, что их детей не зачисляют в 10 класс, а заставляют учиться в колледжах. На фоне протестов в Киеве и других городах Украины против увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны президент страны Владимир Зеленский поручил исполнять обязанности главы украинского оборонного ведомства Евгению Хмарі, который до сих пор был временно исполняющим обязанности руководителя службы безопасности Украины, СБУ. После того, как необходимые юридические процедуры будут соблюдены, буду обращаться к парламентариям за поддержкой Евгения Хмарі на должность министра обороны Украины, сообщил Зеленский в социальных сетях. Среди прочего, он отметил, что у Хмара есть большой опыт в проведении технологических ударных операций. «На этом должна сосредоточиться наша оборона в этой войне», подчеркнул Зеленский, говоря о противодействии российскому вторжению. Ранее Зеленский признал, что у Михаила Федорова был системный конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским, прежде всего по поводу способов ведения войны. Федоров настаивал на более широком использовании технологических решений, Сырский на более традиционных методах ведения боевых действий. Сам Федоров рассказал, что предлагал Зеленскому уволить Сырского и обвинил главкома в плетении интриг. Евгений Хмара после поручения Зеленского возглавить Министерство обороны в своем интервью говорил о необходимости соблюдать баланс.
2: Нужно сказать, что какой-то такой одной технологии, которая изменит прям все, вот ее не существует, на мой взгляд. Нужен баланс, а на баланс нужно работать в каждой зоне со всеми имеющимися средствами. Но ни в коем случае нельзя преуменьшать значение того, что работает сейчас. Это был исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара.
0: Сегодня Владимир Зеленский сообщил, что предложил бывшему главе МВД Игорю Клименко пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны, который сейчас занимает Рустем Умеров. Клименко был одним из кандидатов на пост министра обороны вместо Михаила Федорова, но против его кандидатуры выступили вышедшие на протесты жители Украины. Голосование по кандидатуре нового министра обороны в Верховной Раде вчера не состоялось. Между тем, Министерство обороны России сообщило, что в ходе весеннего призыва на срочную военную службу, завершившегося 15 июля, в войска было отправлено 141 тысяча новобранцев. Формально призыв на срочную службу в России проводится теперь круглый год, однако отправка в войска осуществляется с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. В следующем году в рамках осеннего и весеннего призывов в России планируется набрать 261 тысячу срочников. Формально военнослужащие срочной службы не должны отправляться в зоны боевых действий, однако существует немало случаев, когда их обманом, шантажом или насилием заставляли подписать контракт с Министерством обороны и отправляли на фронт. Многие из тех, кто попадает в армию на срочную службу, раньше учились в колледжах. Так теперь называются средние специальные учебные заведения, которые в советское время называли ПТУ – профессионально-технические училища. Отсрочек от службы в армии в колледжах почти нет. Этим летом, после сдачи девятиклассниками основного государственного экзамена, родители часто жалуются, что их детям не дают продолжить учебу в школе с тем, чтобы после 11 класса поступать в вуз, а почти силы отправляют в колледжи, даже несмотря на высокие баллы по ОГЭ. Репортаж Артема Филатова.
1: Прикиньте, его не взяли в 10 класс, в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек.
3: Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вместить они не могут.
4: Идти в колледж мы не хотим, мы хотим учиться. Мы хотим все-таки получить возможность доучиться и принять решение в дальнейшем, то есть не в 15 лет, а хотя бы в 17 уже.
5: На родительских собраниях учителя уверяют, что дети просто не подтянут 10 и 11 классы из-за низких оценок и советуют искать училище. Однако педагог Дима Зицер уверен, школы просто выполняют негласное распоряжение сверху.
6: Это такая зачистка государственная всей территории. Потому что ведь если человек не идет в 10 класс, то абсолютно понятно, что его путь до армии будет очень-очень коротким. То есть просто, условно говоря, через 2 года его можно забирать.
5: Слова педагога подтверждают и юристы. В России выпускники колледжей, как правило, теряют право на отсрочку для поступления в ВУЗ. А значит, после выпуска их сразу могут отправить в армию.
7: С колледжем действуют специальные правила по отсрочке. И, по сути, пользуясь один раз отсрочкой в колледже, затем человек ей воспользоваться уже эффективно не может. И не все могут в таком случае освободиться по здоровью или там выбить себе альтернативную гражданскую службу и стоят прямо перед ныне очень-очень большим риском погибнуть в армии.
5: Ранее в Кремле поручили правительству подготовить к 2028 году около 1 миллиона представителей рабочих специальностей. Министр просвещения недавно уже отчитывался на совещании с Владимиром Путиным. Бюджетных мест в колледжах становится все больше. Чтобы упростить отправку детей в колледжи, в 12 регионах запустили эксперимент. Девятиклассникам разрешили сдавать 2 выпускных экзамена вместо 4. Но у этой инициативы нашлись критики даже в Госдуме. О том, что получать полное среднее и высшее образование нужно далеко не всем, прямо заявляет и глава Миноборнауки Валерий Фальков.
8: Происходит балансировка разумная между средним, профессиональным и высшим образованием. Нет необходимости такой в тотальном высшем образовании.
5: На сторону родителей ранее встала Генеральная прокуратура. Ведомство выпустило заявление, в котором признало, что конкурсный отбор в старшие классы является незаконным.
9: Вопреки положениям закона и желанию детей, им отказывают в зачислении в 10 класс, так как дальнейшее обучение проводится исключительно по профилям углубленного изучения отдельных предметов. При этом интересы школьников не учитываются, а так называемые универсальные классы попросту отсутствуют.
5: Психологи говорят, когда ребенка принудительно лишают возможности закончить школу, это бьет по его мотивации и психике. В Министерстве просвещения заявили, школа действительно может отказать в приеме в 10 класс, если нет свободных мест, либо если ребенок не прошел отбор в профильный класс. В таком случае ему обязаны предоставить место в обычном, общеобразовательном классе. Проблема лишь в том, что таких классов по всей стране становится все меньше.
0: Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Артема Филатова. Вы слушаете «Время свободы». Суд в городе Долгопрудный Московской области назначил политику Борису Надеждину штраф в размере 1000 рублей по административной статье о демонстрации экстремистской символики. Поводом для административного производства стал пост 2023 года в социальных сетях со ссылкой на стрим с участием Надеждина, в котором демонстрировалось фото Алексея Навального, внесенного российскими властями в реестр экстремистов и террористов. Власти продолжают считать все связанное с Навальным экстремистской символикой, несмотря на то, что сам Навальный более 2,5 лет назад погиб в колонии. Надеждин, который попытался баллотироваться в Думу на предстоящих сентябрьских выборах и начал сбор подписей в свою поддержку, в прошлую пятницу был объявлен иностранным агентом. И хотя нынешний закон в России запрещает так называемым иноагентам быть депутатами выборных органов, Надеждин настаивает, что кандидатом в депутаты ему быть не запрещено. На суде Надеждин говорил об абсурдности предъявленных ему обвинений.
10: Реальная цель того, что здесь происходит, это заткнуть мне рот и не дать выдвигаться в Государственную Думу. Я на сегодняшний день, на эту минуту, кандидат в депутаты Государственной Думы. В 4 городах Московской области идет сбор подписей за меня. Уже подписались сотни людей там, да, за несколько дней сбора. Соответственно, если меня сегодня признают виновным в этом правонарушении, то я лишаюсь права избираться в Государственную Думу. При этом, по опросам, которые есть, я побеждаю на выборах. Понимаете? Вот в этом-то, собственно, и затея. Чтобы я не избрался депутатом Государственной Думы, конкретно по Долгопрудному, Мытищам, Королеву и Хим. Дальше. По фактуре. Это какая-то феерическая история, Ваша честь. Во-первых, я не могу понять, почему лицо конкретного человека, в данном случае Алексея Навального, ну там звездочка экстремист, террорист и так далее, не могу понять, почему это символика экстремистской организации. Вот реально не могу понять. Если это так, вы знаете, я знаю некоторых молодых людей, высоких, красивых, лицо которых похоже на лицо Алексея Навального. Если его лицо – это символика экстремистской организации, людей, которые на него похожи, нужно задерживать, да, и, значит, признавать виновным пропаганде экстремизма. Это бред. Но это дело, оно выбивается из ряда других дел. Это не первый случай, когда за лицо Алексея Навального людей там объявляют пособниками экстремистов. Полно таких приговоров по стране. Я все понимаю, Ваша честь. Но этот случай уникальный, Ваша честь. Потому что до сих пор людей наказывали по этой статье КУАП, когда в их телеграм-каналах, ВКонтакте, в Ютьюбе, в их личных, которые они ведут и где они размещают материалы, было лицо Навального. Тоже бред само по себе, ну, допустим. Но в моем случае ситуация совершенно удивительная. В моем телеграм-канале нет и никогда не было никакого изображения Алексея Навального. Вообще. Совсем. Да? В моем телеграм-канале был когда-то в 23-м году пост, внимание, в котором я, Ваша честь, вдумайтесь, анонсировал свой стрим в YouTube-канале Эльвиры Вяхеревой. В момент, когда я анонсировал стрим в канале YouTube Эльвиры Вяхеревой, я не мог иметь даже никакого представления, что она будет показывать на своем стриме. Каким образом я могу быть обвинен в умышленном изображении Алексея Навального?
0: Это был Борис Надеждин. Он просил не назначать ему арест, ссылаясь на состояние здоровья. Во время судебного заседания ему вызывали скорую помощь из-за высокого давления. После задержания 13 июля Надеждин не исключил, что покинет Россию, а 16 июля он сообщил, что ему закрыт выезд из России, как утверждается, из-за долгов. И сегодня же блогер и юрист Илья Ремесло был задержан в Петербурге по обвинению в распространении так называемых фейков российской армии. Что конкретно стало поводом для уголовного дела, пока неизвестно. Весной Ремесло, ранее получивший известность как сторонник российских властей, писавший доносы на оппозиционеров, включая Алексея Навального, опубликовал ряд постов с очень резкой критикой в адрес президента России Владимира Путина и войны в Украине. После этого он на месяц был госпитализирован в психиатрической клинике. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 17 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором обвинил Китай во вмешательстве в выборы 2020 года в Америке и заявил о шокирующей уязвимости американской системы голосования. Выступление состоялось в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, на которых республиканцы рискуют потерять контроль как минимум над Палатой представителей, где у них сейчас большинство. Наблюдатели также отмечают, что законодатели скоро разъедутся на летние каникулы, и с этим связано время выступления Трампа. В нем Трамп также заявил, что отдал распоряжение рассекретить документы о вмешательстве Китая в выборный процесс в США. Китайская Народная Республика осуществила, как считается, крупнейшую в истории кражу данных, связанных с выборами, незаконно получив доступ к файлам 220 миллионов американских избирателей. По имеющимся данным, в распоряжении Китая оказались имена, адреса, номера телефонов, сведения о партийной принадлежности и другая конфиденциальная информация, используемая при регистрации избирателей. Эти данные потенциально могут быть использованы для различных противоправных действий. Именно это и происходило. Утечка такого масштаба представляет собой беспрецедентную угрозу безопасности избирательной системы. По данным разведки, Китай даже заключил контракт со специализированным подразделением по анализу данных для реализации этого проекта. Американские разведывательные службы впервые получили сведения об утечке баз регистрации избирателей в 2020 году, когда обнаружили, что данные десятков миллионов, только подумайте, десятков миллионов избирателей в 18 штатах были куплены, похищены или получены в результате кибервзлома. Несмотря на это, должностные лица, которым стало известно об этих фактах, не предали информацию о огласке. О произошедшем не были проинформированы ни президент, ни другие высокопоставленные представители администрации, а также, насколько известно, не был уведомлен Конгресс. Это был Дональд Трамп. Утверждение Трампа о вмешательстве Китая в американские выборы можно расценивать как клевету. Так сегодня сказал официальный представитель МИД КНР Лин Цзян. Подобные заявления американской стороны являются чистым вымыслом, цитирует его агентство ТАСС. Ли Цзян также обвинил США в том, что они сами регулярно вмешиваются в дела других стран. Сообщается также, что многие из тех упомянутых Трампом личных данных избирателей, которыми Китай якобы завладел преступным путем, находятся в открытом доступе. Целью своего выступления Трамп назвал не подрыв доверия к выборам, а стремление его восстановить. Он поручил Минюсту, ФБР и ЦРУ продолжить расследование. Демократы, в свою очередь, обвиняют Трампа в том, что он пытается посеять сомнения в легитимности выборов и что называет сфальсифицированными результаты только тех голосований, в которых он проиграл. Во вчерашнем обращении Трамп вновь заявил, что результаты президентских выборов в США 2020 года были, как он уверен, подтасованы, из-за чего он проиграл тогда Джо Байдену. Трамп также упомянул телекомпании, которые отказались освещать его обращение и предложил лишать такие компании лицензии на вещание. Телеканалы NBC и ABC, распространяющие фейковые новости, пошли на почти беспрецедентный шаг, заявив, зная, о чем пойдет речь, что не будут освещать это обращение, потому что им не нравится эта тема, так как они знают, насколько коррумпирована наша система, и они не хотят раскрытия этой информации. Они и другие представители СМИ являются частью заговора, желая по каким-то причинам продолжения этого мошенничества. Они хотят, чтобы это продолжалось. Они хотят защитить радикальных левых. Они не хотят величия страны. И это правда, страна не может быть великой без свободных и честных выборов. За подобное мошенничество следует отзывать их лицензии. Они совершенно бесплатно используют государственные частоты, стоимость которых исчисляется миллиардами долларов. Они ничего не платят. Все, чего мы хотим, это честность на выборах и честность в отчетности, а они ничего не платят за многомиллиардные активы. Это был Дональд Трамп, фрагмент его вчерашнего обращения к нации. Надо отметить, что Дональд Трамп давно конфликтует с целым рядом американских средств массовой информации, считающих, что он не привел никаких доказательств фальсификации на президентских выборах 2020 года. Перед самым обращением Трампа выяснилось, что платформа прогнозирования Калши возбудила расследование в отношении Габриэля Переса, который с 2016 года работает в Белом доме оператором телесуфлера во время выступлений президента США. Согласно предварительным данным расследования, Перес заработал почти 100 тысяч долларов, делая ставки на то, что в речах президента Трампа прозвучат те или иные фразы. Расследование началось после того, как эксперты Калши посчитали действия Переса подозрительными. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит подтвердила, что инцидент имел место, и сообщила, что меры приняты.
11: Безусловно, я в курсе этого сообщения. Президент тоже с ним ознакомлен. Я обсуждал.

0: было принято президентом. Думаю, это говорит само за себя.
1: Это была пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит. О необыкновенном росте популярности платформ самых разных прогнозов, Калши и Полимаркет, и о том, как они помогают прогнозировать исход разных выборов, я уже рассказывал, но случай с оператором президентского телесуфлера в Белом доме все-таки показался мне удивительным. За комментарием я обратился к обозревателю «Радио Свобода», ведущему, посвященному событиям в Америке подкаста «Читая новости», Валентину Барышникову. Валентин, вы знаете, мне бы, наверное, даже в голову не пришло, что можно сделать ставку на содержание фразы речи президента. И получается, что есть люди, которые такие ставки принимают и даже, так сказать, оценивают, насколько та или иная фраза возможна. Как все это работает?
2: Андрей, на Калши есть целая секция, которая называется «Mentions», упоминания, в которой есть гигантское количество ставок на то, какие фразы могут быть произнесены в той или иной речи. Это не касается всегда политики, это там есть раздел спорта, экономики, ну и в том числе политики. И там есть, конечно, разнообразные предсказания выступления политиков. Это что-то вроде карт бинго, знаете, что вот о чем скажет, о чем не скажет. Там, не знаю, любое выступление Трампа, можно посмотреть, что упомянет ли он мага, упомянет ли он радикальных левых. Важная вещь, что как это устроено, вы не можете просто пойти на сайт Калши или Полимаркет, другой наиболее крупный рынок предсказаний, и просто от себя сказать, вот я ставлю на это слово. То, какие именно слова упоминаются, то, что называется, собственно, рынком предсказаний, вот эти вот, на что, собственно, делаются ставки. Это достаточно формализованная вещь, то есть ты можешь послать, например, Калши предложение, какую ставку можно добавить. То есть в речи Трампа, упомянет ли он слово коммунизм, вы можете отправить в Калши, полностью подписавшись, дав свои данные, что я предлагаю, что добавить туда, что вот он помянет, не знаю, коммунизм. И Калши уже рассмотрит, там экспертные группы есть, которые рассматривают эти предложения, или они сами добавляют от себя. Это, на самом деле, довольно, там, видимо, сложно устроенная схема, но в целом, если обращаться вот к конкретной истории человека, который занимался телепромтером для Трампа с 2016 года, конечно, если у вас есть какая-то инсайдерская информация о том, что скажет Трамп, написать в Калши, знаете, давайте вот мы поставим, вы добавите вот это упоминание и потом поставить на это деньги, это безумно, это вот просто немедленно спалиться, что называется. Но очевидно, что Калши, они и другие рынки предсказаний, они серьезно занимаются, они постоянно отслеживают, как они это описывают, рамки, как выглядит голосование того иного пользователя, и они замечают нетипичное поведение, как это описывается. Но, очевидно, вот они в состоянии отслеживать довольно сильно, потому что мы видим, это не первая история с тем, что человек, ну, это не обязательно работающая администрация, там вот была история с военнослужащим, который поставил на захват Мадуро. Это как-то отслеживается, то есть мы видим рынки на фоне довольно серьезной обеспокоенности в Вашингтоне вот этим инсайд-трейдингом, то есть торговлей на основе секретной тайной информации, конфиденциальной информации. Рынки принимают дополнительные меры, чтобы как-то с этим бороться, но вот, видимо, это пример того, как это происходит.
1: Это был обозреватель «Радио Свобода», ведущий, посвященного событиям в Америке подкаста «Читая новости», Валентин Барышников. Ну и последнее. В воскресенье 19 июля состоится финал чемпионата мира по футболу, турнира, который часто называют виртуальной мировой войной. На войну, во многом отражающую то, как и чем живет современная человеческая цивилизация, был похож и этот чемпионат. Он запомнится не только спортивными, но и околоспортивными событиями. Слово обозревателю «Радио Свобода» Андрею Шарму.
3: Чемпионат завершается без особых неожиданностей. Первые четыре места занимают команды, возглавляющие рейтинг FIFA, и каждая из этих сборных в прошлом уже была обладателем Кубка мира. В финале действующий чемпион мира, он же обладатель Кубка Америки, встречается с действующим чемпионом Европы. Лучшим футболистом планеты вот уже почти четверть века остается Лионель Месси. О событиях околофутбольных спорить можно, но спор этот не имеет большого смысла. Многое, если не все, в подобных дискуссиях зависит от угла зрения. И каждый остается при своем мнении. Чемпионат болен теми же недугами, что и мир вокруг нас. На футбольных стадионах происходит то же самое, что происходит повсюду. Спорт у нас, как известно, стоит в стороне от политики, но это

0: не помешало аргентинским футболистам отпраздновать полуфинальную победу над англичанами, продемонстрировав прямо на поле плакат с напоминанием о том, какой именно стране принадлежат Фолклендские острова. Сходу могу назвать еще пяток сборных, способных, невзирая ни на какие олимпийские хартии, продемонстрировать такой же патриотизм, если турнирная судьба сведет их с командами стран, с которыми у их родины есть неразрешенные территориальные конфликты, и ничто их не остановит. Во время чемпионата мира имела место преднамеренная и вполне успешная публичная попытка политического вмешательства в спортивный процесс. Речь идет о телефонном звонке Дональда Трампа президенту ФИФА Джанни Инфантино с рекомендацией отменить дисквалификацию нападающего сборной США Флорина Балагуна. Решение о ее отмене, как выяснила газета The Times, единолично принял председатель дисциплинарного комитета ФИФА, действуя, логично предположить, по указанию Инфантино. Чем он руководствовался, поддавшись, как считают многие, политической коррупции? Скорее всего, стремлением не портить отношения с уважаемым, влиятельным человеком, главой государства, проводящего чемпионат мира. Что тут непонятного? Чем, кроме противоречивых нормативов ФИФА, позволивших оценивать ситуацию, пусть криво, но в пользу американской сборной, Инфантино теперь будет прикрываться? Наверняка невероятным коммерческим успехом чемпионата, который приносит баснословные прибыли ФИФА и странам-организаторам, а барыши пойдут на развитие детского, юношеского, женского, инклюзивного футбола в самых далеких уголках мира. Кто-то против? Именно успешные финансовые показатели легли в основу обсуждаемого сейчас предложения увеличить число участников финальной стадии чемпионата мира с 48 до 64 команд. Вполне может случиться так, что через 8 лет или даже уже через 4 года мы увидим еще более экзотический футбольный карнавал с десятками проходного уровня матчей. Нашлась бы только в мире страна, способная с удовольствием принять столь пестрый фестиваль молодежи и студентов, если только это опять не будут США с их выдающейся спортивной инфраструктурой. Чемпионат 26 еще раз продемонстрировал, что ни от кого не нужно ожидать особого благородства. Тренер сборной США Маурисио Почеттино, не колеблясь, выставил прощенного чиновниками Балагуна на матч, который игрок по решению судьи должен был пропустить, будучи уверенным в том, что действует в интересах команды. Ну что же, тренеру платят деньги за то, чтобы он обеспечивал результат, а не за уступки соперникам. Формально не придерешься. Сам Флорин Балагун, тоже не колеблясь, вышел на поле. Я внутренне принял решение судьи о дисквалификации, точно так же принял решение ФИФА о том, что эта дисквалификация отменена, заявил нападающий. В общем, тоже понятная позиция. Ну и, конечно, раз уж зашел разговор о спортивном достоинстве, вспомни о хрестоматийном случае футбольного жульничества. Руке бога Диего Марадоны в 1986 году. Об этом эпизоде сейчас почему-то принято вспоминать не с негодованием, а едва ли не с умилением. Вспомню о недавнем всеобщем злорадстве по поводу удаления швейцарца Брэли Эмбало, который, как казалось вначале, удачно симулировал фол аргентинского соперника на себе, но затем был уличен в мошенничестве и удален с поля. Тренер швейцарской сборной Мурат Якин посчитал, что его игрока наказали несправедливо. Интересно, что бы он сказал, если бы тренировал сборную Аргентины. Это я к тому, что человеческая натура не меняется, мнение часто зависит от угла зрения. Чемпионат мира 26 мы запомним многочисленными откровенно российскими выпадами, прежде всего в адрес недостаточно французской сборной Франции. Причем не только от разогретых пивом болельщиков на трибунах, но и от бывшего премьер-министра Испании, а также депутата Сената Парагвая, которую прежде в футбольном мире никто не знал, а вот теперь многие, вероятно, запомнят. В просвещенном обществе ныне не принято выбирать выражения в дискуссиях на любую тему, так что и тут нечему удивляться. Общий уровень политической культуры невысок. Уже много лет одна из главных рекламно-пропагандистских кампаний ФИФА направлена на борьбу с расизмом, и сейчас эти видеоролики тоже крутились перед началом матчей. Но не каждый зритель, оказывается, их с пользой для себя смотрит. Служба защиты социальных сетей ФИФА изучила за время турнира более 6 миллионов постов в социальных сетях и зафиксировала, что количество оскорбительных высказываний выросло по сравнению с прошлым чемпионатом мира 2022 года в 13 раз. Российские оскорбления составили примерно 10 часть этих публикаций. Значит, и мир, увы, с той поры стал хуже, пусть, может быть, и не в 13 раз. За 49 дней, пока длился главный футбольный турнир, на войнах в разных странах погибли тысячи людей. Увидеть финальный матч чемпионата, который задумывался как всеобщий праздник спорта и мира, им было не суждено.
1: Обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый о завершающемся чемпионате мира по футболу. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время Свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Еще раз напомню, что дайджест «Время Свободы» уходит в двухнедельный отпуск. Я вернусь в эфир 3 августа. Ну а на сегодня у меня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
4: Будущее уже здесь. В развитии ИИ и робототехники.
5: В Алабугополитехе зовут на военную кафедру. В СУЗах ее убрали еще 7 лет назад. В Алабуге студенты-подростки собирают дроны для войны против Украины.
6: Мы уже приняли решение о проведении специальной военной операции.
5: Со школьного двора на фронт. В России растет число военных, погибших в возрасте 18 лет.
7: Вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться.
5: 4 учебных года военной пропаганды. Как Кремль продвигает войну среди детей и подростков. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. 5-й год продолжается полномасштабная война России против Украины. И, может быть, вы помните, уважаемые зрители, как мы где-то 4 года назад вызывали довольно-таки широкий спектр негативных эмоций, внедренные в школы разговоры о важном. Но с тех пор ставки сильно выросли. С высокой долей уверенности можно сказать, спустя 4 года после начала вторжения, подавляющая часть студентов бакалавриата в российских вузах застала начало большой войны еще в школах. 4 года, возможно, маловато для такой вот тотальной индоктринации, но достаточно, чтобы убедить связать себя на этом этапе жизни с Минобороны России. Российские независимые медиа с мая сообщают о первых погибших 2008 года рождения. Им было 14, когда началась большая война. Де-факто эти люди не знали других президентов, кроме Владимира Путина. Вот об этом сегодня и поговорим. А начнем с частного случая. Печально известный Алабугополитех, некогда витрина экономического прогресса, важная часть особой экономической зоны, теперь заманивает призывников на военную кафедру. Печально известен он кабальными условиями для студентов, обманом выписанных на работу по сборке дронов иностранцев, которые вообще не знали, куда и зачем они едут. И теперь приманка целится в призывников. Мой коллега Антон Сергеенко продолжит.
4: Будущее уже здесь. В развитии ИИ и робототехники. Но в реальный проект с самыми передовыми технологиями без опыта не возьмут. Присоединяйся к военной кафедре Алабугополитех. Здесь опыт создается делом. Ты освоишь машинное зрение и искусственный интеллект. Твое резюме – реальные кейсы, а ты – востребованный профессионал. А еще ты поможешь стране.
8: Вот так. С апреля этого года Алабугополитех заманивает призывников на новый формат службы. Под лозунгом «Отслужи срочку, работая с гераньями», выяснило издание «Тиинвариант». Участникам обещают ежемесячные выплаты до 305 тысяч рублей, обучение работе с беспилотниками и службу в составе 50-й отдельной бригады «Варяг». При этом заключать контракт якобы не требуется. Иван Чувеляев, пресс-секретарь фонда «Идите лесом», в комментарии «Новой газете Европа» заявил следующее.
9: То есть там просто все на доверии строится, типа «оставьте свои данные, мы с вами свяжемся и все расскажем». Замануха чисто на то, что человека убедят подписать контракт. Он придет, и когда в моменте будет подписывать, конечно, не будет сильно вчитываться. А даже если будет, то мало ли чего. Неважно, какой там контракт, добровольческий или недобровольческий. Расчет, как и в любых маркетинговых штуках, на убеждении.
8: Особая экономическая зона Алабуга в Татарстане задумывалась как витрина российской промышленности. Инвесторы, заводы, технологии и обещания тысяч рабочих мест. После начала полномасштабной войны название Алабуга стало ассоциироваться совсем с другим. Здесь наладили производство ударных беспилотников «Герань» по иранской технологии «Шахет». А вместе с этим объект превратился в одну из главных целей украинских атак.
10: Вот только сейчас завод «Алабуги» — это законная военная цель. Протокол Женевской конвенции о защите гражданских объектов гласит, что военные объекты — это объекты, которые, цитата, «в силу своего характера, расположения, назначения или использования вносят эффективный вклад в военные действия». И полное или частичное разрушение, захват или нейтрализация которых при существующих в данный момент обстоятельствах дает явное военное преимущество. Завод производства дронов под это описание подходит идеально.
8: Украинские беспилотники несколько раз долетали до особой экономической зоны, повреждая производственные корпуса. Алабуга известна не только производством дронов. Несколько лет назад здесь запустили образовательный проект «Алабуга-Политех». Подросткам со всей России обещали бесплатное обучение, современное общежитие и зарплаты, которые для многих регионов фантастика, до нескольких сотен тысяч рублей.
11: Меня зовут Александр. Я учусь на втором курсе «Алабуга-Политех» и уже зарабатываю 150 тысяч рублей в месяц. Спросите, как? Я работаю специалистом входного контроля на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Здесь сконцентрированы лучшие в мире технологии. Мы делаем большое дело для страны. Я планирую расти дальше. Мои родители гордятся мной.
8: Журналисты и бывшие участники программы рассказывали, что студентов привлекали к работе на предприятиях, связанных с военной промышленностью. Многие жаловались на тяжелый график, давление со стороны администрации и невозможность покинуть программу без серьезных финансовых последствий. Бесплатное обучение оказалось привязано к обязательствам, выйти из которых раньше срока было практически невозможно. А обещанная зарплата до 100 тысяч рублей доставалось лишь 5% работающих в Алабуге студентов. Так устроена в Алабуге система коэффициентов зарплат. Вот что говорила в интервью Идел Реалии мать одного из учащихся.
12: Когда в сентябре мы поступили, у нас 3 раза менялся договор. Шли на одну стоимость 500 рублей общежития, стало 1500. Все это вычитывалось из зарплаты 3500. Там везет каким-то единицам. Из 600 человек, может быть, 100 куда-то вырулят. Остальные это просто... Они будто набирают так специально, используют в своих целях, а потом делают такие условия, чтобы дети отчислялись и выплачивали неустойки.
8: Сумма неустоек, по данным Идел Реалии, составляет около 200 тысяч рублей. Отдельная история – это реклама Алабуги у популярных стримеров и блогеров. Ролики были повсюду – на Твиче, в ТикТоке и в Ютубе. Молодым людям обещали карьеру в высоких технологиях и блестящие перспективы. Вот, например, известная стримерша под ником Фасолька рекламирует Алабугу.
13: Алабуга Политех у нас вот тут такая замечательная. Нажимаем, узнаем поподробнее, много информации. Может быть, вы собираетесь поступать. Может быть, вы как раз в том самом переломном моменте, когда думаете, какую бы профессию вам выбрать, и вы уходите после 9-го или же после 11-го. Вот, я думаю, вам это будет очень полезно. Тем более, что именно в Алабуга Политех вы можете... К счастью, одновременно получать как обучение, так и навыки чуть ли не с первого курса.
8: Когда площадки начали блокировать подобную рекламу, часть дали назад. Они утверждали, что не понимали, почему их ролики сочли нарушающими правила. Некоторые заявили, что в случае разбана рекламы Алабуги не будет, но не потому, что раскаялись.
5: А в студии «Радио Свобода» главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Иван.
5: Ну вот в широком смысле вербовку студентов я хочу еще немножко позже обсудить, пока вот сфокусироваться на Алабуге. Из любопытного, в каком-то смысле получается, что случился провал такой массовой вербовки студентов именно вот в этот СУЗ, и они сменили тактику. Ну, хотя бы к нам на ВПК приходите, хотя бы от армии получите. Как бы не будет необходимости жить в казарме и так далее. И явные условия будут, конечно, совершенно другие. О чем это говорит в первую очередь? Вот так. Какая смена тактики, как вы думаете?
14: Ну, я пока не вижу смены тактики, потому что Алабуга привлекает на работу в том числе несовершеннолетних. Пока на войну у нас несовершеннолетних как будто бы массово не отправляют, хотя вот зафиксирован недавно один случай в Псковской области, когда парня, не дошедшего еще до 18 лет, там несколько недель пытались заставить подписать контракт обманом. А при этом параллельно все наши университеты и Министерство обороны регулярно предлагает молодым людям записываться в некие беспилотные войска, которые совершенно безопасны, в которых ты будешь как будто бы играть скорее, чем что-то делать. Вот сейчас Галустян к этой рекламной кампании подключился на встрече с Путиным, когда он объявил новое популярное ТВ-шоу «Битва дронов», где он будет. Только что вот ТАСС распространил видеозапись с неким нашим студентам, который прямо в окопе заочно учится в Уральском университете и закрывает успешно все курсовые. То есть они не оставляют. Я думаю, что вот эта людоедская идея, что страшновато объявлять мобилизацию, но мы будем вычерпывать и выдавливать людей вот так поштучно из университетов, в частности, из вузов российских, она не оставляет умы и начальства от образования Министерства обороны.
5: В таком случае, стала ли Алабуга такой витриной теперь уже, по сути, отношений российской власти с молодыми людьми?
14: Ну, Алабуга тоже продолжает активно рекламироваться. И действительно, логика здесь очень простая. Вот этот парень, который выступал на видео, и который рассказывал, что он на втором курсе зарабатывает 150 тысяч рублей, хорошие деньги для страны с медианным уровнем доходом там, в 50-60 тысяч, замечательный карьерный рост. Я даже себе представил, что этот молодой человек будет делать со своими деньгами. Ну, наверное, он что-то там, не знаю, родителям поможет, да, там бабушке с дедушкой поможет. Наверняка очень хороший молодой человек. И в конечном итоге iPhone себе купит. Вот, и получается, что это такой размен. Ты создаешь орудие для убийства, тебе за это платят больше денег, чем в среднем на нашем нищем рынке труда. И после этого ты получаешь какой-то доступ, ну, к каким-то условно лакшери предметам и всем показываешь, какой ты классный, какой ты крутой. Это действительно большая витрина. Я думаю, что это также работает как для взрослых, как для людей там, 35+. Основной контингент наемников в российской армии – это мужчины, которые себя не нашли в жизни, у которых нету профессии, нету постоянной работы, которые как-то себя тоже не очень высоко оценивают, но такие неудачники, говоря прямым языком, которые идут на войну, потому что это способ быть настоящим мужчиной, в кавычках, и выиграть в этих голодных играх. Вот, а начинать к этому готовиться можно, в принципе, на уровне Алабуги.
5: Насколько это эффективно? То есть понятно, что есть вот такая вот реклама, которую мы продемонстрировали, которая в лоб, где такой вот студент, школьник, отличник, да, чуть ли не с листа читает, рассказывает, как им гордятся родители. Я, честно говоря, сомневаюсь, что это очень большая уж мотивация. Такая эта фраза «гордятся родители». Но ведь есть вторая сторона, попытка распространить эту информацию через TikTok, через стримы конкретных блогеров, которые весьма популярны именно у этой аудитории в районе 20 лет. Более того, вот мы упоминали Александра Штефанова, его цитировали в нашем сюжете, он рассказывал, что и ему прилетало предложение, они даже не перепроверили, что его аудитория уж точно не вполне соответствует как бы конкретно целям Алабуги и вряд ли бросится как бы подписывать и поступать туда. Как вы думаете вообще, с чем была такая связана активность? Бешеные деньги совершенно, без раздумий каких-то. И вообще, что это говорит о заинтересованности со стороны абитуриентов в поступлении?
14: Ну, это же такие так называемые вот эти, как это, карманы excellence, да, значит, когда вроде Сколково для военных подростков, которые нужно индоктринировать. То есть государство целенаправленно берет какую-то одну точку и начинает на нее давить и всем рассказывать, что через эту точку вообще, там, не знаю, мир меняется к лучшему, и Россия способна производить больше дронов. Наверняка есть множество менее популярных производств в военных, в которые такие рекламные деньги не закачиваются, а здесь, видимо, правительство Татарстана и, наверное, федеральные какие-то органы, они вот решили из этого сделать выставку. Раньше у нас регионы хвастались своими там, достижениями в разных технологических инновациях, но теперь пришлось вот Алабугу перепрофилировать под военные задачи. Насколько это эффективно оценить довольно сложно. С одной стороны, мы видим, что в России производство военное, разумеется, не останавливается и идет. То есть не находит работников и для этого производства, и для других. С другой стороны, сам тот факт, что очередей на самом деле на эти предприятия нету, и в России по-прежнему, в общем, есть серьезная нехватка рабочих рук, и им же приводится завозить еще мигрантов из разных стран, таких довольно экзотических для России, для того, чтобы тоже в этом производстве участвовать. И тоже были случаи обмана этих людей, которых на большие деньги приглашали работать в Алабугу. Показывает, что, в общем, все-таки проблемы с рынком труда с этой стороны есть, что он, в общем, исчерпан этой войной и этим ВПК.
5: Ну и вообще вот... По крайней мере, в рекламе так звучало, военная кафедра. Но я вот перепроверил, это архаизм, ведь еще в 19 году аж вступил в силу закон о том, чтобы эти самые военные кафедры, во-первых, переделать в так называемые военные учебные центры вместо военных кафедр, а во-вторых, в эту схему уже не входили специальные учебные заведения, это все оставили только для высших учебных заведений. В этом случае получается ли, что Алабуга то ли внезапное исключение, аж настолько это важный проект сам по себе, настолько важна работа и привлечение туда кадров, либо это, ну, тут на всякий случай, разумеется, и учитывая комментарии комментарии правозащитников, начинаешь подозревать обман тоже заведомо. Вот как вам кажется, что здесь сыграло первоочередную роль, учитывая, что, исходя из закона от 2019 года, Алабуга не может держать военные кафедры в том или ином виде?
14: Я бы скорее подозревал, что здесь есть элементы мошенничества, так же, как нам рассказывают вот родители этих подростков, что если ты там не доучился до чего-то, какие-то нормативы не сдал, то с тебя требуют деньги назад вернуть, хотя ты так вроде бы здорово зарабатывал, тоже у вас об этом в сюжете было. Я думаю, что здесь тоже идея в том, что нужно, ну, либо туда, либо эти люди будут работать и делать что-то полезное для ВПК, либо все-таки контракт подпишут, да, военная кафедра — это красивая вывеска, которая дополнительно приманивает людей в качестве якобы защиты от контракта с Минобороны.
5: Ну и перед эфиром мы поговорили с Татьяной Лазаревой. Это блогерка, экс-телеведущая. Сейчас она ведет проект, такой образовательный проект о помощи детям, оказавшимся в эмиграции. И мой коллега Артур Давлешин спросил Татьяну, а вот что делать родителям, если, например, приходит ребенок и говорит, а я хочу поступить в эту самую Алабугу, зарплата потрясающая, условия шикарные. Как с ним разговаривать? Давайте послушаем.
7: Ну, здесь важно, конечно, родителям находить на подростков побольше времени и побольше с ними разговаривать. И если подросток приходит с вопросом каким-то, неважно каким, первым делом вы должны этот вопрос адресовать к нему. А как ты думаешь? А что ты думаешь? Или там, если он уже решил, то давай обсудим, если ты решил. И вот здесь как раз, вот давайте вспоминать, что такое критическое мышление, давайте вспоминать про кругозор, про то, что родителям, вообще говоря, нужно было позаботиться, может быть, чуть раньше, чем когда он уже пришел и сказал, я поступаю в военное училище, и сказать ему, что мир, вообще говоря, огромный, общение может быть разным, способы общения могут быть разными, и выборы совершенно безграничные у тебя. Да, и кругозор твой сейчас уже, посмотри, какой большой, а есть еще кроме этого вот это и вот это. Но еще раз повторюсь, это большой труд, большое усилие, но оно того стоит.
5: Ну и теперь давайте чуть шире картину возьмем, оторвемся от Алабуги, посмотрим на другие учебные заведения страны, и не только, кстати, высшие, не только средние. Мой коллега Дмитрий Новиков расскажет, как выстраивалась система пропаганды и для детей, и для подростков, и к чему она пришла за последние 4 года.
15: Фестиваль дронов в стенах Высшей школы экономики в Москве провели в годовщину российской агрессии против Украины 24 февраля. Здесь же можно было подписать контракт с Минобороны России. Теперь тем, кто хочет стать студентом вышки, если они не проходят на бюджетные места из-за недобора нескольких баллов, предлагают зачислить в ВУЗ. Но для этого требуется заключить контракт с Минобороны на 1 год. Мол, когда контракт завершится, студенты обещают перевести на любую другую учебную программу. Только вот контракты по указу Путина продолжают действовать до окончания периода частичной мобилизации, а она не отменена.
16: Другого варианта у вас не будет. То есть 24 числа, 24-25, это будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как неуспевающих, а вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат. Но это не мы, это система сообщает. Как только мы вас отчисляем, он попадает в систему АИС, она связана с военкоматом, они сразу нас смотрят. Мы очень тесно с военкоматом работаем, очень тесно.
15: С февраля в вербовке студентов на фронт участвуют и военкоматы, и сотрудники некоторых вузов и СУЗов, как в Анжеро-Суджинском политехническом колледже на этой аудиозаписи. В апреле издание «Гроза» насчитало 269 вузов и колледжей, в которых рекламировали службу по якобы специальному студенческому контракту. Особенно настойчиво контракт предлагали подписать тем, кому грозило отчисление в обмен на пролонгацию учебы. Сейчас в аудиториях учебных заведений те, кто в большинстве своем застал войну еще в школе, где с самого начала войны продолжается милитаристская пропаганда. Дети в России танцуют войну. Школьники изящно изгибаются на фоне документальных кадров боевых действий российских войск в Украине. Все это происходит на фестивале молодых исполнителей в Сочи. На экране танки, самолеты и Путин.
17: Мы уже приняли решение о проведении специальной военной операции.
15: Подмосковный поселок Обухов. Российские подростки в камуфляже показывают приемы с автоматами ко дню православной молодежи. Воспитанники местного военно-патриотического центра выступают в храме у алтаря. Об обращение со стрелковым оружием российских детей и подростков теперь обучают под контролем военнослужащих. Это кадры с военной базы в городе Кант. Июль 2026-го. Подготовку проходят юные члены движения «Юнармейцы» подконтрольного Министерства обороны. Пропаганда военного патриотизма идет через игры, кружки и соревнования. После начала полномасштабного вторжения в Украину война стала частью школьной и внешкольной среды.
18: Милитаризация, любая, в любом виде милитаризация детства, милитаризация школы, а сейчас уже там дошло до детских садиков, да, насколько я знаю, и вузов милитаризация, она ничему хорошему не приводит в конечном итоге. Она приводит к тому, что меняется мышление, появляется мышление о осажденной крепости.
15: Начиналось все с уроков о важном для школьников. Сейчас военизация докатилась до детских садов. Некоторые директора вводят в школах военно-строевую подготовку уже по собственной инициативе. Дети плетут маскировочные сети, как им объясняют учителя, в помощь нашим военным на фронте. А это уже дошкольные войска. Детсадовцев и учеников младших классов то в одном, то в другом российском городе переодевают военную форму и отправляют маршировать на 9 мая.
19: Гаубицы, самоходные, артиллерийские установки и даже истребители. Здесь все почти как на Красной площади, только в миниатюре.
15: Дело не ограничивается идеологической агитацией. Российские власти пытаются встроить детей и подростков в инфраструктуру реальной войны через кружки, техническое образование, работу на предприятиях ВПК и прямую вербовку. По данным журналистов «Инсайдер», сотни тысяч российских школьников могли быть вовлечены в программы, связанные с разработкой и тестированием беспилотников. Формально это подавалось как технические кружки и образовательные проекты. За участие в таких программах школьникам обещают дополнительные баллы к ЕГЭ и перспективы работы в государственных корпорациях.
18: Тот масштаб пропаганды, с которым мы сталкиваемся сейчас, он никогда не был доступен в истории человечества. Я имею в виду технические средства для психологической обработки людей, которые мы имеем сейчас, никогда ранее доступны не были в таком объеме и масштабе. И нам еще предстоит увидеть результат этого.
15: Все больше становится тех, кто родился и умер при Путине. Издание «Важные истории» сообщает о погибшем на войне Никите Малышеве, 2008 года рождения. Малышев заключил контракт на следующий день после своего 18-летия. Как отмечает русская служба BBC и «Медиазона», к середине июня на войне погибли как минимум 200 российских военнослужащих в возрасте 18 лет.
5: И вот об этой пропаганде мы также поговорили с Татьяной Лазаревой. Вот ее мнение.
7: Когда война сразу входит в неокрепший мозг, который только складывает свою картину мира как уже являющейся нормой, вот это, конечно, было бы здорово, если бы они сделали это, я говорю в кавычках, разумеется. Слава богу, что у них это не получилось. Потому что, в принципе, в подростковом возрасте, конечно, человеку очень важно определяться, кто ты. И вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться. Не нужна дополнительная мыслительная работа. Ты защищаешь, ты защитник, ты герой, ты часть большого сообщество для подростка – это уже во, достаточно вполне. Поэтому, конечно же, вот когда на это на все действуют и влияют, то это очень-очень страшно. Мы не можем предложить простые решения. Это с нашей стороны очень большой подвох. Нет простых решений в жизни. В подростковом возрасте это кажется такой трагедией. Кажется, что если вот ты сейчас сделаешь вот этот выбор, это на всю жизнь. Нет, выборы сложные, непростые, и мы не должны обманывать детей, говоря им как пропаганда, что типа ты вот будешь защитником Родины, и все. Нет, мы не должны говорить, что выбор сложный, что ты разный. Напиши, пожалуйста, есть куча там этих всяких упражнений, напиши 50 ответов на вопрос «Кто я?». Хорошо, ты защитник Родины, еще 49, ты кто? Не надо ловить детей нам, ответственным за них, взрослым, на простые какие-то подачки. Это пусть делает пропаганда. Это очень легко и просто. Мы тут в данный момент, в данном случае, не должны искать простых путей, к сожалению.
5: А в прямом эфире тему продолжим с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, ну вы вот уже упомянули, что вот дроны, например, эти войска БПЛА преподносятся как некоторая такая игра. Происходит, по сути, геймификация вообще-то войны, вообще-то убийства людей потенциального. Но, судя по этим кадрам с детьми и в юнармии, и вот на этих военных сборах, это же тоже некоторая такая, ну как зарница, что ли. Как здесь одно от другого отделить, во-первых? А во-вторых, насколько это, в принципе, такая рабочая, эффективная история по милитаризации, что ли, детей? Насколько после вот этой игры можно окончить школу, вырасти и продолжить вот это играть дальше, но уже по-настоящему?
14: Ну, мне кажется, это буквально самая страшная вещь в истории страны, по крайней мере, за много десятилетий, если, наверное, не брать 30-е годы, когда Советский Союз тоже готовился к агрессивным войнам и вел их. Да, там финская война, там вторжение в Польшу и так далее на первом этапе Второй мировой войны. То на самом деле никогда, мне кажется, такой накачки милитаристской одновременно с агрессивными войнами в таком объеме просто не было. Ну, то есть можно сравнивать с войной в Афганистане, но кажется, что там масштабы были совсем не те. Там все-таки всему обществу не предлагалось перестроиться под задачу ограниченного контингента интернациональных войск. Поэтому это, конечно, очень серьезное такое повреждение, я бы сказал, ну, просто причинно-следственной связи. Тогда нам говорили, что там миру мир, и лишь бы не было войны. А сейчас детей пытаются действительно с детского сада учить чему-то прямо противоположному. Я, с одной стороны, думаю о том, что, как и всегда, когда есть попытка такой массовой индоктринации, и в истории нашей страны так регулярно случалось, есть отторжение от этой индоктринации. Так, ну, попытки индоктринации в Российской империи не привели к тому, что Российская империя сохранилась, а наоборот, люди, которые вроде бы должны были читать закон Божий, в итоге, да, устроили русскую революцию. С другой стороны, вроде бы все участники событий перестройки 91 года, они все учили в советской школе, и они должны были быть верными ленинцами. Но тоже что-то не сработало. И я уверен, что с точки зрения перспектив путинизма закрепиться и остаться надолго, на десятилетия, никаких гарантий эта индоктринация не дает. Но вещь, может быть, здесь более важная и более глубокая, заключается в том, что молодые люди все равно учатся определенным, ну, как бы паттерном мышления. То есть, если мы себя спросим, как стала возможна война против Украины сейчас, то, по крайней мере, один из ответов будет заключаться в том, что, конечно, она стала возможной в результате советских, империалистических, таких в советском стиле, паттернов мышления и про Украину, и про наших соседей, и про милитаризацию, которая была в Советском Союзе, когда люди начинают, ну, простой пример, Путин – это результат индоктринации. То есть его безумные исторические концепции, его желание рассказывать про половцев – это его травма советской школы, которую он потом через школу КГБ, в свою очередь, принес к тому, что он теперь тоже субъект истории. Все остальные объекты якобы, а он субъект. Вот. И в этом смысле, мне кажется, довольно зловещая вещь с этой индоктринацией заключается в том, что она Путина-то не спасет, видимо, но при этом она может привести к тому, что в будущем повторятся нынешние события в каком-то виде. То есть опять люди будут искать, кто виноват в том, что с нашей страной так обошлись, хотя виноваты те, кто эту войну начал. Кто виноват, что у России не получилось, кто виноват, что мы не такие богатые, что нас никто не любит. И на этом фоне, вот из этой почвы индоктринации, вырастут новые ультранационалисты и новые сторонники войны. Вот то, что сейчас готовится. То есть это такой прогноз, который действительно, как вы сказали, самосбывающийся.
5: Да? Бомба заложенного действия в сторону реваншистов, вот этого вот, да. Веймарской республики, да, и так далее.
14: Да, я думаю, что буквально вот эта штука, то есть когда люди будут пытаться объяснить, почему Россия не самая, там, не знаю, развитая страна мира, и вообще в число развитых не входит, и почему у нас все не так, все хорошо складывается и с экономикой, и с образованием, будут приходить раз за раз люди, политики-популисты, которые будут апеллировать вот к этой индоктринации как базе, которая осталась как бы в прошлом, и будут пытаться говорить, что вот мы должны на этих лозунгах снова прийти и восстановить справедливость, отомстить нашим врагам. А кто наши враги, вот вы как раз в юнармии тогда и узнали.
5: Кирилл, большое спасибо. Особенно спасибо. Приятно было поговорить именно вживую в студии «Радио Свобода». С нами был Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа». Мы подводили, ну, такие промежуточные итоги этих 4 лет индоктринации детей и подростков. На самом деле, намного шире этот процесс происходит. По разным слоям общества и разные подходы происходят время от времени. И, уважаемые зрители, важное объявление. Наша команда, команда программы «Лицом к событию» уходит в отпуск. Мы с вами увидимся в следующий раз аж 4 августа. Обратите, пожалуйста, на это внимание. В эфире телеканала «Настоящее время» будут повторы наших лучших передач, в том числе, я полагаю, сегодняшняя передача к этому имеет отношение. На радио примерно такая же получается у нас с вами схема. И о новых событиях расскажем вам уже в августе. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью украинского правозащитника и журналиста Максима Буткевича, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Максим Буткевич – украинский журналист и правозащитник. В 2022 году он пошел добровольцем на фронт и был взят российскими военными в плен. Больше 2 лет провел в России в неволе. Российские государственные СМИ называли его нацистом и командиром карательного отряда. С 2008 года Буткевич помогал беженцам и мигрантам, оказавшимся в Украине, и вел мониторинг проявления ксенофобии и расизма, а затем стал работать в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Восточной Европе. В 2012 году он основал правозащитный центр ЗМИНА, а в 2013 стал соучредителем Громадского радио. После российского вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году Буткевич координировал ресурсный центр помощи вынужденным переселенцам. В июне 2022 года стало известно о том, что Буткевич попал в плен. Его впоследствии приговорили к 13 годам колонии. Это произошло в марте 2023. Суд в самопровозглашенной Луганской Народной Республике признал журналиста виновным в стрельбе из гранатомета по жилому дому в Северодонецке. СМИ, однако, сообщали, что Буткевич в момент обстрела находился в Киеве. Сам он заявил, что оговорил себя под пытками. Правозащитная организация Amnesty International сочла, что обвинения против Буткевича были сфабрикованы в связи с желанием российских властей отомстить ему за гражданскую позицию и правозащитную деятельность. Журналист был освобожден в октябре 2024 года в ходе очередного обмена военнопленными между Украиной и Россией. После освобождения Буткевич рассказал о пыточных условиях содержания в российском плену и прямом насилии, которое применяли как к нему лично, так и к другим украинским пленным. В 2025-м Буткевичу вручили премию Вацлава Гавела. Ее присуждают ежегодно Парламентская ассамблея Совета Европы за заслуги в сфере борьбы за права человека. Во второй части интервью журналистке «Настоящего времени» Ирине Ромалийской Максим Буткевич рассказывает о пытках и насилии в российском плену, а также о политике Владимира Зеленского.
5: Я видела видео, когда тебя водили на следственный эксперимент. И потом ты тоже рассказывала, как с тобой записывали интервью. Потому что мы часто, журналисты, мы видим только картинку, которую нам показывают пропагандисты. Конечно, мы не можем ей доверять или как-либо. Расскажи со своей стороны, как это происходит.
6: Когда так называемые следственные действия на месте происходили, все было очень просто. Нас привезли на место, где я вроде бы совершил вменяющееся мне преступление. В уголовном деле было указано, что 4 июня 2022 года я увидел в городе Северодонецк 2 местных жительниц, и потому что они жительницы Донбасса, я решил убить их из гранатомета. Но я оказался таким плохим стрелком из гранатомета, что я промазал, их я только ранил и повредил оконную раму. 4 июня я был в Киеве, тому есть множество доказательств. Наше подразделение во время полномасштабной войны никогда не было в Северодонецке вообще. И, соответственно, этого я совершить не мог. Хотя эти женщины, они, судя по всему, реально существуют. Они действительно получили ранения. Они получили ранения, даже это очевидно из самых материалов уголовного дела. Вследствие минометного обстрела этого их района россиянами, российскими войсками. То есть россияне их ранили.
5: Они твоим гранатомётом.
6: Потом, когда они заняли Северодонецк, они их нашли и вменили мне в вину то, что они были ранены. таким вот образом.
5: И вот следственный эксперимент, тебя приводят к этому дому.
6: Меня привозят туда, пристегивают наручником к военному полицейскому российскому, подводят к дому, говорят, подними руку, покажи на вот то окно. Потом переводят через дорогу, опусти руку, покажи на вот эту яму. Все.
5: А интервью, которое потом вышло на НТВ?
6: Это уже после осуждения в СИЗО. Приехало двое представителей Следственного комитета. Один для картинки в камуфляже в балаклаве с надписью «Следственный комитет» на спине, второй в гражданском. Они дали мне листочек с вопросами и ответами, сказали выучить ответы и положить листочек перед собой и, по возможности, не заглядывая в него, давать заранее записанные ответы на заранее записанные вопросы. На вопрос мой, когда и где это будут показывать, они снимали это на телефон. Они ответили, что это для их архива. Конечно, через несколько дней я увидел это по НТВ.
3: Трое украинских боевиков, признанные виновными в жестоких преступлениях против мирного населения Донбасса.
7: Я занял одну из жилых квартир на втором этаже жилого многоквартирного дома. Увидев в окне дома напротив мирных граждан, я решил их убить и повредить жилой дом. С этой целью я произвел выстрел из противотанкового гранатомета в подъезд этого жилого дома напротив.
3: Все обвиняемые в ходе следствия дали признательные показания.
5: Макс, что было для тебя самое сложное в моральном плане за все эти 2,5 года заключения?
6: Ну, во-первых, когда я все-таки согласился подписать свидетельство против себя, это было очень некомфортное решение. Из тех вариантов, которые были мне предоставлены, оно было самым рациональным, безусловно. Я не понимал, до какой степени те, кто меня допрашивали, блефуют, когда они озвучивали свои угрозы. Но все-таки понимал, что вреда они могут причинить много.
5: А чем угрожали?
6: Угрожали, что расстреляют прямо сейчас во дворе СИЗО. Угрожали, что вывезут на место проведения следственного эксперимента и пристрелят при попытке к бегству. Или другой вариант, что меня посадят в камеру к заключенным, которые сотрудничают с администрацией, и дадут им указание издеваться надо мной. И это будет происходить так, что я каждое утро и каждый вечер буду проклинать свое решение не сотрудничать, что я не буду обменен, и что если я когда-нибудь выберусь оттуда, я буду сломлен и физически, и морально. Вот это были угрозы. Ну, или иной вариант был предложен. Ты подписываешь, мы тебя осуждаем как военного преступника и за очень короткое время меняем тебя, и ты на свободе.
5: Ты выбрал второе.
6: Я выбрал второе, потому что я понимал, что, среди прочего, как я сказал, вреда эти люди могут причинить очень много. Задача выйти живым и, по возможности, целым из плена – это одна из главных задач, которые стоят перед любым пленным. И, кроме этого, я верил и понимал, надеялся, что я правильно понимаю – что любым моим признанием в плену в Украине не поверят, что им грош цена. И тем не менее, это решение было некомфортным. И, в общем, довольно долгое время я мучил себя вопросом, насколько правильно я поступил. А кроме этого, конечно, особенно первый период пребывания в плену, в той части СИЗО Луганска, где содержались военнопленные, самым тяжелым было чувство страха. Не боли даже, а вот именно страха, как ожидание боли. Оно было общим для нас всех, кто содержались там. И столько оттенков страха, сколько я там испытывал, я, наверное, не испытывал никогда за всю свою предыдущую жизнь. Вот это опасение, что в какой-то момент не я буду контролировать мой страх, а он будет контролировать меня, это опасение оставалось. Да, к счастью, этого не произошло.
5: Получал ли ты информацию, в частности, как ты узнавал о том, что происходит?
6: Первые 8,5-9 месяцев я не знал ничего о том, что происходит. Нас содержали инкоммуникадо до фактически моего осуждения. А потом уже, когда осудили, перевели в другую часть тюрьмы, где сидели обвиненные по уголовным статьям. У них был телевизор, который работал круглосуточно, каждый день. И из этого потока пропагандистского шлака иногда можно было получить какие-то крупицы информации. Ну, иногда, например, в выпуске новостей бравурно рапортовали о том, как продвигаются российские победоносные войска под тем или иным населенным пунктом, нанося ущерб подразделениям украинских нацистов, как говорили российские пропагандисты. И из этого было понятно, что этот населенный пункт еще под нашим контролем, например. Или когда случился путч Пригожина, то вдруг, внезапно, посреди фильма, внизу пошла бегущая строка по экрану, где призывали всех бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы. И мы поняли, что что-то происходит. Но приходилось о многом догадываться, конечно.
5: Хочу, чтобы ты рассказал, как ты держался, как ты учил при этом людей.
6: Да, было такое, что какие-то ментальные практики, составление текста в голове на разных языках, чтобы не забыть язык, составление молитв.
5: Английский.
6: Да, в том числе англоязычных текстов. И в одной из камер мы начали учить английский. Я никогда раньше не преподавал его. Тут у меня были студенты, и один из них, самый старательный, по-моему, сделал неплохие успехи. Он описывал воображаемую ситуацию уже в конце на английском языке, как он проходит экскурсии по средневековому европейскому городу, потом заходит, естественно, в паб и заказывает виски. При том всем, что у нас не было ни текстов, которые можно было читать, ни ручки бумаги, которыми можно было писать, тем не менее это работало.
5: А он кто?
6: Он старший офицер национальной полиции Украины на пенсии. Он находился там под превентивным арестом.
5: Сейчас освобожден, не знаешь?
6: Я не знаю. А
5: какое было твое желание первое, такое бытовое, после плена?
6: Я помню, что первое меня поразило после плена – это душ. Принятие душа, где ты можешь регулировать напор, регулировать температуру, где это не струя воды на голову, а распылитель, ну, то есть лейка. И то, что за тобой нет очереди голых мужиков, которые ждут, пока ты слегка намокнешь и потом намылишься, а ты можешь просто стоять и чувствовать, как струи воды стекают по коже. Если при этом ты еще и можешь поставить музыку, которая звучит не в твоей голове, а звучит извне, то это меня приводило в почти по-хорошему шоковое состояние.
4: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
5: Ты участвовал в трех больших протестных процессах, которые в стране называются революция. Революция на граните, революция оранжевая, революция достоинства. Каждый раз люди выходили за право жить в демократической стране с европейскими, если так можно выразиться, или с либеральными, или с ценностями, за демократию, за свободу слова, за свободу человека, за реформы различные, антикоррупционные в том числе. И вот ты выходишь, и здесь президент и парламент ограничивают в один день полномочия или власть антикоррупционных органов, система, которая выстраивалась годами. Здесь существует единый марафон уже скоро 4 года, как существует оппозиция. Например, в лице бывшего президента Петра Порошенко обвиняет команду Зеленского в узурпации власти. Ты видишь признаки узурпации власти Владимиром Зеленским или его командой?
6: Ну, то, что произошла определенная централизация принятия решений, это очевидно, конечно же, но я не вижу ничего, что подпадает под термин узурпация, потому что узурпация – это незаконное присвоение и концентрация власти. У нас, по-моему, только сторонники российских нарративов могут сейчас говорить об этом, поскольку как раз все законно и легитимно, а то, что выборов в условиях военного времени, военного положения и оккупации части страны быть не может, но это факт, это прекрасно. Это просто прекрасно, потому что когда ты живешь в информационном поле российского телевизора, где все время мы побеждаем, мы идем вперед, у нас великий лидер, который нас безошибочно и непогрешимо ведет. Ну, конечно, есть коррупционеры кое-где там, но он вне критики, а с коррупционерами разбираются наши доблестные правоохранительные органы. Мы в кольце врагов, которые хотят нас уничтожить, но мы им не дадим, а мы им всем покажем, и все у нас прекрасно, а будет еще лучше. Собянин открывает очередное кольцо, и у нас потрясающие успехи на фронте. И это круглосуточно, и это каждый день, и это всегда. А потом ты выходишь, и тут заголовки о том, что ужас и кошмар, в стране коррупция, в общем, там зажимаются права и свободы, прокуроры покупают себе непригодность, и ты понимаешь, что это свобода слова. Вот, ура!
5: Ну, про свободу собраний тут, наверное, уж, мне кажется, нечего ставить вопрос, задавать, да, потому что мы видели все эти многотысячные митинги да. Молодежи с картонками.
6: И не было, что интересно, даже поползновений со стороны власти, как-то их там разогнать, запретить и не пустить или еще что-то.
5: Тут у меня нет вопросов. Но, а можем ли мы, можешь ли ты говорить о свободе слова в стране, где существует единый марафон, то есть телевидения, которые принадлежали различным олигархам и фактически создавали вот эту экосистему телевидения как такового во всей стране, объединены в единое вещание, куда по свидетельствам и уволенных журналистов, и оппозиции, и различных мониторинговых организаций не допускают фактически оппозицию с иной точкой зрения или кого-либо критикующей власть. Можем ли мы говорить в таких условиях о свободе слова полной?
6: Ну, полной свободы слова у нас, конечно, нет и быть не может в условиях военного времени прежде всего, потому что у нас есть запрет на разглашение определенных данных, и даже те, кто хотели бы их для своей работы просто иметь, у них часто нет доступа, и это оправдано в условиях военного времени, что поделать. В условиях централизации системы принятия решений неизбежно, что есть определенное влияние на медиаполе, да, конечно. Но у нас как-то нет ни одной, наверное, сферы, где у нас все идеально. Но у нас все неплохо, а точно есть к чему стремиться. У нас при этом всем те площадки медийные, которые не зависят от вот, единого марафона, они достаточно свободны. Я сейчас не буду говорить о финансовой составляющей, это отдельная тема, довольно болезненная. Но они свободно достаточно развиваются. И в целом у нас все-таки в стране, насколько я могу понять сейчас, телевизор играет роль совершенно не ту, которую он играет в Российской Федерации. Вот там контроль над телевизором – это контроль над умами. Интернет вторичен. Интернет, как ни странно, это больше про развлечения, если речь идет о там, подавляющем большинстве населения. У нас же все-таки нет. У нас интернет, в первую очередь, включая такие очень рискованные медиа, как телеграм-каналы, это источник информации.
5: YouTube, Telegram,
6: да. Телевизор важен, но он не является вот монополистом или главным формирующим сознание. Поэтому у нас, даже если бы захотелось с помощью единого марафона вот совсем прикрутить гайки в головах, этого бы просто не получилось.
5: Ну а по твоему мнению, ты человек, который в медиа много-много лет. Нужно останавливать историю с единым марафоном?
6: Ну, то есть, как это, дорога ложка к обеду, да? В общем, или если более мне нравящуюся цитату приводить из американской поэтки и певицы Ани Дефранко, каждый инструмент – это оружие, если его держать правильно. Вот в свое время, в начале полномасштабного вторжения, была такая потребность, чтобы действительно как-то вот гармонизировать между собой подачу информации и помогать друг другу в условиях того, что многие редакции оказались не способны в полный рост работать. Надо ли это сейчас через уже более чем 3,5 года полномасштабной войны? Я, честно говоря, такой потребности не вижу. Я не вижу. Если от этого вред, ну вот тут вопрос, собственно, контролируемости контента единого марафона со стороны власти.
5: Ну, это главный вопрос.
6: Да.
4: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
5: Последний вопрос по делам нынешним. Есть большая проблема, которая, как по мне, поляризует украинское общество, и об этом постоянно говорится. Работа ТЦК – это военкоматы в других постсоветских пространствах, это называется в постсоветских странах. Множество видео, особенно оно разгоняется российскими пропагандистскими ресурсами, но тем не менее оно имеет место быть, когда сотрудники ТЦК приходят, подходят к мужчинам на улице, применяют физическую силу, явно превышая свои полномочия, свои компетенции. И это постоянно обсуждается в обществе. У меня есть знакомые, которые уже несколько лет сидят дома, не выходят, мужчины, имею в виду, боясь попасть под ТЦК. Видишь ли ты в этом проблему и понимаешь ли, если видишь, как ее можно решить?
6: Честно говоря, в этой сфере я не считаю себя экспертом, поэтому, наверное, если бы я знал, как решить, это либо значило бы, что я очень крутой эксперт, либо это бы значило, что я вообще об этом не думал, и поэтому с кондачка беру какие-то решения. Это проблема. Тут, точнее, несколько проблем взаимопереплетенных. Тут есть проблемы в коммуникации. Вообще, то, что у нас появилось слово «бутификация», которое я не люблю.
5: Бусики, да, куда их,
6: да.
5: Куда мужчин грузят, собственно.
6: Грузят, да. То, что будто бы вот это сплошь и рядом везде у нас происходит в Украине. Я, честно говоря, не был свидетелем ни одного случая бутификации за этот год. Ну, допустим, вычтем время, которое я не в Украине, но живу-то я в Украине. Да, у меня есть знакомые, которые таким образом оказались в силах обороны. Они были к этому готовы, в общем и целом. Да, они просто там как-то решали свои вопросы, которые либо не успели

0: Они могут быть на самом деле очень обоснованы и оправданы тут. А может быть и нет, и ты никогда не знаешь. Во всяком случае, с одной стороны, мне кажется, что проблема в коммуникации. Того, что происходит, и ставка на применение силовых методов в мобилизации, я не думаю, что она достаточно продумана, как минимум, в части, собственно, не превышения своих полномочий сотрудниками ТЦК. То, что недавно начали использовать бодикамы в работе и фиксировать действия сотрудников ТЦК, камеры, установленные на них же, ну, по-моему, это неплохой шаг вперед в том плане, что доходит критика все-таки хотя бы в таком виде до кого-то. Но является ли это решением проблемы? Нет.
1: Я думаю, что есть другая проблема – отсутствие людей, нехватка людей в армии.
0: Да, конечно. Конечно, это происходит, потому что, опять же, человеческим ресурсом, тоже не люблю это словосочетание, но война на выживание с Россией – это война с несопоставимо более ресурсным противником. Да. Поэтому, конечно, вопрос нехватки, он есть. Но, опять же, почему я говорю о недостаточности коммуникации? Тут и речь и о мотивации тех, кто идет все еще в силы обороны. И о том, как это происходит. И о том, что все-таки мы не знаем, какие у нас потери, точные цифры засекречены, но тоже создаваемая российскими пропагандистскими ресурсами картинка, что пойти в силы обороны Украины – это почти наверняка быть убитым или раненым, да, конечно, совершенно не соответствует действительности, это вранье. Но почему-то у людей закрепляется, конечно, более пессимистический сценарий в голове. Так что да, эту проблему надо решать, возможно, надо менять сам подход к мобилизации. Но я буду излишне самонадеян, если я скажу вот сейчас, что я знаю как.
1: Ты был, кстати, уже за этот год успел побывать? Было ли у тебя такое желание? Успел ли ты побывать у россиян, которые находятся в Украине в плену?
0: Да, не буду делать из этого секрета. Я посещал один из центров содержания российских военнопленных в Украине. Ну, конечно же, хотел сравнить условия, в которых находятся они, с теми условиями, в которых находились мы. И, ну, сказать, что разница очевидна, это не сказать ничего. Контраст разительный.
1: В чем заключается эта разница?
0: В общем и целом, все нынешние или бывшие колонии для отбывания наказаний похожи друг на друга. А центры эти, они на основании бывших учреждений исполнения наказаний. Но начиная с питания, с возможности приобретения продуктов и предметов первой необходимости, приобретения за деньги, которые выплачиваются за работу. Люди работают и получают зарплату за это.
1: Российские военнопленные.
0: Российские военнопленные в Украине. Конечно, у нас этого не было. Мы работать, в колонии мы работали, а о зарплате речи, конечно же, не шло.
1: Из того, что ты видел сам, или знаешь, или слышишь, издеваются ли украинцы над российскими военнопленными?
0: Я не слышал о таких ситуациях, во всяком случае, если речь идет о местах содержания российских военнопленных. Тем более, что все эти институции, они постоянно посещаются Международным комитетом Красного Креста, представителями миссии ООН по правам человека, других правозащитных организаций, представителями посольств. Там содержатся не только российские граждане, там содержатся и граждане других государств, которые, находясь в России, пошли воевать против Украины. И представители посольств этих государств имеют туда доступ. Поэтому я думаю, что даже если бы у кого-то и появилось желание проявить свою неприязнь из сотрудников этого центра к содержащимся там людям, у них просто не было бы такой возможности. Мы знаем, что были отчеты международные о случаях жесткого обращения с российскими военнопленными. Обычно речь идет о ситуациях сразу после взятия в плен. И все-таки, насколько я знаю, подобные сигналы, подобные сообщения, на них есть реакция украинского государства. То есть проводятся расследования служебные или открываются уголовные производства.
1: А почему?
0: Потому что это правило. Потому что мы, в отличие от государства-агрессора, для нас международное гуманитарное право и там Женевская конвенция, третья, об обращении с военнопленными, это не пустой звук.
1: Ну, каждый военный на условно поле битвы, вот на него только что вышли, его хотели убить, его жену изнасиловали, его город оккупировали, и он такой: пожалуйста, заведите руки за спину, вы военнопленные, я вам зачитаю ваши права.
0: Мы понимаем, что, конечно же, вот там и происходят подобные эксцессы, если они происходят Но жестокое обращение с сдавшимися в

0: боем солдатами противника, оно уже ничему не поможет. Оно ничего не исправит. Это несправедливость, это месть. А это другое.
1: А ты хочешь мстить?
0: Я нет.
1: Почему?
0: Но я хочу справедливости.
1: А что для тебя будет справедливостью в этой войне?
0: Ну, это очень многослойное понятие. Есть юридический компонент. Для меня важно, чтобы те, кто принимали в ней участие на стороне государства-агрессора, те, кто отдавали преступные приказы, те, кто производили без преувеличения геноцидные действия по отношению к украинцам и украинкам, чтобы они были привлечены к уголовной ответственности, к юридической ответственности, чтобы был трибунал. Трибунал за по факту агрессии. Вот тот специальный трибунал, который сейчас создается в рамках Совета Европы. Для меня это важно. И для меня важно, чтобы все-таки была дана соответствующая оценка международная тому, что происходит. Что это не просто какая-то локальная война между двумя государствами, что это агрессивная, империалистическая, геноцидная война России против Украины.
1: Я задам тебе тот вопрос, который, мне кажется, у тебя нет ответа на него. Мне кажется, ни у кого нет ответа на него. Но нам его постоянно задают зрители. Когда закончится война?
0: Я не знаю. Я не знаю, потому что пока не будет гарантий безопасности для Украины, война не будет закончена. В лучшем случае будут перемирия, после которых она будет продолжаться. Должны быть реальные механизмы обеспечения безопасности Украины. Ну, а в идеале, конечно, это я скажу, я так думаю. Пусть простят меня те, кто со мной не согласны. Распадом России в ее нынешней форме. Вот тогда это будет гарантия безопасности. Но это явно не на повестке дня сейчас.
2: Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич во второй части интервью ведущей «Настоящего времени» Ирине Ромалийской отвечал на вопросы о плене и о том, как он оценивает политику украинских властей во время войны. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
5: Будущее России лучше, чем в Америке.
6: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
7: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
8: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио «Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио «Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
10: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
11: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
12: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
13: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
14: России нужно вернуть выборы, а не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
15: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Грани времени.
16: Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
17: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
18: Сбивали дрон, попали в дом. Как получить компенсацию от Министерства обороны России? Полицейский произвол на Китай-городе. Что будет, если помахать рукой автозаку? Выборы фиктивные, репрессии реальные. Зачем Путину избирательная кампания 2026 года?
17: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
19: Центральный окружной военный суд приговорил на сроки до 20 лет колонии трех жителей Оренбурга за подготовку теракта и диверсии. По 20 лет получили Юрий Бледных и Дмитрий Дементьев. На 7 лет и 11 месяцев осужден Максим Полукаров. По версии обвинения, получив задание в телеграм-канале «Смелые парни», подсудимые подожгли вышку сотовой связи «Мегафона» осенью 2023 года и готовились к поджогу военного самолета Ил-76 на аэродроме под Оренбургом в январе 2024 года. Обвиняемые признали вину частично. Они не отрицали факта поджога, но настаивали, что ими двигал исключительно мотив заработка. В суде Дементьев рассказывал, что сотрудники ФСБ в Оренбурге избили его и сломали ему ребра, заставляя дать показания, что он действовал в интересах Украины. К 12 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил главу Международного объединения частных детективов Андрея Матушкина за госизмену. По данным РБК, Матушкина обвинили в том, что он передавал за границу сведения, составляющие государственную тайну, и сотрудничал с иностранной разведкой. Источники РБК утверждают, что речь идет о контактах с представителями стран Балтии. Матушкин признал вину. Российские следователи стали чаще возбуждать уголовные дела за перевод виртуальной валюты в Телеграме, Telegram Stars, запрещенным организациям, отмечает телеграм-канал «Тюремный адвокат». Как пишут авторы канала, дела за отправку звездочек в Телеграме – событие уже не новое. Но раньше следователи расценивали такие реакции в Телеграме как финансирование терроризма, а теперь квалифицируют их как госизмену. По данным «Медиазоны», речь идет о случаях, когда пользователи отправляли звездочки телеграм-каналам Русского добровольческого корпуса и Легиона Свободы России. Оба воинских формирования, воюющих на стороне Украины, признаны в России террористическими. 13 июля в Калининграде состоялись предварительные слушания по делу адвоката Марии Бонслер, которую обвиняют в госизмене. В таком суде еще не участвовал, написал ее адвокат Роман Морозов. По его словам, от участников процесса потребовали сдать телефоны и записывающие устройства и включили какую-то технику для создания фонового шума. До сих пор гудит в ушах от этого издевательства. Фактически это пытка, которая привела к вызову скорой медпомощи Марии Владимировне, написал Морозов. Марию Бонслер, известную по защите обвиняемых по политическим делам, арестовали в мае 2025 года. Сначала ее обвинили в конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами, позже изменили обвинение на более тяжкое – госизмену. Следствие утверждает, что Бонслер передавала спецслужбам недружественного государства сведения о местных сотрудниках силового блока. В следственном изоляторе у Бонслер серьезно ухудшилось здоровье. Она неоднократно жаловалась на отсутствие медицинской помощи и невыносимые условия в СИЗО. Суд в Лабытнангах Ямало-Ненецкого автономного округа удовлетворил жалобу заключенного математика Азата Мифтахова на отказ возбуждать дело о пытках в колонии номер 18 «Полярная сова» в поселке Харп. Суд признал бездействие следователя незаконным и постановил устранить допущенные нарушения.
20: В
19: начале мая Мифтахов сообщил, что 21 апреля, когда он отказался чистить унитаз по требованию других заключенных, его начали пытать. Его отвели в кабинет сотрудника колонии, где после беседы связали ему руки и ноги скотчем, били деревянным молотком по пяткам, пускали ток и угрожали изнасилованием. В 2021 году Азата Мифтахова приговорили к 6 годам колонии за хулиганство по делу о нападении на офис «Единой России» в 2018 году. В день освобождения из колонии в сентябре 2023 года его задержали и возбудили новое дело об оправдании терроризма в разговорах с сокамерником. По этому обвинению Мифтахова приговорили к 4 годам колонии. К 4 годам условно суд в Туле приговорил командира роты одной из воинских частей Вадима Грачева за превышение должностных полномочий с применением насилия. Как выяснила медиазона, дело против него возбудили из-за избиения двух срочников. Одного из них Грачев избил после того, как выяснил, что тот не выполнил его поручение отнести журналы по боевой подготовке в клуб воинской части. Второго из-за того, что тот не подготовил к утру записку роты и именные списки вновь прибывшего пополнения. Вадим Грачев признал вину.
17: Житель Зеленограда опубликовал кадры, поврежденные после атаки украинских беспилотников, квартиры. Он надеялся получить компенсацию за разрушенное имущество, но вместо денег получил повестку в местное отделение полиции. Не сильно рассчитывают на помощь от государства, по крайней мере, оперативную, и жители подмосковного поселка Пионерский, недалеко от Истры. Там 13 июля после атаки дронов были разрушены несколько частных домов. Причем, по одной версии, разрушения причинили именно дроны, а другой – российские службы ПВО, которые эти дроны сбивали. В местной администрации пострадавшим сказали, что сначала нужно ликвидировать последствия, оценить ущерб, и только потом возможны выплаты. Добиться компенсации, например, от Министерства обороны все же можно. И не только за разрушенное имущество, но и за моральный вред, например, при гибели родственников, как это произошло в Брянской области.
19: Атака дронов, пожар, трое погибших. 13 июля под ударом украинских беспилотников оказался поселок Пионерский в Подмосковье. Загорелись по меньшей мере 5 домов. Без жилья осталась в том числе 34-летняя Дарья. Она воспитывает двух сыновей. Отец одного из мальчиков погиб на СВО. Так российские власти называют войну в Украине. Дарья открыла сбор средств. Жить с детьми ей теперь негде. А в местной администрации сказали, что для получения компенсации нужно сначала провести оценку ущерба. Сколько на это потребуется времени неизвестно. Другие россияне ждут месяцами.
21: Наш дом признан аварийным.
19: Это обращение записали жители Сызрани. 22 апреля после атаки дронов здесь обрушился подъезд 4-этажного дома. 2 человека погибли, по меньшей мере 11 получили ранения. Дом признали аварийным, а жителям обещали выплатить компенсации за каждый квадратный метр утраченного жилья по средней стоимости в регионе. Но потом власти решили изменить схему.
21: Нам навязывают расчет по социальным нормам, лишая нас законной собственности. У многих людей забирают приватизированные метры без оплаты. В том числе нарушают права детей, лишая их положенных метров.
19: Жителя Зеленограда и вовсе вызвали в полицию после того, как он опубликовал кадры своей разрушенной в результате удара беспилотника квартиры. В отделении ему пригрозили административной статьей. По словам полицейских, он нарушил запрет на публикацию последствий атаки дронов, который 12 мая ввела антитеррористическая комиссия Москвы. Зеленоградцу грозит штраф до 5000 рублей. Спустя 4 года войны в России не существует единого механизма выплат компенсаций после налета беспилотников. Как отмечает издание «Верстка», каждый регион разбирается самостоятельно. Алгоритмы суммы выплат разные, а чаще всего их называют мерами социальной поддержки. Нередко добиваться их приходится через суд. «Верстка» проанализировала 100 таких дел. В 65 случаях суд обязал чиновников выплатить положенные компенсации. Уникальным можно назвать случай в Брянской области, где 12 января 2025 года под ударом оказался поселок Согласия. Во время отражения атаки дронов был разрушен частный дом. Находившаяся там жительница погибла. Ее сын потребовал от Министерства обороны компенсации морального вреда. Суд признал, что мать истца погибла непосредственно в связи с неправильной работой боевого расчета вооруженных сил России и назначил компенсацию 1 миллион рублей. Уголовное дело против военнослужащего, который запускал ракету ПВО, возбуждать не стали.
17: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. Она идет в связи с нашей студией, юрист Павел Гордеев. Павел, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
17: Расскажите, пожалуйста, может ли обычный житель России рассчитывать на какие-то компенсации в случае, если из-за военных действий или из-за атаки беспилотников, или в силу каких-то других действий, например, Министерства обороны или его бездействия, был причинен ущерб, я имею в виду Минобороны России, конечно же, был причинен ущерб его семье, его жизни или его имуществу?
1: Когда мы говорим о войне, война воспринимается гражданским правом как способ освобождения от ответственности, ну или, проще говоря, как форс-мажор в большинстве случаев. В то же время есть общее правило для возмещения вреда или убытков, будь то материальный вред или моральный. Так вот, общее правило говорит о том, что вне зависимости от того, что за государственный орган причиняет вред гражданину или человеку, он должен нести орган за это ответственность.
17: Ну вот сейчас, насколько я понимаю, в России на большей части страны не введен даже режим чрезвычайной ситуации. Где-то действуют режимы повышенной готовности, и на оккупированных территориях, ну, там реально военное положение. А в России, где официально войны нет, а есть спецоперация для большинства жителей, можно ли списать на форс-мажор то, что, например, силами ПВО сбили какой-то дрон, осколки упали куда-то, не знаю, на автомобиле, гараж, задели квартиру, и поэтому мы ничего вам платить не можем, это форс-мажор, мы вас защищали. Или нет? Как вот это работает?
1: Поскольку формально в России войны нет, а специальная операция даже не на территории России происходит, на минуточку. Поскольку говорить о том, что освобождать какие-то госорганы от гражданской правовой ответственности можно, мы не можем. Нет правового основания для этого. Должно работать общее правило. А общее правило – это лицо, которое причинило вред другому лицу, должно нести ответственность. А является ли причинителем госорган или другой человек, для гражданского права индифферентно. И для того, чтобы привлечь к гражданской правовой ответственности, нам нужно, чтобы сложились карты, чтобы у нас было совершено некоторое неправомерное, незаконное действие лица причинителя, чтобы в результате этого действия у какого-то лица, у потерпевшего возникли убытки, то есть сумма его имущества уменьшилась, ну или жизнь человек лишился. Между вот этими событиями, действиями и последствиями была причинно-следственная связь, что очень важно. И еще обособлено от этого стоит вопрос о вине. То есть лицо, которое совершило это правонарушение, должно относиться к этому правонарушению по-особенному. Должно либо иметь целью, либо случайно совершить это действие. Вот только при совокупности этих обстоятельств можно утверждать, что лицо, совершившее правонарушение, должно быть привлечено к гражданской правовой ответственности в виде взыскания убытков.
17: Так, ну тогда давайте, прежде чем перейти к разговору о том, как это вообще все доказывать, это, по-моему, это самое сложное будет доказать эту самую причинно-следственную связь, попробуем разобрать две ситуации. Сначала вот ситуация такая. Территория России, не знаю, какая-нибудь Омская область, куда прилетели украинские дроны. Да, что-то пострадало именно из-за того, что куда-то попал дрон. Собственник должен предъявлять претензии, может предъявлять. Кому? Властям Украины или российским?
1: То вы правы. Да,
17: или российским властям, которые пропустили этот дрон, которые дали ему возможность долететь.
1: Давайте сразу оговорюсь. Мы теоретизируем.
17: Да, конечно.
1: Если говорить в теории, мы должны разобраться, кто причинитель. Дрон выпустило Министерство обороны России? Нет. Поэтому они не могут быть причинителем по банальной логике. Тот, кто совершил неправомерное действие, разрушил дом, это же неправильно в любом праве. Поэтому это лицо и должно нести ответственность. Простой пример для понимания – это ДТП. Да? Две машины столкнулись. Тот, кто рулил машиной, которая нарушила правила дорожного движения, тот и не прав.
17: Ладно, тут тоже могут быть спорные вопросики, если мы теоретизируем. А если летит этот дрон украинский по территории России, его замечает российское ПВО, стреляет в этот дрон, но попадает мимо. Или осколки от этой ракеты, чем они сбивают эти дроны, летят куда-то на вашу машину, дачу, в ваш дом, не дай бог, в живого человека. А тогда кто будет виноват, причинителем вреда?
1: Причинителем вреда всегда будет тот, кто совершил действие. В данном случае совершил действие, даже если это был конкретный человек, нажавший на кнопку отправки ракеты, это всегда будет орган власти, ну, в данном случае Минобороны. Причинителем будет. Но вопрос будет следующий. Правомерно или неправомерно он действовал? И второй важный вопрос. Вот то, как он действовал, повлекли вот эти последствия неминуемо или это случайно произошло?
17: Ну, то есть здесь уже не будет идти речи о том, что это виновата, условно говоря, украинская сторона. Вот сейчас, когда сбивают дрон, виноват тот в том, какие, куда полетели осколки этого дрона или этой ракеты, которую вы сбивали, виноват будет тот, кто сбивает этот дрон. Правильно?
1: Я не могу так утверждать. Я бы даже сказал, скорее нет, чем да. Давайте разберем две интересные ситуации. Первая ситуация. Летит дрон. Что должно делать, обязано делать Министерство обороны? Оно должно защищать народ. Оно же обороны, а не нападение. Да? Не Министерство войны, оно и Министерство обороны. Оно должно оборонять. То есть летит дрон, ракета, неважно. Они должны ее сбить. Это их правомерное поведение. Если при этом правомерном поведении осколки от дрона или от ракеты полетели на жилые помещения или на машины, квартиры, возникает правомерный вопрос. Насколько законно они действовали? Я все-таки склоняюсь к тому, что Министерство обороны в этом случае действовало законно. И если от законного поведения причинителя вреда наступили последствия, они по общему правилу не должны быть возмещены. То есть если полетела ракета, сбила дрон, и осколки дрона, ракеты упали на машину, я считаю, что Министерство обороны за такой убытки отвечать не должно. Но вторая ситуация – это если летел дрон, была отправлена ракета, и по ошибке она попала не в дрон, а в самолет другой какой-нибудь.
17: Ну, это совсем возникает страшная вопрос. Ситуация, да.
1: Но непридуманная, скажем. Кто должен нести ответственность за то, что по ошибке, действительно, этого не хотели сбить какой-то самолет или разбить машину, кто виноват? Ну, конечно, тот, кто действовал неправомерно. Неправомерно, с нарушением регламентов, как угодно может быть это описано. Важно, что вот это действие должно быть неправомерным.
17: Так, и вот здесь мы подходим к самому сложному, как это все доказывать. Я бы хотела тут поговорить немножко о том решении суда в Брянской области, о котором мы рассказали в нашем сюжете, где мужчине удалось взыскать, точнее, добиться решения о выплате ему компенсации морального вреда в 1 миллион рублей с Министерства обороны за смерть его матери. Вот как раз из-за осколков ракеты, которая попала в ее дом. Я специально говорила, что ему удалось добиться решения, потому что я видела, что его обжаловали, судя по судебным документам. И еще неизвестно, устоит ли оно или нет, но, тем не менее, вот такая история случилась. И я так понимаю, что там повезло именно в том смысле, что удалось доказать, что действовали именно российские военные, что российские военные неправильно произвели расчеты, это есть в решении суда, и именно поэтому можно претендовать на какие-то компенсации. Так вот, добиться вот этого пакета доказательств, насколько реально в современных условиях?
1: Очень правильный вопрос. С доказыванием подобного рода спора всегда большие проблемы. Даже в спорах с ДТП не так все просто, как кажется обывателю. Часто нужна экспертиза, которая подтвердит, кто был прав, а кто виноват. Когда мы говорим о конкретном решении, которое вы назвали, стоит оговориться, что перед принятием этого решения все обстоятельства, которые в нем перечислены, уже были проверены другим решением суда. А это значит, что новый судья, связан с тем решением, не может трактовать факты иначе, чем они были установлены. Но он, по сути, скопировал все из того же самого решения и подробно прописал, какие обстоятельства предшествовали данному событию. И действительно, в нем установлено, что в результате неких нарушений, мы не знаем, каких точно, там не указано это, но в жилой дом в Брянской области попала ракета, видимо, по ошибке, но в случае как раз ошибки ответственность не снимается с Министерства обороны. Тут нужно еще понимать, что в гражданском праве действует так называемый принцип ответственности за причинение вреда объектами повышенной опасности. Поэтому если объект повышенной опасности, в результате его использования был совершен вред, то ответственность вступает без вины. То есть, как было и в этом случае.
17: Да, где была еще предварительная какая-то проверка шла, думали о том, возбуждать уголовное дело или не возбуждать в отношении...
1: Вот, солдата, раз... который нажимал эту кнопку.
17: Да. Но не увидели там состава преступления, и при этом суд оговорился, меня прямо это даже поразило в самое сердце, давно не видела такого в судебных решениях российских судов, что даже все это, тем не менее, никак не снимает ответственности с Министерства обороны, ни военные ситуация, не то, что не была признана и установлена вина конкретного солдата, а все равно нужно компенсировать вот этот моральный вред. С вашей точки зрения, вот это решение, это скорее какой-то прецедент и чудо, или просто раньше никому в голову не приходило попытаться в связи вот с этими событиями в течение последних уже 4 с лишним лет обращаться с подобными исками к Министерству обороны России?
1: Я думаю, что отношение к Министерству обороны в период не совсем войны, но очень на нее похожей военной операции особенное. И многие не хотят этот ящик Пандоры открывать, рисковать. Но вот нашелся человек, и удивительно, что суды решили нестандартно, но в то же время справедливо, как это не парадоксально звучит, это редкость. Сам я о подобных случаях читал почти ничего. В основном споры с Министерством обороны, которые я находил, были посвящены спорам о выплате сумм, которые контрактники недополучили, или о причинении вреда здоровью в результате военных действий, за которые должны были быть социальные выплаты. То есть это исключение. И в случае с правомерным действием, когда мы обсудили, защищается жилой дом от ракеты и осколки попадают, в этом случае, я думаю, что люди бы проиграли этот спор. Но победили, это хорошо. Я бы, знаете, другой вопрос задал, не уверен, что вы о нем думали. А не удивила ли вас цена жизни? Не показалось ли вам, что 1 000 000 рублей за жизнь как-то маловато?
17: А вы знаете, мне как раз не показалось, потому что, зная практику российских судов, которые выносят компенсации морального вреда, и жизни оценивают значительно меньшие суммы, мне показалось, что это даже очень приличная сумма, 1 миллион рублей. И дай бог, чтобы ее оставили, потому что, может быть, и в апелляции срежут, если вообще решение не отменят. Хотя изначально, конечно, истец заявлял гораздо большую сумму. Но тут, как известно... 1,5 миллиона. Но, как известно, судьи же, они исходят из принципов разумности и справедливости, когда назначают компенсации. Вот, вероятно, такая сумма показалась разумной и справедливой. Хотя здесь тоже можно наверняка поспорить. Ну и в заключение тогда, а все-таки поясните, пожалуйста, на что же тогда рассчитывают, на какие компенсации рассчитывают люди, ну, не знаю, там, жители Подмосковья, которые сейчас потеряли дома, жители других городов, ну, к которым прилетали дроны, они все ждут на каких-то компенсаций. Все время говорят, дайте нам компенсации, где-то дают действительно какие-то компенсации, что-то обещают. Это добрая воля чиновников? Что происходит?
1: Вопрос о компенсациях не в рамках споров о взыскании убытков, о которых мы сегодня говорили, лежат за пределами гражданского права. И в одной из предыдущих передач мы обсуждали вопрос о затоплениях в Дагестане и так далее. Вот они регулируются примерно по тем же самым правилам, плюс-минус. То есть минимальные выплаты по закону в этих чрезвычайных ситуациях, там, где они объявлены, люди имеют право получить, абсолютно несоразмерно стоимости, но это будут какие-то вещи.
17: Понятно. Но это будет как бы скорее как добрая воля государства, некоторая поддержка.
1: Я бы даже назвал это подачкой.
17: Да, а не то, чтобы признание самого факта, что вот я был виновный, и этот виновный должен расплатиться за свои действия или бездействие.
1: В случаях с атакой дронов сложно будет жителю Москвы взыскать хоть копейку с Украины, отправившей дрон на Москву. А взыскать с Минобороны, как мы сегодня по процессе общения выяснили, если они действовали правомерно, скорее всего, не получится.
17: Но можно попробовать в любом случае.
1: Но попробовать стоит.
17: Спасибо большое за ваше разъяснение. Павел Гордеев, юрист, магистр частного права, был на связи с программой «Человек имеет право». Можно ли оказаться в автозаке просто потому, что помахал рукой полицейской машине? Запросто. Десятки молодых людей, задержанных в начале июля на Китай-городе в Москве, уверяют, именно так все и началось. А закончилось избиениями, унижениями и доставкой в отдел полиции без объяснения причин. О том, как обычный вечер закончился, пожалуй, самым обсуждаемым полицейским рейдом этого лета, расскажем в нашем сюжете.
0: Это типичный вечер в районе станции метро «Китай-город». В один из похожих вечеров 3 июля стример Виталий гулял здесь с друзьями и транслировал происходящее в Twitch вокруг. Мимо проезжал автозак, и Виталий решил помахать ему рукой. Тут все и началось. Вот. Это Виталий. В своем телеграм-канале он подробно рассказал о происшедшем в тот вечер. Как полицейские били его по лицу, по ногам, как унижали в автозаке.
20: Я просто помахал рукой. Меня просто начинает мне дали по... И вот, посмотрите. Мне дали по икрам. Я вот сейчас просто хромаю. Я не могу ходить. Там просто все битком. Кому-то больно. Кто-то там плачет. Типа, за что? Начали унижать. Типа, вы... И так далее.
0: Всего, по словам очевидцев, в ту ночь в отдел МВД по Басманному району Москвы доставили несколько десятков человек, задержанных там же, где и Виталий. Он рассказал, что их построили в шеренге отдельно совершеннолетних, отдельно несовершеннолетних. Среди пойманных были подростки 12-13 лет. В автозаке ко многим применяли электрошокер.
20: Потом там, короче, что-то один выкрикнул. Я не знаю, кто это, ОМОН, полиция. Просто взял шокер, открыл и начал всех хуй. И, короче, он просто берет моего кента 3 раза шокером. Тот просто свалился, начал орать, все просто орут.
0: Еще один задержанный 15-летний подросток рассказал телеграм-каналу «Сота». Побили просто так. К нам запихнули чувака с СВО даже. Мне губу рассекли. Хватали, похоже, всех подряд. Кого-то полицейские задержали, потому что увидели у него на телефоне значок, закричали, что это свастика, хотя на деле это была эмблема Роскомнадзора, раскрашенная в красный, белый и черные цвета. Один из пострадавших, Георгий, шел с другом мимо парка «Горка» и вдруг получил удар по шее сзади. Его повалили на колени, ударили кулаком по лицу и по ноге, а потом затащили в автозак. В отделении, по свидетельствам задержанных, их сфотографировали и записали личные данные. И потом отпустили без протоколов. На протяжении десятков лет Китай-город остается точкой притяжения для неформалов. Московская субкультурная тусовка стягивалась сюда еще с 90-х. А за неделю до этого рейда телеграм-канал «База» писал, что Китай-город стал главной площадкой для уличных боев. Некоторые видео с Китай-города действительно похожи на кадры из хор.

0: словам полицейских, только в июне они зарегистрировали 12 заявлений о массовых драках в районе. И тогда же просили, если видите драку, сразу вызывайте, не ждите и не снимайте на видео. Член президентского совета по правам человека Ева Меркачева в интервью газете «Ру» действия полиции при задержаниях 3 июля назвала недопустимыми, но предположила, что полицейские нуждаются в расслаблении и снятии стресса, а иначе вымещают гнев на гражданах.
1: Вообще, эта история, которая разлетелась и по СМИ, и по соцсетям, она демонстрирует, что те полицейские в служебном автомобиле были на сильном стрессе, в состоянии, когда любой, кто попадется на глаза, рискует получить. Это означает, что людям нужна какая-то серьезная антистрессовая работа. Нужно, чтобы они напряжение, которое у них есть, снимали, чтобы все это не перебрасывалось на обычных граждан. Иначе обычные граждане будут просто бояться махать рукой, улыбаться лишний раз, смотреть просто на то, что проезжает какая-то машина. Это ни до чего хорошего не доведет ни общество, ни тех людей, которые, по идее, должны служить этому обществу.
0: Официальных комментариев от Московского управления МВД, прокуратуры, Следственного комитета или городских властей в связи с сообщениями о массовых задержаниях на Китай-городе и жалоб на необоснованное применение сотрудниками полиции силы к моменту записи сюжета не опубликовано.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат Валерия Витошкина. Валерия, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну вот, судя по тому, как рассказывали очевидцы о происшедшем на Китай-городе в Москве 3 июля этого года, все это вообще не походило на обычные какие-то проверки документов, задержаний, которые время от времени там действительно случаются. Там собирается много неформальной молодежи, скажем так, которая вызывает интерес повышенный у полиции. Здесь выглядело все совершенно иначе. Можно посмотреть видео на стриме и вот почитать многочисленные рассказы. Скажите, что это было? Чем, на ваш взгляд, вызвана такая агрессия, жестокость со стороны полицейских к праздно буквально шатающимся людям?
3: Да мне уже кажется иногда, знаете, что полицейские просто не знают, чем заняться и вообще как-то овер реагируют на что-либо, потому что все, что я читала и все, что я видела про вот эту вот новость, там нет вообще никаких признаков чего-то там околополитического, чего-то, что силовики могут посчитать опасным, неприемлемым, то есть чего-то, на что можно было бы предположить, что полицейские могут так отреагировать. Поэтому, если честно, я не могу ответить, почему они так отреагировали.
2: Ну, а на ваш взгляд, какие конкретно, как юриста, как адвоката, какие конкретно действия полицейских были явно недопустимыми в этой ситуации вот с точки зрения защитника?
3: В принципе, если мы говорим с точки зрения закона о полиции, и если мы предположим, что он работает, потому что мы прекрасно знаем, что в России он не работает так, как он должен работать, полицейские не имеют права вообще вмешиваться в какую-то деятельность людей, в какие-то их активности, просто в их нормальную жизнь, даже если они там собираются группами, ну или что-то такое, пока люди не нарушают общественный порядок, там не распивают алкоголь в общественных местах, ну и так далее. Но это первое. Базово было вот это нарушено. Второе, мы на видео видели, что кому-то применяли электрошокер. В законе о полиции напрямую написано, что специальные средства, электрошокер к таким относится, можно применять не то, что в ограниченных случаях, а в суперограниченных случаях, потому что мы прекрасно понимаем, что электрошокер, первое, причиняет боль, второе, оно оставляет следы, третье, как-то ограничивает твои движения, потому что ты как бы чувствуешь там боль, дискомфорт и так далее. Поэтому там есть закрытый перечень, когда его можно применять, и его нельзя просто так вообще к людям представлять. И это было нарушено, там не было вообще оснований, там никого не пытались привлечь к ответственности, никто не совершал преступлений, не нарушал общественный порядок. Не знаю, вообще ничего не было. Их как бы привезли в отдел, сфотографировали. Первое, никого не имеют права фотографировать, если личность установлена каким-то документом, удостоверяющим личность, например, паспортом. Я думаю, если честно, сейчас как-то что-то пошло вперед, и, например, можно через госуслуги установить личность, если ты показываешь там свой аккаунт. Дактилоскопия тоже не берется, если человек не едет отбывать административный арест. Поэтому это все нарушение. То, что доставили и, например, не привлекли к административной ответственности, это, конечно, здорово и замечательно, потому что, как показывает практика, могли, не знаю, там, сшить 19.3, это неповиновение законному требованию сотрудника полиции вообще на пустом месте, и ребята могли поехать в спецприемник. Как бы, с одной стороны, здорово, что этого не было, но, с другой стороны, их били, к ним применяли электрошокер, но не пострадали.
2: Их унижали, еще оскорбляли, обзывали. Особенно тех людей, которые как-то неправильно, по мнению полицейских, выглядели.
3: Да. Разумеется, как бы я как адвокат, как правозащитница, всегда советую такие вещи не оставлять без внимания и пытаться привлечь силовиков к ответственности, потому что если этого не делать, как минимум силовики считают, что это окей, что так можно себя вести, что они останутся безнаказанными в следующий раз, во второй раз, в третий раз. И просто однажды, к сожалению, это может закончиться тем, что кого-то просто убьют. А мы такие истории знаем, что людей убивают в полицейских участках. Но как бы есть еще другая сторона, что добиться возбуждения уголовного дела в отношении полицейского — это не так просто. У нас уголовные дела возбуждают очень легко, когда бабушка поставила звездочку «Легионы свободы России» в Телеграме, но это для них просто. А возбудить уголовное дело, когда по видео видно, что полицейский там бил другого человека без оснований, для них это очень сложно. И для этого нужен большой, в том числе, моральный ресурс, который не у всех есть.
2: А вот в случае, если просто написать жалобу на действия полицейских, в Следственный комитет, например, или в прокурору пожаловаться, или начальнику этого отделения полиции, понятно, что могут и не возбудить никакого уголовного дела, что будет проблема. Но это какую-то реакцию повлечет за собой? То есть они там призадумаются хоть немножко? Может быть, извинится кто-то?
3: Это должно повлечь реакцию, разумеется. И, например, если мы пишем жалобу в Управление собственной безопасности, такое подразделение в МВД есть, должна быть проведена служебная проверка. И по итогам служебной проверки там должны быть какие-то действия, типа увольнение, привлечение к дисциплинарной ответственности, и в том числе извинения, например. Но, как я уже сказала, это даже вот такое, это не так просто. Они все друг друга покрывают, и иногда это требует очень большого какого-то внимания, усилия, чтобы они делали свою работу в части рассмотрения вот этой жалобы.
2: Вы знаете, меня в этой истории поразило то, что ее довольно много обсуждали в социальных сетях. Просто потому, что она попала на стрим в Твиче буквально. То есть этого стримера-то и закрутили. И, очень много видео, много людей это все снимали. Это обсуждают в телеграм-каналах, в инстаграмчике где-то. Но я не видела ни одной официальной реакции. Ни от МВД Московского, управления Московского МВД, ни от Следственного комитета, ни прокуратуры, ни даже городские власти ничего вообще не вышли, не сказали, как будто этого не было. Это вот сейчас так они решают проблемы?
3: Да. Они как бы посылают сигнал, что для них это нормально. То есть ничего нового не случилось. Я не знаю, насколько это уместное сравнение, но российскими руками убивают людей в соседней стране, и для них ничего нового, что бьют этих же людей внутри своей страны. Уровень жестокости очень сильно вырос. И это для всех уже норма.
2: К сожалению. Вы знаете, я хочу в заключение о чем вас спросить. А как человеку, с учетом всех этих обстоятельств, уровня агрессии и того, что теперь дозволено российской полиции, как человеку, оказавшемуся в подобной ситуации, себя вести, чтобы не ухудшить свое положение? Ну, просто известно, что ты начнешь качать права и вообще можешь спровоцировать на такую агрессию, что мало не покажется. Но при этом и сохранить какой-то шанс, какие-то доказательства, хоть что-то на то, для того, чтобы потом попытаться привлечь наиболее эффективно, попытаться привлечь к ответственности вот этих полицейских, которые так себя вели.
3: Ну вот тут, видите, конкретно вот эта ситуация, она немножко выделяется, потому что, как вы сами сказали, видеозапись велась как бы сама по себе, потому что вот этот стример, он как бы и стал жертвой, но в целом очень хорошо работает, вот если вы там стали жертвой какого-то полицейского насилия или там грубости или что-то такое, например, на улице, то когда вас там уже освободили, можно попытаться найти свидетелей через соцсети. Или, например, попытаться получить видеозаписи с городских камер или с частных камер, ну или что-то такое. Но помните, что они хранятся очень короткий промежуток времени. Например, если мы говорим про городские камеры, то их только через адвоката можно получить. То есть тут придется прибегать к услугам третьего человека. Когда мы говорим непосредственно про взаимодействие с силовиками в процессе, то тут уже почти все правозащитники рекомендуют в процессе не двигаться как-то резко, потому что любое резкое движение, например, вы там резко повернулись, дернули руку, что-то сделали, может быть истрактовано как чуть ли не нападение на сотрудника полиции или там что-то такое, а это уже уголовное преступление. И даже мы там знаем, что по закону вы можете, точнее, но обязаны показывать документы только в конкретных случаях. Там три основания, типа полицейские предполагают, что вы в розыске, вы там подозреваетесь в совершении преступления и так далее. Но, к сожалению, если полицейские хотят вот там причинить вам какой-то вред, и вы отказываетесь показывать документы, то это их только разозлит. Вот если есть какие-то, ну, например, друзья, вот вы в компании, то, например, друзья могут вести видеозапись, но таким образом, чтобы этого не было видно, потому что полицейские считают, что их нельзя записывать на видео. Они почему-то считают, что они их деятельность составляет какую-то служебную тайну, ну или что-то такое, хотя ну, деятельность — это публичная деятельность от имени государства, и никакой тайны там нет. Вот, но очень важна видеофиксация, но ее тоже надо вести аккуратно, потому что наличие телефона и видео очень их злит.
2: Да, понятно. Спасибо большое за ваше разъяснение. Я хочу от себя просто добавить. Тут недавно российские власти признали экстремистами ОВД-Инфо, такую общественную организацию, которая как раз помогала людям, задержанным полицией в ходе самых разных мероприятий, не обязательно на митингах. И несмотря на то, что они, конечно, теперь, по мнению властей, экстремисты, у них остался огромный совершенно прекрасный архив со справками и руководствами, что делать, если вас задерживают вот на сайте. Сайт, по-моему, еще можно читать. За то, что вы читаете их инструкции, я так понимаю, к ответственности привлечь не могут, да? За то, что вы инструкции экстремистов читаете. Если вы сами ничего не делаете такого, не перепощиваете, главное, эти инструкции, тогда все окей. Да, спасибо вам большое, Валерия, за ваше разъяснение. Валерия Витошкина, адвокат, была на связи с программой «Человек имеет право». Вот как бывает. Выборы как будто не настоящие, а репрессии против независимых кандидатов вполне реальные. В России, где в сентябре будут голосовать за новый состав Государственной Думы, глав 11 регионов и депутатов законодательных собраний в 39 субъектах страны, от выборов сюрпризов не ждут. И в победе «Единой России» сомнений нет. Тем не менее, с самого начала эта избирательная кампания сопровождается сообщениями о репрессиях и давлении на оппозиционных и независимых кандидатов.
1: По
4: Партии несут документы, Центральная избирательная комиссия ищет и находит ошибки. До единого дня голосования в России 2 месяца. Самое время начать активные избирательные кампании. Но сначала нужно пройти регистрацию. Партия «Зеленых», например, пока это не удалось. Центр избирком России выявил некие недостатки в документах. Вопрос о заверении кандидатов на места в Госдуму предварительно перенесли на 18 июля. С подобными сложностями столкнулась и партия «Яблоко», которой удалось заверить списки кандидатов лишь со второго раза. Впрочем, это, пожалуй, не самые большие сложности, которые возникли у «Яблока» в этой избирательной кампании. Разными способами власти России отлучили от выборов более 40 членов этой партии.
5: Вы возражаете?
6: Да, мы сейчас не возражаем, мы считаем, что нам нечего скрывать.
4: В тюрьме находится зампредседателя Лев Шлосберг. Против него возбуждено 3 уголовных дела, в том числе о так называемых военных фейках. Еще в октябре 2025 года был арестован заместитель председателя партии Максим Круглов. В июне этого года его приговорили к 7 годам лишения свободы по статье о так называемых военных фейках за посты о Буче и погибших украинцах. Весной этого года в Екатеринбурге прошли обыски у председателя регионального отделения «Яблока» Максима Петлина и члена партии Егора Ткаченко. Их задержали и позже отпустили без составления протоколов. Обыски связали с организацией вечеров писем заключенным, в том числе осужденным по террористическим статьям. Представители «Яблока» отметили, что в прошлом году участники акции были задержаны по подозрению в оправдании терроризма, но тогда, цитата, «все обошлось». Ранее в декабре 2025 года за пост с фотографией оппозиционера Алексея Навального был оштрафован председатель «Яблока» Николай Рыбаков. Российские суды признают фотографии погибшего в колонии политика экстремистской символикой, так как еще до смерти Навальный был внесен в список экстремистов и террористов. При этом обвинение по экстремистской статье лишает потенциального кандидата права быть избранным на государственную должность в течение года. Так, 13 июля за ссылку в социальных сетях на видео с фотографией Навального был задержан политик Борис Надеждин. За пару дней до этого его объявили иноагентом, аккурат, когда Надеждин начал свою избирательную кампанию. К слову, статус иноагента также на год исключает право участия в выборах.
7: Задача простая – вывести меня из игры, не допустить моего попадания в Государственную Думу, не дать мне провести кампанию. Кампанию за мир, за свободу, за то, чтобы, ну, так сказать, у нас был интернет и бензин, в конце концов.
8: Нам есть за что отчитаться, есть что представить обществу и есть что положить на весы истории.
4: Партия КПРФ и вовсе не планирует выдвигать сильных кандидатов в большинстве одномандатных округов на выборах в Госдуму. И в том числе политиков, которые смогли победить единороссов во время прошлой кампании 2021 года. Об этом пишет издание «Медуза» со ссылкой на несколько источников, в том числе в руководстве КПРФ. Это, как отмечают журналисты «Медузы», поможет партии «Единая Россия» взять большинство кресел по округам, получить в Госдуме сверхконституционное большинство и принимать любые решения только волей своей фракции.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией электоральный эксперт Станислав Андрейчук. Станислав, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
2: Прежде чем начать разговор об этой кампании избирательной 2026 года, поясните, пожалуйста, как человек, который много-много лет следит за российскими выборами, а зачем вообще сейчас выборы? Почему их не отменили? 5-й год войны. Были все возможности у российских властей ничего не предпринимать. Вот пусть сидят те же самые депутаты, что и сидели до этого. Не будем шевелиться, скажем, что у нас особые времена, деньги не будем тратить. Зачем им сейчас вообще затевать эти выборы, которые в целом понятно, чем, какими результатами закончатся?
9: Ну, дело-то простое. Именно выборы – это основа легитимности российского политического режима, как бы то ни было. Потому что у нас есть конституция, потому что люди привыкли к выборам, а потому что, да, люди могут даже относиться к ним как к простому ритуалу, но они считают, что этот ритуал необходим. Никто не согласится на то, чтобы выборы просто так отменили, чтобы вот власти принимали решения без вот этой, без вот этого согласия, хотя бы формального, со стороны граждан. Как уже это согласие достигается, это отдельный вопрос, но сама процедура должна состояться.
2: Хорошо, тогда расскажите, пожалуйста, в чем будет, если будет оно, какое-то принципиальное отличие между вот думскими выборами 2021 года, понятно, что войны тогда не было еще полномасштабной, и нынешними выборами?
9: Нынешние, конечно, проходят в совсем других условиях. И в плане внешней политики, и в плане социально-экономических каких-то явлений, и в плане настроя общества на самом деле, потому что, если мы с вами вспомним те несколько лет, которые предшествовали 2021 году, 2018-2019, то мы с вами вспомним, как непросто власти давались региональные и местные выборы перед этим. Потом была, правда, конституционная реформа, потом была пандемия, которая очень сильно властям помогла. И на самом деле конституционная реформа и события февраля 2022 года – это такая превентивная контрреволюция, что ли, потому что власти чувствовали, как у них утекает из рук контроль над внутриполитической ситуацией. 2026 год, конечно, несколько иной. Мы видим, что и в плане цензуры все заметно ухудшилось, и в плане репрессий все заметно ухудшилось, и политическая конкуренция, возможности самой политической конкуренции легальной стало еще меньше, чем это было 5 лет назад. Но, тем не менее, мы одновременно видим, как нарастают проблемы, которые даже полгода назад были не очень-то ожидаемы. На самом деле ситуация и войны, и выборов

0: там, на Яблоко, недавнее на Надеждин. На самом деле и на многие партии парламентские, как то коммунисты, например, показывают, что власти не так уж уверены в том, что они могут получить тот результат, который еще в феврале хотели, совершенно спокойно получили.
1: Вот вы тут вспоминали о неспокойных, ну, относительно неспокойных для российской власти в 18-19 годах, для региональных властей. На ваш взгляд, почему вот сейчас, спустя, ну, чуть меньше 10 лет, мы практически не видим никаких ярких оппозиционных кампаний, которые вот были привычны в те-то времена, да?
0: Мы и те кампании сейчас считаем яркими, хотя они таковыми не были на самом деле. Ну, то есть, вспомните выборы 2018 года, никто особо не вел кампании ярких. Да, господин Сипягин, которого в Владимирской области выбор губернатора выиграл, просил, чтобы за него не голосовали во втором туре. Напрямую обращался, да, к избирателям. Фургал, не хотел, чтобы за него голосовали во втором туре. И, в общем, правильно хотел, как показывает практика. Теперь сидит человек ну, с большими сроками. Из тех, кто тогда избрался, лишь Коновалов остается у власти. Да, он действительно провел очень хорошую кампанию в 2023 году. Победил снова Единороссов в очень конкурентной кампании. Но в 2018 это не была яркая кампания.
1: Коновалов это руководитель.
0: Глава Хакасии. Ну, то есть ни у кого не было яркой кампании. Просто так сложилось, просто людям надоело, и они воспользовались поводом, чтобы вот так проголосовать.
1: Протестным голосованием.
0: Протестным голосованием. Выборы 2011 года, приведшие к большим протестам, не были яркой кампанией. Просто людям надоело, и они вот как-то неожиданно, в том числе для участников тех событий, вышли на улицы. На самом деле большая часть того, что происходит, это не результат каких-то действий политиков ярких. Потому что ни в 2011, ни в 2018, ни позднее никто не был готов особо рисковать. Очереди за Надеждином в 2024 году были неожиданностью для самого Надеждина. Все это понимают, да, он не рассчитывал на это. Это все некий общественный настрой, который выплескивается. Да, хорошо, когда для этого выплеска есть на ком сконцентрироваться. Хорошо, когда есть хотя бы внешняя сила относительно избирательной кампании, как в свое время был Навальный и там, его команда, которые призывали то к умному голосованию, то партия, помните, кампания «Единая Россия», партия жуликов и воров, там, и так далее. Да, хорошо, когда есть кто-то, кто может концентрировать для того, чтобы этот выплеск был более активным. Но, в принципе, как показывает российский опыт, неожиданные всплески недовольство общественного не могут быть и без этого. Никто там не концентрировался на выборах главы маленькой Хакасии, да, в 2018 году. Никому она, кроме самих жителей региона, не была интересна.
1: То есть вы вообще не исключаете какой-то интриги на выборах 26-го года? Можно ждать чего-то, вот какого-то подвыверта граждан с учетом внешних обстоятельств, вот недовольство из-за интернета, из-за топлива, конечно, в первую очередь, цен, войны, которая все никак не закончится.
0: Ну, вот прям надеяться, надеяться, да, и ставить ставки на это, наверное, не стоит. Но при этом понимать, что в российской электоральной истории всякое происходило, стоит, как раз стоит, да, наоборот. И, в общем, предпосылки определенные для этого есть. Будет ли триггер, будет ли возможность сконцентрировать вот это недовольство на ком-то еще, это большой вопрос. Тем более сейчас, когда июль, жара, никакой кампании никто не ведет, там, российские СМИ стараются выборы не замечать. Причем российские СМИ самых разных направленностей, официальные и как бы очень оппозиционные. Да, ну, как бы, все задаются из оппозиционных СМИ, все задаются ровно тем вопросом, с которого вы начали, а зачем за этим вообще следить, по большому счету.
1: Нет, я спросила, а зачем проводить, а не зачем следить.
0: И зачем проводить, но оттуда и зачем следить, да, автоматически вытекает. Но это правомерный вопрос, на самом деле, в этой ситуации. Тут нет претензий, да, большой. Вопрос правомерный. Но и официальные СМИ стараются делать вид, что никаких выборов нету, потому что, опять же, Для российских

0: властей выгоднее, чтобы избиратели выборы эти не заметили.
1: Понятно,
0: чтобы
1: потихонечку.
0: Пришли только те, кто под контролем, а те, кто недовольный, да, те, кто стоит в очередях, и те, кто ругается из-за того, что не может с родными списаться в Телеграме, те, кто не подконтролен, потому что он не в каких-то больших структурах работает, вот этих людей лучше не видеть на избирательных участках. Да, можно сфальсифицировать всегда, но если слишком много недовольных придет, то эта фальсификация будет слишком заметной, слишком раздражающей. Лучше без этого. Небольшая явка, ожидаемый результат, скромненько, как в прошлый раз.
1: И тем не менее, все-таки мы слышим уже, что вот кампания только там 16 июня, по-моему, Путин подписал указ, начались движения, но еще загодя начались наезды на более-менее ярких людей, остающихся в России. Яблоку совершенно не везет. У них там кого сажают, кто уже сидит, кто в следственном изоляторе сидит, ждет вступления приговора в силу. Кучу оштрафовали по вот этим статьям по кодексу административной ответственности экстремистским, которые не дают возможности дальше участвовать в выборах. А зачем столько усилий-то, если... Зачем столько давления и усилий вот на этих оставшихся более-менее ярких людей, если все равно вы сами все сосчитаете? Не захотите пускать яблоко, и так не пустите его. Зачем людей гнобить?
0: Ну, вопрос там только не только в яблоке, да, я говорил, что там и коммунисты по полной получают в тех регионах, где у них сильные позиции, там посмотрите на то, что с ними в Алтайском крае происходит, где у них крупнейшая фракция в региональном собрании, и, по-моему, такое ощущение, что все региональное отделение, кроме лидера, уже под уголовным преследованием. Да, посмотрите на ЛДПР, у которых в одном из базовых регионов, в Красноярском крае, 3 лидера регионального отделения, все трое по очереди попали под уголовное преследование, да, ну и так далее. На самом деле, почти у всех партий есть те, кто сталкивается с проблемами, есть те, кого можно назвать политзаключенным, и так далее. Вопрос даже не в конкретных политических силах. Вопрос именно в том, что в той ситуации, вот, которую мы с вами описали, власти не хотят действительно, чтобы не было никого яркого на этих выборах, потому что яркий он за собой ведет людей, и он на себе концентрирует вот это самое недовольство. Да? Он становится таким знаменем.
1: Привлекает внимание.
0: Привлекает внимание. Возвращаясь к Надежде, да, при всем уважении к Борису Борисовичу, но в конце 2023 года его на федеральном уровне почти никто не знал. Ну вот он был таким ярким региональным подмосковным политиком. Вот одномандатный округ в Госдуме он вполне может выиграть. Да, он мог даже, наверное, побороться при должных ресурсах там, на губернаторский, за губернаторский пост, если бы деньги, да, нашел. Дорогая компания. Но все-таки на президентских выборах его, ну точно, у него узнаваемость была минимальная. И тут на тебе неожиданно достаточно было появиться. Но и здесь опасаются ровно того же. Появится кто-нибудь непредсказуемый, ну его. Лучше мы перестрахуемся, лучше или договоримся, чтобы не выдвигался, или если не понимают, то решим вот этими силовыми методами, да, такими юридическо-силовыми методами. Ну, чтобы на всякий случай ничего не было.
1: Большое спасибо за ваше разъяснение. Станислав Андрейчук, электоральный эксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». Мы, тем не менее, будем наблюдать за ходом этой избирательной кампании. Вдруг будет какая-то интрига еще впереди. Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 17 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Прежде чем начать, обращу внимание наших слушателей на то, что «Время свободы» уходит в двухнедельный отпуск. Я вернусь в эфир 3 августа. Ну а сегодня в выпуске. Владимир Зеленский рекомендовал на пост министра обороны Украины исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмару. Политику Борису Надеждину назначен штраф в 1000 рублей по административной статье о демонстрации экстремистской символики. Дональд Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборный процесс в США. Также сегодня.
1: Прикиньте, его не взяли в 10 класс, в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек. СОГЭ без троек.
0: В России родители учеников средних школ, закончивших 9 класс, массово жалуются на то, что их детей не зачисляют в 10 класс, а заставляют учиться в колледжах. На фоне протестов в Киеве и других городах Украины против увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны президент страны Владимир Зеленский поручил исполнять обязанности главы украинского оборонного ведомства Евгению Хмарі, который до сих пор был временно исполняющим обязанности руководителя службы безопасности Украины, СБУ. После того, как необходимые юридические процедуры будут соблюдены, буду обращаться к парламентариям за поддержкой Евгения Хмарі на должность министра обороны Украины, сообщил Зеленский в социальных сетях. Среди прочего, он отметил, что у Хмара есть большой опыт в проведении технологических ударных операций. «На этом должна сосредоточиться наша оборона в этой войне», подчеркнул Зеленский, говоря о противодействии российскому вторжению. Ранее Зеленский признал, что у Михаила Федорова был системный конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским, прежде всего по поводу способов ведения войны. Федоров настаивал на более широком использовании технологических решений, Сырский — на более традиционных методах ведения боевых действий. Сам Федоров рассказал, что предлагал Зеленскому уволить Сырского и обвинил главкома в плетении интриг. Евгений Хмара после поручения Зеленского возглавить Министерство обороны в своем интервью говорил о необходимости соблюдать баланс.
2: Нужно сказать, что какой-то такой одной технологии, которая изменит прям все, вот ее не существует, на мой взгляд. Нужен баланс, а на баланс нужно работать в каждой зоне со всеми имеющимися средствами. Но ни в коем случае нельзя преуменьшать значение того, что работает сейчас.
3: Вот прям ни в каком разе.
0: Это был исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара. Сегодня Владимир Зеленский сообщил, что предложил бывшему главе МВД Игорю Клименко пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны, который сейчас занимает Рустем Умеров. Клименко был одним из кандидатов на пост министра обороны вместо Михаила Федорова, но против его кандидатуры выступили вышедшие на протесты жители Украины. Голосование по кандидатуре нового министра обороны в Верховной Раде вчера не состоялось. Между тем, Министерство обороны России сообщило, что в ходе весеннего призыва на срочную военную службу, завершившегося 15 июля, в войска было отправлено 141 тысяча новобранцев. Формально призыв на срочную службу в России проводится теперь круглый год, однако отправка в войска осуществляется с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. В следующем году в рамках осеннего и весеннего призывов в России планируется набрать 261 тысячу срочников. Формально военнослужащие срочной службы не должны отправляться в зоны боевых действий, однако существует немало случаев, когда их обманом, шантажом или насилием заставляли подписать контракт с Министерством обороны и отправляли на фронт. Многие из тех, кто попадает в армию на срочную службу, раньше учились в колледжах. Так теперь называются средние специальные учебные заведения, которые в советское время называли ПТУ – профессионально-технические училища. Отсрочек от службы в армии в колледжах почти нет. Этим летом, после сдачи девятиклассниками основного государственного экзамена, родители часто жалуются, что их детям не дают продолжить учебу в школе с тем, чтобы после 11 класса поступать в ВУЗ, а почти силы отправляют в колледжи, даже несмотря на высокие баллы по ОГЭ. Репортаж Артема Филатова.
1: Прикиньте, его не взяли в 10 класс, в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек.
4: Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вместить они не могут.
5: Идти в колледж мы не хотим, мы хотим учиться. Мы хотим все-таки получить возможность доучиться и принять решение в дальнейшем, то есть не в 15 лет, а хотя бы в 17 уже.
6: На родительских собраниях учителя уверяют, что дети просто не подтянут 10 и 11 классы из-за низких оценок и советуют искать училище. Однако педагог Дима Зицер уверен, школы просто выполняют негласное распоряжение сверху.
7: Это такая зачистка государственная всей территории. Потому что ведь если человек не идет в 10 класс, то абсолютно понятно, что его путь до армии будет очень-очень коротким. То есть просто, условно говоря, через 2 года его можно забирать.
6: Слова педагога подтверждают и юристы. В России выпускники колледжей, как правило, теряют право на отсрочку для поступления в вуз. А значит, после выпуска их сразу могут отправить в армию.
8: С колледжем действуют специальные правила по отсрочке. И, по сути, пользуясь один раз отсрочкой в колледже, затем человек ей воспользоваться уже эффективно не может. И не все могут в таком случае освободиться по здоровью или там выбить себе альтернативную гражданскую службу и стоят прямо перед ныне очень-очень большим риском погибнуть в армии.
6: Ранее в Кремле поручили правительству подготовить к 2028 году около 1 миллиона представителей рабочих специальностей. Министр просвещения недавно уже отчитывался на совещании с Владимиром Путиным. Бюджетных мест в колледжах становится все больше. Чтобы упростить отправку детей в колледжи, в 12 регионах запустили эксперимент. Девятиклассникам разрешили сдавать 2 выпускных экзамена вместо 4. Но у этой инициативы нашлись критики даже в Госдуме. О том, что получать полное среднее и высшее образование нужно далеко не всем, прямо заявляет и глава Миноборнауки Валерий Фальков.
9: Происходит балансировка разумная между средним, профессиональным и высшим образованием. Нет необходимости такой в тотальном высшем образовании.
6: На сторону родителей ранее встала Генеральная прокуратура. Ведомство выпустило заявление, в котором признало, что конкурсный отбор в старшие классы является незаконным.
10: Вопреки положениям закона и желанию детей, им отказывают в зачислении в 10 класс, так как дальнейшее обучение проводится исключительно по профилям углубленного изучения отдельных предметов. При этом интересы школьников не учитываются, а так называемые универсальные классы попросту отсутствуют.
6: Психологи говорят, когда ребенка принудительно лишают возможности закончить школу, это бьет по его мотивации и психике. В Министерстве просвещения заявили, школа действительно может отказать в приеме в 10 класс, если нет свободных мест, либо если ребенок не прошел отбор в профильный класс. В таком случае ему обязаны предоставить место в обычном, общеобразовательном классе. Проблема лишь в том, что таких классов по всей стране становится все меньше.
0: Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Артема Филатова. Вы слушаете «Время свободы». Суд в городе Долгопрудный Московской области назначил политику Борису Надеждину штраф в размере 1000 рублей по административной статье о демонстрации экстремистской символики. Поводом для административного производства стал пост 2023 года в социальных сетях со ссылкой на стрим с участием Надеждина, в котором демонстрировалось фото Алексея Навального, внесенного российскими властями в реестр экстремистов и террористов. Власти продолжают считать все связанное с Навальным экстремистской символикой, несмотря на то, что сам Навальный более 2,5 лет назад погиб в колонии. Надеждин, который попытался баллотироваться в Думу на предстоящих сентябрьских выборах и начал сбор подписей в свою поддержку, в прошлую пятницу был объявлен иностранным агентом. И хотя нынешний закон в России запрещает так называемым иноагентам быть депутатами выборных органов, Надеждин настаивает, что кандидатом в депутаты ему быть не запрещено. На суде Надеждин говорил об абсурдности предъявленных ему обвинений.
11: Реальная цель того, что здесь происходит, это заткнуть мне рот и не дать выдвигаться в Государственную Думу. Я на сегодняшний день, на эту минуту, кандидат в депутаты Государственной Думы. В 4 городах Московской области идет сбор подписей за меня. Уже подписались сотни людей там, да, за несколько дней сбора. Соответственно, если меня сегодня признают виновным в этом правонарушении, то я лишаюсь права избираться в Государственную Думу. При этом, по опросам, которые есть, я побеждаю на выборах. Понимаете? Вот в этом-то, собственно, и затея. Чтобы я не избрался депутатом Государственной Думы, конкретно по Долгопрудному, Мытищам, Королеву и Хим. Дальше. По фактуре. Это какая-то феерическая история, Ваша честь. Во-первых, я не могу понять, почему лицо конкретного человека, в данном случае Алексея Навального, ну там звездочка экстремист, террорист там, и так далее, не могу понять, почему это символика экстремистской организации. Вот реально не могу понять. Если это так, вы знаете, я знаю некоторых молодых людей, высоких, красивых, лицо которых похоже на лицо Алексея Навального. Если его лицо – это символика экстремистской организации, людей, которые на него похожи, нужно задерживать, да, и, значит, признавать виновным пропаганде экстремизма. Это бред. Но это дело, оно выбивается из ряда других дел. Это не первый случай, когда за лицо Алексея Навального людей там объявляют пособниками экстремистов. Полно таких приговоров по стране. Я все понимаю, Ваша честь. Но этот случай уникальный, Ваша честь. Потому что до сих пор людей наказывали по этой статье КУАП, когда в их телеграм-каналах, ВКонтакте, в Ютьюбе, в их личных, которые они ведут и где они размещают материалы, было лицо Навального. Тоже бред само по себе, ну, допустим. Но в моем случае ситуация совершенно удивительная. В моем телеграм-канале нет и никогда не было никакого изображения Алексея Навального. Вообще. Совсем. Да? В моем телеграм-канале был когда-то в 23-м году пост, внимание, в котором я, Ваша честь, вдумайтесь, анонсировал свой стрим в YouTube-канале Эльвиры Вяхеревой. В момент, когда я анонсировал стрим в канале YouTube Эльвиры Вяхеревой, я не мог иметь даже никакого представления, что она будет показывать на своем стриме. Каким образом я могу быть обвинен в умышленном изображении Алексея Навального?
0: Это был Борис Надеждин. Он просил не назначать ему арест, ссылаясь на состояние здоровья. Во время судебного заседания ему вызывали скорую помощь из-за высокого давления. После задержания 13 июля Надеждин не исключил, что покинет Россию, а 16 июля он сообщил, что ему закрыт выезд из России, как утверждается, из-за долгов. И сегодня же блогер и юрист Илья Ремесло был задержан в Петербурге по обвинению в распространении так называемых фейков российской армии. Что конкретно стало поводом для уголовного дела, пока неизвестно. Весной Ремесло, ранее получивший известность как сторонник российских властей, писавший доносы на оппозиционеров, включая Алексея Навального, опубликовал ряд постов с очень резкой критикой в адрес президента России Владимира Путина и войны в Украине. После этого он на месяц был госпитализирован в психиатрической клинике. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 17 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором обвинил Китай во вмешательстве в выборы 2020 года в Америке и заявил о шокирующей уязвимости американской системы голосования. Выступление состоялось в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, на которых республиканцы рискуют потерять контроль как минимум над Палатой представителей, где у них сейчас большинство. Наблюдатели также отмечают, что законодатели скоро разъедутся на летние каникулы, и с этим связано время выступления Трампа. В нем Трамп также заявил, что отдал распоряжение рассекретить документы о вмешательстве Китая в выборный процесс в США. Китайская Народная Республика осуществила, как считается, крупнейшую в истории кражу данных, связанных с выборами, незаконно получив доступ к файлам 220 миллионов американских избирателей. По имеющимся данным, в распоряжении Китая оказались имена, адреса, номера телефонов, сведения о партийной принадлежности и другая конфиденциальная информация, используемая при регистрации избирателей. Эти данные потенциально могут быть использованы для различных противоправных действий. Именно это и происходило. Утечка такого масштаба представляет собой беспрецедентную угрозу безопасности избирательной системы. По данным разведки, Китай даже заключил контракт со специализированным подразделением по анализу данных для реализации этого проекта. Американские разведывательные службы впервые получили сведения об утечке баз регистрации избирателей в 2020 году, когда обнаружили, что данные десятков миллионов, только подумайте, десятков миллионов избирателей в 18 штатах были куплены, похищены или получены в результате кибервзлома. Несмотря на это, должностные лица, которым стало известно об этих фактах,
2: не предали информацию о огласке. О произошедшем не были проинформированы ни президент, ни другие высокопоставленные представители администрации, а также, насколько известно, не был уведомлен Конгресс. Это был Дональд Трамп. Утверждение Трампа о вмешательстве Китая в американские выборы можно расценивать как клевету. Так сегодня сказал официальный представитель МИД КНР Лин Цзян. Подобные заявления американской стороны являются чистым вымыслом, цитирует его агентство ТАСС. Ли Цзян также обвинил США в том, что они сами регулярно вмешиваются в дела других стран. Сообщается также, что многие из тех упомянутых Трампом личных данных избирателей, которыми Китай якобы завладел преступным путем, находятся в открытом доступе. Целью своего выступления Трамп назвал не подрыв доверия к выборам, а стремление его восстановить. Он поручил Минюсту, ФБР и ЦРУ продолжить расследование. Демократы, в свою очередь, обвиняют Трампа в том, что он пытается посеять сомнения в легитимности выборов и что называет сфальсифицированными результаты только тех голосований, в которых он проиграл. Во вчерашнем обращении Трамп вновь заявил, что результаты президентских выборов в США 2020 года были, как он уверен, подтасованы, из-за чего он проиграл тогда Джо Байдену. Трамп также упомянул телекомпании, которые отказались освещать его обращение и предложил лишать такие компании лицензии на вещание. Телеканалы NBC и ABC, распространяющие фейковые новости, пошли на почти беспрецедентный шаг, заявив, зная, о чем пойдет речь, что не будут освещать это обращение, потому что им не нравится эта тема, так как они знают, насколько коррумпирована наша система, и они не хотят раскрытия этой информации. Они и другие представители СМИ являются частью заговора, желая по каким-то причинам продолжения этого мошенничества. Они хотят, чтобы это продолжалось. Они хотят защитить радикальных левых. Они не хотят величия страны. И это правда, страна не может быть великой без свободных и честных выборов. За подобное мошенничество следует отзывать их лицензии. Они совершенно бесплатно используют государственные частоты, стоимость которых исчисляется миллиардами долларов. Они ничего не платят. Все, чего мы хотим, это честность на выборах и честность в отчетности. А они ничего не платят за многомиллиардные активы. Это был Дональд Трамп, фрагмент его вчерашнего обращения к нации. Надо отметить, что Дональд Трамп давно конфликтует с целым рядом американских средств массовой информации, считающих, что он не привел никаких доказательств фальсификации на президентских выборах 2020 года. Перед самым обращением Трампа выяснилось, что платформа прогнозирования Калши возбудила расследование в отношении Габриэля Переса, который с 2016 года работает в Белом доме оператором телесуфлера во время выступлений президента США. Согласно предварительным данным расследования, Перес заработал почти 100 тысяч долларов, делая ставки на то, что в речах президента Трампа прозвучат те или иные фразы. Расследование началось после того, как эксперты Калши посчитали действия Переса подозрительными. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит подтвердила, что инцидент имел место, и сообщила, что меры приняты.
12: Безусловно, я в курсе этого сообщения. Президент тоже с ним ознакомлен. Я обсуждала с ним этот вопрос. Он считает произошедшее крайне прискорбным и, откровенно говоря, позорным. Человек, упомянутый в публикации, соблюдает требования комиссии по торговле, однако по решению президента отстранен от исполнения служебных обязанностей и отправлен в неоплачиваемый административный отпуск. Сегодня вечером, разумеется, будет работать оператор телесуфлера, однако это будет не тот человек, о котором шла речь в статье. В Белом доме действуют чрезвычайно строгие этические стандарты в отношении подобных ситуаций. Как я уже сказала, этот сотрудник больше не будет здесь работать. Решение его отправки в неоплачиваемый административный отпуск было принято президентом. Думаю, это говорит само за себя.
2: Это была пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит. О необыкновенном росте популярности платформ самых разных прогнозов, Калши и Полимаркет, и о том, как они помогают прогнозировать исход разных выборов, я уже рассказывал, но случай с оператором президентского телесуфлера в Белом доме все-таки показался мне удивительным. За комментарием я обратился к обозревателю «Радио Свобода», ведущему посвященного событиям в Америке подкаста «Читая новости» Валентину Барышникову.
0: Валентин, вы знаете, мне бы, наверное, даже в голову не пришло, что можно сделать ставку на содержание фразы речи президента. И получается, что есть люди, которые такие ставки принимают и даже, так сказать, оценивают, насколько та или иная фраза возможна. Как все это работает?
13: Андрей, на Калши есть целая секция, которая называется «Mentions», упоминания, в которой есть гигантское количество ставок на то, какие фразы могут быть произнесены в той или иной речи. Это не касается всегда политики, это там есть раздел спорта, экономики, ну и в том числе политики. И там есть, конечно, разнообразные предсказания выступления политиков. Это что-то вроде карт бинго, знаете, что вот о чем скажет, о чем не скажет. Там, не знаю, любое выступление Трампа, можно посмотреть, что упомянет ли он мага, упомянет ли он радикальных левых. Важная вещь, что как это устроено, вы не можете просто пойти на сайт Калши или Polymarket, другой наиболее крупный рынок предсказаний, и просто от себя сказать, вот я ставлю на это слово. То, какие именно слова упоминаются, то, что называется, собственно, рынком предсказаний, вот эти вот, на что, собственно, делаются ставки, это достаточно формализованная вещь, то есть ты можешь послать, например, Калши предложение, какую ставку можно добавить. То есть в речи Трампа упомянет ли он слово «коммунизм», вы можете отправить в Калши, полностью подписавшись, дав свои данные, что я предлагаю, что добавить туда, что вот он помянет, не знаю, коммунизм. И Калши уже рассмотрит, там экспертные группы есть, которые рассматривают эти предложения, или они сами добавляют от себя. Это, на самом деле, довольно, там, видимо, сложно устроенная схема, но в целом, если обращаться вот к конкретной истории человека, который занимался телепромтером для Трампа с 2016 года, конечно, если у вас есть какая-то инсайдерская информация о том, что скажет Трамп, написать в Калши, знаете, давайте вот мы поставим, вы добавите вот это упоминание и потом поставить на это деньги, это безумно, это вот просто немедленно спалиться, что называется. Но очевидно, что Калши, они и другие рынки предсказаний, они серьезно занимаются, они постоянно отслеживают, как они это описывают, рамки, как выглядит голосование того иного пользователя, и они замечают нетипичное поведение, как это описывается. Но, очевидно, вот они в состоянии отслеживать довольно сильно, потому что мы видим, это не первая история с тем, что человек, ну, это не обязательно работающая администрация, там вот была история с военнослужащим, который поставил на захват Мадуро. Это как-то отслеживается, то есть мы видим рынки на фоне довольно серьезной обеспокоенности в Вашингтоне вот этим инсайд-трейдингом, то есть торговлей на основе секретной тайной информации, конфиденциальной информации. Рынки принимают дополнительные меры, чтобы как-то с этим бороться, но вот, видимо, это пример того, как это происходит.
0: Это был обозреватель «Радио Свобода», ведущий посвященного событиям в Америке подкаста «Читая новости» Валентин Барышников. Ну и последнее. В воскресенье 19 июля состоится финал чемпионата мира по футболу. Турниры, которые часто называют виртуальной мировой войной. На войну, во многом отражающую то, как и чем живет современная человеческая цивилизация, был похож и этот чемпионат. Он запомнится не только спортивными, но и околоспортивными событиями. Слово обозревателю «Радио Свобода» Андрею Шарму.
14: Чемпионат завершается без особых неожиданностей. Первые четыре места занимают команды, возглавляющие рейтинг FIFA, и каждая из этих сборных в прошлом уже была обладателем Кубка мира. В финале действующий чемпион мира, он же обладатель Кубка Америки, встречается с действующим чемпионом Европы. Лучшим футболистом планеты вот уже почти четверть века остается Лионель Месси. О событиях околофутбольных спорить можно, но спор этот не имеет большого смысла. Многое, если не все, в подобных дискуссиях зависит от угла зрения. И каждый остается при своем мнении. Чемпионат болен теми же недугами, что и мир вокруг нас. На футбольных стадионах происходит то же самое, что происходит повсюду. Спорт у нас, как известно, стоит в стороне от политики, но это не помешало аргентинским футболистам отпраздновать полуфинальную победу над англичанами, продемонстрировав прямо на поле плакат с напоминанием о том, какой именно стране принадлежат Фолклендские острова. Сходу могу назвать еще пяток сборных, способных, невзирая ни на какие олимпийские хартии, продемонстрировать такой же патриотизм, если турнирная судьба сведет их с командами стран, с которыми у их родины есть неразрешенные территориальные конфликты, и ничто их не остановит. Во время чемпионата мира имела место преднамеренная и вполне успешная публичная попытка политического вмешательства в спортивный процесс. Речь идет о телефонном звонке Дональда Трампа президенту ФИФА Джанни Инфантино с рекомендацией отменить дисквалификацию нападающего сборной США Флорина Балагуна. Решение о ее отмене, как выяснила газета The Times, единолично принял председатель дисциплинарного комитета ФИФА, действуя, логично предположить, по указанию Инфантино. Чем он руководствовался, поддавшись, как считают многие, политической коррупции? Скорее всего, стремлением не портить отношения с уважаемым, влиятельным человеком, главой государства, проводящего чемпионат мира. Что тут непонятного? Чем, кроме противоречивых нормативов ФИФА, позволивших оценивать ситуацию, пусть криво, но в пользу американской сборной, Инфантино теперь будет прикрываться? Наверняка невероятным коммерческим успехом чемпионата, который приносит баснословные прибыли ФИФА и странам-организаторам, а барыши пойдут на развитие детского, юношеского, женского, инклюзивного футбола в самых далеких уголках мира. Кто-то против? Именно успешные финансовые показатели легли в основу обсуждаемого сейчас предложения увеличить число участников финальной стадии чемпионата мира с 48 до 64 команд. Вполне может случиться так, что через 8 лет или даже уже через 4 года мы увидим еще более экзотический футбольный карнавал с десятками проходного уровня матчей. Нашлась бы только в мире страна, способная с удовольствием принять столь пестрый фестиваль молодежи и студентов, если только это опять не будут США с их выдающейся спортивной инфраструктурой. Чемпионат 26 еще раз продемонстрировал, что ни от кого не нужно ожидать особого благородства. Тренер сборной США Маурисио Почеттино, не колеблясь, выставил прощенного чиновниками Балагуна на матч, который игрок по решению судьи должен был пропустить, будучи уверенным в том, что действует в интересах команды. Ну что же, тренеру платят деньги за то, чтобы он обеспечивал результат, а не за уступки соперникам. Формально не придерешься. Сам Флорин Балагун, тоже не колеблясь, вышел на поле. Я внутренне принял решение судьи о дисквалификации, точно так же принял решение ФИФА о том, что эта дисквалификация отменена, заявил нападающий. В общем, тоже понятная позиция. Ну и, конечно, раз уж зашел разговор о спортивном достоинстве, вспомни о хрестоматийном случае футбольного жульничества. Руке бога Диего Марадоны в 1986 году. Об этом эпизоде сейчас почему-то принято вспоминать не с негодованием, а едва ли не с умилением. Вспомню о недавнем всеобщем злорадстве по поводу удаления швейцарца Брэли Мбало, который, как казалось вначале, удачно симулировал фол аргентинского соперника на себе, но затем был уличен в мошенничестве и удален с поля. Тренер швейцарской сборной Мурат Якин посчитал, что его игрока наказали несправедливо. Интересно, что бы он сказал, если бы тренировал сборную Аргентины? Это я к тому, что человеческая натура не меняется, мнение часто зависит от угла зрения. Чемпионат мира 26 мы запомним многочисленными откровенно расистскими выпадами, прежде всего в адрес недостаточно французской сборной Франции. Причем не только от разогретых пивом болельщиков на трибунах, но и от бывшего премьер-министра Испании, а также депутата Сената Парагвая, которую прежде в футбольном мире никто не знал, а вот теперь многие, вероятно, запомнят. В просвещенном обществе ныне не принято выбирать выражения в дискуссиях на любую тему, так что и тут нечему удивляться. Общий уровень политической культуры невысок. Уже много лет одна из главных рекламно-пропагандистских кампаний ФИФА направлена на борьбу с расизмом, и сейчас эти видеоролики тоже крутились перед началом матчей. Но не каждый зритель, оказывается, их с пользой для себя смотрит. Служба защиты социальных сетей ФИФА изучила за время турнира более 6 миллионов постов в социальных сетях и зафиксировала, что количество оскорбительных высказываний выросло по сравнению с прошлым чемпионатом мира 2022 года в 13 раз. Российские оскорбления составили примерно 10% этих публикаций. Значит, и мир, увы, с той поры стал хуже, пусть, может быть, и не в 13 раз. За 49 дней, пока длился главный футбольный турнир, на войнах в разных странах погибли тысячи людей. Увидеть финальный матч чемпионата, который задумывался как всеобщий праздник спорта и мира, им было не суждено.
0: Обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый о завершающемся чемпионате мира по футболу. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Еще раз напомню, что дайджест «Время свободы» уходит в двухнедельный отпуск. Я вернусь в эфир 3 августа. Ну а на сегодня у меня все. До свидания.
15: Студия подкастов «Радио Свобода». Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
16: В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
17: И я, Наталья Джампаладова.
16: Дети, которых зачали после смерти отца с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца. Это следует из недавнего постановления Конституционного суда России, рассмотревшего жалобу петербурженки Марии Щаниковой. Щаникова использовала репродуктивные клетки умершего супруга для экстракорпорального оплодотворения и в сентябре 2018 года родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил факт отцовства, и Мария пошла в пенсионный фонд, чтобы получать выплаты по потере кормильца. Однако сначала фонд, а потом суды ей отказали. Они говорили, что дети Щаниковой не могут претендовать на выплаты по утрате кормильца, потому что никогда и не были на его иждивении. Ведь отец умер до их зачатия.
17: Это первое рассмотренное Конституционным судом России дело о постмортальном оплодотворении. И именно о постмортальной репродукции мы и поговорим сегодня. Поможет нам в этом эксперт в области репродуктивного права, директор Европейского центра репродукции человека Константин Свитнев. Посмертная репродукция, постмортальное оплодотворение – эти слова звучат немножко диковато. Хотя еще со времен Древнего Рима известно такое понятие, как «насцитурус» – ребенок, который на момент смерти своего отца зачат, но еще не родился, и имеет право наследовать имущество этого отца. Но сегодня с развитием вспомогательных репродуктивных технологий все немного запутывается, потому что зачать ребенка можно сегодня, а родить, например, через 10 лет.
18: Существует такое понятие, как отложенное родительство. То есть люди сейчас становиться родителями не готовы, но тем не менее, и все мы здесь исходим из изначальной репродуктивной ориентированности любого человека, все люди в большинстве своем хотят стать родителями, они обращаются в клинику и сдают свой генетический материал, криоконсервируют его. Можно криоконсервировать сперму, ооциты, а в реальную ткань, или же можно криоконсервировать сами эмбрионы, которые уже получены после ЭКО. И вот эта программа репродуктивная может быть продолжена в любой момент, когда люди будут к этому готовы. Биоматериал может храниться на протяжении десятилетий, даже столетий. Но вот несколько примеров прецедентных. Есть такая американская семья Кристофер Мелоди Библис. В марте 2009 года там родилась девочка, которая была зачата с использованием спермы, которая была криоконсервирована в 1986 году, за 20 с лишним лет до зачатия. В том, что касается эмбрионов, ситуация точно такая же. Это десятилетие. Взять случай, который произошел в мае 2010 года в Вирджинии. Спустя 19 лет и 7 месяцев после криоконсервации эмбрионов наступила беременность у 42-летней американки, которая, ну, там существует такое понятие, как embryo adoption, усыновление эмбрионов, вот, которая воспользовалась эмбрионами, которые были оставлены парой, которая уже стала родителями 20 лет назад. В результате на свет появился здоровый абсолютно ребенок.
16: Но здесь важно определиться с терминологией, заодно еще, вот, наверное, разобраться в природе процедуры экстракорпорального оплодотворения, ЭКО. Зачатие – это процесс, обусловленный актом оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, в результате которого начинается развитие нового организма в теле матери, и, следовательно, наступает беременность. Но в случае с ЭКО, и это принципиально, оплодотворение может проводиться вне тела женщины, а перенос эмбриона в организм матери может произойти через месяцы и даже через годы. И тут возникает правовая неопределенность. По сложившейся в России юридической практике, в случае с ЭКО зачатием чаще всего будет считаться момент переноса эмбриона в организм матери. Но это не точно. Многое усложняется в ситуации, когда эмбрион перенесен в организм матери после смерти отца. Но еще больше юридических пробелов и проблем возникает, когда речь идет о посмертной или постмортальной репродукции, то есть когда сам процесс экстракорпорального оплодотворения происходит уже после смерти одного или даже обоих родителей из их криоконсервированного материала. И даже Конституционный суд в своем постановлении написал, цитирую, «Постмортальная репродукция, будучи относительно новым явлением, даже в ряду иных вспомогательных репродуктивных технологий, затрагивает целый комплекс социально-экономических, морально-этических и правовых проблем. И не случайно законодатели различных стран принципиально по-разному подходят к самой возможности использования половых клеток умерших для зачатия детей, вплоть до полного запрета, а также дифференцированно регулируют отношения с участием детей, рожденных спустя значительное время после смерти лиц, чьи половые клетки использованы для зачатия». Конец цитаты из постановления Конституционного суда.
17: Да, действительно, большинство юрисдикций признает посмертных детей как законных, но лишь в том случае, если они родились в течение определенного промежутка времени после смерти их отцов. Так, в некоторых штатах США мужчина может считаться отцом ребенка, родившегося после его смерти, только в том случае, если он находился в браке с матерью ребенка, если с момента смерти прошло не более 300 дней. В случае реализации посмертной репродуктивной программы покойный родитель может быть записан отцом лишь в том случае, если между ним и его посмертным ребенком существует генетическая связь, если он дал письменное согласие на отцовство. В Великобритании, например, любой мужчина, желающий быть записанным в качестве отца ребенка, родившегося с помощью вспомогательных репродуктивных технологий после его смерти, должен предварительно дать прижизненное письменное информированное согласие на осуществление такой записи.
16: Но в отличие от американских и английских, российские законы позволяют установить происхождение ребенка через суд, даже если он родился спустя годы после смерти своего родителя и в отсутствие каких бы то ни было информированных согласий. Никаких ограничений на посмертный забор гамет и осуществление посмертных репродуктивных программ законодатель тоже не устанавливает. Но некоторые страны, такие как Германия, Италия, Франция, запрещают посмертные репродуктивные программы независимо от наличия или отсутствие письменного информированного согласия. В Германии даже могут штрафовать или посадить на 3 года того, кто сознательно оплодотворяет яйцеклетку сперматозоидом мужчины после его смерти. А в Израиле разрешено переносить вдове криоконсервированные эмбрионы в течение 1 года со смерти мужа, даже в отсутствие его согласия. Если же умрет жена, уже готовые эмбрионы использовать нельзя. При этом израильские законы позволяют использовать сперму постмортем и разрешают посмертный забор спермы без предварительного письменного согласия. Да, существуют и такие технологии.
18: Первый случай забора репродуктивного материала постмортем, то есть после смерти человека, произошел в США в 1980 году. А рождение первого в мире ребенка, который был зачат с использованием такого материала, произошло в марте 1999 года. Это знаменитый случай Габи Вернов. Она родила в Лос-Анджелесе девочку, которая была зачата в июле 1998 года с использованием спермы, которая была получена от покойного мужа Брюса спустя 30 часов после его внезапной смерти от аллергического шока. Это прецедентный случай и вызвал широкое обсуждение как в научной литературе, так и в средствах массовой информации. Такие случаи есть, кстати, и в нашей стране. Может быть, вы слышали про посмертные репродуктивные программы, которые проходили в семье Екатерины Германовны Захаровой, Натальи Климовой, Ламары Келишевой. Там практически идентичная ситуация. Дети, мальчики в этих семьях умерли от разных онкологических заболеваний, но перед смертью все криоконсервировали свою сперму. И зачатие во всех 3 случаях происходило уже после смерти этих молодых людей и использовалась всегда программа суррогатного материнства. Вот сейчас эти программы в нашей стране, благодаря усилиям наших замечательных законодателей, не реализуемы.
17: В России, и на это в своем постановлении обратил внимание Конституционный суд, до сих пор законодательно не зафиксирована принципиальная позиция по отношению к постмортальной репродукции. Но и прямого запрета на нее нет, а значит, люди могут пользоваться этой технологией. Более того, наверное, с весны 2024 года в разных регионах России и на различных уровнях власти обсуждается идея замораживать сперму участников СВО для минимизации демографических потерь. Анонсировались даже некие программы господдержки для мужчин, сдавших биоматериал перед отправкой на фронт. Речь, насколько можно судить, шла о покрытии расходов, связанных с отбором и хранением спермы. Но большой федеральной программы так и не случилось.
16: Впрочем, недоразумения и споры из-за недостаточности правового регулирования вопросов, связанных с вспомогательными репродуктивными технологиями, могут возникнуть и в, казалось бы, более очевидных случаях. Ну, например, если пара, отдавшая эмбрионов на криоконсервацию, развелась, прежде чем стать родителями.
18: Вот обычная ситуация. Супруги хотели начать программу вместе, но потом планы изменились, может быть, они развелись. Вот в этом случае действуют информированные согласия, в которых должен быть четко оговорен алгоритм действий при наступлении той или иной ситуации. К сожалению, не во всех клиниках имеются информированные согласия, которые отвечают на данные вопросы. И возникают конфликтные ситуации. Тогда родители обращаются в суд. Было несколько случаев в России, когда при разводе жена хотела воспользоваться эмбрионами, чтобы стать матерью, но против этого активно возражал супруг. Ну, кстати, не только в российской и международной практике достаточно много было подобных случаев. Решения в том, что касается России, принимались в пользу супруга, который не хотел становиться отцом. В том, что касается международной практики, то были прецедентные решения в пользу женщины, которая не могла стать матерью никаким другим способом, кроме как использовав эти эмбрионы, которые были криоконсервированы много лет тому назад. Я считаю, что после того, как эмбрионы созданы, вот эти информированные согласия на их перенос не могут быть отозваны. То есть в данном случае программа запущена, у нас имеются эмбрионы, и они должны быть перенесены женщине. Если же супруг после того, как эмбрион уже были созданы, возражает, меняет свое мнение, то, как мне представляется, это его личные проблемы. И имело бы смысл оговорить, что в данном конкретном случае этот человек, генетический отец, не будет нести никаких родительских прав и обязанностей в отношении детей, которые родятся с использованием его генетического материала. То есть он будет выступать просто в роли индивидуального донора спермы. Закон это позволяет.
16: Но я предлагаю вернуться к истории, с которой мы начинали этот разговор. Истории Марии и Антона Щанниковых. Они поженились в 2013 году, но никак не могли завести детей. Не получалось. И тогда супруги начали готовиться к ЭКО. В феврале 2016 года Антон Щанников прошел процедуру криоконсервации биоматериала, но в ноябре того же года, к несчастью, умер. В соответствии с заключенным договором право пользования материалом перешло к его супруге. И в 2017 году Мария успешно прошла процедуру ЭКО, а в 2018 родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил отцовство, такова процедура, и Мария пошла оформлять для детей страховую пенсию по случаю потери кормильца. Но получила отказ. И добиться его отмены в суде ей никак не удавалось, потому что все судьи говорили, что дети не находились и не могли находиться на иждивении отца, поскольку процедура оплодотворения состоялась уже после его смерти. То есть не было самого по себе факта потери кормильца. Истица не должна была принимать во внимание доходы покойного мужа, говорили судьи, когда решала вопрос о зачатии детей и определяла возможность их содержания после рождения. Но, соответственно, она не может претендовать на какую-то пенсию от государства. Но Конституционный суд решил иначе.
17: Он напомнил, что по действующему законодательству ребенок может получать пенсию по случаю потери кормильца, если родился в течение 300 дней с момента смерти отца. Суд отметил, что этот срок обусловлен сроком течения беременности. А дальше цитата. Но в России допускается и постмортальная репродукция, которая предполагает сохранение биологического материала умерших лиц для дальнейшего зачатия и рождения детей. И препятствия для признания отцовства умершего лица для таких детей нет. Однако отказ в назначении пенсии по потере кормильца игнорировал бы тот факт, что смерть отца приводит к утрате потенциального источника средств к существованию, на которые ребенок мог бы рассчитывать, если бы его отец был жив, разъясняется в решении Конституционного суда. В итоге нормы, из-за которых Марии Щанниковой не удавалось добиться страховых пенсий для своих детей, суд признал противоречащими Конституции России. Все решения по ее делу подлежат пересмотру. И более того, своим постановлением Конституционный суд обязал законодателя предусмотреть для детей, рожденных после смерти родителей с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, пенсию по потере кормильца, либо иные сопоставимые меры социальной поддержки. А до введения нового закона таким детям назначается пенсия по случаю потери кормильца, комментирует Константин Свитнев.
18: Еще в декабре 2021 года Конституционный суд указывал, что в российском законодательстве сформировался общий подход в силу которого детям, родившимся после смерти отца, гарантируется защита их имущественных интересов и социальная защита наравне с детьми, рожденными на момент смерти отца. В то же время это касается детей, которые зачаты при жизни отца или, во всяком случае, зачаты в данный период. Но тогда речь не шла о детях, которые были зачаты после смерти отца. То есть, как я понимаю, Конституционный суд просто не рассматривал такую возможность. Ну, как вы понимаете, это действительно возможность, которая появилась только с развитием вспомогательных репродуктивных технологий. Далеко не все люди знают, что со смертью человека жизнь его не заканчивается. Но Конституционный суд говорит здесь о недопустимости дискриминации детей, которые были зачаты после смерти своего отца, и о том, что они должны быть уравнены в правах с теми детьми, которые были зачаты самым обычным образом, при жизни отца, независимо от того, умер отец на момент их рождения или нет. То есть вот новизна здесь заключается в том, что Конституционный суд рассматривает постмортальную репродукцию. Существует несколько весьма важных особенностей вот этой постмортальной репродукции от взятия спермы после смерти человека в течение вот этого, пока открыто репродуктивное окно, это до 72 часов, или же просто когда человек при жизни криоконсервировал свою сперму, но потом скончался. Как вот это и произошло в рассматриваемом Конституционным судом случае?
16: Но остаются вопросы. Например, как быть с наследованием и другими юридическими последствиями рождения детей, зачатых после смерти отца? Впервые проблема статуса посмертно зачатых детей как законных наследников своих умерших родителей была поднята в январе 2002 года в американском штате Массачусетс. В итоге появилась норма о том, что дети, родившиеся при помощи новейших технологий, не должны никоим образом быть дискриминированы по сравнению с другими детьми. И при этом обязательным условием юридической связи ребенка с умершим родителем является, по мнению американских юристов, четко выраженное прижизненное согласие последнего на такое посмертное отцовство. В России другие порядки. Пока.
18: Существует раздел Гражданского кодекса, который посвящен именно наследованию. Есть статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. То есть все эмбрионы, которые хранятся в российских клиниках репродукции, потенциально являются наследниками в первую очередь. Кстати, есть и статья 1166, которая защищает интересы ребенка при разделе наследства. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Это весьма некорректно сформулированная форма, потому что она фактически ограничивает право наследников на получение наследства, если в этот момент в клинике находятся криоконсервированные эмбрионы. То есть ребенок зачат. Это эмбрион. Он хранится в клинике. Его еще никому не переносили, этот маленький эмбриончик. Но, тем не менее, с точки зрения законодателя, я считаю, что это правильно, этот будущий ребенок является наследником в первую очередь. Логика ясна и понятна. Наследство делят после того, как этот ребенок родится или же не родится.
16: Существующие российские законы пока что исключают возможность наследования детьми, которые были зачаты после смерти наследодателя. И по мнению Константина Свитнева, такой подход нельзя назвать справедливым.
18: Мы исходим из того, что права и законы, интересы любого ребенка, который рождается в нашей стране, должны быть защищены. И должны быть они защищены именно законом. А что закон в данном случае говорит? Практически ничего. То есть мы исходим из вот этого общего правила защиты интересов ребенка, из того, что, как устанавливает 1166 статья Семейного кодекса, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Если это не было осуществлено, ну, значит, тогда нужно опять определять всю наследственную массу и делить с учетом законной доли, которая полагается этому ребенку. Подход российского законодателя весьма четкий, точно так же, как в Германии, как на Украине, как во многих других странах. Ребенок, который рождается в течение 300 дней после смерти супруга, является законным наследником. И вот как раз постановление Конституционного суда эти 300 дней убирает. И таким образом можно сделать вывод, что законным наследником, после того, как, конечно, будут внесены изменения в действующее законодательство, будет считаться и ребенок, который зачат после смерти своего генетического отца или своей генетической матери.
16: Но, с другой стороны, непонятно, как в таком случае оградить наследников умершего от притязаний недобросовестных лиц, которые могут использовать родившегося от наследодателя ребенка, чтобы получить его наследство. К тому же принятие наследства не может длиться бесконечно, ну хотя бы потому, что это приведет к правовой неопределенности и необоснованному ограничению прав других наследников. Ну, действительно, сколько можно ждать? И поэтому уже появились предложения установить в законе срок, в течение которого должно быть произведено постмортальное оплодотворение, чтобы родившийся таким образом ребенок мог претендовать

0: снимет много проблем.
1: Ну вот сегодня, рассказывая о постмортальной репродукции, мы в основном говорим о случаях, когда женщины использовали замороженный эмбрион или генетический материал своих партнеров или мужей, чтобы родить ребенка. Но ситуация может быть ведь и зеркальной. Например, после смерти жены мужчина может захотеть воспользоваться замороженным эмбрионом. Но после того, как в декабре 2022 года российские власти реформировали законодательство и запретили одиноким мужчинам обращаться к суррогатным матерям, такая практика, по сути, стала невозможной, поясняет Константин Свитнев.
2: Существует зеркальное равенство прав, статья 19 Конституции, которая устанавливает равенство всех граждан вне зависимости от их природных свойств, то есть вне зависимости от пола. И если подобное право существует у женщины, значит, зеркальное право существует и у мужчины, и наоборот. Но как это право реализовать? Если умирает супруг после того, как он криоконсервировал сперму, его спермой может воспользоваться супруга для того, чтобы провести программу ЭКО. Но для того, чтобы реализовать программу суррогатного материнства с использованием ооцитов покойной супруги, мужчина уже права не имеет в соответствии с нашими законами, которые принимала Государственная Дума. То есть для того, чтобы реализовать вот эту свою программу, ему нужно ооциты вывозить в другую страну, где делать ЭКО и переносить полученные эмбрионы суррогатной матери. И потом устанавливать происхождение ребенка через суд, что позволяет российский закон.
0: Либо судиться, доходить до Конституционного суда, чтобы тот признавал такой подход дискриминационным, да, и возвращал мужчинам их право становиться отцами после смерти жен.
2: Именно так. И подобные случаи весьма часты. В нашей компании недавно как раз был случай, когда все суды отказывали в реализации репродуктивной программы вдовцу, который хотел перенести эмбрионы, которые были созданы в ходе реализации репродуктивной программы несколько лет назад, до изменений в действующем законодательстве. Они хотели свою программу осуществить без использования услуг суррогатной матери, но супруга, к сожалению, скончалась. Таким образом, единственным выходом была программа суррогатного материнства с использованием криоконсервированных эмбрионов, которые принадлежали обоим супругам. Но после того, как законодательство было изменено, клиника им отказала в переносе эмбрионов суррогатной матери. Они прошли все инстанции, и вот сейчас будут обращаться в Конституционный суд с нашей помощью.
0: Мне кажется, у тех, кто нас слушает, могут возникнуть вопросы о том, а сколько вообще вот это все стоит, и доступно ли такое постмортальное оплодотворение людям, которые не зарабатывают миллионы. Но, во-первых, в России базовая программа ЭКО покрывается полисом ОМС. И на квоты могут претендовать женатые пары, пары, живущие без регистрации брака, а также одинокие женщины. Но у всех должен быть диагноз бесплодия, при этом там тоже есть ограничения и исключения. А цены на платные программы начинаются от нескольких сотен тысяч рублей. Но хранение криоконсервированного материала от 12 тысяч рублей в год в зависимости от клиники. Тут интересно, конечно, как хранят этот биоматериал и, возможно ли, например, путаница при его переносе женщине. Вот что рассказал нам Константин Свитнев.
2: Хранятся они в жидком азоте. То есть это, по большому счету, копейки. И я считал и считаю, что эти расходы должно нести государство, а не сам человек. То есть если человек принимает решение криоконсервировать свой материал для того, чтобы стать родителем будущего, то государство должно всецело поддержать. И более того, я считаю, что желательно бы у всех людей в организованном порядке брать генетический материал и криоконсервировать, и хранить его в банках генетического материала, пока тот или иной человек не дозреет до того, чтобы стать родителем. Хранение в любом случае везде одинаково. Существуют дюары, которые заполнены жидким азотом, и в которые помещают вот эти соломинки, в которых, собственно, и находится криоконсервированный генетический материал. Как эмбрионы, так и там сперма могут быть или ооциты.
0: А могут напутать?
2: Да, иногда путаница бывает, конечно. Но это сделать крайне сложно, и человек, который за это отвечает, должен находиться в крайне затуманенном состоянии сознания, чтобы перепутать, поскольку современная маркировка практически исключает возможность ошибки. Хотя иногда и в нашей стране, и за рубежом подобные ошибки случаются. Предъявляются иски, весьма серьезные иски клиникам. В Великобритании был случай, когда у белой пары родились темнокожие близнецы, и это, конечно, привело к весьма серьезным последствиям в их жизни.

0: жизни. Они даже были вынуждены уехать из Англии, потому что не находили понимания у соседей из того района, где вот они жили.
1: Ну вот знаешь, Наташа, что удивительно, я уже не первый раз обращаю внимание на отсутствие правового регулирования в каких-то вопросах, которые связаны с новейшими технологиями. Вот мы делали с тобой цикл программ про использование искусственного интеллекта. Ничего не понятно, куча пробелов. А искусственный интеллект уже существует и развивается просто с невероятной скоростью. Теперь вот мы рассказываем о том, что даже немножко до сих пор диковато звучит постмортальная репродукция. А уже есть проблемы, а закон не успевает.
2: Ну да, удивительно, конечно, что юридическая сфера совсем не поспевает за технологическими изменениями. И, в принципе, появление какого-то регулирования – это тоже всегда очень долго, особенно в таких сферах, в которых помимо юридических есть еще куча этических вопросов, как ко всему этому относиться, где найти какую-то золотую середину, чтобы соблюсти интересы всех сторон. И мне кажется, вот в этой истории как раз очень важно решение Конституционного суда по делу Марии Щанниковой, потому что оно, по сути, первое, которое хоть как-то пытается регулировать эту историю с постмортальным оплодотворением и дает хотя бы какой-то ориентир для людей, которые захотят судиться.
1: Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемпаладова.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
12: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
12: «Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
13: Каким вам представляется будущее России?
14: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
15: Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
16: Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
17: Не вижу будущего у нашей страны.
18: Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
19: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
20: Да что-то как-то страшновато.
13: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Будущее уже здесь. В развитии ИИ и робототехники.
1: В Алабуга политехи зовут на военную кафедру. В СУЗах ее убрали еще 7 лет назад. В Алабуге студенты-подростки собирают дроны для войны против Украины.
2: Нам уже принято решение о проведении специальной военной операции.
1: Со школьного двора на фронт. В России растет число военных, погибших в возрасте 18 лет.
3: Вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться.
1: 4 учебных года военной пропаганды. Как Кремль продвигает войну среди детей и подростков. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Пятый год продолжается полномасштабная война России против Украины. И, может быть, вы помните, уважаемые зрители, как мы где-то 4 года назад вызывали довольно-таки широкий спектр негативных эмоций, внедренные в школы разговоры о важном. Но с тех пор ставки сильно выросли. С высокой долей уверенности можно сказать, спустя 4 года после начала вторжения, подавляющая часть студентов бакалавриата в российских вузах застала начало большой войны еще в школах. 4 года, возможно, маловато для такой тотальной индоктринации, но достаточно, чтобы убедить связать себя на этом этапе жизни с Минобороны России. Российские независимые медиа с мая сообщают о первых погибших 2008 года рождения. Им было 14, когда началась большая война. Де-факто эти люди не знали других президентов, кроме Владимира Путина. Вот об этом сегодня и поговорим. А начнем с частного случая. Печально известный Алабуга политех, некогда витрина экономического прогресса, важная часть особой экономической зоны, теперь заманивает призывников на военную кафедру. Печально известен он кабальными условиями для студентов, обманом выписанных на работу по сборке дронов иностранцев, которые вообще не знали, куда и зачем они едут. И теперь приманка целится в призывников. Мой коллега Антон Сергеенко продолжит.
0: Будущее уже здесь. В развитии ИИ и робототехники. Но в реальный проект с самыми передовыми технологиями без опыта не возьмут. Присоединяйся к военной кафедре Алабуга Политех. Здесь опыт создается делом. Ты освоишь машинное зрение и искусственный интеллект. Твое резюме – реальные кейсы. А ты – востребованный профессионал. А еще ты поможешь стране.
4: Вот так. С апреля этого года Алабуга Политех заманивает призывников на новый формат службы. Под лозунгом «Отслужи срочку, работая с гераньями», выяснило издание «Тинвариант». Участникам обещают ежемесячные выплаты до 305 тысяч рублей, обучение работе с беспилотниками и службу в составе 50-й отдельной бригады «Варяг». При этом заключать контракт якобы не требуется. Иван Чувеляев, пресс-секретарь фонда «Идите лесом», в комментарии «Новой газете Европа» заявил следующее.
5: То есть там просто все на доверии строится, типа «оставьте свои данные, мы с вами свяжемся и все расскажем». Замануха чисто на то, что человека убедят подписать контракт. Он придет, и когда в моменте будет подписывать, конечно, не будет сильно вчитываться. А даже если будет, то мало ли чего. Неважно, какой там контракт, добровольческий или недобровольческий. Расчет, как и в любых маркетинговых штуках, на убеждении.
4: Особая экономическая зона Алабуга в Татарстане задумывалась как витрина российской промышленности. Инвесторы, заводы, технологии и обещания тысяч рабочих мест. После начала полномасштабной войны название Алабуга стало ассоциироваться совсем с другим. Здесь наладили производство ударных беспилотников «Герань» по иранской технологии «Шахет». А вместе с этим объект превратился в одну из главных целей украинских атак.
6: Вот только сейчас завод «Алабуги» — это законная военная цель. Протокол Женевской конвенции о защите гражданских объектов гласит, что военные объекты — это объекты, которые, цитата, «в силу своего характера, расположения, назначения или использования вносят эффективный вклад в военные действия». И полное или частичное разрушение, захват или нейтрализация которых при существующих в данный момент обстоятельствах дает явное военное преимущество. Завод производства дронов под это описание подходит идеально.
4: Украинские беспилотники несколько раз долетали до особой экономической зоны, повреждая производственные корпуса. Алабуга известна не только производством дронов. Несколько лет назад здесь запустили образовательный проект «Алабуга Политех». Подросткам со всей России обещали бесплатное обучение, современное общежитие и зарплаты, которые для многих регионов фантастика, до нескольких сотен тысяч рублей.
7: Меня зовут Александр. Я учусь на втором курсе Алабуга Политех и уже зарабатываю 150 тысяч рублей в месяц. Спросите, как? Я работаю специалистом входного контроля на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Здесь сконцентрированы лучшие в мире технологии. Мы делаем большое дело для страны. Я планирую расти дальше. Мои родители гордятся мной.
4: Журналисты и бывшие участники программы рассказывали, что студентов привлекали к работе на предприятиях, связанных с военной промышленностью. Многие жаловались на тяжелый график, давление со стороны администрации и невозможность покинуть программу без серьезных финансовых последствий. Бесплатное обучение оказалось привязано к обязательствам, выйти из которых раньше срока было практически невозможно. А обещанная зарплата до 100 тысяч рублей доставалась лишь 5% работающих в Алабуге студентов. Так устроена в Алабуге система коэффициентов зарплат. Вот что говорила в интервью Идел Реалии мать одного из учащихся.
8: Когда в сентябре мы поступили, у нас 3 раза менялся договор. Шли на одну стоимость 500 рублей общежития, стало 1500. Все это вычитывалось из зарплаты 3500. Там везет каким-то единицам. Из 600 человек, может быть, 100 куда-то вырулят. Остальные это просто... Они будто набирают так специально, используют в своих целях, а потом делают такие условия, чтобы дети отчислялись и выплачивали неустойки.
4: Сумма неустоек, по данным Идел Реалии, составляет около 200 тысяч рублей. Отдельная история – это реклама Алабуги у популярных стримеров и блогеров. Ролики были повсюду – на Твиче, в ТикТоке и в Ютубе. Молодым людям обещали карьеру в высоких технологиях и блестящие перспективы. Вот, например, известная стримерша под ником Фасолька рекламирует Алабугу.
9: Алабуга Политех у нас вот тут такая замечательная. Нажимаем, узнаем поподробнее, много информации. Может быть, вы собираетесь поступать. Может быть, вы как раз в том самом переломном моменте, когда думаете, какую бы профессию вам выбрать, и вы уходите после 9-го или же после 11-го. Вот, я думаю, вам это будет очень полезно. Тем более, что именно в Алабуга Политех вы можете... К счастью, одновременно получать как обучение, так и навыки чуть ли не с первого курса.
4: Когда площадки начали блокировать подобную рекламу, часть дали назад. Они утверждали, что не понимали, почему их ролики сочли нарушающими правила. Некоторые заявили, что в случае разбана рекламы Алабуги не будет, но не потому, что раскаялись.
1: А в студии «Радио Свобода» главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Иван.
1: Ну вот в широком смысле вербовку студентов я хочу еще немножко позже обсудить, пока вот сфокусироваться на Алабуге. Из любопытного, в каком-то смысле получается, что случился провал такой массовой вербовки студентов именно вот в этот СУЗ, и они сменили тактику. Ну, хотя бы к нам на ВПК приходите, хотя бы от армии получите. Как бы не будет необходимости жить в казарме и так далее. И явные условия будут, конечно, совершенно другие. О чем это говорит в первую очередь? Вот какая смена тактики, как вы думаете?
10: Ну, я пока не вижу смены тактики, потому что Алабуга привлекает на работу в том числе несовершеннолетних. Пока на войну у нас несовершеннолетних как будто бы массово не отправляют, хотя вот зафиксирован недавно один случай в Псковской области, когда парня, не дошедшего еще до 18 лет, там несколько недель пытались заставить подписать контракт обманом. А при этом параллельно все наши университеты и Министерство обороны регулярно предлагает молодым людям записываться в некие беспилотные войска, которые совершенно безопасны, в которых ты будешь как будто бы играть скорее, чем что-то делать. Вот сейчас Галустян к этой рекламной кампании подключился на встрече с Путиным, когда он объявил новое популярное ТВ-шоу «Битва дронов», где он будет. Только что вот ТАСС распространил видеозапись неким студентам, который прямо в окопе заочно учится в Уральском университете и закрывает успешно все курсовые. То есть они не оставляют. Я думаю, что вот эта людоедская идея, что страшновато объявлять мобилизацию, но мы будем вычерпывать и выдавливать людей вот так поштучно из университетов, в частности, из вузов российских, она не оставляет умы и начальства от образования Министерства обороны.
1: В таком случае, стала ли Алабуга такой витриной теперь уже, по сути, отношений российской власти с молодыми людьми?
10: Ну, Алабуга тоже продолжает активно рекламироваться. И действительно, логика здесь очень простая. Вот этот парень, который выступал на видео, который рассказывал, что он на втором курсе зарабатывает 150 тысяч рублей, хорошие деньги для страны с медианным уровнем дохода там, в 50-60 тысяч, замечательный карьерный рост. Я даже себе представила, что этот молодой человек будет делать со своими деньгами. Ну, наверное, он что-то там, не знаю, родителям поможет, да, там бабушке с дедушкой поможет. Наверняка очень хороший молодой человек. И в конечном итоге iPhone себе купит. Вот, и получается, что это такой размен. Ты создаешь орудие для убийств, тебе за это платят больше денег, чем в среднем на нашем нищем рынке труда. И после этого ты получаешь какой-то доступ, ну, к каким-то условно лакшери предметам и всем показываешь, какой ты классный, какой ты крутой. Это действительно большая витрина. Я думаю, что это также работает как для взрослых, как для людей там 35+. Основной контингент наемников в российской армии – это мужчины, которые себя не нашли в жизни, у которых нету профессии, нету постоянной работы, которые как-то себя тоже не очень высоко оценивают, но такие неудачники, говоря прямым языком, которые идут на войну, потому что это способ быть настоящим мужчиной, в кавычках, и выиграть в этих голодных играх. Вот, а начинать к этому готовиться можно, в принципе, на уровне Алабуги.
1: Насколько это эффективно? То есть понятно, что есть вот такая вот реклама, которую мы продемонстрировали, которая в лоб, где такой вот студент, школьник, отличник, да, чуть ли не с листа читает, рассказывает, как им гордятся родители. Я, честно говоря, сомневаюсь, что это очень большая уж мотивация. Такая эта фраза «гордятся родители». Но ведь есть вторая сторона, попытка распространить эту информацию через TikTok, через стримы конкретных блогеров, которые весьма популярны именно у этой аудитории в районе 20 лет. Более того, вот мы упоминали Александра Штефанова, его цитировали в нашем сюжете, он рассказывал, что ему прилетало предложение, они даже не перепроверили, что его аудитория уж точно не вполне соответствует как бы конкретно целям Алабуги и вряд ли бросится как бы подписывать и поступать туда. Как вы думаете вообще, с чем была такая связана активность? Бешеные деньги совершенно, без раздумий каких-то. И вообще, что это говорит о заинтересованности со стороны абитуриентов в поступлении?
10: Ну, это же такие так называемые вот эти как-то карманы excellence, да, значит, когда вроде Сколково для военных подростков, которые нужно индоктринировать. То есть государство целенаправленно берет какую-то одну точку и начинает на нее давить и всем рассказывать, что через эту точку вообще, там, не знаю, мир меняется к лучшему, и Россия способна производить больше дронов. Наверняка есть множество менее популярных производств в военных, в которые такие рекламные деньги не закачиваются. А здесь, видимо, правительство Татарстана и, наверное, федеральные какие-то органы, они вот решили из этого сделать выставку. Раньше у нас регионы хвастались своими там достижениями в разных технологических инновациях, но теперь пришлось вот Алабугу перепрофилировать под военные задачи. Насколько это эффективно оценить довольно сложно. С одной стороны, мы видим, что в России производство военное, разумеется, не останавливается и идет. То есть не находит работников и для этого производства, и для других. С другой стороны, сам тот факт, что очередей на самом деле на эти предприятия нету, и в России по-прежнему, в общем, есть серьезная нехватка рабочих рук, и им же приводится завозить еще мигрантов из разных стран, таких довольно экзотических для России, для того, чтобы тоже в этом производстве участвовать. И тоже были случаи обмана этих людей, которых на большие деньги приглашали работать в Алабугу. Показывает, что, в общем, все-таки проблемы с рынком труда с этой стороны есть, что он, в общем, исчерпан этой войной и этим ВПК.
1: Ну и вообще вот, по крайней мере, в рекламе так звучало, военная кафедра. Но я вот перепроверил, это архаизм, ведь еще в 2019 году аж вступил в силу закон о том, чтобы эти самые военные кафедры, во-первых, переделать в так называемые военные учебные центры вместо военных кафедр, а во-вторых, в эту схему уже не входили специальные учебные заведения, это все оставили только для высших учебных заведений. Угу. В этом случае получается ли, что Алабуга то ли внезапное исключение, аж настолько это важный проект сам по себе, настолько важна работа и привлечение туда кадров, либо это, ну, тут на всякий случай, разумеется, и учитывая комментарии правозащитников, начинаешь подозревать обман тоже заведомо. Вот как вам кажется, что здесь сыграло первоочередную роль, учитывая, что, исходя из закона от 2019 года, Алабуга не может держать военные кафедры в том или ином виде?
10: Я бы скорее подозревал, что здесь есть элементы мошенничества, так же, как нам рассказывают вот родители этих подростков, что если ты там не доучился до чего-то, какие-то нормативы не сдал, то с тебя требуют деньги назад вернуть, хотя ты так вроде бы здорово зарабатывал, тоже у вас об этом в сюжете было. Я думаю, что здесь тоже идея в том, что нужно, ну, либо туда, либо эти люди будут работать и делать что-то полезное для ВПК, либо все-таки контракт подпишут, да, военная кафедра – это красивая вывеска, которая дополнительно приманивает людей в качестве якобы защиты от контракта с Минобороны.
1: Ну и перед эфиром мы поговорили с Татьяной Лазаревой. Это блогерка, экс-телеведущая. Сейчас она ведет проект, такой образовательный проект о помощи детям, оказавшимся в эмиграции. И мой коллега Артур Давлешин спросил Татьяну, а вот что делать родителям, если, например, приходит ребенок и говорит, а я хочу поступить в эту самую Алабугу, зарплата потрясающая, условия шикарные. Как с ним разговаривать? Давайте послушаем.
3: Ну, здесь важно, конечно, родителям находить на подростков побольше времени и побольше с ними разговаривать. И если подросток приходит с вопросом каким-то, неважно каким, первым делом вы должны этот вопрос адресовать к нему. А как ты думаешь? А что ты думаешь? Или там, если он уже решил, то давай обсудим, если ты решил. И вот здесь как раз, вот давайте вспоминать, что такое критическое мышление, давайте вспоминать про кругозор, про то, что родителям, вообще говоря, нужно было позаботиться, может быть, чуть раньше, чем когда он уже пришел и сказал, я поступаю в военное училище, и сказать ему, что мир, вообще говоря, огромный, общение может быть разным, способы общения могут быть разными, и выборы совершенно безграничные у тебя. Да, и кругозор твой сейчас уже, посмотри, какой большой, а есть еще кроме этого вот это и вот это. Но еще раз повторюсь, это большой труд и большое усилие, но оно того стоит.
1: Ну и теперь давайте чуть шире картину возьмем, оторвемся от Алабуги, посмотрим на другие учебные заведения страны, и не только, кстати, высшие, не только средние. Мой коллега Дмитрий Новиков расскажет, как выстраивалась система пропаганды и для детей, и для подростков, и к чему она пришла за последние 4 года.
11: Фестиваль дронов в стенах Высшей школы экономики в Москве провели в годовщину российской агрессии против Украины 24 февраля. Здесь же можно было подписать контракт с Минобороны России. Теперь тем, кто хочет стать студентом вышки, если они не проходят на бюджетные места из-за недобора нескольких баллов, предлагают зачислить в ВУЗ. Но для этого требуется заключить контракт с Минобороны на 1 год. Мол, когда контракт завершится, студенты обещают перевести на любую другую учебную программу. Только вот контракты по указу Путина продолжают действовать до окончания периода частичной мобилизации, а она не отменена.
12: Другого варианта у вас не будет. То есть 24 числа, 24-25, это будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как неуспевающих, вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат. Но это не мы, это система сообщает. Как только мы вас отчисляем, он попадает в систему АИС, она связана с военкоматом, они сразу нас смотрят. Мы очень тесно с военкоматом работаем, очень тесно.
11: С февраля в вербовке студентов на фронт участвуют и военкоматы, и сотрудники некоторых вузов и СУЗов, как в Анжеро-Судженском политехническом колледже на этой аудиозаписи. В апреле издание «Гроза» насчитало 269 вузов и колледжей, в которых рекламировали службу по якобы специальному студенческому контракту. Особенно настойчиво контракт предлагали подписать тем, кому грозило отчисление в обмен на пролонгацию учебы. Сейчас в аудиториях учебных заведений те, кто в большинстве своем застал войну еще в школе, где с самого начала войны продолжается милитаристская пропаганда. Дети в России танцуют войну. Школьники изящно изгибаются на фоне документальных кадров боевых действий российских войск в Украине. Все это происходит на фестивале молодых исполнителей в Сочи. На экране танки, самолеты и Путин.
13: Мы уже приняли решение о проведении специальной военной операции.
11: Подмосковный поселок Обухов. Российские подростки в камуфляже показывают приемы с автоматами ко дню православной молодежи. Воспитанники местного военно-патриотического центра выступают в храме у алтаря. Обращение со стрелковым оружием российских детей и подростков теперь обучают под контролем военнослужащих. Это кадры с военной базы в городе Кант. Июль 2026-го. Подготовку проходят юные члены движения «Юнармейцы» подконтрольного Министерства обороны. Ура! Ура! Ура! Пропаганда военного патриотизма идет через игры, кружки и соревнования. после начала полномасштабного вторжения в Украину, война стала частью школьной и внешкольной среды.
14: Милитаризация, любая, в любом виде милитаризация детства, милитаризация школы, а сейчас уже там дошло до детских садиков, да, насколько я знаю, и вузов милитаризация, она ничему хорошему не приводит в конечном итоге. Она приводит к тому, что меняется мышление, появляется мышление осужденной крепости.
11: Начиналось все с уроков о важном для школьников. Сейчас военизация докатилась до детских садов. Некоторые директора вводят в школах военно-строевую подготовку уже по собственной инициативе. Дети плетут маскировочные сети, как им объясняют учителя, в помощь нашим военным на фронте. А это уже дошкольные войска. Детсадовцев и учеников младших классов то в одном, то в другом российском городе переодевают в военную форму и отправляют маршировать на 9 мая.
15: Гаубицы, самоходные, артиллерийские установки и даже истребители. Здесь все почти как на Красной площади, только в миниатюре.
11: Дело не ограничивается идеологической агитацией. Российские власти пытаются встроить детей и подростков в инфраструктуру реальной войны через кружки, техническое образование, работу на предприятиях ВПК и прямую вербовку. По данным журналистов «Инсайдер», сотни тысяч российских школьников могли быть вовлечены в программы, связанные с разработкой и тестированием беспилотников. Формально это подавалось как технические кружки и образовательные проекты. За участие в таких программах школьникам обещают дополнительные баллы к ЕГЭ и перспективы работы в государственных корпорациях.
14: Тот масштаб пропаганды, с которым мы сталкиваемся сейчас, он никогда не был доступен в истории человечества. Я имею в виду технические средства для психологической обработки людей, которые мы имеем сейчас, никогда ранее доступны не были в таком объеме и масштабе. И нам еще предстоит увидеть результат этого.
11: Все больше становится тех, кто родился и умер при Путине. Издание «Важные истории» сообщает о погибшем на войне Никите Малышеве, 2008 года рождения. Малышев заключил контракт на следующий день после своего 18-летия. Как отмечает русская служба BBC и «Медиазона», к середине июня на войне погибли как минимум 200 российских военнослужащих в возрасте 18 лет.
1: Ну вот об этой пропаганде мы также поговорили с Татьяной Лазаревой. Вот ее мнение.
3: Когда война сразу входит в неокрепший мозг, который только складывает свою картину мира как уже являющейся нормой, вот это, конечно, было бы здорово, если бы они сделали это, я говорю в кавычках, разумеется. Слава богу, что у них это не получилось. Потому что, в принципе, в подростковом возрасте, конечно, человеку очень важно определяться, кто ты. И вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться. Не нужна дополнительная мыслительная работа. Ты защищаешь, ты защитник, ты герой, ты часть большого сообщество для подростка – это уже во, достаточно вполне. Поэтому, конечно же, вот когда на это на все действуют и влияют, то это очень-очень страшно. Мы не можем предложить простые решения. Это с нашей стороны очень большой подвох. Нет простых решений в жизни. В подростковом возрасте это кажется такой трагедией. Кажется, что если вот ты сейчас сделаешь вот этот выбор, это на всю жизнь. Нет, выборы сложные, непростые, и мы не должны обманывать детей, говоря им как пропаганда, что типа ты вот будешь защитником Родины, и все. Нет, мы им должны говорить, что выбор сложный, что ты разный. Напиши, пожалуйста, есть куча там этих всяких упражнений, напиши 50 ответов на вопрос «Кто я?». Хорошо, ты защитник Родины, еще 49, ты кто? Не надо ловить детей нам, ответственным за них взрослым, на простые какие-то подачки. Это пусть делает пропаганда. Это очень легко и просто. Мы тут в данный момент, в данном случае, не должны искать простых путей, к сожалению.
1: А в прямом эфире тему продолжим с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, ну вы вот уже упомянули, что вот дроны, например, эти войска БПЛА преподносятся как некоторая такая игра. Происходит, по сути, геймификация вообще-то войны, вообще-то убийства людей потенциального. Но, судя по этим кадрам с детьми и в юнармии, и вот на этих военных сборах, это же тоже некоторая такая, ну как зарница, что ли. Как здесь одно от другого отделить, во-первых? А во-вторых, насколько это, в принципе, такая рабочая, эффективная история по милитаризации, что ли, детей? Насколько после вот этой игры можно закончить школу, вырасти и продолжить в этой игре дальше, но уже по-настоящему.
10: Ну, мне кажется, это буквально самая страшная вещь в истории страны, по крайней мере, за много десятилетий. Если, наверное, не брать 30-е годы, когда Советский Союз тоже готовился к агрессивным войнам и вел их, да, там финская война, там вторжение в Польшу и так далее на первом этапе Второй мировой войны, то на самом деле никогда, мне кажется, такой накачки милитаристской одновременно с агрессивными войнами в таком объеме просто не было. Ну, то есть можно сравнивать с войной в Афганистане, но кажется, что там масштабы были совсем не те. Там все-таки всему обществу не предлагалось перестроиться под задачу ограниченного контингента интернациональных войск. Поэтому это, конечно, очень серьезное такое повреждение, я бы сказал, ну, просто причинно-следственной связи. Тогда нам говорили, что там миру мир, и лишь бы не было войны. А сейчас детей пытаются действительно с детского сада учить чему-то прямо противоположному. Я, с одной стороны, думаю о том, что, как и всегда, когда есть попытка такой массовой индоктринации, и в истории нашей страны так регулярно случалось, есть отторжение от этой индоктринации. Так, ну, попытки индоктринации в Российской империи не привели к тому, что Российская империя сохранилась, а наоборот, люди, которые вроде бы должны были читать закон Божий, в итоге, да, устроили русскую революцию. С другой стороны, вроде бы все участники событий перестройки 91-го года, они все учились в советской школе, и они должны были быть верными ленинцами. Но тоже что-то не сработало. И я уверен, что с точки зрения перспектив путинизма закрепиться и остаться надолго, на десятилетия, никаких гарантий эта индоктринация не дает. Но вещь, может быть, здесь более важная и более глубокая, заключается в том, что молодые люди все равно учатся определенным, ну, как бы паттернам мышления. То есть, если мы себя спросим, как стала возможна война против Украины сейчас, то, по крайней мере, один из ответов будет заключаться в том, что, конечно, она стала возможной в результате советских, империалистических, таких в советском стиле, паттернов мышления и про Украину, и про наших соседей, и про милитаризацию, которая была в Советском Союзе. Когда люди начинают, ну, простой пример, Путин — это результат индоктринации. То есть его безумные исторические концепции, его желание рассказывать про половцев, это его травма советской школы, которую он потом через школу КГБ, в свою очередь, принес к тому, что он теперь тоже субъект истории. Все остальные объекты якобы, а он субъект. Вот. И в этом смысле, мне кажется, довольно зловещая вещь с этой индоктринацией заключается в том, что она Путина-то не спасет, видимо, но при этом она может привести к тому, что в будущем повторятся нынешние события в каком-то виде. То есть опять люди будут искать, кто виноват в том, что с нашей страной так обошлись, хотя виноваты те, кто эту войну начал. Кто виноват, что у России не получилось, кто виноват, что мы не такие богатые, что нас никто не любит. И на этом фоне вот из этой почвы индоктринации вырастут новые ультранационалисты и новые сторонники войны. Вот то, что сейчас готовится. То есть это такой прогноз, который действительно, как вы сказали, самосбывающийся.
1: Да? Бомба заложенного действия в сторону реваншистов, вот этого вот, Веймарской республики, да, и так далее.
10: Да, я думаю, что буквально вот эта штука, то есть когда люди будут пытаться объяснить, почему Россия не самая, там, не знаю, развитая страна мира, и вообще в число развитых не входит, и почему у нас все не так, все хорошо складывается и с экономикой, и с образованием, будут приходить раз за раз, люди, политики-популисты, которые будут апеллировать вот к этой индоктринации как базе, которая осталась как бы в прошлом, и будут пытаться говорить, что вот мы должны на этих лозунгах снова прийти и восстановить справедливость, отомстить нашим врагам. А кто наши враги, вот вы как раз в Юнармии тогда и узнали.
1: Кирилл, большое спасибо. Особенно спасибо. Приятно было поговорить именно вживую в студии «Радио Свобода». С нами был Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа». Мы подводили, ну, такие промежуточные итоги этих 4 лет индоктринации детей и подростков. На самом деле намного шире этот процесс происходит. По разным слоям общества и разные подходы происходят время от времени. И, уважаемые зрители, важное объявление. Наша команда программы «Лицом к событию» уходит в отпуск. Мы с вами увидимся в следующий раз аж 4 августа. Обратите, пожалуйста, на это внимание. В эфире телеканала «Настоящее время» будут повторы наших лучших передач, в том числе, я полагаю, сегодняшняя передача к этому имеет отношение. На радио примерно такая же получается у нас с вами схема. И о новых событиях расскажем вам уже в августе. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью украинского правозащитника и журналиста Максима Буткевича, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Максим Буткевич – украинский журналист и правозащитник. В 2022 году он пошел добровольцем на фронт и был взят российскими военными в плен. Больше 2 лет провел в России в неволе. Российские государственные СМИ называли его нацистом и командиром карательного отряда. С 2008 года Буткевич помогал беженцам и мигрантам, оказавшимся в Украине, и вел мониторинг проявления ксенофобии и расизма, а затем стал работать в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Восточной Европе. В 2012 году он основал правозащитный центр «Змина», а в 2013 стал соучредителем «Громадского радио». После российского вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году Буткевич координировал ресурсный центр помощи вынужденным переселенцам. В июне 2022 года стало известно о том, что Буткевич попал в плен. Его впоследствии приговорили к 13 годам колонии. Это произошло в марте 2023. Суд в самопровозглашенной Луганской Народной Республике признал журналиста виновным в стрельбе из гранатомета по жилому дому в Северодонецке. СМИ, однако, сообщали, что Буткевич в момент обстрела находился в Киеве. Сам он заявил, что оговорил себя под пытками. Правозащитная организация Amnesty International сочла, что обвинения против Буткевича были сфабрикованы в связи с желанием российских властей отомстить ему за гражданскую позицию и правозащитную деятельность. Журналист был освобожден в октябре 2024 года в ходе очередного обмена военнопленными между Украиной и Россией. После освобождения Буткевич рассказал о пыточных условиях содержания в российском плену и прямом насилии, которое применяли как к нему лично, так и к другим украинским пленным. В 2025-м Буткевичу вручили премию Вацлава Гавела. Ее присуждают ежегодно Парламентская ассамблея Совета Европы за заслуги в сфере борьбы за права человека. Во второй части интервью журналистке «Настоящего времени» Ирине Ромалийской Максим Буткевич рассказывает о пытках и насилии в российском плену, а также о политике Владимира Зеленского.
5: Я видела видео, когда тебя водили на следственный эксперимент. И потом ты тоже рассказывала, как с тобой записывали интервью. Потому что мы часто, журналисты, мы видим только картинку, которую нам показывают пропагандисты. Конечно, мы не можем ей доверять или как-либо. Расскажи со своей стороны, как это происходит.
6: Когда так называемые следственные действия на месте происходили, все было очень просто. Нас привезли на место, где я вроде бы совершил вменяющееся мне преступление. В уголовном деле было указано, что 4 июня 2022 года я увидел в городе Северодонецк 2 местных жительниц, и потому что они жительницы Донбасса, я решил убить их из гранатомета. Но я оказался таким плохим стрелком из гранатомета, что я промазал, их я только ранил и повредил оконную раму. 4 июня я был в Киеве, тому есть множество доказательств. Наше подразделение во время полномасштабной войны никогда не было в Северодонецке вообще. И, соответственно, этого я совершить не мог. Хотя эти женщины, они, судя по всему, реально существуют. Они действительно получили ранения. Они получили ранения. Даже это очевидно из самых материалов уголовного дела. Вследствие минометного обстрела этого их района россиянами, российскими войсками. То есть россияне их ранили.
5: Они твоим
6: потом, когда они заняли Северодонецк, они их нашли и вменили мне в вину то, что они были ранены. таким вот образом.
5: И вот следственный эксперимент, тебя приводят к этому дому.
6: Меня привозят туда, пристегивают наручником к военному полицейскому российскому, подводят к дому, говорят, подними руку, покажи на вот то окно. Потом переводят через дорогу, опусти руку, покажи на вот эту яму. Все.
5: А интервью, которое потом вышло на НТВ?
6: Это уже после осуждения в СИЗО. Приехало двое представителей Следственного комитета. Один для картинки в камуфляже в балаклаве с надписью «Следственный комитет» на спине, второй в гражданском. Они дали мне листочек с вопросами и ответами, сказали выучить ответы и положить листочек перед собой и, по возможности, не заглядывая в него, давать заранее записанные ответы на заранее записанные вопросы. На вопрос мой, когда и где это будут показывать, они снимали это на телефон. Они ответили, что это для их архива. Конечно, через несколько дней я увидел это по НТВ.
3: Трое украинских боевиков, признанные виновными в жестоких преступлениях против мирного населения Донбасса.
7: Я занял одну из жилых квартир на втором этаже жилого многоквартирного дома. Увидев в окне дома напротив мирных граждан, я решил их убить и повредить жилой дом. С этой целью я произвел выстрел из противотанкового гранатомета в подъезд этого жилого дома напротив.
3: Все обвиняемые в ходе следствия дали признательные показания.
5: Макс, что было для тебя самое сложное в моральном плане за все эти 2,5 года заключения?
6: Ну, во-первых, когда я все-таки согласился подписать свидетельство против себя, это было очень некомфортное решение. Из тех вариантов, которые были мне предоставлены, оно было самым рациональным, безусловно. Я не понимал, до какой степени те, кто меня допрашивали, блефуют, когда они озвучивали свои угрозы. Но все-таки понимал, что вреда они могут причинить много.
5: А чем угрожали?
6: Угрожали, что расстреляют прямо сейчас во дворе СИЗО. Угрожали, что вывезут на место проведения следственного эксперимента и пристрелят при попытке к бегству. Или другой вариант, что меня посадят в камеру к заключенным, которые сотрудничают с администрацией, и дадут им указание издеваться надо мной. И это будет происходить так, что я каждое утро и каждый вечер буду проклинать свое решение не сотрудничать, что я не буду обменен. И что если я когда-нибудь выберусь оттуда, я буду сломлен и физически, и морально. Вот это были угрозы. Ну, или иной вариант был предложен. Ты подписываешь, мы тебя осуждаем как военного преступника и за очень короткое время меняем тебя, и ты на свободе.
5: Ты выбрал второе.
6: Я выбрал второе, потому что я понимал, что среди прочего, как я сказал, вреда эти люди могут причинить очень много. Задача выйти живым и по возможности целым из плена – это одна из главных задач, которые стоят перед любым пленным. И кроме этого я верил и понимал, надеялся, что я правильно понимаю, что любым моим признанием в плену в Украине не поверят, что им грош цена. И тем не менее это решение было некомфортным. И, в общем, довольно долгое время я мучил себя вопросом, насколько правильно я поступил. А кроме этого, конечно, особенно первый период пребывания в плену, в той части СИЗО Луганска, где содержались военнопленные, самым тяжелым было чувство страха. Не боли даже, а вот именно страха, как ожидание боли. Оно было общим для нас всех, кто содержались там. И столько оттенков страха, сколько я там испытывал, я, наверное, не испытывал никогда за всю свою предыдущую жизнь. Вот это опасение, что в какой-то момент не я буду контролировать мой страх, а он будет контролировать меня, это опасение оставалось. Да, к счастью, этого не произошло.
5: Получал ли ты информацию, в частности, как ты узнавал о том, что происходит?
6: Первые 8,5-9 месяцев я не знал ничего о том, что происходит. Нас содержали инкоммуникадо. До фактически моего осуждения, а потом уже, когда осудили, перевели в другую часть тюрьмы, где сидели обвиненные по уголовным статьям, у них был телевизор, который работал круглосуточно, каждый день. И из этого потока пропагандистского шлака иногда можно было получить какие-то крупицы информации. Ну, иногда, например, в выпуске новостей бравурно рапортовали о том, как продвигаются российские победоносные войска под тем или иным населенным пунктом, нанося ущерб подразделениям украинских нацистов, как говорили российские пропагандисты. И из этого было понятно, что этот населенный пункт еще под нашим контролем, например. Или когда случился путч Пригожина, то вдруг внезапно посреди фильма внизу пошла бегущая строка по экрану, где призывали всех бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы. И мы поняли, что что-то происходит. Но приходилось о многом догадываться, конечно.
5: Хочу, чтобы ты рассказал, как ты держался, как ты учил при этом людей.
6: Да, было такое, что какие-то ментальные практики, составление текста в голове на разных языках, чтобы не забыть язык, составление молитв.
5: Английский.
6: Да, в том числе англоязычных текстов. И в одной из камер мы начали учить английский, я никогда раньше не преподавал его. Тут у меня были студенты, и один из них, самый старательный, по-моему, сделал неплохие успехи. Он описывал воображаемую ситуацию уже в конце на английском языке, как он проходит экскурсии по средневековому европейскому городу, потом заходит, естественно, в паб и заказывает виски. При том всем, что у нас не было ни текстов, которые можно было читать, ни ручки бумаги, которыми можно было писать, тем не менее это работало.
5: А он кто?
6: Он старший офицер национальной полиции Украины на пенсии. Он находился там под превентивным арестом.
5: Сейчас освобожден, не знаешь?
6: Я не знаю. А
5: какое было твое желание первое, такое бытовое, после плена?
6: Я помню, что первое меня поразило после плена – это душ. Принятие душа, где ты можешь регулировать напор, регулировать температуру, где это не струя воды на голову, а распылитель, ну, то есть лейка. И то, что за тобой нет очереди голых мужиков, которые ждут, пока ты слегка намокнешь и потом намылишься, а ты можешь просто стоять и чувствовать, как струи воды стекают по коже. Если при этом ты еще и можешь поставить музыку, которая звучит не в твоей голове, а звучит извне, то это меня приводило в почти по-хорошему шоковое состояние.
4: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
5: Ты участвовал в трех больших протестных процессах, которые в стране называются революция. Революция на граните, революция оранжевая, революция достоинства. Каждый раз люди выходили за право жить в демократической стране с европейскими, если так можно выразиться, или с либеральными, или с ценностями, за демократию, за свободу слова, за свободу человека, за реформы различные, антикоррупционные в том числе. И вот ты выходишь, и здесь президент и парламент ограничивают в один день полномочия или власть антикоррупционных органов, система, которая выстраивалась годами. Здесь существует единый марафон уже скоро 4 года, как существует оппозиция. Например, в лице бывшего президента Петра Порошенко обвиняет команду Зеленского в узурпации власти. Ты видишь признаки узурпации власти Владимиром Зеленским или его командой?
6: Ну, то, что произошла определенная централизация принятия решений, это очевидно, конечно же, но я не вижу ничего, что подпадает под термин узурпация, потому что узурпация – это незаконное присвоение и концентрация власти. У нас, по-моему, только сторонники российских нарративов могут сейчас говорить об этом, поскольку как раз все законно и легитимно, а то, что выборов в условиях военного времени, военного положения и оккупации части страны быть не может, но это факт, это прекрасно. Это просто прекрасно, потому что когда ты живешь в информационном поле российского телевизора, где все время мы побеждаем, мы идем вперед, у нас великий лидер, который нас безошибочно и непогрешимо ведет. Ну, конечно, есть коррупционеры кое-где там, но он вне критики, а с коррупционерами разбираются наши доблестные правоохранительные органы. Мы в кольце врагов, которые хотят нас уничтожить, но мы им не дадим, а мы им всем покажем, и все у нас прекрасно, а будет еще лучше. Собянин открывает очередное кольцо, и у нас потрясающие успехи на фронте. И это круглосуточно, и это каждый день, и это всегда. А потом ты выходишь, и тут заголовки о том, что ужас и кошмар, в стране коррупция, в общем, там зажимаются права и свободы, прокуроры покупают себе непригодность, и ты понимаешь, что это свобода слова. Вот, ура!
5: Ну, про свободу собраний тут, наверное, уж, мне кажется, нечего ставить вопрос задавать, да, потому что мы видели все эти многотысячные митинги да. Молодежи с картонками.
6: И не было, что интересно, даже поползновений со стороны власти, как-то их там разогнать, запретить и не пустить или еще что-то.
5: Тут у меня нет вопросов, но а можем ли мы, можешь ли ты говорить о свободе слова в стране, где существует единый марафон, то есть телевидение, которое принадлежали различным олигархам и фактически создавали вот эту экосистему телевидения как такового во всей стране, объединены в единое вещание, куда по свидетельствам и уволенных журналистов, и оппозиции, и различных мониторинговых организаций не допускают фактически оппозицию с иной точкой зрения или кого-либо критикующей власть. Можем ли мы говорить в таких условиях о свободе слова полной?
6: Ну, полной свободы слова у нас, конечно, нет и быть не может в условиях военного времени прежде всего, потому что у нас есть запрет на разглашение определенных данных, и даже те, кто хотели бы их для своей работы просто иметь, а у них часто нет доступа, и это оправдано в условиях военного времени, что поделать. В условиях централизации системы принятия решений неизбежно, что есть определенное влияние на медиаполе, да, конечно. Но у нас как-то нет ни одной, наверное, сферы, где у нас все идеально. Но у нас все неплохо, а точно есть к чему стремиться. У нас при этом всем те площадки медийные, которые не зависят от вот, единого марафона, недостаточно свободны. Я сейчас не буду говорить о финансовой составляющей, это отдельная тема, довольно болезненная. Но они свободно достаточно развиваются. И в целом у нас все-таки в стране, насколько я могу понять сейчас, телевизор играет роль совершенно не ту, которую он играет в Российской Федерации. Вот там контроль над телевизором – это контроль над умами. Интернет вторичен. Интернет, как ни странно, это больше про развлечение, если речь идет о там, подавляющем большинстве населения. У нас же все-таки нет. У нас интернет, в первую очередь, включая такие очень рискованные медиа, как телеграм-каналы, это источник информации.
5: YouTube, Telegram,
6: да. Телевизор важен, но он не является вот монополистом или главным формирующим сознание. Поэтому у нас, даже если бы захотелось с помощью единого марафона вот совсем прикрутить гайки в головах, этого бы просто не получилось.
5: Ну а по твоему мнению, ты человек, который в медиа много-много лет. Нужно останавливать историю с единым марафоном?
6: Ну, то есть, как это, дорога ложка к обеду, да? В общем, или если более мне нравящуюся цитату приводить из американской поэтки и певицы Ани Дефранко, каждый инструмент – это оружие, если его держать правильно. Вот в свое время, в начале полномасштабного вторжения, была такая потребность, чтобы действительно как-то вот гармонизировать между собой подачу информации и помогать друг другу в условиях того, что многие редакции оказались не способны в полный рост работать. Надо ли это сейчас, через уже более чем 3,5 года полномасштабной войны? Я, честно говоря, такой потребности не вижу. Я не вижу. Если от этого вред... Ну, вот тут вопрос, собственно, контролируемости контента единого марафона со стороны власти.
5: Ну, это главный вопрос.
6: Да.
4: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
5: Последний вопрос по делам нынешним. Есть большая проблема, которая, как по мне, поляризует украинское общество, и об этом постоянно говорится. Работа ТЦК – это военкоматы в других постсоветских пространствах, это называется в постсоветских странах. Множество видео, особенно оно разгоняется российскими пропагандистскими ресурсами, но тем не менее оно имеет место быть, когда сотрудники ТЦК приходят, подходят к мужчинам на улице, применяют физическую силу, явно превышая свои полномочия, свои компетенции. И это постоянно обсуждается в обществе. У меня есть знакомые, которые уже несколько лет сидят дома, не выходят, мужчины, имею в виду, боясь попасть под ТЦК. Видишь ли ты в этом проблему? И понимаешь ли, если видишь, как ее можно решить?
6: Честно говоря, в этой сфере я не считаю себя экспертом, поэтому, наверное, если бы я знал, как решить, это либо значило бы, что я очень крутой эксперт, либо это бы значило, что я вообще об этом не думал, и поэтому с кондачка беру какие-то решения. Это проблема. Тут, точнее, несколько проблем взаимопереплетенных. Тут есть проблемы в коммуникации. Вообще, то, что у нас появилось слово «бутификация», которое я не люблю.
5: Бусики, да, куда их,
6: да.
5: Куда мужчин грузят, собственно.
6: Грузят, да. То, что будто бы вот это сплошь и рядом везде у нас происходит в Украине. Я, честно говоря, не был свидетелем ни одного случая бутификации за этот год. Ну, допустим, вычтем время, которое я не в Украине, но живу-то я в Украине. Да, у меня есть знакомые, которые таким образом оказались в силах обороны. Они были к этому готовы, в общем и целом. Да, они просто там как-то решали свои вопросы, которые либо не успели решить, либо как раз успели и попали под вот это. Но это скорее исключение. Более того, мои иностранные коллеги, когда приезжают в Киев, неоднократно уже было, что одно из первых сообщений, которые я получаю от них, откуда у вас на улицах столько мужчин? Ну, потому что действительно, те мои друзья и подруги, которые воюют с 22-23 года, ну, они очень часто тоже мне пишут, что я не люблю приезжать в Киев, потому что по улицам ходит очень много мобилизационного ресурса. А я, мол, никогда не знаю, кто эти люди. И насколько они могут быть на самом деле очень обоснованы и оправданы тут. А может быть и нет, и ты никогда не знаешь. Во всяком случае, с одной стороны, мне кажется, что проблема в коммуникации. Того, что происходит, и ставка на применение силовых методов в мобилизации, я не думаю, что она достаточно продумана, как минимум, в части, собственно, не превышения своих полномочий сотрудниками ТЦК. То, что недавно начали использовать бодикамы в работе и фиксировать действия сотрудников ТЦК, камеры, установленные на них же, ну, по-моему, это неплохой шаг вперед в том плане, что доходит критика все-таки хотя бы в таком виде до кого-то. Но является ли это решением проблемы? Нет.
5: Потому что есть другая проблема – отсутствие людей, нехватка людей в армии.
6: Да, конечно. Конечно, это происходит, потому что, опять же, ну, простите, человеческим ресурсом, тоже не люблю это словосочетание, но война на выживание с Россией – это война с несопоставимо более ресурсным противником. Да. Поэтому, конечно, вопрос нехватки, он есть. Но, опять же, почему я говорю о недостаточности

0: Буду излишне самонадеян, если я скажу вот сейчас, что я знаю как.
1: Ты был, кстати, уже за этот год успел побывать, было ли у тебя такое желание, успел ли ты побывать у россиян, которые находятся в Украине в плену?
0: Да, не буду делать из этого секрета. Я посещал один из центров содержания российских военнопленных в Украине. Ну, конечно же, хотел сравнить условия, в которых находятся они, с теми условиями, в которых находились мы. И, ну, сказать, что разница очевидна, это не сказать ничего. Контраст разительный.
1: В чем заключается эта разница?
0: В общем и целом, все нынешние или бывшие колонии для отбывания наказаний похожи друг на друга. А центры эти, они на основании бывших учреждений исполнения наказаний. Но начиная с питания, с возможности приобретения продуктов и предметов первой необходимости, приобретения за деньги, которые выплачиваются за работу. Люди работают и получают зарплату за это.
1: Российские военнопленные.
0: Российские военнопленные в Украине. Конечно, у нас этого не было. Мы работать, в колонии мы работали, а о зарплате речи, конечно же, не шло.
1: Из того, что ты видел сам, или знаешь, или слышишь, издеваются ли украинцы над российскими военнопленными?
0: Я не слышал о таких ситуациях. Во всяком случае, если речь идет о местах содержания российских военнопленных. Тем более, что все эти институции, они постоянно посещаются Международным комитетом Красного Креста, представителями миссий по правам человека, других правозащитных организаций, представителями посольств. Там содержатся не только российские граждане, там содержатся и граждане других государств, которые, находясь в России, пошли воевать против Украины. И представители посольств этих государств имеют туда доступ. Поэтому я думаю, что даже если бы у кого-то и появилось желание проявить свою неприязнь из сотрудников этого центра к содержащимся там людям, у них просто не было бы такой возможности. Мы знаем, что были отчеты международные о случаях жесткого обращения с российскими военнопленными. Обычно речь идет о ситуациях сразу после взятия в плен. И все-таки, насколько я знаю, подобные сигналы, подобные сообщения, на них есть реакция украинского государства. То есть проводятся расследования служебные или открываются уголовные производства.
1: А почему?
0: Потому что это правило. Потому что мы, в отличие от государства-агрессора, для нас международное гуманитарное право и там Женевская конвенция, третья, об обращении с военнопленными, это не пустой звук.
1: Ну, каждый военный на условно поле битвы, вот на него только что вышли, его хотели убить, его жену изнасиловали, его город оккупировали, и он такой: пожалуйста, заведите руки за спину, вы военнопленные, я вам зачитаю ваши права.
0: Мы понимаем, что, конечно же, вот там и происходят подобные эксцессы, если они происходят, но жестокое обращение с сдавшимися в плен солдатами противника, оно уже ничему не поможет. Оно ничего не исправит. Это несправедливость, это месть. А это другое.
1: А ты хочешь мстить?
0: Я нет.
1: Почему?
0: Но я хочу справедливости.
1: А что для тебя будет справедливостью в этой войне?
0: Ну, это очень многослойное понятие. Есть юридический компонент. Для меня важно, чтобы те, кто принимали в ней участие на стороне государства-агрессора, те, кто отдавали преступные приказы, те, кто производили без привлечения геноцидные действия по отношению к украинцам и украинкам, чтобы они были привлечены к уголовной ответственности, к юридической ответственности, чтобы был трибунал. Трибунал за по факту агрессии. Вот тот специальный трибунал, который сейчас создается в рамках Совета Европы. Для меня это важно. И для меня важно, чтобы все-таки была дана соответствующая оценка международная тому, что происходит. Что это не просто какая-то локальная война между двумя государствами, что это агрессивная, империалистическая, геноцидная война России против Украины.
1: Я задам тебе тот вопрос, который, мне кажется, у тебя нет ответа на него. Мне кажется, ни у кого нет ответа на него. Но нам его постоянно задают зрители. Когда закончится война?
0: Я не знаю, потому что пока не будет гарантий безопасности для Украины, война не будет закончена. В лучшем случае будут перемирия, после которых она будет продолжаться. Должны быть реальные механизмы обеспечения безопасности Украины. Ну, а в идеале, конечно, это я скажу, я так думаю. Пусть простят меня те, кто со мной не согласны. Распадом России в ее нынешней форме. Вот тогда это будет гарантия безопасности. Но это явно не на повестке дня сейчас.

0: украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич во второй части интервью ведущей «Настоящего времени» Ирине Ромалийской отвечал на вопросы о плене и о том, как он оценивает политику украинских властей во время войны. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
3: Будущее России лучше, чем в Америке.
4: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
5: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
6: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио «Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио «Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
8: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
9: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
10: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
11: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
12: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
13: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
14: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио «Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
15: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. «Поверх барьеров». Кино умерло, да здравствует кино. Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Эфир 28 марта 1996 года.

На волнах радио «Свобода» специальная передача «Кино умерло, да здравствует кино». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.

0: Накануне самого большого американского киноторжества, вручения ежегодных премий «Оскара», одна из самых блестящих представительниц нью-йоркской интеллектуальной элиты Сьюзан Зонтак, друг покойного поэта Иосифа Бродского, автор знаменитых эссе, опубликовала статью под названием «Упадок кинематографа». Словно 13-я фея, не приглашенная на день рождения принцессы кинематографии, Зонтак, как и положено фее, предсказала, что принцесса умрет, едва дожив до 100 лет.
1: Столетие кинематографа принимает, кажется, формы жизненного цикла. Все компоненты налицо – праздничное рождение, дерзновенное начало, долгий период славы и последнее десятилетие неостановимого позорного вырождения. Еще будет много фильмов, которые нас восхитят, но их авторам придется не только создать выдающиеся произведения – это условие необходимо для любого достижения в искусстве – они еще должны будут пойти против той практики, против тех норм, которые правят современной кинематографией.
0: Описывая кинематографические нормы и практику в странах открытой рыночной системы, Сьюзан Зонтак прежде всего пишет о том, что в современном кино художника победил бизнес. С этим согласен и профессор Мичиганского института кинематографии Айра Кёнигсберг.
2: Нет никакого сомнения, что современное кино в Америке стало частью индустрии. Его не могут больше делать маленькие независимые студии. Оно стало технически слишком сложным и слишком дорогостоящим делом. И, как правило, кинокомпания является лишь одним из звеньев корпорации, в которую входят газеты, издательства, радиостанции, телекомпании. Соответственно, и критерии не могут не быть теми, по которым работает всякий бизнес, то есть окупаемость и доходность. Я не согласен с тем, что кино вообще исчезает как искусство, но я согласен с тем, что оно исчезает как форма выражения художественной индивидуальности.
0: Однако, видимо, кинематографист обречен вечно находиться между Сциллой и Харибдой, говорит кинорежиссер Борис Фрумин.
3: В американском кино, конечно, труднее найти деньги тем людям, которые пытаются делать не формулу, не кино формулы, а кино более оригинального взгляда. Но опять же, если человек своей картиной, не голливудской, получил поддержку критики или признание на международном фестивале, это почти автоматически означает, что этот режиссер будет снимать свою следующую картину, даже если картина финансово провалится. Известно, что Скорсезе, который сегодня является одним из ведущих американских режиссеров, из 5 его последних картин только «Goodfellas» является финансово успешной картиной, но он сейчас снял 40 миллионов картину «Казино», и он снимал «Last Temptation of Christ». Все картины эти финансово провалены. Но, тем не менее, из-за того, что у него высокая репутация, и он, по-видимому, правильно соотносит себя с людьми, он работает и снимает свои картины.
0: Надо сказать, что нормы и практика западной кинематографии очень разные, хотя Зонтак в своей статье сваливает их в одну груду. Европейское кино даже называют режиссерским, поскольку там король – режиссер, а в Америке король – продюсер, то есть тот, кто вкладывает деньги. В газетных рекламах американских фильмов аршинными буквами пишутся имена звезд, актеров и продюсеров, а имя режиссера надо выискивать с лупой. Однако режиссеры ведь не всегда бывают талантливые. Скажем, француз Луи Маль бежал в Америку именно от режиссерского кино, считая, что оно тиранит актеров. Кроме того, не стоит и всех продюсеров представлять жадными финансистами, просто вкладывающими деньги в доходный бизнес. Достаточно вспомнить создателей новой кинокомпании «Мирамакс» братьев Харви и Боба Уайнстинов. Вот что пишут о них в газете «Нью-Йорк Таймс».
2: Когда Харви было 15 лет, он подбивал Боба, тогда 13-летнего, устраивать ему в Сабвее киновикторину. «Назови последний фильм Джона Форда. Кто играл главную роль в «Дилижансе»?» Пассажиры снисходительно улыбались, мысленно отвечая на простые вопросы. Но вопросы становились сложнее. «Назови двух первых итальянских неореалистов. Как было имя женщины, игравшей Жанну Дарк у Дрейера?» Пассажиры прислушивались. Им предлагалось задавать вопросы. Харви отвечал на все. Однажды какой-то джентльмен спросил, кто был режиссером русского фильма «Война и мир»? «Вот это вопрос», — смеялись пассажиры. «Откуда ему знать?» Боб замер от неловкости. И в полной тишине Харви с расстановкой произнес «Сергей Бондарчук». Задавший вопрос джентльмен был в полном изумлении, а вагонная публика в полном восторге.
0: Эти два уроженца Квинса ничего на свете не любят так, как кино. И хотя они не забывают заботиться о профите, список фильмов, финансированных или принятых к распространению их компанией, представляет собой просто коллекцию современных киношедевров. Вряд ли владельцы Мирамакса согласились бы со смертным приговором, вынесенным кино Сьюзен Зонтак. Возмутил он и редактора киноотдела журнала Entertainment Weekly Оуэна Глайбермана.
4: Я категорически не согласен с этой похоронной статьей. Конечно, в американском кинематографе полно барахла, потому что вообще выпускается огромное число фильмов. Но есть много режиссеров, особенно молодых, чьи работы чрезвычайно талантливы. Оливер Стоун и его последние фильмы «Прирожденные убийцы» и «Никсон», Тарантино, поставивший «Бульварное чтиво». И в этом году появились два прекрасных фильма, оба получившие по нескольку номинаций на «Оскара», «Покидая Лас-Вегас» Майка Фигеса и «Ходячий мертвец» Тима Робинса. Есть еще совсем молодой кинематографист Ричард Ленклайдер, который поставил лучший фильм о подростках, который я когда-нибудь видел, «Запутавшиеся», вполне сравнимый с лучшими картинами Роберта Олтмана 70-х годов. Да и сам Олтман, вернувшись в кино после долгого перерыва, поставил замечательный фильм «Манипулятор».
0: Заметьте, между прочим, что из названных вами фильмов три про убийц, один про самоубийцу и один о приговоренном к смертной казни. Причем «Прирожденные убийцы» и «Бульварное чтиво» — фильмы, воспроизводящие жестокость и насилие с сомнительной красочностью, я бы сказала. Не думаете ли вы, что миллионы подростков именно это и привлекает, а не бесспорные художественные достоинства этих фильмов?
4: Я не хочу вас обидеть, но в самой постановке вашего вопроса уже есть снобизм. Почему вы думаете, что мы с вами понимаем артистизм этих фильмов, а другие нет? Да, это не элитарное, не безжизненное кино, каким стало европейское. Это же безжизненность захватила, кстати, европейскую литературу. Все из головы, все вторично. Литература о литературе, кино о кино, как 8,5 Феллини. Они забыли, что искусство варится из жизни, а не из другого искусства. Почему, приводя имена замечательных режиссеров времен своей юности, Сьюзен Зонтак, как и многие люди ее поколения, отдает должное только европейцам: Россолини, Бергману, Феллини, Трюфо, Годару, Бунюэлю. А где же Форд, Скорсезе, Коппола? Где Артур Пен, поставивший фильм «Бонни и Клайд»? Она не назвала ни одного американского режиссера, даже той эпохи. Откуда такая избирательность вкуса?
0: А как бы вы определили особенности именно американского кино?
4: В американском кино есть, по-моему, одна специфическая черта, которая свойственна почти всем лучшим американским режиссерам. Они прежде всего рассказчики. В фильме должны быть история, сюжет и яркие характеры. Тема, идея, мораль фильма непременно спрятана в увлекательном сюжете. Она проявляется подспудно и ненавязчиво, не в лоб, а только через героев. У европейцев, как я заметил, идея часто идет впереди сюжета, как будто они боятся, что их не поймут. Даже мой любимый Бергман утяжеляет свои картины моралью. Наверное, я американец до мозга костей, но хорошая история — это первое, чего я жду от искусства. I just want to be told a story. That's what I think art should do.

0: Вернемся, кстати, я Сьюзан Зонтак. Один из признаков упадка кино как искусства она видит в победе видеомагнитофона, то есть кино на дому, над большим экраном.
1: Чтобы быть поглощенным кино, вы должны видеть его так, как оно задумано, размером с жизнь или даже больше, чем жизнь. Вы должны сидеть в темном зале перед большим экраном в толпе незнакомых людей. Только тогда вы можете забыть себя и погрузиться с головой в чужую жизнь. Только тогда кино можно любить так, как мы его любили.
0: Вот что возражает на это кинорежиссер Слава Цукерман.
2: Ее больше всего волнует, что исчезли кинофилы, люди, влюбленные в кино, для которых кино это было как бы религия. Да, исчезли, но появилась новая группа людей, видеофилы, гораздо больше, чем столь любезные Сьюзан Зонтак кинофилы. Если пойти в какой-нибудь, в один, а их сотни и тысячи, по-моему, в Нью-Йорке, в один пункт проката кино за несколько часов, там в очереди проходит больше человек, беря вот эти же самые классические фильмы, чем могло поместиться во всех синематеках Нью-Йорка 15 лет назад. Поэтому говорить, что люди не любят кино, никак нельзя. Люди, которые выдают на прокат видеокассеты, это суперспециалисты. Эти мальчики и девочки знают больше о фильмах, чем иные кинокритики. Почему Сьюзан Зонтак не замечает их? Почему она не замечает, что самый эстетический режиссер сегодняшнего дня, Квентин Тарантино, был таким вот выдавателем кассет? И сегодня любовь к нему не менее велика, чем любовь к Россилине в 50-е годы. Более того, даже критики отмечают, что это первый кинорежиссер-звезда. То есть это явление не только не исчезло, а наоборот просто стало более мощным. Сказать, что оно не строится на багаже предыдущего знания фильмов, никак нельзя, потому что даже тот же самый Квентин Тарантино однажды сделал такое парадоксальное заявление, что хороший сценарист — это просто человек с хорошей памятью. И тут мы подходим к следующему вопросу. Значит, то был авангард, а то, что делает Тарантино, компилируя из прошлых фильмов, это постмодернизм. Несколько другая форма искусства. И сколько же имен? Вот это Джим Джармуш и Гас Ван Сант. Да их можно назвать, скажем, 10-15 молодых американских режиссеров, создающих новое искусство.
0: Однако другой участник нашей передачи, специалист по современному кино, профессор Нью-Йоркского университета Михаил Ямпольский, видит в видеотехнике не новую ветвь киноискусства, а скорее новый аттракцион.
3: Видеокультура, в которой воспитывается новое поколение, такая, что в ней труднее и труднее становится абсорбировать какие-то фильмы, связанные с мыслью и так далее, потому что телевидение, на котором вырастают эти люди, компьютерные игры, они вырабатывают определенный режим восприятия. Очень быстрая реакция, почти отсутствие всякой, так сказать, такой созерцательно-интеллектуальной стороны. Уже такая аттракционная, что ли, структура. И когда я разговариваю со своими студентами сегодня и показываю им фильмы, сделанные 15 лет назад, даже в Америке, вот сегодня я показывал, например, Кончаловского «Любовников Марии», студентам. Они мне сказали, что скучно смотреть, что медленно. Любое кино уже кажется сегодня медленным для них, потому что они воспитаны на другом кино. И сама по себе вот эта вот новая культура оставляет все меньше и меньше возможностей для серьезного кинематографа.
0: Но давайте послушаем специалиста по кинематографическому рынку в Америке Крейга Конроя.
4: Стоимость кинофильма, как и многое в нашей жизни, непомерно растет. Кинозвезды первой величины теперь по контрактам получают в среднем по 12 миллионов долларов. Причем контракт на эту сумму заключается еще до начала съемок. Удастся вернуть деньги или нет, но вы должны 12 миллионов еще до того, как взяли в аренду кинокамеру. Вот почему творческий, новаторский кинематограф не может приглашать знаменитых кассовых актеров. Приходится обходиться малоизвестными или совсем неизвестными.
0: Есть, правда, исключения и здесь. Как известно, актер Брюс Уиллис участвует в интересных фильмах у Олтмана, у Тарантино, например, за скромное вознаграждение наравне с другими актерами. А миллионы берет только за съемки в боевиках, которые сами актеры называют мозговой анестезией. Во сколько же все-таки обходится современный фильм?
4: В общем, цена кинофильма сейчас колеблется между, скажем, 20 миллионами и сотнями миллионов, в зависимости от количества кинозвезд и сложности специальных эффектов. Надеюсь, компьютерное кино собьет цены. Оно, правда, только начинается. Пока сделано всего 2 полнометражных фильма. Но лет через 10 компьютер сможет воспроизводить на экране и движение, и действия, а актерам останется лишь озвучить изображение, как это делается сейчас в мультфильмах.
0: Символично, что именно перу Сьюзан Зонтак, предрекающий летальный исход кинематографу, принадлежит и самый пылкий гимн кино — эссе «Против интерпретации», отрывок из которого недавно опубликован в журнале «Иностранная литература». литература. В 60-х годах Зонтек объявила десятую музу первой, поскольку, говорила она, кино, это закрытое для интерпретации искусство, не отражает реальность, а создает ее.
5: Эту оценку вовсе не отменяет нынешний приговор Сьюзен Зонтек. Скорее, он признак ностальгии по исчезающему кино нашей молодости.
0: У микрофона Александр Генис.
5: За прошедшие годы постарели не только мы, но и само кино. Впрочем, говоря об искусстве, которое только что отметило свой всего лишь столетний юбилей, лучше вести речь не о старости, а о зрелости. За эти 100 лет кино переросло само себя. Оно так далеко вышло за пределы того, что мы привыкли понимать под кинематографом, что только привычка мешает нам придумать новые имена для новых не жанров, но видов киноискусства. Представим себе, что словом «театр» мы бы обозначали Эсхила и представления фокусников, МХАТ и балет на льду, КВН и вагнеровскую оперу. Конечно, это нелепость, но кино, как бы не сумевшее заметить своей зрелости, по старинке воспринимается скопом движущейся картинки волшебного фонаря. Между тем, каждое кино надо читать на том языке, на котором оно создано. Разве не смешно подходить с одной меркой, скажем, картине Кисловского «Красное», самому тонкому фильму современного кино, и лентам Спилберга, самым совершенным боевикам сегодняшнего кинематографа? Разве может быть у фильма аттракциона психологическая изощренность, авторское самовыражение и диалектика души? Все это напоминает анекдот про директора цирка, который, просмотрев номер скрипача-канатоходца, ехидно заметил: «Не ойстрах». Терминологическая инфантильность не только объяснение мрачных пророчеств Сьюзен Зонтек, но источник тех бесчисленных и досадных недоразумений, когда критерии одного искусства служат для оценок совсем другого. В одной системе координат не помещаются Тарковский и Джеймс Бонд, Куросава и Фантомас, Бергман и Клинт Иствуд. Это то же самое, что считать Эйфелеву башню Парфеноном-переростком. Доживший до 100-го дня рождения, кинематограф стал настолько разным, что анахронизмом становится попытка объединить под одним термином разбредающиеся в разные стороны искусство. Кино не умирает, а растет. Причем такими бешеными темпами, что его стало слишком много. Достигнув критических пределов, оно распадается на части. Это общий для всей массовой культуры процесс. Молодому телевидению хватало 3 каналов, выросшему – мало и 100. У кино та же судьба.
0: А какую судьбу предсказывают кино-специалисты? Профессор Кёнигсберг, считаете ли вы, как Сьюзен Зонтек, что с концом 20 века кончится и классический кинематограф?
4: Не знаю. В кино грядут такие перемены. Дигитальная техника, электронное воспроизведение изображений, виртуальная реальность, участие зрителя в создании фильма. Все это прибавляет так много новых компонентов, что предсказывать невозможно. Но в одном я уверен. Кино было величайшим искусством 20 века. И даже если это искусство потеряет популярность, оно, как живопись, останется навсегда для тех, кто способен его оценить.
0: Статья Сьюзен Зонтек, как бы сомнительны и спорны не были ее выводы, по сути, признание в любви. «Мы учились в кино, как целоваться, — пишет она, — как ходить, как чувствовать, как одеваться. Например, что плащ-дождевик, перетянутый ремнем и с поднятым воротником, элегантен даже когда нет дождя». Под этим признанием в любви может подписаться не одно поколение. Иосиф Бродский, например, в сонетах к Марии Стюарт писал, что Сара Леандр, игравшая в фильме «Дорога на эшафот», его в 1948 году с экрана обучала чувствам нежным. И мне хочется закончить передачу отрывком из этого сонета, маленьким ностальгическим гимном ленинградскому кинотеатру «Спартак». «Мы вышли все на свет из кинозала, но нечто нас в час сумерек зовет назад в Спартак, в чьей плюшевой утробе приятнее, чем вечером в Европе. Там снимки звезд, там главная брюнет, там 2 картины, очередь на обе и лишнего билета нет». Говорит Радио Свобода. Вы слушали специальную передачу «Кино умерло, да здравствует кино». В программе участвовали Александр Генис, Рая Валь и Ян Рунов. Подготовила и вела передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.

0: «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Поверх барьеров. Юродивые. Программа академика Александра Панченко из цикла «Русская религиозность». Эфир 28 марта 1996 года».
1: «Русская религиозность». Так назван цикл передач академика Александра Михайловича Панченко, подготовленный специально для нашего радио и записанный в Праге и в петербургской студии «Свободы». В первых 6 передачах цикла Александр Михайлович рассказывал о киевском князе Владимире, о выборе им веры и невесты, о первомучениках и о святом Феодосии Печерском. Сегодня передача 7. «Русские юродивые». Музыка, звучащая во всех передачах Александра Михайловича, уникальна. Это древнерусские песнопения и распевы, найденные в старинных рукописях и исполняемые хором «Россия».

Среди монахов в игуменство Феодосия Печерского был Исаакий. Исаакий Пещерник, как его называли, и о нем рассказывается в слове 36-м Киева Печерского Патерика. Он был из богатых купцов, и вот стал, наконец, монахом. Ну, с ним нечто случилось, там бесы его прельстили, он заболел, стал расслабленным, ну, потом выздоровел и стал юродствовать. Вот что об этом говорится. И снова облегся он во власеницу. Феодосий, кстати, тоже носил власеницу. А на власеницу надел рубаху грубую и стал юродствовать. Он начал помогать поварам и трудиться на братья, и на заутренний приходил он раньше всех. А когда же приспевала зима и наступали морозы лютые, то и тогда стоял он в протоптанных башмаках, здесь в переводе, ну, это, конечно, слово неудобное, ну, в каких-то сапогах, скажем, без подметок. Так что часто ноги ее примерзали к каменному полу, но он не двигал ногами, пока не отпоют заутренне. И после заутренне шел он в поварню, разводил огонь, приносил дрова и воду и так далее. Ну и даже он на угли становился, знаете, вот такой подвиг юродства. Это первый из известных нам русских юродивых. Что такое юродство? Юродство – это христианский подвиг из разряда так называемых сверхзаконных, то есть не предусмотренных иноческими уставами. По латыни это называется «opera super erogatoria». Православный Восток знает нескольких юродивых. На Руси самым известным был юродивый Андрей Стариградский, ну, по житию, конечно. А самым известным не только потому, что это очень большое житие, так сказать, некоторый учебник по юродству, но и потому, что в славянском переводе, в церковнославянском, он назван славянином, хотя в греческом оригинале он скиф. Ну, самое главное, что по нему учились юродцы. И почему юродство для истории, так сказать, русской души, русской святости, почему оно так важно? Ну, прежде всего потому, что уже вот к XIV, скажем, веку юродство стало только русским явлением. Католическая церковь вообще не знает юродивых. Ну, есть там один святой, на мой взгляд, самый замечательный святой западного мира, святой Франциск Ассизский, в котором есть черты юродивого. Достаточно почитать цветочки святого Франциска Ассизского, чтобы понять. Но все-таки иностранцы, когда приезжали на Русь, начиная с 15 века, с Герберштейна, и особенно в 16-м, 17-м веке, они с немалым изумлением изображали юродивых, потому что это для них было нечто непонятное. И более того, среди русских юродивых, причем очень почитаемых, были иностранцы. Вот, например, о Прокопии Устюжском, одном из самых наших известных юродивых, говорится, что он был из вот немецкой земли, местерского роду, то есть из рода какого-то магистра. И вот что он приехал по торговым делам в Новгород и здесь увидел красоту, так сказать, православия и стал юродствовать. Это правда или неправда, это нам, конечно, не выяснить. Вполне возможно, что некая легенда, ну, как, знаете, вот русские родовые легенды, когда Пушкины говорили, что их предок Радша был тоже из немецкой земли, знаете, хотя он, скорее всего, был Ратислав какой-нибудь новгородец. Да, или у Аксаковых тоже из варяжского рода, и так далее, и так далее. Но есть совершенно твердые сведения, что иностранцы у нас юродствовали. Например, был такой юродивый Иоанн Властарь или Иоанн Волосатый Ростовский. Он, видимо, был католик, потому что все время носил при себе латинскую псалтирь, и она хранилась в Ростове вплоть до времен святого Дмитрия Ростовского, не знаю, куда она потом пропала. Вот. А Дмитрий Ростовский, кстати, был прекрасный латинист, так что, знаете, его не проведешь. Так вот, какой смысл юродства? Это очень подходит для русской души, для русских крайностей. Это, так сказать, человек оставляет все. Он отрицает прах богатства, вообще всякого достатка. Он от семьи уходит. Есть такие письма одного юродивого, сохранились 17 века, Стефана Нечаева, как он прощается
с матерью, с женой. Он как мертвец, он живой мертвец, потому что действительно отрицает этот прах земной суеты. И не надо думать, что это некое психическое заболевание. Конечно, какие-то заболевания были. Ну, скажем, тот же Исаакий Печерский, возможно, его и родство – это результат болезни.

волнах радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете седьмую передачу из цикла «Русская религиозность», которую подготовил и ведет академик Александр Михайлович Панченко. Сегодняшняя тема «Русские юродивые». Поет хор «Русские юродивые».

0: Мы знаем примеры не только умных, но и образованных юродивых. Юродство – это мнимое безумие, самопроизвольно на себя налагаемое. Византийский патриарх Феофил Кокки написал житие своего учителя Саввы Нового, очень образованного человека, философа, богослова. И тот решил какое-то время поюродствовать. Вот он, юродивый, он ногой совлек себе одежду, ну, там его бьют всегда, юродиво, и вот пошел юродствовать. Ну, вот он перестал юродствовать, потому что подвиг юродства может сменить. И у нас есть такие умные юродивы. Ну, например, вот один из учеников протопопа Аввакума, юродивый Афанасий, когда вождей старообрядцев арестовали в середине 60-х годов, кого сослали, кого казнили, и Аввакума сослали уже в Пустозерск. Ну, и он тогда переменил подвиг юродства на иночество, постригся в монахи, стал иноком Авраамием, стал главой старообрядческой общины в Москве, более того, хранителем старообрядческой, так сказать, нелегальной, по нынешнему говоря, библиотеки, и писателем, написал знаменитую челобитную, обличительную царю Алексею, такое сочинение «Христиана. Опасный щит веры», а также и стихи писал. Это первый поэт-старообрядец. В общем, таких примеров предостаточно. Как себя ведет юродивый? Юродство – это своего рода зрелище. Если для многих подвигов христианских, православных или католических, все равно требуется одиночество, затвор, там, пустынничество, какое-то столпничество, то юродивый наоборот, он, знаете, как актер. Это площадная фигура. И не случайно самый любимый русский юродивый Василий Блаженный юродствовал на Красной площади. Это же была торговая площадь. Его там и похоронили. Вот. Там кладбище было рядом с этим Покровским собором, который теперь все называют собор Василия Блаженного. На самом деле он есть Покровск. И собор-то такой площадной несколько такой вот, он веселый такой собор. А, кстати, Василий Блаженный имеет и другое прозвание – Василий Ногой. И на некоторых иконах он действительно изображается ногим. Ну вот нагота двусмысленна, как все юродство двусмысленно, понимаете? Это вот очень как-то русское такое явление. Тут не поймешь, где добро, а где недобро. Потому что есть лжеюродство, притворство такое. Но нагота, что такое нагота? Это ангельская бесплотность, прежде всего. Ангел же ноги, не так ли? Яко бесплотен в народе пребывая. А с другой стороны, нагота – это соблазн и пагуба. И не случайно, скажем, вот в готической архитектуре нагими изображаются шуты и дьявол ногой. И поэтому паллиатив, так сказать, всегда нужна золотая середина. И родство изобретает паллиатив, это рубаху юродиво. Да, он босиком ходит по снегу, действительно так, как на картине Сурикова, все правильно. Везут боярню Морозову через Кремль, ее везли. Это тоже правильно у Сурикова все. Все правильно, исторически верно. А что она так два пальца поднимает? Двуперстное крестное, двуперстное, значит, сложение крестное. Это ведь она не их благословляет, а она царю грозит. Царь на переходах где-то смотряша, там, в дворце. Вот, ну вот сидит этот юродивый. Все это совершенно справедливо. И мы знаем, что точно, вот был у Аввакума еще один юродивый, Федор такой, ученик. Потом его отправили, ну, в общем, на мизине повесили, так сказать, расправились. Жестоко совершенно. Аввакум рассказывает, как они ночью, наедине с собой или со своим духовным отцом, Аввакум – духовный отец, то юродивый Федор, юродивый ведь не родствует, он только в толпе юродствует. И вот он говорит... Когда он ходит, он же привык, знаете, а вот когда ноги в тепле отходят, вот очень больно это Аввакум пишет, и как качениями, вот об пол стучит, как качениями, так, знаете. Аввакум мог заблуждаться, но он никогда не унижался до лжи. Изобретается такой паллиатив для ноготы, это рубаха юродивого, рубаха. Он носит рубаху, это такое, как бы, платье, такое приметное платье, приметы юродивого. Причем рубаха многошвейная. Чрезвычайно интересно. Это, знаете, тоже актерская примета. Потому что юродивый между святым и лицедеем. Все время между святым и лицедеем. Это платье Арлекино. Вот эти вот квадратики – это же лоскуты на платье Арлекино. По латыни «центункулюс» называется. Заплатка. Заплатанное платье. Да. Затем юродивый изобретает особый язык. Это язык жестов, прежде всего, конечно. Потому что жест – это самое устойчивое, что есть. Речь может меняться, а вот жесты, они остаются, как правило, очень устойчивыми на протяжении многих и многих веков. Вот. Но тоже, конечно, жест не всегда понятен, и не все жестом можно выразить. И поэтому юродивый изобретает себе какой-то особый язык. Он говорит притчами и гаданиями, знаете, какими-то афоризмами, загадками, такая афористическая речь. Зачем-то все это делать? Ну, прежде всего, разумеется, он делает это для спасения собственной души. Вообще, это самое главное – спасение собственной души. Он как бы кается, отказываясь от земных благ. Он раскаивается вот в этом притяжении к земным радостям, понимаете? Символ же юродивого – это собака. Собака. Вот есть такой один греческий юродивый, Серпион Синдонит, когда он начал юродствовать, он что сделал? Дохлую собаку где-то на свалке нашел и за хвост ее притащил в город. И дети стали кричать: вот дурак, дурак, юродивый, юродивый дурак. Это одно и то же. Кстати, мы не случайно полюбили юродивого, потому что Иван Дурак – это самый любимый персонаж русских сказок. Он, кстати, ведь самый умный, в конце концов, оказывается. Причем ему нет аналогов в западном фольклоре. Совершенно нет аналогов. Значит, для спасения собственной души. Он как бы действительно вот отряс этот прах мирских соблазнов, сытости и так далее. Ну, вот как вот поется в покаянном стихе: «Приидох лето моя». То есть «прошли годы мои». Прошли годы. Вот такое, знаете, наслаждение жизнью, вот обольщение этими земными благами. Он, конечно, и народ поучает, юродивый. Это обязательно. Кстати, он шалует. Опять же, это актер. Причем это единственный подвижник, то есть, точнее сказать, юродство – это единственный подвиг, в котором дозволяется смех. Смех. Иисус Христос, как известно, никогда не смеялся. Наши предки за смех до слез налагали эпитимию. Вот когда на исповеди спрашивают, там часто был такой вопрос: не смеялся ли до слез? 3 дня сухоястия и там по 200, кажется, поклонов на день. Сухомятку, значит, 3 дня прожить и вот все время земные поклоны бить. Но это вовсе не значит, что православие – это такая аскеза, какая-то, о, упаси Господь. Знаете, это не секты разные. Православие – это духовное веселье. Жить надо с улыбкой, но громко смеяться нельзя. Даже еще святой Дмитрий Ростовский в своих наставлениях говорит, что, ну вот если что-то смешное увидишь, то не хохочи ты ради Бога, я так уж по-русски это передаю по-современному, а осклабься, улыбнись. Жить надо с улыбкой. Он, значит, шалует. Он, например, приходит в церковь и там начинает молящихся чем-то там кидаться, понимаете, крутиться начинает. Почему? Почему? Для, конечно, человека несведущего это неблагочиние. Всюду уже должна быть пластика, там, молитвенное предстояние, как в церкви, коленопреклонение и так далее. Но ведь в церкви много ханжей, которые не молятся. Вот в житии Василия Блаженного есть такой эпизод, конечно, вымышленный, как он в церкви, значит, Ивана Грозного, там как-то пхаше. И когда тот его спросил, зачем он это делает, он сказал: потому что ты не Богу молишься, здесь же надо Богу молиться, а ты думал о строительстве твоего нового дворца на Воробьевых горах. То есть он наоборот, понимаете, побуждает благочестие. И народ, конечно, к юродивым относится с чрезвычайным почтением. Знаете, вот юродство как бы обеспечивает безопасность. Во-первых, так сказать, юродивый заходит в лавки. Это мы знаем, скажем, из воспоминаний такого очень умного англичанина, который был у нас при царе Федоре Иоанновиче, вот Джильса Флетчера, что вот юродивый заходит в лавки, ему все дают, понимаете, все дают. Никто не смеет отказать. И он как бы находится в безопасности. Хотя как бы, повторяю, как бы. Ну, вот как у Пушкина вот это, знаете, очень хорошо написанный юродивый Николка Железный Колпак, которого он обличает царя, но которого нельзя трогать, потому что народ возмутится. И всякое надругательство над юродивым – это, конечно, нечто ужасное. И такие надругательства наступили только в новое время. Но юродство стало подвергаться преследованиям после церковной реформы Никона и царя Алексея Михайловича. И первый из страдальцев за старую веру, епископ Павел Коломенский, он перед смертью, согласно некоторым источникам, вполне, я думаю, достоверным, стал юродствовать. Я думаю, в частности, надеясь на безопасность. Но его как-то удавили, так никто толком не знает как. Но, в общем, как-то его убили, знаете, тихенько. Вот. Но все-таки это юродство в прямых ли формах или в каких-то иных формах, оно пришло вот и в Петербург, и здесь при Аниановне их особенно преследовали, ну, во времена такого протестантского засилья, указы даже были, что вот с колтунами ходящих, потому что юродивые эти нечесанные, естественно, ходят, у него колтун в волосах, значит, вот их надо арестовывать, ссылать и так далее. Ну, ничего, потом при Елизавете послабление, опять какое-то православное направление, и Ксения Блаженная, и так далее, и так далее. И вот Дмитрий Сергеевич Лихачев рассказывал мне, что в 20-е годы уже студентом университета он видел одного юродивого. Вот здесь, на Петроградской стороне, где я сейчас записываюсь, он шел в университет, шел юродивый в рубахе, это была зима, босиком, все как полагается, с большим наперстным крестом. Дмитрий Сергеевич, о чем он до сих пор сожалеет, пошел в университет, а не за юродию. Да, так что юродство – это исконно, ну, не исконно, оно заимствовано, конечно, но ставшее исконно русским явление, которое пришлось чрезвычайно по душе Руси с ее крайностями.
1: На волнах радио «Свобода» в рамках «Поверх барьеров» вы слушали очередную передачу из цикла «Русская религиозность», который подготовил и ведет академик Александр Михайлович Панченко. Древнерусские песнопения и распевы, взятые из старинных рукописей, исполнял хор Россика. Над передачей в Праге работали режиссер Виктор Смирнов и редактор Иван Толстой.

0: «Золотой запас свободы», перечитывая «Общее наследие». В серии «Писательская свобода» народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Эфир 29 декабря 2024 года. У микрофона Иван Толстой. «Писательская свобода». С самого начала нашего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов – литературную классику. Сегодня стихи трех поэтов, годами выступавших на нашем радио. «Писательская свобода». Иосиф Бродский.
1: Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, жил у моря, играл в рулетку, обедал черт знает с кем во фраке. С высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот, бросил страну, что меня вскормила. Из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гуна, надевал на себя, что сызнова входит в моду, сеял рожь, покрывал черной толью гумна и не пил только сухую воду. Я впустил свои сны вороненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнаний, не оставляя корок, позволял своим связкам все звуки, помимо воя, перешел на шепот. Теперь мне 40. Что сказать мне о жизни, что оказалось длинной? Только с горем я чувствую солидарность, но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность. Страницу и огонь, зерно и жернова, секиры острие и усеченный волос. Бог сохраняет все, особенно слова прощения и любви, как собственный свой голос. В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст, и заступ в них стучит, равны и глуховаты за тем, что жизнь одна – они из смертных уст звучат отчетливей, чем из надмирной ваты. Великая душа, поклон через моря за то, что их нашла. Тебе и части тленной, что спит в родной земле, тебе благодаря, обретшая речи дар в глухонемой вселенной. Я обнял эти плечи и взглянул на то, что оказалось за спиною, и увидал, что выдвинутый стул сливался с освещенную стеною. Был в лампочке повышенный накал, невыгодный для мебели и стертый, и потому диван в углу сверкал коричневую кожей, словно желтый. Стол пустовал, поблескивал паркет, темнела печка в раме запыленной, застыл пейзаж, и лишь один буфет казался мне тогда одушевленным, но мотылек по комнате кружил, и он мой взгляд с недвижимости сдвинул. И если призрак здесь когда-то жил, то он покинул этот дом. Покинул.
0: Стихи Иосифа Бродского. «Писательская свобода». Алексей Цветков работал в штате «Радио Свобода» около 15 лет. Мы не раз записывали его авторское исполнение в студии. В нашем подкасте стихи Цветкова в исполнении Александра Филипенко.
1: Я мечтал подружиться с совой, но, увы, никогда я на воле не видел совы, не сходя с городской карусели. Хоть и память моя плыла, как свеча, я запомнил, что ходики в виде сыча над столом моим в детстве висели, Я пытался мышам навязаться в друзья, я к ним в гости, как равный, ходил без ружья, но хозяева были в отъезде. И когда я в ангине лежал, не дыша, мне совали в постель надувного мыша со свистком в неожиданном месте. Я ходил в зоопарк посмотреть на зверей, застывал истуканом удачных дверей, где сороки в потемках трещали, но из летнего леса мне хмурилось вновь. Деревянная жизнь, порошковая кровь, бесполезная дружба с вещами. Отвинчу я усталую голову прочь, побросаю колесики в дачную ночь и свистульку из задницы выну, чтоб шептали мне мыши живые слова, чтоб военную песню мне пела сова, как большому, но глупому сыну. Несло осенними пожарами, дымилось солнце над дорогой, и тучи гончими поджарами срывались с привязи нестрогой. Листва с берез летела стаями, как вальшнепы к паре отстрела. И утро в щелку между ставнями так испытующе смотрело. Все было в спешке, было некогда. И расцветало, и смеркалось, и сетка дождевого невода над пыльным городом смыкалась. Я перегонными проворными пересекал шестую зону, а ты стояла за платформами в глухом пальто не по сезону. Дома коробило рогожами, кружились ветры оперенно, и равнодушными прохожими слонялись липы у перона. И укорял ненужной выдержкой в холодной жиже за оконной твой дальний взгляд, такой невидящий, такой немыслимо знакомый. Дрожал асфальт, блестящий лаково, гремела инохонь людская, и ты, испуганная, плакала, меня навеки отпуская. Нас поднял сов свирели медной, внезапной дудочки игра, и прежней жизни колыбельной навеки прервана пора. Простая дудочка сорочья горела в утренней заре, чтоб сердце совестное в клочья нам разрывало на заре. Нам речь отцов предстала плоской, под пулей слова не скажи. Мы в гулкой башне Вавилонской сменить решили этажи. Мы выходили детским строем на безымянную черту, ведомы божьим крысобоем с сорочьей дудочкой во рту. Клаксоном дудочка скрипела, роняя сумеречный свет, а мы шагали постепенно подошвой в предыдущий след. Мы затмевали боль и радость дорожной пылью голубой и вовсе думать не старались, посильной заняты ходьбой. От рубежей отцовской ночи мы, как безмозглые телки, в пути надсаживая ноги, за медной дудочкой текли. Еще младенцы каждым телом, в какие брюки не ряди, за шереметьевским пределом без нотной грамоты в груди.
0: Стихи Алексея Цветкова. Писательская свобода. Лев Лосев не был сотрудником нашего радио, но четверть века его голос звучал в культурных программах «Свободы», и мы с полным основанием считаем его своим автором. В нашем подкасте «Стихи Льва Лосева» в исполнении Александра Филипенко.
1: Перемещен из Северной и Новой Пальмиры и Голландии. Живу здесь нелюдимо в Северной и Новой Америке и Англии. Жую из тостера изъятый хлеб изгнания и ежеутренне взбираюсь по крутым ступеням белокаменного здания, где пробавляюсь языком родным, развешиваю уши, каждый звук калечит мой язык или позорит. Когда состарюсь, я на старый юг уеду, если пенсия позволит. У моря над тарелкой макарон, дней скоротать остаток по-латински, слезою увлажняя окоем, как Бродский, как скорее Боротынский. Когда последний покидал Марсель, как пар пыхтел, и как пилась марсала, как провожала пылкая мамзель, как мысль плясала, как перо писала, как в стих вливался море мерный шум, как в нем синела дальняя дорога, как не входила восхищенный ум, как оставалось жить уже немного. Однако что зевать по сторонам? Передо мною сочинение горка. Тургенев любит написать роман «Отцы с ребенками». Отлично, Джо, пятерка. Тургенев любит поглядеть в окно, увидеть Нив зеленое редно, рысистый бег лошадки тонконогой, горячей пыли пленку над дорогой. Ездок устал, в кабак он завернет, не евший опрокинет там косушку. И я в окно, а за окном Вермонт, соседний штат, закрытый на ремонт, на долгую весеннюю просушку. Среди покрытых влагою холмов, каких не понапрятано домов, какую не увидишь там обитель,

папка. Сенькин перепрыг из комсомольцев прямо в богомольцы свершен. Чем нынче польчуют нас в Рыг-Алловке? Угодно игонобольцы? Все постненькое, божьи рабы. Дурные рифмы, краденые шутки, накушались. Спасибо. Как бобы шевелятся холодные в желудке. Смеркается. Пора домой. Журнал московский, что ли, взять, как веронал? Там олух размечтался о былом, когда ходили наши напролом и сокрушали нечисть помелом, а эмигрант отдаленный предок деревню одарял полуведром. Крути, как хочешь, русский палиндром. Барин и раб, читай хоть так, хоть эдак. Не может раб существовать без бар. Сегодня стороной обходим бар. Там хорошо, там стелится слоист, сигарный дым, но там сидит словист. Опасно. До того опять допьюсь, что перед ним начну метать свой бисер. И от коллеги я опять добьюсь, чтобы он опять в ответ мне пошлость высер. Есть слово «истина», есть слово «воля», есть из трех букв «уют», и хамство есть. Как хорошо в ночи без алкоголя слова, что невозможно перевесть, бредя пространству бормотать пустому. На слове «падла» мы подходим к дому. Дверь за собой плотней прикрыть, дабы в дом не прокрались духи перекрестков. В разношенные шлепанцы стопы вставляй, поэт, пять скрюченных отростков, еще проверь цепочку на двери. Приветом обменяйся с Пенелопой, вздохни, в глубины логова прошлепай и свет включи, и вздрогни, и замри. А это что еще такое? А это зеркало, такое стеклецо, чтоб увидать со щеткой за щекою судьбы перемещенное лицо.

0: Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программы подбирает и ведет Иван Толстой.
1: Привет, это Полина Галуева.
2: И Виктор Кульганик.
1: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
2: И, конечно же, гражданина.
3: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
1: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
3: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
2: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
1: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
3: Говорят, что где-то есть острова.
1: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
4: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
1: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
2: Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
3: Уезжайте, уезжайте за таможней. Я

0: облака.
1: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
2: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
3: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
1: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
4: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
1: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорький с концертом, и он там поет песню Галича.
5: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
1: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
2: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич, возвращаться некуда, дружок.
1: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
6: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
1: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
6: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
7: Ах, кто попью ее, дать павшими, а что под Хлои секретаршами, а что подю ее пойти Циковский и по праздникам кино с Целиковскою.
8: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы ее пайки Циковской по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
3: А из чего будет состоять наш подкаст?
1: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
7: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
3: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
9: Будущее уже здесь. В развитии ИИ и робототехники.
10: В Алабуга политехе зовут на военную кафедру. В СУЗах ее убрали еще 7 лет назад. В Алабуге студенты-подростки собирают дроны для войны против Украины.
11: Принято решение о проведении специальной военной операции.
10: Со школьного двора на фронт. В России растет число военных, погибших в возрасте 18 лет.
12: Вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться.
10: 4 учебных года военной пропаганды. Как Кремль продвигает войну среди детей и подростков.
13: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. 5-й год продолжается полномасштабная война России против Украины. И, может быть, вы помните, уважаемые зрители, как мы где-то 4 года назад вызывали довольно-таки широкий спектр негативных эмоций, внедренные в школы разговоры о важном. Но с тех пор ставки сильно выросли. С высокой долей уверенности можно сказать, спустя 4 года после начала вторжения подавляющая часть студентов бакалавриата в российских вузах застала начало большой войны еще в школах. 4 года, возможно, маловато для такой вот тотальной индоктринации, но достаточно, чтобы убедить связать себя на этом этапе жизни с Минобороны России. Российские независимые медиа с мая сообщают о первых погибших 2008 года рождения. Им было 14, когда началась большая война. Де-факто эти люди не знали других президентов, кроме Владимира Путина. Вот об этом сегодня и поговорим. А начнем с частного случая. Печально известный Алабуга политех, некогда витрина экономического прогресса, важная часть особой экономической зоны, теперь заманивает призывников на военную кафедру.